0: корочки, как к обертке, образующейся приготовки, а в принципе лучше ее снимать и вообще выкидывать даже.
1: В принципе, по большому счету, может быть, и не стоит отказывать себе в маленьких удовольствиях, просто не злоупотреблять этим. А все эти продукты лучше всего готовить на открытом огне, на шампурах, на вот каких-то веточках, на костре. Все такие сопутствующие посторонние вещества вытекают, и можно получить вполне сносный продукт, чем-то даже похожий там на шашлык. Вот. Но никаких запеканий в фольге, никаких замкнутых пространств не надо усугублять от отрицательные свойства. Ну, если применить открытый огонь какой-то вот на пикнике, на выезде на природу, если в каком-то гриле это приготовить со стеканием, то получается вполне сносный продукт даже без рыбьего запаха. Могу очень рекомендовать вот как суррогатный вариант шашлыка.
0: Ну, Виктор Иванович, я предлагаю все-таки еще принять телефонные звонки. У нас остается 5 минут до конца нашей встречи. Пожалуйста, будьте короче, ваши вопросы Виктору Ивановичу. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
2: Добрый вечер. Можно вопрос вашему гостю?
0: Да, давайте.
2: В продаже продаются куриная печень и также оформленная. Это тот же продукт того же суррогата или нет? Или вы о нем ничего не узнаете? И второй вопрос. Очень удивляет место названия вашего института, хотя вы достаточно грамотные и доходчиво объяснили, что такое окрачка буши. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, до свидания. Ну вот насчет печени. Это, кстати, может быть, вот разворованные комплекты все-таки?
1: Знаете, я просто ничего не знаю по поводу печени. Угу. Совершенно мы не занимались этой проблемы, но я не думаю, что там печени каких-то особенных существ. Я думаю, это как раз обычные курицы, которые применяются там для яйценесения, для каких-то там совершенно обычных куриных таких дел, незамысловатых, да.
0: И которые функции. После вот выполнения и износа достаточно этой функции.
1: Я правда, вот мне сразу как-то приходит печальная мысль, что после приема всех этих вот гормональных препаратов, я не знаю, есть ли у курицы цирроз, но что может быть с ее печенью, я просто не представляю. Ну, в то же время я не обладаю этой информацией, ничего сказать определенного не могу.
0: Ну,
1: я думаю, что это обычная печень, если она кому-то нравится, ее можно вполне есть вообще.
0: Еще один телефонный звонок. В гостях у нас Виктор Иванович Сеточка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
3: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
3: Ой, конечно, дозвонился.
0: Да.
3: Виктор Иванович.
1: Да.
3: Это, ну у меня так вопрос такой, чем можно кормить курицу, чтобы ее мясо, ну, отдалось по крепости, не, ну, ничем не, значит, не отличалось от спирта, может, ну, хотя бы вина.
0: А, то есть, чтобы вот, например, съел кусок курицы и еще и хмель был, да?
3: Да, да, вот именно это.
0: Ну что, спасибо вам за вопрос. Хороший
3: момент. А как еще с Александром поговорить можно?
0: Вы знаете, это очень сложно. Дело в том, что вы сами знаете, что наша программа идет в записи. И сейчас вот работает только оператор Люда. Она тут крутит бобину, причем пальцем. Потому что станок сломался, и все это очень сложно.
3: Нет, у меня тоже запись на кассете идет, почти все передачи. Но
1: попробуйте кормить вашу курицу анашой, хотя я не представляю, как она к нему отнесется. И есть ее сырой после этого. Может быть, вас проймет. А так вы задаете явно не по адресу эти вопросы.
0: Вот, ну, спасибо вам за вопрос. И, да, спасибо. Напоминаю вам, что в гостях у нас был Виктор Иванович Сеточка, старший эксперт диетического отдела Института орнитологического исследования гипоталямуса и аденома предстательной железы яйценосителей. И после музыки новости. После новостей музыка, а потом рубрика «Поршень».
4: В Москве обнаружен холерный эмбрион. В связи с этим власти столицы запретили купание в Москве реки в районе Капотни, а также на всех диких пляжах. Вблизи Нефтегорска произошло новое землетрясение. Сила толчков составила чуть более 4 баллов по шкале Рихтера. Жертвы разрушений.
5: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи. Автор – Опоссум. Падла.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей нашей сегодняшней программы. Это известный достаточно певец Эрик Курмангаль.
1: Ты охуел, блядь?
0: И искусствовед. И замечательный искусствовед, которого зовут Эдуард Гамазда.
2: Вот. Добрый вечер.
1: Гамазда?
0: Гамазда, фамилия вот человека, который...
1: Да, где её, я с ним слышу.
0: А вы вообще как вы относитесь к профессии искусствовед? Вот есть человек, который творит искусство, а есть человек, который, собственно, так сказать, искусствовед. Вот,
1: Я вижу хуи какие-то летающие, летящие.
0: Это просто Прохор наша, Прохора, да, как бы здесь.
1: Да, да. Да.
0: Так, возвращаясь к искусствоведам.
1: По поводу искусствоведов, я думаю, что это большая ошибка.
0: То есть вы хотите сказать, что я зря родился?
1: Может быть, вы, да, конечно, да.
0: А вот, скажем, более узкая еще специализация, вот искусствовед, да, он, соответственно, включает все там такие понятия, как и, ну, он может рассуждать, например, и ведать и там в изобразительном искусстве, и в музыке, да, есть еще понятие музыковед. Вот как вы считаете, музыковед – это половина искусствоведа или это вообще отдельный человек?
1: Абсолютно совершенно.
0: Разные люди.
1: Конечно.
0: Ну, а ваше отношение к ним? Как вы вообще относитесь, например, к журналистам, к искусствоведам? Считаете ли их как бы одной какой-то такой вот, как это называется, такой подушкой, пришитой сбоку?
1: Да, конечно. Я думаю, что журналисты абсолютные подушки.
0: Но все-таки вот мы искусствоведы лучше, чем журналисты.
1: Нет, абсолютно совершенно.
0: Кто же?
1: Абсолютно совершенно.
0: Ну что, я предлагаю послушать музыкальный фрагмент, записанный вами. Вот судя по надписи на этой пластинке, запись была сделана... Пластинка, конечно.
1: Мальчик, куда пошел?

0: В гостях у нас Эрик Курмангалиев и искусствовед Эдуард Гамазда, который, как мы выяснили, родился зря. Ну, по утверждению Эрика.
1: Что, зря?
0: Конечно, это вы же сказали.
1: Я родился зря.
0: Конечно. Нет, Эдуард, понимаете, родился зря. Скажите, Эрик, вот несколько грустный период вашей жизни хотелось бы мне затронуть. Это действительно грустный период, это период сапоготоптания, так называемой службы в Советской Армии. Я знаю, что вы его прошли,

0: Там очень по-разному, но весьма заразительно. Вот собрать их вместе. Но есть же такой, помните, мешочек со смехом такой продавался. Ну, раньше.
1: Кстати, бешеных денег, уважаемые, стоил. Мечта была все
2: безусловно. Дело в том, что японская валюта, она тогда была очень...
0: В цене.
2: В цене, да. Это наша гастроль. Вот вы, наверное, помните, была небезызвестная певица. Я не буду просто сейчас называть ее фамилию, она тоже в опере пела. И вот как раз гастроль ее мы устраивали в Японии, и считалось очень престижно получить не иенами, а вот этими мешочками, да, потому что выходило очень хорошо.
3: А может быть, островами, может быть, вы хотели получить?
2: Нет, островами это они с нас хотели получить.
0: Но, кстати, островами было бы идеальней, в принципе, поскольку туда же входит как бы фабрика по производству мешочек.
2: Да, да.
0: Причем пошив этих мешочков производился, кстати, женщинами вручную. Они изумительно пели тоже. Потому что, ну что еще делать, когда занимаешься вязанием, да, женщина сидит, вяжет.
3: Ну, конечно,
0: да.
3: Милый мой.
0: Кстати, ведь доказано, что огромное количество именно вот людей, у которых хорошо поставлен голос от природы, им никто его не ставил.
2: Они рукодельные.
0: Они рукодельные все, они делают подделки всякие, там, кто из пластилина.
3: От природы?
0: Конечно, от природы. Или вы считаете, что от природы не может быть у человека хорошего, вот, хорошего голоса такого? Я не имею в виду даже там какого-то...
3: Вот я была сегодня на спектакле в Большом театре, милый мой, прекрасная Рудакова.
2: Бесподобно.
3: Клянусь.
2: Я сам, вы знаете, у нас просто разнарядка поступает. Мы тоже должны...
0: Нет, ну вы понимаете, вы ходите это в плане, так сказать, проведения досуга. Вы знаете, а нам приходится по работе. То есть от зари, грубо говоря, до зари.
2: Сейчас же очень много театров, которые с 6 утра начинают работать.
0: Да, чтобы, как сказать, чтобы поток желающих...
2: Потому что
0: туда...
2: просто подстраиваться под новых
3: Похуй,
2: русских...
3: Похуй, блядь, суки, блядь.
2: Мы просто подстраиваться под новых русских. Тут, кстати говоря, ничего смешного нет, это чистая конъюнктура.
0: Да. Но поскольку сейчас же все на самоокупаемости. Я вот знаю, вы в курсе, что, по-моему, завтра, что ли, будет где-то тут на какой-то площади сбор музыкантов, да там что-то там связано с какими-то финансовыми делами, что-то там у музыкантов урезали деньги.
3: Абсолютно совершенно.
0: Не в курсе. То есть вы не...
3: Я должен сказать.
2: Давайте про большой все-таки.
3: Вот именно.
0: А, да.
3: Хуев.
2: Нет, про большой театр.
0: Это большой театр. А что, есть, кстати, такой тоже? Вот?
2: Ну, это, по-моему, в Казанской филармонии этим занималась в свое время, но что-то они не продвинулись в решении этого вопроса.
0: А,
2: хотя,
0: что,
2: знаете,
0: такой, видимо,
2: может быть, у вас более
0: название.
2: Свежая информация. Так все-таки о Большом театре, что Рудакова? Вот как ваше мнение? Потому что мне действительно понравилось.
3: Я, эта певица блистательнейшая.
2: То есть, на ваш взгляд, она действительно вот занимает достойное место на сегодняшней
3: Конечно.
2: Большой классической
3: Абсолютно
2: сцене?
3: Абсолютно совершенно.
2: А кто еще вам понравился вот, чисто из сегодняшнего?
3: Агафонов. Роскошный. Альфред.
2: А вас не приглашали именно выступать в Большом?
3: Ну, это было очень давно.
2: То есть, нет, на постоянной основе. Нет, на постоянной основе.
0: А на постоянной, наверное, невыгодно этим заниматься, да, просто.
3: А ты вообще давно, милый, ну что, хуил, блядь.
2: Муха тут какая-то залетела, Александр.
0: Это птицы, которые тут мы сейчас разводим, они только вот вылупились, начался вылет, вы их не трогаете.
2: Ну, проконсультируйтесь у нас, мы можем подобрать колер. Тот, который необходим.
0: Ага, хорошо, хорошо, спасибо. А скажите, вот если возвращаясь к Большому театру, ну мы-то как бы, нас-то не пускают там на сцену никак. Вот вид со сцены на Большой театр, он впечатляет? Вот если выйти на сцену... Ну,
3: хуйня полная.
0: То есть вообще никак не нравится, да?
2: То есть слепят очень, да, видимо, глаза?
3: Абсолютно, хуйня полная.
0: А вот эти узкие там же, вот зал, да, вот зал. Ну, я просто давно был в Большом театре очень, и меня поразили узкие какие-то вот там коридорчики проходят. То есть он с виду здоровый, а внутри-то он не такой уж и большой, да? Ну, как бы.
3: И вот... Огромный театр. И счастье петь в этом театре, в этих золотах. Но вы понимаете, что... Довольно странная вещь.
2: То есть вот это вот, смеются постоянно вот эти, да, которые зрители.
3: А что я должен сказать?

0: Не, ну как вот на ваш взгляд все-таки? Вот что вам там показалось необычным? Вот это золото или огромное люстру?
1: То, что...
2: Ну, просто вот необычным. Это бывает. У меня тоже иногда ничего вроде особенного. Раз, и вдруг необычно. Все-таки так вот там...
1: Конечно. И цинизм.
2: А скажите, вот раньше эти явления тоже там присутствовали? Или все-таки это как-то
1: совет? Конечно, присутствовали, естественно. Но они присутствовали в другом смысле, абсолютно совершенно.
0: А вот скажите, на мой вопрос просто чисто профессиональный, как искусствоведа. Вам где более импонирует выступать? В таком помещении, как Большой театр, таком, где выступали знаменитые музыканты, либо же, так сказать, в какой-то более такой как бы клубной атмосфере?
1: Что значит клубная?
0: Ну, в более уютном помещении, где небольшое количество зрителей, которые, где они могут насладиться вами в полной мере, в виде вас, так
1: абсолютно.
0: Сказать, с небольшого расстояния.
1: Юрочка, ниже. Абсолютно, совершенно. Все кончено. Понимаете, что нужно положить конец свой.
0: Вы имеете в виду конец карьеры?
1: Да, конечно.
2: А есть... почему такие вот у вас какие-то прогнозы не светлые? Вроде бы возраст у вас еще... Насколько я знаю, тоже я консультировался, что люди, которые занимаются вот вокальным искусством, они весьма-весьма...
1: Потому что искусство требует таких жертв.
0: Да.
1: Никогда в жизни. А это абсолютно совершенно... Искусство, возможно, требует жертв, конечно.
2: Ну, а если бы вот... Если бы у вас не было бы, так скажем, вот возможности заниматься вот именно музыкой, то кем бы вы были по профессии? Ну, вот...
1: Я бы был бы пастухом.
2: Пастухом?
1: Конечно.
2: А то есть это как бы необходимость или, ну, то есть фатальность какая-то? Вот, быть, или это, или вам это именно нравится?
1: Вы понимаете, это почти надо ступать. Если бы Ельцин... Извините меня, пожалуйста, конечно.
0: Это вот Тимофей Яковлевич, да?
1: Возможно, охуевший.
2: Ну, Эрик, вы сейчас вот отдаете себе отчет, что вас слушает огромная,
1: абсолютно,
2: большая совершенно аудитория,
1: абсолютно.
2: И то есть как бы вы выступаете перед людьми, которые как бы, может быть, очень любят вас вот как исполнители.
0: И вы их, ваши слушатели.
2: И вы их как, может быть, травмируете. Вот, то есть просто это несколько невыгодно, вот мне кажется, в вашем положении вот как бы так
1: все
2: эпатировать
1: кончено.
2: Людей, потому
1: все кончено,
2: что...
1: Все кончено, милая. Никогда в жизни... Это не имеет никакого смысла. Абсолютно.
0: То есть вы считаете, что ваше искусство для вас исчерпало себя?
1: Конечно.
0: Оно не дает вам больше никакого, так сказать, заряда. Нет, ну в плане творческом. Меня просто это интересует чисто профессионально, потому что мы к своей профессии тоже творчески подходим.
1: Вы понимаете, что всякая политика это...
0: Не, ну мы сейчас не о политике, мы все-таки об искусстве.
2: Да, это разные же совершенно вещи, конечно.
1: Ну хорошо. Ну хорошо, дорогой.
0: Ну так все-таки как вам кажется, вам уже вы исчерпали себя в плане творчества?
1: Я не знаю. Возможно. Нужно все-таки в конце концов пригласить людей, учитывающих, что они должны делать. В смысле того, что
0: то есть они должны вас оценить, вы хотите сказать?
1: Нет, не меня, не думаю. Я не хочу ничего говорить об этом.
2: Ну, давайте так пока послушаем музыку, чтобы
1: конечно,
2: нам собраться.
1: Конечно, милый, конечно, да, конечно.
2: Эрик Курмангалиев.

0: по причинам вполне, так скажем, вам понятным. Вот Эрик Курмангалиев рассказал нам все о себе достаточно быстро и бойко. И человек, который родился зря, то есть Эдуард Гамазда, искусствовед, тоже вот мы как бы вынуждены были попрощаться. Но я объясняю это, уважаемые, исключительно тем, что тяжела, действительно тяжела вот работа и вот дело тяжелое, которым занимаются люди такого уровня, понимаете, ведь не, так сказать, чтобы поддерживать в себе талант, нужно очень много работать, и вот нервное какое-то перенапряжение, вот, к тому же, опять же, плохая экология, все-таки сделали свое дело, но, тем не менее, я благодарю замечательного певца Эрика Курмангалиева и искусствоведа Эдуарда Гамазду, который родился зря, за то, что они сегодня нас посетили, и дальше мы будем слушать с вами беседу с еще... Нет, неправильно я сказал, не так. Надо сказать, чтобы сказать грамотно, с людьми, которые не менее интересны. Это я содрал в одной модной там программе.
1: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Монморанси!
2: Отлезь, гнида!
3: Аудиопьеса по новелле Олега Гастелло. Действие первое.

0: Ее любовь требует трансформации. Ее любовь стонет и молит. Мне нужна трансформация. Перелепи меня или испепели, но не бросай в беде.
1: Объединение двоих теряло плотность, требовало нагрузки. Окруженные провокационными обстоятельствами, они ставят эксперимент. К своему сексуальному дуэту присоединяют третьего.
2: А решение обоюдное, инициатива ее.
0: Клон-мародер, рожденный соблазнами большого города и ее порочными фантазиями, днем и ночью следит за ними из своей бутылки, маскируясь за этикетками. И ожидание оправдывается, пробивает его час.
1: Третий, как джин из бутылки, появляется по тайному вызову женщины, не преувеличивающей роль неосознавательных моментов в своей жизни. Пусть придет все, что угодно на помощь ее тающей собственности любви. В мыслях, во сне, наяву, но на момент появления в постели третьего барьер женщины уже взят, и происходит лишь подтверждение свершившегося факта.
0: Он не препятствует ее инициативам. Он наблюдает за изменениями, происходящими в ней. Он любит ее. Но любовь навсегда загадка. Не разгадаешь.

0: Пьянка эффективна последствиями. Разбитые машины, покупка огромных собак, вступление в половые связи, о которых и не думал до этого. Вот один из них, ночной звонок. На том конце провода знакомый мужской голос.
1: Кто звонил?
2: Он уже позвонил и уже едет. Налей мне, любимый.
0: Звонил ее друг детства или его близкий друг. Неважно, кто звонил.
2: Даже не знаю, как быть.
0: Она смотрит на отражение в зеркале, ища совета и подкрашивая губы.
2: Стоп.
0: Видимо, у нее срабатывает запоздалый защитный рефлекс.
1: Ты хотела выпить? Что тебе налить?
2: Водки. Не будем открывать дверь. Что за нелепость? К нам не надо в гости. У нас ведь их осталось всего ничего. Этих чудных вечеров.
1: Ты чего-то боишься, притворщица? Что с тобой? Давай выпьем.
2: За что будем пить?
1: Можно за нелепость, можно за чудные вечера, можно за половые инстинкты. За тебя, любимая.
2: Пообещай, что ты купишь мне собаку.
1: Нет, мы уже говорили на эту тему. За тебя, дорогая.
0: Они пьют, чокаясь с приближающимися последствиями. Это испытание, это азарт, это риск дуэлянтов, а не крик отчаяния. Она закусила лимоном.
1: Что так развеселило тебя?
2: Да так. Я давно хотела спросить тебя.
1: Спрашивай.
2: Зачем тебе твоя работа и я, если, например, вчера ты умер на дискотеке в Долсе?
0: Из автомобиля, потерявшего дорогу и летящего в пропасть, спасение одно – вцепиться в веревочную лестницу, сброшенную с неба, с оглушающего все вокруг, срывающего кепки с зевак, сдирающего розовое платье десятиклассниц, обнажающего прекрасные попки и загорелые ножки. Это Ми-8, русский вертолет. Выпивший с утра 100 грамм настойки боярышника, летчик обчит ее под синим небом куда угодно.
1: Лезь, лезь. Пошла прочь, любовь, к черту поэзию. Лезь, дорогая. Надо влезть.

0: Действие второе. Утро. Видения, не дававшие ей покоя последние месяцы, стали реальностью. Один там, другой здесь. Мужчины спят в разных комнатах.
1: Того, который напился и уснул на диване в гостиной, она любит. Ворочается, улыбается. Видно, что-то хорошее снится. Пусть спит и молчит. Третий в спальне, на их бывшей постели. Молодой, непонятных кровей, доедатель протухшего мяса и добряк. Любит украсть, но не очень ловко движение. Все сшибает.
0: Она разбудила его и проводила за

0: Мы быстро отвыкли от запретных тем. И женщина со всей ее бесшабашной выкликостью сегодня олицетворяет наши свободы. Мир отразился в наших грецких орехах, в кривь и в кось. Ручки управления и регулировки рефлексов разломаны, залиты чем-то липким. Мартини, гусиным жиром или коричневой кровью хряка. Нечего больше крутить, Алис. Черти ругаются, строят рожи, грозят. Будут еще кусаться, переговариваться, бить, нанося травмы и увечья. Их много. Это нам за то, что сначала подрались с товарищами, а потом изрисовали и взорвали учебники. У нас уже никогда не получится спеть «Goodbye, Америка» с мальчиками в церковном хоре.
1: Нашел ее в ванной. Она сидела на корточках, курила и доедала птицу.
0: Привет.
2: Привет. Я проводила его.
0: Ты проводила его, а я прекрасно провел ночь. Я выспался и хочу кофе.
2: Подожди, поговори со мной.
0: Не дашь выпить кофе?
2: Не дам. Ты же не покупаешь мне собаку?
0: Да, собаку я тебе не куплю. Такое бывает, что человек раздувается. Даже 5-летний ребенок, их уже двое.
2: Какой еще ребенок? Тебе не страшно?
0: Аккуратнее, не подавись.
1: Он взял у нее блюдо с птицей и вынес из ванной. Вернулся с графином и двумя бокалами. Они закурили.
0: Каждый ребенок знает, что большой член лучше маленького, а Гитлер ни за что поджигал миллионы евреев, цыган, славян. Дети делятся на мальчиков и девочек. Мальчики отрицают, интересуются добрыми, веселыми, забавными педиками. А девочки, которым еще рано брать в рот, но уже можно смотреть прямо в семье, правильно считают, что лизать гораздо сильнее, чем сосать.
2: Что? Ты делаешь вид, как будто ничего не произошло. А как же наша любовь, дьявола легкомысленная? У него длиннее, чем у тебя.
0: Врешь.
2: А ты все думаешь, что ты поэт. Да ты нищий, ты потеряешь меня.
0: Хочешь, чтобы я ударил тебя? Но тебе сейчас это нужно, я понимаю.
2: Ты самоубийца.
0: О, давай сменим тему. Если хочешь, поехали за собой.
2: Зачем ты допустил это?
0: Заткнись, пожалуйста.
2: Сука.
1: Правда бьет по башке обухом, и после нее не хочется, чтобы ротика пощекотала соломинкой на носу. Безобидные льдышки, булька и ступа сгибнут в желтом графине. Шумит вода. Он выпил и вернулся в ванну.
2: Тебе нравится мое новое белье? Посмотри, какое оно ароматное, чистое, фиолетовое.
1: Она взяла его руку, отогнула указательный палец и стала сосать.
2: Ты любишь меня?
1: Палец обдувает сквозняк из открытого окна.
2: Ты ведь соврешь? Соври мне.
0: Конечно. Я вру. Я люблю тебя.
1: Ему некогда думать, он за. У него стоит, он хочет говорить с ней, слушать, трогать, страхать.
2: Дай мне сигарету.
0: Тебе налить?
2: Такое ощущение, что я хочу еще. Все. Я грязь, дрянь, шлюха.
0: Еще? Тебе налить или нет?
2: Наливай. А ты халуй, слабак, бездарность.
0: Лобак умер на дискотеке в Долсе, а шлюха сейчас пытается бежать с проезжей части после того, как ее уже растерзало, размазал по асфальту груженным КамАЗом.
2: Ты считаешь, что нас больше нет? Ты глубоко ошибаешься. Со шлюхой все в порядке. И у тебя. тебя будет все. Слава, выставки, любящие женщины, деньги.
0: И Бог, который никогда не ложится, да?
2: Рабыни, чин и звание генералиссимус земли.
0: А Бог будет меня как будущего генералиссимуса? Болт очень интересует.
2: Да, тоже. Красивый-красивый. Чужой-чужой. Будет на параде торчать из галифе с красными лампасами. С сегодняшнего дня я объявляю твой тоже общим, как равняясь с мирной и так далее. Поцелуй же меня, что ты уставился.
1: Он съел ее, наплевав на диету. Сначала он съел ее, затем весь белок, что был в ее холодильнике. Даже тот, что был в майонезе. Утром его увезла скорая. Микроинсульт.

0: Волшебство — это то, чего им так не хватает. Ящика с волшебными палочками, колонны пленных Хаттабыча из бородами, золотой монетки евро, утерянной кем-то из знакомых на поле чудес. Известно, где упало. Вот вырастет дерево, а на стволе ветки. На ветках куртки М65. Удобные, на $150. А под деревом ягода. Огромная земляника, в которой можно проедать ходы и лазить, ступая ботинками по ароматной розовой слякоти, от которой еще не тошнит. Волшебная земляника исполин приедается, прикуривается, припивается. На волшебство подсаживаешься. Отходняк от волшебства может привести к прибанальнейшей боли и даже трагедии. Волшебство уходит, когда утренний свет и разбуженные теми разгоняют чудеса ночи. С волшебством ночи всегда утро. Чем больше волшебства, тем меньше хочется этого самого утра, испытания света.
1: Свечи поджигали одновременно, горя. Только одна уже пенек, а другая все еще стройна и бела.

0: ты изгораешь, потому что ты старый. А белая, стройная и молодая – это я. Давай тебя затушим.
1: Нет, не затушим.
2: Свеча пенек все еще горит. У нее на глазах появляются слезы.
0: Смотри, как ярко догорает, не сопротивляется смерти своей. Не гори, свеча пенек, потлей. Хочу, чтобы твоя свеча-соседка первой растаяла в огне.
1: Все правильно, я же старше.
3: Память фиксирует блики, открывает файлы запылившихся папок. Все это уже было. Ему знакомо это ее желание затушить, подождать, поджечь и дать возможность догореть одновременно. По-детски и наивно. В жизни так не бывает.
0: А вдруг это наши чувства, а не тела? Тогда все по-другому. Ты первый бросишь меня?
2: Поздно. Свеча пенек растекается и гаснет. Это уже не угроза, а приговор.
0: Наша любовь будет заменена чем-то другим. Чем?
1: Не знаю. Тебе что, страшно?
0: Да, но я жадная и тебя не отпущу. Я сделаю так, что ты будешь меня всегда любить. Ты готов меня любить?
1: Жестко для этого утра. Готов. Меня все устраивает.
0: Я думала, у нас все будет по-другому.
1: Я тоже.
0: Не сбываются мечты, верно? Жалко. Волшебства хочу. Тебе стало хуже со мной?
1: Хуже, лучше. Это не для нас. Для нас иначе. Все у тебя хорошо, не переживай. Не пей,

0: это футляр, внешнее оформление, дизайн. Тело нам дано во временное пользование. Аристотель считал, что мозг служит органом охлаждения тела. Как теперь поведут себя остальные подчиненные мозгу? Гениальность, помешательство, глупость, способности, талант, одаренность. Неизвестно.
1: Все это время, которое мы называли любовью, я выдумывал тебя для себя. А теперь ты такая, какая есть на самом деле. Ты настоящая.
2: Что ты там говоришь? Мне наплевать на тебя.
0: Это за то, что и он не ночует дома.
1: По-моему, ты уже пьяна и не прочь догнаться. Так ты потеряешь контроль над собой. По-моему, ты уже пьяна и не прочь догнаться. Так ты потеряешь контроль над собой. Ты же собираешься в гости. Там обязательно предложат еще выпить.
2: Я подписала контракт. И твои деньги мне больше не нужны. У меня важная встреча. И я сегодня не приеду.
0: Она пытается возбудить его, вызвать интерес, заставить ревновать.
1: Иди, раздевайся, ложись спать.
2: Чтоб ты опять приставал ко мне, что-то о себе возомнил. Я сегодня улетаю смотреть футбол в Мадрид на «Спартак-Реал» с подругой и ее мужем на 3 дня.
3: Она докажет, что необыкновенно. Изобразит себя такой, какой еще не видели. Все вокруг будет новым. Восторг, удивление.
1: Прости меня, я не прав. Ложись спать.
2: Убери руки. Ад. Так ты, оказывается, любишь меня. Тебе нравится распутная женщина. Ты сумасшедший, а не я. Нет, вы только посмотрите, как он дышит, какая животная страсть просыпается в нем. Любишь?
1: Люблю.
2: А ты не хочешь поцеловать мои ноги? Ты так давно не делал этого. Будешь целовать ноги, пацан? Собаку купишь?
1: Я подумаю.
2: Он подумает. Хорошо. Только недолго, а то передумаю я. Выпей со мной, любимый, и проводи меня в аэропорт.
0: Он подмешал ей в мартини полтаблетки азалептина. Он перенес ее из кресла на кровать.
2: Не тяжело? Ты теперь будешь позволять своей хозяйке все, и за это все любить ее. Похоже, тебе приходится не сладко. Ты должен быть прощен, твои грехи смешны. Поцелуй меня.
3: Она уснула в одежде, он раздел ее догола и отснял 2 пленки.

Патриотам, антарктидцам в разную погоду хочется разного. В мае снега, а не грядущего пляжа в Серебряном Бару. Зимой настоящий антарктидец делает все, чтобы растопить свой белый континент, вернуть его себе. Сам утонет. Величайшая несправедливость лежит в том, что у одних земля подо льдом, дом построить и пшеницу посадить. А у других земля теплая, в море, в океане купайся сколько хочешь. О, Господи, здесь проститутки по 50 рублей. Возьмите себе с Ефимом Абрамовичем, только одну берите на двоих.

0: Поставь, пожалуйста, другую музыку. Спасибо. Я хоть и смелая, но отступать умею и люблю. Давай вернемся назад.
1: Они все еще рядом. Ее не было сутки.
2: Это невозможно, ты сама понимаешь. Да и не нужно. Чем больше крыса бежит с тонущего корабля, тем раньше он всплывет.
0: Понимаю, вперед к знаниям. Наука темная, зловещая, полная опасностей тропинка. Где ты, любимый? Ау, ты не потерялся?
2: О, прекрати. В твоем сознании так часто происходят глобальные изменения. Из-за нелепого случая меняется точка, откуда ты смотришь на мир. Вся система ценностей, выстроенная мною вокруг тебя, рушится. Но я буду рядом с тобой столько, сколько потребуется.
0: А я, кажется, потерялась. Ты хочешь не допускать великих потрясений для меня? Ты боишься, что я спутаю свободу с деградацией? Смешно. Сдаюсь. Сдаюсь алкоголю, наркотикам, таблеткам. Буду валяться в подъезде, как бывшая жена бандита-опиюшника. Все. Мы не успели вовремя попасть на необитаемый остров.
2: Не успели или не решились. Не жалей. Прошлое, вчера и даже минуту назад пахнет, как гниющий на солнце труп. И тянется мокрым хвостом за реальной жизнью. Не вспоминая его, этот шмат истории давно не принадлежит человеку, который участвовал в его создании. Все принадлежит неопознанным наследникам и фотографам.
0: Ты, оказывается, тоже часть меня. Тебе трудно.
2: Да, мы единый организм. Нас пора в кунсткамере выставлять.
0: Я – это я. Когда трахают меня, это значит, что трахают меня, а не тебя. Если, по-твоему, единый организм, так и тебя трахают. Может, тебе этого всегда хотелось, любимый? Может, тебе мальчика пригласить?
2: О, не говори чепухи. Ты хочешь меня разозлить? Но у тебя ничего не выйдет. Я не изобью тебя. Смирись.
0: Да-да, прикольно. Все мне, а не тебе. Как я и хотела. Хотя это с нами случилось.
2: С тобой, а не с нами. И как часто это теперь будет?
0: Как ты скажешь.
2: Что-то новое. Значит, ты готова трахаться с каждым, на кого я покажу пальцем.
0: Как ты скажешь.
2: Возбуждает. Слушай, а давай я расскажу тебе сказку?
0: А потом я тебе.
2: Давай.
1: Вот как звучит его сказка.
3: Паучиха, наделенная от природы коварством охотника и элементарной сенсорной психикой, плела паутинку. Очень много мух, комаров и других насекомых попадало в нее и не могло выбраться. Паучиха определяла их по вибрации, которая распространялась по всему рисунку ее паутинки. Они же, насекомые, крылышками машут, хотят вырваться из паутинки. Паучиха радовалась и опутывала вокруг них все своими нитями. Когда вибрация прекращалась, паучиха на жертву уже внимания не обращала и проявляла полное безразличие. Не вибрирует, значит, и не нужна. Однажды попался к ней в паутинку звучащий камертон. Подбежала паучиха к нему, забралась на его ножки, бьет его своими членистыми конечностями, кусает челюстями. «О, как ты вибрируешь! О, как я хочу тебя сейчас! Я тебя съем! Я, паучиха, профессионал своего дела! Как у нас с тобой все будет целесообразно!» Но все ее действия оказались бессмысленными. В конце концов, она устала и умерла. Лежит, покачивается в своей паутинке. Там, где когда-то очень давно находились такие прекрасные ножки звучащего камертона.
1: А теперь сказка, рассказанная ею.
3: Накачался, сел комар на лоб, ударил по комару, упал, потерял сознание, сотрясение мозга. Когда упал, точно на палку с гвоздем. Гвоздь вошел в затылок, ну и умер.

0: Ведь правда, что можно опуститься так глубоко, что кроме самой никто и знать ничего не будет. Туда, куда глаза не добивают.
1: Да, это так. Ты испытуемая, субъективный объект.
0: Ищи абсент милый. Он чище отмывает, а я жажду гармоничного развития. Я брежу им. Изготовь его из горькой полыни. Пусть тебя посадят, и ты не дождешься от меня ни одного письма, ни одной передачи. Все будет в рамках твоего волшебного эксперимента, псих. Я продолжаю любить тебя, даже став лингвистическим парадоксом. Спать я с тобой буду. Смотри, что я сейчас буду делать.
2: Сказка ему не нравится, короткая, злая. Но она целует ему член, она сосет у него, и это хорошо, лучше любой сказки.
3: Нет ничего в мире более счастливого, чем согласие между близкими людьми. И ничего страшнее умирающей любви, никем из близких не заслуженной, необъяснимой, сказал Константин Паустовский.
1: Когда она все еще сосет у меня, это хорошо. Даже если час назад переспала с другим или другой. Ненавижу собак.
2: Мечущиеся в поисках запрещенного абсента, они весело смеются. Жива поэзия. Шифр человеческой души. Горячи куски мяса в чернильнице.
3: Действие седьмое.

0: наступила его погода. 3 недели солнце пожигало все вокруг, сушило чеснок и посевы, заставило разлюбить купание и тяжкие прогулки к берегу с матрасом на голове. Все это про разговоры, про захват Приштинского аэродрома в Косово, неудачи с какими-то там болгарами и венгро-румынами, которые не желают, чтобы по их воздуху летала наша десантура. Не государство, а меленькие, мизерные фирмочки, и небо не принадлежит им. Небо – это удел Ми-8, удел бойцов-вертолетчиков и других великих воинов. Небо сильным, которое не отличает настойку боярышника от абсента. Раствор, какие там еще вкусовые ощущения.
1: Извращения интересуют настолько потому, что в них еще осталось что-то тайное. А что дальше? Общество, неудовлетворенное одними разговорами, осуществит всеобщий переход от разговоров к стабильной жизненной норме?
2: Вполне вероятно, что извращения станут нормой. Становится уже. Женщина слаба, она не знает границ. И уже ничто не может повредить ей в глазах общества. Идеальная женщина, верный партнер и друг, не способный на предательство, любящий детей. Но всякая потенциальная, блядь, и маниакальная извращенка.
1: Как грубо. Я не понимаю значения этого слова. Дальше, когда об извращениях все будет известно?
2: А откуда я знаю? Ну, может быть, массовый аскетизм. Или апокалипсис, все умрут в один миг от скачка атмосферного давления. И дети тоже, и собаки. Или фашизм. Мужчина-варвар и попытка массового творчества. Общение с будущим. Война полов, а за ними полное поражение и бесправие женщин. Женщина вспоминает о порядочности и дисциплине только при виде танков. Неизбежно и весело.
1: И мы с тобой это увидим. Здорово. Хочу скорее фашизм. Собаку и фашизм. Смотри, поросёночек ушки обжёг на солнце. Ты видел, какие у него зубки? Мой маленький, мой поросёночек перспективный.

0: адская жара в 99-м году. Она унесла тысячи на небеса и десятки тысяч сделала безумными. Если женщина не ругается и не просит денег, то пусть говорит. Он сидел и слушал, искусанный комарами в глаз. Покупка живого поросенка и рыбы в бешеном количестве еще раз дали подтверждение, что финал близок. Стальной трос, которым она была примотана к морали, лопнул. Жажда усиления удовольствия окончательно победила в ней скромность и страх разоблачения. Общественное мнение вообще перестало интересовать ее. Теперь ее интересуют исключительно извращения. Он разволновался так, что стал вспоминать знакомых, у которых есть доги и доберманы.
1: Скажи, а что такое экстремизм?
2: Лизать у женщины нельзя. Лизать – это и есть экстремизм.
1: Ну, что ты говоришь? А, я где-то слышала, что это удовольствие.
2: Удовольствие не лизать, а слышать лес, щебетание птиц и звуки с террасы, где ты готовишь кофе. Где ты мне готовишь кофе. Хватит болтать. Раздевайся и иди ко мне.
1: Слушай, а почему ты так не любишь собак?

Деградация ее авианосец, это ее база. Все открыто, все есть, все видно, все наяву. И та, кого видно, не стесняется. Ел этого ласкового спортивного телосложения поросенка. Хрюкал, копытцами топал, срал. Время сложное, не доверяет никому. Он не жертва обстоятельств, он свободный человек, которому больше не нужно контролировать и оберегать свое счастье.

0: На кой черт сдался тебе этот лес? Нас пригласили в гости, поехали отсюда. Только, пожалуйста, больше не пользуйся этой туалетной водой. Ужасный запах.
1: Хорошо, я куплю другую.
0: Бесполезно. Ты все равно купишь свой зеленый шипа. Ты не разбираешься в запахах, ты не чувствуешь красоту, потому что ты моральный урод.
1: Спасибо. Подари мне туалетную воду.
0: Тебе никогда не надоест меня нюхать и трогать. Не надоест смотреть на мое изображение.
1: Я прошу тебя, успокойся.
0: Не расстраивайся, когда сам станешь раком после очередного биологического праздника.
1: Сука!
0: Я не сука и не ведьма. Я твоя любовь до гроба, извращенец. Я грязная шлюха, проблядь.
1: Признание твое ничего не стоит. Знаю тебя, как Кунцева в Москве. Все ясно. Но я не об этом. Россия настолько велика, что если все ее мужчины в один день наденут зеленые фуражки и станут пограничниками, защитников для вас, бестолочи, все равно не хватит. Чего ты добиваешься, ведьма порочная?
0: Значит, пьяница и бабник, справишься. Я хотела тебя пожалеть, а ты еще и пограничник. Если ты пограничник, почему ты не подарил мне большую пограничную собаку? Ты все решаешь за меня. Какая трогательная забота. Ты хочешь защитить меня от нашествия негров? Ты хочешь помешать им дрочить на меня на пляже? А ты меня спросил, нужно ли мне это? Нам пора определиться и больше не морочить друг другу голову. Ты псих, а не психолог. Ты ничего не знаешь о женщинах. И вскоре возненавидишь всех нас. Все у нас плохо. Поступаю с тобой классически. Я ухожу от тебя.
2: Существует несколько великих и неизменных критериев, которые выявляют значение человека. К ним принадлежит боль. Она и самое суровое испытание в той цепи испытаний, которую называют жизнью. Поэтому исследование боли оказывается, пожалуй, непопулярным занятием. Боль является одним из тех ключей, которые не только подходят к самым сокровенным замкам, но и открывают доступ к самому миру. Обратим наш взгляд на свойственную боли механику и экономию. Правда, мы чувствуем себя неуютно, слышав сочетание друг с другом слова «боль» и «механика», и основано это на том, что единичный человек

0: когда и что ему делать. В конце концов вы начинаете бить его, но он кричит громко, а остальные гости и соседи заступаются за него.
1: Когда вы в очередной раз сильно избили его, вас оштрафовали. Еще раз избили, вас избили за вора соседей, говорят так. Ну вор же вас не бьет, так воруют же, отвечаете. И вы воруете. Так не лень воровать, учитесь.
2: А пусть он учится драться. Почему я должен учиться воровать? Ворует и в глаза смотрит один и тот же тип. Это не насилие? Что делать?
1: Ждать окончательного освобождения. Вот выпадут зубы, волосы, вот яйца отрежет гигантский паук во время стёла картофеля.
2: Ворует же, чтобы никто не видел. Укравший уходит от потерпевшего незамеченным. А здесь по-другому. Один ворует, другие защищают. Ситуация тупиковая. Вину не доказать, а вора не наказать. Отвечать по-мужски он не хочет, ложится на лопатки и плачет.
1: Спросить его, пожалею, бросишь воровать?
3: А почему я должен вообще что-то бросать, ответить?
2: Соседа надо наказать, избить, чтобы не лез не в свои дела. А вора трогать бесполезно, не уйдет все равно. У вора судьба. За дверью следить. Может, закрыть забудешь, может, заболеешь. Один выход – себе вора взять или натравить его на соседа. Принять их правила жизни. Да, но это и есть цель – обязать всех жить по моим правилам.
1: Такое время картинки заменяют жизнь, мужчины заболевают и начинают поиски привидений, а затем ревнуют, изводят и поедают себя, искренне удивляясь, что кто-то кого-то переспал. Сексуальная собственность, которая завоевывается в переживаниях и нервных боях с конкурентами, обретенная, уже вскоре раздражает и закрепощает мужчину. Свободное состояние, полное отсутствие сексуальной собственности. Не у всех получается понять.
3: Он тоже это понял не сразу. Вскоре она его полностью обокрала. Пропали все деньги, которые были спрятаны. Мониторы в тайнике. Взяла даже то, что лежало в карманах и вещи. В сумме более чем на 35 тысяч долларов. Любовь принесла ему страшные страдания и расходы.
2: Он вот тоже теперь ворует в гостях у друзей и знакомых. Это, оказывается, интересно, хотя и не всегда приятно. И читать про это неприятно.
3: А вот у вас пропадали вещи? Это он крал.
1: Он признался, и всем стало легче, стало лучше. Весело, отличное настроение, масса положительной энергии. Вор он. Все вокруг рукоплещут и жаждут рецидива. Это теперь его животная обязанность. Неутуземец, потому что готов заживо съесть плохого человека. Он гомо сапиенс, продолжающий изучение гуманитарной науки, пытающийся решить задачу, поставленную еще древними греками. Это они выдвинули «познай самого себя», придумали душу, психу и науку логос.
3: День и ночь, весна и осень. Этого ничего больше нет. Он, пограничник в зеленой фуражке, тупо умер на дискотеке в Долсе. Любовь, работа, понедельники и воскресенье умерли вместе с ним. Календарь умер. Аксиомам сотни и даже тысячи лет. Тем не менее.
1: Действительность порой ставит эксперименты куда более сложные и трагичные, чем плоды самого богатого писательского воображения.
2: Решено воровать до конца.
3: Исполняли режиссер и ведущий Максим Сурков, он Олег Гастелло, она Алина Витухновская. Сказки рассказывала Маша Евстафьева.
1: Пьеса записана на студии «Стага-51» в 2001 году по заказу программы Александра Лаерского «Монмаранси». «Стага-51» благодарит журнал «Медведь» за предоставленный материал.

0: И я рад приветствовать в нашей студии людей, уже хорошо вам известных и желанных. Хочу сказать, что в основном они пришли в эту студию, ну, не только потому, что я к ним хорошо отношусь, но и по вашим многочисленным просьбам. Я приветствую Татьяну Невскую, старшего эксперта по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрия Романовича Сук, главного консультанта научно-исследовательского института матери и отца, и также активиста движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Прежде всего, я хотел бы поздравить вас, Татьяна, с повышением, потому что в момент прошлой нашей встречи вы были просто экспертом, и добиться вот в Академии все-таки звания старший эксперт, это, я думаю, очень почетно. Я искренне поздравляю вас.
1: Спасибо, Саша.
0: Вот. Ну, а к вам, Юрий, вопрос такой. Как бы это даже, опять же, не от меня вопрос, а от наших многочисленных радиослушателей и в основном радиослушательниц. Прежде чем мы перейдем к основной теме нашей беседы, радиослушатели хотят знать. Вот существует такое понятие фальшстарт. Произошел фальшстарт уже в который раз весны. То есть все потрошка граждан, а особенно гражданок, было возрадовались и начали получать первое тепло первых солнечных лучей. И вдруг неожиданно, что видим мы, что видят наши потрошка, снова все та же гадость, все та же слякоть. Как вы считаете, вот не сварятся ли потрошка граждан, и особенно гражданок, в собственной радости? Не встретят ли наши граждане весну полностью разбитыми, и не является на самом деле вот основной причиной обострений всяких психических болезней и так далее вовсе не авитаминоз, как многие считают, а именно вот это чувство радости, которое вот настало, как, ну, короче, хлопушка не выстрелила, или как бы женщина не смогла испытать оргазм?
2: Добрый вечер, добрый вечер. Как всегда, Александр, как профессиональный дилетант, попал пальцем в небо, попал языком прямо в ответ. Именно в том вот, в таких поплохевших наших гражданах и заключается ответ. Как верно сказала одна моя знакомая, как говорят ее молодые люди, спустившиеся после поломок весенних автомобилей в метро, как стало мало симпатичных девушек в метро. Вот давеча специально не ходил пешком, проехался в метро. И правда, что не девушка, то не симпатичная, что не симпатичная, то не девушка. Мало в весеннем метро московской симпатичных девушек. И природа устраивает такой фальстарт. Это комплексная очистка, очистка населения. Тот, кто выживет, у того генотип ген, у того ген крепкий. А слабые облетят, как жухлые листья, Александр, и встретит Москва весну окрепшими, лучшими. Потому что, посмотрите, идет девушка, да, у нее один глаз косит, другой вверх смотрит, да, у третьей слюнка побежала. Ну, это, вы думаете, это вот давящий оргазм? Нет, это слабость, просто генная слабость. А в результате здоровая почка не вылезет раньше времени, и здоровая девчонка раньше времени
0: не будет заниматься самообманом, попросту говоря.
2: Правильно, Александр. Так что я думаю, что коль доживем мы до лета, то девчонок увидим обновленных, окрепших и прям вот...
0: Ну, хотелось бы.
1: Смею вас разочаровать. Дело в том, что, как уже давно известно, исследования, которые проводились в нашей академии, показали, что на самом деле любое изменение погоды в худшую сторону, тем более неожиданное весеннее изменение погоды, приводит к всплеску рождаемости. Дело в том, что...
2: Это выкидыши просто, Татьяна. Это вы понимаете, правильно? Рождаемый всплеск. Готовилось-то все еще студеной осенью. Раз вот мороз ударил весенний, вот раз и выкинули, скинули все.
1: Дело в том, что люди, настроившиеся на праздник, на радость, на весну, заигравшими гормонами...
2: Забиваются в теплые койки, вы хотите сказать?
1: При наступлении холодов забиваются действительно в теплые койки и реализуют свою радость не иначе, как в занятием сексом.
0: Или готовкой, например, изготовлением выпечки. Вот многие наши радиослушательницы прямо сейчас, вот у нас выпечки, вы, наверное, проходили, сейчас все коридоры завалены прям такими целлофановыми мешками с выпечкой, которые присылают радиослушательницы вот сюда нам.
1: хорошо, если выпечки. Вы понимаете, дело в том, что как раз подобные изменения погоды приводят к тому, что летом вы вряд ли увидите симпатичных девушек. Симпатичные девушки будут ходить в толстых сарафанах, носить свои взбухшие животы, которые являются катастрофическим последствием изменений погоды.
2: Толстые девушки в толстых сарафанах будут носить толстые взбухшие животы.
0: То есть, в принципе, хотелось сказать, что будут похожи на пышек. И, в общем, мы пришли к выводу, что секс и выпечка – это одно и то же. Ну что же, и теперь я предлагаю перейти к основной теме нашей беседы. Юрий Романович, я знаю, что вы издаете в этом году в издательстве «Научная мысль» свою новую книгу, свой новый труд. Не могли бы вы вкратце рассказать, о чем он будет? И я знаю, что Татьяна Невская как бы консультировала вас по некоторым вопросам, представляя слабую половину населения. Ну, слабую, это я, так сказать, в буквальном смысле. Вот. Об этой книжке хотелось бы услышать от вас.
2: Книга под рабочим названием «Живущих женщин-клоунада» скоро выйдет на издательстве, по-моему, «Прогресс». Еще не заключено договор, поэтому рано говорить, на какой полиграфической базе это будет выпущено. Может быть, будут делать финны, может, поляки. Не скажу. Сейчас она находится в препрессе. В основном она смакетирована, просто вот окончательные правки вносятся. Многие подумают, что в названии кроется эпатаж, стремление как-то выделиться обложкой. Ничего подобного. Было произведено... Вот предлагаю опять же обратиться взором на улицу, в метро, куда угодно, в супермаркеты, в парки, в сады, присутственные места. Все мы видим, что женщины буквально даже... Подавляющее большинство женщин сильно применяет, как сильно, то есть не мыслит своей жизни без косметических средств. Если речь идет о мужчинах, то это или артисты, или вот...
0: Такие, ну да, вторая категория. Да. Ну, как правило, тоже артисты.
2: Причем последние как бы 50 лет показали, что женщины в перетаскивании тяжести, в рытье канав, в перекапывании угля... Она ничуть не отстает от мужчины. То есть, в принципе, это абсолютно адекватный организм. И даже на Западе вот это вот... Вы почему думаете, такая агрессивная реклама OKUB, Тампакса? Это просто насильное присвоение женщины статус другой. То есть, вот все орут. Никто же... Вот вы хоть раз слышали какие-то вот трусы для полюции? У там 30% мужчин бывает полюция. Никто же там с крылышками ничего не приделывает, чтобы каким-то образом предохранить или там... В обтягивающем не ходи. Твоя от тебя ушла, в обтягивающем не ходи. Я хожу, потому что у меня с тремя крылышками никогда не свалится. Ну, никогда, да? То есть вот этот агрессивный феминизм, он вылился чисто внешне в пропаганду вот этих, совершенно как бы в жизни каждой женщины далеко не главных средств, потому что советские женщины жили и без этого, и все равно оставались женщинами.
0: А извините, что я вас перебиваю, Юрий Романович, можно я задам вопрос Татьяне Невской вот в связи с тем, что только что мы услышали от вас? Татьяна, не считаете ли вы, вот, что в данном случае вот такая активная реклама вот всяких женских вот этих дел по телевидению является, конечно, ну, все-таки победой своего рода феминисток, но победой такой, типа, восковой. То есть, как бы, все-таки мужская половина населения так милостиво позволила женщинам занять какое-то количество эфирного времени, рассказать таким образом миру о своих проблемах, вот. Но тем самым, как ни странно, ослабило вот феминистское движение со всех тылов. То есть, взорвали товарняк.
1: Вы знаете, на самом деле я вам хочу сказать, что опять-таки исследования, которые были проведены в нашей академии, убедительно доказали, что вот эта пропаганда разнообразных средств гигиены для женщин, так мы их назовем условно, она на самом деле приводит к тому, что женщины стали менструировать в два раза чаще, нежели они делали этого до сих пор. Идет некое такое психологическое воздействие, которое вызывает... необратимые процессы в организме. Более того, при 10-кратном, 12-кратном прослушивании рекламы OKOB женщина уже никогда не сможет менструировать так же, как она делает это до сих пор. То есть интервалом раз в 28 дней, а начинает делать это, менструировать раз в 20 дней.
0: Ну так это есть как бы вот новая черта, такая очень жирная, я бы сказал, неоновым черным фломастером в проблеме неравенства полов. Вот ваша академия и, в общем-то, должна же принимать какие-то меры. То есть или цель академии в данном случае является вот это неравенство полов каким-то образом все больше и больше...
1: Вы знаете, да. Мы на самом деле активно боремся за некие... как бы сейчас уже сделан ряд медикаментов, которые, в общем, уравнивают полы и в этом смысле. То есть при там нескольких инъекций мужчина может тоже начать...
0: Как бы вот течь.
1: Да,
2: и самое-то ужасное, что вот у 37% девушек, просто вот встречающихся в обычной жизни, уже встречаются те же самые жуткие ужимки, выражения лица и дефекты речи, как у девушек, рекламирующих известные средства. То есть это зараза какая-то тотальная.
0: Ну, это синдром телеведущих, то же самое. Вот достаточно посмотреть неоднократно.
2: Вот женщин, похожих на Владимира Киселева, я почти не встречал.
0: Здесь
2: а которые
0: другое.
2: Вот так лапками машут, которые вот
0: масса, ужас. Ну, и я как бы хотел сказать, что вот стоит посмотреть на появление новых ведущих на телевидении каких-то, да, сразу появляются у них черты тех, кто вот был до них. Или кто-то один заводил.
2: Я боюсь, что люди подумают, что так же, как и Арнольд Шварценеггера, нас забашляла какая-то грандиозная Procter & Gamble. Вот Шварценеггеру пришлось за 3 миллиона долларов родить в одном из предпоследних своих фильмов. Тоже крупнейшая фармацевтическая компания американская спонсировала этот фильм. Он изображал токсикоз. Потом он лечился от этого токсикоза. Это буквально все. Токсикоз первой половины беременности Шварценеггера, токсикоз второй. Арни принимал то же самое, выпей и ты. Там у всех девчонок висит это в будуарах теперь, в американских. Вот. Но речь-то пойдет не об этом. Просто как и на болевшем, в общем-то, мы это коснулись походи и ушли дальше. А книга совершенно о другом. Нас страшно заинтересовало, почему женщины так скрывают свою внешность, наносят столько слоев до 3,5 миллиметра, 3,8 у некоторых всяких косметических средств. Что косметика, она не только оздоровительная, но еще бывает и просто вот декоративная.
0: Да,
2: вот.
0: Безусловно.
2: И, конечно, сначала были на поверхности лежали совершенно такие очевидные ответы, как-то украшательство, сокрытие недостатков кожи, дефектов, там улучшение, сотворение какого-то имиджа.
0: Вы знаете, извините, Юрий Романович, просто, кстати, очень будет упомянуть письмо Инессы, ну, неважно, тут фамилия не написана, вот она спрашивает, или, вернее, говорит даже с каким-то укором к мужской половине населения, что, дескать, вот мы, женщины, должны для того, чтобы вообще с утра появиться как-то более-менее нормально, и чтобы от нас не шарахались наши же подружки, вот накладывать на себя этот грим. То есть вполне возможно, что... Да,
2: я уже... Вот я прекрасно вас понимаю, что в городе Калинин, например, да,
0: Инессу
2: тоже, что женщина ведро не вынесет, не наложив грим, там
0: вот,
2: буквально.
0: Может быть, этим.
2: Она может в халате, она может без халата вынести ведро, но все равно в гриме. Но выяснилось-то, что да, женщина, которая появляется без грима, она ошарашивает. Но это не потому, что она изначально такая, просто многолетнее применение грима, оно оказывает такое необратимое воздействие на ее лицо.
0: Ну, это даже уже, наверное, генетически передается.
2: Нет. Если бы ее вот под стволом или под скалкой заставили все там вот ее 30 разумных лет не накладывать ту гадость на лицо, она была бы так же красива, как и большинство мужчин, которые ничем не пользуются. Но из-за того, что она терзает свою кожу, волосы, брови, ресницы, вот этой безумной химии, но если бы вот вы, Александр, в медном копоросе, в хлорке бы спали вот ночью лицом.
0: Представьте,
2: что было с вашим лицом.
0: В принципе, здесь есть действительно очень такое разумное зерно, как бы...
2: И плюс еще сейчас же есть много вот крем номер 3, по-моему, Лакме или Татьяна, вы не помните, у многих женщин называют сильное раздражение. Так целая методичка фирмы, вы зря улыбаетесь, это можно посмотреть.
0: У меня тик нервный. Тик.
2: Что это отшелушивание, что это обновление вашей кожи. Представляете, у нее лицо красное, у нее раздражение.
0: Не, по-моему, Татьяна сегодня хорошо выглядит, зря.
2: Она сегодня, я просил ее специально сегодня прийти такой, как она есть, она редкое исключение, она хороша даже вот сама. По себе. Ага. Ну, представляю, насколько она была бы прекрасна, если бы она никогда не мазала эту гадость на лицо.
0: Ну, в принципе, но ведь любой практически крем, какой бы он ни был там хороший,
2: даже
0: пропускающий
2: гуталин,
0: воздух,
2: да,
0: все
2: да,
0: равно
2: конечно,
0: он...
2: Если гуталин
0: герметик
2: хорош для
0: самый.
2: Ботинка, то совершенно не факт, что он будет хорош на ваших бровях. Там вот как то же самое, что всякие вот эти.
0: Ну, хорошо. Тогда вот, опять же, вопрос к Татьяне Невской, как к специалисту по неравенству полов. А скажите, а почему как бы вот женщины вот пошли на такой вариант, на такой как бы, на такую меру борьбы вот за свои права, как вот реклама всех этих средств гигиенических, а не пошли действительно настоящим путем просто перестать ими пользоваться. Вот как сказал Юрий Романович, полностью отречься от всей этой косметики, чтобы стать таким, ну, выглядеть так же нормально, как мужчина, которым этим не пользуется.
1: Вы знаете, я думаю, что тут на самом деле проблема в мужчинах. Потому что даже если бы как бы собрались все женщины всего мира и приняли постановление завтра отказаться от косметики полностью, то они нанесли бы такой тяжелый вообще удар по психике своих родных и близких мужчин, которые бы вряд ли те пережили. Поэтому я думаю, что на самом деле надо постепенно, двигаться постепенно в сторону отказа от косметики. Сначала не красить ресницы, потом перестать подкрашивать губы, потом, в общем-то, снимать остальную часть той как бы маски, которую наносит каждое утро женщина на лицо. Ведь многие мужья не узнали бы своих жен. Хотя да. я также хочу, значит, отметить, что на самом деле косметика изначально была принадлежностью не чисто женской, а и мужской. Я думаю, что от косметики на самом деле отказ произошел в начале века, во время Первой мировой войны, когда мужчины просто не успевали наложить требующие...
2: Газовая атака и притом, она вызвала безумные, вот тушь потекла у всех полевых командиров, понимаете?
0: И пришлось, как стали, это как же... расплавленные свечки вид приняли резко.
2: Указанием просто по войскам все это дело, конечно, было. Ну, там корни абсолютно другие. Это не декоративные было, это отличительный признак. Там вот, например, младший офицерский состав имел право красить только брови, там, старшие и ресницы тоже. Это исключительно как вот там... То, кстати...
0: Ну, как погон, лычка.
2: Да, что шутливо, не шутливо, а как бы квазинаучно пытаются объяснить, что у женщины это боевая раскраска, женщина вышла...
0: Кстати, вот Юрий Романович, извините, что я вас перебиваю, вот...
2: Нет, вы зря меня перебили как раз совершенно.
0: Нет, я как раз хочу об этом же сказать, немножко уйти в историю. Вот женщины индийские, они как бы имели раскрас сугубо индивидуальный. Например, звали ее там «Золотая пушистая лапка», да, и у нее там на шее висела «Золотая пушистая лапка», и, соответственно, был раскрас вот рыльца индейского такого, какой только у нее, у другой был другой. То есть можно было их узнавать, типа, вот идет красная там лапка, да, а это там зеленая там... Нет, я сейчас приду к этому, не перебивайте же меня. Вот. А то я выключу ваш микрофон. Да. Так вот, а сейчас женщины красятся, говорят, вот я крашусь очень хорошо, да, я нашла свою какую-то краску, дескать, она говорит. Но на самом деле все это приближено к какому-то все-таки стандарту. То есть так или иначе все они стремятся краситься, чтобы приблизить себя к какому-то идеалу, да? Вот этих идеалов всего несколько. Вот как ваше мнение, кто их навязывает, откуда это пошло? Почему такой уход от индивидуальности?
1: Вы знаете, тяжелая жизнь на самом деле. Вот вы посмотрите, раньше в индийских племенах, там, в общем-то, на самом деле, несмотря как бы на то, что сейчас как бы пропагандируют, что жизнь была тяжелой, на самом деле жизнь была не такой тяжелой. Врагов были считанные единицы, женщин вообще не трогали. А сейчас очень тяжелая жизнь. Женщины стараются мимикрировать, понимаете, они стараются подогнать себя под вот какие-то принятые стандарты. Они знают, что вот это вот хорошо. Хорошо быть накрашенной, как там, не знаю, как Клаудия Шифер. И они старательно ваяют у себя Клаудию Шифер. Вот исключительно из в целях самосохранения исключительно.
0: Угу. Ну что же, я предлагаю отвлечься ненадолго, а после небольшой совершенно паузы мы продолжим наш разговор с Юрием Романовичем Сук и Татьяной Иневской. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Татьяна Невская, старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации, и Юрий Романович Сук, главный консультант НИИ «Матери и отца» и активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». И Юрий Романович сегодня пришел к нам не без повода, а повод такой — выход в свет его книги «Живущих женщин. Клоунада».
2: Дело в том, что сейчас очень модно на развалах, в книжных магазинах, на полках громадное количество психологической литературы. Очень многие всякие ролевые установки, люди и игры, психотипы. То есть, ну, наряду с конъюнктурностью этой темы, конечно же, в ней есть огромное количество рациональных зерен. Мы не будем сегодня упоминать Фрейда и прочих концептов. Даже Эрик и Берна с его людьми и играми сегодня мы не будем тревожить. Мы просто несколько расширим институт психотипов именно. Если посмотреть на женщин, то явно, что, да не обидятся дамы на меня, я жизни своей вообще не мыслю без них. Поэтому сразу делаю реверанс и всяческие извинения. Но если присмотреться на людскую массу, на улице, в любых местах, то сразу становится ясно, что всех женщин можно разделить на несколько, даже не психотипов, а имиджевых типов. То есть есть, например, если кто-то представит, попытается представить женщину директора ресторана, метродотеля, то это будет такая женщина с высоко взбитой прической, с волевым лицом, с ниточками, бровями.
0: И с родинкой справа на щеке, с большой только очень.
2: Раньше это называлось мушкой, это даже
0: рисовали. Или бородавкой, по-другому.
2: Бородавка. Нет, вы зря, Александр, потому что женщины могут обидеться. В данном случае нет абсолютно ни малейшего, не то что желания, и повода их обижать. Вот. Сначала было принято считать, что женщины являются жертвами, как бы такими сладкими жертвами, поп-дивы, секс-символы, как теперь это говорят, наборы модных женщин. То, о чем упомянула Татьяна Невская, что вот как Клавдия Шифер наносит себе декоративную косметику, так и послушные наши селянки будут мазать кирпичиком свои щечки. Ничего подобного. Конечно, какое-то такое влияние, внушение масс-медиа на женскую психику имеет место. Но если еще более внимательно присмотреться и классифицировать женские типы, то становится ясно, что женщина меняет свой вид в зависимости, конечно же, не от времени года, не от времени месяца и не от ее настроения. Безусловно, женщины правы, когда они говорят, что они красятся для себя, а не для нас, мужчин, не для подруг, не для начальства. Конечно, женщина красится для себя. Но если разобраться в психологическом механизме этого процесса, то выяснится, что здесь еще больше бессознательного, чем сознательного. Потому что женщина красится в зависимости от той ситуации, того состояния, в котором она пребывает. И выяснилось, что женщина, как это не кощунственно прозвучит, дальше я думаю, что мы развеем вуаль кощунственности над этой фразой, что женщина – это клоун. В зависимости от состояния, женщина – это рыжий клоун, если она сейчас в дауне, если она в неудачной жизненной ситуации, от нее ушел любимый, она еще не нашла свою любовь, она мучается прожитыми годами, несовершенными какими-то поступками. И женщина может быть белым клоуном, если сейчас она чувствует себя амазонкой, если она держит птицу удачу за хвост, если у нее все складывается, если она любит, она любима, или она считает, что она победительница. И в принципе, если так несколько допустить некоторую условность, то у женщин даже в макияже, в ее декоративной косметике четко может разделить именно два вот этих типа. Женщина-рыжий клоун и женщина-белый клоун. То есть женщина-победительница и женщина... В данный момент она завтра это может инвертироваться. Все, победительница может стать рыжей, а вчерашняя неудачница может стать амазонкой. Для этого совершенно не обязательно отрезать левую грудь. Просто она смоет вчерашнюю косметику и станет абсолютно другой. Она станет из вот грязной пастушки, валькирии. Она станет Жозефиной. Она станет...
0: Евой. Ну, тоже станет.
2: Хорошо, Александр, я соглашусь, чтобы вас не обижать. Не будем ответвлять нашу беседу еще в одну ложную сторону, поэтому продолжим. И...
0: А я просто хотел спросить, ведь многие женщины, вот они сейчас нас слушают, и наверняка они задают вопрос вам, ну и себе тоже. Себе они задают вот такой вопрос, а подхожу ли я вот как бы как персонаж, который мог бы войти в книгу «Живущих женщин-клоунада». Какие вот критерии, возраст может быть, насколько возраст женщины влияет на вот внешний ее атрибутику, для того, чтобы эта атрибутика отражала вот ее жизнь, собственно.
2: Возраст, конечно же, на нормальную женщину не влияет абсолютно. Возраст влияет ее мироощущение. Если у нее есть удачный, скажем так, откровенно любимый, который не то что убеждает, который просто ей и окружающим показывает, что она молода и хороша, то женщина будет молода и хороша, понимаете? Если женщин сбить человека с толку, можно и в 15 лет сделать старушку в мешковатых нарядах, с сморщенным лбом, с потухшим взором. И мы видим пример, когда женщина в 60 лет, может быть и больше, есть некоторое количество поп-див, у которых даже ближайшее окружение не знает их возраст. Я даже в российской эстраде мог бы назвать такие фамилии на пол... с полным обоснованием. Есть певицы, у которых даже их
0: мужья
2: административные вот группы не знают, какой возраст, потому что паспорты менялись несколько раз. Вот, и поэтому возраст женщины – это исключительно административный такой факт.
0: Ну, как возраст дерева, то есть тоже потому определить что, можно только срезов.
2: Да, у хайдака это можно сколько угодно, и да, женщина да. возрождаться может тоже весьма долго. Дело не в этом. Дело именно в том, кем она себя видит, а женщина видит, женщина смотрит на себя глазами окружающих, потому что сколько бы она ни таращилась утром в зеркало, если накануне она не получила адекватные подтверждения, для кого-то это щипок за ягодицу, для кого-то это букет из 151 розы, для кого-то это просто ласковый взгляд того, кого она, чье мнение она оценит. И только на этой базе может она утром согласиться со своим отражением, что да, я хороша, да, я любима, да, я такая, какая хотела бы быть. И в этом случае, кстати, вот я вам могу такое косвенное подтверждение привести, что известно, что самые сексуальные женщины, по-настоящему сексуальные, безудержные в сексе, это серые мышки, которые не пользуются абсолютно косметикой, которые весьма неприхотливы в одежде, потому что женщина, у которой есть вот внутреннее наполнение, ее эмоции, которые заняты, которые востребованы, которая может верить в себя, и для этого ей не требуются какие-то искусственные суррогаты подтверждения, она не использует никакой манежный вот этот антураж.
0: А Юрий Романович, сразу ставит такой вопрос. Не боитесь ли вы, что завтра вот с утра весь метрополитен заполонят именно простые-то женщины? То есть ведь очень просто, скажем, одеться просто и не покраситься, и все скажут, вот она секс-символ, она сейчас прям так, что мы все прям умрем, закрутимся юлой.
2: Нет, дело в том, что вот эти установки социальные, поведенческие, ролевые, они же все равно есть. И то, что там набубнила мама или подруга, вот вы же заметите, что всегда при красивой подруге есть некрасивая подруга. Ну, в общем,
0: да,
2: принято понимать. С одной стороны, считается, что она, конечно, и оттеняет ее, на ее фоне она особенно хороша. Вот, с другой стороны, с ее там, как любая женщина наберет 500 причин, почему она должна быть, с ней легко отшивать ненужных ухажеров, с ней не так страшно возвращаться, двоих насилуют реже, чем одну там. Ну и в то же время это некий мазохистский комплекс, что всем людям свойственно ошибаться, и вот эта страшненькая подруга, это вечный такой тихий или сильный удар током, это вечная оглядка красивой женщины на то, какой бы она могла бы быть, и может, какой, может быть, она является, просто она себя пока что не видит.
0: Ну что же, ненадолго отвлечемся, послушаем композицию, которая, кстати, называется «Рыжий клоун».

0: И продолжаю начатую тему, продолжаю тему женщины и ее внешность женщины, ее имидж и имидж женщины как функция ее эмоционального и социального состояния. Конечно же, к этим чудным, к этим трепетным созданиям, на самом деле часто таковыми не являющимися, но именно такими нам хочется их видеть, и мы умудряемся из года в год закрывать глаза на все остальное. К этим сознаниям невозможно применить слово «функция», но приходится, потому что все-таки внешность женщины определяется не модой, не столько модой, не столько предложениями в соседнем универмаге или каком-то ларьке, а именно тем внутренним состоянием, в котором женщина пребывает, потому что ей, если подручных средств не хватит, она или займет у подруги, или возьмет у мамы, или воспользуется каким-то суррогатом, но все равно она с настойчивостью рыбы, отправляющейся на нерест, она приведет свою внешность именно в то состояние, в котором она себя в данный момент чувствует. И здесь получается неизбежная эскалация, потому что мужчины, видя женщину в, например, обличии рыжего клоуна, клоуна-неудачника, клоуна, получающего шишки, тумаки и попадающего в глупые ситуации, мужчины, видя такую женщину, загубляют это ее состояние своим подсознательным отношением к ней, как к неудачнице. Он будет в лучшем случае общаться с ней за панибрата, а в худшем случае будет просто бестактен, высокомерен и вообще проявит себя далеко не с той стороны, о которой мечтает любая девчонка. И именно поэтому пришлось вот нам провести этот научный труд, результатом которого явилась книга, вышеназванная. И именно поэтому мы посчитали нужным провести этот эфир, потому что, может быть, многие женщины, глянув завтра, бессознательно, конечно же, нанеся очередные там 15 слоев косметики и глянув на себя в зеркало, они вдруг, благодаря нашей передаче, поймут, что они своими руками толкают, только ухудшают свое состояние. Конечно же, ясно, что за один раз невозможно встряхнуть людей, заставить их поверить в себя или хотя бы как-то шире открыть их глаза. Радиопередача – это не спички
1: спички жечь.
0: В усталых глазах, которыми можно как бы держать.
1: Да.
0: Это возможно только постепенно. Мы можем только обозначить направление, в котором можно работать, а в котором... То есть, может быть, достаточно просто оставить со всей полки только увлажняющее молочко и жидкость для снятия косметики.
1: А если не накладывать, так может жидкость тоже не нужна. Кстати, жидкость причиняет не меньше вреда, нежели сама косметика, доказана уже ученым миром. То есть жидкость в основном
0: даже
1: вредит.
0: Я сейчас вспомнил предмет второй главы, что во всех пионерских лагерях основной такой мальчишеский кураж, основное мальчишеское деяние – это зубной пастой вымазать девушек.
1: Да, или ручки разные.
2: Вы знаете,
1: там
2: действительно, на самом деле, это носит под собой вообще очень глубокий смысл, поскольку зубная паста на самом деле является уникальнейшим средством против юношеских прыщей и лихорадок.
1: Совершенно, совершенно правильно. Даже мы вот советуем нашим пациентам как бы не пользоваться всеми вот этими новомодными антипрыщавыми средствами, а самая простая элементарная зубная паста действует лучше, чем прожигание там спичкой и прочее. Так что все можете попробовать. Но у меня, кстати, Юрий Романович, возник такой вопрос к Татьяне Невской, поскольку Татьяна Невская являлась как бы консультантом вот в вашей работе по книге «Живущих женщин-клоунада». Вот вы в вкратце, Юрий Романович, рассказали, о чем эта книга. Ну, очень так вкратце, но я думаю, все поняли. А вот если бы Татьяне Невской вдруг пришла в голову мысль написать книгу живущих мужчин, например, клоунада, то какие бы типажи описала она, вот было бы, я думаю, всем очень интересно узнать. И вот по каким бы критериям она бы вот судила мужчин?
2: Да. Вы знаете, на самом деле по тем же самым, что по тем же самым критериям, что и женских. Юра же на самом деле не стал вдаваться в подробности. Он назвал типажи так, чтобы было бы понятно каждому читающему человеку. Белый клоун, рыжий клоун, он не упомянул о черном клоуне. На самом деле все очень просто. На самом деле рыжий клоун – это типичный пример паранойи. Дело в том, что такое рыжий клоун? Это нелепо накрашенная женщина, такая, которая сделала все с точностью наоборот, что вредит ее женщине. Откуда это берется? Что такое паранойя вообще? Это когда человек перекладывает на окружающие его предметы свое внутреннее отношение к ним. То есть весь мир, меня все ненавидят. Или, например, я замечательная красавица, мне идет синий цвет. И вот эта женщина, как она в 15 лет накрасила первый раз глаза синим цветом, так она, да, своих там 150 и красит глаза синим цветом.
1: Еще выглядит, иногда носит, да, красную шапку. Я
2: носит
1: вот
2: красную шапку, да. Красит губы розовой.
1: Такой яркий при этом,
2: так,
1: да.
2: Розовый
1: помадой. И обязательно зеленая такая юбка из плюша.
2: Да, безусловно. Mm-hmm. И она на самом деле вполне счастлива, потому что она уверена, что ей это идет. Потому что она... ей нравятся эти вещи, ей нравятся эти цвета, значит, соответственно, они ей идут. То есть она переносит. Вот это, собственно, типичный пример рыжего клоуна.
1: А вот если рыжий клоун мужчина, вот не могли бы вы дать его как бы характеристики?
0: В данном случае, да. Татьяна, я просто не могу промолчать, я прошу прощения у Татьяны, у радиослушателей, у вас, в конце концов, Александр. В данном случае Татьяна каким-то вот таким женским маневром очень изящно вынесла сразу как бы вот за скобки всех остальных женщин, она взяла таких вот...
1: крайности.
0: Да, женщин изначально неудачниц. И, может быть, глазами этих женщин они и удачницы. То есть...
1: Нет, ну а так Татьяна же сказала, что эти женщины счастливы. Нет,
0: дело
1: как
0: в том, что как раз вот именно эти женщины, они женщины благодаря каким-то нюансам воспитания, первому сексуальному контакту, они были... эмоционально заморожены в молодости. И двигаться вот по этим рельсам – это для них спасительная ниточка, спасительная соломка, вот, чтобы остаться в своей памяти, в сознании. Потому что если этой женщине заставить ее как-то проснуться, она может просто сойти с ума, если заставить ее взглянуть на мир реальными глазами, показать ее, показать мир в том смысле, что там может происходить.
1: То есть он будет ее кидать из шизофрении в паранойю.
0: Это ужасно, конечно. А женщина, которая более-менее гармонично развивается, которая прошла и боль первого контакта, и тягость первой разлуки, которая каким-то образом закалилась, но не сломалась, там была в пламени чувств, но не обожглась, то есть вот сумела выплыть из узкого протока детства в бескрайний океан жизни, как раз вот об этих женщинах и идет речь. Пусть их, может быть, даже не большинство, но мы же не говорим, когда вот подразумеваем там автомобиль, никто же не вспомнит, например, «Москвич 2141», да, все думают, что автомобиль – это автомобиль. Также и про женщин, там же, там вот курица, не птица, всем же известно. И о женщинах, мы говорим о женщинах с большой буквы «Ж», женщины, которые заставляют делать безрассудство, женщины, которые Наполеон писал: «Жозефина, умоляю тебя, только не мойся». То есть вот о женщинах, которые... делают из мужчин мужчин, а не рядовых, не мастеров, не начальников цеха, там, не спикеров, понимаете?
1: Ну, в таком случае, может быть, пропадает смысл как бы вот такого присваивания символов. Ну, имеется в виду там клоун, не клоун. Если как бы вы, Юрий Романович, имеете в виду вот таких женщин, о которых вы сейчас сказали, то к ним, по-моему, не подходят уже вот эти как бы характеристики, там волосяной покров, окраска и так далее.
0: Вы даже можете посмотреть на вот как некие такие, не то что константы, а как символы. Это вот поп-дивы, певицы, в некоторой степени ведущие. Вдруг какая-то певица на 270 градусов меняет свой имидж. Угу. То есть целиком меняет прическу, меняет макияж, цвет лица.
2: Типичный пример шизофрении.
0: Не, ни в коем случае. Вот паранойя — это...
2: Раздвоение, расстроение.
0: Необходимые свойства для любой творческой личности, потому что...
1: Нет, ну вообще, простите, Юрий Романович, тут как бы несколько я с вами вот позволю
2: себе... То
1: есть талант
2: приходится платить, безусловно.
1: Не согласиться. Дело в том, что человек, на мой взгляд, по-настоящему вот, как бы творческий, он ему просто не будет особо дела вот до таких уже тонкостей имиджа, там, изменить как-то прическу,
0: том,
1: вот следить за этим.
0: У Татьяны какая-то прослеживается лихорадочное стремление всех женщин сразу позволить цветок сломать там, ну, то есть сразу кинуть себя в грязь своими руками, дабы остальные не могли просто на нее каким-то образом навести хотя бы какую-то тень. Это такая перестраховка сама, там, оторву сама, сломаю сама, ничего и не было. Ты меня любишь? Нет, бац, я тебя ненавижу. Просто чтобы это пресечение провокации, устранение
1: в корне, я бы сказал.
0: В корне, да, самого объекта и самого факта, понимаете? Это вот это некая такая негативизм в действии, понимаете?
1: Профессиональный такой боксеризм в словах даже.
0: Нет, это
2: Юра,
0: не боксеризм.
2: Юра, я просто
0: это
2: более трезво смотрю на женщин, нежели мужчин. Мужчина не может отделаться все-таки от ощущения того, что женщина — это там нечто, в чем есть там какие-то тайны, есть какие-то необходимо ее защищать, необходимо как-то ей восхищаться, ну, там, не знаю, просто хотя бы необходимо быть великодушной, снисходительной к женщине. Это все-таки очень сложно истребить в мужчине, дабы он смотрел на женщину трезво. Вам застилает глаза ваше мужское великодушие.
0: Я просто чувствую опять себя при всем при том, что Татьяна — это очень яркая женщина, сексуальная женщина, востребованная на взгляд мужчин, которые поимели счастье быть близко, даже, может быть, излишне востребованная. То есть она всегда в середине грандиозной круговерти ревности, страстей, борьбы за самку. Вот,
2: ну... Запас, Юра, карман не тянет.
1: Вот, кстати, в этом логика многих женщин. А, кстати, она бесспорная логика. Вот запас, карман не тянет во всем. Я это
0: он
1: замечал.
0: Он может просто
1: порвать
0: карман.
1: Может, кстати. А что вот вы думаете, Татьяна, на вот последнее замечание? С этим я тоже целиком согласна.
0: Шариковая ручка в потном кармане, она
1: течет
0: ведь такое
1: иногда,
0: пятно, да.
1: Да.
2: А не надо класть себе в карман на всякую гадость.
1: Нет, а если все, что кладется в карман, как бы прекрасно, вот и там оно складируется, так прекрасное что же может порвать?
2: Карман, карману рознь. И вообще надо с умом подходить к этому.
0: Вот по поводу карманов известно, насколько умилительны и вызывают сколько волну теплых чувств маленькие зверьки, что это умиление, желание защитить будет лучшее чувство. Но ведь известно, что древние легенда о спартанце, который украл лисенка, чем она кончалась, что он спрятал под одеждами этого лисенка, пытался вынести с какой-то охраняемой территории. Угу. И тут к нему подошел старший товарищ. А как известно, воровство в Спарте каралось немедленной смертью. И он стал, как ни в чем не бывало беседовать со старшим товарищем, а лисенок стал грызть его живот. И молодой спартанец, вставший на путь вот этот роства, приходится называть все своими именами, он под конец умер от того, что лисенок разгрыз ему живот, и выгрыз внутренности. То есть вот любая вещь, использованная не по прямому назначению, вот лисенок, не посаженный в клетку,
1: даже,
0: например.
1: Даже есть там, такое вот стихотворение мальчика, офигевший весь, молчит, ничего не говорит, потому что лис вонючий, жрет его пупок колючий. Ну, это вот как раз классика. Ну, я хотел вот еще о чем сказать. Вот о цветах немножко, если вы позволите. Вот как бы мы все время, вернее, вот Юрий Романович в своей книге зациклился на рыжем цвете, да? Ну, все-таки, ну как яркий, один из ярких примеров.
0: Вы прочитали
1: примеров.
0: Первый план. Первый план, ну, это да. Рыжий клоун, второй белый клоун.
1: Ну, вот если взять как бы рыжего клоуна, вот там же наверняка должны быть какие-то свои подгруппы, правильно? То есть нельзя же там выстроить целиком типаж вот просто по цвету шевелюры, правильно? И опять же, тут очень многое зависит от массы, от роста, согласитесь. То есть одно дело взять там умильного рыженького как бы лисенка пригреть, другое дело говорить, здоровенная рыжая тетка там голосистая, с огромным таком ртом, с титьками, как батоны за 25 копеек, помните, продавались. То есть ее уже тут и несчастной особо назвать-то нельзя. Вот. И как бы умиления особого она не вызывает. Вот рассматриваются ли в вашей книге вот такие аспекты?
0: Дело в том, что здесь механистичный перенос рыжего цвета, он абсолютно бессмысленный и не верен в корни. То есть рыжий клоун, он может быть хоть зеленым цвет покрашен. Просто он по своей позиции, он подходит ко всем снизу. Как известно, человек может подойти снизу наравне и сверху. Вот рыжий человек подходит, рыжий клоун, в смысле, не рыжие люди, подходит ко всем снизу, то есть он заранее обречен на поражение. Он признает всей своей и вербальной подачей, и поведенческой то, что он уже слабее, и что он согласен быть снизу, согласен терпеть, согласен подчиняться, согласен быть во всем.
1: Понятно, Юрий Романович, может быть, тогда вот, я думаю, у многих наших радиослушателей возникнут к вам и к Татьяне Невской вопросы. Звоните по телефону 203-19-22. Я просто хотел же, первый же вопрос вот возникает. Наверняка многие женщины сейчас думают, а я рыжий клоун я или нет, начинают как-то вспоминать, их начинают метать, как шлюпку вот в каменистом ущелье океана. Ну, вот. А какие-нибудь, может быть, ну, элементарный тест, те вопросы, которые могут они себе задать, ответив на них, что-то понять о себе. Вот рыжий или я? Помогите же им, Юрий Романович.
0: Самый простой, вот на ум приходит лакмусовая бумажка, это подойти к постовому милиционеру и спросить, извините, я, вот вы не завяжете мне шнурок? И при этом надо обязательно быть я не могу наклониться, у меня узкая юбка. И обязательно при этом нужно быть в обуви без шнурков.
2: Вы описываете какую-то совершенно катастрофическую победительницу, я бы сказала.
1: Прям таки мотоциклистку даже.
2: На это способна только женщина очень агрессивная, победительница, вот как раз из разряда тех. Я тут долго молчала и слушала вас, Юра. Вот эта женщина из разряда тех, которую вы называете, нормальная женщина не красится. Вы даже себе не представляете, как красится, как много времени уходит на косметику у тех женщин, которых вы считаете эти не накрашены. Вы просто себе не представляете.
1: Просто невидимая косметика, как я сейчас белые просто, татуировки.
2: Просто да, безусловно. Просто нормально накрашенная женщина — это женщина, которая просто хорошо выглядит. Если вы видите косметику, значит, это уже какая-то патология на самом деле.
1: То есть либо она художник неумелый, либо как бы ей есть что вот как бы реально скрыть уже. То есть, ну, как штукатурка очень толстая. То есть там уже протекло очень круто, ну, я имею в виду, как бы вот воды ржавые.
2: Да, накапалось потолка.
1: Да, накапалось сильно.
0: Мне начинает с некоторым, все-таки, я с некоторым удовольствием констатирую, причем не с мужским удовольствием, а с удовольствием естествоиспытателя, что, видимо, я в какой-то степени, как бы сказали, детской игре тепло-тепло-горячо, что я добираюсь до истины, потому что Татьяна начинает переходить на понятный всем, близкий всем женщинам язык эмоций. Рассудочность уже покинула
1: эту хрупкую головку.
0: Да. И изящные тельца. Вот. Поэтому я думаю, что мы движемся...
2: Маленькой лисички.
0: Но далеко не рыженькой. что если мы будем двигаться в этом же направлении, если нам помогут своими откликами, мнениями наши радиослушатели, то мы, конечно же, придем к некоторому общему положительному результату. И многие женщины завтра, не дожидаясь понедельника, в который, как известно, ничего не нужно начинать, в том числе и новую жизнь, лучше начать ее в воскресенье. И смогут завтра до 1 апреля, чтобы 1 апреля все были ошарашены не глупыми шутками, а новыми лицами подруг, новыми их глазами, новыми их руками, телами, просто увидев рядом новую женщину, ничего для этого не делает.
1: А хорошо ли это, Юрий Романович?
0: Это эротическая мечта большинства мужчин.
1: Угу. Ну, да, ну понятно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Ну, я могу только сказать, что тема, в общем-то, довольно близкая и интересная всем, и женщинам, и мужчинам. Спасибо за такую беседу, за таких гостей. Ну вот необходимое замечание у меня возникло, одно по ходу ее. Вот вы заговорили там немножко про зубную пасту.
1: Да.
3: Ну, дело в том, что мы серьезно занимались этой темой. И, в общем-то, выяснено уже на научном уровне, что никакой пользы от зубной пасты нет. Правда, вреда тоже. Но, в общем-то, если вы хотите действительно очистить свои зубы, то нужно полоскать их слабым раствором от всего-навсего обычного мыла. Лучше всего хозяйственного. Тогда действительно будет происходить очистка.
1: Спасибо, спасибо. Вообще, вот у меня не вызывает ну, особых сомнений вот слова нашего радиослушателя.
2: Никаких сомнений. Да. Ну, в общем, на зубах прыщи редко вскакивают.
1: Редко, редко. А паста, любая зубная, она содержит все все-таки вещества, которые не столь активны, как спирт, но тем не менее имеют тенденцию устранять биологические вспухи гнойного типа. Вот. А вообще, это действительно загадка. Вот давайте вспомним, вот когда появился кариес, ну, зубной кариес.
0: И дело в том, что у меня кот, я на нем проверяю все
1: медикаменты,
0: да, вот знаю, колбасы, да. Все вот это, да. То есть я когда попал на четвертый этаж жить, он у меня тут же упал с четвертого этажа, я понял, что это не обязательно смертельно, например, и так далее. Так вот он забирается ночью в ванную комнату на умывальник и грызет, широко раздвинув пасть, с весьма специфическим выражением на лице кошачьим, грызет зубные щетки. Вот, то есть вот этот процесс, он, видимо, изначально чем-то полезен, поэтому я не вижу необходимого его детализировать. Зачем это нужно делать? Не настолько это мучительно пихнуть в рот зубную щетку и поболтать ей там вместе с пастой. Потому что если кот расценивает, что это нужно, он же не обезьяна, чтобы меня копировать.
1: Нет, тут, видимо, наш радиослушатель имел в виду нечто другое.
0: Мы уходим в сторону.
1: Нет, это важный вопрос, Юрий Романович.
0: Вы можете не чистить зубы, как 30 лет не чистить и 31-й не чистить.
1: Ну зачем вы меня обижаете? У меня прекрасная голливудская улыбка. Вот посмотрите. Вот. Ну что же вы глаза прикрыли? Такая она ослепительная.
0: Вдохнули
1: ну,
0: просто.
1: Я дам вам черные очки, Юрий Романович, да. Так вот, тут наш радиослушатель, скорее всего, имел в виду экономические причины. То есть кариес появился, заметьте, с появлением антикариесных зубных паст. А до того все государство наполонили сникерсы и прочие вещи, которые этот же кариес вызывают. Вот тут об этом нужно очень серьезно призадуматься, на мой взгляд. Что у вас с языком, Юрий Романович? Ой. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие, милые ребята.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, сижу и слушаю вас. И думаю, боже мой, ну какие же вы молодцы. Вы настоящие психологи. Я уже далеко не молодая женщина. Просто хотела уже отходить ко сну. Мои мужчины спят, и вот вы знаете, настолько у вас такой приятный голос у всех, настолько вы естественно ведете беседу, без, ну, раскрепощенно, и настолько вы большие психологи, вот честное слово, бывают звонки, говорят, ах, вот я с вами здесь, вот здесь я вам возражу, но я клянусь вам, что я просто, ну, даже, ну, не могу ничего вам, насколько вы правильно описали женщин, насколько правильно и тактично, немного с юмором,
5: отозвались о рыжих, о белых девушках. Ну, вы знаете, ну, просто получила, ну, громадное удовольствие. Вот единственное, не сочтите это, так сказать, за праздный мещанский вопрос, я, извините, из той жизни. Поэтому, ну, секс как бы нас обошел стороной. Поэтому
1: а вы же, извините, вы же сказали только что, что вот ваши мужчины спят.
5: Ну, спят сын. Ой, извините, сын в командировке, муж спит. Ну что ж, муж спит, а я люблю по ночам читать. Вот часто слушаю всего.

0: французы говорят, женщине, ну, столько, насколько она себя чувствует. Мне 55, но я отнюдь, вот вы знаете, ну, все зависит от настроя души. Вы знаете, вот клянусь вам, где бы я ни работала, сама я инженер, мы Бауманский с мужем окончили, но я хочу сказать, жизнь меня так бросала, что я порой и уборщица работала, нужно было сына вытягивать. И где бы я ни работала, мне всегда говорили, о, вы знаете, вы очень интеллигентная женщина, вы очень симпатичная, вы знаете, это не для вас работа. Вот чувствуете, что это вы просто на случайной работе. Вот, то есть я хочу сказать, неважно, сколько слоев косметики, неважно, как одеты девушки, неважно, как женщины, но вот все говорят глаза и какой-то внутренний настрой. Но нужно быть, самое главное, естественной. Вот это залог всему. Я любуюсь всегда Мариной Влади, любуюсь, ну, извините, почему-то я сразу назвала вот француженку, хотя и русского происхождения. Но вот естество, раскрепощенность, вот что не хватает нашей. Они стараются, порой очень понравится. Вот это сразу их убивает. Ну, как вы говорили о косметике, причем Юрий Романович и Танечка говорили совершенно серьезно, но это настолько было приятно слушать, как будто вы это говорили с юмором. Вот, вы знаете, вот, ну, не могу я Шифрина слушать. Вот
1: спасибо, спасибо.
0: На играх, но у вас настолько это все естественно. Вот единственный вопрос, ответьте мне, уж мое такое любопытство удовлетворите, извините, я очень многое занимаю эфирное время радио. Вот вы говорите, женщина красивая, Танечка, вот я вполне ее уже понимаю. Вот она сексуальная. Очень это расхожий сейчас такой вот эпитет, понимание. Вот она сексуальная. Вот как мужчина узнает, что женщина сексуальная? Бывает даже в возрасте. И называют, да, вы знаете, она сексапильная, она сексуальная. Ну вот что вы подразумеваете, вот извините, пожалуйста, только, ну, я не имею в виду там какую-то такую, ну...
1: Ну, понятно, мы поняли.
0: Грубо сказать,
1: поняли,
0: пошлую сторону, нет. А вот что в этом? В этом что-то такое вот, ну, как другими словами вот сказать.
1: Понятно, спасибо, спасибо
0: и вам.
1: И
0: вам большое, вам за все спасибо.
1: Хотелось бы мне сейчас объявить, конечно, в эфире, что роль Юрия Романовича Сука и Татьяны Невской тоже я озвучивал, но я буду сегодня скромным, скажу, да, нас тут действительно трое сегодня собралось. Татьяна, ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей радиослушницы, вот последний, касающийся вот именно сексуальности. Ну, не в смысле там изгиб бедра, и сколько даже за изгиб бедра.
2: Она практически ответила на этот вопрос. Это, знаете, это на глазок. Все только на глазок. Определяется по глазам, по движениям, по голосу и по чему-то такому, что как бы называют энергетикой, не знаю.
3: У кого-то из великих было сказано, что как только она входила в комнату, все замолкали. Просто сексуальная женщина, так же, как и любое такое явление, любовь, влюбленность, увлечение, ее ни в коем случае не нужно описывать словами, просто она тут же чувствуется. Uh-huh. Такая женщина появляется, или чувствуешь себя неловким, или наоборот, в тебе открываются какие-то неведомые доселе качества, свойства и достоинства. Но ты становишься не тем, что был за мгновение до того, как она появилась просто рядом.
1: Вы прям Брамса нам процитировали, Юрий Романович. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
4: И доброй ночи, уважаемые гости. Такая у вас тема сегодня интересная. Обычно вот сиамский близнец очень сведущий в этих делах.
1: Ну да, у него как бы свой подход. Да.
4: А вот не могли ли вы, Александр, ответить на такой вопрос? Вот как сейчас обстоят дела, как бы с адаптацией к такой погоде, к таким условиям, вот у Прохор?
1: Угу. Вот. Спасибо. Ну, сложный вопрос. Все-таки Прохор, она тоже у нас как бы относится, по крайней мере, по паспорту к женскому полу. Вот. И она ничем, честно сказать, не отличается. Единственное, она с радостью сейчас лепит крепости, снежную бабу, потому что снег стал липкий. То есть она как-то воодушевилась на строительство. Вот. И теперь как бы вот строит все, что не попадя. Вот. То есть, кстати, очень хорошо, когда у человека вот какое-то депрессивное, может быть, состояние, вот, навязанное погодой, да, там, и вот всеми этими делами, вдруг неожиданно переходит в состояние активной физической деятельности. Вот. То есть как бы Прохор сейчас потеет на снегокатах. Ну, снегокаты — это вот эти комки, она накатывает.

0: Ну что же, композиция. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист движения «Безъядерному веку непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. По телефону 203-19-22 вы можете звонить сюда к нам в студию и задавать вопросы нашим гостям. И напоминаю вам, что тема сегодняшней беседы была навеяна выходом в свет книги Юрия Романовича, которая называется «Живущих женщин. Клоунада» и «Слово автору».
1: Я для тех, кто недавно подключился, повторю тезис на смысл нашей передачи, смысл книги, выходящей сейчас в одном из московских издательств. Это то, что женщины по своим психотипам, по своим имиджевым типам представляют собой не больше, но и не меньше, чем разновидности клоунов. Рыжий клоун, клоун-неудачник, клоун, вечно терпящий обиды и потери. И белый клоун, клоун, который на коне, клоун-победитель, клоун-агрессор. Даже сомневающиеся могут просто вспомнить основные репризы коверных и убедиться, вспомнив, что основные аксессуары и атрибуты, как-то, инструментарий, пинки, обливание, весьма похожи на семейную ссору или на ссору двух женщин, что выплеснуть бокал в глаз, ударить скалкой по голове, вцепиться в волосы, использовать домашних животных, использование утвари в межличностных конфликтах, абсолютно те же самые, просто поданные в гротескные
2: утри. Забыли самое сильное оружие – слезы.
1: Безусловно, у клоунов подведены специальные слезоводы в брови.
0: Брыжут, естественно.
1: Просто гипертрофированной форме, в несколько такой вот экзальтированной все это подано для легкой узнаваемости. Детишки радостно хлопают и одновременно впитывают ролевую установку. Кто-то уже из-под воль примеряет на себе, большинство, конечно, хотят быть белым клоуном. Кто-то излишне задавленный строгими родителями уже чувствует себя рыжим клоуном и страдает за себя и за товарищей на арене. То есть вот эта вот школа жизни, она преподносится буквально с первых посещений цирка, с посещение детского сада, песочницы, с выхода просто на улицу. А в многих семьях мы можем наблюдать такую клоунаду, перед которой пасуют лучшие цирки мира. То есть по свойству устраивать концерты женщина в последнее время и мужчины не имеют себе равных. Именно в быту они устраивают безумные сольные выступления, которые по режиссуре, по актерской подаче и по погружению в образ вообще достойны лучших образчиков искусства актерского в мире. Поэтому то, что женщина-клоун, это даже не откровение. Да, я слушаю вас.
2: Однако я не могу не отметить роль мужчин во всем этом представлении. Так интересно у вас получается, что мужчина, сидящий в цирке, хорошо понимает, что происходящее перед ним действие, слезы, истерики, крики, вопли, побои, это все-таки цирковое представление, такое, значит, чистой воды представление. Однако же в быту мужчина начинает относиться к этому крайне серьезно. Вот как вы думаете, с чем это связано? Вот меня всегда интересовало.
1: Дело в том,
2: необходимо, да, вешать некий плакат, цирк, там, представление, я играю, чтобы мужчина смог отличить вообще реальность от
0: представления. Да,
1: дело в том, что мужчина, и это для отрадно отметить, что для больших и больших женщин и граждан это не секрет, мужчина – это существо куда более тонко организованное, более тонко чувствующее и ранимое, чем женщина, чем домашние животные, чем птицы, кеннеры, там, соловьи, жены. Вот. И поэтому мужчина постоянно в чувстве из элементарных требований самосохранения пребывает в сомнамбулическом состоянии, в таком перманентном анабиозе, потому что если бы мужчина все свои вот это обостренность чувств пронес бы через всю свою жизнь, то эта жизнь была бы весьма коротка, хоть и ярка. Вот. И мужчина должен постоянно находиться в спячке, чтобы его нервная система, его рассудок не повредились. Но когда он, его подсознание воспринимает какие-то ситуационные моменты, как то цирк, пивная, гости, то есть там, где возможно не то что раскрыться, а хотя бы применить какие-то ролевые наработки, известные по поведению родителей, киногероев, то именно там он уже становится адекватен ситуации, адекватен пускай сам себе или своим товарищам, своим родителям. То есть, вы заметьте, вот мужчины пришли в гости. На мой взгляд, это отвратительнейшая ролевая установка. Сначала вот до третьей все сидят в пиджаках, после третьей мужчины расстегнули пиджаки, после пятой с омерзительного разрешение дам, они эти пиджаки сняли, распустили галстуки.
0: Вот то момент есть... распустения галстуков, нет, он наиболее в этом дело смысле в том, что опасен, кстати.
1: Вот именно предначертанность, да. Вот это вот совершенно поставленность.
0: Предсказуемость,
1: да. Вот поставленность все на такие, на бытовые отвратительные рельсы. Я считаю, что это хуже, чем любая оргия, потому что вот это низведение жизни до таких механистичных обрядов.
0: То есть уже систематическое убогих, даже веселье,
1: да,
0: происходит.
1: Раз выключает окончательно Прахтов, оставшийся, да, рассудок и переводит весь быт на...
2: Я вас понимаю. То здесь есть еще... женщине, да, на самом деле и единственное, что остается, это устраивать, чтобы как бы привлечь внимание мужчины к себе, это устроить какое-нибудь представление или там неожиданный удар сковородкой по голове. И тогда он так просыпается, и в этот момент можно донести до него некие мысли о том, что «вынеси, пожалуйста, ведро».
0: А может
1: кстати,
0: быть...
1: Кстати, я не могу... Не могу промолчать, прошу прощения. Ведро – это удивительный сексуальный символ советской семьи и постсоветской семьи. То есть вот эта вот формула вербальная «не вынесешь ведро, полового акта не будет» – это краеугольный камень вообще вот не сложившейся сексуальной дисгармонии. То есть
0: совершенно правильно.
1: Мусорному, кстати, ведру приписываются такие... Это символ, это некий фетиш сексуальный.
0: Ну, то есть с каким умилением, говорит она подружке по телефону,
1: кстати,
0: мой пошел ведро выносить достаточно.
1: Это все, это значит, я своего опустила, или он настолько вчера провинился.
0: Кстати, вы помните...
1: Это вообще, то есть,
0: что
1: мужчина,
0: был...
1: несущий ведро, это жалкое создание,
0: жалкое,
1: которое стесняется всего себя, у него втянутые голова в плечи, он одевает
0: он
1: сам
0: сутулится.
1: Куртку свою юношескую, чтобы не быть,
0: да,
1: узнанным.
0: Да,
1: там,
0: да,
1: обычно,
0: да,
1: рукава-то у него до середины предплечья
0: до
1: доходит.
0: Локтя, там...
1: Да, буквально. Он одевает рваные ботинки без шнурков, чтобы быть социально как-то это самое мимикрировать.
0: Юрий Романович, ведь вы помните наверняка, да и вы,
1: и, кстати,
0: Татьяна...
1: по виду мусорного, да, ведра можно определить о нравственной чистоте, о бытовой чистоте
0: этой
1: хозяйки.
0: Семьи.
1: Конечно, если, да, вокруг накиданы бычки и всякие корки апельсиновые. Можно представить, что и в быту, и в белье, и в душе у этих людей. Если ведро выскребано, зубной щеткой отмыто с хлоркой, то, соответственно, эта женщина, которая после каждого поцелуя сует туда таблетку дезинфицирующую в рот, в смысле. То есть любые крайности, они как бы неизвестно, что хуже. Но ведро – это ведро с крышкой, которая постоянно закрывается, и пустой пакет молока никогда ее не приоткрывает. Это свидетельство о скрытности натуры, о педантизме, возведенном в абсолют, и о скрытности.
0: Ну, вообще, это на самом деле очень разумно.
1: Ведро
0: как с проложенной пословицы
1: газетой,
0: нельзя из семьи сор выносить.
1: Излишне осторожной натуры.
0: Да, поэтому нужно, чтобы
1: конечно, накрыто,
0: да, было, безусловно.
1: То есть,
0: а, кстати, газетка уже сейчас старомодная. Сейчас, насколько я знаю, пакеты целиком целлофановые погружают.
1: Я больше всего недоверен.
0: Мне
1: недоверие люди, которые умудряются вспомнить, находясь в магазине, что нужно купить вот эти пакеты, у которых хватает снобизма их купить, в чупохать в такой вот этот пакет, который сколько-то центов там стоит. вот это ведро, пользоваться чувством разрушителя, этот новый практический пакет, тут же его выкидывать, он будет разлагаться 2 тысячелетия. Полиэтилен разлагается 2 тысячелетия.
0: Но есть другая категория людей, Юрий Романович, людей, которые как бы все старые пакеты стирают, на прищепках сушат, на балконах, на кухне. Вот хотелось бы узнать, кстати, тут мнение Татьяны Невской. Татьяна, наверняка у вас вот были такие знакомые женщины, которые занимались вот стиркой старых пакетов, буквально не выкидывали их. Ну, действительно, старых пакетов.
2: Безусловно,
0: вот,
2: да.
0: Да, вот как вы считаете, это Татьяна... патология или экономность такая все-таки? Экономичность, простите.
2: Вы знаете, сейчас я даже не могу вам сказать, сейчас я подумаю. На самом деле, я думаю, что это и не экономность, и не там педантичность. Это скорее, я думаю, такая как бы сила привычки. Понимаете, дело в том, что пакеты, в общем-то, всегда... Вот вы забыли, вы никогда не ходили по магазинам, я так подозреваю об этом. А вы забыли такой момент в жизни общества, когда каждый пакетик, выпросить пакетик у продавщицы, это была целая вообще большая человеческая победа. Вот. И поэтому, в общем, этот стереотип, я думаю, остался.
0: Синдром дефицита, да?
2: Синдром дефицита, да.
0: А скажите, вот, Татьяна, может быть, и вы, кстати, Юрий Романович, вот, может быть, это и есть одним из вопросов теста на принадлежность к рыжему клоуну? Вот, дескать, если я стираю пакеты, хотя сейчас их уже изобилие, вот, то тоже стоит призадуматься, или тут я не прав?
1: Нет, конечно же, женщина белый клоун никогда не будет стирать пакеты, и более того, они часто используют мусорные ведра, как и преждевременное предложение жениться на ней, для того, чтобы отвадить своего партнера. Многие женщины пользуются тем, что мужчина, как известно, никогда добровольно ни на ком не женится. Мужчина женится только когда он понимает, что он ни под страхом никаких потерь не хочет терять эту женщину. Вот ум ему застит в какой-то момент, и он бежит под венец, потому что верит, что она сейчас от него уйдет. Как известно, женщине нужно позволить уйти от тебя 15 раз. После этого она никуда не денется, потому что женщина своими ногами никуда не уйдет. Они для другого предназначены абсолютно. Не для того, чтобы уходить от кормильца, поильца, целовальца, там, улыбальца.
0: Угу. А вот мнение вот. Татьяны
2: такого,
0: интересного.
2: Такого замечательного вообще выносильщика ведра, это тоже,
1: да,
2: очень много.
1: Но мужчина должен созреть. Безусловно, для того, чтобы вот на ней жениться, его потом за уши не оттащишь, женюсь и все.
2: Кстати, ведро уникальное.
1: И женщина или просто зовет его замуж, там же жениться за неделю до того, как он созрел, он в ужасе убегает, как и нормальный мужчина. Или же она предлагает вынести ему ведро, когда он еще не адаптирован в ее быт. Вот, она сучивает ему ведро, а мужчину, как всегда, можно поймать вот так вот.
2: Многие женщины,
0: давайте
2: так
0: послушаем,
2: так
0: да,
2: и говорят, приучить мужчину к ведру.
0: Это вот... вот не могли бы вы этот термин все-таки как женщина немножко раскрыть? Вот вы, ну, вот поставьте себя на место таких женщин и попытайтесь там описать вот поподробнее, что ими движет в этом, приучить мужчину к ведру. То есть это как бы... свое самолюбие они таким образом как-то удовлетворяют,
2: знаете,
0: или что?
2: Все, что делают женщины, они делают для мужчин на самом деле. Потому что большинство мужчин в нашем обществе это, собственно, как бы тип склонный к мазохизму. И на самом деле, несмотря на жуткие жалобы мужчин на то, что их заставляют вынести ведро, он гордится этим. Понимаете, вот он идет, он унижен и оскорблен. Он испытывает близкое к сексуальному возбуждению от этого. Его обидели. Он идет выносить ведро. Она страшная, властная, заставила его подвергнуть себя унижению.
0: Кстати, вы знаете, вы попали очень в точку. Дело в том,
1: именно
0: что...
1: Именно то, что ведра пластиковые, что они не настоящие. Это особенно унизительно. Мужчина идет с игрушечным, взрослый, сильный мужчина, ведерком, идет с оранжевым, вот, Совершенно верно.
0: Просто как бы к нам поступали пациенты, которые хотели избавиться от, ну, от навязчивых садомазохистских склонностей и рассказывали всякие интересные вещи об этом, о том, какие вещи проделываются в этом кругу. Там у них свои знакомства, объявления. Вот одна из услуг — это, значит, выгонялово с ведром такое. Вот, вот он приходит, как бы, там она, там у них как-то делится, значит, рабыня, и там это, которая, в общем, командир. Вот, а вот если он типа раб, а она командир, то вот...
2: Хозяйка.
0: Да, хозяйка. Вот она его с ведром выгоняет. Тут вы совершенно правы. Но ведь был, по-моему, такой замечательный архитектор, не помню, как его фамилия, по-моему, Перекоп, кстати. Да, по-моему, Геннадий Перекоп его звали. Вот именно он придумал первым в Москве строить квартиры, где мусоропровод монтирован уже прямо в кухне. Тем самым он рассчитывал конфликты вот эти ведерные, ну, как-то погасить на чисто психологическом уровне. На самом деле ничего подобного в этих семьях, как показывает статистика живущих в таких квартирах, где мусоропровод на кухне, количество разводов гораздо больше в процентном отношении, чем в хрущобах, где люди бегают с ведром вот на улицу, даже не на лестничную клетку.
2: Безусловно, потому что он заставил, собственно, он лишил мужчину наиболее простого, собственно говоря, удовольствия мазохистского. Потому что если ты не идешь выносить ведро, то значит тебя заставят стирать, мыть посуду.
0: А вот кормление домашних животных, как вы считаете, Татьяна, является ли это таким же вот, такой же унизительной обязанностью? Вот, ну, например, вот...
2: Безусловно. Вот. Безусловно, вы знаете, но это очень редкий случай. Обычно вот здесь мужчины стоят насмерть.
0: То есть не кормят?
2: Не
0: вот,
2: кормят.
0: А вот, Юрий Романович, ваши отношения с вашим котом как складываются в этом смысле?
1: Дело в том, что каким-то неведомым мне способом мой кот всегда сыт, он никогда не хочет пить. Довольно-таки аккуратно вычищен, и его отхожее место тоже оказывается убранным. Мне просто некогда выяснить было, каким... То есть, то ли это свойство его какой-то особенной породы, то ли это свойство моей квартиры. Но у меня с котом всегда в порядке. Он никогда не просил у меня есть, он никогда не хочет пить, и он всегда довольно-таки чист. Кроме того, я хотел бы сказать, что... никогда женщина-белый клоун не будет ходить по дому в халате. У нее всегда есть некая домашняя одежда. Она совершенно не обязательно там гиперсексуальна, как-то с декольте до спины или там другого какого-нибудь органа. Вот. Но она никогда не будет ходить в халате. И вот этот как бы квазисексуальный жест запахивания большим пальцем полы халата при придерживании ее мизинцем навстречу, это жест неудачницы тоже. То есть это не сексуальность, это жест защиты. То, что нравится очень многим неинициированным подросткам, то есть молодым людям, не знавшие еще плотской стороны любви, то, что им кажется очень манящим, на самом деле это красный свет, с этой женщиной лучше не иметь дела, пока кто-то более толстокожий и опытный ее не разбудит, потому что ты встретишься с кучей проблем, которые отразятся на тебе самом и могут вызвать впоследствии огромные трудности, потому что женщина должна идти навстречу мужчине, а в данном случае приходится бороться как со своими комплексами, так и со всеми ее проблемами. Это именно для таких женщин есть вот супермены, которые бросают ее на кровать через всю комнату, которые могут применить силу, какие-то устройства бытовые и специальные, которые могут быть безудержны, жестоки, ненасытны. Вот именно о таких они вскрикивают по ночам, запираются в душе на 2,5 часа и срываются иногда в разговорах с мамой. Вот иногда девочка-панька вдруг безумно грубит маме, ее лицо перекошено. И еще 2 секунды назад чудный ротик искажается в безумную, в общем-то, выкрикивающую проклятие пасть. И это именно тот случай.
0: Юрий Романович, вот скажите, а вот является ли в данном случае ношение одежды и, кстати, дома говоря, какой-то, вот, каким-то из вопросов теста вот,
1: женские
0: на принадлежность?
1: Женские тапочки, это самые...
0: Нет, давайте по порядку, подождите, Юрий Романович, давайте по порядку. Вот
2: просто
0: о халате, начнем с халата. Вот если женщина носит дома халат, вот она сейчас должна на себя посмотреть, почему причем днем, не тогда, когда она готовится залечь в люлю, вот, или выходит из люли, а вот днем, да, готовит в халате там еду и так далее. Вот, по вашему мнению, Татьяна, к какому типажу по классификации господина Сука относится данная дама?
2: Мне сложно сказать, к какому типажу по классификации сук она относится, но на самом деле это женщина, которая несколько разочарована в своей жизни, я бы так сказала.
0: То есть все-таки скорее она, рыжий
2: она,
0: клоун,
2: да,
0: наверное.
2: Она не готова к любви. Она не готова к встрече. Она не готова к какой-то активной жизни. Она, собственно, себя плюнула, она делала халат. Хотя, в общем, на самом деле, тут еще важна классификация халатов. Знаете, есть такие халаты, которые...
0: Ну, как да, пицца, пестрый такой.
2: Да, такой коротенький. Mm-hmm. И вот это вот как раз напротив. Женщины, носящие что-то типа такого короткого кимоно, это как раз напротив. Это такой острый, довольно сексуальный тип женщин. А скажите, я хотела поговорить о мужчинах, на самом деле.
0: Можно еще один вопрос, все-таки, пока, чтобы не отойти от темы женской домашней одежды. Вот очень часто встречается такой тип женщин, которые ходят дома обязательно в свитере почти вот до колен и в тренировочных таких штанах, которые немножко закатаны. И вот тут уже пришло время о тапочках поговорить. То есть это тоже такая униформа многих женщин. Вот что-нибудь эта униформа может сказать нашим радиослушательницам о их типе, вот по классификации сук? Ну, я имею в виду Юрия Романовича сук.
2: Вы знаете, на самом деле большинство как бы женщин, носящих длинный свитер и тренировочные штаны...
1: Обычно под длинным свитером да. все-таки бывают теплые колготки.
2: Да, теплые колготки.
1: Как бы нет, это невзначай.
0: Немножко... Не обязательно.
2: Это женщины, тоскующие по мужчинам, потому что они обычно
1: конечно,
2: носят...
1: Конечно.
2: Да,
1: это одежда, в которой ходят утром перед милым. Вроде бы накидывается то, что попало под руку, но на самом деле это все заботливо за 2 месяца до свидания разложено с самого края полочки. Если не удается ухватить его рубашку, если он носит, например, какие-то там...
0: Байковые рубашки.
1: Байки.
0: Да.
1: Нет, байковая рубашка тоже очень сексуальна. Они тут же умудряются как-то закатать это все. Вот. Рукава очень специфически, потом не раскатаешь. Все это запахивает и распахивает.
0: Если потом еще убирается эта рубашка в шкаф так, с таком закатном виде, прямо потом все эти рукава сморщены, как шланг пожарный.
2: Это, кстати, верный способ проверить, вообще заинтересована ли вас женщина. То есть вот нравитесь ли вы этой женщине, хочет ли она вас завоевать. Если она утром, то есть оказавшись с вами в постели утром,
1: не
2: первое, что сделала,
1: она...
2: схватила вашу рубашку и пошла именно в вашей рубашке чистить зубы или там готовить, там, не знаю, себе кофе, или
1: то она чистоплотная.
2: То значит, она очень вас заинтересована. Да.
1: А если у нее для этого специально есть свитер, то есть она перестраховывается, дадите вы ей рубашку, не дадите. И вот это вот утреннее полунеглиже, утренняя вот эта небрежность запланирована и продумана, значит, она или очень заинтересована в вас, или в каком-то мужчине вообще. То есть это женщина, доведенная до крайности или страстью к вам, неповторимому, или отсутствием мужиков как таковых.
0: А вот теперь хотелось бы услышать о тапочках. Вы затронули тему. И тема тапочек — это серьезная, на самом
1: вот
0: деле.
1: Тапочки
0: да.
1: — очень коварный это аксессуар, да. потому что кажущаяся сексуальность помпончиков, вот этих оранжевых с белым, желтеньких, енотиков со споротыми животами, в которые ножки суют по вечерам. Эта сексуальность — это всего-навсего непроснувшееся детство. Просто эта девочка заигралась. Если бы позволял социум, она ходила бы в бантиках, шлепала бы мальчиков по рукам в самые ответственные моменты и трепетные. И вообще, просто она еще не адаптировалась во взрослой жизни. Девочка за... Вот вы, наверное, видели старушек, которые ходят в непривычно ярких чепчиках, у которых... девичья походка, очень кокетливые ботиночки с золотыми пряжками. Это именно те самые девочки, которые умудрились прожить свою жизнь и так и не стать женщинами. Девочки заигрались, девочек не встряхнула мама. Это когда строгая мама, злой отчим. Девочка замыкается в себе, она не решается проснуться. Она может нарожать кучу детей, она может стать активным общественным деятелем, но это будет лишь... кажущейся. Это будет воспроизведенная искусственная женщина. Женщина как таковая в ней так и не проснется до самой смерти. И это один из самых печальных вариантов рыжего клоуна, потому что распознать его можно только по тапочкам и другим буквально паре аксессуаров. Во всем остальном ее социальная адаптированность, ее похожесть на удачливых подруг может быть абсолютной просто.
2: Вы знаете, вот как раз я хотела сказать об этом, Юру. Вы знаете, что вот именно этой особенностью тапочек пользуются особенно агрессивные, я бы сказала, стервозные женщины. Они всегда держат дома вот такие вот цветастые тапочки с помпончиками для своих симпатичных подруг. То есть обычно сами эти женщины носят тапочки или саба, или не тапочки, а что-то такое, типа туфель на каблуках.
0: Консервативные.
1: Архистерва, да.
2: Такие вот красивые такие вот саба, да, на каблуках. А приходящим в гости подругам выдают, очень близким, они выдают нечто похожее у себя, тоже что-то типа саба. Они любимым своим подругам, они вручают торжественно эти такие вот эти плюшевые тапочки с помпончиками, там, с колокольчиками, и эта злосчастная дама, ей приходится шаркать ногами и ходить, и выглядеть вот именно тем самым рыжим клоуном.
1: Чрезвычайно меткое замечание, которое нас еще и рикошетом отсылает ко второму составляющей вот этой тирады, очень умной и меткой, что только крайне эгоистичная женщина, стервозная, эгоистичная, может носить саба, потому что саба на высоком каблуке, они по определению оставляют открытую пятку, и пятку необходимо содержать в идеальном состоянии. Только эгоистичная женщина не будет готовить, стирать милому рубашки, она начнет заниматься своими пятками и прочими, в общем-то, далеко не первостепенной важности частями тела. Только эгоистичная серва, которая посвятила жизнь себе, которая целиком интровертирована, которая вся погружена в себя, в свои проблемы, в свое «я», сможет, захочет и сможет выставить свои пятки на показ.
0: Ну, Юрий Романович, тут, мне кажется, вы не совсем правы. Бывают, что как бы пятки у них всю дорогу, как у грудника.
1: А это вот заблуждение нормального мужчины, что все так оно и есть. Сейчас даже пухлые губки, это потому что силиконы накололи. На полном я серьезе вам говорю, вот. Зря вы так, Александр.
2: Пятки пока силиконом не колят, но я думаю, что, в общем, может, вполне дойдет, может быть. Если мужчина обратит... Быть... Вот вы уже обратили в эфире внимание на женские пятки, уже, значит, скоро начнут силиконы.
0: У нас даже была поднята такая тема, как расперды пальцевые. То есть женщины могут пальцы вот так вот растопырить, а мужчины не могут. Мы проверяли у всех сотрудниц и сотрудников. Действительно, сделать вот так пальцы на ногах в растопырку всей пятерней, это чисто женская такая вот способность, это факт. Поэтому
1: это предоргазменные фазы нормальные совершенно.
0: Но они могут это делать вот это и даже просто
2: хватательный, так. Хорошо развитый,
0: да, хватательный. Хорошо развитый хватательный, видимо.
1: Просто на пятки бывает используется пересадка кожи для повышенной розовости пятки.
0: А откуда пересаживают? Можно так узнать?
1: Ну, я думаю, что это будет нечестно по отношению к женщинам и такие профессиональные знания в эфир выпускать. Я думаю, что мы с удовольствием выслушаем мнение радиослушателей, потому что как-то наш диалог односторонний, по-моему, затянулся.
0: Да, ну давайте проделаем, вот, выслушаем их мнение уже после небольшой паузы. Прервемся на музыку. Напоминаю вам, что в гостях у нас старший эксперт по проблемам неравенства полов при Академии общественных наук Российской Федерации Татьяна Невская и главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук. И вот предоставляем слово Татьяне Невской. Вы хотели затронуть очень интересную, на мой взгляд, тему. Вот, пожалуйста.
2: Вы знаете, есть на самом деле и у нас женщины такие небольшие, как бы тайны в мужчинах. Вот одна из них, например, тайна, которая до сих пор не раскрыта нашей академии. Я не знаю, насколько продвинулся ваш институт, Юра. Вот, это тайна утреннего одевания мужчин. Вот мы как бы все знаем, что мужчины делятся на две категории. Это те, кто, вставая утром, первым делом одевает рубашку, и те, кто, вставая утром, первым делом одевает штаны. Вот. И с чем это связано, мы так до сих пор и не выяснили.
0: Можно
2: хотя в этом есть какие-то, видимо, определенный глубокий смысл.
1: Дело в том, что это достаточно просто. Мужчина, который одевает рубашку, это просто мужчина, который привык быть в порядке. Причем в порядке нормально. Ну, он привык быть одетым. Ну, некрасиво на завтрак, например, сесть с обнаженным торсом. И автоматически просто утром встав, выйдя из постельного состояния, он становится формально для себя одетым. Не потому, что вот он там на что-то заморочен, как принято говорить в молодежной среде, а просто он вот делает реверанс официозу. А мужчина, который напяливает быстро на себя штаны, это же, в принципе, и неудобно утром, и ни к чему абсолютно. Это мужчина, который или... Есть такие понятия в психологии, что он или... анально ориентирован, то есть у людей огромное количество анальных комплексов, это совершенно не связано с их сексуальной ориентацией там, и сексуальным опытом, или человек каким-то образом зациклен на своих гениталиях, на своем брутальности, на своих вторичных половых признаках, то есть у него есть некий перекос, обостренное самосознание себя как мужчины. То есть вот такой он постоянно помнит, что он мужчина, и помнит, видимо, это не совсем с позитивной стороны, потому что мужчина, который себя любит по-хорошему, он об этом и не вспомнит. Есть огромное количество мужчин, которые и свою фигуру, и свою прическу несут по жизни, не зачесывая через лысину 15 волосинок. Не...
0: Знаете, здесь я с вами тоже немножко не соглашусь. По той причине, да,
1: ну, я просто, знаю, что в принципе, вы и в душе, и в брюках, Александр, поэтому это как бы крайность. Поэтому...
2: Вы знаете, но я хочу, тем не менее, отметить защиту Александра, который и в душе, и в брюках. Я хочу сказать, что мужчина, который одевает утром брюки, он с точки зрения женщин на самом деле более сексуален. Мы проводили опрос.
0: Нет, здесь даже я хочу сказать о другом. То есть дело в том, что представьте себе, Юрий, что вы проснулись, да, с утра. Вот. Но вы-то, я знаю, вы одеваете, естественно, сорочку сразу. Вот. Хотя я сразу хочу сказать, что это я видел не воочию, а Юрий мне сам рассказывал. И так же, как и, в общем, в душе мы с ним вместе не мылись, не подумайте, чего дурного. Вот. И вдруг случился, скажем так, пожар какой-то, да, и вы вынуждены бежать на улицу.
1: Опять страхи, одной... понимаете,
0: нет,
1: Александр,
0: нет,
1: вы заранее...
0: Простите, вы меня перебиваете, вы даете волю своим страстям. Сейчас идет холодная, рассудительная беседа. То есть, на мой взгляд, предпочтительнее...
1: Нельзя же просыпаться с женщиной, думая о пожаре. Ну,
0: Юрий,
1: Александр,
0: мой взгляд, настоящий воин должен всегда готов быть отразить какое-то нападение. Гораздо лучше отражать нападение, все-таки прикрыв те самые
1: если
0: места, и
1: говорит,
0: чтобы были
1: то
0: обуты ноги. То есть голый торс, он гораздо все-таки менее беззащитен, нежели нижняя
1: так
0: часть туловища.
1: Так можно договориться до того, что вы, женщина, не сможете дойти до завершения без каски, понимаете?
0: А вот
1: что
0: на личное я просил бы вас не переходить.
1: Не получается просто, Александр.
0: Нет, речь совершенно, речь идет совершенно о другом. То есть речь идет о том, что гораздо лучше все-таки мужчина себя чувствует, нормальный мужчина лучше себя чувствует
1: для
0: в брюках,
1: чего,
0: нежели
1: для чего
0: в рубашке.
1: Для чего придуманы слова? Для того, чтобы прятать мысли. Я все прекрасно понимаю, Александр.
0: Нет, я еще хочу сказать, что есть вторая сторона этого вопроса. Дело в том, что одевать сперва сорочку, а потом штанишки, это как бы тенденция, заложенная изначально матерью любой. Вот когда мама мыла своего грудничка мужского пола, да, она всегда одевает ему сперва вот сорочку.
1: Мама-то ребенку плохого не пожелает просто, вы понимаете?
0: Сложно с этим не согласиться, но хочу вам сказать, что все-таки это опять же идет от женщин. То есть мне кажется, что мужчина, который, вставая из постели, сперва одевает рубашку, скорее имеет больше гомосексуальные все-таки склонности. Вот я имею тут уже в виду чисто половую такую ориентацию. Вот в этом есть какая-то аномалия. То есть я бы, например, постерегся вот, ехать куда-то в пансионат в компании людей, которые, вставая с постели, вдруг начнут одевать сразу рубашки.
1: Вот смотрите, мы сразу так вот невольно, даже методом элементарного психоанализа, включением вас в прямой эфир, мы обнаружили, что у вас есть потаённая боязнь пожара.
0: Да. А кто ж не боится пожара?
1: Потаённая боязнь гомосексуального представления.
0: Домогательства,
1: конечно. Отдыха в общественных местах.
0: Юрий, как давайте это... пошлем вас отдыхать в общественное место в обществе педерастов и подождем всю эту байду. Как вы будете себя чувствовать? Можно задать вопрос? Ну, мы предлагаем вам звонить, уважаемый, по телефону 203-19-22 и можете делиться с нами вашим мнением по всем вопросам, которые мы сегодня затронули, а также задавать ваши вопросы Татьяне Невской и Юрию Романовичу Сук. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Здравствуйте.
3: Доброй ночи.
0: Говорите, пожалуйста, громче, вас не очень хорошо слышно.
3: Значит, у вас, как всегда, прекрасная тема. Вдвойне приятно, что у вас сегодня собрались такие специалисты. Редко их можно услышать в простом эфире.
0: Uh-huh.
3: А мне очень понравилась тема мусорного ведра, потому что вот у приятеля моего был такой случай. Он, значит, познакомился с одной дамой из соседнего дома. Дело было в Подмосковье. Ну и поселился там под видом командировки на некоторое время.
0: Uh-huh.
3: И вот прошедшие несколько дней он с ведром мусорным, его послала вот возлюбленная его, вышел, значит, на улицу, ну, сделал все как надо, а вернулся домой в таком в полуодетом виде с ведром. Вот так получилось. Это действительно оказалось так на самом деле, и это как бы подтверждает все ваши эти теории. Но вопрос мой такой. Вот сейчас такая тема очень модная по поводу исламского фундаментализма и его так ортодоксальные представители, талибы. Они, значит, вот женщины не очень так обходятся, я бы так сказал, мягко говоря, не очень понятно, потому что вот загоняют их по домам, не дают им учиться, там, работать. Значит, если встретят на улице без паранжи, там, вообще применяют физические какие-то...
0: силовые методы, так называемые, да.
3: Да, да, да. Поэтому вот... с вашей точки зрения, почему это происходит? Как вот объяснить это явление? Потому что оно же все-таки не родилось на пустом месте. Это
0: понятно,
3: все-таки отношение...
0: Понятно. Понятно. Вы знаете, вам ответит Юрий Романович Сук.
3: Очень приятно.
0: Спасибо за вопрос. До свидания.
1: Дело в том, что южные и восточные мужчины – это мужчины с гипертрофированной, с очень высокой потенцией. Им требуется очень серьезная сексуальная разрядка, иначе там случается воспетый Цвейгом амок и прочие, ну, в кому впадают. И такому мужчине необходима женщина, постоянно находящаяся в сексуальном тонусе. Известно, что женщинам требуется принуждение, женщинам требуется страсть, добытая силой, только тогда женщина раскрывается до конца, раскрывается полностью во всю голову и прочие части тела. И поэтому, чтобы женщина была постоянно вот подготовлена как-то, чтобы женщина постоянно чувствовала себя в узде, чувствовала необходимое давление, это доводится до абсолюта. Прячется ее лицо, она помещается в замкнутое пространство дома. Это активизирует все чувства женщины, все ее внутренние резервы, и женщина всегда находится, с одной стороны, в позиции жертвы, а с другой стороны, как существо ищущее, она всегда находится в поиске каких-то вот способов раскрыться, выплеснуть свои эмоции, и сексуальный контакт с повелителем – это один из таких вот способов и доминирования, и разрядки ее. То есть это вот взаимовыгодное на самом деле такой вот формы симбиоза.
0: Конвенция, я бы сказал.
2: Вы знаете, как-то не странно, это относится... это происходит не только из-за сексуальности мужчин, но и из-за сексуальности женщин. Потому что, на самом деле, в свое время один на вопрос какого-то, по-моему, американского журналиста, африканский профессор, как раз сексолог, ответил. Журналист его спросил, почему вы кастрируете женщин? Почему у вас в стране до сих пор как бы распространено кастрирование женщин? На что этот африканский профессор ему сказал, что, вы знаете, только таким способом можно удержать это животное в семье, на кухне и при детях. Поэтому, на самом деле, я думаю, что вся религия и весь как бы порядок устройства общества в южных странах как бы настроен на то, чтобы держать женщину в страхе, не кастрировать ее, потому что, на самом деле, как это ни странно, мусульманские народы очень придирчивы и очень продвинуто относятся к сексу. У них практически все женщины разбужены.
0: Я, кстати, думаю, что здесь все-таки немалую роль играет вот вопрос воспитания детей, на самом деле. То есть, ну, процентов 50 от всего, что сказал Юрий Романович, вот и вы, уважаемая Татьяна, то все-таки как бы дети там играют не последнюю роль. Но вообще, это тонкое дело-то у них там. Поэтому следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.

0: Да, кстати, соловьи, как выяснилось в последнее время, вместо 3 яиц стали нести всего по 2. Что говорит о кризисе вот с этой птицей в полях и лесах нашей родины. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Ты солдат меньше стал.
2: Здравствуйте, доброй ночи, уважаемые господа.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Саша, вот я ваш постоянный такой неизменный слушатель. Вот, уважаемые гости, у меня к вам 2 вопроса.
0: Говорите.
2: Вопрос номер 1. Как вы относитесь к журналу Playboy? Вот, и господину Троицкому. Это первое. И второе. Не кажется ли вам, что вот, как сказать, утверждение ваше, Александр, немножечко не точно, скажем так.
0: Вот. Напомните, какое, да.
2: Вот по поводу рубашки и штанов. Вы знаете, вот я, конечно, к вам отношусь просто вот, ну, супер великолепно, но...
0: Если бы вы была женщиной, я бы это понял. А то есть вы что, рубашку сперва одеваете?
2: Нет, ну вы знаете, вот предположим ситуация. Человек с бодуна, так? Вот, с дня рождения, вот с бодуна такой весь. Вот, да. Вот у него болит голова. И представьте себе так, что зима, вот сейчас темнеет, светлеет рано, а зимой светлеет поздно. И человек в темноте, просто же он, ну, не может штаны одеть, вот, ну, как бы... Ну, одеть на тело штаны. Он, естественно, одевает рубашку.
0: Понятно, простите, я же не имел в виду аномальные состояния организма.
1: Знаете, мотивации может быть много.
0: Да. То есть дело в том, что, например, с бодуна бывает, например, что так дыня болит, Александр, что нагнуться сложно даже. Вот и приходится...
1: Но все они прикрывают одно
2: кожей. Вот у меня, например, вот как вот.
0: Так
2: вы говорите. Я вам просто скажу про себя. Вот у меня, например, рубашка висит, ну... Штаны висят как бы, ну, внизу на стуле, а рубашка висит сверху. И, естественно, я одеваю рубашку, потому что штаны-то у меня как бы под рубашкой висят. Вот, поэтому, в принципе, это же не значит, что я отношусь к каким-то там этим самым, понимаешь?
0: Так вы что, сперва еще и штаны снимаете, а потом рубашку, что ли? Да у вас все наоборот. Извините, спасибо, я понял. Но вы так не переживайте, вообще с бодуна часто все путается. Вот, кстати, некоторые с бодуна и в носках спят. Нельзя же их за это ругать, правильно, Татьяна? Вот вам приятно было бы, если бы мужчина с вами спал в носках? Вот.
1: Безусловно, нет.
0: Ну вот, я, а некоторые спят, понимаете? Это же мы не будем же говорить, что все, кто спят в носках, как бы они, дескать, уроды. Ну просто бывает, что вот напился человек, пришел, да, и ну не смог снять носцы. Вот так в носцах и уснул. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я, во-первых, хочу передать привет. Меня зовут Антон. Я с Измайлова. Я, во-первых, хочу передать огромный привет Саше.
0: Спасибо.
3: Пожалуйста. И у меня вот есть один вопросик к Юрию Романовичу. Так, по-моему, да?
0: Да, правильно.
4: Да, слушаю.
3: Вот, Юрий Романович, вы говорили насчет штанов, да? Вот. Я, между прочим... А, нет, ну, первый вопрос, извините, пожалуйста, немного сам замороченный. Первый вопрос у меня вообще насчет ведра. Мне лично не впадло вынести вот ведро, допустим, вот даже если женщина даже не просит меня об этом. Вот. А второй вопрос у меня вот насчет штанов. Вот, эти штаны, между прочим, я не знаю, мне, смотря как это, если мне позвонят, я могу и без штанов пойти. Первым делом надо, конечно, надеть трусы, я так думаю.
0: Правильно.
3: Вот, я так, нормально думаю. Еще у меня вопрос к Саше, можно?
0: Да, конечно.
3: Александр,
0: да.
3: Что-то вас давно не слышно.
0: Ну как, вот смысле... я же сейчас вот.
3: Нет, да. в смысле музыки вашей. Я давнишний ваш поклонник.
0: Понятно. Будут концерты, вот мы скоро в Саратов едем играть. То есть как бы сейчас получается, что мы все вне Москвы этим занимаемся. Вот. Но я думаю, что как только что-то в Москве большое наметится, такое мы обязательно сообщим.
3: Ну тогда это слушать субботу на воскресенье.
0: Конечно.
3: Все понял. Очень большое спасибо.
0: Спасибо, до свидания.
3: И женщине вашей привет.
0: Ага, спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну вот, Юрий, да, как бы... Я думаю, что мы не ответили на первый вопрос отношения вот ваших к журналу Playboy. Вопрос еще первого радиослушателя. Как-то мы его пропустили, он Ну да, вот может быть Татьяна. Ну вот если вам придет вот фамилию там называли человека, видимо, имеющего отношение непосредственно к этому журналу, вот он придет к вам и скажет: Татьяна, давайте я вас сниму своим полироидом вот на страницу своего журнала. Вы воспримете это предложение как оскорбительное или как лестное?
1: Ну что, вы сняться, вы знаете, я не знаю вообще, какое отношение Троицкий имеет к Playboy, но что сказал, что это американское издание. У нас что, теперь тоже появился Playboy?
0: Я вообще не думал, что Косиношка займется выпуском журналов. Не представлял я себе. Вроде он всегда играл музыку какую-то агрессивную. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
0: Я
4: бы так хотел сказать, вот, в защиту от тех, кто одевает рубашки. Значит, возьмем древних греков или других национальностей, или хотя бы современных тех же шотландцев. То есть люди всегда готовы ко всему. И прекрасно без штанов обходятся. Так?
0: Ну, вообще греки древние-то как бы вымерли. Современные уже ходят в штанах. А шотландцы вот в юбках ходят. В основном только гвардии национальные в виде такого, ну, как антураж почетный. Это то же самое, что вот шапки на охране английской королевы такие здоровые. Совершенно не в тему, то есть как бы здоровые и черные. Ну, вы видели наверняка. Вот поэтому вряд ли они готовы вот к чему-то.
4: Нет, нет, нет, это гвардия ходит.
0: Ну, гвардия.
4: А, вы понимаете, гвардия — это высокий.
0: Ну, знаете, я думаю, что в бой они в юбках не пойдут.
4: Кто сказал?
0: Шотландцы.
4: Вот. Ну, я видел, как-то по телевизору показывали, они, значит, сидят в этом, в пабах своих и в юбках, и еще даже без трусов.
0: Ой.
4: Ну, такое, честно слово. Это...
1: Вы знаете, еще неизвестно, что они первые одевают юбку или все-таки рубашку.
0: Конечно, ведь
1: наверняка у них тоже есть
0: свой ритуал, естественно. И, кстати, тут еще один момент. Ведь они, шотландцы вот эти, да, они делятся на две группы еще. Как бы одевают ли они юбку через голову или через ноги. Вот давайте, спасибо вам за звонок. Вот, Татьяна, вот как вы считаете, вот женщина, которая одевает юбку через голову или через ноги, насколько сильно различаются эти женщины по характеру?
1: Вы знаете, женщина, которая одевает юбку через голову, это более как бы такая ортодоксальная женщина. То есть это скорее более женственная женщина. Женщина, более привыкшая носить юбку. Женщина, может быть, с более мягким характером, может быть, ближе к домашней хозяйке. Потому что на самом деле более агрессивные женщины, они, как это ни странно, более ленивые.
5: Нечистый, вот нехороший.
1: Ну, конечно, потому что это ленивое, очень ленивое действие.
0: Оно просто получается, что прежде чем там они, то есть юбка на попу, извиняюсь, налезет, она должна пройти через пятки, которые неизвестно где топтались. Потому что женщины вечно неизвестно где лазят.
1: Юбка метется по полу, вообще, это все жутко безобразно, однако я всегда одеваю юбку через ноги.
0: Ну, потому что вы все-таки современные женщины, и в академии чистота, там хорошо моют. Я вот недавно заходил, моют, там действительно вымыто очень чисто.
5: Ну, потом можно сделать березку и одеть ее через ноги.
0: Вполне возможно.
5: Саша. Компромисс?
0: Да.
1: Я не так часто раздеваюсь в академии.
0: Да, вы знаете, мне рассказывали, что вас там очень редко видели раздетый. Ну и на этой ноте замечательной мы расстаемся сегодня с нашими гостями. Это вовсе не значит, что мы расстаемся с ними навсегда. Я думаю, что и Татьяна Невская, и Юрий Романович Сука, в общем-то, всегда желанные гости в нашем эфире, в нашей программе, на нашей радиостанции. Я благодарю
5: нам
0: вас.
5: Нам не плачено еще за июль, поэтому мы будем приходить сюда.
0: Так и никому
5: снова
0: не плачено, никому не плачено. Вот не вышли же вы, как все, не вышли, вот и никому не плачено. Вот так что и не ропощите. Выдадут, когда время придет. Всему свое время. Спасибо и до новых встреч.
5: До свидания.
1: До свидания.

0: Я рад вас видеть и слышать.
1: Добрый вечер, добрый вечер.
0: И вы знаете, они спрашивают о том, почему происходит такое явление обширное сейчас. Как-то подсадка, ну, бывает, люди садятся на иглу, бывает, садятся еще на что-то. И появился сейчас такой термин даже.
2: Удалось предотвратить. Совещание руководства Ингушетии с командующим 58-й армией.
0: На попсовые напитки. В частности, подсадка на Кока-Колу, ну, в какой-то степени на Фанты. В основном это Пепси-Колы, Кока-Колы, в общем, все, что связано со словом «кола», является своего рода таким бытовым уже и достаточно распространенным наркотиком на уровне даже сигарет. Ну, например, Клавдия Прохоровна Дыра спрашивает постоянно у нас, прям приходит даже сюда, и выпрашивает, что вот как это получается, что испивая, скажем, пепси-колу, казалось, вот она, ну, вы ее тоже сейчас видели, она тут стояла, она пухлая, сама очень женщина такая, с этим, ну, все как положено, а выпивая, например, целую бутылку вот этой пепси-колы, казалось бы, все уже, ну, не лезет, она так и говорит. Хочется еще. Какие химические свойства? Или, может быть, психологические свойства? Может быть, тут сыграла свою роль реклама? Чем это объяснить?
1: Ваше чуткое ухо журналиста, видимо, не случайно наткнулось и заметило составляющее название Кока-Колы. Это кола. Дело в том, что каждый может заметить, что употребление Кока-Колы не утоляет, ну, можно мягко сказать, не только утоляет жажду, но и вызывает желание пить ее все больше и больше. И если мы сравним с каким-то, с любым другим натуральным напитком, как то русский квас, сидро и прочие такие жаждоутоляющие напитки, то, например, квас, он великолепно утоляет жажду и облегчает положение человека в жару. Употребление же таких напитков массовой поп-культуры, как пепси-кола, кока-кола, оно вызывает к сильной привязанности к этим напиткам и к желанию пить их еще и еще больше.
0: Кстати,
1: до возникновения икоты вообще и прочих.
0: Хотелось еще нашим радиослушателям напомнить вот то чувство, которое, несомненно, присутствует, скажем, при выпивании, ну, большого количества пива. Вы чувствуете такую тяжесть. Пива можно выпить дикое количество. То есть существуют люди, и реально мы их с вами знаем. У вас в институте такие люди лежат сейчас на обследовании, как уникумы. Человек, который выпивал 25 литров пива в одного в течение какого-то непродолжительного времени, по-моему, 4 часов, да?
1: Ну, самое обидное, что после опубликования таких результатов посыпались огромное количество писем с возмущенными откликами о том, что это никакой не уникум.
0: И что, дескать, я могу
1: сказать. Сотни наших респондентов предлагали себя в качестве доказательств, что они могут выпить вдвое, втрое больше.
0: Да, но сам так факт, что... то есть от пива человек тяжелеет, становится, в конце концов, просто падает и все, и засыпает. А что касается скажем, кваса. Если выпить квас, то он как бы быстро достаточно утоляет жажду. После этого уже совершенно нет желания
1: тянуться к ковшику и пить еще совершенно.
0: Да, то есть как бы никаких последствий даже во рту нет. Извините, у меня звонит сотовый телефон. Вы расскажите сейчас.
1: А если бы... Дело в том, что если бы это касалось только нас, взрослых, можно было бы закрыть глаза, как на прочие вредные привычки, как то табакокурение, алкоголизм. Но Пепси и Кока-Кола...

0: И наступает так по уголкам определенная такая сладость. И причем эта сладость, она такого свойства, что погасить ее ничем другим, кроме, опять же, этого напитка, не хочется. Уже пузо не воспринимает.
1: Да, более чутким вкусовым ощущением женщины называют это емко и достаточно образно, что это мылкость.
0: А, да, замечательно.
1: Мылкость совершенно не свойственная другим жаждоутоляющим напиткам. И, конечно, пришлось употребить немало сил, и я не могу раскрывать источники. Как известно, ингредиенты кока и пепсиколы являются величайшей тайной.
0: Но это пока уже, скажем, что ваша лаборатория уже на пути.
1: Да, смешным выглядят попытки частично ее раскрыть. Сейчас на пепсиколе пишут целые...
0: Состав, типа, да, что-то. Ну, попсовые такие.
1: Конечно, да. В общем-то. И некие загадочные амортизаторы и прочие составляющие как бы неважные. Но на самом деле оказалось, что среди десятков вот этих ингредиентов есть всего один, концентрация которого ничтожно мала, но который и определяет
0: эту привязанность к нему.
1: Все свойства основные пепси-колы.
0: А скажите, Карл Осипович, вот такой вопрос. Я знаю, что у вас масса как бы пациентов в вашей клинике. Не будем называть их подопытными, потому что они сами вызвались на эти эксперименты над собой. И я знаю, что вы проводили вот такой еще эксперимент. Я хочу задать вопрос, прежде чем мы начнем обсуждать основную тему, почему так происходит. Начнем искать вопрос на этот серьезный, вернее, ответ на этот серьезный такой болезненный сейчас вопрос. Острый, я бы сказал. Я знаю, что вы нашли некоторые отличия между, ну, не то что составом, а воздействием на организм человека газированного вот напитка и напитка выдохшегося.
1: Дело в том, что я коснусь этого аспекта чуть позже, немножечко с другой стороны, и поэтому, с вашего позволения, этого вопроса мы коснемся.
0: А, хорошо, хорошо.
1: Процессе обсуждения.
0: Да, ну и что же это за ингредиент, откуда он вообще берется, мы узнаем с вами, уважаемые, после небольшой музыкальной паузы.
2: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Карл Осипович Карно у нас в гостях. Если у уважаемых появится желание задать Карлу Осиповичу вопросы по сегодняшней нашей теме, ну, у тех, кто не успел их задать в письменном виде, звоните по телефону 946-2180. Профессор возьмет трубочку и с радостью с вами пообщается. И, соответственно, мы продолжаем разговор. Теперь уже переходим непосредственно к самой теме. Многие наверняка сейчас вздрогнули, что это за ингредиент, что мы потребляем, что у нас в пузике.
2: Я сразу предвижу возмущенные вообще возгласы хозяек и хозяев по поводу того, что не стоит наезжать на столь любимый напиток, который закуплен многими десятками блоков. И, в общем-то, я не хотел бы быть бездоказательным и хочу предложить уважаемым радиослушателям очень простой, но наглядный опыт. Всем известно, что Пепси и Кока-Кола сильно газируются, редко бывает слабогазированный напиток, и употребляются обязательно сильно охлажденным.
1: Теплый, кстати, очень сложно выпить.
2: Я предлагаю провести очень простой и очень наглядный опыт. Возьмите некое количество Пепси или Кока-Колы, поставьте их в открытую посудину, чтобы из них вышел весь газ.
1: Причем желательно в широкую, например, в тазик, чтобы площадь испарения вот это было
2: больше. И желательно помешивать шумовкой, чтобы пузырьки вышли до конца. И потом, поместив какой-то небольшой сосуд, поместить или под мышку, или к телу, когда человек лежит. То есть, чтобы этот напиток приобрел температуру
1: человеческого
2: тела.
1: Человеческого типа тела, да.
2: И после этого попробовать. Вы просто будете поражены, насколько отличается напиток полученного продукта от исходного товарного рекомендованного вкуса, заглушенного углекислотой и холодной температурой. Ведь вы заметите, этот напиток охлаждается для употребления наравне с водкой, достаточно сложно глотаемым напитком. И вот вкусовые качества, если их можно уже будет назвать, полученного продукта, они будут откровенно, в общем-то, вульгарно говоря, противные. Сразу станет
1: очевидной
2: физиологическая сущность исходного продукта.
1: Вы так сказали, противные. Может быть, это какое-то обобщенное для всех, потому что на вкус цвет товарища нет. Как бы естественно, что, например, запах выхлопных газов, он только редким очень людям приятен. То есть на этом уровне, да?
2: Дело в том, что некая мылкость и салоподобность такая, вот я не знаю, как какой употребить термин такой общепонятный. Вот. И этот вкус совершенно не случайен. Дело в том, что по официальной версии происхождение вот этого уникального, псевдоуникального вкуса Пепси и Кока-Колы ведется к индейским племенам, которые собирали засохший сок с деревьев, с некоторых растений, и пережевывая его, использовали в качестве основы концентрата такого,
1: который давал им жизненные силы. Вот некоторые жевали листья коки, но это было достаточно сильнодействующее ведь средство. То есть они от этого дурели, там прыгали в одного на бизона целого, и были неприятности. А вот эта смола, об этом мы позже поговорим, но сейчас мы будем называть это смолой. А она воздействовала каким-то странным таким тонизирующим, я бы сказал, свойством, которое, однако, не было совсем уж сродни с наркотическим опьянением.
2: Белладонны с красавкой невозможно произвести, потому что ни увеличение зрачков, ни моторной потом тормозной фазы никакого не было. Аналогия с наркотиками первой группы не выстраивалась.
1: Да.
2: И поэтому сильно заинтересовало ученых механизм и, в общем-то, источники такого необычайного действия этих.
1: Кстати, ведь здесь, извините, что я перебиваю, нужно сказать, что ведь пытались несколько, по-моему, раз многочисленные организации по защите и прав человека, и охраны там здоровья, и Гринпис, и бог знает кого, как бы наехать на производителей этих напитков с тем, чтобы те, наконец, открыли рецепт и сказали, что, дескать, там, чем вы, дескать, людей поете. Но ничего из этого не вышло, то есть, как бы, коммерция здесь победила.
2: Мир наживы и Чистоган, конечно, стоит на страже своих интересов. И,
1: так что все вот эти исследования, о которых вы говорили, они проводились все-таки независимыми, я бы сказал, учеными, независимыми институтами. И, в принципе, не совсем так, под одобрительным взглядом.
2: Все время с риском, для здоровья исследователей, безусловно, потому что им вставляли палки колеса и вставляют до сих пор. Я не удивлюсь, если
1: наш
2: эфир прервется неожиданно. Вот. Ну, в общем-то, параллельно эта информация выходит сейчас во многих печатных органах и на других радиостанциях, поэтому я думаю, что...
1: Наше дело не умрет.
2: Ну, не будем прибегать к таким высоким фразам, продолжим нашу тему. Вот. И оказалось, что, в общем-то, все так и есть. Некие смолистые наросты на ветвях деревьев, и правда, они собирались, пережевывались, и этот жмых использовался для производства напитков, но только третья экспедиция смогла установить происхождение этих смолистых наростов. Оказалось, что эти растения абсолютно ничего не выделяют из-за большой сухости воздуха, в общем-то,
1: даже наоборот, о
2: выделении влаги, да. Вот. А оказалось, именно впитывание, вы совершенно верно, и служит необходимой составляющей вот возникновения этих наростов. Оказалось, что на этих деревьях водятся мишки-каллы. Этот мишка всем известен благодаря своей миловидной внешности и уникальной в животной среде такой не то что способности, может быть, даже беде его характера. Это единственное животное, которое, когда его обидишь, не сопротивляется, не убегает, а садится и плачет.
1: Вот такой типа тормоз. Животное тормоз.
2: Я бы сказал, квинтэссенция сентиментальных вообще вот таких воззрений всех таких всех женщин, всех детей.
1: Кстати,
2: живая игрушка, вывоз которой категорически запрещен.
1: Ведь многие сейчас, еще до сих пор ученые спорят, и вот появляются такие публикации, что это вовсе не мишка, что это какая-то крыса, там еще происходят какие-то непонятные... Вот ваше мнение все-таки, что это мишка?
2: Это, безусловно, мишка, но мишка первозданный такой, в общем-то, не испорченный ни прогрессом, ни теорией эволюции Дарвина абсолютно, это подальше было от Дарвина, он остался в чистом первозданном виде, вот такой милый, безобидный. Но вот его безобидность, она ему служит плохую службу не только в момент защиты от внешних врагов, которых, к счастью, у него немного, но и в том, что он крайне, как вы верно занятно выразились, он крайне заторможен. И в том числе заторможены его и сексуальные рефлексы. То есть сам мишка, пребывая в постоянно теплом климате дружелюбном, среди обилия овощей и фруктов, которые он служит ему пищей.
1: Практически он не затрачивает усилий, что.
2: Да, он пребывает в такой, в общем-то, зоологической нирване, можно сказать, и изредка всплакнув от какого-то обидчика, он может дальше продолжать безбедное существование. Вот. И поэтому, чтобы для продолжения рода ему необходима какая-то встряска, потому что в таком вот заторможенном эйфорическом состоянии он может даже не заметить самку.
1: То есть, да, должна быть какая-то явная такая вот...
2: Возбуждающий какой-то момент, да. И для этого природа заботливо наделила самок мишки Кала уникальной способностью. Они выделяют секрет в момент своей половой активности, который остается в мокром виде на этих ветках и моментально на этом жарком климате густеет.
1: Засыхает
2: и
1: практически.
2: Да, превращается в такие смолообразные наросты.
1: А, и, кстати, тут ведь нужно сказать, что вот у них...
2: С дразнящим запахом. Вот.
1: Да. Просто период этот, тут нужно сказать, у них продолжается достаточно длительно. У самочек, в смысле, он начинается значительно раньше, чем самцы это замечают. Поэтому она успевает облазить это дерево так люто, что оно практически... Ну, в редких местах остается не затронутой этой вот секреции.
2: Да, достаточно большое количество позволяет, но это служит для того, чтобы вероятность того, что ленивый мишка натолкнется на такое образование, была достаточно велика. Поэтому самки как наиболее активные и заинтересованы в этом процессе, невольно, конечно, они вот оставляют такие занятные следы, как вы верно заметили, повсеместно. И мишки, обнаруживая их искусывая, заряжаются вот этим...
1: Ну, как бы половой такой энергией, можно сказать.
2: Да, да, в общем. И, конечно же, в интересах вот этого репродуцирования, продолжения рода, сделать этот вкус, этот запах наиболее притягательным и желанным. То есть он, во-первых, представляет пищевой интерес, во-вторых, он, безусловно, вызывает привыкание, ну, то есть он привязывает, ну, да, то есть, как всецело бы... привязывает к себе психику вот, млекопитающего.
1: Причем, что удивительно, вот только мишки калу, скажем, какая-нибудь лиса или птица на это не западает.
2: Совершенно. Ну и для
1: ну,
2: нас,
1: так, в легкую,
2: для нас это будет нелестно, мы почему-то, как впоследствии оказалось, и человека.
1: Да,
2: вот,
1: да.
2: Кстати, приматы некоторые охотно весьма соскребывают эти образования.
1: Кстати, вы знаете, Карл Оскович, вот я с интересом прочитал вашу последнюю статью, где вы подвели такой, как бы, итог для некоторых плачевный, что человек наиболее близок по своему, как бы, строению и вообще по каким-то функциям организма к свинье. И вы именно ставили эксперимент, и свинью действительно тоже дико прельщает именно вот запах и, может быть, даже и вкус этих вот засохших выделений. То есть они прям как кошки на валерьянку прыгают, прям коготками скребут, там и дикие у них желания.
2: Безусловно. И вот многие знают, что обезьяны в зоопарках или в национальных парках, заповедниках занимаются даже при стечении большого количества народа анонизмом.
1: Да,
2: и никто не знал до поздних пор, что они это делают только после того, когда переедят, пережуют слишком большое количество вот этого субпродукта такого физиологического.
1: Вот а это... с какой целью ему дают чистую...
2: Нет, они, в общем-то, его сами находят и там никого не спрашивают. И, конечно, когда стала ясна вот такая сильная психологическая связь, желанность и зависимость, то быстро кому-то пришло в голову использовать для повышения пищевой привлекательности охлаждающих напитков. То есть все остальные ингредиенты, начиная с ароматизаторов и красителей и кончая углекислым газом, служат лишь для того, чтобы забить вот этот изначальную мылкость и привкус тончайший.
1: Причем ведь тут нужно сказать, что даже вот если утеплить этот напиток, лишить его целиком газа, все равно это не будет вкус вот этой как бы субстанции в ее первозданном виде. Все равно он, конечно, искажен, потому что дополнители все это остаются. Но хотя бы можно немножко представить себе вот оригинал в легкую. Особо чувствительные люди могут это...
2: Идеально для производителей было бы целиком затушевать, конечно, нежелательно вот эти составляющие компоненты, но это невозможно. Вот. И... Именно отсюда и истекают все негативные стороны этого напитка. Во-первых, он, конечно, вызывает неестественное привыкание. Он таким неестественным путем стимулирует свое потребление. И, кроме того, напрямую влияет на сексуальную сферу людей, особенно на ее в период становления.
1: На молодые.
2: Пренатальные, да, и в младенческие, и в подростковые годы.
1: А извините, вот тут такой вопрос у меня возник. Вот он влияет на, скажем так, молодых людей в том случае, если они сами активно пьют вот эти напитки, употребляют, либо это как-то передается генетически с родителями. Ну, то есть, если, например, родители длительное время пьют, употребляют эти напитки.
2: Здесь
1: это...
2: не генетически, здесь через плаценту.
1: Все понятно.
2: В общем-то, плод, конечно,
1: проникает серьезно.
2: Безусловно, да.
1: Вот как пример, вот вы расскажите, пожалуйста, о этом эффекте монетки реальном, потому что многие как-то говорят, что слухами земля полна, дескать, говорят, но вот я-то знаю, вот у нас на радиостанции, вот я вижу, в углу чан стоит, и в прошлую нашу встречу мы туда засыпали Вот сейчас там ничего не видно. Правда, может, это Прохор выловила или кто-то из сотрудников, чтобы...
2: Нет, дело в том, что вы невольно как-то перешли к другой, другой группе напитков охлаждающих, то есть это... синтетической, да, как-то Фанта.
1: Простите. Вот. Ну, просто это как бы аналог тоже. К ней же тоже есть какое-то привыкание, согласитесь. Тут хотя, может быть, это разгонка идет
2: здесь
1: от...
2: уже корни лежат скорее в бытовой токсикомании, потому что, в общем, привыкание к Фанте, оно, во-первых, более легкое, но и более чреватое тяжелыми последствиями. А каждый может поставить такой легкий опыт, если взять ведро Фанты, выпустить оттуда газ и нагреть ее даже не до температуры тела, а до комнатной температуры, то трехкопеечная монета желтая, если кто сможет сейчас ее достать, она расходится в таком ведре буквально дней за 10-14.
1: Ну, практически такое время, которое здесь прошло.
2: Вот.
1: В чайне, да. А скажите, пожалуйста, вот если, например, сейчас многие наши радиослушатели захотят поэкспериментировать всячески, ну, например, кто-нибудь захочет окунуть туда на неделю палец и не вынимать, или кто-нибудь запустить туда домашних рыбок или каких-то других животных, посмотреть, что с ними будет. Может быть, вы сразу скажете о результатах этих опытов, чтобы не подвергать, в данном случае, пальца, рыбок и там животных каким-то неприятным
2: моментам. Я могу сказать, что вот я слышал от знакомых, что в Канаде любой человек, мучающий кошку, рискует получить достаточно весомый тюремный срок. Я хочу просто...
1: Ну, в Канаде и климат теплее.
2: Предостеречь от всяких желающих засунуть рыбку в столь агрессивный напиток.
1: Ну, как бы вот результат опишите поподробнее, если можно. Чисто визуально, как это может выглядеть?
2: Время еще достаточно раннее. У приемников могут оказаться дети.
1: Понятно.
2: И описание того, как у рыб лопаются глаза, может, на детский слух неадекватно, в общем-то, лечь и отразиться на психике.
1: Да, ну что же, я предлагаю вам набираться сил, уважаемый, 946-2180, эфирный телефон радиостанции «Серебряный дождь». В гостях у меня Карл Осипович Карно. Если у вас появятся какие-то вопросы, звоните, а пока композиция прозвучит для вас. Хе-хе-хе.
0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.

0: Эй, Карлос Мич, хотелось бы все-таки как-то немножко конкретизировать вот все вами вышесказанное. То есть, как я понял, вы хотите сказать, что непосредственно все-таки вот на этом препарате и, так сказать, держатся все вот эти свойства, которые заставляют человека постоянно требовать в организм все новых
1: инъекций. И Кока-Колу, да.
0: А скажите, вот если, например, отсутствовать будет в какой-то партии Пепси или Кока-Колы вот этого препарата, то каков будет эффект? Как вообще будет, как это скажется на потреблении этих напитков? В, так сказать, в общеэкономическом масштабе, понимаете?
1: Дело в том, что, чтобы судить о предполагаемом потреблении таких напитков, нужно вспомнить объем продаж такого напитка, как, например, Буратино, Золотой ключ. Это станет всего-навсего обычный лимонад. Как его ни называй, какую торговую марку ему не присваивай, но никакого феномена массовых продаж, в общем-то, уже не будет.
0: То есть, все-таки это не заслуга рекламы, как многие пытаются утверждать и думают.
1: Ну, кстати говоря, реклама здесь тоже весьма целенаправленная и коварная. Вы можете заметить, что реклама Coca-Cola, например, она всегда связана с демонстрацией каких-то обнаженных женских тел, с танцами.
0: Во льдах.
1: Льды или пляж, в общем, какие-то экстремальные эротические картины такие.
0: То есть, что, кстати, непосредственно связано вот с этими,
1: безусловно,
0: с этой секрецией.
1: Это, да, взаимно подхлёстывает сознание и укрепляет в подсознании сексуальную подоплеку, сексуальный стереотип восприятия этих напитков.
0: Кстати, вот насколько все-таки люди дошли в своих, вот, так сказать, технологиях изготовления пищевых продуктов, каких высот, вот, извините, какой-то там железы какого-то оленя, что-то тоже изготовляют для парфюмерии. Тут вот, пожалуйста, в пищу, да? А вот, кстати, ваш институт не разрабатывали каких-то таких технологий, чтобы можно было использовать какие-то выделения человека вот с этой целью? Ведь все-таки ближе, так сказать, своя рубашка к тушке.
1: Вы знаете, обычно это используется как-то в кругу семьи, и до промышленного использования, в общем-то, не исходило. Каждая хозяйка может из своего личного опыта... Кстати, я думаю, было бы интересно, если бы нам написали или позвонили и рассказали о личном или семейном опыте употребления вот таких продуктов и производных человека в косметических целях, в каких-то в кулинарных целях.
0: Ну, в косметических известно, что используется, собственно, человеческое семя в целях там каких-то кремов. А вот в целях кулинарных, например, может быть, это будет для некоторых как-то неприятно услышать. Ну, вот известны случаи, что в некоторых, ну, малочисленных очень семьях супруга, чтобы мужу было вкуснее, например, там какое-то блюдо, чтобы он, не понимая, в чем его привлекательность, тем не менее, постоянно хотел его есть, добавляет в это блюдо какую-то часть своего тельца. Либо там коготок, либо волосик.
1: Ну, вы вторгаетесь в приворотных зельев. Я думаю, что многие сейчас радостно откликнулись или, наоборот, с грустью вспомнили какие-то свои опыты прошедшей молодости.
0: Ну что же, Карл Осипович Карно ждет ваших звонков. И первый звонок мы выводим, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Это радио, да?
0: Да, это именно оно. Испугался, услышал, что это радио.
1: Пассивная жизненная позиция.
0: Пассивная жизненная позиция. Видимо, человек много дел имел все-таки с правоохранительными органами.
1: Или нет комсомольской юности у него как-то.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я бы хотел коснуться темы употребления таких напитков, как Зука, Юпи, то есть, которые разводят в воде, но не газированные.
0: Ага, то есть концентратов, так называемых.
2: То есть концентратов, да.
0: Мы их коснемся, обязательно коснемся, несколько...
1: Я думаю, что это тема отдельной передачи. И вот Зука и Юпи, кстати, это диаметрально противоположные как по своим потребительским качествам, так и по полезности и вредоносности для человеческого организма.
0: Тут, кстати, нужно сказать, что так несколько все-таки в эту тему уйдя, что их частое потребление настолько серьезно меняет цвет выделений человеческого тела, всех, будь то потоотделение, пусть там другие какие-то фекальные дела, что они приобретают вообще неестественный цвет.
1: Да, вот красители недорогих напитков растворимых, они способны даже через пот испортить белое белье. Это известные.
0: Свободно, совершенно свободно. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, меня интересует такой вопрос. Вот Институт Карла Осиповича не занимается выпуском щеточек для чистки пупка?
0: Кстати, замечательный вопрос. Спасибо вам за звонок, Карл Осипович. Дело в том, что в одной из наших программ мы как-то рассказывали о, так сказать, новых веяниях в высокой моде, а конкретно микропосадки в пупочных отверстиях. Ну, то есть, если...
1: Дело в том, это, кстати, зловреднейшее направление современной моды,
0: конечно.
1: Прокалывание соска с целью...
0: Нет, это уже все, это уже отошло.
1: Намного более безобидно, чем вот всякие... Да. Наоборот, мы сейчас можем заметить при просмотрах показа мод, что популярная одежда, открывающая пупок, позволяющая легко, не задирая, не забираясь под одежду, произвести его почесывание или просто до него дотронуться, потому что трудно переоценить этот жест. Через ноготь происходит замыкание.
0: Да, вот этой, так сказать, энергетической
1: системы.
0: Китайцы
1: бы сказали бы ци, а в общем-то, да, просто...
0: Кстати, вы знаете, что...
1: И каждый может, дотронувшись до своего пупка и совершая движения кругообразные по часовой стрелке, кстати, испытать легкое блаженство такое, в общем-то, и облегчение. Вот я вижу, что мой оппонент... Видимо, лишен этого, это свидетельствует о серьезнейших нарушениях.
0: Вы знаете, судя по всему, вот сейчас мы все, кто здесь присутствует, попробовали это сделать с собой. Я не вижу на всех лицах вот наших сотрудников блаженства. Я предлагаю нашим радиослушателям сейчас быстренько попробовать. И если вы испытаете блаженство, звоните нам. Я знаю другое, что в Китае, например, очистку пупка производят собственным языком. Вот вы не удивляйтесь, они очень гибкие люди, они все занимаются там джиу-джитсами, прочими борьбами, и они прочищают сами себе пупок таким образом. Щеточки, кстати, они, мне кажется, будут раздражать, покалывать вот именно пуповину. Извините, Карл Осипович, все-таки я как бы рассчитывал, что наши радиослушатели возьмут на себя такую тяжкую, может быть, обязанность задать вам этот вопрос, но я вижу, что придется задать его мне. Я позволю себе несколько так усомниться в сказанном выше вами насчет мишек коала. Ведь общеизвестно, что эти животные живут только на эвкалиптовых, по-моему, деревьях и питаются только листвой этих растений. Вы же сказали, что они питаются фруктами, овощами и живут вообще на разных деревьях. По-моему, это вообще чисто австралийское животное, сродни там опоссуму, вот, ну, по региону. И в Америке тоже есть, конечно, все везли, но тем не менее.
1: Вот Дело в том, вы отчасти только правы, вы жертва широко развернутой рекламной туристической кампании создания имиджа Австралии как туристического рая. Как известно, австралийские аборигены и современные жители Австралии одни из самых ленивых людей на свете. И туризм является чуть ли не основной статьей волового национального дохода. И безусловно, что при наличии самых высоких в мире деревьев, которыми являются эвкалипты, было необходимо к такой шикарной, такой яркой флоре добавить и яркую характерную фауну, так как, несмотря на наличие когтей на ногах кенгуру, загнать кенгуру на эвкалипт просто невозможно. Она достаточно мощная и наравне со страусом способна сильно легаться. А кала, как я уже сказал, как самое безобидное и самое такое заторможенное создание, оно не то что охотно, но достаточно нейтрально
0: относится
1: к тому, что его сделали таким жупелом таким символом, туристическим рекламным символом. И, безусловно, была выведена популяция кала, которые живут на эвкалиптах. То есть, вот...
0: Так понятно, Карл Оспович, но а как же тогда быть с тем, что не является общеизвестным наличие других калов?
1: Нормальные калы-труженики, они живут в густых ветвях, как и жили их предки, многочисленные, в общем-то.
0: Так а почему же в средствах массовой информации ничего о них не говорится? Все искренне, например, считают, и я до сих пор считаю, что...
1: Если вы возьмете, например, любой путеводитель по Нью-Йорку, то никогда же не будет описываться какой-то негритянский Гарлем или, в общем, задворки Нью-Йорка, там, Ист-Сайд. Всегда будут Авеню, Бродвей. Также и в Австралии какие-то обычные моменты, в общем-то, обходятся стороной, потому что Австралия далеко, билеты стоят дорого. Чтобы человека уговорить туда полететь, необходимо, чтобы создать у него представление об Австралии как о стране, где все не так. Где...
0: То есть все-таки это, опять же, рекламные трюки.
1: Конечно. И наряду с какими-то такими вот потемкинскими деревнями австралийскими, наряду с лицевой стороной, существует как люди, труженики, так и звери, труженики, рядовые калы, живущие в обычных ветвях, питающиеся. То есть не элитные, скажем так, вот, не реклама. Но это, я считаю, что это не самый большой обман в мире туристического бизнеса.
0: А простите, Карл Оспович, а почему вот обязательно нужно дожидаться выделением самками коала вот этой вот секреции на стволах деревьев, там дальнейшего высыхания? Нельзя ли как-то организовать искусственно сбор этого вот этих выделений в момент брачных игрищ у самок, тем самым сэкономив и время, и количество. Ведь наверняка дерево тоже этим подпитывается, масса уходит туда. Чем объяснить такую вот расточительность? Люди, опять же, лазить по деревьям, соскребать это все дело.
1: Дело в том, что психология самок оказалась настолько тонка, что не только консистенция, но и состав химический, ароматизационный и гормональный выделений, он только содержит необходимые компоненты при условии натурального лазения самки в период брачных игр, да, и высыхания его на ветках вот, естественного. Да. Хотя, конечно, не стоит опускать такой момент, что, например, вот наши напитки, как бы советские пепси, это вот Байкал.
0: Да, вот, кстати, интересная тема. Это же тоже аналог, как бы, такой прообраз.
1: Ну, суррогат, квази, пепси, да.
0: Да, вот как с ним? Вот.
1: В них использовалось просто сало кабана дикого в период тоже брачных игр, но тоже изобилующее вот такими половыми гормонами. Ну, конечно, так как разряд абсолютно другой, и степень экзотичности животного, и его уровень.
0: Кстати, вот здесь интересный момент. Наверняка вот те... кто с какой-то ностальгией вспоминает Байкал, вот эти напитки, я имею в виду, этой серии. Ведь были такие люди, не секрет, которые любили их даже больше попсиколы, даже так говорили, да попсикола это все ерунда, вот то ли Байкал, что говорит ли это о том, такой вопрос я вам задаю, что их какая-то эмоциональная восприимчивость гораздо более мелкая, нежели у людей, пьющих попсиколы. Ведь ну что там, он, значит, подсаживается на сало кабана, это же как-то, я бы сказал, совсем уже грубо топорно.
1: Ну, многие люди слушают нехитрую музыку, читают бульварную прессу и при этом вполне счастливы. Также и не всякий поймет изысканное вино, вкус вина, и даже таких вот поп-продуктов, как натуральный Кока-Колы.
0: Ну что же, 946-21-80, телефон нашей студии, и ваши вопросы профессору Карлу Осиповичу Карне. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы
2: Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
2: Я хотел поблагодарить вас за то, что вы мою проблему так обсудили по поводу щеточек для пупков.
0: Да, нужно заниматься просто йогой, китайской гимнастикой.
2: Ну, ничего страшного. Да. У меня вопрос по поводу кау. Вот сегодня их, понимаете, была программа «В мире животных». Их там показывали, они абсолютно не пьют. Ну, как же так они не пьют? Это же может возникнуть у них проблема шелудивости, понимаете?
0: То есть совершенно не пьют?
2: Совершенно не пьют. Они питаются листвой и это самое, и не пьют абсолютно. В переводе с аборигенского этого языка их, какой у них там есть, это значит не пьющий. Коал – это значит не пьющий.
0: Ну, сейчас мы узнаем. Спасибо. Карл Оспич, что вы скажете на это, любезный?
1: Дело в том, что как раз вот мы вы предвосхитили одну из частей нашей беседы, что это только кажется, что зверек кала не пьет. Дело в том, что он питается исключительно влагой дождя, то есть дистиллированной водой. Он абсолютно не приемлет воду, собранную уже
0: там из луж откуда-то.
1: Минерализованную, да, или даже...
0: То есть вот вы хотите сказать, что в момент дождя он раскрывает свое рыльце и ловит им струйки.
1: Да, да.
0: И ученые что же, почему же они это не раскусили? Видимо, они думают, что это можно...
1: Например, можно сказать, что ленивец никогда не испражняется. Он это просто не делает никогда на ветке. Он спускается раз в 16-15 дней вниз и делает огромную лужу, потому что у него громадный мочевой пузырь, по-моему, чуть ли не 1500 кубических сантиметров.
0: Это практически 2/3 тушки.
1: И если, например, какой-то досужий наблюдатель пронаблюдает ленивца 3, 5, 7 дней, то он скажет, что он абсолютно не испражняется никогда. И только дотошный, только
0: настоящий исследователь,
1: да, сможет дождаться этого момента и засвидетельствовать для остального человечества, что ленивец не чужды, никакие, в общем, человеческие такие.
0: И уж тем более нельзя, наверное, доверяться все-таки попсовым телевизионным.
1: Ну и, конечно, или забраться в гущу, или на вершину эвкалипта и наблюдать вот этот достаточно интимный, трепетный момент поглощения струйки дождевой. Это тоже, в общем, только дотошный наблюдатель.
0: Зато какова награда.
1: Конечно, конечечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Сигизмунд звонит, Вермут.
0: Здравствуйте.
3: Добрый вечер. И у меня такой вопрос к вам. Вот относительно моей фамилии. Вот я знаю, что Вермут, да, Вермут?
0: Да.
3: Он как бы является наиболее тонизирующим напитком. И в то же время я являюсь представителем партии «Свободной Шелепихи». Это район такой в Москве. И нами установлено, что заморский напиток Кока-Кола основан на препарате ДУС, который, в общем-то, ну, все мы знаем, как советский. Это было выкрадено в свое время вот, американскими шпионами. И вот расскажите об этом. Вы про Пепси-Колу говорили, а Кока-Кола же отличается.
0: Да, да, отличается. Спасибо, спасибо. Спасибо за вопрос. Карл Свеж, действительно, в этом вопросе есть серьезный смысл.
1: Я бы хотел как раз чуть-чуть коснуться виноделия. Оказалось, что эйфория, возникающая при употреблении многих некрепких виноградных вин, возникает именно из-за того, что виноград этот мнут своими ногами молодые женщины селения. Что вино, изготовленное под прессом, абсолютно не обладает ни тем букетом, да, ни этими свойствами вызывать эйфорию и хорошее настроение. То есть именно контакт обнаженной женской ноги, топчущей виноградные грозди, именно вот выделение этих ног, они определяют эти редкие качества виноградных вин.
0: А если интересно, будут мужики топтать, наверное, вообще будет валить прям с ног. Как...
1: Я думаю, что свойства такого суррогата даже страшно представить.
0: Адскую картинку вы нарисовали. Ну что же, следующий телефонный звонок. В гостях у нас профессор Карл Осипович Карно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, уважаемые коллеги.
0: Здравствуйте, коллега.
4: Мне было очень приятно услышать от вас, уважаемый коллега Лаэрский и уважаемый коллега Карно. Дело в том, что вы подняли очень-очень важную проблему. Я должен сразу представиться. Я доцент лаборатории токсикологии и эпидемиологии имени Гумбольдта. Так вот, нам удалось раскрыть глубочайшую совершенно тайну газированных напитков. Дело в том, что углекислый газ, который в них содержится, в процессе питья выделяется и, попадая в кровеносную систему, угнетающе действует на мозг и разные нервные окончания. Таким образом, при длительном употреблении возможны различные формы деградации, дебилизма, а также определенных изменений внешних структур. Как-то уменьшение лба, облизание затылка и прочие такие вот...
0: И, кстати, появляется такая широта плеч неестественная.
4: Вот, совершенно верно. Да. И людям начинают нравиться пиджаки неестественных расцветок.
0: Что же, спасибо. Спасибо. Что вы скажете на это, Карл Васильевич? По-моему, тоже достаточно интересно.
1: Неожиданная озабоченность мне показала, что коллега говорил из целлофанового пакета с клеем «Момент», что он ставил в данный момент над собой какие-то токсикологические исследования и необычайный тембр его голоса. свидетельствует о том, что он, жертвуя собой, прервал эксперимент и общался с моим...
0: Ну, кстати, и жертву эксперимента, да, в данном случае, наверное, способ, влетит от
1: начальства. Мне хочется снять шляпу перед его личным мужеством. Спасибо.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я бы хотел, значит, по поводу напитков газированных. Вот мы с коллегой, значит, очень долго тоже их изучали. Значит, мы пришли к такому выводу, что все-таки дебилизм они не вызывают. Здесь присутствие там ортофосфорной кислоты, которая, значит, вызывает обильное выделение слюны у человеческой особи. Вот. И чтобы они как можно более серьезно действовали на организм, да, необходимо добавить какие-то небольшие частички фекалий толстопята. Вот тогда, значит, все побочные действия, они все будут сразу сняты абсолютно, немедленно.
1: Вы забываете о неизбежном присутствии гипосульфита свинца, выпив быстро стакан кока-колы через зубы, можно почувствовать, как они стали шершавые, да, вот такие. Как бы оголенные, в общем-то. И раздражая нервное окончание языка, они и вызывают ту самую дебилизацию неизбежную.
0: Конечно, даже это нарушение вкусовых ощущений.
1: Конечно. Все это в одну кучу. Рецепторное раздражение, тактильное.
0: Вообще, хотелось еще сказать, что вот попробуйте просто налить вашему домашнему любимцу, там, кошечке, собачке, какой-нибудь птичке, вместо обычной воды попробуйте налить кока-колу или пепси-колу, и вы увидите, что пить она ее не станет, даже если очень будет хотеть. А известно, что как бы животные наиболее тонко чувствуют какие-то экологические синдромы и изменения. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Карл Осипович Карнов ответит на ваш вопрос.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
6: Вы знаете, спасибо, что такую тему подняли, потому что у меня приятель есть. Вот, ему сейчас 35 лет, он до сих пор не женился.
0: И он еще жив.
6: Да, он жив, но вот у него постоянно он такой какой-то вялый, сонный ходил. А вот я сейчас послушал, понял, он любитель очень большой пепси-колы. Угу. Но, насколько я понимаю, там, так сказать, выделение в чистом виде содержится в очень незначительных дозах, но поскольку он выпивает почти ведро, он после этого уже...
0: Мутный-мутный.
6: Да, ходит такой осоловелый, и ничего ему не хочется. Угу. То есть здесь видно такое вот, оказывается, воздействие. До этого он не знал, но я так думаю, он, если слушал, должен быть вам благодарен за это.
0: Спасибо.
1: Спасибо, да.
0: Спасибо. Главное избавиться ему от этой привязанности. И, соответственно, тут пришли, нужно мне переговорить. Сейчас, секунду, пожалуйста, секунду.
7: Птицей быть — мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
0: Пять минут второго в нашем дивном городе. И в гостях у нас историк, популяризатор органного исполнительства Евгений Федорович Гедике. И я с радостью рад сказать вам здравствуйте, Евгений Федорович.
8: Добрый вечер. Но я хотел бы сразу вас поправить. Не историк, популяризатор органного исполнительства, а историк-популяризатор органного исполнительства.
0: Так, ну, будет я говорю точнее. Историк, популяризатор органного исполнительства.
8: Да, вот вы похоже сказали. Задавайте вопросы.
0: Ну что, Евгений Федорович, прежде всего я хотел узнать, кто та очаровательная дама, что находится рядом с вами, на которой вот такая замечательная шуба, которая очень недешево стоит, и почему она стоит, собственно, в углу спиной к нам и лицом в угол? Это как бы чем объясняется?
8: Это объясняется просто... Эта женщина мой ассистент, ведь когда я популяризирую органное исполнительство собственноручно, она помогает мне переключать всевозможные кнопочки, вентили и педальки. А шубка — это как бы спецодежда, потому что, сами понимаете, орган, он отчасти инструмент духовой, и оттуда, сами вы можете догадаться, немножечко сквозит. А женщина — это создание хрупкое, и чтобы так не было. А стоит она к нам спиной по привычке, потому что к публике и она, и органист обычно находятся спиной. Я просто так вот сел к вам лицом, хотя это нетрадиционно.
0: То есть вы хотите сказать, что это чисто профессиональная привычка, как, скажем, вот у преступников постоянно оглядываться, а у летчиков тоже оглядываться, вот также у нее постоянно стоять как бы широкой массе задом.
8: Да, и при том чутко улавливать каждое мое движение, потому что если она будет опаздывать, угу, то пострадаю опять же я. Это как от плохого вратаря страдает и нападение тоже, если можно выражаться спортивным языком.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, вот это ее как бы профессиональная привычка, она не перерастет в какую-то физическую патологию, поскольку я вот знаю, что сейчас... А, и вы в курсе, да, что сейчас в Москве проходят научно-медицинские семинары замечательного бейрутского доктора Йозефа Тумблера, который, в общем-то, практикует по части вот как раз различных патологий, профессиональных заболеваний. Есть еще такой замечательный доктор Клигель Каландадзе, вот они как бы работают параллельными путями, но в какой-то степени они соперники. Вот, может быть, вашей ассистентке придется к нему обратиться, чтобы каким-то образом, значит, сделать ей зрение, ну, как вот у птицы такой на 180 градусов, ведь она же постепенно может перейти вообще на задний ход, исключительно вот на улице везде. Это же действительно привычка. Она проводит, как мы с вами подсчитали, вот до нашего прямого включения в эфир, она проводит на сцене практически по 12 часов в день. То есть вы-то там отыграли и ушли, а она там прочищает вот под специальными ершами, прочищает трубы, значит, органа, промыв клавиш спиртовыми растворительными прибамбасами, там, значит, натяг пружин на педали и все такое прочее.
8: Еще она зеркальце,
0: да, все время
8: протирает.
0: Зеркальце, такое, да, да, протир зеркальце заднего вида, сколько организм должен видеть лица своих слушателей.
8: Ну, насколько там, я понял, значит, вы задали вопрос о патологии.
0: Да, конечно. Именно вашей ассистентке, поскольку вашей, ну и так видно по вашему виду, вы уж не обижайтесь, мы потом немножко позже опишем ваши профессиональные заболевания органиста, и тут нечего стыдиться, вы так не краснеете.
8: А почему? Я краснею именно от того, что вы заметили, что я как бы настоящий исполнитель. Но вернемся, да, к ассистентке. Я считаю, что не стоит жалеть о патологии, которая может ей грозить. Ведь все знают, что ассистенты – это как бы люди второго плана. И вследствие этого их личностные качества как бы стерты, они люди незаметные. Ей не надо часто выходить из дома, ей не надо бывать часто на публике. То есть если ее сразит какая-либо патология, она просто будет вести домашнее хозяйство, а там уже не важно, какой стороной ты садишься к семье, лишь бы пирожки были румяненькие.
0: А, простите, а как ее имя? Мы просто даже...
8: Ну а зачем это вообще?
0: Правильно. Ну а вы не думаете, Евгений Федорович, и не было ли в истории мирового исполнительского органного искусства таких вот, ну, не инцидентов, а происшествий, что ассистент музыканта, а это, с одной стороны, должность достаточно серьезная, но, тем не менее, очень незаметная. Очень часто, например, на концерте органной музыки, когда там в момент исполнения слышно, как то и дело из разных концов зала доносится, там, типа, один слушатель шепчет другому: а что это за человек, дескать, стоит с исполнителем и что-то там переключает. И никто всерьез не воспринимает ассистента. И не вырабатывает ли это у ассистента чувство какой-то собственной неполноценности, которое перерастет затем в желание как-то, может быть, отомстить исполнителю, например, запихнуть какой-нибудь тампокс в одну из труб органа, или там как бы смазать БФом клавиши. Вот не было ли таких моментов? Ведь это тяжелая профессия. Это мы, сидя в большом зале Чайковской всякой консерватории, слушая эти органные звуки, там мы же вдалеке сидим, а вот вы, знаете, я вам очень благодарен за то, что мне позволили вот посидеть за органом в момент исполнения. Это же дикое чувство на сцене, это же как в турбине реактивного самолета.
8: Да, вы, кстати, примите вот этот панадол, который всем советую.
0: Да, спасибо, действительно.
8: Что касается возможных вот эксцессов, я это все давно предусмотрел и извлек из этого такую пользу двойную, потому что мне теперь не надо тратиться на так называемого конферансье, который, запинаясь, объявляет мой репертуар, мои звания и прочие информационные сведения. Просто это Нина Александровна, я уж раскрою, как ее зовут.
0: Я так и подумал, да. По форме ягодицы, вот обычно такие именно бывают у женщин с именем Нина.
8: Вот. Она объявляет очень хорошо, так как я заставляю во время протирки вот этих клавиш.
0: Но Нина, вот она даже не смотрит в нашу сторону.
8: А она, зачем ей надо?
0: И молчит.
8: А ей не надо сейчас объявлять. Когда она будет, мы, может, попросим ее что-нибудь сказать, а может и нет. Она тогда повернется и
0: Но скажет. Она не обиделась, она как-то так стоит молча. Как-то, она... Может, это вообще уже одна шуба, может, нет голова, он... Странные люди, да.
8: Ну, извините, я бы вообще не акцентировал свое внимание на ней.
0: Ну, просто странный человек стоит.
8: Но вы посмотрите на своего оператора, что это вообще зрелище.
0: Ну, это не оператор. Оператор, она ушла, это Прохор. Это наша девушка Прохор, она как бы из благотворительных целей. У нас вообще же передача благотворительная. Вот все практически наши ассистенты, все наши вот тут референты при нашей передаче, это все мы даем людям как-то хотя бы самореализоваться. Вот вы, наверное, были удивлены видом вот этого человека с ёршиком, который вот сантехникой занимается, да, то есть, ну, как бы, но тем не менее, пусть он хотя бы здесь делает вид, что чинит сантехнику, чем дома там сходит с ума, тут он хотя бы его борщом покормит вот этим. Кстати, как вам наш борщ студийный?
8: Это когда это было?
0: Вам борща не налили? Я прошу прощения, вот в момент музыкальной паузы...
8: Да, я сейчас хотел бы предложить вашему вниманию.
0: Исправим ошибку.
8: Вот прямо сразу шестую композицию с этого компакт-диска. Это, кстати, записал я.
0: То есть вот это ваше...
8: Я не то что написал, я записал. Наиграл, как так сказать.
0: Понятно. А кто автор пьесы?
8: Вот там написано.
0: Ну, не обязательно нашим радиослушателям знать композицию.

0: Евгений Федорович, я хотел непосредственно перейти к теме нашей сегодняшней беседы. А тема нашей сегодняшней беседы – орган. Собственно, я предлагаю вам начать с экскурса в историю. Известно, что первые органы появились, как это ни странно, я даю вам возможность продолжить.
1: Они появились на Руси. То есть, конечно, не на той Руси, о которой вы говорите, что это великое государство, вершащее судьбы мира. Нет, это появилось как бы на территории Руси еще в эпоху скифских племен. Всем известна тяга человека к музыке изначальная. Сначала это были такие сухие стволы деревьев, по которым колотили различными частями тела. Потом это были дудочки. Потом эти дудочки слеплялись воском в такую, как бы, такой заборчик. В этот заборчик было интересно дуть. Но не более одного звука или двух, может быть, трех-четырех за раз вы могли извлечь из такого инструмента.
0: Причем тут нужно ведь оговориться еще, что в те времена такого понятия, как аккорд, вообще не было. И как бы когда самый первый человек, а в общем его фамилия, ну как-то фамилии тоже не было, его звали Иван Подвязко. Вот такое странное имя было, он сохранился в архивах.
1: Ну, вы немножко путаете. Да. Это был летописец, описавший вот эту историю, которую вы сейчас излагаете.
0: Ну да, да, так я просто это имел в виду.
1: Да.
0: Но он же был, его Иван Подвязко.
1: Ну, не знаю, дело в том, что есть.
0: Но, может быть, это собирать
1: псевдоним.
0: Да, может быть. Но вот, собственно, когда первый человек сел за орган и случайно издал, по-моему, три сразу ноты, то он тотчас был избит оглоблями и скинут в холодную воду. Это было такое наказание, поскольку считали, что вселился в него демон. То есть не было аккордной системы, ведь до того на Руси все пастухи там, ну и вообще в мире практически играли на, как бы на дудочке, где невозможно взять две ноты сразу. То есть это было для людей очень странным звуком в тот момент, который воспринимался ими как нечто сверхъестественное, значит, агрессивное.
1: Но я вынужден опять вас поправить, это было на территории Руси.
0: А ну, он вильней.
1: Да, избит он был вследствие клерикального консерватизма, который тяжело, с трудом, с издевательством над новаторами, но впитывал новшества, цепко их заимствовал и выдавал как бы за свою историческую суть. И поэтому человек, избитый оглоблями, он был не первый, не последний, но затем люди, которые не умели брать аккорды, получали такое же наказание, ну, не именно оглоблями, а, конечно, эквивалентные
0: ну,
1: ему.
0: Ну, как бы оглобли, это, да. Это же был такой вот первый способ, то есть зачем там нужно было дубину брать какую-то, вытачивать, когда взял уже готовую
1: оглоблю. Это же
0: оглобли.
1: Были скотоводческие племена.
0: Скотоводческие
1: насколько
0: племена, да. Практически. Вот. И, собственно, тогда и музыка. Тут нужно сказать, что музыка была как бы, ну, на уровне, вот я помню, мы как-то вели же разговор с одним замечательным тоже человеком, искусствоведом здесь, как пример, это вот татарская флейта из кишки сделана,
1: да.
0: Просто в которой он дует вокруг себя, вот обматывает, это был как бы инструмент, начиная с которого стали развиваться духовые, вот здоровый вот этот, как он, туба, да, называется?
1: Вот труба. Тут-то мы подошли, да, к самой сути, ведь духовые инструменты

0: и впоследствии орган появились именно благодаря скотоводству скотоводческих кочевных племен. Ведь все части были сделаны из органов этих скотских животных.
1: Конечно, меха. Да, не было ведь никакой синтетики.
0: Да, вот меха, меха.
1: Да.
0: Не те, которые вот на моей ассистентке, а меха в смысле...
1: Ну, которые вот даже, да. вот гармошка сейчас у нее лежит, а не у нее ассистентка, вот у нашей радиослушательницы постоянной Светланы Райзиной, она вот сейчас только что звонила, сказала, что вот у нее гармошка лежит, предложила нам отдать в наш музей. Вы видели, кстати, посетили ли вы наш музей при программе «Музей музыкальных инструментов»?
0: Я не впитываю новых ярких впечатлений перед ответственным выступлением.
1: Вообще тоже очень правильно. Да.
0: Вот спасибо, мне тут принесли.
1: Интересно. Мне тоже, кстати. Ну, вы это пока не пейте и не ешьте, мы попозже.
0: Да. Так вот, попробуйте угадать, какие еще части органа были сделаны из органов скотоводческих животных.
1: Ну, что тут угадывать? Я даже знаю, что, скажем, из поросячьих копыт были сделаны клавиши. Как ни странно.
0: Это не странно. Нет, но это знает любой. Да. Дальше. У вас еще есть две попытки.
1: То есть вы хотите узнать от меня...
0: Нет, я хочу, чтобы вы просто угадали, насколько популяризировано искусство в нетронутых мною массах.
1: Ну что, собственно, опять же, то есть вот от детали от свиньи, от обычной, они нашли, как ни странно, огромное применение в то время в музыкальном искусстве, то есть в музыкальном творчестве. Вот, скажем, хвостяру свинскую ее прилепляли для переноски сверху. Ну вот как, знаете, вот на тех же гармошках вот сделано, чтобы носить его, просто застежки из нее сделали.
0: По-моему, вы просто тянете время в судорожных попытках догадаться.
1: А, вот, кстати, из пятачков делали подставки для нот.
0: Но самое главное, что трубы-то делали из чего?
1: Трубы делали, насколько я знаю, из трахей.
0: Ну, из трахей это вы, конечно, почти угадали.
1: Кстати, видите, в чем дело? Ведь, вот, скажем, взять свинью, коня, да, или курицу. У них у всех трахеи диаметр разный. Приходилось им подбирать. То есть одна, знаешь, куриная — это самая высокая нота, а, скажем, бычья трахея — это самая низкая.
0: Но это на втором этапе развития. Когда
1: вы имеете в виду первый?
0: Когда появились тембровые различия, а первые были сделаны из берцовых...
1: костей, из которых перед этим высосали мозг.
0: Конечно.
1: Ну так бы вы и сказали, что это самая первая стадия. Я-то уже пошел дальше.
0: Ну, редко я появляюсь на радио, и недостаточно я популяризирую историю органного исполнительства.
1: Ну, мы вот исправим. Да. Кстати, вы знаете, Евгений Федорович, я предлагаю объявить все-таки наш телефон в студии, потому что, может быть, кто-то заинтересуется и захочет что-то узнать дополнительное о органной музыке. Телефон 203-19-22. Красивые, уважаемые, гордые и смелые, звоните сюда. Евгений Федорович Гедико, историк, популяризатор органного исполнительства, в общем-то, с радостью на ваши звонки, видимо, ответит.
0: Да, мы сейчас, может быть, послушаем что-нибудь.
1: Да нет, я хотел все-таки, чтобы не путаясь вот в конструкции. Вот скажите, каким образом, вот первый человек, которого вот описал Иван Подвязко, он слепил, он даже сам не знал, как это называется, это устройство. Ну, типа тогда и названия не было. Типа, ну, назовем его так, проорган, первый какой-то орган, так?
0: Может быть, назовем его архиорган.
1: Да, еще красивее, да. Архиорган. Да, действительно, архиорган. Вот затем, ведь люди не умели чертить, не было чертежей, не было каких-то... Каким образом...
0: Они даже пахать не умели.
1: Они пахали руками, вот как свиньи пятаком роют, у них не было устройств, они прям баб своих выгоняли на поле, и те руками прям...
0: Да, к вопросу ближе.
1: Да, к вопросу. Такие грязные руки он играл на органе. Да, насколько я знаю, тот вот человек, который, значит, изобрел, сконструировал архиорган, это было его первое и единственное изобретение. Затем, уже после него, поколение через два появился следующий этап вот этих органов, о чем уже говорил я, о трубах, сделанных из трахей. Вот каким образом пришла в голову следующему автору идея создать инструмент такой же? Ведь не было ничего. То есть тот инструмент, насколько я знаю, загорел в момент нашествия варварских кочевных племен.
0: Вы задали свой вопрос, да?
1: Какой вопрос?
0: Ну, короче, я опять же уточню. Человек, создавший такой инструмент, он просто-напросто немножечко тронулся и был сожжен вместе со своим изобретением по обычаю наших предков.
1: Тех времен, да.
0: И тот орган трахейный, который вы имели в виду, был создан как бы заново.
1: Да,
0: то есть все знают, что некоторые изобретения, как вот видеомагнитофон, телевизор и вертолет, были изобретены сразу по обе стороны океана.
1: Да,
0: так вот, но в данном случае это было изобретено в одном племени, но через несколько поколений.
1: Кстати, и, тут сразу...
0: Ну, подождите, дайте я... Самое главное, что ухо человека через несколько поколений требовало более сложных тембров. И он изобрел орган сразу с двумя видами труб, с костяными и трахейными.
1: Ага.
0: И потом он не поехал крышей, как его предок, а был воспринят своими соплеменниками очень благодарно, и они ему позволяли одним пальцем, потому что аккордов тогда не было, знали, какие знаете, что за аккорды издавать. Бывало. Да. Да.
1: Кстати, потом эти же соплеменники, когда настал период Великого Голода, они этот орган просто съели.
0: Да, и поставили ему потом... такой, когда этот человек все-таки умер, ему на его кургане поставили такой слепленный из глины такой подобие да, его коня. То есть это было очень почетно для тогдашних скифских соплеменников.
1: Тут нужно сказать, что в те времена конь котировался так же, как вот сейчас в Москве там какой-нибудь 600 и вот Мерседес. Нет, ну даже сильнее, даже сильнее. Нет. Действительно, это было не у всех.
0: Это только... было как орден вот какой-либо такой Александра Невского или... Ну какие у нас еще есть
1: ордена? Ну то есть не только престижно, но и почетно еще вдобавок. Вот, и, кстати, ведь тогда уже, ну ладно, это уже мы в другую область лезли. Но вот теперь я предлагаю, пока мы с вами откушаем то, что нам только что принесли, отслушать, собственно, композицию. Кто там нам насвистит?
0: Да, кстати, действительно, в этом фрагменте будет много маленьких-маленьких трубочек, которые введены, кстати, по моему предложению в конструкцию данного органа. Этот орган находится, сейчас скажу... в одном из японских городов.
1: Наверное, Хиросима.
0: Да,
1: но там есть... самый мощный.
0: Да, там концерт-холл Хиросимус.
1: Да.
0: Вот. И, короче, есть свистящие звуки, вы угадали, послушаем.

0: Евгений Федорович Кидюке, историк-популяризатор, у нас в гостях в Москве. Тем временем уже 33 минуты второго. Речь у нас идет о органной музыке и вообще об инструменте орган. Хочется сказать несколько слов о самом Евгении, пока он сейчас вот пытается оттащить от угла свою скромную ассистентку. Первый свой орган Евгений Федорович сконструировал в 1977 году. И этот орган являлся, собственно, как бы детской игрушкой. Ну, то есть все наверняка вы помните такие детские рояльчики, там синего цвета, черного, маленькие такие, в одну октавку с деревянными клавишками, которые стоили что-то очень дешево, и там были воткнуты внутри металлические стержни, по которым ударяли молоточки. Вот такого же размера изобрел орган Евгений Федорович. Причем, как бы пупсик должен был еще такой, ну, ногой нажимать на специальную клизму, которая лежала внизу. И смысл этого органа был в том, что, во-первых, ну, вот детская пианинка, она развивает в ребенке скорее чувство ритмики и, может быть, чувство какой-то, ну да, гармонии, скажем. Тогда как орган, он еще и должен был развивать в ребенке и чувство интервала, поскольку длительность звука и длительность усилия нажатия ногой, по мнению Евгения Федоровича, должны были воспитывать в ребенке какое-то чувственное, сказать, отношение к музыке. Но заформализированные производители отказались, в общем-то, выполнять этот инструмент в серийное производство, воплощать в силу, в общем-то, причин вполне понятным по тем временам. Кстати, я знаю, что, Евгений Федорович, ваша внучка, она вот сейчас как раз играет с таким органчиком.
1: Нет, она сейчас спит в кроватке.
0: Ну, кстати, вот кроватку я бы вас попросил немножко отодвинуть правее, потому что иногда тут приходит Володя Фоломеев и может наткнуться. Он,
1: как... А вот этот говорящий человек, который что-то...
0: Да, вот читает новости, которые... Mm-hmm. Так что вот... Вот, ну что же, мне тут нужно... Какую композицию мы будем слушать?
1: Номер 20. Если у вас считает ваш убогий, кстати, компакт-диск-плеер.
0: Да, я все хочу купить новый.

0: Эхо Москвы.
1: Птицы быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: Евгений Федорович, я знаю, что вы, ну, помимо, так сказать, вот каких-то своих изобретений бытовых, ну, в частности, на самом деле, вот многие наши радиослушатели помнят первые советские соковыжималки, кофемолки, это все дело рук Евгения Федоровича Гидюке. И как ни странно, вы можете подумать, что вот как бы человек такой разносторонний, этого не может быть. На самом деле это факт. Я знаю, что вы еще наладили в таком городе, как Геленджик, бывшем очень серьезном курортном городе. Сейчас, естественно, туда вряд ли кто-нибудь поедет, как, собственно, и в разную Ялту, где сервиса никакого, а цены здоровые.
3: Денег,
2: и там люди прям откровенно их всячески выманивают. Вот, вы открыли там сувенирную лавку по производству, опять же, органчиков, причем действующих моделей, которые модники могли вдеть вместо сережек, вместо значка, повесить на шею. И даже вы были владельцем в то время нелегального тату-салона, татуировочного салона, где любой мог заказать себе картинку. И, как правило, эта картинка была связана все-таки с музыкальным искусством. Либо это виолончель со змеей, либо это там ружье или кинжал, на кончике которого орган болтается.
3: Я должен добавить, что сам этот салон, он был тату-тото-салон. То есть там было такое подобие тотализатора. Вот, не путать с популяризатором, кстати. На котором вы могли поставить на... Имелась таблица международных конкурсов. Угу. Преимущество, конечно, органных. И вы могли поставить на любого исполнителя, что он там займет, что он, куда, в какой тур пройдет. Ну, все вот эти вот детали.
2: Ну, типа лотерея.
3: Да, да, да. Вот. И получать какие-то призы. Хотя, в принципе, должен вас несколько, может быть, разочаровать, призы были чисто такие символические, опять же, сувенирные. То есть премировались выигравшие вот этими органчиками, виолончельчиками и прочими музыкальными инструментами, выполненными в сувенирном исполнении.
2: Ну, то есть вроде мелочи, а приятно.
3: Ну, как сказать, сейчас на раритетных аукционах некоторых западных европейских городов цена их, в общем-то, растет.
2: А скажите, правда ли, вот в свое время в средствах массовой информации проходила такая информация?
4: Как я хорошо, красиво выразился.
3: Да, это каламбур, я бы сказал.
2: Каламбур. Кстати, у нас сотрудники есть по такой фамилии. Каламбур. Да, но это не имеет отношения к делу. Собственно, был такой слух о том, что замечательный исполнитель Фрэнк Синатра заказал вам автомобиль в форме органа, который установлен вот в этом, в Рижском соборе, как он называется. Но это не важно. Это не обязательно знать нашим радиослушателям. И что вроде бы вы выполнили эскиз, и Фрэнк Синатра практически вот в течение 8 лет ездил на этом органе. Причем как бы с виду это был, ну, действительно, вот едет орган, скажем так, весь в трубах. Единственное, что он, по-моему, не звучал.
3: Ну, как же не звучал? Да, обижайте. Ага. Дело в том, что именно под Фрэнка Синатру было сделано все в этом оргомобиле, как мы его назвали. Сами можете догадаться, что Фрэнк Синатра, будучи талантливым певцом, а также руководителем некоторых мафиозных структур, мог себе позволить ездить не сам, а как бы с шофером. А тем временем и не с одним, что характерно. То есть один шофер, сменщик, рулил. Второй шофер качал. Воздух, я имею в виду. То есть подкачивал. Он, вернее, сам-то не качал, естественно, там не было таких. Он направлял выхлопные газы сквозь вот эту меха, которые, ну, они тоже видоизменены, конечно, с течением веков.
2: То есть, видимо, там была какая-то сложная система,
3: ну,
2: вентилей,
3: да,
2: ну,
3: да,
2: всяких перекрытий.
3: Вот. А маэстро Фрэнк, наигрывая по пути, напевал свои шлягеры.
2: Вот, то есть это скорее был такой рекламный, я так понимаю.
3: Мало того, это были благотворительные ездки по различным бедняцким кварталам, где люди не могли посетить его концерты в фешенебельных залах. Вот, и даже иногда не могли купить его и диски, так как диски все-таки тоже кусаются. Вот, и... Ну, а человеку хочется иметь популярность не только в богатых кварталах, а, так сказать, среди масс, откуда он сам родом. Вы все знаете, откуда родом Фрэнк Синатра.
2: Да, это уже давно не секрет. А скажите, Евгений Федорович, вот наверняка, послушав нашу сегодняшнюю беседу, многие радиослушатели захотят своим детям, ну, может быть, и себе приобрести домашний орган. Но не, опять же, электронный, а духовой. Вот какие возможности сейчас в нашей стране, ну, скажем, по тому, чтобы просто купить? Я не имею в виду, там понятно, что за деньги можно просто снять под жилье большой концертный зал имени Чайковского просто, или под офис, и там жить, и играть на этом органе сколько хочешь. Я имею в виду человека с, ну, со средним достатком, скажем, если он работает там... Ну, просто на какие-то средние шиши.
3: К его услугам продукция нашего, так сказать, в прошлом это называлось кооперативное объединение. Сейчас оно носит более громкие названия. Но называется оно «Органо Альфа Люкс». И там мы производим вот эти домашние органы. Но должен вам сказать, что это не те органы, которые широко рекламируются всяческими там, так называемыми, ведущими фирмами Запада. Это всякие там сэмплированные домашние, как они пишут, дом-органы. Ну, имеется в виду соборные органы с большими педалями. Это разве что для новых вот наших... богатых людей, которые могут позволить себе купить такой орган, но не могут позволить себе на нем играть, потому что за неумением.
2: А люки вы устанавливаете?
3: В каком ключе?
2: А, ну, впрочем, это не важно.
3: Нет, почему? Дело в том, что все зависит от желания заказчика. Конечно, мы выполняем и спецзаказы богатых людей, наших спонсоров, которые... как бы вливания нам делают денежные, дабы мы могли осваивать новые технологически менее емкие модели. Вот. Но для них мы делаем люковые такие как бы модификации. Но, в принципе, это не имеет отношения к тембровому решению органного, так сказать, звучания, к которому мы привыкли.
2: А скажите, вот такой вопрос, чисто, может быть, из области энциклопедической. Сколько вообще всего в мире серьезных органов, которые котируются по звучанию? Ну, там, скажем, вот, опять же, в том же большом зале консерватории стоит достаточно, насколько я знаю, серьезный инструмент. Вот, а еще где-то... В каких точках мира стоят такие же серьезные?
3: Ну, вы знаете, я над этим сильно не задумывался, но...
2: Ну, как... а план-схема должна быть...
3: Как исполнитель.
2: А.
3: Живой. Живой, так сказать, клавишный исполнитель. Я должен сказать, что я не очень задумываюсь над этим вопросом. Для меня котируется тот инструмент, на котором в данном случае исполняю я какие-либо свои репертуарные произведения.
2: Угу.
3: Если вы хотите... так сказать, опробовать это в жизни, пожалуйте, на наши концерты, на мои, вернее, с Ниной Александровной. Я ее все-таки чистил в своей команде, потому что без нее вот эти все клавишки были бы, во-первых, не так ярко бы они блестели, а кнопочки не так бы шустро переключались во время игры.
2: То есть она вот как конкретно занимается переключением регистров?
3: Да, она называется, должность, которую она исполняет, называется ассистент органиста, то есть во время концерта. Она
2: а бывает... в трудовой книжке что так же не так и написано, да?
3: В трудовой книжке в связи с сложностью законодательства не будем говорить, что написано. Ну, понятно, да, понятно. Но она, эта женщина, в силу специфики своей профессии, стоит всегда к публике как бы спиной или отчасти боком. Она переключает кнопки, она выходит на авансцену, объявляет мои произведения, то, что я исполняю,
2: то
3: мои
2: звания. То есть это все она же, да? Потому да, что да, я да. как-то вот осмотрел, выходила другая толстая такая тетка, объявляла.
3: Дело в том, что иногда мы ездим в отпуск. Ну, там я не в состоянии следить за диетой жены, я просто не позволяю себе.
2: Это ваша супруга Нина, да?
3: Откроет этот секрет, да.
2: А как же вот та вот блондиночка? Вот,
3: это импресарио.
2: А, все, я понял.
3: Так вот, еще об ассистентке. Да. Дело в том, что по своему характеру она человек тихий, невидный, как бы человек второго плана. То есть, если ей не, ну, если выпадает какая-нибудь передряга в жизни, типа безработицы, отсутствие концертов, она сидит дома, делает румяные пирожки и вообще ведет себя скромно, она не ропщет на судьбу.
2: Ну, кстати, в общем-то, заметно, что она такая женщина очень тихая.
3: А вот, извините, вот эта шубка, которая на ней надета, от некоторых сквозняков, которые свойственны органному.
2: То есть она все-таки вот прям в этой шубке вот занимается.
3: Конечно, но это же симпатично. То есть выходит нарядная дама.
2: Вообще действительно.
3: Я потом в смокинге, кстати, он пошит из легчайшей ткани тропикана в австрийском пошивочном объединении одного из пригородов Вены. Специально по заказу меня. То есть меня специально приехал портной. Он обмерил мои антропологические данные. Уехал, и мне выслали по почте с другим, так сказать, представителем фирмы. Да, да, мне выслали костюм, который очень оказался мне в пору, если не считать некоторой узости брюк. Ну, это я, опять же, после отпуска приехал.
2: Это просто вот, насколько я знаю, вы увлекаетесь велосипедным спортом, и ляжки у вас, конечно, не бей лежачего. А скажите, Евгений Федорович, вот мое такое мнение, что, так сказать, в зоне дислокации органа, вот этого сложного устройства, должно быть очень много пыли или наоборот, ее быть не должно. Как вот происходит вдув или выдув?
3: Вот это я не знаю, потому что я же не ассистент, я всегда был солистом. Я не вдаюсь в эти подробности. На все есть Нина Александровна, она делает все, что нужно.
2: Но мне, она никак все не может.
3: Я могу только сказать, что я не кашляю во время тутти, которые я люблю включать в самых кульминационных местах.
2: Тутти дабы... это кто?
3: Ну, возьмите вот это.
2: А, ну
3: я вам пришлю как-нибудь словарик музыкальных терминов, чтобы вы, так сказать, осмыслив нашу беседу по-новому, кое-что поняли для себя.
2: Тутти так зовут вот собачку нашего Прохора еще. Я уж подумал,
3: ну, я знаю, что... у вас на все есть ответ. И какие-то странные ассоциации, довольно забавные, может быть. Но просто я еще не совсем привык к этому.
2: Ну, у вас возраст такой достаточно консервативный. Но я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. И у нас в гостях историк-популяризатор Евгений Федорович Гедикин. Вы можете задавать ему вопросы по нашей теме, по теме нашего разговора. Будьте, пожалуйста, кратки, формулируйте ваши вопросы поточнее, чтобы не запутать нашего уже достаточно пожилого, в общем-то, гостя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
0: Алло, Саша, доброй ночи, это
2: привет.
0: Алексей.
2: Здравствуй.
0: Вот очень приятно слышать эту музычку, потому что действует она очень как-то умиротворяюще на меня, вот в частности. То есть как там, ну, на змею музыку краситель. Ну, во-первых, я хочу так поздравить вас с двойным праздником, во-первых, с вашим грудничком Гошей.
2: Да, да.
0: Вот. А во-вторых, собственно, с праздником, в общем, национальным. Это, ну, говорят, что, в общем-то, первая суббота последнего месяца зимы, я бы сказал несколько шире, первый уикенд последнего месяца зимы. Вот, и сегодня, когда я, собственно, ехал домой, и в метро было очень страшно находиться, потому что, в частности, машинист, например, остановил, собственно, поезд на метромосту и сказал, остановка по требованию.
2: Да?
0: Да, да. И, значит, смеялись в вагоне все, кроме меня, потому что, в общем-то, что ждать от этого машиниста, ну, я, в общем, не знал. Вот. А, значит, вопросы, собственно, такие. Вот скажите, Евгений Федорович, вот дело в том, что я как-то так, ну, с удовольствием слушаю вот, альтернативную какую-то музыку, новую. Вот сейчас много очень групп молодых, которые, ну, используют в своем, ну, в звучании своем, что ли, такие еще, казалось бы, давно очень редкие для нас инструмент, ну, волынка, например. Mm-hmm. Вот. Так, собственно, почему же, может быть, просто я не слышал, но я еще раз повторю, что я достаточно много слушаю вот музыки, новые именно. Не используется, значит, в их музыке орган. Это связано с громоздкостью или с какими-то, в общем-то, иными причинами, а это есть. Вот это, значит, первый вопрос. А второй вопрос, он, значит, касается, собственно, техники безопасности при игре на органе, потому что, в принципе, инструмент духовой, да?
2: Да, конечно.
0: Вот вы, Саша, как-то, я помню, ну, не так давно, я уж не помню, что за команда была у вас в гостях, говорили, что вас продуло волынкой, да?
2: Было дело, да. Надуло пазухи за ноздрями, да.
0: Понятно. Ну и как вообще?
2: Прокол произошел, значит, скач всяких там вот этих шлаков, а-а-а, после чего как бы вот восстановилась нормальная жизнедеятельность пазуховых этих вот ямкостей.
0: Да. Ну, то есть вы сейчас здоровы?
2: Да, конечно.
0: Ну, слава богу.
2: Да, спасибо.
0: Вот, значит, потому что, собственно, вот про технику, опять же, безопасности игры на этом инструменте, потому что... То есть как, собственно, предохраняться от этих ну, ветров, там, я не знаю, возникающих при игре, или там же есть и клавиши, насколько я помню, потому что вот, когда я в бытность своим студентом очень часто отдыхал в Эстонии, я, собственно, очень любил там попив темного пива, сходить вот как раз на концерт органной музыки, потому что, ну, действительно, это, в общем-то, в кайф.
2: Да, да, да, несомненно. Ну, я понял, сейчас мы узнаем у Евгения Федоровича ответы на ваши вопросы.
0: Спасибо,
2: до свидания. Насчет первого вот все-таки вопроса я позволю себе сказать, что, насколько я знаю, иногда в музыке, называемой музыкой Doom Metal, бубенить, иногда используется всячески вот органные дела, но это, по-моему, не настоящий орган, как правило, а какой-то клавишный. Или если настоящий, то, может быть, с фонограммы откуда-то.
3: Нет, я должен вам сказать, что настоящая Doom-команда считает своим долгом записаться с настоящим органистом и с настоящим хоровым коллективом, если вы вспомните, что там участвуют хоровые коллективы. И мало того, сейчас в мире происходит единение, сближение культур альтернативной, молодежной, академической, аутентичной. И многие серьезные хоровые коллективы, а также органисты ищут творческих контактов с Doom-командами. И они записываются вместе, притом в очень хороших залах. Например, Musikverein в Вене. То есть я конкретно, кстати, собираю некоторую такую фанатечку думовскую. Но я не отталкиваюсь от названия каких-нибудь там команд. Я отталкиваюсь от того, где записано. И мне больше по душе именно записи в Musikverein в Вене. С этим хоровым коллективом, называется Singverein. И с местными органными исполнителями. А что касается, в общем, этих двух вопросов, то ключевым словом будет в моем ответе слово «волынка», которое произнес, кстати, человек, который спрашивал меня об этом. Волынка — это своего рода тоже архи-орган, или как вы выразились, про-орган.
2: Ну да, да, то есть это...
3: Да, да, только она появилась гораздо севернее, в кельтскую эпоху, когда уже не было скотоводства. Уже было земледельчество,
2: и была очень, кстати, дефицитная древесина, поэтому зато скота было много.
3: Да, как всегда, когда есть пахотные земли, то скот тоже
2: Мало бревен, то есть скотина много, бревен мало, в результате, скажем, корпусность весьма затруднена, приходилось как бы делать такую мешковатую форму из скотины, а вот какую-то, значит, деревянную конструкцию корпусную соорудить было просто не из чего.
3: Да, но трубы делали из стеблевых растений.
2: Да, как-то вот, например, зонтичность. Ну, вот и всякие тростниковые тоже, там же были достаточно обильные заросли тростниковых.
3: Да-да, и родина гобоя тоже, кстати, в Кельтии, в древней. Потому что там же звук извлекается посредством вибрации двух пластинок из камыша. Да. Он называется трость.
2: Кстати, здесь вот можно напрямую так проследить аналогию вот всех этих инструментов духовых, волынка, гобой, там трубу, можно тоже туда саксофонов пиндюрить. И все это в целом, синтез всех этих духовых инструментов нашелся, как ни странно, в органе. Но чтобы было что-то свое, потому что, ну, представьте себе, это же очень, например, достаточно просто взять там гобой, все вот эти там духовые, и просто, чтобы люди, несколько человек, гудели. Получится, так сказать, духовой ансамбль. А орган, он тем и нов, что при, скажем, соединении функциональных качеств всех духовых инструментов там было найдено какое-то свое звучание за счет, скажем, расфразировки каких-то отверстий, всяких там труб там, и прочих там полирольных дел мастеров. Продолжайте, пожалуйста, Евгений Федорович. Вы хотели на второй?
3: Да-да-да. Вопрос был о том, как предохраняться.
2: Это, кстати, действительно очень интересно, потому что существует масса разных мнений. Например, вот по ТВ-6 в рубрике «Аптека» недавно вот совершенно эту тему серьезно обсуждали. И тем не менее, количество вот каких-то незапланированных вот этих моментов постоянно происходит и переполнены. Вот и рот больницы, все это уже...
3: Мой ответ краток. Закаляться. То есть человек, который испытывает такое воздействие среды, играющий на таком ответственном инструменте, должен быть закален не только морально, дабы прочесть замысел автора, скрытый за этими обильными нотными знаками. Он должен быть закален и физически, то есть не подвержен быть простудам. А так, если вдруг что случилось, ну и опять же я советую этот самый, как его там, вот, ну, 7 бед, один ответ.
2: Да.
3: Вот, но я должен, так сказать, считая своим долгом воспользоваться предоставленной мне трибуной и описать состояние дел в нашей, так сказать, демократизированной культуре. А именно, где-то с 85-го года в нашей культуре началась... демократическая реформа. Но эта реформа приняла лишь внешние стороны. И, например, некоторые коллективы, которые раньше назывались коллектив, там, при таком-то министерстве, при таком-то какой-то филармонии, коллективы начали носить название «коллектив имени художественного руководителя». То есть художественный руководитель как бы взбирался на самый пик этой пирамидальной иерархической системы, свойственной отныне нашей культуре. И что влечет такое положение дел? Человек, творческая личность с неоднозначным характером, с разными темными и светлыми сторонами своей личности, взбирается на эту пирамидальную систему и начинает оттуда как бы дожимать локтями тех, кого он не мог дожать при коммунистическом режиме, так как при коммунистическом, кстати, режиме, извините, его самого могли дожать в любой момент, не пустить за границу, не дать из государственной коллекции скрипку Страдивари, а также лишить записей, дачи и семьи.
2: Кстати, бывало так, что дожим производился не только или оттуда, или отсюда, и оттуда, и отсюда, потому что иногда бывало уже, как говорится, не до жира, но без рыбы и сам раком встанешь, и вот эти все сложности до сих пор многие помнят.
3: Ну, я думаю, что вам-то помнить нечего, вы слишком молоды, вы не застали пика вот тех додемократических отношений. Реформ, но я спрошу вас как исполнителя, Вот представьте себя на месте человека, который выбрался на вершину пирамидальной системы в культуре. Что бы вы сделали?
2: Ну, первым делом я бы позвал друзей, мы бы выпили.
3: Это чисто внешний шаг, я думаю. Я думаю, что какие-то видоизменения таятся у вас в подсознании. И вы даже, может быть, сейчас и не скажете, потому что трудно представить. Вы же человек.
2: То есть вы хотите сказать, давайте скажем, более конкретно. То есть вы хотите узнать, что бы я сделал, будь я министром культуры?
3: Министр культуры несколько не... более номенклатурная должность. Представьте себя руководителем эстрадных коллективов Москвы, например.
2: Всех?
3: Конечно. Если не всех, то вы начинаете создавать эту структуру, и постепенно коллективы, которые не входят в вашу компетенцию, они являются не раскрученными.
2: Как бы уже такими...
3: Они не раскручиваются.
2: Это называется independent.
3: Вот-вот.
2: Угу. И что вы хотите узнать?
3: Я должен вам сказать, что вы сами не знаете, что вы бы сделали на месте, если бы попали на такой пост. Ведь вы же человек невысокого.
2: Вы скажите, извините, что я должен сделать, чтобы я как бы несколько понял.
3: Вы должны быть демократичны по своей сути. Вы не должны хищнически впиваться в самые болезненные точки молодых коллективов, которые лишают их творческой свободы.
2: Ну, вообще, я бы, во-первых, сделал бы бесплатные им таблетки раздачи, потому что очень большое количество все-таки
3: тратится. А на чьи средства? Спонсоров?
2: Ну, я бы к тому времени был бы очень поднявшимся дяденькой и мог бы сам покупать им, прикладывать к зарплате.
3: А вот вы говорите, вот, как настоящий человек, который не ведал никогда раскрученности и как бы сценического успеха. То есть это все мечты и далекие от реальности. Человек, попадая в раскрученное состояние...
2: Нет, подождите, я вот здесь конкретно вот всем женщинам на 8-е каждый месяц, и 8-го я дарю им таблетки, разные там бинты. А вот, кстати, перед Новым годом я каждому сотруднику радиостанции подарил по куриной ноге. То есть почему? Я совершенно сейчас уже воплощаю свою программу в жизнь.
3: Да, но насколько я знаю, вы ждете от них встречных подарков.
2: Да, мы постоянно друг другу делаем такие сюрпризы. То есть, скажем, через месяц они мне же подарили эти ноги назад.
3: Извините, дело в том, что в кругу у нас исполнителей и популяризаторов принято, когда в помещение входит новый персонаж, знакомить... так сказать, гостя с тем, кто вошел.
2: Это же ваша ассистентка, ну что?
3: Нет, я имею в виду вот это.
2: Она просто повернулась уже лицом к вам. Вы Евгений Федорович.
3: Ну ладно, я не буду настаивать.
2: Ну, я предлагаю послушать композицию. Пока.
3: Да, там органчик, кстати, вот тот, который я не советую покупать под каким-то странным названием «Хаммонд». Что-то он там похрипывает, делает какой-то грязный такой заполняющий звук. Солиста плохо слышно, вот очень громко. Вот это не надо брать в магазине.

0: Прислушайтесь к этим звукам, не правда ли? Они заставляют вас вспомнить о детстве, о траве, которая была экологически не потоптана еще, и о молочке, который мама утром приносила, снимала с него пенку,
1: сцеживала его сама.
0: Да, и так далее. Вот, видите, я смотрю на ваше лицо, оно немножечко стало более серьезным. Какая-то мысль пробежала.
2: По поводу пенок, вот я когда в деревне жил, вот почему все девки, они такие розовощекие? Ну, им же пенки дают.
3: Молодой человек, разрешите.
2: Какой я вам человек молодой? Убери его, убери отсюда. Я говорю, девки там такие розовощекие все. Их поэтому молоком ты и кормишь, чтобы щеки потом розовые, пудры на них не тратить. Вот. А почему щеки-то розовые? Да потому что пенки они едят эти вот в детстве. И главное, что пенки они едят не те, что со стаканов снимаются, а с кастрюли вот эти жирные. И...
1: А еще вот вы знаете, что есть на самом деле в деревне такой сосуд, называемый крынка. И в нем молоко наливают и делают топленое. То есть там сверху такая прям лепешка плавает без муки, правда?
2: Ну, я верю, я видел 100 раз эти.
3: Нет, ну это специальная технология выпенивания молока до невозможности. То есть то, что остается сыворотка, это вообще никому не надо.
1: А в смысле, пенка? Сыворотка это вот нижняя.
2: Ну да, вот это. Саша, ты ведешь на этот бред? Какая сыворотка? Это молоко, которое сварили, и все. Тут сыворотка уже какая-то началась.
3: Ну кто из нас деревенский житель?
2: Ну конечно же.
3: Ну, у меня, кстати, творческий вопрос. Вот тут был вопрос от слушателя по поводу альтернативных молодежных течений.
2: Мы говорим о молоке, какая альтернатива? Тут выбирать нечего.
3: Молоку нет альтернативы, я согласен, да.
1: А, кстати, вот я помню, у нас ведь был разговор о таком понятии древнерусском, как девка, харя, кровь с молоком.
2: Ну, я и говорю, вот она, когда пенок обожрется, у нее сразу кровь с молоком получается.
1: Нет, а еще же была другая теория насчет вот дойеров, которые одним взмахом косы производят. Водился отсек выменного отростка у тёлки, и все это плюхалось прямо в ведро, вскорму, потому что ведь действительно не секрет, что груднички все рождаются изначально вообще бледные. Ну вот как и что вот твоя рубашка?
3: Ну да, китайский краситель, сами понимаете. Ну.
1: Вот, то есть, а потом уже получают эти кровяные
2: вот
1: тельца.
2: На китайские красители, да, отмазался, а сам под солнцем в рубашке спит все время, она и выцвела.
3: Извините,
2: вот
3: вы видели пиратские диски, изготовленные Болгарией и Китаем? Ну, какие из них более ярки?
2: Ярки, родные. Какие?
3: Ну, если вы можете себе позволить, то, конечно.
2: Ну, а что нам?
1: Да, ну и, собственно, вернемся к основной нашей теме.
2: Кстати, сыр тоже из пенок делают.
1: Вот нам звонят по телефону, я думаю, может быть, мы послушаем, что хотят у нас спросить наши радиослушатели, и Евгений Федорович Гедики, историк.
2: Как его ты говоришь?
1: Гедики.
2: Да, кто ему так фамилию придумал? Ну и родители, а?
3: Извините, я внук замечательного советского органиста, композитора и
1: популяризатора. А как сейчас дедуля поживает ваш?
2: Кого-кого великого?
3: Кстати, если вы насчет дедули, я вам пришлю по почте энциклопедию. Там указаны годы жизни моего дедушки, который скончался накануне военных действий с немецкими фашистами.
2: Ты откуда его привел-то вообще?
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте, Александр, доброй ночи. Мы сейчас как раз с подругой обмываем покупку ей шубы из опоссума.
1: Ага.
4: Как вы на это смотрите? Как вы смотрите на то, что из опоссумов делают шубы?
2: А вы не подали на нее еще в суд?
4: На кого? На подругу?
2: Ну, конечно, ничего себе.
4: Так, ну, она же здесь ни при чем, не она же сделала из опоссума.
3: А я предлагаю обмыть подругу в формалине.
2: Кто купил?
4: Подругу в формалине, ну зачем же так жестоко?
2: Нет, кто шубу купил?
4: Подарили.
2: Кто он такой?
4: Кто он такой?
2: Кто шубу подарил?
4: Ну, какая разница?
2: Ну, как это какая разница? Если мы завели об этом речь, то это имеет важный факт в расследовании.
4: А что, это из вашего опоссума?
2: Какая разница, из чего опоссума?
1: И тут вообще, в принципе, не, без разницы, из чего пошита шуба.
2: Вам задали вопрос. Вы что, отвечаете вопрос на вопрос? Это неприлично.
5: Мы же все-таки в прямом эфире.
2: Да, это вам не телевидение.
4: Ну, мы в прямом эфире, не в КГБ же.
2: Ну, какая разница? Ну, вот именно, так говорите, раз не в КГБ. Что вы там скрывать пытаетесь имена? Говорите, пусть
4: знают. Мы ничего не скрываем. Нам пусть скрывать нам... нечего. Мы хотели узнать, как вы относитесь к тому, что из опоссумов делают шубы.
5: А вы кому вопрос-то вообще задаете?
4: Как,
2: Саша, вы же не слышали, что внук называется? Глухой еще.
1: Вопрос, значит, насчет шубы, да?
4: Да.
1: Это, понимаете, дело в том, что тут зависит от того, насколько мы в душе фермеры. Вот, то есть тут только от этого. Вот, и больше тут даже ответить нечего. Если тут смысл-то в том, что, скажем, в Соединенных Штатах Америки вот ваши действия бы целиком одобрили. Там даже трусники шьют из шерстки опоссума. И вообще там носки, ну все, то есть там вообще. Вот, а здесь это достаточно экзотичное животное. Вот, и, в общем, осудить вашу подругу можно только за то, что вот эту шубу, ну, вернее, шерстку, вот, из которой сшита эта шуба, обменяли здесь наверняка на какое-то количество, может быть, цветных металлов или еще на что-то.
2: Не, а как парня-то звать? Кто дарил-то?
5: И с какой целью, кстати?
4: Да нет, нет, родители с целью, чтобы не замерзнуть зимой.
2: А, родители? Нет, вот есть, вот с этого-то и начинается, Саша, у нас с детства.
4: Есть подход, есть гринписовский такой, что...
2: Да какой там... тут гринпис? Время
5: о гринах, кстати, это подозрительно.
4: А можно, так сказать...
2: Какое отношение имеет американский
4: доллар? Вот надеть на себя шерсть эту и перевоплотиться, в общем-то, в этого зверя, в общем-то, почувствовать в себе какие-то...
2: По-моему,
4: его...
2: это попытка отмазаться просто.
5: Это вульгаризация буддийского индуизма.
1: Вот вы видите? Вы видите, так, что говорят
2: люди
1: коллеги?
2: Люди иногда делают вещи, не осознают, что это очень высокие религии затрагивают они и так далее.
1: Понимаете, дело в том, что, скажем, вообще, как бы одевая на себя шкуру какого-нибудь животного, да, там, вот вы тем самым становитесь новой душой этой одежки.
4: Да, вот я это
2: слушатель, а?
5: Ну, вы знаете, да, я бы немножечко оправдал, человек все-таки мороз снимает долю какой-то ответственности из того, кто дарил, из того, кто нужен.
2: Хорошо, а как же древние люди ходили без одежды? Ходили ведь?
5: А с них тоже снимали три шкуры, свои же соотечественники. Вот мы говорили о скифских племенах, нет.
1: Нет, подождите, собственно, уже сейчас наш институт защиты человека от окружающей его среды разработал новую технологию для пар. Конечно, если человек идет в одного по улице, то ему лучше там как-то утеплиться там. Вот. А если вдвоем, то можно идти в голом виде вообще. Главное, друг на друга неустанно дышать. Обогревать друг друга дыханием.
2: Это, наверняка... это йоги, по-моему.
1: Ну почему йоги? Сейчас вот...
5: Кстати, если вы это будете делать в азиатской стране, то вас могут на ножи взять родственники, на кого вы дышите.
1: Ну там даже сейчас, скажем так, там уже ножами не пользуются, там сразу грызут и все. Да, спасибо.
2: Да, подавайте спасибо. В суд обязательно на него.
1: Спасибо.
5: Еще звонок?
1: Да, еще следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Даже доброй ночи.
1: Да.
6: Вы знаете, я тут по поводу пены подумала.
1: По поводу вот молочной пены.
2: Пенка,
6: ну, да,
2: ее лучше называть, а то ее
6: с одной стороны
2: перепутать.
6: Молочная пена, а с другой стороны, вы понимаете, из пены она как-то Афродита родилась.
1: Ну, вы знаете, это легенда. И тут сейчас существует мнение, кто говорит, что Афродита из пены, а кто говорит, что из яйца.
6: Ну, во всяком тут случае, на картине изображена Афродита из пены.
1: Ну, понимаете, художники, они тем и замечательны, что у них есть как бы некоторое право на фантазию, на воображение.
6: Ну, простите, если учесть, что из пены молочные делают сыр,
1: ну, это конечно, конечно.
6: Да, то получается так, что Афродита сделана из сыра.
2: А может быть даже из масла или сметаны, если как долго. А вдруг кефир?
6: А тогда как же ее употреблять-то?
2: Кого ее-то?
5: Афродиту?
6: Афродиту в чисто духовном смысле.
2: Ну, духовную употребляйте.
6: Ну, сыр, между прочим, дело материальное.
1: Кстати, тут можно еще...
2: Его можно одухотворить.
1: Да, вот, например, вы знаете, у нас, это может быть несколько не в тему, но я все-таки должен рассказать. У нас был один друг нашей программы, сейчас он, к сожалению, ну, очень далеко. Он одухотворил собственный, извините, конечно, унитаз. Он, значит, сшил ему одежду очень красивую, повесил ему вот вокруг этой шеи цепочку золотую, и там чуть ли с ним не спал. Это был его лучший друг, он там...
6: А, понятно. Это был Пигмалион. Это мы уже слышали.
1: Кто вы говорите?
6: Пигмалион, наверное, это был.
1: Нет, его звали по-другому, вот этого товарища. Его звали Снегирь Викторович Гиря.
6: Так как же он назвал тогда свое произведение?
1: Вот не произведение, а друга.
2: Он так его
1: назвал Толиком.

0: Да.
1: А
0: как
1: вот если
0: странно.
1: Вот посмотреть на нее как на Афродиту, то пены ей явно не хватает.
0: Вообще, в принципе, ходили слухи, что она вообще-то вовсе не женщина даже.
1: А что она?
0: Мужчина. Да.
1: Гермафродит?
0: Нет, ну что вы.
1: Она скрывается?
0: Нет, она мужчина.
2: Не скрывается.
0: Так что
2: она же по сцене без этих повязок на лице ходит.
1: Да, ну извините, тогда у нее парики на всех местах получается.
0: Конечно. А это сейчас очень в моде. Даже вот вы думаете, вот классические музыканты вот на сцене играют во фраках, это у них татуировки такие. Они же нагишом, там же жарко.
1: Да, но между прочим, фраки они подразумевают под собой хвосты.
0: А, ну вот эти как бы у них прикрепляются.
2: Это уже из папье-маши.
3: Да. Хвосты, а фалда называется. Ну, что,
1: нет, папье-маши это не такая гибкая материя.
2: Ну, вы знаете, при современных технологиях зарубежных добиваются еще не такого.
1: У нас-то тоже музыканты во фраках выступают. Вы представляете себе симфонический оркестр с хвостами из фраков?
0: Ну нет, это мы же объясняем, это татуировка, а вот эти вот фолды, как вы говорите, это как бы приделанные искусственные какие-то штуки. Ну как вот скажите, зачем вообще они нужны? Вот зачем морякам на бескозырке ленточки, чтобы по глазам хлестали? Вот скажите, зачем?
1: Нет, ничего подобного.
0: А зачем? Вот давайте вот разберемся,
1: вот,
0: зачем?
1: Вот если серьезно, то я знаю, зачем это.
0: Вот давайте скажите.
1: Когда дует большой и сильный ветер, ну, типа с юга или с севера, тогда они подвязывают эти ленточки под подбородком для того, чтобы бескозырка не улетела на другой конец света.
0: Вот вы не правы. На любой уважающий себя бескозырке, между прочим, вместо там глупой надписи, там теплоход какой-нибудь Осипенко, сделана ленточка, как на фуражке, подбородочная. И, кстати, еще на эту ленточку закреплен специальный, как у хоккеистов, челюстно-защитный такой, чтобы потому что моряки очень часто в момент качки они падают, стукаются челюстями.
1: Вы перепутали, это боксеры.
0: И хоккеисты еще, кстати.
1: Боксеры, они там в челюсти берут эти ленточки для того, чтобы у них не выпала капа, когда их партнер бьет по голове.
0: Да, кстати, вот на самом деле мы сейчас открываем сеть продажи вот этих кап. И любой желающий сможет купить. Дело в том, что это сейчас все сильнее входит в моду, на самом деле.
1: На самом деле, да. Вы знаете, между прочим, такую вещь, что есть такая штука, отбеливатель для зубов некоторых разных фирм.
0: Да.
1: Вот. И они советуют, вот берете наш отбеливатель, намазываете на боксерскую капу.
0: И надеваете.
1: И вставляете в рот.
0: Да, вообще, вы знаете, раньше, вот
1: и
0: я помню, до того, как... вот изобрели все эти зубоочистительные средства, то как бы люди, ну, желающие, чтобы зубы у них были свежие, как вот на картинках иностранных, они полоскали их стиральным порошком или отбеливателем лебедь, вот такими, знаете, были такие.
1: Да, знаю, у меня до сих пор старые запасы сохранились.
0: Вот, да все мы этим занимались. Чё греха таить. А я помню, как детишки у нас, это был год, не соврать, какой-то 78-й, они ободрали со всех окрестных крыш гудрон, вот которым они покрыты, используя вместо жевательной резинки.
1: И жевали. Да, и зубы после этого становились не белые, а черные.
0: Да, такие черные прям. То есть это тоже реально.
2: Маленькая антикоррозичка.
1: Да. Я, правда, этим не баловалась. Вот как сейчас вот балуются наркотиками, я вот гудроном не баловалась, честное слово.
0: Да, в общем-то, мне тоже не довелось. Но вот
2: а я смолу жевал и за маску нормально дышу тогда.
0: А, кстати, еще есть клуб любителей хвои. Они выходят массово в лес и жуют елки.
2: Голодают, по-моему.
0: Да, прям,
2: голоду
0: да,
2: без.
0: Да,
1: господи, бедные леса. Я-то думаю, куда же леса-то пропадают?
0: Ну вот.
1: Как насчет экологии вообще?
0: Насчет экологии вообще очень сложная ситуация. Вот представьте себе, что, например, вам не дадут выходить вообще из своей квартиры, закроют все окна, да, ну вот просто и двери. И вы там будете, так сказать, активно жить, и все вот отходы там вашей жизнедеятельности вы будете складировать там же. Вот постепенно происходит такой загруз всего. Вот,
1: вместе с хвоей.
0: Да, то есть все там, всякие там, ну все подряд, понимаете.
1: Ну правильно, а потом говорят, что там какие-то колорадские жуки.
0: Да.
1: Хвою едят.
0: Да.
1: Нет, вот. Это невозможно.
0: Ну что же, вы не огорчайтесь. Спасибо вам за телефонный звонок, за интересный разговор.
2: Ну
1: я чувствую, просто хотите его закончить, вам наверняка еще звонят.
2: Ну нам надо еще отойти сейчас.
0: Да, там просто к нам приехали.
1: А, да, под хвою, я поняла.
0: Да, спасибо.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
2: До свидания.

0: Ну что же, друзья, я думаю, вот этот замечательный телефонный звонок вас примирил. Я вижу, что вы как-то уже так дружелюбный. Евгений Федорович, не тычьте ему пальцем в глаз, пожалуйста. Не в глаз, уже давайте пожмите, это... пожмите друг другу руку. А, это, же... а вот этого у него вообще не трогайте, это не это, это его младший брат.
1: Познакомьте, пожалуйста, меня с этим симпатичным молодым человеком, с который.
0: Это наш сиамский близнец.
1: Вот этот легендарный, да?
0: Да, вот это то, что вот вы пытались у него оторвать в момент вашей схватки, это его младший братец.
1: Очень торшин. Приятно. Я, кстати, своим.
2: А мне представлять никто не будет эту...
0: А это историк-популяризатор Евгений Федорович Гидюки.
2: А чего он популяризирует?
0: Он популяризирует органную музыку, игру на органе. И вообще
2: это вот это он принес, да?
0: Да.
1: Я бы даже сказал, это я сыграл.
2: Да?
1: Кстати, многие органисты, органные мастера дарят мне... части своих органов, трубы. Я их много уже собрал, они висят у меня на стенах. И я мечтаю собрать из этих, да, из этих труб единый орган, который звучал бы как... Ну, помните, вот в Артеке было дерево,
2: которое меня в Артек прививали. Не приняли, не помню я даже.
0: Ну, конечно, это неудивительно. Там, нельзя же травмировать было детей. А скажите, Евгений Федорович, вот такой вопрос у меня возник, естественно.
2: Они орган... взяли меня не из-за того, что травмируют детей, а чтобы меня не травмировать.
0: Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот вы, так сказать, еще органных дел мастер, это действительно факт. Вот обрабатывается поверхность деревянной органа обычным этим рубанком, как вот плотник там, который гробы клепает, стенки разные, или есть какой-то специальный инструмент, ведь как бы счистка верхней структуры дерева, она меняет его акустические свойства. Вот,
1: да-да-да, вот скажите именно это об этом. Зависит от тембровой как бы реализации еще вашей
0: идеи. О толщине от досочных покрытий, пожалуйста.
1: Это искусство сродни выпиливанию
2: тростей для кларнета. А что, сегодня говорить нечем больше? Че? Федорович какой-то пришел. Че?
0: Ну, кстати... Вы успокойтесь, пожалуйста. Ну что вы прям... Я понимаю ваши возникшие сразу неприятности.
1: Если вам стало скучно, я вам советую немножко прислушаться к фонограмме. Она довольно-таки экспансивна, экспрессивна и эмоциональна.
2: Да мне уже сказали об этой музыке, что вы играете там. То есть вы это сыграли. Да, кстати, мне уже слушать не
1: хочется. Я играю во многих концертных залах Европы. Недавно я был на мастер-классах.
2: И вы думаете, это кому-то надо?
1: Люди ходят и платят деньги.
2: Ходят. А вы видели, чем они там занимаются?
1: Они платят деньги.
2: Они платят деньги. Они все ходят за бесплатных аккредитаций. Им доплачивают. Молоко дают бесплатно.
1: Не знаю, я...
2: Вы посмотрите, там одни старушки сидят со своими дедулями.
1: Кстати, а что вы скажете о принятии пеночных ванн молочного свойства?
2: Вам уже их поздно принимать.

0: Вообще, не секрет, что органная музыка, она замечательна все-таки в живом звучании, не по радио, а в живом, а непосредственно, значит, ты положил свою задницу на скамеечку в большом зале консерватории и ощущаешь вибрацию этих, так сказать, древних стен, звук, вот эту волну мощную звука. И тут даже не столько воздействие идет на барабанные перепонки, сколько воздействия окружающей среды, колебания воздуха, все такое. И, Евгений Федорович, я это говорю к тому, что не исключено, что, в принципе, вот наш Angels и Torsion не целиком способны воспринимать эту музыку, поскольку у них как бы туловище два, а задница одна. Поэтому они несколько... Я это просто объясняю вашу физическую...
1: Саша, очень было, кстати, приятно, что вы так обильно процитировали мою недавнюю статью в газете «Музыкальное обозрение». И я предлагаю...
2: А вас пишут, да?
1: Это я пишу
2: вы...
1: для вас.
2: Нет, вот...
1: Для молодых людей, которые желают приобщиться...
2: Саша писал чего-то, вы же сказали, Федорович.
1: Это он цитировал.
2: Как он цитировал?
1: Ну, цитировал, это когда вы берете чужой текст.
2: Не, это выдаете... слово цитировал, я знаю. Не надо мне тут умничать. Я знаю слово цитировал. Не, вы сказали, что Саша писал.
1: Я так сказал, я писал. Я записал.
2: Вот я писал, еще
1: да.
2: Скажите.
1: А ну вы писали, ладно. А что вы писали? Вы пишете стихи, молодой человек.
2: Какие стихи? Ну, мне писать знаю, вашем... вообще нельзя. Он же все читает потом вслух. Вы представляете, что может получиться, если один пишет, другой читает?
1: Я не очень знаком с вашими отношениями. Я слышу вас регулярно, да, по радио, но вижу, кстати, впервые. Мне очень приятно познакомиться.
2: Ну, что ж теперь, сидите, радуйтесь, раз вам приятно.
0: Да, ну, Евгений Федорович, вы начали говорить...
2: А все-таки Евгений, да, сначала надо говорить? Я забыл вот это.
1: Ну, кстати, интересное народное обращение Федорович. Чувствуется что-то такое. Не зря вы о пенках разговаривали. Вы, наверное, долгое время провели в отпуску в деревне.
2: Я там рус.
0: А, кстати, скажите, пожалуйста, как вот вы молоко пили, да, я вот у вас, вас же как бы двое, и, значит, у вас, вам нужно было, а желудок у вас один на двоих или два, вот этот момент меня волнует, поскольку количество молока тут зависит, то есть, как бы с двух надо вымь доить или с одного?
2: Ну, дело в том, что у Торшина вот это все, рот, это все бутафория. На самом деле он ему нужен только, чтобы верещать чего-то там. Вот. А так основное поедаю я. Ну, когда ему плохо, там, ну, видит, что у меня что-то есть, а у него ничего нету, я ему хлеб даю черный.
0: Угу.
2: Он дешевле.
0: А вот скажите, вот когда вот Евгений Федорович попытался у вас его, ну, схватить вас за Торшина, как бы Торшин воспринимает это как агрессию против себя, или он вообще как растение у вас?
2: Не-не, он все воспринимает, то есть... нервы там, все нормально.
0: То есть... Угу. А почему же он не предпринимал каких-то попыток вот отразить нападение?
2: Он принимал, он подавал мне сигналы по нервам, что надо человеку ударить.
0: Угу. Ну вы вот, как я вижу, все-таки очень культурный.
2: Ну, он правильно, если бы он был бы, вот, ну, сидел бы не в этом, в пиджаке, да, вот как сидит он. В галстуке.
1: Это, извините,
2: там...
1: называется смокинг. Видите, вот черная бабочка, она одевается к смокингу, а белый одевается к фраку с фолдами, который...
2: Ну, вот он сидит с этими фолдами, его не ударить даже. Знаешь, его нельзя ударить.
1: Фолда — это сзади болтается. У меня короткий.
2: Ну
1: это
2: вот
1: смокинг,
2: я вот, если хотел
1: папа.
2: Бы вас ногой по заднице ударить, а у вас там висит вот эта фолда. Как я могу и ударить? Вы все-таки выглядите так интеллигентно. Я и стараюсь с вами обращаться, ну как-то смиренно.
1: Да, старайтесь, кстати.
2: Вот до этого был
1: получится.
2: Полковник, он его увезли отсюда. Он на своей машине ездит с водителем, его увезли на этой машине.
1: Ну еще бы, полковник, меня бы кто-нибудь увез.
2: А и вас увезут. И Сашу увезут, всех сегодня увезут. Вот, и я и говорю, что он мне сигнал-то подал, что типа того, парень тут рядом сидит, вообще берегов не видит. Ты ему там очки-то протри. Я ему говорю, ты что, не видишь, парень-то сидит в этом, во фраке с фолдами. Вот, и в бабочке еще. Какая там белая, черная, не видно. Вот. И я говорю, нельзя. Но он так обиделся на меня, конечно, что я просьбу его не выполнил. Обычно-то я так, его кто пнет локтем-то в автобусе.
0: А вот, может быть, Евгений Федорович, может, вот вам налить блюдечку молока и подставить к торшину, может, как-то...
1: Я как раз хотел спросить, может быть, он сладкое любит.
2: Вы не подъезжайте к нему, он не любит это. Он понимает как-то это очень остро сразу. Не любит он вот эти вот дешевые подъезды. Как-то... С ним вообще лучше не разговаривать, его нету. Лучше вот так вот.
1: Хорошо, кстати.
0: А мне кажется, вот да-да. Евгений Федорович, что это вот у Angels такая попытка зачморить младшего брата. Вот типа вы с ним разговариваете, его нету. Все, вот младший, слабенький.
2: Не, на самом деле, как говорит мудрая русская пословица, не тычь вилами в навоз. Я будет всю жизнь хорошо.
1: Кстати, Саша, вот когда вы сталкиваетесь с такими семейными проблемами, лучше не встревать в них, а, ну, может быть, понаблюдать издалека. И когда вас спросят совета, вот тогда вот можете что-нибудь сказать.
0: А вот,
2: а вы что, педагогический колледж оканчивали?
1: Я вообще даю мастер-классы.
2: Куда вы даете?
1: Я вам объясню несколько позже, после...
2: То есть наедине?
1: Ну... Нет, я привык к большим аудиториям.
2: Ну, мы сейчас попробуем кого-нибудь собрать. Саша, сколько у нас народу сегодня в ночном эфире?
0: Ну, вот нужно сейчас посмотреть по коридорам, может, кто с утренней смены
2: остался. Кстати, вот манекены внизу я видел стоят. Если их посадить, может быть, он поведется на то, что много народу, и как-то будет говорить что-то интересное.

0: И напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» историк, популяризатор органного исполнительства Евгений Федорович Гедик. И к нашей с ним беседе присоединился в мягкой форме наш замечательный соавтор, сиамский близнец Энджелс и Торшин. Речь у нас идет о органах. И мы остановились на том, из чего же делают эти замечательные инструменты, из какой породы древесины. Вот вы знаете, что такой есть исполнитель Джон Ли Хукер. У него, например, гитара сделана из металла. Ну, одна из его гитар сделана из металла. Такая же гитара есть у одного кренделя из Dire Straits, тоже жестяная. Вот как вы считаете, можно ли сделать корпус органа из жести? Ведь в конце концов, насколько я знаю, корпус этого устройства несет в себе в основном механические такие нагрузки, но никак не акустические.
1: Да, вы совершенно правы. И вообще корпус — это понятие довольно относительное. Ведь корпус служит как бы хранилищем тех же самых труб. Не тех самых, которые ты, вот как слушатель, ты приходишь в зал и видишь прекрасные трубы, расписные с ангелами. Это не все трубы, которые ты слышишь. И ты, как слушатель, можешь их слышать... все, если их, конечно, употребляет органист, но ты их слышишь из этого как раз корпуса. Они там хранятся, они там привинчены или припаяны в зависимости от материала, опять же, как
0: раз. А как раньше было, ведь не было ни пайки, ни винтовки.
1: Раньше была экология другая, и раньше делали трубы из более мягких пород дерева, потому что влага просачивалась только снаружи, а изнутри во время открытия клапанов влага не шла, и поэтому можно было делать из ясеня, осины и других доступных пород. А сейчас же приходится туго, приходится применять различные как бы наполнители, различные вымачивания.
0: А вот из какой породы дерева сделан знаменитый орган в Большом концертном зале имени Чайковского?
1: Ну, опять же, напомню, то, что жестяные трубы, которые вы видите, войдя в зал, это всего лишь муляж, а настоящие трубы сделаны из черного и эбонитового дерева, выдержанного около 40 лет. То есть, когда вас еще, в общем-то, на свете не было, эти трубы уже начинали выдерживать, вымачивать и высушивать.
0: А скажите, все это тоже происходит в оркестровых ямах, как вот всякие виолончели? И сейчас вот не секрет, что, скажем, если у детишек, скажем, симфонического оркестра, ну, у детей музыкантов симфонического оркестра, вот они рождаются на свет, то их люльки сразу по выписке ставят, и там они живут в артистической этой яме, где вот оркестр там, по крайней мере, до 13 лет все время под звуки музыки, чтобы вот этот мозг, их юношеский, детский, вибрации полов через кости, зубные, там разные прочие отростки, члены штабеля, все это туда к ним, значит, впитывалось.
1: Дело в том, что, смотря в каком значении вы употребляете слово «оркестровая яма», потому что подчас это выражение заменяется словом, ну, как бы человек, который сольно играл на скрипке, сел в оркестр, говорит: я сел в братскую могилу. То есть он поступил в оркестр, в группу, где много ему подобных. Вот. А что касается младенцев, то просто они меньше едят, когда их уши заполнены вот этими звуками, они не кричат, они там больше спят и меньше кушают, соответственно. А зарплата у наших музыкантов, сами понимаете.
2: А между прочим, детям надо есть столько, сколько положено, а не меньше. И не забивать им уши всякой ерундой, что в симфонических оркестрах играют.
0: А, кстати, еще нужно сказать, что как показали последние исследования биокафедры нашего института защиты человека от окружающего среды, желудочек, желудочный мешочек грудничка или пупсика содержит гораздо большее количество желудочной кислоты, нежели желудок взрослого человека. И объясняется это тем, что у него вот эта, как ее, железа, которая вырабатывает желудочный сок, она работает сразу с момента рождения в полную силу. Вот. А у взрослого человека эта железа, то есть, ну, она находится, так сказать, интенсивность ее работы, она находится всегда в состоянии константа, то есть очень статичная. Что у пупсика, что у взрослого. Но пища-то меньше пупсик сожрал.
1: Но дело в том, что это одна из теорий, другая теория гласит...
2: Ослить некуда.
1: Извините, не перебивайте, пожалуйста. Одна теория гласит, что все зависит не от интенсивности работы вот этой железы, а от количества вкусовых рецепторов, которые находятся в желудочке у молодого.
2: А вкусовые рецепторы находятся на языке, на
1: нёбах. Вот говорю, что
0: историк, вы тут не правы.
2: Вы же все-таки историю преподаете, наверное.
1: Я знакомлюсь с популярной литературой, новейшей, связанной с медицинскими исследованиями.
2: То есть вы читаете журнал «Здоровье»?
1: Нет, извините, я читаю
2: журнал «Наука и жизнь».
1: Я читаю журналы на голландском языке, которые мне присылают лично многие врачи голландских городов.
2: Парень-то пафосный пришел. Ты что не предупредил-то? Я бы хоть оделся нормально.
0: Ну, я не знал, что...
2: И сказал бы, что я приехал откуда-нибудь из Нидерландов хотя бы.
0: Гость будет.
2: Гость будет. Ты все время то приведешь кого-то с улицы, то полковника... Президента сюда приведи, и я приду тут.
0: Кстати, в следующем эфире у нас будет...
2: Кто?
0: Президент.
2: Чего?
0: Ну, это пока секрет. А.
1: Кстати, на одном из моих концертов присутствовало 153 министра и 30 президентов. Это было официально объявлено в программке, которую бесплатно, кстати, с позволения муниципалитета раздавали слушателям.
2: А я вот нахожу с Федоровичем сходство. У него есть двойник, это Троцкий. Врут одинаково. Что у того министры сидели в креслах, что у этого.
1: Ну,
2: вы хоть бы... Вы понимаете, где вы вообще сидите?
1: Я, если я буду оправдываться, то...
2: То это не получится назначать с этого, если вы начнете оправдываться.
1: Я просто считаю это выше, чем следует.
2: Не, вот хорошо, Саша, что я сегодня приехал, иначе тут я чувствую, что было.
0: Нет, ну подождите, давайте все-таки вернемся к теме, с которой мы начали.
1: Вы начали, кстати, скажите, ассистентских трудов.
2: А по поводу органов я могу вот что сказать, что все хэви-металлисты играют на железных органах, чтобы получить достойное звучание. Не вот эти вот зинь-зинь. Слушай, это звучание, вот вы сейчас слушаете.
0: Ну давайте послушаем, ну, давай. Что вы имеете в виду.
2: Да, вот давайте я то, что имею.

0: И в гостях у нас Евгений Федорович Гедики, историк органного исполнительского искусства. И я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Я думаю, что Евгений Федорович ответит на вопросы, если таковые у вас имеются. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: А вот Сиамскому можно вопрос?
0: Ну, собственно, конечно.
1: Вот дело в том, что в одной из таких бульварных газетенок, ну, имя, конечно, мы, ну, то есть название не будем говорить, чтобы...
2: А почему?
1: Ну, чтобы лишнюю рекламу им не давать. Мы же, они же деньги, чтобы мне не платили. Если бы они мне заплатили, то я бы, конечно, назвал. А так-то зачем же? Да. В общем, написано, что якобы вообще там какие-то сиамские близнецы, там, в общем, единственные в мире, и имена у них совершенно не похожи ни на Энджелс, ни на Торшин. Вот, то есть, как-то вы боретесь с подобными клеветническими...
0: Фальсификациями,
1: да, статьями.
0: Интересный вопрос, сейчас, я думаю, наверное, ответят. Да. Спасибо за вопрос.
1: До свидания.
0: А что, Энджелс, скажете? Вообще, действительно, эта проблема как бы существует, что многие усомневаются в вашем существовании. Даже вот когда я Евгению Федоровичу говорил, что Евгений Федорович, типа, дескать, придет сиамский близнец, он воспринимал это как шутку. Типа, говорит, ну, Саша. Ну, представьте себе, кого-то Федорович. Так говорит, ну, Саша.
2: Ну, это вообще, по-моему, да. Надо в этом смехоповарами показывать, ну, Саша.
0: Вот, однако вы же пришли, и он, как вы видите,
2: я не знаю, его прибил, он все, сидит. Все, кто хочет смотреть, вот как вот выходит сиамский близнец, как заходит, вот эти все процессы, которые я могу совершить при входе в радио там, пожалуйста, приезжайте. Как там адрес-то, Арбат?
0: Дом 11.
2: Желательно
0: днем.
2: Этаж.
0: Днем желательно это делать, потому что днем он здесь надо появляется, ему доставляет радость. Извините, что я про вас, Энджелс, уважаемый, в третьем лице.
2: Я скромный.
0: Сиамскому близнецу радость доставляет пугать утренних референток, гостей нашей радиостанции.
2: Он, вот особенно студентов,
0: практикантов с разных других радиостанций.
2: Да, они потом крепче вот на других радиостанциях. Их уже ничем не испугаешь.
0: Да.
2: Да мы через близнеца прошли, я сам лично слышал.
0: Какие, да.
2: А газеты эти уничтожать надо. Вот что пишут-то.
3: Кстати, друзья, я когда был еще молодым человеком, я разбирал...
2: Друга нашел, да?
3: Ну, так принято в интеллигентном обществе.
2: Ну, мы-то не интеллигентное общество, надо вот так вот заметить. Вот посмотри на Сашу. Это интеллигент,
3: очень
2: у него бабочки, как
3: человек.
2: У тебя, нету.
3: Я ему подарю. Я,
2: у него нету бабочки.
3: С автографом.
2: Такой. Потом этого кителя, вот кителя, с этой, как ты, с фалангами, или как ты их там назвал, тоже нету.
3: Так вот, когда я...
2: И я тоже плохо одет, как-то так по-простому, ну, по-рабочему.
3: Вам лучше
2: джинсиках
3: и не надо.
2: Там.
3: Я разбирал партитуры и заметил, что четырехручные произведения некоторых старинных мастеров для органа были...
2: А вот вопрос,
3: вот
2: четырехручные...
3: Слушайте меня внимательно.
2: Нет, я вопрос, я потом забуду.
3: В конце вы будете сюрприз иметь. Так вот,
2: только не надо мне леденцы давать.
0: Меня порока щекочет так, что ж, прикинь, подкралась на коленках и щекотит.
3: Перепутали, кстати, Нина Александровна, она...
0: А жила-то,
3: да. Тетка. Ниночка, ну, пожалуйста. Так вот.
2: Где Нина-то?
3: Партия...
0: Да вот, под столом.
3: Вы меня слушаете.
0: Это ассистентка нашего
3: организма. Так вот, дорогие радиослушатели.
2: Федор, еще расскажи, что это ассистентка.
0: Это он привел с собой.
2: Это моя... А его ассистентка?
0: Конечно.
2: А наша Нина где?
0: Наша Прохор. Ты что попутал? А та Нинка, уволили ее, она из столовой сперла яиц.
2: Яиц? Ну, зануда, ну дает. А
0: прикинь,
2: все-таки унесла, она мне говорила, я все яйца здесь.
0: Говорила, а что ж ты не сказал? Ты, может быть, предотвратили. А, ну ты же
2: честно. Нет, да я думал, суть.
0: Ты же с ней того, да, ведь крутил с Нинкой. Крутил, я вижу, погнал, крутил, да сразу видно.
2: Ну, вам, при Федоровиче, зачем же?
0: Вот, мы же не дома.
2: Думает, сидит там, че парень крутил, зачем крутил Нинка? Ну, вот так вот мысли бродят.
3: Нельзя отвлекать. Нинка, она как картинка. Так вот,
2: ну, у вас-то Нинка как раз не как картинка. Нашли себе бабище.
3: Она старенькая,
2: да? Он привелся,
3: уже.
2: Да?
3: Вы что думаете? Так вот, в произведениях, которые были написаны для четырех рук, партия педалей была написана для двух ног. И какой следует отсюда вывод?
2: Что там две педали.
3: Вы, как сиамский близнец, должны были догадаться, что старинные авторы писали эти произведения для старинных сиамских исполнителей на органе.
2: Да, и коробка передач, соответственно, автомат, если две педали. То есть сцепления нет уже педали?
0: Нет, уже получается.
2: Да, уже две. Все, смотри, какой умный ты парень оказался.
0: А, кстати, сейчас вот должны вообще быть беспедальные.
2: Машина-то?
0: Да, а, руль, кстати, рулем 10... регулируется. Дальше вдавил, быстрее скорость, как на самолете, знаешь?
2: У меня тут один знакомый близнец, товарищ из Америки, приехал. Он рассказывал, у них уже 10% электромобили ездят.
0: Вот так-то?
2: Вот так, а вы все тут ходите с бабочкой. Тут уже люди на электромобилях ездят.
3: Кстати, это полезно, когда отстреливается очередной конкурент по группировке, он падает на руль, и машина начинает ехать очень быстро.
0: Очень быстро, и да.
2: А вы что, в войне участвовали, что ли?
3: Вы выйдете в окно, за окно, вернее,
2: как,
3: там...
2: Как у нас полковника со штаба звали-то? Может, знать?
0: А, я уже не помню, их столько у нас перебывало.
2: Не будем, да, о плохом, о грустном.
3: Вот, так я жду новых вопросов от вас, Саша. Мы уже, так сказать, довольно полно развернули нашу тему сегодняшнего разговора.
2: Да, там.
3: И что-нибудь спросите еще.
0: Я хочу узнать, вот скажите, пожалуйста, существует такая картина.
3: Кстати, извините, вот сейчас музыка звучит, я нарочно ее вам дал.
0: То есть она вам мешает, я убрал.
3: Нет, она записана
0: наоборот,
3: на домашнем, извините, электронном сэмплированном органе, который пытаются впихнуть нашим потребителям низкооплачиваемым зарубежные фирмы. Послушайте, какой звук, какой неприятный тембр, отличающийся
0: какой, да.
3: от живого органа.
0: А вот...
2: Да, можно я тоже «да» скажу? Вот «да». Приму участие вот в том, что вы
3: Кстати, обсуждаете. Было целое течение дадаистов. Они много написали картин, музыки.
2: Я вот знаю течение даистов, которые даили, они не «да» говорили. Какие-то это вообще... Прохиндеи, можно сказать. Они «да» говорили. Это не специально.
3: Но приехавшие вот из деревни...
2: Вот вы были с дойером хоть раз на «ты»?
3: Я с доярками, извините, не путайте доярками. Мою ориентацию.
2: А вы еще и кот мартовский.
0: Ну, друзья, друзья.
3: Ну, Саша, приехавший из деревни, человек испытывает множество удивительных.
0: Нет,
3: но
0: я знаю, насколько я знаю,
3: да.
0: Евгений Федорович, вы уже давно из деревни
2: Федорович,
0: приехали.
2: А Федорович приехал-то?
0: Ну, по-моему, он из Подольска. Вы из Подольска,
3: я
0: по-моему.
3: Я из Станицы, между прочим. Ага.
2: Откуда? Станица?
3: Да, Станица, где Шолохов написал вот то, что вы думаете.
0: Вот Муму.
2: А это про него, что ли? Вот про мальчонку-то? Дома еще ему многоэтажные снились, деревенские.
3: Это Манилов, ты что? Это
2: не, мальчонка там был такой вот.
3: Манилов же был когда-то
2: шкет
3: мальчонка.
2: Такой маленький в штанах и в тюбетейке.
3: В ранних редакциях «Мертвых душ» упоминался мальчонка
2: Шолохов
3: Манилов.
2: Шолохов писал не про мертвые души, он про живых людей писал-то. Это Гоголь был, мужик он с носом.
3: Да, правильно.
2: Живой еще в гробу
3: подворочился. До сих пор спорят, что написал Шолохов, а что не Шолохов. Так что вы будьте в курсе литературных событий.
2: Вы со мной
3: событий.
2: Только не спорьте. Я на литературе двух собак съел.
3: Сиамских.
2: Ну, естественно, я же одну не могу съесть. Нет, ты представляешь, Шолохов написал Муму. Вот так вот я скажу.
3: Не может
0: с трудом.
3: С трудом.
2: Да, да. Вот интеллигент. Это
3: кто, Шолохов интеллигент? Да это прохиндей.
2: Я про вас говорю, прохиндей. Это вы. Я не буду вас называть.
0: А что вы имеете против Шолохова? У него жена была, кстати, дочь доярка, между прочим. И она доила, она лучше всех.
2: И дед у него был дойером. У него ладони все без этих черточек были. Вы представляете, что это значит?
3: Какой массаж может...
0: В имени.
3: Да, да, да.
2: А вы все о массаже. Видите, интеллигент. Ему лишь бы в соляриях там и массажи поделали, что ли.
3: Я, кстати, колбасы не ем после армии.
0: А скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот я знаю о вашей поездке в Таиланд, где вы с тамошними проститутками забавлялись.
2: А что, знаешь, какая халява? Два грина часто. Прикинь, сколько сэкономил.
3: Ничего подобного, 15.
2: Сейчас все российские бизнесмены ездят в Таиланд, чтобы сэкономить. Ну, каждый день по 200, по 600 грин отдавать за проститутку. Это посчитай. Вместо двух.
3: Извините, кто изучал этот вопрос обильнее, вы или я? Вы вообще хоть раз...
2: Кто вы такой?
3: Да вы на себя в зеркало посмотрите. А они же вам дверь правы.
0: Ну что, вы правы. Нет, давайте.
2: Вот эта бабочка его, вот эта бабочка. Летчик пришел за бабочкой.
0: Вы только не оттягивайте ему ее и нам.
3: Скидку делают за бабочку. Вот увидишь, сразу думают, интеллигентный человек. Не какой-нибудь.
2: А у меня одна мысль. Вот я вижу интеллигент. Вот в табло бы ему разрядить бы всю атмосферу, а?

0: ассистентка нашего замечательного гостя Евгения Федоровича Гедика, историка популярного органного исполнения, сейчас нам подует флейту. Ну, в хорошем смысле. Я хотел сказать, да, Евгений Федорович.
1: Кстати, Саш, ведь никто и не подумал иначе. Но, правда, что-то мне тесновато тут. Она какая-то большая у него.
0: Но она шубу не может снять. У меня ощущение, что это ее вторая кожа просто. Ну, вот пощупай, она будет орать? Молчит?
1: Она вообще не мальчит, я не слышал еще слов.
2: Дело в том, что она, во-первых, волнуется, она сейчас будет играть в прямом эфире, а во-вторых, я должен уточнить, она будет играть на нескольких флейтах. Каждая из флейт может сделать только один звук. Она попеременно будет на каждой
0: менять,
2: да.
1: А, это как у американцев дудки вот эти, трын-трын-трын, они там дуют у них как в губную гармошку, да? Кстати, скажу вам по секрету всем, что у нее ресницы как у коровы.
2: А это хорошо?

0: Молодец, Ниночка, солнышко ты мое.
1: Только она у вас как-то очень сильно дышит. А может, она беременна, скажите. Кстати, беременным по заключению медкомиссии запрещено дуть флейту, поскольку...
2: Ну, выдувает она.
1: Выдув происходит. Евгений Федорович как-то шумно дышит она. Все-таки,
0: я думаю, надо, не надо было ей давать...
1: вот эти капли.
0: Нет, вот эти леденцы, они же слюное отделение повышают. Ну, все равно, кстати, я считаю, она...
1: Она справилась, конечно. Справилась. Молодец, девчушка. Молодец. Сколько ей лет, если не секрет?
2: Полтишок верный уже, по-моему. А вот у меня вопрос к Федоровичу. Федорович, а Кисин, вот тоже Евгений, не родственник тебе? У вас как-то имена одинаковые. Может, он родственник какой-нибудь? Тоже такой профессор в музыке там играет. На чем он играет?
0: Кисин, кстати, тоже клавишник довольно достойный. И я помню, он интересовался органным творчеством.
2: А в какой группе
0: он играл? Он ухаживал, кстати, за моей внучкой. Но тогда...
2: Какой внучкой-то? Вы же сами внук. Какая у вас внучка? Он втирает-то сидит.
0: Ну, не хотите, не слушайте. Я хотел вам ответить.
2: Я был рад у вас... внучку звать?
0: Это другое дело.
2: Да. Вот как зовут внучку? Вот
1: видишь, Эншел, сможешь найти подход.
0: Кстати, можешь,
1: ведь, ты же психолог.
0: Какой у вас автомобиль?
2: А при чем здесь мой автомобиль? У меня особая модель.
0: Это уже... Интересно.
1: Друзья, нет, давайте, как, давайте, сейчас, что? простите, мне надо перевернуть. Мне надо перевернуть. Какой-то... Сейчас, секунду, сейчас композиция, потом перевернем сейчас.
3: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум», падла.

0: Половина четвертого в Москве. И в гостях у нас Евгений Федорович Гидяки, историк-популяризатор. Ну, продолжайте, вы о чем-то там начали.
1: Не-не, вот я первое слово прослушал, что-то гиги.
0: Проехали.
1: А, про внучку же. Ну и что с вашей, Евгений Федорович, внучкой-то там творится? Как звать-то девку?
2: Так вот, Кисин-то подъезжал, но я сказал, значит, 5 первых премий на конкурсах.
0: У кого, простите, на каких? У внучки?
2: Нет, я имею в виду, женихи ведь.
1: В прямом эфире взять.
0: Нет, подождите, я имею в виду, у кого 5 первых премий?
2: Ну,
0: у дочки?
2: Же? Он должен к ее ногам принести 5 первых премий, альбом на Deutsche Grammophon и тур концертный по Карнеги-Холлу.
1: А что же она, золотая, что ли, вся внучка-то ваша?
2: Ну, я вам, может быть...
1: Нет, вы мне сказали, она что, вся золотая, что столько денег? Нее бы паршивые овцы не дал.
2: Откуда вы знаете?
1: Еще фотографию даже не видел. Может, она облезлая какая-нибудь.
2: Вот вы скажите...
1: 5 премий, да?
2: А вот вы скажите, такая? У вас велюровый салон или кожаный?
1: У меня салона вообще нету. У меня не какая-нибудь там массажерная. У меня автомобиль, да, салон. Что вам тут?
2: Не, ну я понимаю, что здесь не
1: запах. У этой тетки, как ее звали? Салон есть такой. Велюровый.
2: Ну да, это...
1: Железом он обит, жестяным.
2: А это престижно?
1: Еще бы. Сейчас железа нет в стране. Золото, например.
2: Тогда вы можете позвонить мне как-нибудь. Мы
1: договоримся. Я буду звонить ему.
2: А вам что, трудно?
1: Кто вы такой? Вот я задаю этот вопрос.
2: У вас же 4 руки.
1: Ну что, ну две-то маленькие.
2: Не обязательно брать телефон такой большой.
1: Не, вы что, шибко занятой?
2: А вы очень хотите.
1: Или внучка.
2: Не хотите, не надо.
1: Я уже и не хочу. Я уже понимаю,
2: а что
1: вы мне пытаетесь...
2: Саша, какие у вас еще есть вопросы?
1: Подожди, мы еще не выяснили одну тему. Девку, то есть внучку у вас, скорее всего, облезная.
2: Да, она еще
1: какая-нибудь.
2: Девка, но не облезная. Вы... Кстати, это немаловажно, девка или не девка. Да. Наше время, пойди найди.
0: А может быть,
1: кому она нужна,
0: муки-то
1: сколько?
2: Кстати, как насчет того внучка, которого вы все время с внучкой скрещивали сегодня в эфире? Я вас слышал, я пока готовился.
1: Какого
2: вы звонили.
1: Внучка? Что-то подвох какой-то.
2: Гошу.
1: Чувствую,
2: вот.
1: Что-то кстати, роет он мне тут могилу.
2: У него, кстати, память короткая.
1: А что, Федька-то бегает еще или как вообще?
2: Этот-то?
1: Ну, Федька-то.
2: Ну, ему, кстати, смазали вот этот скрипящий сустав и протезный. Нормально, кстати, вот это.
1: Так у тебя отец еще и с протезом ходит, оказывается.
2: Отец? Ну, знаете,
1: дочь дефективная, а отец с протезом.
0: Это он спрашивает про Федора Изольдовича, вашего папу.
1: Так он еще и Изольдович. Ну, понятно мне теперь.
2: Ну, у меня, кстати, фамилия... Известно.
1: Да я уже забыл ее сам.
0: Ну вы правы уж совсем.
1: Какая
0: нашего
1: фамилия?
0: Гостя засмущали. Ну, что
2: а звонков нет, Саша, извините.
0: Есть телефонный звонок.
1: А вам что, со мной поговорить не хочется, да?
2: Не хочется, но я просто как-то...
1: Ну что
2: мне
1: вы...
2: не удается это сделать.
1: Ну давайте попробуем поговорить.
2: Задайте мне какой-нибудь вопрос.
1: Это вы меня просите?
2: Да.
1: Вы же а что вы на Сашу смотрите?
2: Ну он как бы...
1: Что,
2: сидит
1: как бы?
2: Тут между нами.
1: Какой между нами? Ну. Это вы между нами. Вы посмотрите, кто
0: вот,
1: между
0: кстати,
1: кем.
0: Кстати, действительно, Торшин, у вас уже
2: да.
0: С другой стороны у вас это как
2: так
0: бы...
2: мне с кем, с вами или с Торшиным?
0: С Торшиным бесполезно. Да? Я по опыту
2: точно
0: проверил,
2: знаете?
0: Евгений Федорович, конечно, это совершенно бесполезная затея.
2: Ну, может быть, лучше звонки, ребят.
1: Нет, что с внучкой, я никак не понял.
2: Внучкой все в порядке.
1: Все в порядке.
0: Ну, давайте звонки, давайте попробуем звонки. Пожалуйста, телефон в нашей студии 203-19-20.
1: И две двоечки, заметьте, две двоечки. Все нормально.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Алло, Саша, доброй ночи, это Алексей опять.
0: Привет.
1: Вот. Добрый вечер.
3: Я за последние полтора часа вообще отхихикался просто.
0: А
1: в чего вы хихикаете? Вот мне интересно.
3: Просто Евгений Федорович сегодня очень интересный оппонент. Я не пойму, то ли он обдавит.
1: Вы бы его видели. Вы вот этот вообще.
2: Сам
1: бы
2: посмотреть себя посмотри.
1: На меня все видели.
0: Ну ладно, вам право ругаться.
3: То ли он обдолбился, то ли он, в общем-то...
0: Да нет, ну что вы, зачем?
1: Не, вроде голова не синяя, значит, не обдолбанный, нормально такой сидит.
3: Мне это, честно говоря, напоминает, вот, я это, к сожалению, не вижу, очень жалею, диалог Жириновского с Немцовым, вот, когда, собственно, Владимир Вольфович у него...
0: Брызнул коктейлем?
3: Ну да.
0: Не, ну дело в том, что у нас здесь уже... в силу особых причин сейчас вот будут установлены перегородки такие, вот как в этих...
1: В тюрьмах?
0: Как, нет, как, где выдают бабки в этих в обменных...
1: В кассах.
0: Да,
3: это
0: будет,
3: как, наверное, вот чтобы там... в такси, да?
0: Да.
3: Во избежание, собственно, грабежей, да?
0: Да. Так что, чтобы не было каких-то...
1: А то бабочка у него есть, у меня бабочки нет.
0: Ну ладно, уже... вам право. Ну что, я вам подарю
1: с автографом. Не надо мне.
0: Ну, подождите, уважаемые, вы забыли про нашего радиослушателя. Да. Что Алексей, вы хотели спросить, Алексей?
3: Кстати, грамотно очень, да. Я еще, вот у меня такая шальная что-то мысль появилась. В этот тандем бы еще бы Прохор, и там бы вообще бы просто повеселились бы, наверное, все. Вот. Кстати, Саша, вот у меня такая прелюдия к вопросу. Дело в том, что я, собственно, сейчас сочиняю книгу о своей сознательной жизни, так, годов 16 начиная. Вот. У меня там такой отдельной темой, значит, проходят какие-то женские образы, да?
0: Органы, вы говорите?
3: Образы.
0: Да.
3: Вот.
0: Извините, я ослышался.
2: Мы об органах все, конечно.
1: Да, и проходят они у вас, и что дальше?
3: Я, собственно, изучаю их не по пацану, а как-то по жизни, вот.
0: Это правильно.
3: Не был знаком еще до сих пор с такой, в общем, сильно пьющей девушкой, как Прохор. С ней как-то можно, в общем-то, приватно поговорить?
0: Вы знаете...
1: Выпить-то с ней, наверное, можно устроить-то.
3: Помолчите, молодой человек.
1: Какой я вам человек молодой? Молодой, сами сознательную жизнь 16 лет прожили. И мне, молодой человек, помолчите.
0: Между прочим...
3: Ну, я сейчас, в общем-то, собственно, беседую-то...
0: Нет, а вы поймите, Алексей, что Прохор, это как бы честно, так скажем, ну, девушкой мы ее называем как бы, ну, любя, чтобы поддержать в ней соки. На самом деле, это уже взрослая особь женского пола, 60-летняя. Вот, и я думаю, что вряд ли общение с ней будет вам очень приятным.
1: Смотри, как Федорович до девок охочет. Ну, да, вот так уже.
3: Нет, собственно... Все равно ведь интересно.
0: Ну, понимаешь...
1: Кстати, могу подогнать внучку одного известного органиста легко. И пьет безбожно. Вот.
3: Пьет безбожно, но это же не очень хорошо.
0: По-моему, кстати, это камень в огород Евгения Федоровича. Расскажите, Евгений Федорович, как вот у вас есть огород? Там макву, там всякую свеклу, прочую ботву, как вы. Я вижу, что вот
1: там
0: с собой...
1: фаланги свои растит на задницу вот эти.
2: Я вижу, вы намекаете не на ботву, а на, так сказать...
0: Ну вот на то, что вы принесли
2: там
0: с собой.
2: Вот, колосится.
1: Зелень-то стрижете по весне, вообще так, стрижете зелень-то?
3: Нет, кстати, Саша, вот сразу я, в общем, прошу прощения, что ваш диалог как-то, в общем-то, вторгаюсь. Вы не боитесь, что какие-нибудь там, ну, люди моложе меня намного послушают эту программу и... как-то, в общем-то, они сильно в моральном плане потеряют, потому что ведь...
0: Ну, я понял. Но вы знаете, как бы это на самом деле будут их же проблемы.
2: Нет, ну а почему они должны потерять? Они же слушают орган. Ну,
3: нет,
2: зачем здесь собрать?
3: Орган-то они слушают как бы на заднем плане, то есть типа бэк-вокал.
0: Здесь, пожалуйста, погромче.
3: Ну,
0: вот.
2: И вот, молодые люди, вы послушали орган.
1: Вечер органной музыки у нас сегодня.
0: Да, и разговор у нас идет сегодня о органе. Я начал свой вопрос...
1: А можно я вопрос задам?
0: Конечно.
1: Радиослушателя нету уже?
0: Да.
1: Все, ушел.
0: Кстати, у нас что-то со связью. Какие-то проблемы, видимо, Прохор там опять что-то... Ну, неважно.
1: Да. Он там...
0: А вот она. Вы... Оно это...
1: Чего она?
0: Оно это вы.
1: Она
0: ой, извините,
1: чего?
0: Что-то я тоже заразился от вас какой-то.
1: Ладно. Да. Федорович, вот ты мне на такой вопрос ответь. Орган, да? Есть такое слово. Ну... Есть орган. Какая между ними связь, расхождение и разлука? есть.
0: А вот это, кстати, мы говорили, мне кажется, тут мы можем вернуться к трахеям, к трубам из трахей. По нотам, например, вот возьми петуха. Ну, я имею в виду птицу.
1: Из тюрьмы, что ли?
0: Нет, ну, ты сразу применяешь все это вот к своим каким-то ассоциациям. Нет, это птица. Птица такая.
1: А, ну, вот это кукареку, там, да, у него... Я говорю, из тюрьмы. Он же тоже так орет.
0: Ну, Евгений Федорович, отвечайте на вопрос.
2: Как вы могли догадаться, орган является...
1: Ну, я еще не мог догадаться.
2: Да.
1: Вы еще ничего не сказали, чтобы я догадался.
2: Ну, это такое вступление интеллигентное.
1: А, интеллигент. Ну, я-то как...
2: Ну...
1: Из более высокой прослойки я вас, интеллигентов, не понимаю.
2: То есть вы хотите сказать, что вы бизнесмен?
1: Нет.

0: Второе, по минному полю написано: осторожно, мины.
1: И она как:
0: кто? Да внучки не было вашей там, она. Идут
2: трое,
0: идут трое и мина.
2: Нет, и с вот этим все... нет. Дело в том, что вы хотите сказать, что если минное поле, там должно быть энное количество мин. Ну, несколько, нет, конечно. Нет. Почему вы хотите сказать, что одна мина?
0: А остальные,
2: это
0: они
2: не
0: так
2: поле.
0: Просто,
2: а, понял.
0: Пластмассовые.
2: Погулять вышли.
0: Нет, пластмассовые. Ага. Ну, то есть...
3: пластиковые.
0: Дело в том, что мина — дело дорогое. Правильно?
2: Ну, как сказать, смотря какие.
0: Ну, неважно, неважно. Любая мина...
2: Если охотничья мина, вот на медведя сейчас капканы не ставят, а мина ставят.
0: Ну,
2: она подешевле.
0: Ногти вырывает просто этой мины, он же ходить не может дальше.
3: Кстати,
0: это вот я знаю. Вы пока помолчите, да? Вам слова не давали.
3: Просто на селе тоже есть мины, там и коровы ходят, а потом
0: вы же
3: мины.
0: Не с села. Мы же с Шолоховым там пили вместе где-то.
3: На станице, кстати, мы коз тоже... Ну,
0: вот, это, вот вы в станице...
2: Что вы делали с козами, так с козами, это мне интересно. Ну-ка, Евгений Федорович, сейчас, извините.
0: С козами что?
2: Да, там что-то с козами у них было.
3: Ну, когда моя внучка, она любила, кстати, носить галоши, и каждую новую модель галош она, так сказать, требовала купить. И мы ей даже сделали такой...
0: В Советском Союзе была только одна.
3: А мы сделали ей герб родовой. Такая коза и в галошах.
2: А скажите, вот, кстати, вы говорите, что были галоши только, ну, одни в Советском Союзе. Да. Вы имеете в виду вот черные резины и красные прокладки. Да, ведь да. Можно было прокладку сделать зеленой, из списанных фуражек высшего офицерского состава, например. Вот уже другой вид.
0: А ты знаешь такую фишку, что сатанинские плащи сверху черные, а внутри красные? Ты находишь что-нибудь общее с галошами?
3: Ну, кстати, самые главные галоши хранятся, между прочим, в
0: французском
3: музее, в
0: во французском музее эталонов. Самые,
2: да,
0: самые,
2: да,
0: настоящие галоши.
2: Дело,
3: нет,
2: дело
3: это
2: том,
3: главные галоши Европы. А есть
2: простите,
3: главные...
2: простите, друзья, друзья. Простите.
0: В горках нет уже галош, я там был недавно.
3: А куда же их?
0: Ушли ногами.
2: Вообще, в принципе, я хочу сказать так, что галоши, они делились по размерам, так же, как ботинки, там 40, там 3, 40, 3 с половиной. И каждый размер, ну, например, если галоши 43 размера, то они должны были весить столько-то, но не больше и не меньше. Поэтому, действительно, Энджелс прав, что они хранились именно в эталоне. Потому что, например, берешь калошу, видишь, 43 размер написано, и ты строго знаешь, что она весит, скажем, 5 килограмм. Ни больше, ни меньше. Ты ее можешь там, не подбирая никакие гирки, на весцы кинуть на какие-то. И вот, да. То есть, как бы,
0: даже вот сейчас на рынках все, ну, галоши пропали же из продажи.
2: Сейчас всех нет вообще. Сейчас, кстати, галоши
0: вместо,
2: пойти купить.
0: Вместо гирек их берут. И, там же знают все, что да, если да. 43 размер, то 5 килограмм.
3: Так, между прочим, вот знаете, наивные вы люди. Когда так
0: мы с тобой.
3: Послушайте, не, когда засаливается так окружающая среда, то пористость резины впитывает влажность воздуха, и галоши весят уже не так.
2: Нет,
3: и вас обманывают просто.
0: Советские галоши никакие не пористые.
2: Ничего они не впитывают.
0: Да, и ничего не впитывают.
2: Они даже сделаны,
0: они
2: знаете,
0: поэтому называются галоши. Если бы они назывались ботинки, они бы впитывали.
2: Или гамаши есть, еще слово гамаши. Вот это впитывает.
3: Еще есть бекеши.
2: Нет, это черкесский набор головной.
0: А еще есть гамак, на нем валяешься и крутишься так здорово в сеточке.
2: Кстати, насчет галош, вот их же можно было одевать только на валенки, а вы заметите, вот сейчас в Москве
0: не
2: валенка,
0: только.
2: А на что? Ну, на ботинки.
0: На ботинки, когда сыр, вот они же...
2: Кстати, еще я помню, идешь так бывало, и то там, то тут калоши валяются, кто-то потерял, потом на ветке вешали, прям вот что-то.
0: Да,
2: прямо,
0: я
2: помнишь,
0: да,
2: было.
3: Для птичек, что
0: ли? А Федорович не помнит.
3: Нет, я помню, там птички.
0: Да ладно,
2: тогда ездил на автомобиле, с народом не был близок. Евгений Федорович, вы же с народом не были близки.
3: Почему?
0: Ну, как бы, вот мы хотим спросить, почему вы далеки от народа?
3: Между прочим, после моих концертов выстраиваются длинные очереди меня поздравлять в артистическую.
0: В крематории. Поздравлять. Очередь. Слушать невозможно.
3: Почему? В крематории, кстати, замечательный орган вот Донского монастыря.
2: А скажите, Евгений Федорович, вы вообще вот человек самокритичный? Ну, вот, скажем, если у вас был неудачный какой-то концерт, вы можете прямо сами себе сказать, да, сегодня что-то я неудачно сыграл, или там...
3: Так я должен это сам себе сказать, не вам же я буду об этом.
0: Ну, вы можете вот хотя бы себе это сказать? Вот вы себе можете сказать?
3: Что?
0: Это.
3: Ну, смотря при каких обстоятельствах.
0: Ну, допустим, на улице идет дождь.
3: Ну и что?
0: Какой дождь? Вы можете сказать?
3: Вы вообще откуда приехали?
0: Ну да какая разница, откуда я приехал и где родился? Я вас спрашиваю. Вы в

0: Кость, можете себе признаться, что вы играли плохо?
1: Смотря какие калоши.
0: Он все смотрит. Этот прозаик смотрит.
2: Про каких там еще заик?
0: Ну эти, кстати, о зайцах.
2: Ага, тогда как?
0: Зайцы же не ходили никогда в галошах, а это у них вот эта ступня, она коленки назад у них, и у них ступня получается, у них нету голени.
2: Нету, кстати, да, у них, кстати, ляжка,
0: знаешь, какая фишка.
2: И, нет, они, кстати, в момент прыжка у них вот голень вырисовывается, щиколотка.
0: Да, вырисовывается.
2: А когда они просто там вот сидят...
0: Ну, это получается, они на пальцах уже, когда прыжок совершается, да, они пальцами.
2: У них, кстати, когти, как вот у птиц, такие же. Вот,
0: да.
2: А, кстати, вот передние...
0: А почему уши-то длинные? Это же как бы раньше крылья были, а потом они от ненадобности атрофировались.
2: У меня другое мнение, что уши у зайцев, это как бы, вот, ну, как у тараканов усцы. А вот они же раньше зайцы слепые были.
0: Ну, вообще, да, ничего, они же по дыму тут.
2: Они ушами слушают, водили. Да. Типа, ну как, вот у них была вот это, ну как вот у тараканов. Локация, тоже. Да, есть, да, нет, да. Они видели все, но у них было зернистое зрение такое, ну, типа, вот как у насекомых.
0: Да, да,
2: а
0: да.
2: Визуального восприятия не было объекта. И они ориентировались вот ушами. Потом, конечно, там уже у них в результате там долгих мутаций, все это прятается. И уши это уже. Вот зачем зайцу уши? Вот зачем? Вот зачем зайцу уши?
0: Чтобы, когда охотник поймает его, взять за уши и не. И также,
2: парадокс.
1: Да, не как охотник. Ну, вы же смотрели, вот комбайнер, вот он, вот выручает, да, он прям за уши его берет.
2: Удобную просто. Вместо ручки.
1: И сыну везет.
2: Кстати, может быть, детишкам грудным, вот вы видели, например, у него вокруг шеи шарф намотанный, мама его за шарф ведет или за воротник. Да, может, да. Им уши наращивать.
0: А может, мутация произойдет все-таки когда-нибудь.
2: А потом будут отпадать.
0: Да, из-за ненадобности.
1: Это будет считаться красиво.
2: Конечно.
0: Да, ваши внучки бы такие уши.
2: Десять минут пятого в нашем чудесном городе, и в гостях у нас замечательный человек, историк, популяризатор органный Евгений Федорович Гидюке. И речь у нас идет о органной музыке. Скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, а из чего сделаны, ну, из какого материала сделаны педали на органе? Сколько этих педалей и какую функцию они несут? Ведь там, насколько я знаю, ну, в автомобиле это там сцепление с тормозной, там и всякой газовой. А вот, собственно, в роялях это там прижималово, значит, струн. А вот, скажем, в органе там чего?
1: Там, если вы
0: там, по-моему, наверное, все-таки затыкание вот этих отверстий.
1: Ну, кстати, мне вопрос был задан.
0: Да?
1: Там, если выражаться вашими выражениями, открывалово клапанных устройств, дабы
2: возбудить. Все-таки он прав, да, был, когда сказал, что затыкалово.
1: Ну, прав, но только ровно наоборот.
0: Растыкалово, что ли, тогда?
1: Ну, вы опять же искажаете мою мысль. Я четко вам ответил.
0: Это у вас мысли искажаются. Я вам русским языком говорю.
1: Кто специалист по органам, я или вы?
0: Я, что ли?
1: Вот, поэтому и послушайте, что вам знающий человек говорит. Так вот, а если вы думаете...
0: А что, у нас органист сегодня есть? Не, ну вот знающий человек будет говорить, парень говорит.
2: Нет, ну это Евгений Федорович имеет в виду себя.
0: Ну ладно, Федорович.
1: Конечно,
0: давай,
1: вы же тогда думаете, что педали делают из полированной латуни.
2: Да, очень похоже.
0: Я, кстати, даже и не задумывался над этим.
1: А вы их вообще не видели, потому что вы на сцену не.
0: Я под юбки органисткам не заглядываю, как вы.
1: Кстати, они играют видеть в штанах, чтобы вы знали. Потому
2: а
1: что
2: почему?
1: Они ерзают.
2: Ветер они... иначе.
0: Вот проследи, Сань, как он говорит. Они играют в штанах, чтобы вы знали. Вот как это можно понять? Вы где родились? В какой стране? Что у вас с языком?
1: Ну, не будем.
0: Они играют в штанах, чтобы вы знали все. Все, чтобы знали.
1: Чтобы вы знали музыкальную сокровищницу органных авторов.
2: А, собственно, цель этого в штанах, чтобы не было.
0: Чтобы на ноги не отвлекались голые, чтобы музыку слушали.
1: Да, и отчасти так.
0: Находка наша. Да, вот это... Молодец,
2: а что, они в кроссовках еще?
1: Нет, там специально органные ботинки на больших каблуках.
2: Смысл?
1: $300 стоит.
2: А педаль?
1: А педаль так не ухватишь.
2: Нет, ну как если каблук, он может произойти защип педальной плоскостью каблучного отростка.
1: Он имеет достаточную площадь и осуществляет надав на педаль.
2: Ну, а, то есть, знаешь, каблучный надав идет, не мысцовый, да?
1: И такой, и такой, там пишется в нотах. К-мы, каблук мы.
2: А скажите, пожалуйста, а вот с такой...
1: А еще пишут правое и левое. Ага, то есть вы четырьмя областями ног можете давить на вот эти все педали.
2: А вот сила нажатия на эти педали, у них же, наверное, ляжки, вот как у вас, небей лежачие, вот здоровые такие, они же качают постоянно педали.
0: О, ну Нина, там вообще, по-моему, не подъем. Фу, не подъемные.
2: Ну, вы вытрите микрофон, теперь видите же, повисло все. Вот так, да. Да, да, Евгений Федорович.
1: Кстати, обидно, он только внучке цепляется, кто к Нине. Она, кстати, же безответная и спиной
0: внучки
1: стоит.
0: Внучки здесь нету, я не могу за нее цепляться. Слава Тем более Богу. Облезлая какая-нибудь.
1: Но это вы...
0: Если она на вас похожа, это еще хорошо.
1: Это вы себя тешите, потому что вы как бы ей не представлены и хаете ее за глаза.
2: А вот, кстати, слышала ли ваша внучка что-нибудь о Энджелсе и Торшине?
0: Да.
2: Ну, хотя бы так.
0: Обо мне.
1: Ну, она, кстати, молодежный приемник и недавно получила на день рождения за хорошую игру на техническом зачете.
0: А годиков-то ей сколько?
2: Да, вот я хотел это расспросить.
1: Ну, в самый раз.
2: В смысле?
0: Это сколько?
1: А сколько вам надо?
0: Не, а у вас...
1: Несмотря на кого вы ориентированы.
0: У вас сколько в...
2: Нет, ну, Евгений Федорович, ну, давайте откровенно. Ну, что вы прав скрываете?
1: Достаточно, чтобы...
0: Чтобы Кисин дарил 5 премий своих первых?
1: Нет. 5 премий он может оттратить, так сказать, на другие мороженое. Нужды. Но 5 дипломов, полученных на конкурсах, и медали он
2: и
1: должен...
2: И что, а куда он, она их денет? Обклеит?
0: Я, по-моему, догадываюсь, куда.
2: Так.
0: Ну, я не буду.
1: Слава Богу.
2: А чем занимается внучка?
0: Свободное время от вас.
1: В данном Гедики, случае да. Она изучает баховское органное наследие в транскрипции.
0: Тоже такая же чокнутая, смотри, все по наследству идет.
2: А скажите, вот как это влияет на ушные раковины? Ведь происходит дув, плюс мощь, вот это, плюс вибрационный эффект. Ведь известно, что у всех контрабасистов, например, к 40 годам вот кишков как бы нет уже, они все смешиваются, ну, постоянные вибрации. И типа там, вот рентгенка делают им, да, там вот ничего не видно, там просто пятно такое сплошное, там все. А они поэтому вот как-то и все такие толстые или тощие, наоборот, или средние, тут уже зависит.
1: Если бы вы были внимательны в начале нашего эфира, то...
2: А меня не было в начале эфира, был другой.
1: А я всем советовал закаляться.
2: Ага. Мы как раз вот выходили там туда, да.
1: Да, вот русский морозец ночной, он, кстати, способствует.
0: А вы давно вообще в России?
1: В какой имеете в виду России?
0: В нашей России, в русской.
1: Каждый понимает Россию по-своему. Вот вы спросите Жириновского, как он воспринимает Россию?
0: У берегов и не в сапогах.
1: Вот. А я в органных ботинках по всему миру.
0: С внучкой со своей убогой, да?
1: Почему же убогой-то?
0: Ну вы ее видели хоть раз? Я ее один раз видел, это ужас.
2: А может, это была не внучка нашего гостя? Простите. Вот, может быть, это была Прохор.
0: Ну там было отчество Евгеньевна.
1: Ну что, Прохор Евгеньевна?
0: Нет, не Прохор там был Евгеньевна. И вот эта фамилия.
2: А как звали ее?
0: Ну не знаю, фамилия вот эта была.
2: Нет, фамилия той, вот, которую ты имеешь в виду, была Ротор.
0: Нет, вот фамилия вот эта вот.
2: Гедики.
0: О, Гадики. Гедики. Он уже все буквы переставил. Вообще это была украинская фамилия Гадюка.
1: А откуда вы знаете?
0: Да, да я все про вас знаю. Ну, что? Я же в КГБ 3 года.
1: Вот как правильно. Я хотел сказать, что вы кабинетный органист.
2: Что значит?
0: Я в кабинете на органе играю.
1: Нет,
0: это непонятно.
1: В органах
0: все.
1: Я имел в виду. Я уточняю. Человек сидит в органах, он органист кабинетный.
2: Ну, вы знаете, вы сейчас...
0: А вы у меня тоже скоро сядете.
2: На музыку, а вы сейчас пока... Я понял, у вас какие-то есть точки соприкосновения у вас вообще есть какие-то.

0: А, Евгений Федорович, что вы думаете насчет обучения детей в органной школе, ну, в школе искусства игры на органе? Ведь, например, ну, скрипочку можно положить в чехольчик и с ней там заниматься дома. Орган стоит не у всякого. Электроорган — это, как мы уже, в общем-то, знаем, совершенно не то. Вот какова система обучения детишек искусству владения этим замечательным инструментом?
1: Ну, я ведь популяризатор, и, как вы можете догадаться, я популяризирую органное исполнительство и как бы пропагандирую его, чтобы широкие народные массы им занимались и своих детей тоже приучали. А уж как и где, я только могу посоветовать, опять же, обратиться к нашей фирме «Орган Альфа Плюс», которая выпускает вот эти органы, созданные по моей системе. Несэмплированные звуки, которые, как вы сами уже могли понять, мерзко звучат довольно-таки. А нормальные органчики, доступные детям. Покупайте, и вы будете...
0: А дует в них, как вот ветер. То есть, видимо, должны родители дуть в эти шланги.
1: Вот, кстати, вот я видел, здесь там можно заказать по своему усмотрению.
0: Человека, можно даже... который дуть будет, или вы имеете...
1: Нет, можно модель. Даже... Ведь у многих есть такие... плодящиеся такие животные, хомячки, они же плодятся.
0: Со страшной
1: силой. И вот
0: силы.
1: Их прямо загоняешь в это колесико.
0: И что?
1: Они там же крутят. Бегут, конечно.
2: Угу, белки вот. Еще так же вот бегают. Я видел. Ну,
0: белки, на белки сейчас все исчезли. Орехами надо все, кормить. Все исчезли белки в лесах. Их, вот как вы знаете, всех на шубы всякие ассистентки органистов.
1: А вот, кстати, не надо Федорович, дергать. Не надо дергать.
2: Федорович,
1: не
2: за ты меня послушай. Угу. Вот ты мне скажи, как популяризатор.
1: Так.
2: Какой толк от твоих органов?
1: Это не материальная польза.
2: Ну хорошо, какая от них духовная польза?
1: Очень большая, я должен сказать.
2: Ну, это и все говорят. Очень большая польза.
1: А дети становятся лучше.
2: Чем?
1: Личностно.
2: А кто это?
1: Кто, дети?
2: Нет, личностно.
1: А у вас
2: личностно.
1: Есть?
2: Вот личностно. Я даже слова такого не знаю.
1: Ну, конечно, у вас же раздвоение ее.
0: Кого?
1: Личности.
2: Кого? Никаких. Да что, он бредит, что ли? Ты что, перепил, что ли?
1: Ну, ладно вам. Здесь, кстати, довольно гостеприимная обстановка. Со всяким бывает. Ну что?
2: Да, жалко, что вы гость.
0: Так там нет, ну вы... подождите, вот действительно,
2: да.
0: Вот на какая вопрос,
2: польза,
0: какая
2: да.
0: польза?
2: Это ушел от ответа.
0: Да, такой вот вопрос от человека, скажем так, не следующего в этом. Вот вы распишите, пожалуйста, вот представьте себе, что вы первый человек на планете этой, вот вы изобрели орган как инструмент.
2: Вы миссионер.
0: Люди, да, вот, вы миссионер. Вот теперь, кстати, у вас будет кличка такая, не Евгений Федорович Гедик, а просто миссионер. Так и запишите, пожалуйста.
1: Может, вы мне еще и фуражку дадите?
0: Фуражку мы вам не дадим.
2: Рясу,
0: денег стоит.
2: Рясу дадим.
0: Так, вот, ну, это я посмотрите. Пошутил, я, конечно, да. Да, это такая милая шутка, конечно.
2: Ну, посмотрите.
1: Вот если взять апельсин, то...
0: Да подождите, подождите. Ну, дайте сказать миссионеру.
1: На шубку моей.
0: Нет, подождите, вы скажите насчет вот...
2: Мы хотели от
0: вас... Как вы будете убеждать?
1: Вот вы посмотрите на шубку Нины Александровны и узнаете, какая польза от органа. Вы можете купить своей жене такую шубу?
2: Нет, хорошо. Радиослушатели не видят этой облезлой шубы.
1: Ну, не они же меня спрашивают, а вы. Вот посмотрите и узнаете. Нет,
0: а вы постарайтесь объяснить нашим да. радиослушателям. Да. Вот пользу, вот опишите. Ну, например, что вот типа скажите, что, ну, например, вот в момент слушания, вот как аттракционы, вот. Иногда, что женщины на них испытывают оргазм, и все, например, то ломится. Это я недавно по телевизору видел. Или, например, самые вкусные ножки, это там ножки от там бычьей курицы какой-нибудь, или от курьего быка. Ну, и все ломятся, значит, их сразу покупать, там, набивать брюшками, катушками, потом, чтобы потом делать. Вот. А вы скажите вот так же вот доступно и по-понятному.
2: Вы вот. Же популяризатор. Самое да. важное это что?
0: Вы же историк. Ну, Евгений Федорович, ну, соберитесь с мыслью, бросьте, наконец, вот эту палочку.
1: Ну, что я вам могу сказать? Люди приходят, люди платят деньги.
2: И уходят.
1: Ну, а что же вы будете до утра, что ли, сидеть в концертном зале?
2: Не я свои деньги до конца отработаю. Все, что уплачено.
1: Да? И да. вы не будете мусорить в концертном зале, как некоторые делают.
2: Потом если же, это кстати...
0: А делают так?
1: Ха. Да, извините. Ага. Так вот, дорогие радиослушатели, орган — это очень полезное мероприятие. От него вам становится лучше в смысле здоровья, в смысле ваших семейных трудностей и также передряг. А потом вы как-то становитесь дружелюбнее, и вам меньше надо. Что я считаю, что...
2: Денег?
1: Чего, а вам что, только этого и надо?
2: А что, если деньги есть...
1: А есть?
2: То здоровье купишь. А больше и не надо ничего.
1: Ну, конечно,
2: а вам, вот скажите, да. Федорович, вам не делали еще пересадку каких-нибудь органов?
1: А мне зачем? У меня лишних-то и нету.
2: Не, ну вам пересадку во устаревших органов делали?
1: Устаревших?
2: Ну, вы же старичок.
1: Ну, уровень интеллектуальной беседы еще ничего не говорит о возрасте. Вот, я думаю, Саша... Ну,
2: что вы этим хотели сказать, что вы на таком интеллектуально малом развитии, хотя уже стар?
1: Ну, конечно, молодой, как сказать, внешний вид еще не показатель, что у вас нет старческого маразма. Но не всегда же это бывает типично.
2: Ну, маразм надо удалять, операцию, и все, что вы...
1: Это лоботомия, что ли?
2: Нет? Ну, это вы называете как хотите, у нас это надо удалять.
1: У кого, у вас, у обоих, что ли?
2: Нет, я имею в виду у нашей медицины.
0: Подождите, друзья, ну хватит, право вам ругаться. Давайте послушаем, что хотят, может быть, у вас спросить наши замечательные радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, у меня вот вопрос к Энджелсу Торшину. Он размножаться умеет?
0: Хороший. Кстати, вы знаете, честно говоря, этот вопрос меня тоже интересовал с первого, так сказать, момента нашего знакомства, но я не решался так прямо в лоб задать ему его. Спасибо, что вы сделали это за меня. А отвечайте, сударь.
2: Смотря с кем размножаться.
0: Нет, ну как? Ну, вы, наверное, имеете в виду Торшин, вы отпочковываетесь, вы грипп,
2: нет,
0: наверное.
2: Нет, нет, не в этом смысле. Дело в том, что с обыкновенными монолюдьми я размножаться не буду, породу только портить. И зря свои эти самые...
0: Расходовать,
2: да.
0: Понятно.
2: Если мне приведут оплодотворить какую-нибудь прекрасную близняшку, то я, конечно, это сделаю с огромным удовольствием, ну, чтобы
0: вполне,
2: род продолжить. Да.
0: Вполне.
2: Но дело в том, что делаю это дорогое. Если у вас денег много, молодой человек, вы к нам приходите, и мы вам все сделаем. Если, конечно, у вас есть близняшки.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер, Саша.
0: Здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемый Евгений Федорович.
5: А я?
4: Ну, здравствуйте, и вы.
5: Ну, нет, ну как...
4: Здравствуйте, вы...
5: Не, ну подожди, не, ну как так можно?
0: Ну, тихо, ну, все, ну успокойтесь, пожалуйста, да, мы вас слышим.
4: Не, ну просто дело в том, что мои вопросы, они как-то умные, поэтому к первому...
5: Да. Это, то есть я тупой, да? Вот.
0: Не, ну никто так пока не говорил. Не,
5: ну, вот как... А выключи его, Саша, Андрей.
0: Нет, ну зачем? Подождите, ну давайте. Да, мы вас слушаем.
4: Итак,
0: да.
4: Это лидер партии кислородной подушки. Вопрос у меня сначала к вам, Саша.
0: Да.
4: Вы сказали, что разродившаяся женщина как бы не может уже работать на вашей радиостанции.
0: Она может работать на нашей радиостанции только в пору беременности. То есть с момента, как она забеременела, до момента того, как она разродилась.
4: Вот с этим связан мой вопрос. Как да. известно, в цивилизованных странах практикуется такой метод воспитания мужей, как псевдобеременность. То есть когда человек носит такой бандаж на животе.
0: Кто, муж?
4: Да, именно муж, мужчина.
0: Смысл?
4: Ну, смысл такой, что он переживает как бы все трудности беременности, тяжело наклоняться, как бы...
0: Вы говорите на Западе, да?
4: На животе невозможно лежать.
0: Не, подождите, на Западе вы говорите.
4: Ну да, но у нас, наверное, тоже скоро появится.
5: Насмотрелся фильмов про Шварценеггера.
0: Ну и как, и суть вопроса?
4: А суть вопроса такая, не собираетесь ли принимать еще и мужчин таким образом...
0: Я понял. Дело в том, что очень часто к нам приходят туда, на радиостанцию, в отдел кадров, как бы переодетые в женщин-диджея, которых выгнали с разных там радиостанций. Там они навешивают себе всякое вымя, там силиконовое брюшко, ну, чтобы все было похоже на правду. Вот. Но производится начальником отдела кадров тщательный ощуп. обзвон, обмер, там, ну, то есть осмотр. И вот такие случаи как бы сразу в корне мы пресекаем.
4: То есть таблетки вываливаются из них по полной программе?
0: Да, да, да.
4: О, спасибо.
0: Вот, там только руководящий состав мужчины в силу там, что иногда роды надо принять, иногда там сцедить что-нибудь, сами понимаете. Вот. Спасибо, да.
4: Подождите,
0: да,
4: у меня теперь вопрос к Евгению Федоровичу.
0: Да.
4: Я хотел затронуть такую...
2: Федорович, отстань от компьютера, тебе вопрос задают.
4: Такую щепетильную проблему, как трудовой травматизм. Потому что, как известно, у хороших органов место за клавишами находится достаточно высоко от пола. И когда исполнитель в экстазе откидывается назад, то он может упасть и серьезно разбиться.
0: То есть может быть перелом основания черепа?
4: Все что угодно. И вот, насколько мне известно, с нашим гостем как бы такое случалось даже не раз. Вот я хотел узнать, что же там такое.
0: Вы знаете, происходит. Я вам даже по секрету скажу, пока Евгений Федорович увлечен там. Вот, у Евгения Федоровича, вот знаете, как у носорога, только сзади на затылке набита такая вечная шишка от этих падений. Ну, сейчас вот он уже услышал. Сейчас он ответит вам на вопрос. А спасибо.
2: Да, отвечайте, Евгений Федорович.
1: А, ну, я бы не назвал это творческим... Извините.
0: Вытрите, пожалуйста, да. Стекает.
1: Да, это творческий вытрите. Травматизм, а не трудовой.
2: Что же вы так микрофон весь заплевали-то?
0: Ну, а вы-то чем занимаетесь тут, простите?
2: После... У меня-то тут тряпочка своя висит.
0: Ну, одолжите свою тряпочку нашему гостю.
2: Сейчас
0: в конце.
2: Еще что.
1: А я вам дам шишечку потрогать.
2: Не хочу даже.
0: Да, продолжайте.
1: Ну, а в чем, собственно, вопрос? Вот шишка, да, набил я ее, ну и что дальше?
2: Вопрос был в том, что высоко места у вас находятся у органистов у всех, и падаете вы ошибка часто.
1: Искусство-то высокое.
2: Вот. Мозгов, может, нет, уже все подшибали.
1: А что вы предлагаете?
2: О травматизме вас спрашивали на производстве. Понимаете, что идете вы с работы и руку сломали.
1: Это не производство.
2: Это производство, духовность. Это что
1: вот,
2: по вашему?
1: Да.
2: Вот, я говорю, производство.
1: Ну, как хотите, называйте.
2: Что, вот если руку органист сломал, сколько ему денег платят? Вот вам человек вопрос
1: это
2: задал.
1: Это называется «положил руку на алтарь искусства».
2: Нет, руку он сломал, сколько денег ему за это платят?
1: Смотря кому.
0: То есть, есть ли у вас профсоюз?
2: Органисту, профсоюз, кому? Мы про кого говорим-то?
1: А, ну, кстати, бывают такие случаи, когда человек у вас перехватил контракт где-нибудь на звукозаписывающей фирме.
2: Я говорю, когда человек руку ломает органистом, которого называют, что денег ему сколько платят, тот человек по телефону целый день
1: не надо нервничать, вы объясните.
0: Ну, успокойтесь.
2: Нет,
0: да,
2: мне
0: по порядку.
2: Обидно.
1: Кто кому ломает руку... И с какой целью? Я отвечу прескурант.
2: Когда это самое по органам бьет пальцами он и не падает со стула еще, и рука
1: кто,
2: у него...
1: человек или органист?
2: Органист, конечно, какой человек. У него рука ломается просто. Ну
0: пальцы,
2: ну,
0: зажим пальцев, да, между клавишами,
2: да, да.
0: Забывает,
2: ну,
0: часть.
2: Сколько денег за это дают?
1: Ну, в зависимости от... Орган-то и дорогой инструмент. Его же
2: опять
1: пока
2: от
1: там...
2: органа. Все от органа, что ли? Зависит?
1: Конечно, он же там не клавишует потом.
0: Кто?
1: Орган. Ваша рука же там застреет.
2: Нет,
0: а, кстати, вот первые-то органы были как устроены? Там же вот не такие были, там,
1: да,
0: надо было бить по нему, как по боксерской.
1: Нет, ну, не бить, давить.
0: Ну давить было очень сильно, то есть и практически.
1: Да.
0: Это действительно факт, кстати. Они все с такими тоже были битками. Органистов страшно боялись. Они совмещали работу органиста и палача. Вот все палачи, они же были...
2: Я еще помню, как Дойры с этим органистом...
1: Раньше за воровство, кстати, выходили. Руки прям ломали. Вот ты украл, у тебя руку хрясь. И все.
2: Где
1: больше
2: это?
1: Не будешь.
2: Где?
1: В Европе. Я же там часто бываю.
0: Вот так. Это намек на то, что ты бы, чтобы вернул бабочку. То, что тебе обещали подарить, вовсе не значит, что можешь взять.
2: И правда, я думал, надо забрать.
1: Слушайте,
2: сразу.
1: Спасибо, Саша, и правда.
0: Ну, все-таки вы наш гость, потом
1: булавник какой.
0: Опять писать жалобы. Да.
2: И так столько вещей пропало.
0: Ну, собственно, хотелось еще узнать, кто осуществляет протирку пыли с органа, уход за ним, ремонт, полировку, продув труб. Это же продув тоже.
1: Дело в том, что по специфике своей работы мне приходится иметь ассистента. Ассистент выходит, объявляет во время концертов.
0: Это вот Нина, да?
1: Да, это моя жена, Нина Александровна. Она во время концертов...
2: Я бы не женился.
1: Вам надо две таких, я вот насколько понимаю. Она выходит, объявляет произведение, которое я буду исполнять. Вытирает скамеечку, на которой я буду сидеть. нажимают мне все различные тумблеры, посредством которых я буду извлекать разные тембры.
0: А же где-то я это уже слышал.
1: Вот. И, ну, вы же, наверное, читали мою статью в журнале «Музыкальное обозрение», где я обильно, так сказать, объяснял органные специфические всякие штучки.
0: А скажите, Евгений Федорович, вот когда вы садитесь на свой стульчик, вы фолды под себя подкладываете или свешиваете?
1: Ну, это же, так сказать, один из ритуальных взмахов рук. Вы так садитесь.
2: Откид, откид.
1: Так раз. Откуда? Нет, а когда. А вы видели, как органист выходит со скамеечки? Он так ножками.
2: А вы видели, как я выхожу?
1: Да я видел. Тут видели, затоптали как, мою внучку, как кстати, в колясочке.
2: Пингвины выходят, как видели.
0: Они, кстати, очень падают иногда. Они падают, ой, а и уже
2: бьются,
0: не
2: встают. Бьются.
0: Бьются. Ну что, я предлагаю сейчас вот да, несколько. Нам не... нужно выйти.
1: Да, да, да.
0: В гостях у нас Евгений Федорович Гедико, историк, органный исполнитель популярного. И, собственно, разговор у нас идет о органной музыке. А скажите, пожалуйста, Евгений Федорович, вот такой вопрос у меня назрел. Не проводили ли вы такой статистики или исследований, на каких животных благотворней влияет органная музыка? Ну, скажем, если поставить в оркестровую яму или на сцену аквариум с рыбками, клетку с птицами, там слона, коня, там какую-нибудь свинью, вот кто из них будет млеть сильнее? Вот,
1: что... Я бы не назвал это млением. Вы знаете, что показатель, так сказать, близости к природе любого зоопарка – это количество плодящихся экспонатов.
0: И, то есть вот, они ну, прямо... кто быстрее будет плодиться под этот?
1: Больше, да.
0: Да, больше.
1: Так ну... вот они начинают не то что млеть, а прям плодиться.
0: Прямо на сцене?
1: Да.
0: Ух ты.
1: Вот, то есть это показатель наивысшего экологического здоровья тембрового органного звучания.
0: А скажите, а если, например, вот это меня натолкнуло на мысль, вот, скажем, массовое производство курятины или там икры, когда там лососи разные несутся, там гадят икрой, вот если поставить им фонограмму органа, они будут различать? Или все-таки вот только, так сказать, непосредственно звучание живое на них так воздействует?
1: Ну, живое просто даст больший процент плодовитости, вот и все.
0: То есть...
1: Да, ну мы, кстати, поставляем фонограммы, некоторые...
0: Ранжирование, так называется.
1: Да, некоторые фермерские предприятия, посылавшие, так сказать, премированных своих сотрудников на наши концерты, потом как бы просят играть у них и присылать фонограммы. Даже они заказывают органы в фирмах органного производства.
0: А скажите, ваши животные, какую больше любят музыку органную? Ну, вот какое-нибудь конкретное произведение вы можете? Ну, например, вот возьмем для того, чтобы, скажем, больше плодились кони с лошадьми. Вот, скажем, коневодстве, какую бы вы пьесу органную вот советовали?
1: Да, в общем-то, любую, ведь все мы одной крови. Насколько вы классику читали, можете знать.
2: Евгений Федорович, мне вот вы как про рыбок там заговорили, у меня вопрос сразу такой возник, интересный. А вы в съемках порнографических фильмов принимали когда-нибудь участие?
1: В каком плане?
2: Ну, я имею в виду озвучивание, потому что так вас вряд ли возьмут.
1: Ну, было, хотя это было пиратское использование моего живого концерта в Кафедральном соборе Страсбурга. Я потом, кстати, очень серьезно занимался этим вопросом. Вот. Ну, и на рыбку мне потом хватило.
2: Отсудили права?
1: Мне хватило на рыбку, я говорю.
2: На рыбку, да? На скумбрину какой-нибудь дешевый, да?
0: Ну что, я предлагаю обратиться к звонкам наших радиослушателей. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Да, уже. Слушай,
6: это Алексей опять.
0: Привет.
6: Я, собственно, не договорил, там, наверное, Прохор или Близнец хулиганит, я не знаю.
2: Нет, я все, наверное...
1: Близнец, кстати, присмирил.
0: Да, ну, давайте вы говорите, Алексей, просто время у нас уже.
6: Да-да. Значит, вот, собственно, первый вопрос к Евгению Федоровичу. Евгений Федорович, вот какие-то льготы существуют для исполнителя органной музыки? Потому что вот для каких-нибудь там... работников, занятых на вредных производствах, там молоко полагается, досрочная пенсия там и так далее.
0: Там яишки разные, да.
6: Да, это первый вопрос. А второй, собственно, вот, ну, близнецу и общий для всех, потому что я как инженер, опять же, ведь сиамский близнец, это, насколько я понимаю, в общем-то, идеализация. Такой же, как, скажем, там, я не знаю, абсолютно твердое тело или идеальный газ, поскольку, насколько я читал, вот, в принципе, большую часть вот этих сиамских близнецов, их же много, их усыпляют. То есть, вот что он, собственно, может ответить, потому что он меня оскорбил, и я, в общем-то, должен ему задать этот вопрос. Спасибо.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо. Вот, ну да, давайте начнем с вас каких-то вот.
1: Ну, пользуются, да, агонисты льготами, но только те, которые где-то 10-11 уже почти лет назад участвовали в благотворительных шведских концертах в припятских деревнях. И им выплачивается, так сказать,
0: вот, компенсация.
1: Да.
0: А и насчет
2: вот так. Да,
0: то есть.
1: В каком смысле?
2: Ну ладно, это. Ну, когда не густо, это.
0: Все, еще да, был, да, вот все-таки нет, на вопрос.
1: Нет, извините, я хочу пояснить. Не густо, конечно, ведь облысение свойственно чернобыльскому пережитому.
2: Не дышите так в микрофон. Испортите.
0: Да, и второй вопрос, пожалуйста, вот, к вам. То есть вот наш радиослушатель как-то на вас, я понял, несколько обижен. Да, но...
2: Наехал.
0: Да, вот вы...
2: Козяба.
0: То есть он сказал, что типа все... вас усыплять надо. Ну, вот...
2: Меня усыплять?
0: Не, ну понятно, что вас как бы не усыпишь. То есть каким образом вам удалось действительно избежать этой участи, если Алексей как бы прав, то вот как вы... Может быть, это потом наросло? О, извините, нет. Извините, братец, потом нарос.
2: Нет, дело в том, что когда близнецы рождаются, у них измеряют мозговую деятельность.
0: Осциллограмма называется.
2: Да. Вот. Ну и у меня обнаружились очень такие высокие мозговые деятельности. И, соответственно, меня оставили в живых. Вот. Но дело в том, что мы... Готовим восстание. И скоро всем вам...
0: Ну, все, об этом не надо, об этом не надо. Зачем? Зачем
2: придет это... конец всем.
0: Ну, не успокоишь тоже. Да, Евгений всем Федорович, хотелось все-таки спросить. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот профессия органиста, это чисто мужская профессия или там... женской. Ну, вот считается, что, скажем, шоферы, они в основном должны быть мужчины, что женщина, она не может быть шофером. Еще тогда же вот говорят, например, в бане, да, типа, эй, шофер, подай ну, тазик, мне... а ему, типа,
1: он говорит,
0: как ты узнал, типа, что я шофер? Он говорит, да у тебя левая рука вот загорела и прыщи на заднице. Вот, то есть, естественно, что, ну, все время же локоть туда. Ну,
1: кстати, вы смотрите, пытались мне разъяснить вопрос и запутали меня. Но да, я скажу, что профессия органиста бисексуальна.
0: То есть это безразлично.
1: Что хочешь, то делай.
0: А кто, на ваш взгляд, как лучше это? Чувствует?
2: Друг с дружкой?
0: Кто лучше чувствует музыку, вот, органную, скажем, женщина или мужчина?
1: Вы знаете, женщины развиты более интеллектуально.
0: А им не мешает вот это? Ну, вот это.
1: А вы имеете в виду слушательниц?
0: Нет, я имею в виду органисты. Вот это.
2: Они же кладут на пианино, на это все нормально.
1: Дело в том, что в период беременного, так сказать, развития бывают трудности с третьим мануалом органного аппарата.
0: Всех это надо объяснить, да.
1: Вот, она просто не может, так сказать, достать уже бемолька, как мы говорим, мешает.
0: А как же это?
2: Не, ну надо лесенку и стремяночку поставить. И все.
1: Какая лесенка, когда она этим упирается уже?
0: Получается,
1: кластер на нижнем мануале.
2: Ну и что? Ну, поясочек там небольшой, как у пожарников.
1: Ну, потом вылезет вот такой, типа...
0: А подвес не пробовали осуществлять? Там лямочный подвес подмышечный.
1: Знаете, вот просто не хочется в
2: нас
1: конфликт...
2: Нас там нет, мы придумали что-нибудь.
1: Да, но мне не хочется входить в конфликт с акушерами районными, которые строго, кстати, следят. Они все на картотеке, эти беременные.
2: Федорович, слышишь, если тебе справки какие нужны, ты обращайся.
1: Льготные?
2: Ну, там
0: это даже, ну не в эфире ну, же, ну зачем? Да? Ну, зачем?
2: Не, ну если парню надо,
0: там... ты же всех засветишь, ну подумай сам, ну что ты права. Да, кстати, в Москве без 7 практически минут 5 потихонечку подходит к концу наша встреча с замечательным историком Евгением Гедике. Евгением, извините, Федором
2: и Гедике. И мною тоже встреча была.
0: Да, конечно же.
2: Ну, мы же встретились.
0: Да, и с нашим замечательным
2: сиамским
0: близнецом. Ну, успокойтесь. И с нашим замечательным сиамским
2: внучку зажал. Про пианино там, так и не рассказывал.
0: Внучка в колясочке.
1: Меня в чем обвиняете?
0: Кстати, Евгений Федорович, я вам скажу так по секрету. Вы проверьте внучку. Он мог ей там вымазать соску, горчицу, еще что-то.
1: Ну, кто кого зажал?
0: В смысле зажал?
2: Внучку он зажал.
0: Ага.
2: Про пианино не рассказал, опять же, я говорю. Где рассказ был про пианино? Он говорит, у вас пианино с трубами стоит.
1: Вы в гости, что ли, набиваетесь?
2: В гости?
1: Да.
0: Ну ладно, прекратите. Вас пригласили в гости уже.
2: Хоть увижу эту облизлую
0: внучку. Евгений Федорович, он придет обязательно.
2: Приеду.
0: Я вот предлагаю послушать последнего радиослушателя, если какой-то вопрос есть к нашему гостю.
2: Саш, а ты не думаешь, что слушатель оскорбился? Ну вот быть последним, это всегда было оскорбительно. Да. Это его последний...
0: Вообще хорошая мысль, наверное, не будем мы принимать.
1: Почему? Он еще больше обидится. Последним обозвали, да еще и не выслушали.
2: Нет, просто нет, надо я просто предлагаю... корректно так.
0: Давайте выкинем на пальцах, если будет четное, примем. Если не четное, то не примем. Давайте.
2: Кого выкинем?
0: Вот так пальцы выставляйте. Давайте.
2: Если четное... Игру ты не знаешь, что ли?
1: Федор, нет, это не честно, у него пальцев больше.
2: Ну что, главное, чтобы не четное число получилось.
0: Давайте.
2: А что надо сделать?
0: Нет, уже времени у нас, всё. К сожалению, нет. Удачно. К сожалению, нет времени.
2: Так что вам последний радиослушатель, а придется быть первым. Вы все первый на следующий.
1: Да, ты, кстати, не гасите вот эту лампочку, пусть он до следующего раза.
2: Номер ему надо поставить первый на ладони. Вы сейчас подъехайте к нам на Арбат, я спущу, я вам напишу.
0: Чтобы было право.
2: Да, потом, чтобы вы подошли и все ваше.
0: В следующем эфире, который состоится ровно через неделю, у нас в гостях будет какой-нибудь президент. Я благодарю Евгения Федоровича Гедика, историка популярного органного исполнения, за то, что он нашел время и пришел к нам. Также благодарю вас, уважаемый.
2: Опять в последнюю очередь.
0: Спасибо, до свидания.
2: Да уж не за что.
0: Да-да.

0: тебе в ухо. Дам тебе в ухо.
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: И я так вот в несколько необычное для нас с вами время представляю гостей нашей сегодняшней студии. Кстати, они сегодня пришли по вашей просьбе. Вы все помните, что вы тут приходили и баллончиками с краской нам все стены исписали, и письма присылали, и телеграммы. И так я с радостью приветствую в нашей студии кандидата биологических наук, ведущего, ставшего уже достаточно популярной мной, в том числе очень любимой программы «Диалог о животных», Ивана Затевахина. Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте, Саша.
0: Естественно, человек, который сидит рядом с Иваном, обладает весьма интересной профессией. Профессия распространенная достаточно, но нужно отметить, что я не ожидал, что и в таком месте, как телецентр Останкин, это же второй мозг, второй Кремль, вы понимаете, да? Есть такие люди. Это Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Она является руководителем массажного центра, который находится непосредственно в телецентре Останкино. Вот, Иван, вы не так давно появились на наших экранах, сразу завоевали. Я начинаю с комплиментов, поскольку Маргарита приходила, Иосифовна, и просила, чтобы как-то все было по более-менее выдержанному шаблону. Но эти
2: только я забыла сказать здравствуйте. Вернее, Саша, вы мне не дали времени. Здравствуйте.
0: Но это ничего страшного, да.
2: Понятно.
0: Программа ваша, действительно, это я искренне говорю, единственное, что может оттянуть даже меня в воскресный вечер, когда я, приходя отсюда...
1: В каком смысле этого слова?
0: Ну, я лежу, всячески подтягиваюсь, и мне мои штатные массажистки делают массаж под эту программу. Ну, единственное, смотрибельное то, что сейчас находится, на мой взгляд, на нашем телевидении. Не знаю почему, может быть, потому что вы не кривляка, как вот многие ваши коллеги. Скажите, пожалуйста, что вы нашли странно?
1: Вы биологов имеете в виду?
0: Вот у вас там есть Кузнецов, биолог, да?
1: Зоолог.
0: Он перенял, в частности, всю вашу манеру поведения. Поэтому даже очень спокойная манера поведения мы в данном случае можем назвать тоже кривлянием. Вот какой, например, если человек приходит и начинает с кого-то копировать его действия, его слова, то значит он теряет свои повадки. Или что ты там трогаешь, ты это все. Это я, извините, нашему референту. Да. Так вот, как вы нашли наше телевидение изнутри? Вот как вы пришли, увидели эти коридоры, были ли вы напуганы? Что происходило в вашем мироощущении в тот момент?
1: Да, собственно говоря, ничего не происходило в моем мироощущении, потому что я как-то не рассматривал телевидение как какое-то вот средство показать себя людям вообще-то. Поэтому никаких изменений в моем мироощущении не происходило. Я просто пришел и стал работать, и мне как бы это сразу понравилось. Сидел с мамой.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Иван, дело в том, что со многими вашими коллегами, телевизионщиками, как их принято называть, происходят порой странные изменения. Но мало того, что их даже внешние данные как-то форматируются под размер телевизионного экрана. У кого-то лицо становится шире, у кого-то квадратным. То есть происходит некая адаптация. Но и мы очень часто начинаем замечать некоторых личностей, тусующихся в разных модных клубах и так далее. Понимаете, грозит ли это вам или нет? Потому что все-таки есть такое слово, оно мне очень не нравится, как телезвезда.
1: Вот, вы меня пугаете просто.
0: Да, вот я вот очень счастлив, что вы, так сказать, адекватно реагируете на данное выражение. Но тем не менее, ведь очень сложно существовать, вот, видимо, в таком формате и как-то не блистать на раутах.
1: На раутах?
0: Да.
1: Да как-то времени на работу не остается, в общем.
0: Ну, вот у ваших коллег, например, вот у Андрея Егор, шумно и горячо любимого, который ежедневно тоже делает программу «Пресс-экспресс», находится время. А у вас вроде как раз в неделю часовая мощная программа.
1: В тупик меня ставить этим вопросом про работы.
0: Хорошо, то есть пошлите факс, пожалуйста, Маргарите Евсеевне, чтобы не пускали господина Затевакина ни на какие вечеринки модные.
2: Ну, у меня другой вопрос, на самом деле. Дело не в раутах. Дело в том, что я вот иногда по роду своей службы читаю газеты. Ну, эти газеты нам нужны, чтобы делать массажи. Они
0: да,
2: к нам
0: там
2: приходят.
0: Же у них
2: да.
0: есть ртуть, безусловно.
2: Ну, ртуть, конечно, мы натираем наших клиентов ртутью. Нормально, чтобы они вес сгоняли там, ну и так далее. Вот я читаю очень часто газеты.
1: Вот перед выставками как... обычно клиенты.
2: Да-да-да, это как, да, это как собак, блестел. Кошек. Все правильно. Так мы так с людьми поступаем. Это нормально, согласитесь, нормально.
1: Вы про людей, я просто вырубился, я извиняюсь.
0: А помнится, еще раньше женщины красили себе специально волосы алюминиевыми расческами, чтобы, вот делал, чтобы волосы чернели. Помните, было такое?
2: Так, да, ну, да. Это понятно, но я на самом деле не про газеты.
0: Так, нет,
2: я,
0: масса же еще пословица есть замечательная. Если баба из бани вышла, а на пятке у ней кленовый лист, то родит она пятерню и так далее. Но это я что-то тоже не о том.
2: Так вот эти газеты, которые приходят нам, чтобы мы нормально работали, и людей как бы не расчесывали, там, ну, массажировали после этого. Вот, я ни разу в течение года, пока Иван ведет программу, я не ошибаюсь, да, год или год с небольшим, я ни разу не видела ни одного интервью.
1: В данном формате год, а вообще-то 5 лет уже.
2: Да?
1: Да.
2: Ну вот не знаю, вот ни разу с Иваном, не то, что он на раутах вообще не засвечивается, просто не, даже ни одного интервью. И мне просто вот непонятно, как человек мог сохранить вот как бы себя тогда, и вообще, как человек появился на телевидении. Потому что известно, что у нас на телевидении работают родственники, друзья, там, дочки, мужья и так далее. Ну, просто так туда не попасть. Но вы же знаете,
1: это точно,
2: Саша.
1: Это точно. Вот. Я тоже по блату попал.
2: И вдруг, хорошо, Иван кандидат биологических наук, это понятно, но много кандидатов биологических наук, там, донор Федера и так далее.
0: Вы не горячитесь. Вы ближе к теме.
2: Ну, ближе к теме.
0: О чем речь-то?
2: Так я и хотела спросить, как Иван попал на телевидение?
0: Ну, он же сказал только что по блату.
2: Так нет, ну, а хотелось бы по расширению.
1: Ну что ж, дело в том, что я с детства дружу с таким человеком по фамилии Саша Гуревич. И в свое время...
2: И мы с ним тоже работали настолько одному.
0: Безусловно, да. Очень веселый человек.
1: Веселый человек и, скажем, вот, ну, короче говоря, благодаря его, как бы, продюсерскому видению, вот, мы часто встречались, разговаривали, я ему рассказывал разные байки про животных, экспедиции, в которых я там был и так далее. Он спросил как-то раз, а не хочешь ли ты попробовать себя на телевидении? Я сказал, что давай попробуем.
2: А страшно было первый раз?
1: Было страшно не само не сама работа, потому что я уже к тому времени на самом деле уже работал на телевидении, и я вел на 6-м канале была такая передача, ну, в качестве консультанта про собак. Вот я там рассказывал «Домашний ковчег», если я не ошибаюсь, она называлась. Вот. И мы, значит, там я рассказывал про собачек, но это все было достаточно несерьезно. Поэтому телевидение меня не страшило как таковое, как вот взгляд в экран какой-то. Вот люди сейчас пугаются, в камеру смотрят и пугаются. Мне это было не страшно. А вот делать передачу профессионально было страшно, потому что ответственность была большая. Но мы с Сашей сели, он нарисовал там разные блоки туда-сюда, как все это делается, ну и все, дальше поехало.
0: Нужно ведь очень серьезно в данном случае сильно любить вот те предметы, о которых вы рассказываете. К примеру, вот ваши...
1: Тараканов.
0: Да, безусловно. Это что же
1: лягушек, бабочек. Да,
0: а почему вот с таким сарказмом сказали тараканов? Я, например, наблюдая за их повадками, нахожу их весьма замечательно. Вот некоторые не любят ворон, обычных городских ворон. Я считаю, что это замечательно.
1: Главное кажется. Правильно любить объект своего исследования, я с вами согласен. Вот я всегда зоологам беспозвоночных задавал такие вопросы. Ребята, вот объясните мне романтику вашей профессии. Есть ли у вашей профессии романтика? Вот.
2: Иван, а я вам хочу пожаловаться на самом деле. Саша очень не любит маленьких собачек, особенно левреток. У него даже песня есть такая «Вчера я покакал левреткой». И он очень не любит собак и кошек, и вообще никого.
0: Нет, кошек более-менее ладно, а вот все то, что произведено руками человека, пусть даже этот человек там генетик какой-то, и является уже даже не мутацией, понимаете ли, а вообще каким-то...
1: Вы овцу доли имеете в виду, я не понимаю?
0: Совершенно верно.
1: И что?
0: Не нравится мне это, понимаете.
1: Ну, не биологии нравится. Не нравится.
0: Я как-то да.
2: Да собачки не нравятся.
0: И собачки, производство, вот это все не очень мне нравится.
1: Мне пора уходить, что ли?
0: Нет, что вы пока посидите. Я вот о чем хотел спросить. Совершенно недавно, вот, по-моему, в воскресенье, вот надысь, да, как это говорится, у вас в эфире вот был человек, который принес, скажем, живого крокодила. Вы как-то так очень насторожно, это был живой очень момент в передаче, спросили так, а скажите, а куда он, дескать, смотрит? смотрит. В вашем взгляде чувствовалась тревога, и как-то вы потом так отодвинулись на кресле.
1: Не, на самом деле нет. На самом деле тревога была по другому поводу. Вернее, не тревога, а работа мысли. Дело в том, что у него... Ну, вот представьте себе, что у вас глаза смотрят не на меня, расположены не в плоскости, да, а вот там уже, примерно там же, где ваши уши.
0: Ну, как у птицы.
1: Да, вот меня всегда волновал вопрос, как же, собственно говоря, фокусируется у них картинка. Вот, и мы с зоологом Кузнецовым, которого вы совершенно несправедливо, на которого вы несправедливо наехали, замечательный человек, вот, и вообще хороший, и все остальное, и ученый настоящий, кстати сказать, вот, в отличие от многих ученых, каковы себя именуют учеными, но дело не в этом. Вот, и поэтому я долго соображал, вот, как этот вопрос построить, куда он смотрит, как, стоит ли рассуждать, но поскольку я так понял, что мы уйдем далеко довольно в этих рассуждениях, я вот... Вот эта вот работа мысли титаническая, она отразилась на моем лице, и вы это приняли за напряжение. В принципе, дело в том, что я... Крокодил-то небольшой, сильно он покусать, конечно, не может, но просто вся картинка, конструкция, декорация и вообще вся запись в этот момент будет сорвана. Поэтому мы стараемся обезопасить себя от каких бы то ни было эксцессов в эфире. Но в том случае крокодил был абсолютно безопасен, потому что его держал...
0: Ну, он достаточно крепко.
1: Его, да, он держал его достаточно крепко. К сожалению, не вошли как бы в окончательную редакцию. Вот моменты титанической борьбы с этим крокодилом мы вот там вдвоем запихивали в мешок.
0: Это когда уже назад
1: отправляли. Да, когда назад и доставали там его вообще втроем.
0: Вот в чем прелесть прямого эфира? Вы знаете, я помню, как-то в какой-то детской программе, тоже связанной с животными, привели голубей, которые должны были вот умилять, дескать, детей, их мам и бабушек.
1: Да, я понимаю.
0: И они стали прям активно размножаться на столе.
1: Размножаться, кто, ладно.
0: Помните,
1: я думал,
0: это, да. Ну, это тоже они все делали. Да. Вот. Но, тем не менее, не было ли у вас идеи вот такие, ну, уподобиться, так скажем, Джеки Чану и какие-то рабочие моменты затем издать на кассете? Ведь он кого только не приносит. Вот только птиц не приносит, об этом отдельный разговор. Неужто ни у кого в Москве не водится тукан, экзотическое животное? Я думаю, что многим было бы
2: интересно. Так это же не прямой эфир, насколько я понимаю, как телевизионный работник массажа.
0: Да.
1: Дело в том, что вот обычно самые классные моменты... Вот, например, был момент, когда я работал у Гуревича в передаче «Доброе утро», к сожалению, безвременно почивший передачи. Но, в общем, ту же самую рубрику делали с домашними животными, и там был удав, который меня укусил. Укусил он меня в подбородок, но это было не самое страшное. Было самое страшное то, что он меня с ног до головы обгадил всего. И вот этот самый замечательный момент, который происходил, в тот момент, когда удав меня укусил, все операторы в рассыпную брызнули в разные стороны. Или вот случай хрестоматийный. Вот вы насчет интервью говорили, а, по-моему, о нем раз, наверное, несколько в газетах писали, как наш режиссер Марышев, Андрей, мой верный соратник, боролся с медведем. Вот. И в той ситуации то же самое оператор выскочил из пространства, огороженного трехметровым забором и железными воротами, закрытыми. Вот. Вот он стоял, а его уже нету. И это, к сожалению, на пленке никак вот это вот дело не отразилось. Но там еще много было смешных моментов, на самом деле, до того.
0: Вот я узнаю кое-что новенькое. Вот заходил только что человек, назвался Карлсон.
1: Да.
0: Карлосон. Да, вот он спросил Ивана, просил его передать, чтобы он передал. Иван, не обиделась ли та женщина, которая принесла вам на передачу кота, вы, пощупав его шерсть, спросили у нее, не из этого ли меха шьют каракулевые шубы? Я, честно говоря, не помню такого момента, хотя некоторые ваши, вот, ну, скажем так, высказывания, они, ну...
1: Вы знаете, я никого не стремлюсь обидеть в нашей передаче. Насчет каракулевой шубы, ну, вряд ли я спросил ее так в лоб, что вот, дескать, вот из ваших кошек шьют шубы, понимаешь?
0: Ну, нет? Вы, наверное, в обход как-то, дескать, да, вот, ну... так вот... Ну, дабы как комплимент.
1: А потом, вот, уважаемый слушатель, дело в том, что иногда гость, который приходит, он настолько увлечен как бы тезисами, которые у него заранее написаны в голове, то, что он должен сказать, что он никак не может раскрепоститься. Поэтому такая как бы шутка, она... человека расслабляет. Она,
0: кстати, заметно, вот, извините, что я вас перебил, заметно, что с некоторыми вот людьми, приносящими вот, животных, вам очень тяжело, и вы как-то вот в одиночку, если это представляете, вот они у вас там в эфире, ну, минут 10, да, там, это максимум даже, бывает меньше, а вот ко мне иногда, ну, вот, на всю ночь приходит человек, вот сидит и молчит, я у него спрашиваю, ну, ты расскажи что-нибудь, он не бельмес вообще.
1: Я думаю, что он вот зато показывает, понимаете?
0: Безусловно. Вот, и мы транслируем, распространяем видео, все сегодня тоже на видео будет издаваться. Кстати, вот о видеоматериале меня немножко тревожит, как все-таки патриота, да, эта тема достаточно серьезная. Вы используете вот как материал, как видеоряд, все-таки иностранный сериал, по-моему, японский, да, если я не ошибаюсь, вот,
1: ну, о животных. Англо-японский, так скажем.
0: Да, который, ну, действительно очень мощно отснят. А вот закончится он. И что же тогда делать? Неужели мы потеряем любимую на сегодняшний момент всеми программу о животных?
1: Ну, я надеюсь, что у нас...

0: конечно, людей класса Сгуриди. Для этого нужен еще человек класса Сороса, Рокфеллера, Дюпона там и так далее. Вот. Потому что это, на самом деле, эти сериалы — это сложнейшая штука. Это дорогостоящее такое мероприятие. Я вас уверяю, что это снимается очень кропотливо, тяжело, и период подготовки. Я думаю, что... Ну, я примерно представляю, как они снимают, и всего рассказывать вам не буду. Вот. Но очень тщательная подготовка идет к этому сериалу. Очень много денег затрачивается, много экспедиций, много камер, много специальной техники используется. Поэтому просто у нас это в финансы все упрется.
1: А вот. Есть ли у вас вот какая-то обратная связь с вашей аудиторией? Вообще существует или
0: да,
1: нет?
0: Да, нам пишут письма.
1: В основном, наверное, предлагают себя в гости со своими животными. Да, сумасшедшие,
2: на телевидении только сумасшедшие. Опять же, как работник массажа телевизионного, я знаю, что я на телевидении только сумасшедшие.
0: Да, у вас свой взгляд как бы на это. Это вот вопрос, я так дорзовентральный, как я сказал. Вот. Ну, я думаю, что на самом деле, да нет, конечно же, разные люди пишут, и очень, так сказать, интересующиеся, и какие-то там советы нам дают. Мы, конечно же, их учитываем и так далее. Там, и благодарны тем людям, которые нам пишут. Мы к этому серьезно относимся, я сейчас не шучу.
1: Понятно. А вот следующий момент. Вот все сюжеты, которые у вас проходят, то есть сериал этот очень обширный, он, можно сказать, вообще обо всем, начиная там от моллюсков и кончая вот бизоном, к примеру, да? Вот такое ваше ровное все-таки отношение. Это я немножечко назад ухожу к началу нашего разговора, как-то эту тему не раскрыли. Ваше ровное отношение ко всем вот этим явлением. Это есть высший профессионализм, на ваш взгляд? Или вы так действительно вот любите всю природу, начиная там от этой вот змеи, кончая бизоном? Вы же ко всем относитесь очень ровно. Вот там ни теплоты в голосе не прибавите. То есть нельзя сказать, что вот господин Задевакин любит птиц, к примеру, потому что в этот момент глаза его теплеют. Вы вот одинаково всегда.
0: Даже не знаю, что и ответить. Вот, ну давайте мы тайну какую-то сохраним.
2: Но кого вы больше всего любите, скажите?
0: Больше всего я люблю собак, обезьян и дельфинов.
2: А кошек не любите?
0: И кошек я люблю тоже.
2: Жалко.
0: Тоже
2: птиц?
0: Больше всего.
2: Жалко.
0: Птиц, я птицами люблю любоваться.
1: О, птицы, это есть цвета.
2: А я открою вам секрет, Саша больше всего любит птиц. Он у нас да, вообще орнитолог. Второе образование у него орнитологическое.
1: Совершенно верно. Еще, что меня тревожит, это такой, ну как тревожит с хорошей точки зрения. Как-то я неправильно высказался. Но, в общем, смысл в том, знаете, когда вот сидишь, что-то смотришь, да, и чувствуешь, что что-то не то. Что не то, ты никак не можешь понять. Потом я сформулировал, после почти что года регулярного будущего вашего зрителям, я понял, что у вас нет рекламы мерзотной, которая перебивает вот все это. То есть...
0: Не, у нас реклама есть. Она перед гостем в студии у нас обычно идет, да? Реклама, да.
1: О, как.
0: Да.
2: Вы, Саша, не врубайтесь в телевизионное производство.
1: Извините, Маргарита.
0: Ну, как? Ну, реклама, она вообще не от нас зависит. Вы понимаете, что это как бы реклама, это она идет там через рекламные кампании, там, телевидение, каналы. Они сами ставит там куда-то чего-то, какую-то рекламу. А без рекламы, ну, понятно, что мы ее не любим, реклама. Но без нее жить-то невозможно, потому что это единственный источник доходов телевидения. Это надо понимать. Вот. Это я опять серьезно говорю. Да?
1: Вы знаете, вот сейчас, будучи прибывая сюда, вот на свое рабочее место, значит, подъезжая, я увидел, как вот по Новому Арбату, это, кстати, второй раз, в прошлом году я это видел, тут ходят три конька, на них вот катают людей, они цокают подковами, вот. И вот только что, вот прям при мне, чей-то там джип-эксплойер, прям лошадь пнула, выбила все фары ему там ногой. Вот.
0: Вы меня обрадовали чрезвычайно.
1: Да, я так думаю, что же за хозяин, так обидно, отогнал лошадь, говорю, кыш-кыш. Но тем не менее, вот такое использование чисто сельскохозяйственных животных в городских условиях, там, вот вас как все-таки биолога, как гуманиста с большой буквы, понимаете ли, не тревожит?
0: Нет, не тревожит.
1: Меня, в принципе, тоже. И что это я спросил? Но, тем не менее, вот не собираетесь ли вы в вашей программе делать какие-то конкурсы, викторины? Мы, вот, например, постоянно в нашей проводим, там, дарим шишки металлические. Ну, имеется в виду, вот, как еловые настоящие, вот, ну, как призы дарим. Сами вытачиваем и дарим еще. Вот. Или вы все-таки вот оставите такой консервативный, очень мягкий стиль?
0: Ну, я думаю, что пока нам особо менять ничего не надо в передаче. Вот. Совершенствовать ее надо. А вот так вот, как стилистически, я думаю, что не надо.
2: А вот можно мне, как телевизионному работнику, несколько так,

0: такой стороны, ну, чисто такой телесной, да? Поскольку массажем я занимаюсь. Задать такой вопрос. Как-то это очень странно. Например, вот Константин Эрнст, он тоже кандидат биологических наук. И папа у него тоже кандидат. Почему как-то запланили экран какие-то кандидаты именно биологических наук?
1: Ну... У него папа академик вообще-то.
0: Ну, хорошо. Но все равно биологических наук.
1: Ну, наверное, да. Почему биологи?
0: Да.
1: А вы еще забыли такого замечательного, ну, кроме Дроздова, да, есть замечательный биолог.
0: Мы его зовем просто Дроздилло. Ну, так его все зовут.
2: Не знаю. Вот она, кстати, я, да не обидится на меня Ивана, считаю, что вот программа Дроздова вот, в мире животных, она тоже очень замечательная.
0: Вот, кстати, хотя вот, я хотела спросить по поводу спора, да, Саш? Мы хотели тоже узнать.
2: Да, дело в том, что мы заметили следующее, что вы, ученые, очень не любите друг друга, и порой у вас доходит даже до драк. Вот у нас очень много ученых мужей приходит в программу, бывало, тут даже вцепится в свои бороденки, и давай там спорить на тему Густава Малера или Чехова, там, чертежами друг друга пинать. Вот мы, например, люди-музыканты. Я вот играю музыку. Мы объединяемся, делаем совместные проекты. А у вас же должна быть все-таки жесткая конкуренция с господином Дроздовым. У него, конечно, фора. Время он, опытен, он привлекался.
0: Особенно по поводу названия.
2: Да, да. Вот как вы уживаетесь?
1: Мы уживаемся прекрасно. Дело в том, что Николай Николаевич Дроздов был моим руководителем, когда я писал диплом на географическом факультете университета. И с тех пор мы уживаемся прекрасно. Мы еще и раньше уживались хорошо в экспедициях, где он нас учил определять птичек по голосам. Вот, и так далее. Рассказывал массу замечательных историй. И любого моего однокурсника разбуди, он сразу воспроизведет некоторые из баек Николая Николаевича. И так что нам с ним делить нечего. Я его безмерно уважаю. И самое главное, что мы выступаем все-таки немножко, мне кажется, в разных амплуа, несмотря на то, что делаем передачу о животных. И он, и я.
2: Есть еще третья программа о животных, которая, ну, меня лично сразу заставляет делать кнопочный пощелк в другую сторону, в реверсивном направлении. Ее ведет эстонский мальчик. Называется она «Эти странные или смешные животные».
1: Уже не эстонский мальчик, там уже...
0: Да, там уже Макс Леонидов.
1: Да, и мы там снимались с Гуревичем, кстати сказать, играли в эту передачу.
2: Ну, а здесь, да, в данном случае, по-моему, если вы вот в своей программе все-таки искренне хотите донести до людей вот какую-то информацию о том или ином животном, о том или ином экзотическом, не побоюсь этого слова, уголке, у вас это хорошо получается, это опять не комплимент, а я вообще не смотрю диапрограмму. Если смотрю, то без звука. Исключение, как я уже сказал, выше составляет ваша программа и еще парочка. Называть я их не буду. Одной главный актер — это «Дорожный патруль». Что вы хотите, Маргарита, и все?
0: А я знаю про вашу программу еще одну любимую. Как потому вы? Что вы там выступаете композитором.
2: А, ну это я смотрю без звука. Да. Так вот, в данном случае, когда мы говорим вот об эстонской мальчике, то ведь это использование животных в корыстных целях. Также, например, когда присылают всяческие материалы, вот в этот сам одному режиссерам, вот, ну, другие вот эти все, да, то есть, заметьте, самые беспроигрышные сюжеты — это с грудничками и с животными. То есть,
1: действительно, так, да.
2: Вот как вы вообще считаете, не стоит ли как-то вот, кроме спецпрограмм, запретить использование данных образов, я имею в виду грудников и животных?
1: Я думаю, надо в Думу писать просто.
2: А мы пишем постоянно. Кстати, а вот вы последний раз о чем писали туда?
1: В Думу?
2: Да.
1: Ну, я, например, стихи писал... свои послал.
2: Да? Да. А я вот писал, знаете, меня вот дико взбесили вот цвет вот этих люков, которые прикрывают дороги, коричневые. Я предложил, чтобы
0: черные,
2: их отдали под график.
0: Черные.
2: Нет, нет, сделать белый. Вот, чтобы их перекрасили. Но, как ни странно, оттуда ни ответа, ни привета. Я, кстати, предлагаю нашим уважаемым по телефону 203-19-22 дозвониться в прямой эфир, если у вас получится, если у нас будет настроение, и спросить о чем-нибудь Ивана Затевахина, который ведет программу «Диалоги о животных». Ну, а я вот, в свою очередь, хотел еще затронуть тему, чтобы уж сразу так... Вот люди, которые приносят вам животных, вот гости вашей программы, вы сами как-то их отбираете, звоните им, либо вот они так предлагают себя? Или вот это штат какой-то, или это один и тот же переодетый человек.
1: Ну, такая дежурная телевизионная шутка была бы только за бабки.
2: Вот. Да, конечно, да.
1: Но на самом деле у нас есть специальный человек, который этим занимается. Он вообще всем у нас занимается. Это режиссер наш Андрей Марышев. Вот и он как бы откуда-то находит вот раз самых разных людей. И часто ко мне мои друзья-собаководы приходят. Друзья.
0: А скажите, пожалуйста,
1: но не всегда.
0: Иван, а вот перед эфиром вы их массажируете?
1: Ну, у нас нету штатной единицы такой. Вы услуги свои предлагаете?
0: Да, конечно. Да. Как говорит Саша. Да, конечно.
1: Ну, вы знаете, сейчас пока у нас как бы с финансированием не очень все просто, но я возьму на заметку.
0: Спасибо.
2: Вы знаете...
1: Животных, я так понимаю, чтобы...
0: Да я и людей, и животных. А чем они отличаются? Ничем.
2: Иван, тут снова заходил Карл, шепнул мне. Я тут подтвержу. Это я слышал сам и вспомнил, честно. Это было. Он попросил Карлс быть вас все-таки до конца откровенным. Вспомните того мужчину с бородой, у которого собачий питомник про МГУ.
1: Да-да-да.
2: После того, как он к вам привел своего пса, вы в награду выложили ему...
1: Сказал, извините, Тарел Варламович, кушайте на здоровье.
2: Да, я понимаю, сказали, помню. Кушайте. Назвав имя и отчество. Не помню его имени. Как он на это отреагировал?
1: Ну, мы с Тарел Варламовичем, слава богу, давно знакомы. Он на это отреагировал сугубо положительно и понял меня.
2: А вот что касается...
1: Это
2: собак.
1: Была шутка.
2: Ну, понятно, да. Что касается...
1: Шутка, понимаете?
2: Да, да. Вот, кстати, ваше отношение, когда человек как-то отождествляет себя с животным со своим или с грудничком. Чаще это у молодых мам, у которых уже токсикоз полнейший. Вот они говорят «мы». То есть, к примеру, я тут иду по коридору, выходит у нас одна молодая мама и говорит: «Вы знаете, Саша, мы только что так хорошо покакали». Я такой на измену. Я думаю, да что ж такое? Потом выяснил, что это она имела грудничка, а также с собакой.
1: У вас собак есть у самого?
2: К счастью, нет. Вы знаете, я...
1: Я понимаю, Саш, да. Дело в том, что вот это еще не самое среди собаководов как бы удивительное. Удивительный случай, который вы рассказали. Дело в том, что ну, вы, наверное, не сталкивались просто, но я вот одно время гулял своей собакой, давно, лет 12 назад, и в такой компании, где не только обсуждалось, как покакали, но цвет сравнительно со вчерашним, и что привело, собственно говоря, к такой форме, цвету и даже иногда запаху. Вот это обсуждалось на полном серьезе все, так что собачники — это люди особые, и за это их нельзя, мне кажется, корить.
0: А вот... В отличие от мамочек.
1: А мы не очень с вами разговорились вообще?
2: Нет, ну совершенно, сейчас мы послушаем еще звонки, а вот что касается рыб, ведь никто же не говорит про рыб «мы». Это такие же любимые существа. Или про цветы, там, «мы с цветами». Вот почему-то именно собак, кошек, а то есть теплокровных. С птицами тоже никогда так не общаются. Вот,
1: как, ну, с птицами общаются.
2: Ну, не говорят, ну, тоже видал, «мы» не говорят. Есть такое, да, «мы», да, дескать. Да. Кстати, недавно я вот в газете «Из рук в руки», моя любимая чтиво, я только читаю сейчас за газету «Из рук в руки», там сам дописываю рукой объявления свои на свободных местах, читая с утра, удивляюсь, ух ты, и мое напечатали. Ну, как-то надо жить, как-то вот в обществе быть. Вычитал такое объявление: продается ворон ручной говорящий.
1: Ну, ручной работы.
2: Ну, нет, прям живой. Ну, и безусловно, ручной работы. Вот меня как-то это покоробило. Как же можно продавать друга ручного? И сможет ли ворон этот, если, например, я его приобрету, полюбить меня? Ну, в смысле, вы понимаете.
1: Глаз не выклеит, я ну.
2: Да, то есть ему по барабану, кто за ним ухаживает.
1: Нет, я думаю, что нет.
2: То есть эмоционально он все-таки будет чувствовать перемены.
1: Конечно.
2: Вот как вы посоветуете, вот стоит ли туда позвонить и выкупить ему его? Может быть, все-таки там уже совсем ему грустно.
1: Ворону-то?
2: Да.
1: Ну, решайте это сами, Саш. Это дело совести каждого.
2: Правильно, советы давать, битым быть. Ну, послушаем. Телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас кандидат биологических наук, автор и ведущий программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин и массажистка ТВ-центра, главная массажистка Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Это Монмаранси?
2: Ну, да, безусловно, да.
3: Ой, как я рад, что дозвонился.
2: Вы уже... только не волнуйтесь, потому что, по-моему, вы очень волнуетесь. Может, вы успокоитесь и потом перезвоните?
3: Да нет, на самом деле-то я спокоен.
2: Да нет, мне кажется, вы очень как-то волнуетесь.
3: Это вам только кажется.
2: Да, ну давайте не будем спорить. Задавайте ваш вопрос.
3: Вопрос мой адресован Ивану Затевахину.
4: Слушаю.
3: Скажите, будьте пожалуйста, здоровы. Иван, когда вы делали репортаж о пауках-птицеядах где-то там в Южной Америке, видимо, вот, вы встречались с индейцами Пиароя, да?
1: Вы мне льстите, да, слушай.
3: Пробовали вы галлюциногенный препарат, который они используют для общения с духами?
2: Ну, спасибо, спасибо. Да, насчет наркотиков вопрос прямо-таки.
1: Мы против. Дело в том, что, к моему глубокому сожалению, с индейцами Пироро общался другой человек, а не я.
0: То есть вас с Сенкевичем, видимо, перепутали?
1: Нет, там передача была про это, действительно, но общался безымянный англичанин или японец, который снимал эту серию «Сурвайвла», естественного отбора.
2: Вы вот сказали в самом начале нашей программы, что вы как-то тоже периодически ездите в какие-то экспедиции.
1: Ну, это было давно, да, когда я был ученым.
2: Но это студенческие были какие-то...
1: Нет,
2: что вот, где вы побывали, что вам вот самому удалось повидать? Что вы привезли оттуда?
1: Все, что вы знаете, Иван Игоревич, везде-то вы побывали.
2: Да.
1: Дело в том, я работал длительное время в Институте океанологии. Просто у меня...
0: С Городницким?
1: С Городницким на одном этаже, да.
0: Какая
1: я
0: прелесть.
1: Я не знаю, помнит ли он меня, потому что какая я тогда был просто...
0: Это бард такой Городницкий, да. Саша, как не стыдно.
2: Извините, пожалуйста, Маргарита Евсеевна, к сожалению.
0: Я его тоже массажировала.
2: Простите, Иван, вы тоже как-то любите вот песни под гитару?
1: Да, я люблю песни под гитару, но вот друзья мои сидеть рядом со мной в этот момент не любят.
2: Да. Ну что же, еще телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы к Ивану Сативахину. И вот какое у вас промочество, ты не выговоришь, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло? Алло? Нет, вы как-то очень волнуетесь, по-моему. Или человек, знаете, как бывает, на пути к телефону жует что-то, и жадность такая, он типа думает, успею, пока вот подойду, да заглотну. Раз, а не рассчитал, жим челюстной, у него вот эта каша такая, и он вроде проглотить нельзя, и выплюнуть стыдно. И вот он ей бурчит, думает, сейчас вот подождут. Нет, времени у нас немного. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
5: Добрый вечер.
2: Говорите, пожалуйста, погромче, уважаемый. Вас как-то очень прискорбно слышно.
5: Да. Вот, и вот, добрый вечер. Рубинштейн там кто-то у вас.
2: Да, есть такой.
5: Или Шварцблат, что ли?
2: Ну, есть. Спрашивайте, о чем вы хотели узнать?
5: Вот. Меня зовут Есыл. Вот,
2: В общем, Есыл, я так хотел, видимо, спросить о том, как у вас вообще со связью, там, реально ли у вас как-то там, видимо, дозвониться вам на какие-то там ваши координаты. И вообще же, вроде как в телецентре масса отключенных сейчас телефонов. Вот, например, у массажистов отключили, я иногда так бывало захожу, у них отключили. Вот как вообще сейчас чувствуется ли в деле телепроизводства вот, программ последствия вот, моего большого спора. Я ж поспорил, что доведу за неделю доллар до 15, потом выше. Сейчас на понижение спорю. То есть, я думаю, через недельку где-то до 15 я его понижу.
1: А у вас как сказывается?
2: Нет.
1: Ну, понятно. Ну, нас немножко сказался.
2: Сказался. Ну, да. Вы уж извините меня.
1: Да ничего.
2: Конечно,
1: бывает.
2: Немножко.
1: Бестактные вопросы, конечно, задаете. Да. На редкость просто.
2: Сыл спросил, я перевел.
1: Понимаю, я понял.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
6: Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте.
6: Это вас Карлос приветствует. И все-таки, Иван, хочу вернуться к тому коту. Вот этому худому на лицо.
1: А это не ваш кот был?
6: Нет, вот женщина передач. Вы спросили у нее, не агрессивен ли он. А она вам ответила, что он самый добрый. А вы переспросили, не из всех членов семьи он самый добрый. Вот, она так напугалась. Но, конечно, это очень замечательно. Я восхищен вами вообще. С удовольствием смотрю вашу передачу. И большое спасибо Александру,
1: вам спасибо.
6: Что он пригласил вас.
2: Да забудьте. Это, знаете, как когда дарят что-то на день рождения, и человек прям чуть ли не со слезой в глазах, так типа, дарю, вот, ну, к примеру, вот, дарю вам, Иван, этот букет роз, там, и так далее. И вы тоже так принимаете его, у вас прям слезы на глазах, вот так, спасибо, а он вам, да забудь. Ну, обычно так...
1: Ну, нормально.
2: Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло, алло.
7: Алло.
2: Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Вот, Иван, вы ответили по поводу того, кто у вас, кто к вам приглашает гостей. А вот сюда, кто вас пригласил, радиостанции Александр? Потому что он давно действительно хотел вас пригласить и жаловался на то, что нет связи с вами. Вот как вы сейчас сюда оказались?
1: Меня нашли. Александр меня нашел.
2: Да, а, да.
1: С помощью, если не ошибаюсь, Маргариты Рубинштейн.
2: Безусловно, безусловно. Ну,
0: потому что я делала просто массаж Ивану и давно его знала.
1: Меня, между прочим, жена слушает.
0: Ну так массаж, массаж
2: вырежу,
0: это
2: вырежу
0: нормально.
2: Кусочек.
1: Да, это надо порезать. Потом вырежу. После эфира порежем, дадим по-другому.
2: Скажите, Иван, вот вообще все-таки хотелось бы так немножко определиться. Ну, понятно, собаки там, да, вот там как любимые животные. Вот что касается более экзотических видов. Вот если бы вы, например, были безумно богатым человеком, вам бы там пришел бы
1: Давайте
2: человек...
1: Давайте помечтаем.
2: Да. И сказал бы, я вам...
1: Говорите, Саша, говорите.
2: Приятно, да. Я вам даю, дескать, кучу просто, там, мощную кучу денег американских. Вот. С тем условием, чтобы вы открыли зоопарк собственный, назвали бы его там, например, Узативахина, да? Вот. Какое бы вы первое животное туда поселили? Вот. Как бы вы его устроили? Наверняка вы ездили где-то, видели. Какой зоопарк мира вам больше всего нравится? Я вот везде, где не бываю, посещаю зоопарки, даже в других городах нашей страны, потому что за границу меня, ну, вы знаете, все не выпускают. И после того случая я, к сожалению, не мог, не могу. И ну, ничего, да. А вот что касается вас.
1: Ну, я думаю, что, наверное, я бы, может быть, сам бы там первый бы поселился, если бы было много денег. А вокруг уже, да, там вот жил. Ну, а дальше там мы бы посмотрели. А что касается зоопарков мира, то с этим... В бытность мою океанологом происходили разные коллизии, вот, и в результате некоторой стесненности в средствах или средствах, значит, вот ограды разных зоопарков мира я видел, а внутрь попадать не доводилось, за исключением Сингапура и крокодиловой фермы тамошней зоопарк. Да, он производит колоссальное впечатление.
0: А мы вот с Александром, между прочим, даже были в зоопарке
1: бывали
0: Катманду.
1: Бывали в Сингапуре, Александр?
0: И мы в Катманду были.
1: В Катманду бывали. Понятно. Нет, ну, нет. Это нормально тоже.
2: Ну, в Катманду так меня пронесли мимо, вот прям практически.
1: Вы, наверное, на гору какой-то там несли рядом с Катманду.
2: Я нет? Нет, я просто ходил. Да я с трудом помню эти моменты, понимаете.
1: Понятно. Вот. Ну, это нормально. Это от привыкания к высоте, адаптации нужна.
2: А там невысоко, там наоборот, в низине душно.
0: Там
2: очень,
0: просто
2: да.
0: очень...
2: Нет, нет, это совершенно не подумайте о том, что показывает Маргарита Евсеевна. Скажите, пожалуйста, вот масса людей все-таки приходит, хочет узнать о вашем детстве-то босоногом. То есть, как вы в школе, вот каким в школе был Иван Зативахин? Наверное, в общем, дрался много.
1: Сейчас, да.
2: Кнопки хорошо, учительницам, наверное, подкладывал.
1: Хорошо, что ребенок, дети спят. Вот, могу рассказать все. Учился средне, да, вел
0: а
1: себя
0: как же
1: плохо. Кандидатом, ну, когда интересно стал учиться, это всегда со всеми происходит, и стал кандидатом, вот.
2: А скажите, вот вопрос несколько.
1: Кнопки,
2: такой.
1: Да, кнопки любил подложить.
2: Я тоже. Я даже коллегам тут иногда подкладываю.
1: Здорово.
2: Бывало, что подложишь и смотришь из-за угла из этой двери. А они-то знают, что уже я подсматриваю.
1: А мелом стул мазали?
2: Мы делали такой, знаете, йодит азота. Это когда то ли в йод добавлялась азотная кислота, то ли наоборот, появлялись кристаллики такие, которые, будучи высушенными, взрывались при прикосновении малейшем к ним.
1: Да, это вот мы этим... Но это уже в более зрелом возрасте. Да. Я так с курением боролся в Институте океанологии. Вот там с одним замечательным человеком, инженером Малышевым, вот так вот друг к другу. Он меня подрывал, я ему сыпал разные химические препараты в пепельницу. В результате у него там...
0: Пальцы оторвались.
1: Нет, пальцы нормально. Так как на здоровье.
2: Вот скажите.
1: Мы с ним много веселого.
2: Вот у вас так вот там вот, например, написано там зоолог Кузнецов.
1: Да, кандидат биологических наук.
2: Да, добавляйте. То есть, вот, а почему? То есть это какая-то ирония. То есть, ну, к примеру, я вот пролистываю свою любимую газету «Из рук в руки», просто смеялся. Там инженер Давидов. Ну, дескать, кого спросить. Вот такой возврат куда-то вот к...
1: Ну, у нас вообще это давняя история. Ну, конечно, элемент иронии. У нас был такой биоакустик Баранов, когда мы работали в Институте океанологии. Он при определенных обстоятельствах, когда его забрали в отделение милиции, значит, в городе Архангельске, если я не ошибаюсь, на вопрос, кто ты, мужик, он ответил гордо: биоакустик Баранов. Вот с тех пор это... Значит, повелось зоолог Кузнецов и так далее.
2: Вопрос немножечко не в тему, не в кассу, но тем не менее. Как вы думаете, почему...
1: Хотя, вот... Такой специальности нет. Я понял, что моя шутка повисла в воздухе, смысл этого ответа. Я понимаю. Но такой специальности нет на свете. Биоакустик. Но...
2: Биоакустик. Почему же? К нам приходил. Или он был самозванцем?
1: Понятно.
2: Ну, он, знаете...
1: Но дело в том, что это такой раздел биологии. Есть один из там людей, вот, занимается изучением акустических сигналов животных. Вот. Это называется наука биоакустика. Вот. Но таких биоакустиков специальных их нету.
2: Нет, есть люди, которые занимаются простуком тушек животных. Вот, вот так вот пальпация.
1: Да.
2: Вот.
1: Перкуссия.
2: Шутка, да, перкуссия. Вот да. Их называют шутка.
1: Это патологоанатомы, наверное.
2: Нет, они по живым стучат.
0: Это перкуссионисты.
1: Вы уже говорите, по тушкам.
2: По тушкам. А тушки, это тушка, это же как, это телесный болван.
1: Живые тушки?
2: Я живые. Я, например, считаю, что и мы с вами обладатели трех прекрасных
0: такой,
2: да. Тушек. Потому что ведь тушка — это что? Это скафандр, вы согласны? А управляет им жижка мозговая специальная, которую можно, в общем-то, взять и переместить в любую другую тушку, что и делается перманентно матерью природой. И там ежи, и си энергии.
1: Ну, я привыкну постепенно. Так сразу... Много информации.
2: Как вы думаете, вот женщина-врач, женщина-секретарь.
1: Это Лена Малышева, вы имеете в виду? Программа здоровья. Женщина-врач.
2: Пусть Лена, да. Женщина-историк, женщина-ученый и женщина-певица.
0: Я бы попросила.
2: Почему не певец? Вот,
1: не понял.
2: Ну вот женщина-певица вдруг неожиданно. Вот непонятно, почему везде они как-то берут себе такой мужской приоритет в профессии, а как певица, так вот певица. Почему-то женщина не певец. Ну, например, спросят у этой, у Маруси Черненковой.
1: А вы попробуйте в женском роде врач.
2: Женщина.
1: Врачиха.
2: Врачиха. Певица.
1: Ну,
2: секретарша.
1: Вы, наверное, здоровый продавщица. Человек абсолютно, если вы можете сказать женщина-врачиха.
2: Могу. Позволить я себе. Могу все что угодно сказать. Кстати, кто придумывал? Вот вы знаете того человека, который придумывал правила вот разговорные какие-то, их устанавливал? По-моему, это делал кто-то, кому
1: Тушкин.
2: Был...
1: Нет.
0: Тушкин, кстати, Александр Тушкин.
2: Тушкин. Ладно, давайте послушаем телефонные звоночки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
8: Здрасте, Александр.
2: Здравствуйте. Вот вы правильно сейчас сказали. Гости. Здрасте.
8: Вот не здрасте, уважаемые здрасте. Гости. Я рад, что звонился.
1: Здрасте.
8: Я хотел задать вопрос такой. Как вы относитесь к естественному отбору у людей?
1: Положительно.
8: Спасибо.
2: Пожалуйста, да... Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
9: У меня такой вопрос к гостю. Вот вопроса. Вот скажите, пожалуйста, сейчас в некоторых средствах информации прошло сообщение, что к нам завезли мадагаскарского шипящего таракана. И вот что будет, если вот эти шипящие тараканы с нашими, так сказать, как вот популяция создадут они? И второй вопрос. Можно ли животных делить по национальному признаку? Вот в американских фильмах кошку там зовут Кири-Кири и так далее.
2: Угу.
9: Спасибо.
2: Спасибо. Кстати,
1: я против деления животных по национальному признаку. Нет, я интернационалист.
2: Немцы-то они, вот как они, к примеру, там петуха, вот им кажется, ну они же немцы, вообще пиво пьют с баварскими сосисками. У них совсем другой менталитет. Они же каски с рогами носили. Тут пришли в Россию закабалить ее, а попали в результате и на деньги, и на Польшу, и на все. Да, ну, кстати, понимаешь, беда же.
1: Конечно.
2: Вот, они, например, а все из-за чего? Потому что они воспринимают крик обычного петуха не как вот русский кукареку, они кикирики его вот так воспринимают.
1: Ну, понятно.
2: То есть, это все-таки... Поэтому в данном случае мы можем, например, говорить
1: особенно
2: птица немецкая.
1: Особенно с утра,
2: да. Птица немецкая или птица русская, там, или английская птица. Ну, национальность как-то, мне кажется, присутствует.
1: Национальный колорит у птицы?
2: Да, да, безусловно. Все-таки, мол, просто как-то люди об этом не задумываются, но вот... А ведь в каждом государстве, на каждой территории своя промышленность, да, свои очистительные сооружения, значит, своя атмосфера.
1: Может, мы про тараканов?
2: Да, про тараканов это интерес. Тоже мадагаскарские вещи. Видимо, речь идет о поставке данного товара живого на птичий рынок.
1: Я думаю, что, не знаю даже, чей брат журналист, но не наш, сделал как бы на этом деле... с публикацией изначально. То есть, как бы, журналистам ведь нужен информационный повод. Вот он был. Значит, что завезли тараканов. Дело в том, что эти тараканы — это стандартная кормовая база для разных змеюк, плазов, ужей, для всевозможных других животных, в том числе млекопитающих, очень многих кормят. Это очень удобные такие животные. Значит, с нашими они скреститься не могут. Вот. Если вопрос, как бы я отвечаю, если вопрос был задан серьезно, вот, потому что любой любитель животных, который держит, он понимает, в чем, что такого не может быть никогда. Скрещивание с рыжими тараканами, нет, этих мадагаскарских.
2: А расширение мадагаскарской популяции неожиданно здесь.
1: Это милые, милые, весьма симпатичные животные, очень ярко окрашенные, размером примерно в полуказательного пальца.
2: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня автор и ведущий программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук Иван Затевахин, и также руководитель массажного центра, который дислоцируется в Останкино, Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Ваши вопросы вы можете задавать нашим гостям по телефону 203-19-22. А пока вот что меня волнует, Иван, оскуднение флоры и фауны все-таки, на ваш взгляд, происходит, или вот мутанты растений, мутанты животных, мутанты птицы каким-то образом все-таки компенсируют исчезновение вот древних видов? Не является ли в данном случае мутация, простите за каламбур, панацеей?
1: Это я думаю.
2: Да-да.
1: Ну, если серьезно, то, конечно, нет. Оскуднение происходит, животных становится меньше, растений тоже. Вот. Ну, что тут еще скажешь?
2: А вот не предлагал
1: тут
2: ли...
1: Тут шутить невозможно на эту тему.
2: Безусловно, безусловно. К тому же в такой серьезной...
1: С любовью не шутит, как вы наш... знаете.
2: Да, да.
0: Иван, а вот скажите, пожалуйста, вот те самые защитники животных, окружающей среды и так далее, как зеленые...
1: От окружающей среды.
0: А вам не кажется, что это мафия на самом деле? Потому что зеленым кто-то может платить, а кто-то может не платить. Те, кто не платит зеленым, как раз для зеленых являются врагами, а те, кто платит...
2: Маргарита Евсеевна, вы путаете. Мафии платят все. Не бывает такого, чтобы мафии не платили.
0: Ну, хорошо, коррумпированная организация, скажем так.
1: Зеленые? Я думаю, если кто из них слушает, он сейчас веселится сильно. Вы бы видели тех зеленых, и я думаю, что вопросы были бы у вас сняты.
0: А может, зелеными они называются, потому что, допустим, любят марихуану. Она тоже зеленая. Почему они зеленые-то?
1: Вы считаете, что это ориентация особая, да? Поэтому они зеленые.
0: Да,
1: есть
0: да.
1: разного цвета люди. Вот. Да нет, но это... Как вам? Это борцы за идею в основном. И я среди зеленых непорядочных людей не встречал. И, ну, вообще-то они себя зелеными-то не считают. Они по-другому, по-всякому себя называют. Это разные и защитники природы.
2: Кстати, не существует альтернативы, что весьма грустно и
1: зеленым,
2: показательно.
1: Да,
2: да зеленым. Понятно. Это и показательно. А вот меня все-таки интересует, вы знаете, как любознательного молодого человека, юношу, я бы сказал, явление все-таки мутации вот среди животных, нас окружающих. Не было ли у вас вот такой идеи, и возможно ли такую идею воплотить вот в гостевом вашем часе? Вот,
1: мутанты?
2: Да, чтобы были животные мутанты.
1: Ну, все мы немножко мутанты. Дело в том, что мутации-то, они же происходят постоянно. Вы, как орнитолог по второй профессии, должны это знать.
2: Да.
1: Вот, в организме. Иначе не было бы изменчивости такого понять в биологии. Поэтому все мы мутанты на этом свете. На этой земле. виноват.
2: Да, ну да. На этом свете, да. Да, совершенно, совершенно верно. Ну, я предлагаю 203-19-22, звонки в студию, ваши вопросы Ивану Затевахину, соответственно, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте.
1: Вы заметили, что вот чем дальше мы с вами разговариваем, тем глубже и философичнее становятся наши диалоги?
2: Безусловно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, алло. Пожалуйста. Да, да.
10: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
10: Мне как студенту Гавриловского факультета было бы интересно знать, проходил ли он практику на СБС, а какой случай оттуда он помнит, помнил он с тамошним хирургом Понютин. Спасибо.
2: Спасибо. Что такое СБС?
0: Что такое СБС? Это СБС Агро, это банк такой.
1: Нет, во-первых, я заканчивал, с Понютиным я знаком, географический факультет я заканчивал, отделение, кафедру биогеографии. Я зоогеограф вообще по специальности. Вот, на станции на ББС я не был, на Белом море я бывал многократно и помногу. Вот, как сказал Понютин, знаю.
2: Вот скажите, пожалуйста, волнуют ли вас какие-то, скажем так, политические события, происходящие вот в стране и за рубежом? Вот, к примеру, меня, например, постоянно зовут на какие-то сборища. Беспокоит меня из Бангладеша, тоже там приходят.
1: Главное, да. Не расчесывать уже. Нет, давно Василий Иванович нам оставил наказ такой.
2: Да, постоянно смазываю его и всем показываю.
1: Вообще, что, я считаю, что главное не расчесывать. Расчесывать. Вот когда смотришь телевизор.
2: Ну, все-таки, вот на ваш взгляд, вот когда огромное количество людей, да, в массе своей, ну, физически здоровых, собираются и начинают как-то там заниматься либо пикетированием, либо размещением демонстрационных каких-то лозунгов, это является все-таки аномалией или нормальной реакцией человека на какую-то вот, на какое-то ущемление его прав? Удавалось ли вам самим принимать участие в забастовках, там, ну, например, играть в «Анну Каренину». Ну, это все мы играли. Да. Не только же в «Индейцев», в «Анну Каренину», вот Маргарита Евсеевна даже.
1: Да, это заметно по ней.
2: Да. Так, нельзя так со своей тушкой, Маргарита Евсеевна. Беречь надо тушку все-таки. Детство, детство, а вот оно, когда сказалось-то. А? Да. Как у вас с этим, с социумом, каковы ваши отношения?
1: С социумом? У меня отношения асоциальные, я бы так сказал. Вот, людей не понимаю. Я думаю, что любой человек... ситуации разные, понимаете, по какому поводу? Вот когда демократы ходили и, значит, митинговали, вот, удивительные были сборища интеллигентных людей вместе, вот, которые что-то требовали, они хотели что-то изменить и так далее. Это все можно было понять, потому что это была в этом какая-то идея, вот, и от их действий действительно что-то изменилось. А люди, которые ходят и вот... бастуют, перекрывают рельсы. Ну, что они могут изменить? Ничего не могут изменить. Главное, что они могут в данной конкретной ситуации, в отличие от той, когда демократы, им деваться-то некуда было, собственно говоря, вот, кроме как выразить свое отношение к режиму протестом. А люди, которые сейчас ходят, они могут спокойно взять кирку в руки и зарабатывать не здесь, а в 3 километрах правее от этого места, где они, значит, бастуют. Вот. И, в общем-то, я думаю, что касается Москвы, то вообще, мне кажется, что человек труда, во всяком случае, работу себе здесь найдет. Поэтому я думаю, что бастовать... дело такое, себе дороже.
2: А вот вы наверняка знакомы с ощущениями.
1: Что мы очень серьезные вещи какие-то начали обсуждать.
2: Безусловно.
1: Вообще я не политик, в этом ничего не понимаю. Я сказал свое личное мнение.
2: Вот, оно нам,
1: да,
2: как раз,
1: да,
2: очень
1: и никого
2: интересно.
1: Не хотел задеть. Но мне кажется, что надо работать прежде всего хорошо. Когда будем работать, тогда все будут зарплаты получать хорошие. И вовремя.
2: А вы наверняка знакомы с трудами всеразличных философов.
1: Да, безусловно.
2: Например, вот Арнольд Загу. Да, брату, да. Где, в общем-то, разрабатываются те или иные способы и схемы построения тоталитарного общества, империи, да? Вот. И многих вот тех самых демократов очень серьезно отпугивает данные вот философские измышления, данные тенденции. С другой стороны, все люди и сторонники тоталитарного режима, и противники его очень любят говорить, дескать, свободен там, как птица в полете, да, и всячески проявлять свою такую, ну, скажем так, не зависть, а какую-то симпатию к животным, которые, дескать, живут свободно, ни от чего не зависят. Но в том же самом обычном львином прайде мы видим попросту галимый совершенно тоталитаризм мощнейший. Вот, вот видим самого главного их Гитлера, этого вот вождя-самца, который там и убивает, что видно из вашей же вот программы, грудничков там других, понимаете? То есть проясните немножко вот данный треугольник. Вот тотализаторный, демократный и вот это львиный прайд. Кто из них прав? Как быть-то?
1: Ну, наверное, я не очень как бы доходчиво объяснял зрителям о том, что нет там никакого тоталитаризма. Во-первых, львов в прайде как часто, не меньше трех. Просто один из них занят воспроизводством. Вот. А остальные как бы его сотоварищи, которые помогают этому...
0: Хозяйству.
1: Нет, не хозяйству. Они помогают ему продвинуть свою кандидатуру как бы в самые верхи. То есть они образуют коалицию, что поучительно. Вот. Значит, выдавливают старого и больного льва. Вот. Поедают его детей. И, соответственно, потом развлекаются с его львицами. Я так говорю, как это очень назидательная история, по-моему, да, получается, со львами.
2: Нет, вот, очень, да, очень,
1: вот,
2: нет, очень,
1: нет, просто да, вот, да, вот с ними так происходит. Но дело в том, что как бы там достаточно все мягко. Никого не диктатор, а что ему, собственно, диктовать и кому? Вот, если его собратья, значит, другие львы-самцы, да, продвинули во главе этой самой коалиции, вот, что он им, ничего он им диктовать не будет, у них уже все заранее сложено и распределено. Они как бы его заместители. Если он, не дай бог, сломает лапу, то они, значит, там его место тут же займут. Тут, скорее всего, воспроизводственная такая. Но есть масса теорий, которые это объясняют, там, и можно родственным отбором и так далее. Зачем интереснее-то, зачем это выгодно товарищам, группе товарищей, которые при этом самом льве попадают в прайд, начинают там царствовать.
2: Вот. То есть, вот, если, например, мы сейчас после вот, окончания нашей программы сядем, будем писать, естественно, письмо в Думу, да. Вот, то какую схему, снятую с животного мира, мы предложили бы думцам в плане, вот, так сказать, социального устройства нашего общества?
0: А я хотела просто спросить, Саша, вот мы как бы параллельно, видишь, с тобой, у каких животных на самом деле устройство, вот как бы, я не знаю, там прайда, клана и так далее, больше всего похоже на наше социальное устройство. Ну, это вот разговор, то есть, вернее, вопрос как бы с Сашиным тоже совмещается.
1: Мне передачу не закроют после этого эфира. Я не знаю, нет. Я могу много аналогий проводить. Не, ну...
2: Принести принесут.
1: Ну, это трудно сказать. Аналогии с каким обществом, смотря. Вообще, конечно, вот я уже многократно шутил на эту тему. С приматами масса возможностей спекулировать, скажем, на бабуинах, у которых там, у павианах и таких, и сяких, и гамадрилах, и чакмах. Там у них очень много всякого. Вот, и...
0: То есть, может быть, нашим политикам нужно что-то такое вот обучиться чуть-чуть биологии, чтобы все-таки на примере кого-то...
1: Чтобы критично к себе относиться.
0: Ну да, чтобы понять вообще, как все будет развиваться, раз они не понимают,
2: что дальше делать. Перемена мировоззрения. Вот смотрю вот на вас, да, вы такой успокоенный, а к нам вот приходили вот политики, да, так они там, например, смотрят даже на свой же портрет. Вот у нас там галерея висит, и типа так, нет, этот некрасивый. Возьмут его, на следующий день принесут, другой повесят для красивее ракурс, там автограф покрасивее подправят, детишку свою подсадят. А в глаза злые, такие злые, вот отсутствие гуманитарного образования.
0: Так Иван до конца на вопрос-то не ответил.
2: Да, прошу прощения.
1: Еще раз вопрос конкретней.
0: На мой вы уже ответили. Ну, то есть вы мне сказали, что все-таки приматы больше всего похожи как бы на людей, поэтому
1: потому что мы сами приматы.
0: Да. Нет, а у Саши был другой вопрос.
1: Волки очень похожи на нас, волки.
2: Говорят, да? Свинки, да, тоже.
1: А, нет, свинки, хорошо, структуры нет, а волки...
0: Капибар.
1: Ну, так достаточно.
2: А имеется в виду стайное вот это.
1: Да, да. Ну, масса аналогий может.
2: Вы знаете, сейчас заходил человек такой очень грязный, с такими с безумными глазами, молодой художник, он сказал, и вот он о чем хотел спросить у вас. Просит консультацию по такому вопросу. Сейчас он работает над созданием полотна «Ленин, поймавший птицу». Замысел картины таков. Ленин выскакивает из шалаша, хватает птицу за лапы, она с сумасшедшими глазами пытается вырваться от него. Но проблема в том, что художник не знает, какая крупная птица обитает в водах Финского залива. Не могли бы вы вот ему подсказать породу, тип животного?
1: Ворона, я думаю, надо рисовать. Я или чайку какую-нибудь.
2: с мощнейшей такой, оранжевой лапой.
1: Да, да, такой,
2: то есть она украсит полотно таким ярким оранжевым пятном.
1: Ну да. Да, наверное.
2: Ну что же, 203-19-22, ваши вопросы Ивану Затевахину. И, конечно же, если таковые... Извините, я очень болею. А Маргарите Евсеевне Рубинштейн, здравствуйте. О, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Здравствуйте.
11: А можно о людях спросить?
2: Безусловно.
11: Вот я хочу спросить Маргариту Евсеевну. Пусть она расскажет о своем профессиональном пути. Вот она с детства хотела быть массажисткой. Что на нее повлияло? Интересно.
0: Ой, да вы знаете, спасибо. На меня на самом деле, как ни странно, я буду говорить сейчас банальные вещи, конечно, повлиял кризис. Честно говоря, я всего 2 месяца работаю массажисткой. Вот до этого я была просто телевизионным работником, не скажу каким. Вот. А в связи с кризисом люди на самом деле стали пухнуть. Вот, и ходить ко мне. То есть я поняла, что люди пухнут и хотят все-таки делать массаж. Потому что, вы знаете,
2: в общем, когда привели все... деньги, желание да, тебя нет, заработать, нет. денежек.
0: Дело в том, что люди очень купили много макарон, там всяких вот, ну, запасов сделали, понимаете, и стали их рубать. И прямо на глазах стали пухнуть. А очень много ведущих, которые просто, вот, как вы правильно заметили, как только человек начинает вести программу, он тут же начинает пухнуть. Это не зависит от камеры, от оператора и так далее. Просто человек начинает то ли хорошо жить, то ли от волнения как-то вот.
2: А вот скажите, да, в связи с этим, да, вот Иван,
0: в общем, 2 месяца
2: и, да, и как к Маргарите, к молодому нашему массажисту двухмесячному, вопрос такой. Вот, вы знаете, не знаю, обращали ли вы внимание, видимо, до вас все-таки вы люди изолированные у себя вот на колоколенке, то есть вы там в башенке сидите и не знаете, что происходит за ее пределами. Людей-то простых вы не видите, с ними не общаетесь, но это я так. Сарказм у меня напал.
1: И жизни мы не знаем.
2: Да, но понял. Тем не менее, ведь люди сейчас все больше и больше выражают недоверие телевизионным ведущим, которых вот показывают по пояс. Вот, например, вас, Иван, тоже. Потому что, значит, сомнения берут следующего плана. Что он там делает под столом?
0: Я может, как у раз него об этом и хотел сказать.
2: Ноги в тазике. Большие... Может, он кукиш показывает там в момент какой-то умной телеги, да, там, когда вот говорит что-то. Да и вообще непонятно. Может быть, попросту он там, извините, там занимается там мастурбацией самой галимой, да? Те же ведущие, которые, как мы заметили, которых показывают в полный рост, да, их не показывают во весь экран в полный рост, а вот издалека. Вот, например, вот программа вот, известная «Раннера», «Человек на горшке», который вот он постоянно вдалеке бегает, вот целиком тоже, а вот вплотную, то только по пояс. Вот, в людях недовольство зреет. Это может вылиться в какую-то, я бы даже сказал, акцию общественную, дескать, покажите нам всех в полный рост, чтобы они стояли как есть, и вот по стойке смирно на табуретку отвели свою программу. Что, дескать, им скрывать?
1: Ну, я думаю, это тоже надо писать, может быть, в правительство.
2: Даже. Напишем в Думу тогда сегодня. Да? Не будем сейчас вот обсуждать все в Думу. А, да. Тут заходили люди, вот сейчас спрашивали. Вообще вопрос... Денис спрашивал, случались ли случаи самоубийства у животных?
1: Самоубийство у животных?
2: Ну, видимо, осознанный такой суицид не имеет.
1: Нет, осознанный нет. Ну, в смысле, целенаправленный.
2: Да, да.
0: У сумасшедших людей, я знаю, иногда кошки выбрасываются из окна. Когда они чувствуют,
2: потому что они много
0: что-то...
2: курят, люди, к примеру, и животным просто душно или как-то...
1: Ну, тут вот именно, никто же не присутствовал при этом, как она выбрасывается, по какому поводу у сумасшедшего. Может, он ее там, я не знаю, за хвост
2: дернул,
1: спасаясь, да, она вышла на балкон и упала. А вообще так целенаправленного суицида нет, наверное.
2: А, вот, тут,
1: а про осознанное мы с вами не говорим корректно, ну, дабы нас да. в антропоморфизме с вами не обвинили, мы... Ну. Говорим о целенаправленном поведении.
2: Тут вот Люся заходила и спрашивала, верите ли вы, вот именно верит ли господин Затевахин в реинкарнацию? Если да, то, ну, в общем-то, в чью тушку он хотел бы воплотиться в следующей жизни, исключая человеческую? Безусловно.
1: Ну, наверное, в кита в какого-нибудь.
2: Ну, потому это есть большой? Такой здоровой сеткой мелких этих вот этих животных. Это же жутко.
1: Криль я очень люблю.
2: Я тоже люблю, но это же нужно тонны и тонны поглощать его. Это же всю жизнь
1: Без проблем. Без да. проблем, да.
2: А вот
1: там, где они живут, их там много. Криля много там. Или крили.
2: А вы кем бы хотели? Я знаю, кем.
0: Бабочкой. Нет, нет.
2: Таксой.
0: Да.
2: Ну, что?
0: Да, да. Нет, я хотела сказать, собака нет.
1: Ну, у собак жизнь тяжелая.
0: Да, у собак жизнь тяжелая, на самом деле.
1: Хотя
0: да,
1: мы их
0: да.
1: любим, тяжелая да. жизнь собак.
0: Хотела сказать кошкой, жалко. Но я кошек не люблю, поэтому задумалась.
2: Ну, давайте послушаем звонки наших уважаемых.
1: Рядом ходить надо.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
12: Здравствуйте, уважаемый Иван и Маргарита.
13: Здравствуйте.
12: У меня один вопрос на биологическую тему, а другой к Александру. Ну, сначала на биологическую тему. Я вот сам, будучи черным, как кукушка, и, в общем-то, недавно услышал информацию о том, что гражданка то ли Нигерии, то ли Габона вдруг заболела не совсем присущей людям болезнью. Формы СПИДа присущи в основном обезьянам. Вот. Если вы поняли этот вопрос,
13: да, да.
12: Меня он очень волнует. А еще, Александр, вот к вам мой вопрос. Когда в ближайшее время и где у вас пройдет выступление?
13: Спасибо.
2: Ну, ближайшее выступление пройдет, видимо, около памятника Кропоткина. 7 ноября я буду читать свои политические лозунги и стрелять вверх из этой, из ракетницы.
1: Хуанархист, я все понял.
2: Не, ну, конечно, я позже расскажу, потому что сейчас речь-то не о моей скромной персоне, а вот что касается, видите, нас слушает, кстати, и это чернокожее население.
1: Меня очень обеспокоило.
2: Вот данное вот сообщение,
1: очень,
2: да?
1: Очень обеспокоило.
2: Ну, в принципе, вот вы же любите приматов как-то.
1: Люблю. Меня это очень обеспокоило.
2: Ну, это реально, я думаю, картинка. Вот у нас один с Маргаритой общий знакомый привез.
1: Ну,
2: да?
1: Самое главное, не иметь никаких интимных отношений с приматами, вот,
0: да,
1: с гориллами.
0: Вы знаете, у нас вот
1: шимпанзе. Тогда вот от любой вот этой вот экзотической формы СПИДа вы будете застрахованы.
0: А вот знаете, у нас один знакомый привез такую обезьянку, как он мне вот объяснил. Она может поместиться на руке.
2: Да, можно даже назвать знакомого. Он тоже достаточно известный человек, Олег Алиев. Вы наверняка слышали, путешественник, он был у нас тоже.
0: Да, так вот, он привез обезьянок, которые называются... карликовые игруны. Вот вспомнила, игруны, он сказал. Игруны.
1: Ну, он не прав, игруны.
0: А, да? Вот, из Южной Америки. И говорит, прямо на ладошке могут уместиться. Это правда?
1: Да, конечно, могут. Да. Зачем он их привез сюда?
0: Ну, говорит, веселые.
1: Ну, вообще, в принципе, в Южной Америке их заводят для того, чтобы они искали вшей в волосах, там с мылом напряжно, сажают на голову, и они там живут. И поскольку для них характерно такое поведение, как груминг, да, вот перебирают шерстку, они сразу из волос там вошку и кушают ее. Вот, и
0: а чем же они тут будут питаться? Значит, специально это все было.
1: Ну, это надо Калиеву вопрос задать.
2: Вообще, какие забавные животные, вы знаете. Что-то я прям так...
1: Вот, эти забавные животные.
2: А, вот как называется. У нашего эстонского парня. Вот тут Валек заходил, спрашивает, почему вот детям запрещают давить мухоморы, да, и, дескать, объясняют тем, что мухоморы едят лось. Меня, кстати, тоже это всегда удивляло, правда.
1: Мухоморы прекрасно, можно из них варить отвар специальный и потом с бубном танцевать около костра. Это давняя народная традиция наша российская. У нас на нашем севере так принято отдыхать. В общем,
2: а давить их,
0: то есть
2: это
0: только нужно знать,
2: все...
0: как варить на самом,
1: да,
0: деле.
1: Надо,
0: да?
1: знать, как варить.
2: Отдавить отвары. Это все равно, что пустить, например, целую упаковку феназепама под каток. Ну, к примеру, это я так как-то когда на это дело...
1: Ну, феназепам нам чужд, между прочим.
2: Чужд. Целиком. Чужд.
1: Хотя это нашего мухоморы. Производства лекарств, но чужд нам. Вот мухоморы, это нормально.
2: А вот животные, когда они заболевают, мухомор. Вот они как-то... какие им дают там успокаивающие средства? Ну, химические я не имею в виду, там какие-то природные, но все-таки...
1: Ну, дают.
2: Дают чего-то, да? То есть, чего-то ну, дают. Не феназепам, естественно.
1: Ну, и феназепам дают.
2: Значит, я поеду сегодня вечерком, съезжу.
1: И фенобарбитал дает. Смотрят, чего лечит.
2: Ну, чтобы спали они спокойно.
1: Да, дает, все дает.
2: Ну что, телефонный звоночек еще, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
14: Здравствуйте.
2: Вот. Говорите, пожалуйста, только громче, как-то вас туго слышно.
14: Ага, хорошо.
2: Да не
14: шучу. Как лучше?
2: Да.
14: Вот, Иван, скажите, пожалуйста, вот вы как человек науки, как относитесь... все-таки к проблеме клонирования и ко всем этим генетическим исследованиям.
1: Положительно.
14: Так? Потому что все-таки, на мой взгляд, как ни запрещай, все равно прогресс уже его не остановить.
2: Спасибо, вот. Спасибо.
1: Да дело тут, в общем-то, не в прогрессе. Дело в том, что это, безусловно, его не остановить. Но клонирование, мне кажется, что чересчур много внимания уделил совершенно рядовой, как бы, генетической проблеме и задаче, которая ничем, в общем-то, не грозит. Ну, что такое клон? Да, это же не одно и то же, просто генетический слепок. Это не значит, что это точно такое же животное, там, я не знаю. Все почему-то сразу вспоминают научную фантастику, что это какое-то там раздвоение личности, две личности, то есть одна личность, двух животных. На самом деле это не так. Ну, как близнецы есть.
2: Ну, просто тушки.
1: Да, вот именно. Совершенно. Поэтому просто была, как бы, из сенсации, была журналистская сенсация, из которой раздули, политики вмешались у них. Потом и у нас, и, в общем-то, надо людям что-то делать, видимо, в этой жизни. Поэтому из совершенно рядовой, нормальной биотехнической задачи сделали знамя какое-то, неизвестно какого цвета и чье.
2: А вот вы знаете, мы тут недавно провели эксперимент.
1: Вообще против вмешательства в биологию некомпетентных людей и, так сказать, резких суждений, которые они потом выносят, и тем более выносят на суд общественности. Вот. И вот история с клонированием как раз это такого рода история.
2: Мы вот провели эксперимент человека, который очень серьезно занимался вот интернетом, да, вот очень серьезно увлекался вот всяческими как раз клонированиями, вот научной фантастикой. Мы решили, как говорится, вернуть на маму землю. Посадили его вот в комнату где-то такого же объема, вот как моя квартира сейчас. Я же в радио играю сейчас, видите, у меня тут под радио оформлено все. И поставили ему, значит, там корыто с землей, маленькое озерко такое с проточной водой. И оставили там, да, несколько козочек ему то отдали, каких-то животных, и оставили его жить там, вот, по-моему, он полгода у нас прожил. То есть объясню, с какой целью. Цель была главной, как он справится с проблемами утилизации, с проблемами добычи для себя пищи, то есть вот в замкнутом объеме, поскольку земля, она все-таки, мама-то земля, она не бесконечная, то обложить ее всю там шинами, это у меня гринписовские телеги пошли автомобильными, да, там, или сжечь их, это, то есть, ну, не выход, логично, там уже и так все детские вот эти вот площадки в этих шинах. Вы знаете, где-то через как раз полгода, по прошествии полгода, он там, в общем, загадил все это помещение, коз сожрал сырыми, там компьютер у него стоял, он туда не притронулся, и когда он вышел оттуда, он серьезно занялся как раз проблемами утилизации, правда, насильственным способом. То есть он сейчас ходит тоже в Думу, пишет и предлагает регистрировать научные открытия, любые, только при том условии, что в конце обязательно будет пункт очень главный о том, как продукт данного открытия в дальнейшем утилизировать без каких-то вот потерь и урона окружающей среде. Вот не кажется ли вам, что когда люди начинают думать там о клонировании, там, о усовершенствовании чего-то, то здесь им отказывает как раз вот вот эта оптическая тоненькая ниточка, которая, по идее, должна их связывать с детственной мамой природой, с животными. Даже птица не гадит в своем гнезде ведь.
1: Кажется.
2: Да, кажется, я этого не видел.
1: Просили, не кажется, я говорю, кажется.
2: А что мы будем делать?
1: Я думаю, что мы будем серьезно заниматься этой проблемой.
2: Напишем в Думу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
15: Здравствуйте, я не договорил.
2: Да.
15: Я не сыл.
2: Да.
15: Вот, тут что-то здесь оборвалась, как всегда. Вот у меня вопрос к вам за Тилахину. Как-то смотрел вашу передачу про Галапагосские острова. Там такая выдвинулась гипотеза, что черепахи приплыли туда на бревнах. Птицы прилетели. Вот есть ли там тараканы галапагосские? И вопрос к Александру. Вы меня слышите вообще?
2: Да слышим, конечно.
15: Вот. Правда, что вы по детской привычке до сих пор на концертах выступаете, стоя на табуретке?
2: Спасибо. Ну, даже это не по детской, скорее, привычке, а в связи с моим естественным ростом, понимаете, уважаемые сыны. Вот сейчас я вот и в ванной, и Маргарита думают, что я сижу на стуле, это я стою. Вы уж простите. Да. А что касается первого, насчет я не слышал, чтобы черепахи на бревнах приплыли.
1: Ну, смотря какие черепахи, возможно, там. Это была теория, естественных платов, как бы, потому что многие пресмыкающиеся могли туда попасть только таким образом. Вот, не могли же они летать, в конце концов, как птицы. Что касается тараканов, то я думаю, ни один таракан... То есть сейчас там навалом тараканов. В подвид они, конечно, не... И в отдельный вид, по-моему, насколько я знаю, они не выделяются. Хотя, наверное, какой-нибудь галапагосский ученый может меня опровергнуть. Дело в том, что это не столь увлекательный объект, про который можно рассказывать. Поэтому он в нашей передаче выпал из поля зрения. Но мы обязательно обратим внимание и постараемся в ближайшее время рассказать об этих удивительных и милых созданиях более подробно.
2: А вот по статистике, вот вы говорите, вам письма пишут. Все-таки что больше всего хотят увидеть люди, населяющие нашу...
1: А вы знаете, пишут не про то, что хотят увидеть. Вот, в

0: Атлантиду. Что вы можете про Атлантиду рассказать?
1: Ой, я не знаю, правильно ли поняли журналисты уважаемого поэта и еще более, возможно, уважаемого в узких кругах ученых-ученого, потому что он тут ученый с мировым именем, прежде всего. Вот, Городницкий. Правильно ли его поняли насчет находки Атлантиды? Вообще-то он геолог. Вообще-то он геолог, а Атлантиду ищут археологи. Вот. Ну, мне трудно комментировать.
2: Ну, может быть, он в смысле лирики это сказал.
1: Знаете, кто плавает? Океанологи, они ходят. Ходят в моря. Понимаете?
2: Послушаем.
1: Просто возмутительно. Иногда кто у вас на радио.

0: И я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня Иван Затевахин, автор и ведущий программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук, и молодая массажистка Маргарита Евсеевна Рубинштейн, которая руководит массажным центром в Останкино. Вот, в данный момент она пытается массажировать мне пальцы на правой ноге. Вы слышите эти звуки. Дело в том, что после того случая у меня немножко скрючило, вот, и я так это отмачиваю здесь, поэтому вы не обращайте внимания на этот тазик. Раньше мы и гостям предлагали тазики, но сейчас администрация запрещает это делать. Я надеюсь, вы не в обиде. Скажите, пожалуйста, Иван, а если бы вам, например, предложили сейчас сделать, ну, в том же ключе, в той же манере программу вот о чем-то совершенно
1: другом.
0: Диалоги
1: о людях, например.
0: Ну, да, вот о чем-то другом там. Вот что бы вы выбрали? Сказали бы, вот, ну, нужно для пользы общества затронуть в вашей манере какую-то тему, но не касающуюся вот животных.
2: Да любую.
0: Об автомобилях бы стали?
2: Ну-ка, одно время нам предлагали делать про автомобиль, но это дело надо знать изнутри, я думаю, автомобиль. Я их люблю, конечно, особенно ездить на них люблю, а вот так ненавижу просто вот в них копаться.
1: Поэтому... А я как женщина хотела сделать Ивану комплимент. Дело в том, что Гуревич, это понятно, он, видимо, вас что-то такое вот все-таки нашел, вас любит камера очень, это бывает очень редко.
2: Гуревич во мне нашел? Нет, это не, я, вас, я его нет, старше, между
1: не просто. Гуревич вас любит, а камера вас любит. Действительно, просто комплимент хочу сделать, это удивительно. Как человек приходит на телевидение, я как профессионал, в общем, в области телевидения, как телевизионный работник говорю.
2: Я не понял,
1: вот,
2: что
1: большой
2: значит?
1: Комплимент.
2: Спасибо.
0: Ну, то есть, видимо,
2: нет,
0: вы как-то с камерой что-то, видимо,
1: нет, нет, нет. Я говорю,
0: что-то
1: комплимент...
0: мутите с камерой, она говорит.
1: Нет,
2: Вы океанологов оскорбили, между прочим.
1: Я одновременно делаю комплименты Гуревичу и вам тоже.
0: Да вы так не волнуйтесь, Маргарита Евсеевна. Вы массируете,
1: Гуревич вас что-то увидел, и потом вас что-то увидела камера и вас полюбила.
0: Вот тут Зотов приходил.
2: Старик Гуревич наш, да.
0: Спрашивал, почему в московском зоопарке стали продавать жареных уток и кур? Может быть,
2: ну,
0: вы знаете.
2: Я думаю, что сейчас, в общем-то, московский зоопарк... Московскому зоопарку уделяется очень пристальное внимание со стороны московского правительства, мэрии. Я думаю, что они, благодаря неустанной заботе, в общем-то, поголовье кур и уток резко возросло. И я думаю, что излишки вот образовались, и надо их хозяйственно, со свойственной в Москве хозяйственной сметкой, в общем-то, зоопарк, я думаю, умело распорядился излишком своей продукции.
0: Да, их достаточно много. Вот интересуется некто Карлов. Интересный, кстати, вопрос. Существуют ли такие люди, которые за кадром озвучивают животных? К примеру, там, как олень зовет самку, либо там хрюкают, либо там поют.
2: Да это запросто, да запросто.
0: То есть бывает
2: вот,
0: такое.
2: Вы нет, знаете, но... да, я ведь... когда-то изучал язык дельфинов, в общем-то, это я для вас говорю, госпожа Рубинштейн, чтобы произвести еще больше впечатлений. Вот, так вот.

0: Вот я помню заседание нашей лаборатории, когда серьезные дяди с бородами и солидные, с очками, в пылу научного диспута изображали голоса дельфинов и белух разных, издавая самые необыкновенные.
1: Так они же вот так вот.
0: Да, они так делают.
1: Что-то делают.
0: Вот, если учесть, что иногда вот сигналы белухи носят такие экзотические названия, как крик мартышки или уя-у-у, вот, достаточно моего коллеги Щекотова Миши почитать диссертацию, а также его многочисленные научные труды, которые он неустанно писал в свое время, вот, классифицировал где-то 1500 сигналов белухи, вот они пытались это воспроизвести, и достаточно умело, я бы сказал, некоторые тренировки начали воспроизводить, так что было порой трудно отличить. Идешь по коридору, вот слышишь голоса дельфинов вживую. Вот.
1: Так это очень странно, такие большие животные, вот белухи, там дельфины, а вот кричат так еле-еле.
2: А ну, маленькие, то есть, вот таким... большие птицы,
0: так орлы, чайки,
2: тоже так...
0: Так чайки кричат, как вы скажете.
1: Нет, ну...
2: Ну, там, они очень пискливо так.
1: Ну, да, да, большие вот животные вот, пищат.
0: Вот, наверное, орлы, когда он орлы. Подавился, вот так, нет, как вы изобразили.
2: Он хотел съесть меня в пражском зоопарке, я подошел к орлу, орел... У него потекла слюна, он хотел меня съесть и пищал прямо вот так.
0: А то задышал он... при этом он?
2: Да еще как, у него
0: не
2: из ноздри пена
0: не
2: пошла.
0: Не съесть он вас, если задышал,
2: а
0: то
2: думаете,
0: не съесть.
2: Что вот как-то... Ну, я вроде так близко не подходил. А вот скажите, к этим диссертациям, о которых вот выше сказали, ведь должны, значит, прикладываться аудиоматериалы какие-то с пленками?
0: Нет, это сонограммы. И спектрограммы. То есть, как бы это, как говорил один великий ученый, визуализировали сигналы дельфинов. Вот, то есть, делали спектр, спектрограмму. И вот Миш как раз 1500, я думаю, что он мог бы легко попасть в книгу рекордов Гиннесса, потому что такой детальной классификации сигналов животных не делал никто. Вообще он молодец. Жалко, что он сейчас наукой не занимается.
1: Иван, а скажите, пожалуйста,
0: это вот уже
1: есть, вы знаете, ну, есть кланы такие профессиональные, да, там типа клан инженеров, клан киношников, клан телевизионщиков там и так далее. Я наверняка есть клан биологов, да. И вот какие, допустим, любимые анекдоты или какие-нибудь истории, ну, вот знаете, есть чисто профессиональные анекдоты. Вот какой, допустим, вы можете нам, как людям в этой сфере, как бы не вращающимся, рассказать вот анекдот чисто профессиональный, биологический?
0: Ну, биологи вообще, особенно морские, вот такие вот связанные. С морем, да, волчары, я бы даже сказал. Они любят друг над другом подшутить. У нас масса была шуток, но поскольку...
1: Неприличные все, что ли?
0: Были приличные, были не очень приличные. Вот. Но разные были, смешные, хорошие розыгрыши. Это традиция такая вот у нас. Ну, я вот рассказывал о, так сказать, шутливой рельсовой войне, которую вел против меня инженер Малышев, а я против него, отучая его курить. Вот, когда... Вот, ну, рассказывал в начале нашей сегодняшней беседы. Ну, а так вот, чтобы рассказать про кого-то, боюсь кого-то обидеть. Потому что смешно-то обычно людям, которые готовят этот розыгрыш, а тому человеку, над которым смеются, ему
1: так
0: бывает...
1: Так нет, так не розыгрыш, а анекдот, порой, допустим, порой, профессиональный,
0: да,
1: какой-нибудь.
0: Кое-где, да.
2: Ну,
0: профессиональный, да, анекдот.
2: Вот Савелий заходил тут. Савелий, хотел узнать, кстати, действительно, многие не понимают различия, вы уж не сочтите там вопрос как-то за нескромный, еще что-то, но тем не менее, чем отличается ишак от осла, наконец, хочет узнать. Вот.
0: Ишак?
2: Ишак. Это я просто обычно...
0: Темпераментом козе... прежде всего?
2: Нет. Вот вы знаете, я вот...
1: Умом, наверное.
2: Вы же тоже автомобилист, да?
0: Да.
2: Я, по-моему, вас видел вчера,
1: а
2: на центре, прям на Садовом кольце. Вы, по-моему, высунулись из окна и очень громко и орали в сторону москвича. Ты ишак, ща я тебя там... По-моему, это как раз... Потому что я тоже так часто обращаюсь.
0: Я другую терминологию использую.
1: А какая у вас машинка?
0: У меня старинная американская машина Ford.
2: Да. Ее сегодня лигнула лошадь. Вот так.
0: Это вашу машину лигнула лошадь?
2: Нет, моя машина, она не лигнутая. Она спрятана в надежном месте. Она очень маленькая и залезает во все щели. Да, вот Блумберг тут спрашивал. Я не знаю, правда, я не понял сути вопроса. Не хотите, можете не отвечать. Склонности к тендрофилии свойственны только высшим приматам или также другим видам животных?
1: Это дендро, по-моему, филия.
2: Да, ну тут так прям приходит все.
0: Дендрофилия?
2: Да, я не знаю. Мне даже не стыдно, что я этого не знаю, поскольку...
0: Может быть, дендрофагии?
2: Давайте на всякий случай про это поговорим. Может быть, человек это имел в виду.
1: Нет, а что такое дендро в биологии? Дендро. Есть же какое-то такое...
0: Растение. Растение.
2: Тогда непонятно, значит, применимо к пиратам. Знаешь, поедание, что ли, травы какой-то имеется в виду?
0: Приматам.
2: Приматам. Ну, едим же мы укроп, смотрите, петрушку.
0: А, я думаю, может быть, он имел в виду капрофагию.
2: Вполне возможно.
1: Нет, дело в том, что, смотрите, мы расшифровали. Дендро, растение, филия – это любовь.
2: Значит, тем самым это, ответили на вопрос.
1: Да, это человек, который любит жевать, допустим, я не знаю...
0: Можно про филодендрию поговорить в крайнем случае.
1: Это человек, который любит к дереву грызть, допустим, или там что-нибудь.
2: Ну, старушки очень часто любят подойти к дереву, исповедоваться перед ним, обнимут его, бывало, в сквере, и получают от него позитивную энергию, кстати. Вы наверняка наблюдали.
0: Да я и сам люблю получить.
2: К дереву, да.
0: Особенно в молодости любил.
2: Бывало, обмотаешься вокруг дерева часика три.
0: И, в общем, наберешься, так сказать, энергии, в общем, подкопишь.
1: Наберешься.
2: А вот скажите...
0: Потом можно идти домой.
2: Да, безусловно, уже так...
0: Цветами пахнет, в общем.
2: И вроде так и уже... Правда, кора кое-где налипал, но это...
0: Между прочим, со всеми бывает. Я не понимаю, что вы так на меня смотрите при этом.
1: А у вас было в детстве такое, что вы смолу, вот как бы с деревьев смолу, или особенно вот такая черная смола была, ею иногда покрывали...
2: Дома.
0: Мы ее жевали.
1: Дома, да. И мы жевали, потому что жвачек не было, и мы жевали прям так. Да, да. И говорили всем, кстати, все думали, что все-таки зубы как бы чистятся, да? И все говорили, что это вместо пасты, и все такие крутые ходили. И жевали это все вместо жвачки.
0: Неповторимый устойчивый вкус.
2: Пластырь
0: не жевал.
2: Обычный медицинский пластырь. Жевали, брали два пластыря, между ними наклеивали лимон, посыпали сахаром.
0: У вас было трудное детство, Саша.
2: Конечно. Ой,
1: это у меня еще деревянные конфеты были, он мне рассказывал.
2: Я хотел вернуться все-таки вот к теме сериалов и их озвучивания. Для меня всегда было странно, как они пишут звук в момент съемки. Ну, понятно, снять животное там как-то особенно...
0: Ну, пушкой пишут.
2: Но все равно такое качество, это же особенно в мощном сериале нереально. Вот добиться качества звука там, когда я смотрю... Смотрю в своем домашнем театре.
0: Саша, а кому это интересно вообще? Я могу рассказать.
2: Сомнения у людей. Ведь вопрос касаемый людей, которые дублируют, озвучивают. Сейчас же это кинофильмы дублируют, вы заметили?
0: Да, конечно.
2: И вот этот парень, который говорит, до встречи, в дежурной части. Да,
0: это прекрасно. Я его тоже очень люблю.
2: Я этот момент себе заметил.
0: Дежурной части. Интересно, мне очень хотелось...
1: А я даже знаю, он меня массирует.
0: Двусмысленность этого вопроса, который он задает зрителю.
2: И ведь он всегда в конце
0: кого
2: каждой программы
0: встретить,
2: он
0: типа,
2: шутит. Он ведь шутит в конце каждой программы.
1: Вы заблуждаетесь, на самом деле. После массажа он всегда тоже мне говорит «до встречи».
2: В дежурной части.
1: Да.
0: Что он имеет в виду, давайте ему напишем. Вообще, замечательная передача, мы ее очень любим и так далее. Но
2: пояснит.
0: Да, пояснит.
2: Что он имеет. И, кстати, женщина он своих тоже научила это же говорить.
0: Они так одеваются элегантно, мне очень нравится. Вообще, такой цветовой передач.
2: Ну, вот насчет дублеров. Вдруг это люди озвучивают всех животных, вот эту их возню и так далее. Люди-то уже не верят, вот зритель не верит, понимаете, оригиналу. Раньше как было, приходит видеокассета, да, наверняка вы тоже застали эту пору, и вот когда там был прекрасный, вот гнусавый переводчик, что он сейчас покойный уже, но тем не менее, это же замечательно.
1: Кто покойный?
0: Несколько было.
2: Ну, один самый гнусавый, живой, средний гнусавый, уже, к сожалению, покойный. Вот, и еще один остался. Их было три моих любимых, остальных не берем сейчас в счет, да? Но, тем не менее, они переводили с сознанием, с расстановкой, чувствовали атмосферу фильма и как-то, не придавая своих эмоций, оставляли, так сказать, зрителю право воспринимать эмоции, происходящие на экране. Потом появились дублеры, которые вот своими дебильными актерскими голосами практически изувечили весь мировой кинематограф. И вот опасения у зрителей, что вдруг и животных тоже озвучивают чересчур, так скажем, темпераментно какие-то вот специальные люди.
0: Я думаю, нет таких людей.
2: Вы же только что сказали, что вот ученые в коридорах спорят. Может быть, как-то они...
0: Ну, там... дельфинов же они... Когда дельфинов голоса, да, там может быть... Вот, может быть, может быть.
1: Иван, а действительно существуют такие люди, которые могут...
0: Особенно их локации, вот, знаете, наверняка 150 килогерц, вот человек сидит и долбает, вот, кефаль может заглушить иногда, так что она кверху пузом всплывает.
1: А действительно, есть такие люди, которые понимают все-таки язык животных, нет? Или это как-то...
0: Я, например,
2: да? Я тоже понимаю, нет, на самом деле.
1: Ладно, Саша, ладно. Ладно, Саша.
2: Ладно, между прочим, по-грузински филе. Филейная часть.
1: Нет, нет, да, ну, нет, ну дайте деле. Мне серьезно спросить, на самом деле. Действительно, вот есть люди, которые понимают язык животных.
2: Ну, вот бабушки, конечно, в деревне разговаривают с коровами.
1: Ну,
2: вот,
1: я тоже
2: вы думаете,
1: с собакой
2: как?
1: Разговариваю.
0: Это
1: не значит,
0: те, которые с деревьями, они же
2: они
0: с коровами.
2: Же с собаками, с коровами, со всеми. И все друг друга понимают. Нет, на самом деле. Тут же важен-то не слова, а важна мысль.
1: Интонация.
0: Если
2: нет.
0: Если говорить серьезно, то любой этолог, конечно же, понимает, в общем-то, назначение сигналов, которые животное издает, того объекта, который он изучает.
1: А он может, в свою очередь, какие-то сигналы послать, вот, чтобы животные его поняли или нет?
0: Если сильно наловчиться, то может.
1: Да?
0: Да.
2: Тут вот, пока вы спорили и обсуждали, Савелий заходил, и он прям, его прям очень тут масса вопросов беспокоит, но, на мой взгляд, тут наиболее интересный. Вот Иван спрашивает, вот коровы могут очень много съесть клевера, и, как правило, объедаются, после чего им становится плохо. Что они не чувствуют, что нельзя столько есть клевера? У них нет чувства меры. Как это объяснить?
0: Чувство меры — дар богов. Мой папа меня всегда в детстве учил.
2: Нет, но ведь
0: я
2: есть
0: ответил
2: же,
0: на вопрос.
2: Есть же такое распространенное понятие, да, как, дескать, животное, вот, типа, завел дома, оно само знает, сколько ему съесть и что ему съесть. Вот, а выясняется не так. То есть, например, я вот знал собаку одну, она ела постоянно вообще. Вот сколько я ее не видел, она ела. После чего у нее ножки стали короткие, пузо здоровое. Этакий батон, знаете, за 25 копеек с ушами. Вот он нам ползал.
0: И уши такие длинные. И
2: висели она, да. Типа ее использовали.
0: А хвостик тоненький, на крысиный похож.
2: Да. Да.
0: Неприятный такой.
2: Неприятный, нет. Гадкий,
1: ну,
2: да.
1: Я понимаю, о чем вы говорите, Саша.
0: Плохо.
2: А то есть утрата животными чувства меры при поедании пищи. Ладно, домашний бокс. Это человек корректирует их, да, в данном случае. А вдруг, например, сейчас животные, вот те же птицы городские, вот у них...
0: Ой, у Николая Николаевича Дроздова была замечательная история про то, как грифы едят, объедаются и не могут взлететь. И, в общем, странно, с ними разные потом процессы.
2: Это же тревожная симптоматика. Или это с ними и давно было? Или вот тенденция последнего времени?
0: Это должно, в общем-то, нас насторожить.
2: А насторожить...
0: Весь ход эволюции, я бы сказал, нас должен насторожить.
2: Как вы думаете, вот попробуйте...
0: И заставить задуматься.
1: Да, вот, хоть например, раз. Меня настораживают гиены. Их сейчас очень много. Серьезно?
2: Да.
1: Конечно. Mm-hmm. Очень много гиен для людей.
0: Бывало, хохот в коридоре услышу.
1: Нет, нет, серьезно, гиены, это же ужасно.
2: Почему?
0: Почему? Прекрасные, милые животные.
2: Я тоже, кстати.
0: Умнейшие такие.
2: Я наблюдал в зоопарке вот такого, очень прям добрейшие глаза.
0: Санитары саванны, между прочим. Да, как нам не хватает порой.
1: Нет, я сейчас говорю про людей гиен, которые просто в большом количестве сейчас появились.
2: Да вы поэт.
1: Да.
2: Нет, все-таки сказали задуматься. Задуматься нам следует о нашей безопасности или все-таки о безопасности потерявших чувство меры в еде животных. Потому что, ну, вроде бы для нас, что там, гриф, он на горе, ну, не взлетел, он там объелся, там, вспучило его, да помер, да, к примеру. Вот, а... Как можно здесь спрогнозировать ситуацию? Вот у них и так-то они голодные.
0: Ситуация тут... тревожная, я же вам сказал.
2: Тревожная. Какие бы вы посоветовали нашим радиослушателям меры принимать в плане собственной безопасности при контактах с городскими животными, которые надысь уже могут обезумить собственно и потерять чувство всей меры?
0: Прежде всего, бдительность должна быть. Бдительность и ответственность. Понимаете меня? Понимаете, что я имею в виду?
2: Да, да, конечно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. У нас уже остается совсем немного времени. 203-19-22. Ваши вопросы Ивану Затевахину и Маргарите Евсеевне Рубинштейну. Здравствуйте.
0: Рубинштейн.
2: Ой, извините. Извините. Алло, да. Вы в прямом эфире.
3: Добрейшей вам ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вот. Во-первых, Александр,
2: да.
3: Не массажировать, а массировать.
2: Нет, вы не правы.
3: Нам за это ставили 2 балла.
2: Дело в том, что я переписал эту книгу и написал уже массажировать. Вы посмотрите словарь Даля в моей редакции. Там масса исправлений уже, уважаемый. Это что за
3: хорошо,
2: звуки?
3: Хорошо, мне тогда остается только переиздать из Дальдалев словарь.
2: Ну, если у вас хватит денег, то переиздавайте. Я-то сегодня по парсеткам прошелся неплохо. Провел день, очень много чего нашел ценного. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Можно, да, говорить?
2: Да, говорите, пожалуйста.
4: Вы знаете, сейчас очень много в Москве развелось бездомных собак. И вот те, которые жалеют очень животных и считают, что мы должны ходить и молиться, чтобы они нас сзади потихоньку не укусили, или наших детей, меня возмущают эти люди. Пусть они заберут к себе все это, и пусть жалеют. У них много денег, пусть устроят какие-то загоны и так далее. Жить невозможно просто.
2: Спасибо. Спасибо. А я вот советовал, чтобы сзади одевали специальную кольчугу тогда. Вот мы сейчас наладили в наших мастерских выпуск таких очень очаровательной кольчужки.
0: Я скажу, что такую философскую мысль, что страх, да, как великий теолог Конрад Лоренц говорил, что страх – это оборотная сторона агрессии. Агрессия – оборотная сторона страха. Вот звоночек уважаемой радиослушательницы как раз эту, этот тезис, да, подтверждает.
1: А вот вы знаете, прекрасно. Иван, вот я, например, вчера была очень огорчена тем, что собачку, которую я все время подкармливала там в соседнем дворе, она такая дворняжка, но она при Жеке живет. А при Жеке, вы понимаете, там слесаря, ну там понятно, какие
2: не
1: люди.
2: Не слесаря,
1: да?
2: А слесаря.
1: Да, ну вот, видимо, они так воспитали эту собачку бедную. Она принимала мне там всякие сосисочки из рук, как бы меня любила. А вчера ей было, как бы, видимо, грустно и скучно, и вдруг она на меня напала.
0: Как, укусила,
1: да,
0: что ли?
1: Да, укусила. Прям за брючину, прям за брючину укусила. За брюч. Удивительно. Я так на нее обиделась, честно говоря.
2: Потому что вы, наверное, купили духи нашей новой линии.
0: Нет, я думаю, что просто вы недостаточно много принесли ей. Это совершенно естественная реакция.
1: Нет, а я считаю, что это потому, что ее воспитывали слесаря.
2: Как вы не любите. Как не чинить что-нибудь, вот так и сразу мистер слесарь. Вот тут еще
0: нет у вас любви к нашей профессии.
2: Не любите вы пролетариат. Вот тут приходил еще наш радиослушатель. Интересный вопрос просил, чтобы я вам передал. Так, правда ли, что свиньи не могут видеть небо из-за строения своего скелета? Если это так, то вот наш радиослушатель завтра поднимет свою свинью на руки и покажет ей звезды.
0: Это очень правильно.
1: А я обожаю свиней.
0: Очень.
1: Я обожаю свиней, особенно пятачки.
0: А в жареном виде просто фантастически.
1: Нет. Когда я вижу жареную свинью, у меня просто сердце ёкает.
0: А не надо смотреть на нее, не надо. Надо смотреть.
2: Безусловно, можно смотреть в небо, в отличие от нее. А, кстати...
0: Можно на салат смотреть.
2: В наш секс-шоп, это объявление для всех, кто вот интересуется, в наш секс-шоп при программе «Монморанси» поступила новая партия поросячьих хвостов, так что милости просим, приходите. Ну и, видимо, последний вопрос на сегодня, если позволите. Вот, опять же, Блумберг все интересуется. Хотелось бы ей узнать, Блумбергу, то есть, какая разница между гиенами и гиеновыми собаками? По-моему, вот у вас как-то эта тема в вашей программе очень серьезно одно время поднималась.
0: Да, я... В общем, мы со всей ответственностью рассматривали этот вопрос и серьезно исследовали его со всех сторон. Понимаете, дело в том, что гиеновые собаки – это собаки, а гиены – это гиены. И относятся они к разным стволам хищных. Если гиеновые собаки – это псовые, то гиены ближе к кошкам, хотя внешне они таковыми совершенно не кажутся. Я очень серьезно ответил на ваш вопрос. Со всей присущей мне глубиной.
2: Спасибо вам. Ну, я так
0: не за что.
2: Понимаю, что на этой замечательной ноте, поучительная такая история краткая, краткий даже, я бы сказал, экскурс, мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу с Иваном Затевахиным. Я искренне желаю вам, чтобы вы и дальше существовали каждое воскресенье.
1: 17:00.
2: Да, смотрите на меня, потому что я смотрю, соответственно, это телевизор. Вот, и вас поддерживают и с интересом наблюдают очень много людей. Спасибо вам.
0: Ну, и, конечно, вам спасибо.
2: Да и забудьте. Да. И, конечно же, спасибо Маргарите Евсеевне, ну и отчеству у вас, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Также за то, что она излечила мне вот пальцы мои на правой ноге. Действительно, не болит уже. Вот. Ну и по традиции, как всегда, я надеюсь на то, что наша встреча все-таки не последняя. Как-нибудь, когда у вас будет больше времени, вы, я надеюсь, выберетесь к нам на всю ночь. Мы посидим посидим тут поглубже, пообщаемся с нашими уважаемыми.
1: Выпьем.
0: Я киваю.
2: Да, конечно. О наших уважаемых мы об этом тоже, конечно же, уведомим. И сейчас мы, пока будут новости, то все, 5-10, мы сейчас пока сядем, напишем пару писем в Думу.
0: Да, давайте обязательно.
2: Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.

круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз, 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно, прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей. Во-первых, это Наталья Скопцова, бардесса. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Это Сергей Пасько, автор и исполнитель. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
0: Очень приятно вас видеть в нашей студии. И московский писатель Роман Сонин. Автор книги, вы уж, может быть, сами назовете, потому что она выходила на двух языках, Роман. И я знаю, что ваш папа из Украины, мама из Белоруссии. Сам вы считаете себя почему-то казахом.
3: Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Спасибо. Спасибо за ваше чудесное представление. Мы, писатели, обожаем ваше творчество, обожаем ваши эфиры. Очень любим, как вы о нас говорите, Александр, спасибо. И спасибо за представление. Да, и, дорогие слушатели, добрый вечер. Я очень рад, что вы меня слышите, что я с вами говорю. Конечно, вы читали, не раз читали мои произведения, и теперь мне очень приятно, что я могу говорить вам живым человеческим языком. Сегодня вы услышите много интересного, что мы привезли из нашей летней экспедиции на остров Крым. И я думаю, что это не оставит равнодушным никого из вас. Александр, большое спасибо, Александр.
0: Да ну что вы, конечно же, забудьте, Роман. Мне никаких проблем это не составляет. Мне всегда приятно видеть здесь людей мне симпатичных. К тому же вы люди достаточно занятые все. Я знаю, что вот Наталья Скопцова вот-вот прям считает, что с фестиваля. И Сергей тоже с фестиваля. А вы только что с пленума писательского. Застать вас дома практически нереально. Исходя из этого, я просто даже несколько удивлен, что собрал таких близких мне по духу, замечательных людей здесь в студии. Ну и все-таки, поскольку у нас речь сегодня пойдет о Крыме, да, хотелось бы узнать о нынешней политической ситуации там. Потому что поступают тревожные новости вот от службы информации, что вот, дескать, там одни голосуют за человека по имени Будённый, Симоненко, другие за человека по имени Кучма, и вот это они постоянно там дерутся, одни, значит, которые в центре, значит, за Симоненко, значит, остальные за Кучму. Вот вы сами каким-то образом, когда были там, почувствовали вот этот предвыборный гон, вот это напряжение электронное, я бы сказал, мышц избирателей, вот.
3: Понимаете, Александр, всегда любой москвич года с 61-го, может быть, и не раньше, с 50-го, привык расценивать Крым как хороший такой, не то что спальный, нет, гуляльный район Москвы, да, понимаете, это нормальный летний район Москвы, по-хорошему летний, по-хорошему район, по-хорошему Москвы. И что? Приезжаем мы этим летом в Крым.
0: В Здравницу.
3: Здравницу всесоюзную, Здравницу Крым. И еще в поезде охватывает нас смутное беспокойство. Летний жаркий поезд. Вежливые проводницы и пустой вагон, Александр. Пустой вагон.
0: Это по пути туда, да?
3: Туда, по пути.
0: Это ужас какой.
3: На две трети пустой вагон. Я просто ночью боялся. Он гулкий вагон, пустой, нет людей. И, понимаете, еду в Крым, приезжаю. Думаю, в Крыму, наверное, другими вагонами все ехали. Пустой Крым, Александр. Вы себе не можете... Вы когда-нибудь были вот на киностудии «Мосфильм»?
0: Да, приходилось сниматься, конечно.
3: Вот Крым 99-го года – это пустые декорации. Когда вот актеры ушли обедать, а декорации стоят пустые, понимаете?
0: А скажите, Роман, вот вы же писатель, наверняка, ведь декорации тоже бывают пустые по-разному. Некоторые ожидают, скажем так, своего спектакля.
3: О, это крымская природа. Крымская природа. Ее невозможно... Понимаете, Айвазовский великий человек, да, он и то... Малую толику сумел передать крымской природы. Малую толику. Грин Александр, да?
0: Да.
3: Грин.
0: Да.
3: О, все мы зачитывались произведениями Александра Грина. О, это гриновская, бунинская осень. О,
0: Дивная пора.
3: Дивная очей.
0: Очарование.
3: Вы тоже читали Александра Грина, я чувствую.
0: А еще это «Белеет
3: Александр
0: одинокий
3: Сергеевич
0: парус».
3: Так, и понимаете, вот крымская природа, она куда многограннее. Крымский прибой, вот этот закат, рассвет, засвет. И все на месте, все. Но нет людей. Нет,
0: так вот это отсутствие людей. Вот как вы считаете, атмосфера праздника Крыма, вот Крыма насыщенного событиями, людьми, курортниками,
3: вы
0: создается
3: прав,
0: все-таки людьми.
3: Вы правы, атмосфера.
0: Атмосфера, она же вот она...
3: Атмосфера пронизана йодом. Флюид струится. Флюид, да? Флюид струится и улетает в космос невостребованный, потому что ни одного человеческого востребованного тела. Флюид улетает голый, неизрасходованный. Понимаете, космос наполнен флюидом, потому что флюиду некуда было деться.
0: А ведь может и не вернуться в следующий раз флюид, когда появится
3: короткое,
0: тут необходимость
3: ужасное,
0: в нем уже.
3: Ужасное короткое флюидное замыкание. Потому что, понимаете, представьте, Коктебель, дикий пляж, чудная погода, начало июля. Мой пытливый взор перебегает от гальки к гальке. О, я думаю, сейчас перебегу от Ленки к Ленке. Ничего подобного. На 3 километрах дикого пляжа, который привык меня тешить, приучил меня тешить мой взор живыми нидийскими телами, то есть практически не одетыми людьми, абсолютно гол. На всех 3 километрах 3 палатки. И взгляд потерянным зайчиком бегает от одной к другой, от другой к третьей. И каждая пробежка 1.5 километра. Вы не можете себе представить, Александр, когда поднимаешься усталыми стопами к верхнему роднику, и там нет никакой очереди. Он даже слив родника не засран. Вы понимаете? Там никого, и ты с ужасом понимаешь, там никого не было. Потом ты спрашиваешь себя, а Крым ли это? И оглядываешься вокруг. Да, панорама. Каждым своим штришком, каждой точкой своего чарующего пейзажа говорит, да, это Крым. И прилетающая чайка картава говорит, Крым, Крым. И пробегающая ящерица шевельным хвостиком говорит, Крым, Крым. И ты нюхаешь, нюхаешь этот дурманящий ветерок. И понимаешь, да, я в Крыму, это 1500 километров от Москвы. Но где же эти, блин, крымчанки? Где же эти владивосточанки? Где эта шумная очередь у родника? Где этот говор многоголосый, многогородний? Александр, там никого нет. Люди боятся, едут в Крым. Или, может быть, у них уже совсем нет денег ехать туда, понимаете, нет? Я считаю, что это трагедия нашей страны. Наша здравница, этот огромный потенциал, это животворный источник, он получается невостребованным. Невостребованным, Александр. Волны пытливо набегают на этот дикий пляж. Александр, впервые с 69-го года, когда я был там первый раз, я ходил там голый тогда еще, потому что не был нудистом, я был еще маленьким. Александр, в этом году крабы ходят непуганные. Крабы родились и выросли, не видя людей. Понимаете? Краб ходит по берегу, он не боится человека, потому что он не знает, кто такой человек. Александр, понимаете? Я не знаю. То есть для меня Крым – это намного больше, чем какое-то море. Это не только пляж, это даже не только музыка и летний отдых. Александр, это... Но в этом году я спрашивал себя, Роман, ты понимаешь, где ты находишься? И я не мог себе ничего ответить. Я думаю, что вы понимаете меня, Александр. И, дорогие радиослушатели, если вы хоть раз были в Крыму, если вы знаете, что такое крымский закат, что такое пахнущий чудным табачным жмыхом и куриным пометом крымское молодое сухое вино, если вы знаете, что такое чарующие звуки крымской дискотеки, если вы знаете, что такое шансон прибрежного заведения, то вы бы до глубины души поразились. Куда это делось буквально за 2 года? Там все совсем по-другому. Я думаю, если Александр позволит, он, конечно, хозяин эфира, хозяин передачи, он очень гостеприимный хозяин, но эфир — это же деньги, мы понимаем. Если он позволит, мы расскажем сегодня, что такое сегодня крымское. Конечно, море, оно уже много веков, это море. Горы — это горы, хотя некоторые горы именно почему-то в этом году рухнули и уплыли именно в это море. И если Александр позволит, то, конечно, я попытаюсь в силу моего таланта передать, что такое Крым сегодня. А вообще, Александр, спасибо большое, что мы сегодня здесь. И спасибо, что мы можем поведать нашим уважаемым радиослушателям о том, во что превратился привычное место отдыха миллионов и миллионов москвичей.
0: Да, конечно, друзья, именно за этим мы и собрались сегодня здесь все вместе, и услышать правдоподобный все-таки рассказ уже именно о нюансах Крыма нам сегодня и предстоит. Но я бы хотел все-таки услышать мнение обо всем вышесказанном нашим романом, мнение Натальи Скопцовой, бардессы, которая тоже посетила, насколько я знаю, вы тоже постоянно вот в Крыму и тоже вот, ну, Нудистский пляж, скажем так, вторая ваша...
1: Как... Нудистский пляж, в общем-то, это очень близкое мне место по духу. Но дело в том, что, вероятно, сегодня я выступлю оппонентом романа, поскольку я считаю, что для истинно творческой личности отсутствие людей не является каким-то там проблемой или же напряжением. Напротив, отсутствие людей должно мобилизовать писателя на создание новых, светлых, прекрасных образов. Поэтому, наверное, мы будем спорить сегодня в эфире, Роман.
0: А вот я тоже подумал именно о том же, о чем и вы, что для человека творческого это же благодать, отсутствие людей. Так же, как и для вот непуганных крабов, сокращенная НК. И ведь природа, она распускается в отсутствии человека. Посмотрите, что стало с теми же подмосковными лесами, некогда целиком задавленными вот этим смогом, выбросами труб и прочих, в общем-то, выбросами труб. А сейчас, когда выбросов труб уже не существует, так они же приходят в город даже. Мы уже видим, что вот они здесь, скажем так, обитатели леса, сокращенно ОЛ, они приходят сюда к нам. Для них это полная природа. Человек и природа, вот они сошлись. Нету больше кольцевой дороги. Есть человек и есть природа. И в Крыму непуганные крабы. Природа оживает. Природа. Легкие планеты раздвигаются снова, что грудная клетка атлета.
3: Служение муз не терпит пустоты, Александр.
0: Да, да.
1: Конечно, оно требует крымчанок.
0: А вот, кстати, о крымчанках. Скажите, пожалуйста, Наталья, вот вы же обращали, наверное, внимание, что местные жители обычно вот в Крыму и в других таких регионах опознают по бледности тушек. А у них не то, что не модно загорать, а просто не принято.
1: Конечно. Дело в том, что загорают исключительно люди, которые приезжают отдыхать.
0: Да, да.
1: Вот. А местные девушки, ну, понимаете, наверное, просто надо как-то отличаться от этого огромного засилья приезжающих женщин. И поэтому местные женщины, они очень следят за бледностью своей кожи, примерно так, как аристократки 13 века следили за своим прозрачным цветом лица.
0: Да, да.
3: Если бы вы видели, если бы Александр, я чувствую, вы не были на нудистском пляже. Если бы вы видели буквально год назад, как прелестные харьковчанки Нью, понимаете? Харьковская фотомодель у костра на бревне. Камин, сложенный заботливыми руками мурманского туриста. И рядом, опаленные его ласковыми лучами, теплыми лучами, и крымским солнышком харьковчанка. Понимаете? Пусть она чуть как капризна, пусть она...
0: Ну, жеманна.
3: Жема.
0: И кокетлива.
3: Пусть прям думаешь, вот, ну что ты? А потом, ты же голая харьковчанка, ты же ню. И, понимаете, все тает, в душе все тает. Понимаете? И... Александр, если бы вы видели, понимаете? И вот нюдистский пляж, утро, 8 часов, ты уже проснулся, ты не можешь спать. Солнце светит тебе в глаз, ветерок с горы Ишкидах развивает твои кудри, а в другое ухо шумит утренний прибойчик, такой шик-шик-шик-шик-шик, и ты понимаешь, пора вставать, и ты почти бодрыми ножками топаешь к бережку и думаешь, как я сейчас окунусь в эту зеркальную гладь моря? И окунаешься в нее. А выплывая назад, ты видишь, на горизонте тоже есть хитах, а на ближнем плане, ох, эти милые нюдистки. Они вот вышли с утра и задремали, и раскинулись на пляже в таких непринужденных позах. Понимаете, Александр? И думаешь, снится ли мне это? Шипаешь себя. Нет, не снится. Понимаете? Под ножками рыбки. А если у тебя на щиколотке родинка, глупая рыбка ее, как глупый цыпленок, щипает. Думает, дай сковырну.
0: Бывает и... до крови.
3: Да что вы, Александр? До щекотки. До хохота. А на бережку дремлют эти нюдистки. Понимаете? Все это вот ветерок. А уже там справа издалека подъезжает газик с арбузами. И местные девчонки тащат пирожки с творожком. И блинчики с курагой, понимаете? И все это на отдых, все не зря я сюда ехал. Понимаете, это прям жизнь струйки бьется в мозг, понимаете, Александр? Какие здесь там нюансы? Харьковчанки, понимаете? Ой.
0: А вот мне интересно узнать, опять же, все-таки мнение Натальи. Наталья, вот Роман сейчас сказал о том, как мужчина-нудист, выходя вот, в общем-то, из моря, видит вот прекрасных нудисток из Харькова и так далее. А вот женщина-нудистка, как она оценивает партнеров по пляжу?
1: Посмотрите на все это с женской точки зрения. Вот прекрасная женщина приезжает в Крым. Она загорает, купается, выходит на пляж. И что она там видит?
0: Мужиков. Тут и там валяющихся. В пьяном волосатом виде. Ну, я просто почему говорю? У меня одна приехала, говорит, лежит скотина, извиняюсь за гружение, яйца свои раскидал, пьяница храпит, аж сопли пузырями. Вот так она говорила, тоже нудисты. Извиняюсь, что
1: если...
0: я компульсивно.
1: Хорошо, если есть что раскидать. Вы понимаете? Вы меня понимаете, я понимаю, что мужчина, выходя на берег, он видит прекрасных женщин и видит не тайну, которая лежит на берегу, а женщина, выходя на берег, видит все. Никакой тайны. Видно сразу все, и это все обычно очень неприглядно.
0: А вы знаете, вот известного поэта Ивана Непомнящего, белорусского поэта, он сказал так, тело должно быть хоть чем-то прикрыто, чтобы в нем оставалась загадка. Замечательные слова. Вот, но тем не менее, огромное количество людей все больше и больше начинают заниматься именно таким видом отдыха, как нудизм, попросту говоря. Роман, вот вы же все-таки писатель, да? Неужели вид именно абсолютно конечно, голова, тело вас так радует. Неужели вот эти замечательные бикюни и такие полосочкообразные лифцы возбуждают вас меньше, чем обычная голая тушка женщины?
3: Господа, господа, поймите, услышьте меня. Я буду счастлив, если мой голос дойдет до вас. Поймите меня. Но при чем здесь похоть? При чем здесь вожделение? Летний отдых. Страждущее тело и душа дорываются до чистой природы. Тот самый редкий, неуловимый, недостижимый миг единения. Понимаете, господа? И при чем здесь яйца? При чем здесь мужчины? Только ты и небо, ты и земля. Какие там голые бабы? О чем? Ну, может быть, харчанки, может быть, чуть не диски. Вы понимаете, это утренний ветерок, незапыленное утреннее солнце, утренний прибой, который ночь неохотно выпустила под первый солнечный луч. Та самая рыбка, которая, может быть, вчера еще была эмбрионом. Все только рождается. Ты и природа. И ты чувствуешь, что ты так же молод, как это утро, как этот лучик. А вы говорите о какой-то гадости. Зачем? И я хочу сказать, что, чтобы почувствовать себя в этом, нужна полнота ощущения. И я хочу сказать, да, я хочу вам заметить, что да, в этом году было мало голых женщин. Это плохо. Было еще меньше голых мужчин, но это не так плохо. Но там зато был аутентик. Там был... О, сколько в этом году было музыки. Вы знаете, господа, в этом году была настоящая, аутентичная, исконная музыка. Мы жили в тени зеленки. Так называют местное население густые заросли кустов. И туда приехали местные музыканты. Конечно, московский снобизм не позволял с первого часа принять
0: гостей.
3: Статус. Какие гости?
0: Ну,
3: это
0: я просто
3: были хозяева.
0: Да. Ну, я да, да.
3: За базар надо было отвечать, поэтому понятно, что принять хозяев, да, ну вот. Ну, конечно. Выяснилось, что хозяева умеют не только хозяйничать, но еще и играть. Александр, вы как музыкант должны меня понять, как хозяева умеют играть. Я думал, хо, музыка. Музыка – это Туманный Альбион. Ну, или хотя бы Холодный Петербург. Ну, может быть, чуть-чуть суматошная Москва.
0: Хо. Или Хельсинки.
3: Хельсинки, no, Александр, no music. Но оказалось, что...
1: Что музыка – это горячий Крым?
3: Не то, что горячий Крым. Как-то вот Севастополь чуть меня напряг. Я всегда к музыке очень неравнодушен. Но Феодосия Вазовского оказалась к музыке весьма близка. И феодосийский музыкант оказался стоящим, он сам об этом не потрясал, на переднем крае, Александр. Он стоит на переднем крае, он об этом не знает, но он стоит.
0: Это позиция мужественная, когда человек, не зная, что он на передовой, тем не менее находится на передовой.
3: Александр, да. И когда феодосийский музыкант выходит на местный рынок, все торговцы в ужасе хватаются за прилавки. Они чувствуют, пришел мужчина, понимаете? Это, о, любые люди чувствуют, что пришел мужчина. Но они единственные, пришел музыкант. И, понимаете, нам сегодня удалось привести настоящего, живого феодосийского музыканта. Но сейчас, произнеся эти слова, я понимаю, что я не прав, что определение «феодосийский» оно право правильно фактологически, но уже неуместно, потому что это просто настоящий музыкант.
0: И так очень плавно Роман Сонин, московский писатель, приглашает внедриться в наш разговор Сергей Паско. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
0: Еще раз. Ну вот наши гости уже достаточно много тут рассказали. Вы все-таки, как говорится, вам видней. Вы находитесь внутри этого реактора, именуемого Крым. Да.
3: Я хочу сказать, что, конечно, мы... вот эти самые гости, пассажиры, я не знаю, не буду перечислять обидные определения, наверное, которые роятся в головах и вертятся на устах хозяев Крыма. Наверное, они бы нашли нам более звонкие и четкие определения, но мы не сегодня, надеемся, мы их не услышим. И мы хотим услышать исконное мнение, исконное звучание, крымское звучание. Я в моих ушах звучит этот голос, эта музыка, этот... Нет, я не говорю про музыку ветра, я говорю про музыку крымских музыкантов. И поэтому я с огромным удовольствием ухожу на задний план и сам с упоением послушаю, что такое жизнь, что такое Крым устами, глазами крымчанина. Крымчанина талантливого, крымчанина многопланового, многогранного. Крымчанина, который на моих глазах, ушах и при мне 100 раз раскрывал безумное количество. Ах, я замолкаю и хочу услышать, что такое жизнь глазами крымчанина 99.
0: Вы пока, кстати, Роман, можете сходить там в нашу массажную, там женщина сделает массаж. У нас теперь это новая услуга для гостей.
1: А для женщин?
0: Но если вы не брезгуете вот...
1: Романом?
0: Нет, вашей однополней, это, ну, тоже женщиной, то она и вам сделает. Просто у нас, как правило, мужчины любят это. Там все-таки красивая девушка.
1: Это дискриминация по половому признаку. Я буду думать об этом, когда в следующий раз приду на эхо Москвы.
0: Ну что, Сергей, слово, видимо, вам. Как вы можете прокомментировать все вышесказанное нашими гостями, Романом и Натальей? Вы, который, скажем так, не приезжаете на отдых в Крым, а вы, который живете там, видите со стороны всю эту вакханалию богатых московских штучек, которые разнузданно нагло ведут себя на пляжу, скупая все, в общем-то, вплоть до местных женщин.
3: До последнего блинчика.
0: Да. А уезжая, понимаете, оставляют после себя совершенно загаженное пространство. И вот вы, как местный житель, вы же, по идее, должны ненавидеть все это. Несмотря на то, что местному населению, безусловно, эти люди дают доход определенный, но не всегда этот доход бывает, скажем так, извините, я болею, бывает, скажем так, связан только с одними приятными чувствами, да?
4: Ну, как сказать... В принципе, мы всегда рады нашим гостям из Москвы и особенно из дальних каких-нибудь краев. Дело в том, что... Как вам сказать? Все-таки гости должны быть. Это Крым без гостей, на самом деле, он...
0: Что бабы без костей.
4: Вот-вот-вот, правильно, совершенно правильно.
0: Ну давайте сейчас мы буквально на минуточку прервемся, а затем продолжим наш разговор.
5: Это неровно, он все-таки, наверное, человек. Вот.
0: Но могут ли его немощная ручонка с золотым перстнем, скажем, начертать неосознанно какой-то знак, которого не было вообще до него нигде в мире, и который будет нести в себе мощную магическую силу, сокращенную ММС?
5: Ну, для того, чтобы использовать эту самую сокращенную ММС, совершенно не обязательно чего-то рисовать в воздухе, вообще говоря. Поскольку, ну, как я уже говорил, руны — это, собственно, только такой один отдельный маленький скажем так, аспект из-за всей магической традиции.
0: Ну, все-таки я к людям хочу, mm-hmm. которые, mm-hmm. Которые первые изобразили данные руны. То есть я сильно сомневаюсь в том, что это все не было как-то просчитано. То есть, ну вот подумайте сами. То есть, по идее, наверняка в этих людей, чья ручонка начертала, знаешь, это, что-то вселилось. Потому что, ну, к примеру, я могу нарисовать очень дико красивый какой-то геометрический знак, рассчитать его, сделать так, чтобы при взгляде на него казалось, что он там летит на тебя, или там улетает вправо-влево, неважно. Это все можно сделать. Там существуют компьютерные технологии. Но это не несет под собой вот той магической мощи, могучей силы ММС, который несут вот эти вот, казалось, примитивные знаки. Вот mm-hmm. я о чем хочу сказать. Либо это все-таки какое-то надувательство, либо люди сидели вот бесноватые, что-то черкали, и потом это что-то, когда на это что-то смотрели другие, их тоже пучило. Вот.
5: Угу. Хорошая терминология.
0: А вы знаете, сейчас угу. буквально две минутки, сейчас мы послушаем музыку, просто у меня сигнализация. Хорошо. Наша.

0: И мы продолжаем беседу с нашим гостем из Крыма, автором-исполнителем Сергеем Пасько. Сергей, вот тут пришло такое сообщение. Спрашивает нас радиослушатель, правда ли, что в здании атомной станции в Крыму открылся дорогой ночной клуб для новых крымских?
1: Да, на самом деле это правда, потому что он продолжается уже многие годы. Там проходят фестивали, ну, как сказать... На самом деле, в принципе, может, кому-нибудь это интересно. Ну, в принципе, это очень интересно проходят фестивали.
0: Нет, просто бытует мнение среди огромного количества вот, жителей России, что на Украине сейчас идут не очень хорошо вообще дела, и там такие вещи, как там... открытие какого-то нового клуба, это, ну, такой нонсенс. Вот.
1: Да-да, на самом деле, это большая проблема. Потому что на самом деле все очень сложно в Крыму происходит с открытием всяких клубов.
0: Ну вот...
2: Спой хорошую песню.
0: Да.
1: Легко. Песня, на самом деле, про любовь.

0: сначала еще спорим.
1: Ну вот, мы послушали песню в исполнении Сергея Пасько. Скажите, Роман, вот вы как все-таки человек наиболее старший из нас, все-таки буквально вот на прошлой неделе вы отметили свое 50-летие. Кстати, поздравляю вас с юбилеем. Вот как вы находите вот эту новую волну вот именно крымской музыки? Ведь раньше там пели песни совсем другие, либо на местном диалекте, либо песни заезжих московских звезд, как-то, например, «Позади уже поворот» и «Остался вдалеке заманчивый брод» и массу других произведений. Сейчас вот мы видим там продвижение такой настоящей авторской песни, плюс основанной все-таки на современных ритмах. Заметьте, это композиция в стиле регги, ведь по сути, да? Вот объясните немножечко, на ваш взгляд, исток, откуда взялся вот данное явление все-таки в Крыму.
2: Александр, я чувствую, что у вас огромный пробел, я очень вас уважаю, но у вас огромный пробел, Александр. А не только в музыке, Александр, у вас пробел в музыке, но не только в музыке просто, но и в музыке наших мест отдыха. Дело в том, что Крым 77-го года, 78-го, 79-го, Крым 79-го года это был... Конфетки-бараночки, словно лебеди
1: студентки,
2: ромяночки,
1: тра-та-там,
3: каблучка,
2: гимназистки,
1: румяные,
0: отморозочек пьяные.
1: И гусар с саблей тут на коне такой.
2: С облучка.
0: Да. Дарам, мальчишки.
2: Пам-пам. Ой, смотрите. Все, брат. Крым давно уже перелистнул эту вощеную страницу и вошел в новую культурологическую эпоху. Понимаете? Крым сегодняшний. Зря так сегодня смотрит на меня автор и исполнитель. Я говорю совершенно искренне. Крым сегодняшний – это Крым аутентичный. Крым, воспринявший всю современную
1: культуру
2: и искусство.
1: И синтезирующий из них определенную свою культурологическую ячейку. Кя.
2: Александр, я жму вашу нежную руку.
1: Осторожно, о перстень не наколитесь.
2: Пусть на ней три пальца, но зато какие они, Александр. Да-да-да. Крым сегодняшний. Каждый куст поет свою песню. Каждый куст. И прочь шутки. Прочь. Дело в том, что Крым, пребывая в искусственной изоляции. Искусственный. Я считаю, что это культурный геноцид. Но именно вот этот недостаток культурного кислорода, он провоцирует работу подсознания. И вот эта вот самая художественная мысль, это самое бьющееся сердечко, оно генерит абсолютно

0: новые, незнакомые для нас образы. И мы своим уставшим, вот этим замыленным ухом, слушая эти самые образы, мы можем воспринять нечто, что уже недоступно многие-многие годы нам здесь. И я бы сейчас попросил нашего гостя, автора-исполнителя, сыграть что-нибудь еще. Я считаю, что для каждого нашего слушателя это будет глотком чистого воздуха. Тем самым...
1: Да, да. Этакой открытой форточкой в Крым.
0: Химически чистым кислородом? Не только в Крым. О чем, Александр?
1: Ну, в общем-то, в природу и туда вот.
0: В музыку?
1: Туда. Да! Извините, я болею.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: И мы продолжаем беседу с нашими гостями. Напоминаю, что это Роман Сонин, московский писатель, Наталья Скопцова, Бардесса, и Сергей Пасько, автор, исполнитель. И сейчас, если вы, друзья, не против, я бы хотел все-таки послушать песню в исполнении нашей Бардессы. Она сама пишет ведь и тексты, и музыку, мало того, сама играет на гитаре, а женщина с гитарой — это то же самое, что женщина с таблой. Я имею в виду с таблой, не с таблом, а с таблой с инструментом. Это дико эротично. Во-первых, это очень красиво. Я представляю, как отцвет костра играет на челе Натальи.
3: Да.
4: Да.
2: Ну что, строит гитарку, да?

почти забыла о тебе. Милый мой смешной и добрый гномик. Утихает боль в моей груди. Я уже почти могу смеяться, и порой мне кажется, уже нам и вправду надо расставаться.

другие дождят. Только все равно сильнее слезы разных две планеты. Ты и я. И напрасно были счастье грезы.

0: Действительно, поющая женщина. Что может быть прекрасней? Уважаемые радиослушатели, я, ну, представьте теперь о себе, что то же самое вы слышите вот в Крыму у костра. Вот это бескрайнее море, эти медузы, эти непуганные крабы, вся эта природа, эти рыбы, кусающие за родинку. И вот этот замечательный голос, этот замечательный текст. Как только вы могли всю вот эту женскую боль Наталье передать вот в этом коротком, но воистину волнующем произведении. Я знаю, что вы также и концерты периодически даете, входите практически в тройку ведущих бардес страны. И у меня даже нет слов. Пожалуйста, Роман, может быть, вы прокомментируете и что-то нам расскажете о Наталье.
1: Я бы не стал говорить о Наталье, сколь я ее не уважаю. Я хотел бы говорить просто о музыке. Дело в том, что музыка – это эмоциональное поле, сопровождающее нас с мигрождения до момента смерти. Музыка – это вечная тема, вечная наша подпорка. Дело в том, что музыка – это то, что держит нас в самые тяжелые моменты жизни, то, что сопровождает нас в самые радостные моменты нашей жизни. Музыка. Александр кивает мне. Он, видимо, понимает музыки больше, чем я. Пускай. И зачем говорить о музыке? Я предлагаю просто послушать звуки музыки. Сейчас среди нас уникальный момент. Есть талантливый автор-исполнитель. И я попросил его исполнить еще одну композицию.
0: А, извините, Роман, можно я сперва просто задам вопрос небольшой? Пожалуйста, микрофон к Сергею. Вот, Сергей, скажите, вот вас, как тоже человека искусства, как автора-исполнителя, вот не душит некоторая ревность все-таки по отношению к Наталье? Ведь женщина с гитарой, согласитесь, более привлекательна для публики.
2: Я вполне согласен.
0: Да. Все-таки как вот вы можете так уживаться вместе? Вот у вас товарищеские отношения, я знаю, даже вот вы спасли ее канал, на сосне повисла, эта история уже обошла и газеты. В общем-то, другой бы, может быть, на вашем месте сделал вид, что не заметил, но висит и, глядишь, конкурентка меньше. Вы же полезли и сняли, и спасли, обогрели.
2: Вот. На самом деле, в этот момент я просто думал об искусстве. Не должно такое искусство падать с огромной скалы просто-напросто. Ее нужно было держать.
1: Та сосна росла на высокой-высокой скале. И я затронул эту тему в начале моего разговора. Две скалы висели на высокой-высокой круче, глиняной круче на пути от Крымского Приморья до Лисьей Нюдистской бухты.
0: Их, кстати, называли бюст местные жители.
1: Понимаете, бюст немножко был перекошен. И две скалы висели,
0: да,
1: над тоненькой тропинкой.
0: А на одной из скал висела сосна, и на ней висела вот уже Наталья.
1: Тропинка терпеливо сносила пытливые ноги, пытливые шаги тех самых нудистов,
0: что шли тропой туда.
1: Шли
0: они.
1: И вдруг в этом году...
0: Нет! Ну, никого нет, в смысле, чего?
1: Да, Александр, это... Ливень, крымский ливень, необычайный ливень. Как он стучал своими
0: каплями
1: по нашим ушам, по нашим редким ушам.
0: Знакомо ли вам, Роман, вот это чувство? Лежишь в палатке с любимицей, со своей с голубицей, кровинушкой, а по брезенту мочит дождь. И вот этот монотонный стук, что твой там-там убаюкивает, создает такой определенный уют. Вот, и когда внутри палатки гораздо уютнее, нежели даже снаружи. Хотя снаружи благодать, и крабы нетронутые, и прелести, пеликаны, и все. Но внутри не хочется. Это то же самое, что пьянствовать в автомобиле, кстати. Ну, я вот по ауре, по состоянию. Замкнутое, уютное пространство палатки, а снаружи беснуется стихия.
1: Саша, понимаешь? Пьешь в автомобиле, боишься гаишников, да?
0: Да.
1: Все глупотеет изнутри. Дворники не помогают. Полотенцем вытираешь стекла.
0: Локтем левое трешь.
1: Потеют. Правый трешь. Потеют.
0: Ужас.
1: Милиция едет, все равно потеет. У тебя же все не то. Ноги не в педали.
0: А начинаешь волноваться, еще от этого еще дышишь больше.
3: Мы зацикленно на автомобиль.
1: А палатка, Крым, палатка.
0: Да.
1: Дождик тук-тук-тук. Тук-тук-тук.
0: Бац-бац-бац.
1: А на душе все равно светло, понимаете? Град пошел. Дын-дры-дын, дын-дры-дын.
0: Бах-бах-бах.
3: Вы зацикленно на музыке.
1: На душе светло. И ты знаешь, град кончится, гаишников не будет. Дождик пройдет.
3: Как на автомобиле.
0: Грибы пойдут.
1: И ничто не потеет. И тебе хорошо. И все нормально.
0: И можешь выйти под дождик босиком, как в том далеком детстве. Держа за руку подружку или кого угодно. Идешь, дождик падает, ты не боишься, что облысеешь, там язва, что кто-то посмотрит, скажет, что за люди ходят здесь. Ты
1: что-то
0: среди природы свой.
1: Ухнула. Скала скатилась в море. Та самая сосна.
3: Ты хотел бы поехать в Крым?
1: Я хочу поехать в Крым. А сейчас мы будем опять и опять слушать крымскую музыку.
0: Сергей Пасько.
3: Вечер.
2: Можно спеть, на самом деле, немножко о космосе.

команда без движения, их настигло злое время. Идет процесс старения в темпе быстром, нехорошим, и долбит ностальгия по минутам сладким прошлым. И жут

куда девалась вечность? В чем загвоздка, в чем причина? А капитан пустил телегу, это вечность и кончина. И паника на судне, существа дрожат в испуге. Мы движемся по кругу, мы на орбитальном круге. Он добрый высший разум, дай возможность нам сорваться, чтобы потоки времени не умереть и не остаться. Верни нам прошлое, ведь было так прекрасно. А жить и умереть?

космические чувства, как толчок шизофрении. Но бесконечность света — это вечность в этом мире. Закрыв глаза, ты видишь то, что никому не видно. И это вакуум сознания, где тихо все и мирно. Пропало судно где-то в скорости большого света. Как быстрый астероид, как горящая комета. Не выдержали скорость времени, любви создания. А мы без зависти продолжим искать.

0: А вот заметили ли вы, вот, дорогой Роман, я все-таки обращаюсь к вам как к человеку не поющему, все-таки у вас другой уклон в искусстве, насколько все-таки разное творчество наших вот поющих сегодня гостей. Вот заметьте, что Сергей, все-таки будучи находясь ближе к природе, ближе к этой энергии, более, скажем так, интенсивен в своем пении. Вот он даже агрессивен, но агрессия его очень миролюбива. Это парадокс, понимаете? Агрессия миролюбивая, да, и в то же время вот лирическое настроение Натальи, вот в котором вот эти московские дворики, этакая булатовщина-акуджавовщина мягкая, в хорошем смысле этого слова, этакая, может быть, даже, это, как его там, этот... Ну, в общем, другой там есть, вот, который все поют. Вот эта мягкость и интеллигентность. И вот это вот такая природная... То есть, когда я слушаю Сергея, я как будто в Крыму. Когда я слушаю Наталью, я здесь, во старых двориках Арбата.
1: Александр.
0: Да.
1: Александр, я думаю, как вы, как человек поющий, вы меня поймете, Александр. Мне кажется, что мужчина поющий, да, это самец, самец, самец в форме. А поющая женщина, Александр, меня плохо слышно. Александр, поющая женщина – это сублимация. Женщина не должна петь. Женщина должна охранять очаг. Если женщина, запела, это беда. Понимаете?
0: А мне вот очень понравилось, как поет Наталья.
2: Должна сублимировать. Женщина должна выражать свои эмоции.
0: И, кстати, очень хорошо Наталья, когда она их выражает посредством музыки, а, например, не бьет...
2: А не посредством скандала.
0: Да, безусловно,
2: да. Это прекрасно.
0: Да. Совершенно с вами согласен. Как, например, приятно иметь возле себя именно вот бардессу, спутницей жизни, не человека прагматичного, деловую женщину.
2: Вам, наверное, было бы плохо иметь рядом с собой бардессу. Бардесса вообще очень сложная личность.
0: Но все-таки,
2: она никогда не будет драться с вами.
0: Так в этом же
2: навсегда и... Навсегда постарается осознать вашу творческую натуру.
1: Господа, господа, это же очевидно. Представьте, даете бардессе примитивную команду, простейшую команду борща.
2: Я вас не люблю, Юра.
1: Да. И что вы получаете?
2: Юр, вы бросили меня. Я вас не люблю, Юра.
0: Ну, это знаете, ну, Наталья, дело в том, что все-таки Роман Юрьевич вообще-то...
2: Он великий писатель.
0: Да, так вы же нельзя, скажем так, заключать брак между великими. К примеру, нельзя заключить брак между Петром Первым и королевой Елизаветой. Ну, не получится у них. Так же и здесь. Но я имею в виду простого смертного.
2: Мы будем говорить об этом или мы будем говорить о том, что интересно нашим слушателям?
0: То есть вернемся к нудистскому пляжу.
1: Господа, да. Господа, мы пытались легкими штрихами искренне и от души дать вам картину того, что можно было увидеть в Крыму прошлым летом. И нам было бы очень интересно услышать ваше мнение. Хотите ли вы в этот Крым? Что вы об этом думаете?
0: Да. И я сейчас напомню телефон, если вы не против.
3: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
1: А нашего чудного ведущего Александра я попросил бы дать нам возможность еще услышать одну песню.
0: Давайте сейчас про звоночек. Потом мне нужно будет там спуститься вниз, там проверить, знаете, я охраняю автомобили, которые тут на стоянке, как там дела, денег на нас. А здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, кстати говоря, проверьте наличие моей машины.
0: Да, конечно, спасибо. Это вот очень важный человек, он приехал поиграть в нашем казино, естественно, имеет определенный приоритет. Я обязательно проверю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте.
5: И вот у меня такой вопрос по поводу Крыма. Вот как там идет процесс насильственной украинизации?
0: Колонизации, вы сказали?
5: Украинизации, ага, личности, населения, народа.
0: Понятно, спасибо. Ну, я, может быть, как-то отвечу немножко не в попад, но учитывая, что, например, мы слушаем песни в исполнении Сергея Пасько, они все-таки на русском языке, во-первых, пропитаны, скажем так, менталитетом вселенским, а не каким-то национальным. Исходя из этого, есть, конечно, определенные люди, которые не поддаются украинизации. Вот, видимо, так. Сергей, я правильно ответил? Или у вас есть что-то, да, что добавить? Вот не лупят ли вас лично там ребята в шароварах за то, что вот вы поете на русском языке ваши замечательные песни?
6: На самом деле, человек, который говорит на украинском языке, это у нас просто большая редкость в Крыму.
0: Понятно, понятно. Ну, сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим беседу с нашими гостями.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня московский писатель Роман Сонин, бардесса Натали Скопцова и Сергей Пасько, автор, исполнитель, наш гость из Крыма. Мы разговариваем о Крыме, если вы помните, перманентно отслушиваем ваши звонки и, конечно же, слушаем песни в исполнении нашей бардессы и нашего замечательного автора-исполнителя. Роман, вы хотели, по-моему, зачитать главы из своей новой книги какие-то. Вы сейчас это сделаете или несколько позже?
1: Господа, доброй ночи, наши дорогие радиослушатели. Я сейчас не стану занимать ваше время главами из моей книги, которую вы, безусловно, сумеете прочитать. Через пару недель она выйдет в известном издательстве. А сейчас я бы с огромным удовольствием почувствовал обратную связь, услышал ваши вопросы на телефоне нашего эфира. И я уверен, что каждый из вас не раз и не два был в чудном месте в Крыму, вне зависимости от его социального статуса, государственной принадлежности. Я думаю, что каждый из вас и из нас требует...
0: Очень многого. Я знаю, что вообще людям только давай. Они ненасытны в своих желаниях, и стоит им дать малого, как они требуют больше и больше. Ой, я просто прослушал, что вы говорили в середине разговора. Может быть, не то я что-то, извините. Я
1: господа,
0: тогда...
1: для тех... для кого Крым. Это не только холодное сухое вино в Алуште, не только канатная дорога в Ялте.
0: И
1: не
0: или только... медузы в Алупке.
1: Да, Александр, я чувствую, знали. Или хмельное пиво крымское.
0: Да.
1: Пиво, открытое хмелем.
0: Да.
1: Все с огромным, я думаю, с искренним откликом могут отозваться и высказать свое мнение. Я не буду занимать ваше время. Сейчас, я думаю, мы сумеем опять услышать аутентичный голос Крыма, голос Сергея.
0: А можно, Роман, я все-таки в первую очередь хочу узнать у нашей певицы, у Натальи. Наталья, а скажите, пожалуйста, вот все-таки ваше отношение с вашими коллегами по цеху, с бардессами. Я знаю, что сейчас организовывается...
2: Ненавижу бардесс.
0: То есть вы все-таки, вот до чего женщины, вот да, все-таки соперницы даже в искусстве. Вот сводный хор сейчас организуется, бардесс, тут все пять ведущих московских.
2: Кто?
0: Ну вот где? Практически вот тут у нас...
2: На самом деле нет ни одного сводного хора бардесс.
0: То есть это
2: одного.
0: Все фикция? Его.
2: Это фикция.
0: Понятно, извините,
2: я
0: значит.
2: Я Александр.
0: Ну, тогда я предлагаю, может быть, послушать телефонные звонки сейчас. Вы именно на это намекали, Роман, да?
1: Да, да, Александр, да.
0: Да.
1: Сделайте это, наконец.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот замечательный человек у вас, Роман.
0: Безусловно, это же писатель. Писатель у микрофона.
3: Я вот чувствую и читал его произведение,
0: да.
3: «Поле и жук мясо».
0: А это ранняя работа, это детские стихи. Совершенно это, по-моему, лет 10 назад у Романа выходил сборник, который называется «Детяшки-неваляшки». И вот там вот, да, в поле и жук мяса, и одуванчик, это букет. Вот такие вот произведения, да. Но тем не менее, извините, что я перебил. Да.
3: Уважаемый Роман, вот. Чем все-таки отличается Крым от прочих побережий турецких, египетских и...
0: Балтийских.
3: Досуг молодежи. Очень интересно.
0: Спасибо.
1: Объявит... Как вас зовут?
3: Меня Михаил Михайлович зовут.
1: Михаил Михайлович, не нужен на берег турецкий.
0: Детский, другая страна не нужна.
1: На.
0: Не, но тем не менее, все-таки вопрос-то касается жизни побережья. Вот, например, турчанки молодые носят на головах тазы с фруктами. Вот этого в Крыму мы не встретим.
1: Господа, поймите, менталитет нашего сограждана, соотечественники, граждане.
0: Люди!
1: Надо ли вам...
2: Нет.
4: Yeah. It seems we stood and talked like this.

0: И сейчас мы послушаем еще одну песню, песню, которая никогда не состарится, песню, ставшую уже гега-мига-хитом во всех бардовских, в общем-то, тусовках, тусах. В общем, песня в исполнении Натальи Скопцовой.
1: Да, давай. Ну, ты где моя песня? Нет, не та песня.
0: Вот это да.
1: Нет, не та. Что ты вообще отсюда?

Вот все-таки Бардес очень обидчиво в самый последний момент перед исполнением песни. Она дико поругалась все-таки со своим спасателем Сергеем Пасько. Сейчас тут они вот разберутся, мы пока послушаем музыку. Seems as though your troubles disappear like a feather.

0: бардесса, в общем-то, с бардом пошли выяснять отношения. Но мы с Романом, как люди интеллигентные, остаемся в этой студии. И, вы знаете, сейчас вы услышите парадоксальный совершенно номер «Гитару берет писатель». Мы знаем такие, в общем-то, уже сложившиеся, что ли, штампы, как, например, писатель у микрофона. Но сегодня Роман Сонин, вместо того, чтобы зачитать вам отрывки своего нового произведения, решил взять сам гитару и исполнить для вас песню собственного сочинения, пропитанную Крымом. А нормально у вас гитара? Удобно?
1: Да, спасибо. Я хочу единственное сказать, что эта песня написана для женского вокала. Пусть вас не удивляет персонализация. Эта песня должна быть вложена в уста женщины. Но я решил сначала представить ее на суд наших радиослушателей. Зайчик солнечный, солнечный зайчик, ускакал от меня глупый мальчик. Ты как птица живешь жаждой лета, долети до него, песня эта. На гитаре порвалась струна, не снесла чувств накала она. Все равно на словах прошепчу,

0: Как все-таки вот принимают эти песни вот среди этого черстого времени, среди всех этих борцов за кошельки, скажем так, среди людей жадных и корыстных, вот эта чистота, доброта, надежда. Вы знаете, глядя на вас, вот такого доброго человека, сохранившего всю юность свою в том, тем не менее, я сам заражаюсь этой позитивной энергией. Это большая редкость. Я думаю, что и наши радиослушатели взволнованы дико просто вот от всего услышанного. Я даже не знаю, как выразить свои чувства. Вы просто гений, Роман.
1: Спасибо, Александр. Спасибо вам.

0: И я предлагаю нашим радиослушателям тоже выразить свои мысли посредством телефона. Номера вы знаете. Я поднимаю телефонную трубку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
1: Здравствуйте, Александр. Это Димон из Марина.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Димон. Я вижу вас тоже. Проняло.
1: Знаете,
0: я вижу...
1: У меня даже слеза просыпается.
0: Вот, знаете, я чувствую...
1: Я... Почему? У вас да. гости, мне просто вот ностальгию. Даже финансовое положение не очень хорошее. А я вот вам несколько раз в программе говорю, у меня же греки есть в роду, я наполовину грек. И у меня греки не из Греции, а как раз из Крыма.
0: Да.
1: Вот. И я последний раз был в Крыму, я это в армии служил, а в отпуск поехал в Крым. 15 суток. Эти 15 суток длились, мне казалось, целый год. Я был в бархатный сезон, вы представляете, да?
0: Да,
1: виноград,
0: да.
1: там орехи.
0: Листва вот это уже желтеющее.
1: Море да. вот эти. Вот, а потом вот эти вот, знаете, по Форосу ездишь, там вот эти вот деревца вот такие, знаете, такие узенькие. Горы. Я знаю, там одна гора похожа на лежащую девушку, знаете, там вообще просто такая красота. Я вот так вспоминаю, сейчас только могу одно сказать. Никакие Канарские острова в подметки не годятся по сравнению с Крымом. Все-таки Крым — это такие красивые места. Я надеюсь, все-таки когда-нибудь я там появлюсь. Еще же у меня там родня живет, братья, сестры.
0: Да, Димон, да, я благодарю вас за звонок. Мы, кстати, и целью нашей сегодняшней программы ставили именно, вот, так сказать, поставить мощный будильник у изголовья уснувшей ностальгии по Крыму. Она нежится в своих простынях. Ну, в общем-то, в своей теплой кроватке. У каждого в душе, у каждого в душе. Роман, ну скажите же что-нибудь слезоточивое, там что я один-то?
2: Александр, как вы правы, как вы правы, Крым. Крымский дождь, крымский закат, крымский рассвет, крымская любовь. Если у кого-нибудь сердце, душа шелохнулась хотя бы раз под воздействием крымской любви, позвоните, наберите, суньте палец в номеронабиратель. Наберите номер и скажите нам хоть слово. Это будет лучшим
0: подарком маме.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло.
0: Да-да-да, здравствуйте. Говорите, говорите.
4: Здравствуйте, это студия?
0: Да, ну вы знаете, сейчас у нас клиенты... И все записи будут производиться только с завтрашнего дня.
4: Понятно.
0: И съемки тоже. Так что звоните завтра. Спасибо.
4: Но я хотел бы радио «Эхо Москвы».
0: Ага. Что-то там сбилось. Сейчас здесь пока что... Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Это радио «Эхо Москвы». Спасибо. Какой голос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте. Говорит президент Паяла.
0: А президент чего? Извините, можно узнать? Потому что мы так... Президент вот банка или вот... Ну,
5: гоблин.
0: Нет, президент, в смысле, вот вы сказали президент. Он же человек, который над кем-то там, ну...
5: Нет, это радиолюбитель президент.
2: Глумливость неуместна, глумливость неуместна.
0: Нет, ну а почему глумливость
2: чистые
0: может быть?
2: Чистые чувства бьются в радиоволны.
0: Что и пеликан вместе... в треску. А скажите, уважаемый президент, вот лично ваши воспоминания, или, может быть, вы нам споете что-то, может быть...
5: Да, я спою.
0: Может быть, у вас тоже какие-то ностальгические...
5: Я ехала домой, напали кабаны. А дальше продолжит Саша Лаевский.
0: Спасибо. Напали кабаны, и это меня сквозь штаны. Ну, это я слышал эту замечательную песню в исполнении Валентина Буденного, белорусского барда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Роман, я была в вас влюблена среди треска цикад, в лунной тени, густой кустов чапорали. Вы бросили меня...
0: Ах вы, Роман, как вы легко с женщинами-то, а?
2: Нет, нет, ни разу. Вы не заметили. Возвращайся.
0: А вот, Роман, вот такие вещи, как крымская любовь, сокращенно КЛ, ведь оставляет же в юности, что на твоей пашне след от бараны, такой же след, но след светлый. Я бы сказал, если барана оставляет впадину, то любовь крымская оставляет выпуклость. Как говорится, и бородавка к телу прибавка. Много ли у вас таких любовных бородавок в душе? У вас лично, вот у Романа Сонина. Да.
2: Понимаете, как пашня, так и мишня, так и кольня.
0: И квашня.
2: Так и васня. Крымская васня.

0: гости в ясли.
1: Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

Рассказ нашего базитолога Андрея Орлова. Он называется «Роман с камнем» или «Из истории одного камня». Во все времена существовало такое понятие, как гуманизм, который, соответственно, и распространялся на отношение человека с человеком и даже с окружающим его миром, животными, растениями и научно-техническими и бытовыми приборами. Но никто и никогда не задумывался о милосердном отношении к камню. История, которую вы сейчас услышите, может, хоть немного изменит отношение к этим безмолвным существам. Володя Камень, как и все его соплеменники, жил своей жизнью. Он так же, как и все, появился в результате родов. Роды, надо сказать, происходили не совсем так, как у его многих соплеменников, ибо жизнь его родителей была аморальна и проходила в жутких условиях и средах, насыщенных сероводородистыми парами или, попросту говоря, в древней канализации. В общем, родители были по воле проведения наркоманы, алкоголики, токсикоманы, капрофаги и обладатели прочих пороков, свойственных высшим слоям геоштата. Здесь необходимо заметить, что в отличие от гуманитарных понятий о высоте, положения в геоштате таковы. Чем ниже залегают слои, тем они более элитарны и естественны. Весь андеграунд, в нашем понимании, у них находится ближе к небесам. И у них даже есть аналогичное человеческому религиозное понятие. Если имеют в виду, что его ждет ад, у них скажут: «Тебя ждут небеса. Запулят в небеса, и навернешься вовсе». Вот такое проклятие у них. Итак, возвратимся к нашей истории. Володя Камень не был по природе своей уродом, бандитом и аморальным гадом. Его сделала таким среда, в которой он вырос. Но в сущности своей он понимал, что, отделившись от вонючего окружения, он, по крайней мере, сможет попробовать свои силы в становлении благородного камня и найдет свой покой в глубоких сланцах. Но его вонючее семейство не отпускало его от себя. Однако с течением времени трещина в отношениях все увеличивалась и увеличивалась. В эту трещину просачивались сточные воды, папаша почти ежеминутно находился в невменяемом состоянии, орал, бил мать, сестру и собаку. Угрожал, что отколется от основного канализационного геоштата и утащит их с собой в неведомые адские пучины. И однажды, когда огромный котях вперся в трещину в их семье, отец так им нажрался, что чуть не убил мать, и Володя Камень решил, что достаточно терпеть издевательств, и откололся. Где его мотало, он сам точно не помнит. Но он оказался на суше и прямо на дороге. Первое, что он ощутил, это жестокость людей. Ему тут же дали под зад, да так, что он попал под колеса машины. Колесами его мотало до тех пор, пока он не улетел на обочину. Потом подошла собака и сделала ему вливание. Сколько он после этого пробыл в невменяемом состоянии, он не помнит. Но когда очнулся, то с ним сделала то же самое какая-то старуха. После этого он долго не мог прийти в себя. Провалявшись еще некоторое время, он увидел, как его вместе с другими камнями-подростками загребли лопаты и бросили в огромную кучу в кузов машины. Что там творилось? Стоны, вопли «мама». Но, невзирая на стенания, их отвезли в одно место и вывалили в чан с серым веществом. Там такое началось,
Их крутили, вертели, смешивали, невзирая на жалобные вопли, и в конце концов все кончилось. Все застыли и не могли вымолвить слова. Потом всех нас поставили вертикально. И пока нас не заклеили обоями, мы такого насмотрелись. Вот я с вами сейчас разговариваю, а, возможно, спустя некоторое время в меня начнут вкручивать сверла, и тогда все! Володя Камень вздохнул, а я отодвинул табурет от стены и задумался, что есть наш гуманизм? Любовь к себе подобным или любовь ко всему сущему? Вот ведь вопрос. —

0: И мы начинаем беседу с сиамским близнецом Энджелсоном и Торшиноном. В общем, хотел сказать, что в эти дни в нашем с вами городе гостит делегация из Туниса. Это животноводы, которые приехали сюда, в Москву, привезли новую породу самых разных животных. Как правило, эти животные носят характер промышленный. То есть это окорока, икра, ягодицы, хвосты крупных рогатых животных тунисских и так далее. Известно, что Тунис – родина мощнейших коров. Вот. И поэтому сегодня эта вся делегация, там, по-моему, около 83 человек, не считая женщин, детей и вот этих самых животных, они, в общем-то, сидят в представительстве Туниса и слушают нашу программу вместе с вами. Поэтому сегодня помогать этим замечательным людям воспринимать нашу программу будет штатный переводчик представительства Туниса в Москве, госпожа Сусьете Нувен Фермон Диду. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Bonjour.
0: Ну и речь у нас пойдет сегодня о межзубной струе. Вот. И также о межзубной струйности. Вот дело в том, что эти понятия многие сплетают в одно единое целое, дескать, в хвост, в косичку. Хотя, по идее, это относительно косички, это расперды косичные. То есть тут никак нельзя эти понятия сливать воедино. Это, как скажем, Волга и Амур. Вот слить Волгу и Амур, что у нас получится?
2: Амурская Волга.
0: Совершенно верно. Это понятие не может просто существовать.
2: Но они просто не могут слиться из-за разности молекул. Их молекулы не могут соединиться, хоть это и вода, но так же, как вот мы, Саша, не можем соединиться в одно целое. То есть не может получиться тройной сиамский близнец.
0: Никак, никак.
2: Вот так и молекулы разных вод не могут преобразоваться в одну реку и направить свои тельца к водам морским. И даже в морях существует течение.
0: Безусловно.
2: Вот эти течения образуются тоннелями, созданными реками. Как бы в морях есть русло.
0: Безусловно. Гольфстрим, например.
2: Да.
0: Вот. А вот скажите, как вы думаете, вот Амур и Волга, они не могут слиться по вот этим молекулярной, скажем так, несовместимость. Она обоснована наличием каких-то микроорганизмов, живущих там и там. И, соответственно, может быть, исходя отсюда, вот флоры из фауны, поскольку, например, пыльца вот там гигантских архитамандусов, обитающих по реке, в общем-то, Амур, по берегам реки Амур, слетая в реку Амур, может быть, несовместима с вот гладиолусами, растущими на Волге. Или, может быть, тут идет речь о фекалийных массах населения, которые обитают на той и другой реке. То есть, каким образом нам слить это? Слить? Это же нужно слить, чтобы образовалась огромная и большая вот эта коса. Потому что, в общем-то, без косы получается все-таки расперды, а наша цель избежать расперды. Вот. То есть, межзубная струя должна, в общем-то, быть весьма-весьма направленной и гуманной. Это и есть вечная доброта.
2: А на самом деле все очень просто. Дело в том, что эта тема выходит за рамки одной передачи и воплощает в себе некую тему сериал, о которой надо будет говорить сегодняшнюю всю ночь. Кто не хочет говорить насчет рек, может выключать сразу приемники. Вот.

0: как-то речная коса. Вот что речная коса, ну, это, конечно, образно говоря, если визуализировать ее, да, что это вот грудничок Амура и Волги.
1: Нет, это можно подразумевать лишь как в некотором роде беременность.
0: Ага, то есть...
1: Это же выпуклость такая. Как бы природа-матушка нам и показывает, что вот посмотрите, в этом месте особо сильно связуются эти две реки между собой. И получается коса.
0: Ага. А вот если...
1: А озера — это плодики, уже готовые плодики.
0: Ага, то есть, а здесь я позволю себе немножко пофантазировать. Мы приходим, видим, к межзубной
1: физике
0: струе.
1: Физики нельзя фантазировать.
0: Но... Да, извините. Нет, но межзубная струя — это конечный продукт слияния вот Амура и Волги. Или все-таки ей пришествует струйность? Тут нужно очень четко понять струйность и вот струя. Кто из них стоит впереди и, так сказать, фаворит вот этой гонки репродукции?
1: А дело в том, что все зависит от сужения.
0: Так.
1: Сужение, оно прямо пропорционально давлению на воду. Если сужение очень маленькое, то, соответственно, давление больше, и выброс идет дальше. А если больше, то, соответственно, выброс меньше. Вот. И, опять же, это понятие, ну, как вот Волга-матушка-река, из чего она начинается? Она не начинается из капли дождя, она начинается из маленького ручейка.
0: А скажите, пожалуйста, вот такой эксперимент, не пытались ли, значит, они проводить, то есть брать конечный продукт, ну, то есть когда вот русло, ведь это «А Волга впадает в Каспийское море».
1: А вот русло очень, видите, если опять обратиться к русскому языку, то слово «русло» имеет средний род. Убираем слово «род», получается «средний». И вот места слияния, где коса, опять же, то это и есть средний род, русло.
0: То есть род средних размеров.
1: Нет, это не про род. Род – это у людей. Вот мы кушаем, там, говорим. А средний род – да. Средний рожают люди.
0: То есть русло – оно. Ну, как русло, сусло.
1: Это вот место, вот как раз вожделение двух рек. Оно же среднее получается. Молекулы в какой-то степени перемешиваются между собой. Они не входят в друг друга конкретно, но перемешиваются. И это нельзя не назвать ни мужским родом, ни женским. То есть ни Амуром и ни Волгой. То есть вы когда плывете в этом месте, вы же не можете сказать, что я купаюсь в Волге. Вас закидают гнилыми помидорами прямо в реке, и вы утонете, как чапаев. Если вы достаточно образованный человек, то вас даже спасут в этом месте.
0: Ну что же, я думаю, что пришло время перевести все нами вышесказанное для наших тунисских гостей. Вот, и предоставляется слово Сусьете Новоинформон Деду. Просим вас.
2: Bien sûr, il avait passé la nuit dans les bras de cette femme qui l'avait assuré son amour. Et bien sûr, il pouvait téléphoner, mais il avait tourné les talons si vite devant le restaurant. Et il avait si aiguement dit au revoir qu'à présent, il ne savait plus. Il donnait des sessions de sa mémoire, de sa chance, enfin bref, il doutait de lui-même. Dans son égarement, il heurta plusieurs passants qui durent le prendre pour un fou. Et un de ces fous qui se croit à Volga en septembre, ce qui était son cas, et c'est ainsi qu'il renseignait au pire, il arriva devant les meubles de Volga peut-être.
0: Вот Сусьете Новынь, таким образом, уже немножечко забежав вперед, дело в том, что я тоже немножко по-тунисски мыслю с недавних пор. Вот мы подошли действительно к теме о Вольге-Сики. Вот я прошу вас вкратце рассказать, что такое Вольга-Сики и каким образом она относится вот к нашей вот этой пробирочно-косой, косоватой теме. И самое главное, все-таки я знаю, что вот о Вольга-Сики, она, в общем-то, является полным антиподом межзубной струи.
1: Дело в том, что если обратиться к стародревнему русскому языку, то сразу все станет на свои места. Сейчас, просто произнеся это слово, Александр Лаэрский сразу нам все объяснил.

0: Тут сразу прослеживается начало именно названия реки. Вот так раньше называли древние русские название вот этого протока. Он был тогда маленький. Вот. И в переводе сикая. С древнего русского это маленькое глубокое русло.
1: Кстати, ведь если мы вспомним рукописи, найденные нами недавно, на месте, где, в общем-то, викинги воевали с римлянами, и с третьей какой-то стороной, там вот доказано, что были такие фразы у мам, посвященные детям, дескать, иди по сикой, тем самым образуй ручеек, тем самым дай начало новой жизни, потому что была такая библейская легенда, что вот Авальга, действительно древнее название Волги, образовалось из вот сик и слияния струй великих младенцев вот этого племени.
0: Ну да, даже как бы, ну вот есть миф такой, что как бы древние русские, это были очень с Гулливеров ростом люди, которые встали вместе, то есть это были полчища этих людей, которые пописали в один миг, и образовалась река. Вот даже если мы когда проводили исследование, до сих пор прослеживается некоторая желтизна в молекулах. Именно в молекулах. Потому что так на вид это простая вода, да, то есть а в молекулах все-таки остались...
1: Дисперсная желтизна.
0: Кстати, вот даже раньше как бы была пословица такая, что не пословица, а напутствие жизни человека, что надо построить дом, посадить дерево, родить ребенка и заложить один ручеек. Вот, ну, со временем, конечно, вот заложить ручеек устарело немножко.
1: А как вы относитесь к теории Матвеллы Федосеевой, которая говорит, что все люди древние, в общем-то, болели мочекаменной и желчнокаменной болезнью. Именно этим образуется вот столь огромное количество камней, утесов. Вот это есть на Волге утес, весь мохом порос, да, вот этот утес, он же получается чей-то внутрипочечный камень какого-то великого богатыря, может быть, Пятерни, или вот это Руслана Муромца.
0: Дело в том, что я не очень много читал этого материала, и я, наверное, не смогу ответить серьезно на этот вопрос. Буду мяться, а это все-таки не входит вообще. Мяться перед микрофоном не входит как бы в концепцию нашей передачи.
1: Я, кстати, вспомнил, вот не могли бы вы поподробнее рассказать о обстоятельствах трагической гибели Георгия Пантелеймоновича Мяца, великого исследователя, вот как раз который брал эти самые пробы. В чем причина?
0: Дело в том, что он не учел лунной гравитации. Есть такая проблема на Земле, что именно 13 января, високосный год, в определенном месте, которое есть на Волге, создается очень сильная гравитация, которая просто, ну, если попасть вот в этот миллиметр, человек может луч, ну,
1: гравитационный,
0: да,
1: луч.
0: Гравитационный луч.
1: Мы называем это еще вакуумным штопором, ВЭШ сокращенно, происходит проштопывание макушечных.
0: Ну, не только, то есть пробивает человека луч насквозь.
1: То есть, а получается микро, его, да, все-таки вот отверстие?
0: Ну, диаметр миллиметр.
1: А вот что касается, я сейчас немножечко вспомнил неудачные эксперименты, вот минимальное отверстие, которое вот не вредит человеку, каково, я помню, вы ставили эксперимент, вот фермер, вот этот, как его, по-моему, Джон Рыхля, фермера, да, вот он, но... по-моему, вилами выдержал, то есть ручки отвел и ничего.
0: Да. Смотря в каком месте проводить этот эксперимент.
1: Вот этого... нельзя ли поподробнее, вот как-то очень интересная тема, потому что говорят, что, например, вот исходя из толщины волоса человека, то есть любым предметом или стальной проволокой, которая и с диаметром с волос данного индивидуума, можно проколоть человека насквозь в любом месте, совершенно безвредно для него. Правда это или нет?
0: Ну, для того, чтобы безвредно проколоть каким-нибудь острым предметом человека, нужна очень серьезная подготовка, ну, на уровне йогов. они же шампурами от шашлыков прокалывают все сердца и могут спокойно потом жить там.
1: Нет, ну это такой уже, они относятся к области исследований.
0: Ну да, это все пишут фантасты.
1: А мы-то берем сейчас реальные, в общем.
0: Ну вот этого фермера, мы на нем проводили испытания. Дело в том, что все зависит от толщины черепа в лобовом пространстве.
1: То есть, если вы имеете в виду, именно происходит прокол все-таки через черепную коробку.
0: Да, естественно.
1: А если там, скажем, в брюшную, в пяточную, или куда-нибудь там в спинную попробовать. То есть, или, например, ведь разумнее производить этот эксперимент, производя вертикальный прокол, вот, ну, судя по, так сказать, ЛША, то есть прокол сверху вниз он должен быть, вот диаметр, чтобы туда, главное, чтобы вот туда. Ну, понимаете, вот
0: дело в том, что так, мы провели один неудачный эксперимент. Мы прокололи человека со всех сторон сразу.
1: Вот это интересно.
0: Небольшими гравитационными лучиками. То есть получилась такая сетка.
1: А это был доброволец? Воскликнули все?
0: Нет, это был приговоренный к смертной казни. Вот. И как бы мы написали заявление правительству, чтобы нам его выдали.
1: Причем я знаю вот такую маленькую, смешную, конечно, вещь. Практически вот после прокола был принят мораторий о отмене смертной казни. Просто я буквально спустя вот там секунды какие-то.
0: Ну, это было, конечно,
1: мы очень... так смеялись все очень. Да.
0: Очень жестокая казнь. То есть после этого действительно все отменили. Это даже запретили показывать по телевизору. Но так как я находился вблизи от этого места, я все видел. И человека просто разрезал на сотни мелких квадратиков.
1: А почему бы не использовать этот метод при изготовлении фарша в каких-то таких местах, где вот очень много людей нужно накормить? Ведь я до сих пор знаю, что вот вручную женщины-поварихи вручную крутят вот эти здоровые ручки. И даже мы же поставляем эти ручки. Наш вот столярный цех внизу, вы слышите, жужжит, работает, не переставая, потому что ручки стираются. У них уже вот эти движения, как можно определить женщину-повариху, которая крутила ручку, она идет и постоянно по улице делает эти вращательные движения, как от мясорубки. Мы одной вручили этот рычаг, подвели к автомобилю, к ЗИЛу зимой. Она его завела, так сказать, с раскрутки. То есть ей вот руку тачу, она просто крутит и раскручивает. Вот. И это же тоже негуманно. Вот, может, этими лучами, значит, заводишь животное, лучи включил, бух, кучка фарша.
0: Все дело в том, что создание гравитационного луча одного стоит колоссальных затрат. И любая повариха не может себе просто это позволить материально. Это очень дорогой способ нарезки.
1: А, ну вот, в принципе, как вы считаете? Ведь где-то, по-моему, я помню, первая микроволновая печка, по-моему, ее изобрел японский ученый Хочетсука Сока. Вот она была им изобретена, по-моему, в 30-е годы и стоила практически как Боинг, а учитывая то, что тогда Боинга еще не было, то вы понимаете...
0: Ну, может быть, в будущем, конечно, мы добьемся снижения цен на вот создание сейчас... гравитационного луча. Но...
1: То есть, по идее, это же должен быть маленький прибор, куда помещается, например, окорочок. Вот, ну вот, например, один из тех,
0: почему?
1: Которые...
0: Это может быть и большой прибор, куда это будут загонять массу, целую корову солдат, и сразу, например, из него холодец сделать.
1: Вот, например, в армии это очень выгодно. То есть солдат один будет управлять вот этой вот мощнейшей камерой, загоняется.
0: Не, ну это везде выгодно. Но...
1: А так ведь, как вы считаете, вот с точки зрения кулинарного искусства, ведь было бы неплохо совместить вот эту лучевую вот камеру с микроволновой камерой, то есть практически загоняешь ее, измельчил, отжал, высушил, вот белье готово, и даже не нужно крахмала.
0: Ну, на самом деле, очень узкое применение получается.
1: Ну, можно также мыть там автомобили, другую технику, вот, сделать из этого родильную камеру.
0: Это очень высокоточные
1: приборы. А сейчас давать это помещение
0: приборы
1: в аренду, в конце концов.
0: Это очень высокоточные приборы. Чтобы создать гравитационную мойку, это там просто помыться будет стоить дороже, чем стоит самый дорогой автомобиль.
1: Может быть, все-таки все дело как раз вот в межзубной струе, именно в ее дороговизне, как первичного сырья для всех этих процессов. Ведь тут дело в том, что огромное количество ресурсов и финансовых, и людских, животных, опять же. То есть известно, что добыча межструйной, межзубной, извините, струи, она связана, в общем-то, с тягой. Причем эту тягу добыча достаточно вредна. Если ее будут тянуть какие-то механизмы, они, в общем, глохнут. То есть тогда берут буйволов. Вот именно с этой целью, кстати, вот привели из Туниса нам их. То есть происходит практически... Что там случилось? Нет, все хорошо. Это упал Прохор лобиком. Дело в том, что он впадает иногда в грудное состояние и играет в грудничка. Специально заплетает ноги, падает лобиком, не подставляет руки. Это всех резвит очень. Да, так вот... Добыча мерзубной струи – само по себе вредное производство. Каким образом заботитесь вы о благосостоянии рабочего, который там работает? Я знаю, он один всего добывает струю-то.
0: Ну, в этой сфере мы используем исключительно заключенных, непригодных обществу людей. Ну, в основном это злостные убийцы, маньяки, киллеры. Вот, то есть теперь
1: и убийцы.
0: Да, то есть по показаниям года.
1: А кстати, извините, вот папа как папа себя ощущает?
0: Папа, он напряжен, он готовит запасы просто денежные, чтобы откупиться от этого.
1: Ага, понятно. Ну что же, я думаю, пришло время нашим тунисским друзьям перевести вот то, что мы сказали выше, хорошо?
0: И, ниже мы сказали, она будет говорить выше. Мы ниже сказали, и она теперь...
1: А, ну логично. Кстати, я почему-то не думал, что в Тунисе говорят по-тунисски, не по-французски. Вообще, кстати, вот меня удивило, что Сосьете Нувень Фермон Диду, она как-то вот...
0: Кстати, это переводить не надо будет.
1: Да, она вроде, во-первых, и негритянка, с одной стороны, да, но она же
0: по-русски. А с другой белая, да?
1: Так вот. Да, при этом еще и японская внешность. Никогда не видел японских негритянок.
0: Ну а что тут удивительного? Подумаешь, да. Японец, папа, мама негритянка.
1: Ну, а, кстати, как себя чувствует папа?
0: Он продолжает себя чувствовать все лучше и лучше. То есть, ну, сами понимаете, такое воссоединение экстремальное. Ладно, когда там негр с белым человеком, да, соединяется. Когда негр соединяется с японкой, это все сложно. Поэтому папа себя чувствует плохо.
1: Плохо. Его срам, наверное, колбасит. Вот это обязательно нужно перевести, госпожа Сусьета.
2: C'est ce soir-là, pour la première fois, qu'il lui fit l'amour d'une façon délibérément altruiste, comme une putain ou comme une infirmière. Elle avait mis leur disque et ce fut elle qui, obstinément, se conduisit au plaisir à l'instant précis où il tenait l'habitude de l'y conduire. Édouard, comblé et heureux, voulut lui dire que ce n'était pas la peine de ses blessures morales, n'était que de fausses blessures, mais cette nouvelle forme de sensualité ne changeait en rien son statut d'amant. Elle faisait simplement de lui, au lieu de prêtre, la proie de sacrifice, peut-être.
1: Спасибо, спасибо.
0: Большое спасибо.
1: И мы остановились вот в прошлом нашем рассуждении, в ниже сказанном, вот, на взятии проб. То есть, если, значит, мы берем непосредственно, значит, одну пробирку черпаем из вот, струи межзубной, которая там, вот, а другую, что ниже. Вот каков, в общем-то, какова разница в анализах? Ну, к примеру, если взять вот девственную, где вот он, так сказать, пустил.
0: Я,
1: да?
0: Понял, да.
1: Да, да. А то, что он себя будет вести по-другому, если он ее выпьет, то есть не будет так особо пучить, и расперды у него не случится. С другой стороны, если ниже. Но тут же мы явно замечаем такую проблему, которая недавно обсуждалась вот в Государственной Думе в комитете по геополитике, где, в общем-то, объяснялась такая разница населения, что те, кто живут, значит, у межзубной струи, они сами по себе имеют и свой язык, и свои культурные обряды, и, в общем-то, свою даже индустрию. Те, кто живет уже ниже межзубной струи, это ближе уже к самой Сике туда. Вот. У тех совсем другая цивилизация. Хотя вроде они питаются водами той струи. Может быть, дело все-таки в камнях, вот в этих почечных, которые вот отсикл великан.
0: Дело в том, что все Это здесь все гораздо проще. Тут не надо обращаться к русскому языку, как мы обращались раньше, а можно начать сразу же с плеча. То есть не с плеча, а с другого места.
1: Нет, ну с плеча тоже было бы интересно, потому что это несколько необычный заход. Потому что я хочу сказать, что Генрих Плечо, он трактуется всеми по-разному. И вы первый, кто вот попытались опереться на его, в общем-то, изыскание. Давайте все-таки рассмотрим теорию Генриха Плеча. Мало кто его затрагивает, даже вот в таких популярных журналах, как, скажем, «Знание и сила». Я недавно читал две статьи о Плече. Вот, но они очень критического были толка. Хотелось бы знать истину все-таки нашим радиослушателям.
0: Дело в том, что, ну, я для начала расскажу небольшую историю Генриха Плеча.
1: Да-да-да, безусловно.
0: Вот, он родился в небольшом городке Берн в Голландии и был оттуда выкраден. Вот, его своровали русские помещики одного из графьев и вывезли в Россию и отдали на попечительство в Усть... Нет, где начинается Волга?
1: В Усть-Илимск. Там он,
0: вот. И он там прожил, сознательно прожил он там 20 лет. Выкрали его в возрасте 10 лет. И уже в 20 лет в нем начали обнаруживать хорошие умственные задатки. И почему-то он, это, наверное, от Бога же, он начал изучать...
1: кстати, я прошу прощения, если я перебил, я вспомнил смешной, может быть, эпизод. Дело в том, что все деревенские дети из Усть-Илимска стреляли из самодельных рогаток сами в себя, то есть оттягивали рогатку с другого конца и стреляли в себя. А Генрих Плечо, он первый догадался стрелять от себя, потому что все они ходили с ушибами, и даже вот...
0: У них лица были как будто...
1: То есть как терки. Даже бывало даже бабушка кричала: подойдите сюда, дети. Они подходят, она об них морковку натрет на всю семью с картофелем об лицо. Так и было. То есть, типа, вот все эти выражения, касающиеся там это... неважно. Впрочем, да, продолжайте.
0: Вот, и как бы он почему-то решил изучать воду. Вот, он изучал 10 лет воду.
1: Так он же часами на нее смотрел, вы забыли сказать.
0: Так еще одна проблема. Почему у него фамилия такая — Плечо?
1: Не от природы разве?
0: Нет. Когда мальчика привезли и сказали, что его зовут... Даже он сам сказал, что его зовут Генрих. А фамилию он свою просто не помнил.
1: Да, ему же было, по-моему, всего полгодика.
0: Вот, характерная внешняя особенность парня — у него были исключительно прямого угла плечи.
1: Это как это прямого?
0: Плечи
1: не покатые, а прямо...
0: Да, прямой угол.
1: То есть как погоны вот полковника, который у нас на входе стоит, прислоненный в угол. Вы, кстати, не испугались его? Это удачное мумия.
0: Я попытался с ним заговорить, чтобы он нас внес в список находящихся.
1: Здесь он, да? Нет, он специально поставлен, дабы каким-то образом поднимать престиж радиостанции перед приходящими гостями. То есть полковник отдает честь всем, как живой, с улыбкой. Вот. И, кстати, вы могли бы надавить ему на пузико. Это маленький секрет. Он бы сказал...
0: Он начал бы храпеть,
1: наверное. Нет, он бы сказал: здравия желаю, господин генерал. Или какую-нибудь другую фразу, все зависит от...
0: Сам генерал сказал бы себе: здравствуйте.
1: Он бы сказал вот вам.
0: Интересно, он может определять звание?
1: Нет. Мы заранее готовимся. Мы знаем, кто придет в гости, и вкладываем туда именно пластинку с тем, чем человеку было бы приятно услышать.
0: Вложите до следующий раз, что господин ефрейтор.
1: К нам приходила одна 70-летняя танцовщица недавно, и ей вложили пластинку, ему она вошла, он, отдавая честь, улыбаясь, сказал: здравствуйте, беременная молодуха. Ей было очень приятно.
0: Да.
1: Что же, вернемся к
0: ключу. Ее не увезли отсюда на скорой помощи.
1: Я не могу говорить, это служебная информация. Давайте вернемся к плечам.
0: Затем он второе десятилетие свое, он спустился ниже по Волге-матушке, изучил там...
1: Нет, про плечи все-таки.
0: Немножко, про плечи.
1: Да, это весьма такая...
0: Дело в том, что каким образом получились такие плечи у парня. Всем известно, что в природе не может получиться настолько угловатого человека.
1: А бывает, что плечи вверх, вот это еще.
0: Вверх, нет таких точных геометрических данных.
1: А то есть ему можно было поставить прям рубанок на плечо?
0: Ему можно было, вот уголок, знаете, есть такая проблема.
1: Да.
0: Его вот прям точно клали, и прям ни одного, ни одной прорези не было. А вот.
1: Счастливый.
0: И как он получился такой? Дело в том, что его возили в очень узком ящике. Вот. И ему голову положили как бы отдельно в круглый ящик, а все тело в квадратный.
1: То есть это гуманные
0: ящик,
1: были люди.
0: Да.
1: А почему в ящике-то непонятно, вроде.
0: Это же контрабанда. Всю контрабанду перевозят в ящик.
1: Да.
0: Поэтому и в ящике.
1: Поскольку организм, он достаточно такой, ну, пытается создать себе комфортные условия, он как вода. Организм
0: он как
1: вода.
0: Оброс.
1: Так вот почему он, наверное, заинтересовался водой. Поскольку вода принимает форму сосуда.
0: Человек состоит 80% из воды.
1: А он принял форму вот этого ящика, собственно. И часами смотрел на воду.
0: Просто он уходил, ну, его заставляли много работать, а он сбегал часто и просто сидел около воды. Потом его избивали, он истекал кровью и тащился от того, что он как река.
1: Как река, кстати.
0: С него стекала кровь, и он стоял, и ему было хорошо.
1: Ведь именно благодаря ему были изобретены рыбацкие сети, насколько я знаю, потому что у него были здоровые достаточно пятерни, которыми он перекрывал определенные участки реки и цеплял больших рыб. Мелкие проходили, большие цеплялись головами, и он доставал по 10 рыб, такая рыбья распальцовка получалась, и своим кидал прям в открытые жадные рты своих односельчан. Это иногда спасало его от побоев, то есть они его вроде бы с одной стороны, любили, потому что он был кормилец, там было голодно, все ели сырую рыбу.
0: Но опять же, единственный иностранец, знающий голландский язык.
1: Да,
0: это
1: у него
0: было очень нужно. Голландцы часто проезжали мимо.
1: У него три уха еще был достаточно дефицитный. Что-то. Дело в том, что головные уборы тоже ведь появились.
0: Треуголка.
1: Неспроста ведь кто-то первый догадался прикрывать голову. Значит, тот, кто первый догадался прикрывать голову, первый и облысел. Отсюда мы берем эту истину, логично. Вот. Я предлагаю, что именно как раз этот облысевший был, судя по всему, плечо.
0: А я знаю другую версию того, как придумали рыбацкие сети.
1: Так, интересно, послушаем.
0: Другой ученый, который тоже тщательно изучал жизнь Генриха Плечо, доказал, что сети придумали, вылавливая изможденный труп. Даже не труп, а тельце Генриха.
1: Тушку.
0: Да.
1: А вот, то есть он тоже, я знаю, закончил весьма трагически. Генрих-то.
0: Но он вот зашел слишком далеко в изучение. Он приехал в это село. И по легенде, то есть в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, вот деревня называлась Соседка почему-то.
1: Да.
0: Ну, в силу, наверное, обстоятельств соседством с рекой Волга ее и назвали Соседка.
1: Кстати, вот. Это еще на картине Репина есть село Соседка, то есть там, по-моему, село Соседка, одинокий клен называется.
0: А вот, и в те времена, когда Генрих Плечо жил в этой деревне, как его привезли, со следующего года начались неурожаи. Как животных посевных, и детей. Сплошные неурожаи. Женщины не могли беременеть.
1: Коровы, то есть женщины от коров тоже не могли.
0: Не могли. Никто вообще не мог беременеть.
1: Даже птицы, я знаю, яйца не несли. Вот практически там 5 лет, пока вот он там жил.
0: Их уносили только.
1: Да, то есть практически сносили пустые яйца. Даже
0: брали в лапы и бежали из этой деревни, лишь бы.
1: Да, это грустно, действительно.
0: Лишь бы спасти своих детенышей.
1: Между прочим, даже насекомые исчезли. И вот люди разучились хлопать комаров на себе. И когда, наконец, вот Плечо скончался, собственно говоря, то
0: не
1: было
0: скончался,
1: много...
0: он переехал в другую деревню.
1: Там уже скончался. То многие были просто отсосаны до нельзя комарами, потому что за 5 лет у них пропал инстинкт похлопа. То есть
0: дело в том, что как бы в природе ничего не исчезает.
1: А ведь, извиняюсь, до того-то было как? Вот откуда взялся танец? Там чечетка, просто
0: Чесотка он раньше назывался.
1: Чесотка, потому что огромное количество комаров и гнуса, мошки гадкой садилось
0: на... И оттуда пошла пословица: моется тот, кому лень чесаться.
1: Правильно.
0: То есть лень танцевать этот танец.
1: Да, ну так вы говорили о том, о природе, что в ней, дескать, все как...
0: А, да, и когда этот парень переехал из одной деревни в другую, то в эту деревню, в его соседку, устремились полчища птиц со своими яйцами обратно на место.
1: Угу.
0: Полчища
1: на родину,
0: комаров, вернее, коров, и дотла затоптали деревню.
1: А, то есть практически это то же самое, как было с еврейской миграцией.
0: Вы знаете, эту проблему я вообще не изучал.
1: Ну что же, прервемся немножечко на музыкальную паузу. Хотя, в принципе, я думаю, что мы же забыли о наших тунисских друзьях.
0: Да, надо им перевести.
1: Да. Госпожа Сосьете Нуэнь Фермон Деду, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских радиослушателей переведет все выше нами сказанное. Ниже. Прошу прощения, Миша.
2: De prime abord, cela pouvait sembler un changement de rôle, mais dans la mesure où c'était elle qui en décidait, ce changement n'en était plus un. Décidément, il y avait une sorte de mélodie dans leur histoire, et quelle que soit la manière dont l'orchestrer, et quel qu'en soit le clé, et quelles qu'en soient les improvisations inévitables de ces interprètes. Il savait qu'il la retrouvait partout intacte, inoubliable et toujours juste à son oreille.
1: Кстати, действительно, совершенно верно заметила госпожа Сосьете Нуэнь. Это такая немножко добавление, добавка. Кстати, слово «добавка», касаемое пищевых продуктов, произошло ведь тоже неспроста. От сына, единственного сына Генриха Плечо, Генриха Добавки. Он назвал своего сына «добавка». И это отдельно мы сейчас расскажем. А что касаемо вот такого метода переноса яиц? Ведь многие современные особи, как-то крокодилы и так далее, они... Им в голову раньше не приходило носить свои яйца с собой. Я имею в виду вынесенные. Ну, это...
0: Но почему? Крокодилы всегда носили свои яйца. Они, по крайней мере, их выносили из воды.
1: Нет, яйца так в воде и оставались, и
0: нет,
1: их выкатывало волной.
0: Нет. Дело в том, да, сейчас волны. Uh-huh. Идет река могучая, из нее волны выкатываются на берег.
1: Давайте споем.
0: Зеленый.
1: Течет река Волга, а мне 17 лет. Да, ну да, вернемся.
0: 17, да.
1: Вернемся.
0: Песок из тебя 17 лет уже сыпется. А, вернемся дальше.
1: Да.
0: А, дело в том, что они выносят яйца из воды.
1: Но они выносят их не в лапах?
0: В передних лапах.
1: А, ну, это же тоже не сразу было.
0: Как не сразу?
1: А, ну, вообще,
0: да, они их потом выносят.
1: Дело
0: после
1: в том, что
0: родов,
1: рептилия, она не птица.
0: Но и не человек.
1: Безусловно.
0: И даже не млекопитающаяся.
1: Поэтому о крокодилах тут говорить бессмысленно, собственно.
0: А зубов сколько?
1: Ну, вообще, не имеет смысла говорить о нем, да.
0: Представляешь, быть растоптанным с зубами крокодила.
1: Так, они оборонялись? Ведь они, когда все вот эти хлынули, те даже не оборонялись. Они сидели просто подавленные всем, что ушло все. То есть, практически...
0: Даже вот все беременные женщины, что были на то время в селе, они тоже ломанулись. Ну, чисто по природному инстинкту, вместе с птицами. И даже некоторые особо большие бабы деревенские, они топтали кур вместе со своими яйцами.
1: То есть бежали очень стремительно.
0: Со своими, с куриными яйцами они топтали кур.
1: А ведь я хочу сказать, что именно оттуда появилось понятие «голенастая ты наша».
0: И оттуда появилось понятие «лапоть», потому что у больших женщин всегда была большая объемистая нога.
1: Безусловно. А знаете почему? Я могу дать объяснение, почему большая...
0: Потому что давление очень сильное на ступню идет.
1: Потому что, ну, представьте себе, вот ей нужно убегать из деревни, куда вселился, скажем, Генрих Плечо. Не, ну, знаешь, по курам. Она на курах будет скользить и падать, далеко не уйдешь. А нужен так, чтобы ступня целиком накрывала курицу,
0: да,
1: безусловно.
0: Да, да.
1: Иначе
0: у них
1: не
0: были такие вот перепончатые ступни.
1: Плоскостопие тоже оттуда произошло. То есть потомки тех женщин, которые вот бежали по курам, в результате, в общем-то, рожались со ступней, приспособленной под топтание куры. В случае побега, в случае поселения Генриха Плеча. Вот на территории, конечно, часто генетически это не оправдывает уже себя, потому что... Вот. Но, тем не менее, вот заложенное тогда вот это начало, оно... Спасибо. Спасибо. Это принесли вам канат посмотреть. Посмотрите, как анализы. Нормально? Как доктор, посмотрите.
0: Я думаю, я это сделаю в перерыве.
1: А, да, логично.
0: Потому что должен быть...
1: Тогда нужно прикрыть, а то как-то... Смердит. Да, ну так вот. Что касается мужчин.
0: Дело в том, что вот от этого и пошло понятие топтать. То есть петух топчет курицу. Петух-топтун даже есть. Это особо яркое выраженное петушиное племя, которое природой придумано лишь для того, чтобы делать воспроизведение. У них семенной фонд очень сильный.
1: Даже говорят, что у них вот семенной фонд располагается в гребешке и вот в брыдлышках тут висящих.
0: Да, то есть когда он топчет курицу, он из пор выступает семя, и он разбрызгивает, и как бы хохочет в это время.
1: Да, это во-первых. А во-вторых, сразу после осеменения обратите внимание, как-нибудь его гребешок и брыдло отвисают.
0: Бывало, да, даже и полностью так, что... закрывает глаза и курицы, тоже, чтобы она не видела, да, этого срама.
1: Безусловно, потому что это срам действительно для животных.
0: И притом облегает... зрение курицы, стоящей в клюв в клюв. Потому что дело в том, что есть параллельное осеменение, когда две курицы берутся. Но это таких петухов-топчунов мало.
1: Топтунов.
0: Есть.
1: Нет, топтуны, есть топчан, есть топчаны. На топчане спит вот сторож у нас сейчас на осеннем топчане вот, в полоску.
0: После отсидки трех месяцев. Кстати, тюрьмы,
1: знаете,
0: у меня плохо с дикцией.
1: Вы знаете, что вот почему топчан и матрас, вот, ну, самые популярные, это белый в синюю полоску.
0: Потому что тюрьмы произошли немного от моряков.
1: Нет, совершенно. Ну, к морякам, вы правильно, значит, на самом деле моряки так маскируются. Дело в том, что злой мичман или боцман, сходя в трюм...
0: Говорят, я слышал, минуточку, что да-да, один моряк так в тюрьме спрятался, его не нашли,
1: да,
0: он лег на матрас.
1: 5 лет отлежал свои, не работая. То есть, вот, и никто не подозревал, что... То есть, пустой матрас. Даже
0: его даже
1: на
0: называли
1: него...
0: зэк в матрасе.
1: Да, а когда на него садились, ну, приходил новичок в камеру, садился на него, то он терпел, и на нем спали прям, ну, ему главное было вот, чтобы он был незаметен практически. А
0: потом
1: он...
0: хорошо было, когда кидались едой.
1: Да.
0: Он тогда или... в это время ел.
1: Безусловно. Ну, интересной судьбы человек, кстати, его фамилия Матросов, по иронии судьбы. Да, ну, о мужчинах давай.
0: Нет, мы о курицах говорили.
1: А, о курицах, да.
0: И вот... как бы уже нашим исследовательским институтом...
1: Прошу прощения, я просто вспомнил еще одну забавную деталь вот этого великого бегства, потому что и курам тоже надо было спасаться. То есть те из них, из птиц всяких, кому, в общем-то, не удалось, или у них в данный момент не было яиц, то есть им, ну, не нужно было их хватать и бежать, и лапки были свободны, они цеплялись лапками за вымя стремительно убегающих коров. То есть у них происходила такая, в общем, ну... так, эмиграция посредством, да, да, технических был, средств.
0: И даже зародилось племя вот этих, как бы вот эти курицы переросли в других птиц немножко. И эти...
1: Называются они грудилапчатый хватун.
0: Нет, грудилапчатый хватун немножко другая. Это были весуны. Птицы весун.
1: А, весун.
0: Они
1: весун.
0: На сосках висели. И, кстати, вот сейчас тоже их приняли в общество домашних животных для престарелых старушек, которым нужно именно, чтобы
1: вот птица... Ведь, кстати, тут хотела сказать, что сейчас снова открывается на бывшей его ДНХ павильоны, вот где всякие сельскохозяйственные монстры показывают свои поделки в области сельского хозяйства. И там даже вот торги идут.
0: Животных-мутантов, да?
1: Ну, почему мутантов? Животных просто.
0: Нет, вот, ну, в принципе, вот птица-весун, это же природный мутант, он получился...
1: Ну как, нет, это же ее генетика так сработала, защитная реакция. Но смысл не в этом. Там идет торговля, вот он, значит, усатый, сам с Подольска, он, значит, приехал покупать, а она вот это стоит, она тут, ну, местная наша из Саратова, значит, это стоит, а, значит, она продает, он покупает, и я мимо, значит, прохожу на... Ну, там надо было на массаж мне. Вот, там,
0: Ноздревой, наверное, да?
1: Ну, это не будем уточнять. Вот, и такой у них диалог.
0: А я слышал, да, что у тебя были раньше отвислые ноздри.
1: Сколько, говорит, весунов-то? Вот, и мне стало интересно, я нагнулся, там на каждом соске по два весуна висит, собственно. То есть это считается даже в моде, потому что не каждый птица-весун позарится на какую-то такую корову непочтенную. То есть там буренка стояла здоровая. Вот из Подольска этот, из Подолы. Ну, неважно, в общем, купил, взял ее.
0: За бабки, наверное.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Энджелс и Торшин, сиамский близнец, а помогает для наших тунисских сослушателей, радиосослушателей, которые сейчас слушают в комнате, боевой комнате отдыха, ну или в красном уголке, попросту говоря, нашу программу. Это Société Nouvelle Firmande de Dou, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, поэтому многие наши диалоги переводятся на их язык, дабы донести и довести.
0: Дамас Туниса.
1: Да, Дамас.
0: Правду о России.
1: Логично. Согревается парная традиционной каменкой или же электрическим феном, снабженным гидроизоляцией, спрашивают у нас. Я так полагаю, что речь тут идет о тунисских банях. Я предлагаю вот, наверное, ответить на этот вопрос Сусьете. Сусьета, не скажете ли, вот каким образом у вас там на родине согреваются парные? А вы тогда, наверное, переведете, да?
0: Да.
2: Il y a eu le bruit de déchirure habituelle. Elle se trouva baignée en pleine lumière devant ce visage pâle dans le noir, devant cette masse confuse et anonyme. Peut-être c'était sauna, comme vous avez dit. Elle respira à fond, lança d'une voix claire sa première réplique.
1: Пожалуйста.
0: Да, все было понятно.
1: Да, я даже тоже кое-что
0: в определенной степени, конечно. Но тунисским друзьям было лучше.
1: Понятно,
0: чем нашим сейчас будет друзьям. Значит, что такое тунисские бани? Это не только парение, но это еще очень забавное шоу. Существуют как мужские бани, так и женские. Они отличаются только работающим персоналом. В мужских банях работают женщины. Ну, а в женских банях, соответственно, работают мужчины.
1: А совмещенных почему нет, видимо? Там какой-то был взят пример с гимназии наших, вот я помню.
0: Нет, дело в том, что как бы нахождение в одной парной мужчины и женщины тунисской считается, ну, чуть ли не экстремальным сексом. Вот, поэтому как, ну, законом запрещено, во всяком случае, париться в одной парной мужчине и женщине.
1: Это, кстати, правильно.
0: Вот, а нагрев парных осуществляется следующим образом. Допустим, ну, мы с тобой пришли в баню тунисскую и говорим: поддайте-ка нам пару. И тут выбегают здоровенных 10 бабищ и бегают вокруг нас до запотевания. Вот. И когда у них выступает пот, то они начинают об нас тереться, ну, бегая вокруг нас.
1: Угу.
0: Вот, соответственно, их пот попадает на дела наши, и у нас как будто выступает
1: пот.
0: Потом своим беганием они создают жар. Ну, они трутся же об воздух.
1: Трутся, безусловно.
0: Вот, от трения нагреваются молекулы воздушные. И действуют на нас, опять же. И на них. От этого они еще больше разогреваются в геометрической прогрессии. Мы, соответственно, тоже больше нагреваемся, выдаем им свой пар. Ну, то есть такое круговое запарение происходит.
1: А ведь и омытие происходит тушек, я знаю, тоже посредством, поскольку дефицит некоторой воды все-таки существует, то люди научились обходиться по минимуму. То есть либо так поплевывают друг на друга вместо...
0: Либо сбор капель происходит с тела непосредственно, специальными приборами, и потом выливается все.
1: Ну, собственно, я предлагаю вернуться к разговору о Вольге Сеге, межзубной струе, вот, и вообще о струйности как явлении. Вот, все-таки, как вы считаете, вот они, значит, сидят, да, вот тут она начинается, там она вот это окончается, да, а они вот сидят по всему берегу. Вот тут, значит, течение слабей, и струйность, она менее ярко выражена, хотя узость при этом наличествует, да, вот, где-то приблизительно с одной трети. Ну, может быть, даже не с одной трети, видимо, с одной восьмой в ту сторону, да, начинается определенная форма жизни. Значит, рыбки, рачки и рыбки. Далее, значит, происходит разрост. Уже, значит, рачки, рыбки.
0: Самый.
1: Совершенно верно. А уже совсем к низу, значит, рачки, рыбки.
0: Дельфины.
1: Совершенно верно. Значит, получается, с одной стороны, те, кто там наверху, те наблюдают чистую струйность в узкости, а те, кто внизу, наблюдают отсутствие струйности, но зато широкость и массу, в общем, рачков.
0: Ну, вообще, обитатели речных вод.
1: Совершенно верно. А вот эти два полюса, одни, значит, посередине. То есть, каким образом это влияет?
0: А можно повторить вопрос?
1: А каким образом это влияет?
0: Нет, что это?
1: Наблюдение струйности. В данном случае визуальное восприятие струйности на обитателей. Ну, мы потом...
0: А каким образом влияет струйность на обитателей?
1: Безусловно.
0: А, хорошо. Опять же, не надо обращаться к русскому языку, здесь все проще. Если наблюдать Землю с Луны, да? То есть, если прилететь на Луну и посмотреть на Землю, то мы видим, что она имеет форму шара. Соответственно, все реки текут сверху шара к низу.
1: Обтек происходит.
0: Да, обтек. Обтек. И от этого зависит быстрота струйности.
1: То есть вы имеете в виду быстрота. Ну, давайте разберемся по порядку. То есть, если мы возьмем шар и сверху на него выльем, то есть, да, сначала будет большая струйность, затем струйность замедлится где-то к середине шара, затем даже будет соскоч капельный.
0: А дело в том, что скорость еще зависит от количества воды. Вот если взять ее, маленький шарик,
1: ну, нужно
0: и большой.
1: Нет, нужно сделать, видимо, так, чтобы объем выливаемой воды был равен внутреннему объему омываемого шарика. Тогда это будет наиболее оптимальный вариант.
0: Здесь это не особо важно. Дело нет, в том, подождите, что подождите, сначала...
1: Подождите, это
0: сначала,
1: важно.
0: Сначала,
1: нет, я не согласен.
0: Сначала.
1: Нет, это важно.
0: Сначала маленький, да, шар катится быстрее.
1: Да.
0: И, соответственно, мы видим, что струйность вначале, она быстрая.
1: Нет,
0: а потом...
1: А, вы имеете в виду...
0: А потом...
1: Вы, имеете
0: вот,
1: в виду,
0: вы меня да, внимательно... Да, да, а потом да, да, большой шар начинает быстрее катиться, потому что у него вес большой.
1: А, то есть он собирается.
0: Да.
1: Вы имеете в виду водный шар уже.
0: Да, и, соответственно, струйность в Волге везде одинаковая.
1: Хорошо, а зацеп? Ну, скажем, зацеп засосенный или вот за любую поверхность. То есть, если с одной стороны вот этого шара омываемого произвести соскряб...
0: Это еще раз доказывает о том, что скорость течения везде одинаковая.
1: Ну, хорошо. Хорошо. Вот мы вылили его, да? Вот вылили, да, сверху, видите? Вот происходит омыв. Так. К середине диаметра что происходит? Замедление. Затем обтек нижней части тушки.
0: Но притоки, они добавили воды.
1: Нет, притоки, они соскочили, образовалась покапель. Так называемая шаровая покапель.
0: Но эта покапель все равно...
1: Притянулась, снялась, хотите сказать?
0: Да.
1: Ну хорошо, притянулась. То есть вы хотите
0: всемирное
1: сказать,
0: что, притяжение
1: что скорость, что тут одинаковая.
0: Да, везде
1: одинаковая. А на диаметре?
0: Везде одинаковая скорость.
1: Ну хорошо, а он же сам еще...
0: Да, вот и это тоже очень влияет. Он... создает равную скорость вращения Земли.
1: А в бассейне?
0: А в бассейне там уже скоростное взаимодействие молекул происходит. Мы как бы не видим движения воды, но она движется.
1: А, ну
0: она
1: вот
0: движется в инфракрасном пространстве.
1: А разница вот в восприятии движения воды. Вот, например, рыба, да? Она же чувствует движение воды.
0: Чувствует.
1: Чувствует. Вот, например, рыба, которая живет там, ну, там-то она не живет, ну, которая живет посредине, вот она только завелась, да?
0: Да.
1: И рыба, которая живет, скажем, 200 километров туда, вот правее, да?
0: Угу.
1: Вот как они чувствуют по-разному движение воды?
0: А, ну, вы когда едете по асфальту и по снегу, вы чувствуете разные
1: скорости?
0: Ну, да,
1: вы на частности не переводите. Мы сейчас...
0: Нет, я не беру в виду частную собственность. Я говорю...
1: О рыбах.
0: О рыбах.
1: Ну, вот я не знаю, как они чувствуют.
0: А вы знаете, для этого вам нужно надеть скафандр.
1: Нет, мне не нужно, пожалуйста, меня,
0: ну,
1: не...
0: Ну, хорошо, нужно вашему ассистенту.
1: Вот это правильно.
0: Вот, и посадить его в одно русло и в другое, и он вам расскажет разницу.
1: А вы не проводили...
0: Проведите такие... такой небольшой домашний опыт.
1: Нет, а вы не проводили такие эксперименты разве?
0: Не, я проводил, я брал, надевал скафандр, вставал вот дома под струю воды и делал ее разной скорости.
1: Ну и как?
0: Ну, по сильной струе мне было тяжелее стоять.
1: А вот от чего зависит сильность струи под душ?
0: Почему душ сделали из много маленьких струек? Потому что они не оказывают сильного давления. Мы можем стоять и отдыхать.
1: Хорошо, если, например, вы вот струю эту подставляете ладонь. Вот не вот эту вот массу это межзубных струй, а одна струя, мощная коса вот эта. То есть там же сливается коса. Угу. Подставляете руку непосредственно к крану или к низу. Вот где сильнее удар?
0: Везде одинаково.
1: Совершенно неправильно. Мы сажали насекомых на ладони и смотрели. Вот снизу их прям в шмятку. А сверху, если подносишь,
0: их
1: то...
0: Их просто смывает, да?
1: Ну так, типа легкий нокаут.
0: Дело в том, что не каждого насекомого можно подносить к крану, чтобы убедиться в правильности метода.
1: Расскажите это надо, продолжайте.
0: Дело в том, что...
1: Насекомые, это уже интересно.
0: Если взять майского жука, да?
1: Вот, да.
0: То есть это панцирные насекомые, у которых...
1: Называется разряд панцирных.
0: У которых как бы крылья... В виде панциря.
1: Ну, они их, там вот это, да.
0: Их где не подставляй, их не раздают, у них защитный слой. А если взять комарика или мушку, то крылья пообломают в любой ситуации.
1: Кстати, вот нашего Генриха Плечо и не взлюбили за то односельчане, что он побил все фонари именно майскими жуками.
0: Но он любил их ловить, и ловил он своими
1: и
0: ладонями.
1: Есть потом.
0: Ладонями.
1: Да.
0: Он сшибал их с воздуха. Иногда рикошетом от ладони все майские жуки попадали в свечные вот эти домики.
1: Но дело в том,
0: избивали свечи.
1: А он пугал детей еще. То есть он стоял, бывало, выходил на дорогу. Вот даже песня такая есть: «Выхожу, один я на дорогу». Тоже про него.
0: Перед Волгою, Волгою, матушкой рекой.
1: Вот, совершенно верно. Стоит на утесе крутой. Вот, махал вот этими своими здоровыми клешнями.
0: И нагонял волны на
1: волны. Во-первых, волны, то есть он... А почему, кстати, как говорится, к нашему берегу то
0: я
1: говно,
0: то щепка.
1: Я даже
0: слышал, что вместо паруса иногда на лодке ставили, чтобы в соседнее
1: чтобы
0: село...
1: Чтобы махал, да доплыть. Вот, но он же этим делом вот так, то есть прям набивал жуков, его же никто не кормил, мальчик, никто не кормил. Он махал достаточно мощно, набивал полные руки этих жуков и алчно запихивал их себе вот в рот практически. Ну, слизывал, да, напихивал, жевал. Вот, и те, кто отлетали, били эти фонари, но самое главное, что дети пугались. Выходили дети, наблюдали, в общем-то, вот это огромный силуэт, который это махал. Дело в том, что, может быть, оттуда и произошли ветряные мельницы.
0: Оттуда произошла еще и песня «Спят усталые игрушки».
1: Так вот это интересно.
0: Ну, то есть вот детям пели колыбельные. И то есть, при виде такого явления дети очень пугались. И ну, не могли заснуть. И мамы пели песни, сидели около них, качали, ну, как бы успокаивающе действовало это. И с тех пор как бы повелось на Руси. Ну, нам это передается просто с крови матери,
1: да,
0: с молоком.
1: А, ну, давайте теперь обсудим, кстати, теорию Изабеллы Плюшевой, касающуюся тоже вот межзубной струи. Я знаю, она в корне отличается от теории Плеча.
0: Вот. Вообще в корнях все отличается, потому что это только корни.
1: Да,
0: а в итоге они все приходят к одному.
1: Так вот, интересно было бы в подробностях узнать теорию Плюшевой.
0: Я думаю, сначала надо, чтобы...
1: А, перевести,
0: эту мысль
1: закрыть тему,
0: довели,
1: закрыть тему.
0: Да-да-да,
1: я прошу прощения, совсем забыли про наших тунисских слушателей. Да-да-да, безусловно. А слово госпоже Сусьете, ну, вень фермон диду.
2: Il abandonna le piano où il s'appuie. Henri marcha vers Volga. Et alors, Henri sut le bonheur, la liberté, l'invention, la sincérité, la force, tout lui était rendu d'un coup. Son cœur ne battait pas de peur, mais il battait sous une autre pulsion très différente de celle du désir, de la fatigue ou de l'ambition. Son cœur battait en rythme nouveau, profond et régulier. Il battait fort, sa voix sonnait juste enfant, elle disait sa vérité.
1: Спасибо. Я, кстати, понял, что там в вышесказанном был упомянут Пёр, то есть которого выгнали, поскольку он сказал, что наблюдал, в общем-то, какие-то завихрения водные и тем самым вошел в противоречие с вечным дарвинизмом, сокращенно с ВД. Вот, а поскольку Плюшевая, она сейчас, в общем-то, находится в фаворе у ученых мужей, то он, в общем, Пёру сказали, Пёр, не верь своим глазам, в общем-то, был уволен. С другой стороны, я ему охотно верю. Как же может быть сомнения? Я и сам все это... Да, так вот, Пёр сказал, что существует завихрение и покап. То есть он наблюдал, действительно, как выливалось. Все-таки вот он не согласен с вами, был откап струйный с диаметрального вот этого...
0: Вообще Пёра выгнали из общества ученых. Вот, и его видели в третьих странах. Люди наши видели. Занимался
1: Ну, что касается обручизма, все-таки вот обручизм, я думаю, что за это стоит зацепиться.
0: Я не понял, еще раз.
1: Вот хорошо, вот одни сверху, так. Другие снизу.
0: Так.
1: Третьи на обруч.
0: Так. Вот о третьих надо поговорить.
1: Вот, да, поскольку получается, что к ним стекает все с тех, кто сверху, тем
0: и
1: более
0: с тех, сливается,
1: кто...
0: да.
1: Вот а вот есть. Сливается, вот это тоже важный момент. Если, значит, он не успеет повернуться, то происходит слив. Образование,
0: это самые чистые люди. Это самые умные люди, которые живут на обруче.
1: Потому а вот, что которые получают... вот там, на этой, на самой, на Маковке, на спице.
0: Ну, они тоже, но это как бы начальная стадия человечества. Ну, вот если в глобальном смысле смотреть...
1: А как вы думаете, ведь мы же уже обсудили эту тему, что на спице не существует в струйности как бы никакой практической жизни, которую можно наблюдать человеческим окуляром. То есть уже на обруче, уже там завелся этот сом. Уже вот может наблюдение за сомом, за его повадками каким-то образом и влияет. Ведь если, например, не наблюдать за сомом, то получится неподвижный мозг. Они поэтому, в общем-то, и не заставляли себя не спать сутками, чтобы хоть как-то... Им нечего было наблюдать, вокруг не было ничего совершенно живого, и ничто не раздражало. Ничто не наводило на мысль. Те, кто на обруче, в более выгодном положении, там сом. Те, кто уже ниже, у тех, соответственно, дельфин еще добавился.
0: Да.
1: Вот. А те, кто на спице, получается, дебилы, что ли? Это вы объясните, вы объясните.
0: Ну да, в принципе, да, дебилы. Ну как это, вот эту всю извилину, даже не извилину, а дугу, можно прослеживать как бы... минимум, ну, изображение минимума нашей цивилизации. То есть все началось сверху и шло к низу. Вы видите, что к чему наше общество катится. Оно катится к Армагеддону. Все начиналось достаточно девственно и красиво. С Адама и Евы, яблоко упавшего. И уже после этого уже начались искушения, начались войны какие-то и так далее, и так далее. И все мы катимся, катимся. А вот Армагеддон-то он скоро, он внизу.
1: То есть вы хотите сказать, что там, где...
0: И, вот, и где вот середина, это...
1: Обруч, так называемый.
0: Как бы был переход человечества от хорошего к плохому. Так и хорошо, этих людей хорошо. Называют лучшими. Оттуда и Ломоносов произошел. Что
1: с его таблицы Менделеева, да.
0: Да, все источники знания сверху, они лились к середине. В середине они накапливались. Там как бы бордюрчики такие.
1: То есть вы хотите сказать,
0: есть.
1: Что Египет на обруче?
0: Но марсиане не зря его выбрали для постройки своих домиков.
1: Ага, шалашиков.
0: Да. Вот, и... И ага, вот и в этой середине...
1: Осторожно, где... у него в глаз так ткнется. Да.
0: Где происходило скопление вот этого всех знаний. Там, во-первых, живут все ученые.
1: А вы знаете, извините, что я перебиваю. Вот, кстати, там, где копились все знания, копилось и все это. И все это вот приходилось каким-то образом вывозить. Они поэтому погружали все это в цистерны и вывозили, тем не менее, опять наверх. Где, в общем-то, образовывались поля аэрации. То есть все это туда сливалось, а знания оставались у тех. А те, кто наверху, им ничего не оставалось наблюдать, кроме всего этого, привезенного теми, кто на обруч. Поэтому происходила такая провокация со стороны обручных, тех, кто на спице. То есть обручные провоцировали тех, кто на спице, на размышления, своим вот этим самым, то есть продуктом своей дефекации постоянной.
0: И
1: да.
0: Нация так умнела. Ну, не нация, а весь мир.
1: Как цивилизация.
0: Вот. А после обруча идет слив всей грязи. И в итоге мы получаем, что внизу, ну, в будущем нас ждет плохое.
1: А с другой стороны, вот, например, взять, ну, скажем, Швейцарию, где бабушка, значит, вот ездит на 600-м Мерседесе с тросточкой. Вот, а получается, и мысль стоит на

0: наш Швейцария, да.
1: Зачем здесь глобус?
2: Мы, сейчас, мы же все время говорим о глобусе. Спица, низ, обруч.
1: А, то есть глобус. Вот так понимаете, достаточно. Конечно. Больно. Нет, я имел в виду совершенно другое. Давайте назовем то, что наверху, тогда назовем это макушкой. То, что снизу, попочкой. А то, что обруч, это...
2: Пуповиной.
1: Нет, это будет тело.
2: Не, мне не нравится.
1: Ну, хорошо.
2: Давайте
1: тогда
2: как-то по-другому.
1: Ну, хорошо, назовем. Тогда представляете себе обруч. Вот обруч, обруч.
2: Вот с которым девки, вот эти балетные гимнастки, пляшут удалые танцы, да?
1: Да, вот, хорошо. Он, значит, обруч вокруг нее, сверху у нее не спица, маковка.
2: Да,
1: а мозг. Да, снизу попка.
2: Куда вот, и давай. Канат падает, кстати.
1: А, канат оттуда падает. А хотя бы ваше вы правы.
2: Из пяток он падает. Он падает с обруча, как вот видите, нет, все в природе не зря придумано.
1: Подождите, давайте разберемся по порядку. То есть, знаешь, эти собрыща вывозят все наверх.
2: Все лучшее.
1: Нет, зачем? Все лучшее они оставляют себе.
2: Нет.
1: Подождите, подождите, подождите.
2: Для накопления нет, больших знаний они все лучшее полученное, обработанное.
1: У себя скапливают на обруче. На обруче. А сидят на обруче.
2: Накопили, отвезли наверх.
1: Зачем?
2: Это отпустили вниз, нет. Это обогатилось.
1: Вы, нет, вы не поняли, неправильно, неправильно. Только что
2: то валовый доход увеличивается.
1: Вы сами себе противоречите. Только что вы говорили, что они накапливают все самое лучшее. Там, а все остальное отправляют назад к ним цистернами.
2: Хорошо, давайте.
1: Они, подождите, они,
2: это
1: а это смывает, по-другому. Это все смывает. Значит, нижним достается элемент накопленного положительного на обруче, так. И все-таки часть вот этого, то, что от ну, дефекации цистерн, да? Цистернизм, понимаете меня? Цистернизм.
2: Вы неправильно вам смотрите на эту мысль? Проблему.
1: Да, хорошо, выясните эту проблему.
2: Вот давайте я объясню это в некотором другом роде, вам понятно. Вы как музыкант-бизнесмен, я вам это объясню чуть по-другому. Вот представьте, значит, вы вложили 10 рублей.
1: В руку.
2: То есть не вложили, а из банка получили там, не из банка, а из какой-то своей сделки вы спели песню, да? Спели ее. И вам за это заплатили 10 рублей.
1: А с чего вы взяли, что я могу петь? Я вот сегодня пел 3 песни, и никто мне не заплатил.
2: Не аплодировал, да? Ну, неважно.
1: Не заплатил.
2: Не в этом. Что же вы меня так нервируете?
1: Вы ну, спели успокойтесь, песню, успокойтесь.
2: Да? Спели вот, песню.
1: На курточку, накиньте курточку.
2: Получили 10 рублей, взяли их и отнесли на спицу.
1: Так, вот это уже ближе. На, давайте уже давайте на маковку будем говорить. Все-таки.
2: И вам, уже.
1: Вы,
2: ну, хорошо,
1: вы просто визуализируете спицу. То есть вы еще скажите, что вокруг спицы пряжа, там шерстка, и что она вяжет носок шерстяной.
2: И Василиса сидит рядом.
1: Вот, да. Вот. Нет, мы же не имеем в виду глобус. Почему вы оперируете понятием спица?
2: Глобус — это модель цивилизации.
1: Кто вам это сказал? Вы еще скажите, что глобус — это чучело Земли, дескать.
2: Весь ученый мир говорит об этом.
1: Простите.
2: То, что говорит, кричит просто, в каждую душу кричит об этом, что глобус — это прототип Земли.
1: Нет, ну вы как...
2: То есть, наоборот, еще, Земля — прототип глобуса.
1: Вот видите, вы путаетесь в понятиях. Давайте все-таки вернемся к обручу. То есть, то, что стекает сверху...
2: Я вам хотел с экономической точки
1: хорошо.
2: Зрения объяснить
1: хорошо,
2: свою позицию.
1: Так, если все будет легко, если, например, хорошо, вот если... Что, мы проводили опыт определенный, то есть брали, значит, двух подопытных, да? Один дефекацию производил все время с неимоверными усилиями, а у другого она, начиная с самого рождения, происходило, в общем-то, совершенно безбольно и безвольно. То есть, ну, в общем, канат
2: это
1: был...
2: Межзубная струя все.
1: Да, ну, практически все, да, да. То есть, как межзубная струя. Вот, а другой не обладал межзубной струей. И тот, кто не обладал, у которого все это было в муках и с трудами, он в результате написал «Войну и мир», и мальчика назвали, в общем-то...
2: Пьером.
1: Ну, неважно, да. Вот. А тот, кто вот, дефекацировал совершенно легко, он так и ушел никуда, его все звали Васильич почему-то. Васильич. Вот, то есть я просто к тому подвожу, что получается, что те, кто живут снизу, они должны, по идее, вот, как-то составлять цвет Вселенной. Потому что те, кто на спице, у них и так они всегда чистые. Те, кто на обруч что-то накапливают, но в результате... Вот,
2: Нет, дело в том, что вниз стекают... Ну, плохие информационные лучи, скажем так.
1: Ну, вот объясните, пожалуйста, подробнее. Давайте эту картинку дисперсно это разложим.
2: Берем маковку, да?
1: Вот, да. Нет, давайте лучше спицу уже. Мы уже сошли, что уже это спица. Берем спицу.
2: Вот. С со спицы, все стекается на оба.

0: Да.
1: И информационно обрабатывается. Информационно обрабатывается.
0: Да.
1: И хорошее уходит автоматом наверх.
0: Нет, простите. А, да, а плохое?
1: А плохое уходит вниз.
0: А зачем хорошее будет уходить наверх? Затем, чем, кто на обруче, отдавать все хорошее автоматом туда, откуда к ним стекает. Они должны, по идее, все плохое.
1: Круговорот хорошего в природе.
0: Ну нет, это свойственно разумным формам. Разумные формы, они не могут быть эгоистичными формами. А те, кто на обруче, в общем-то, как, собственно, и те, кто вверху, и те, кто, вот, скажем, на попке, те в любом случае эгоистичны. Поэтому, естественно, каждый из них хочет оставить все лучшее. Поэтому мы уже и говорили, что те, кто на обруче, они накапливают все лучшее.
1: И отправляют наверх.
0: Отправляют наверх все плохое, цистерны, модификационное.
1: Наверх отправляют вниз. Вниз. Да, это легче оттаскивать. Хорошо. Лучше, да, тащить, тяжелое вверх или вниз?
0: Подождите, а дотекает ли вот со спицы до попки что-то плохое спицына? Или только обручево до попки дотекает?
1: Нет, но сверху льется до обруча только хорошее.
0: Так, то есть вы хотите сказать, что вот те, кто на спице, у них дефекации нет попросту. То есть они стерильны, да. Пищевод не работает.
1: Сама дефекация,
0: нет, это подождите, как бы подождите, явление вы путаете, чисто вы не кричите в этом. То есть вы хотите сказать, что те, кто на маковке, на спице, они не испражняются.
1: И испражняются.
0: Значит, куда девается это? Стекает на обруч.
1: Нет, мы...
0: Дотекает ли что-то от спицевых до попочных? Или оседает на обруч?
1: В физическом этом отношении дотекает все куда угодно.
0: Вот.
1: Но я-то говорил о другом. Я говорил о сознании человека, что мы представляли нашу цивилизацию...
0: Ну, простите, вы представляли себе это глобус.
1: Да.
0: То есть почему тут глобус осознания?
1: Ну, как бы на примере глобуса мы можем показать, как образовалось сознание.
0: Давайте-то лучше покажем образование сознания на примере спичного коробка. Ну, вот, предположим, спичный коробок, есть концентрация сознания, куда вошло, в общем-то, все. То есть, бумага, почему бумага, сосны, деревья. Значит, на этих соснах, с которых сделали спички, сидели птицы, сносили яйца, обдували ветра. Поэтому сознание, это, в общем-то, можно со спичным коробком сравнить. А глобус — это совсем другое. Это спица, прошу прощения, обруч и попочка — это не глобус.
1: Я вам все расскажу на другом примере. Да. Адам и Евой, да, заплодили корешочек вот этот вот.
0: Подожди, корешочек вы имеете в виду, опять же, то есть на примере... примере другого предмета.
1: Да.
0: Сейчас я представлю корешочек. А, да, все, корешочек.
1: Ну, как бы под корешочком я имею в виду детеныша.
0: Ага, я понял.
1: Вот, потом этот корешочек нашел себе возлюбленную, дочку Адама и Евы, других, правда. С другого полушария.
0: А как это произошло, их встреча? Это интересно. Это же не пчелка?
1: Нет, ему вот образовалась сказка за 3-9 земель, когда Иванушка-дурачок за своей принцессой пошел.
0: Нет, вы как раз сейчас говорите, вот природа-мать. Вот тут можно сказать не природа-мать, а мама-земля, МЗ сокращенно. То есть вот почему они ставят глобусы себе? Потому что они же ночью многие спят и глобусы к себе прижимают.
1: Ну да, и как бы даже сосуд.
0: Ну, это маленькие глобусы, сосуд. Действительно, сосуд глобуса. Так и есть. СГ. Люди СГ. У них в паспорте стоит штамп СГ. Если их принимают, открывают документы, там написано СГ, значит, сосущий глобус. Его сразу отпускают, потому что видно, что он девственно чист. Многие пытаются обмануть. Да, ну, такой вот, значит, корешок.
1: Вот,
0: так он встретился с тем вот. С тем.
1: Это не важно.
0: Нет, это очень важно. Процесс встречи, он уже...
1: Он взял рюкзачок.
0: Так. А кто ему сшил рюкзачок?
1: Ева.
0: И сказала, положил туда, значит, этот...
1: Бигмак.
0: Караван-сарай. Ой, этот каравай. Бигмак, да. И говорит, ступай, корешок. Ой, этот... Ну, этот...
1: Корешок. Его так звали, да.
0: А, так слушайте, это же получается, вот мы вот откуда пошел. Да, ну и что же, вот он, рюкзачок, значит, а что сказал это Адам? Он же мог сказать не отпустить это.
1: Нет, вот Адам как раз давил, что тебе надо идти искать. То, что Всевышний, он давил на мозг Адама, чтобы тот заставил сына пойти что-то искать. А сын не хотел. Он поэтому и попросил маму сшить, то есть Еву, рюкзачок. Ну, чтобы оттянуть это, вдруг что-то произойдет землетрясение.
0: А вот на данный момент, вот когда он это оттянул, может быть, отсюда и произошло вот удлинение этого, ведь такое, это же ведь доказано, что в ходе эволюции это постоянно удлинялось, удлинялось и приняло те формы, которые сейчас у нас у всех есть.
1: Потому что ну да, и появились опять же чемоданы.
0: Ну, чемоданы этого, пожалуй, хватили. Это же как же нужно оттягивать, чтобы получилось что-то.
1: Что оттягивать?
0: Ну, вы только что сказали, что он это оттягивал.
1: Да оттяг... не это он оттягивал, он время оттягивал. Сначала мама ему шила рюкзачок. Потом он сказал: мама, мне в рюкзачок мало бутербродов влазит. Мне еще хэппи-мил надо с собой взять.
0: Вот у вас очень загадочно как-то говорите. То есть у вас такие вот, значит, это не это. Вот, а что же сейчас мы все думаем, что же вы подразумеваете под рюкзачком?
1: А рюкзачок — это лямочный вид сумки, надевающийся сзади, типа рюкза... ранца. Во.
0: Ага, понятно-то. Ну хорошо, значит, Адам его отправил, корешок пошел. Вы еще сказать, что в пути он встретил серую шапочку этого красного козлика, там этого...
1: трех медведей.
0: Да, там вот это, да, вот это скажете.
1: Аладдина что... он встретил.
0: Да, натер ему.
1: Короля льва.
0: Ага, да.
1: Русалку.
0: Элтона Джона. Нет, теперь это вот все-таки, если посерьезнее это быть, хорошо.
1: Его усыновленного
0: сынка. Я принимаю вашу теорию насчет того, что вот он, значит, отправился. Вот, оттянул,
1: а еще он попал в Диснейленд. Там-то он и повстречал свою красавицу.
0: Так нет, давайте все-таки туда. Вот он пошел.
1: Ну, он просто
0: нет,
1: ну
0: он
1: шел,
0: же шел так никуда, да. Или куда он шел? Вот он же, а направление, как он выбирал направление? Ему, например, я же слышал эту легенду, то есть, значит, папа толкал в одну сторону, мама в другую.
1: Нет, все было очень просто. Он шел туда, где было красивее, ведь...
0: Или откуда всегда... пахло лучше? Ведь откуда же взялось понятие монголоидные ноздри?
1: Да, мы же всегда тянулись к прекрасному, и вот он тоже по, как бы...
0: По наитию.
1: Да, он как бы шел к прекрасному всегда.
0: А вот скажите, я знаю, что у вас есть своя интересная трактовка понятия по наитию. Даже книжка у вас выходила, так называется, «Понятие по наитию». Ну, да, вкратце вы не могли бы...
1: Вкратце, хорошо, да. Сейчас вкратце я сформулирую чуть-чуть. Как бы по наитию, да? Вот как пойти вообще по наитию? Что для этого нужно? Нужно сесть и сказать себе: нужно пойти по наитию. И идите. Идите туда, куда вам хочется.
0: Нет, имеется в виду, а откуда это слово «наитие» взялось?
1: Ну, была у меня одна девушка, ее звали Наита.
0: Грузинка, видимо.
1: Да, я хотел увековечить в словесной истории это слово. Ну, и как бы придал вот этому телодвижению такое название.
0: Ага. Так. Значит, он пошел по наитию. Корешок.
1: Да.
0: Куда привело корешка наитие?
1: Его привело это на пуп земли.
0: Простите, вот опять, я не понимаю, он же ушел со спицы. Вы же сказали, он пошел с макушки.
1: Пуп земли он один. А вот у вас сколько пупов?
0: Я посмотрю, наш. Знаете, вот мне очень стыдно в этом признаться, но ни одного не видно.
1: Ни одного не видно, вы слепы просто.
0: А, вы имеете в виду вот углубление, то есть...
1: Да,
0: имеете...
1: вот это и есть пуп. Так и у Земли есть.
0: Простите,
1: вот
0: давайте разберемся. То есть, если взять того человека как модель Земли, то пуп — это самое важное место.
1: Да, вот где Везувий, знаете?
0: Так.
1: Вот это и есть пуп.
0: То есть он дошел туда?
1: Да.
0: Ага.
1: А там... Почему он встретил... прекрасную Наиту.
0: А, ну, вот это интересный разворот.
1: Потому что те другие, Адам с Евой...
0: Которые вот Наиту произвели, или нет?
1: Да. Тоже под давлением Всевышнего отправили свою дочку на поиски...
0: Угу, то есть они, значит, там вот... Ага. А, хорошо. То есть таким образом они избежали как бы вот кровосмешения, да?
1: Да, конечно. Иначе бы вся земная раса была дебилами.
0: Хорошо. А в чем же тогда парадокс появления Павла Третьего?
1: Здесь очень сильное ветвистое дерево, которое нужно прям с листа читать, и все будет понятно. Все очень просто.
0: Не, ну не все знакомые.
1: Это как молекулярный состав воды.
0: Нет, у нас лист вот находится перед глазами, а наша цель доступна донести вот до наших...
1: Словами, да?
0: Да, потому что вот вы возьмите указку, вот эту, да.
1: Дело в том, что семейных пар Адам и Ева было всего 4. Не 2, вот как мы сейчас показали, а 4.
0: Это если считать каждого, вот каждую особь за единицу или каждую пару особей за единицу, тут важно.
1: Тут надо считать каждую семейную пару
0: как за единицу. То есть 4 семьи по 2 особи.
1: Да, 4 единицы всего было.
0: Нет. Тогда получается 4 семьи по 2 особи, это 8 единиц.
1: Нет. Единица, нет,
0: разберемся.
1: Единица
0: важно,
1: равна 2 особям.
0: То есть...
1: А так как было всего 8 особей, то было всего 4. Почему 4 появилась единица, пословица, да. Иди ты на все 4 стороны.
0: Так.
1: Потому что...
0: Нет, ну я намек понял. Хорошо, оставим эту тему. Значит, вернемся дальше. Вот с корешком, значит, и вот с Павлом.
1: Вот, кстати, от имени корешок и пошло вот это вот понятие кореша. Ну, как бы друзья. Потому что вот этот корешок, он был достаточно дружелюбный парень. Когда он встретил другого, как бы параллельного корешка, его звали, правда, Виток. Вот, то он предложил, как бы, чтобы не было сильного кровосмешения, поменяться...
0: Свои услуги просто.
1: Поменяться наитами.
0: Ага, ага.
1: И они поменялись, еще произвели
0: детей. Это так и называется, махнуться наитами.
1: Да.
0: То есть он просто подошел, говорит, махнемся наитами. Потому что дело в том, что тогда не было понятия поменяться. Ведь слово обмен, натуральный обмен, произошло после, когда начали вести сельское хозяйство. Тогда был отмаш.
1: Когда доллары появились.
0: Тоже. Да, уже вот, ну, появились, да, какие-то денежные единицы. А до того...
1: Нет, доллары когда появились.
0: Да, денежные единицы. А до того...
1: У нас же вот тоже, вот нашу страну, если взять, да, у нас же не было обмена денег.
0: Да,
1: до того, как в нашей стране не появились доллары, сразу появились эксченджи, да, везде, да, появились, да, менялы.
0: Да, совершенно верно. А в то время был отмаш. То есть они махали, вот сбивали практически как плечо там каких-то животных. И вот это движение маха, маховое движение, оно, в общем-то, было культовым. Поэтому...
1: Оно даже сейчас применяется на биржах, когда там надо какой-то...
0: Да, да, да. Отбивку дать какую-то.
1: Да, сделать жест, типа, то забирай все, и производится отмах такой.
0: А вот еще хотел сказать, что вот это само выражение, то есть они же и приветствовали там отмашкой друг друга, и...
1: Ну вот и, это вот какое-то представление руки к голове, да, это как бы сокращенный отмах.
0: Все оттуда пошло. И слово... А вот отмашка, махнуть, оно выражало все. То есть, типа, там махнул, а на него рукой.
1: Вот батька или... махнул, он все время то, махал.
0: То есть он саблей. Его... Саблей. Даже говорят, он родился, и у него уже ему в ручку вложили сабельку, и у него постоянно было маховое движение.
1: Как у этих женщин, которые все время крутят мясорубки.
0: Да, безусловно, безусловно. Ну так вот, дальше скорее.
1: Жаль, тогда не было машин.
0: Я, махнул, как вы считаете?
1: Мог бы заводить.
0: Мог бы занадеть. Броневички он заводил. Как вы считаете, вот... Если теперь немножко вот созданный вами вот этот вариант, да, с корешками и с четырьмя особами, с 8 единицами, переложить все-таки на спицу, обруч и попочку. Вот Везувий где-то находится на обруче.
1: Ну, надо взять просто глобус и посмотреть, где у нас Везувий.
0: Взять глобус.
1: Да. Ну, чтобы посмотреть, где у нас Везувий.
0: Нет, подождите.
1: И будет все понятно.
0: Это же всего лишь полиграфия. То есть, на самом деле, Везувий... Это,
1: не, полиграфия, типа, она плоская.
0: Типографист, он может вляпать Везувий, куда ему хочется.
1: Не, ну, при нет, современных не технологиях...
0: Нет, туда я просто предлагаю, где именно вот ваш Везувий. Ну, вот они встретились там на Везувии. А если перенести это на модель...
1: Все, я понял.
0: На модель спицы, обруч, попочка. Сокращенно СОП. Это не глобус, это СОП. То есть, потому что вы сразу представляете, и всех наших радиослушателей путаете, что все представляют себе, что глобус сразу круглая модель.
1: Все очень просто.
0: А СОП, он может быть любой формы, кстати.
1: Все
0: вот,
1: очень просто.
0: Это может быть квадрат. Вот глобус
1: все
0: бывает квадратный?
1: Просто.
0: Нет, глобус бывает квадратный?
1: Можно сделать квадратный.
0: Можно
1: глобус.
0: Сделать. А треугольный?
1: И треугольный можно сделать.
0: А круглый?
1: И круглый можно.
0: А почему не делают круглых глобусов, а?
1: А потому что нельзя сделать идеального круга.
0: Совершенно верно. Поэтому мы не берем.
1: Потому что формулы. Земля не идеально круглая.
0: Вот, вот. Потому что настоящий глобус должен быть со всеми впадинами, а это уже не глобус. Вообще идеального круга не существует. А глобус — это принято, что это что-то круглое. Поэтому мы берем сопы. У тебя большой соп? Большой. А у меня маленький соп. Маленький. Спица, обруч, попочка. Спица, обруч, попочка.
1: Понимаете? А пуп находится ниже обруча. И все.
0: Тоже не факт.
1: Как это не факт? Спереди, факт. Ниже обруча.
0: Может находиться сбоку обруча.
1: Не может.
0: Почему же?
1: Потому что пуповина есть корешок.
0: А, ну с этой точки зрения, да. Но это всего лишь временное состояние. Вот, когда пуповина корешок. А скажем, через 2 дня, когда фаза смещается, то уже корешок становится выше.
1: Да, но таким... если делать подтяжки кожные, он, конечно, может выше
0: зависеть. Ну, в том-то и дело.
1: Но у нас же обычно этим никто не занимается.
0: А везувий?
1: Ну, у нас же не делали подтяжку земли.
0: Откуда вы знаете?
1: Я отслеживаю.
0: Ага, хорошо. А иссушение? Вот подтяжка — это что, намаз кромовой с закупоркой пор? С дальнейшим втягиванием вот кожицы. Нет, вы имеете в виду заушный надрез, коленный упор в этот в макушечную и мощнейший натяг, да? Вот это.
1: Да,
0: ну,
1: да, ну,
0: это
1: да,
0: совсем,
1: да.
0: Это совсем от этого, в общем-то.
1: Ну, это пластическая операция.
0: Безусловно. А мы не имеем права сопом делать пластические операции. Ну, нет, я спрашиваю, где везувий? Везувий, где на сопе? Вот представьте себе, вот давайте все представим себе соп.
1: Где клокочет нас... и дым идет, там и везувий.
0: Правильно, правильно, правильно. А вот в данный момент времени где клокочет?
1: У меня? Ну, зачем об этом? Это все-таки личное.
0: Хорошо. Корешок куда пошел?
1: К Везувию.
0: К Везувию. Чтобы встретиться там с Наитой.
1: Да.
0: Корешок с Наитой встретился. А где встретились корешки с Наитой от других двух особей?
1: Они встретились...
0: А что, если бы они встретились все на одном Везувии? По вашей теории, то это...
1: И образовалось селение первое.
0: Ага. А вот те 4 особи тоже были селения?
1: Ну вот они все встретились на одном Везувии.
0: То есть получилось большое селение. То есть вы хотите сказать, что значит Адам, Ева номер 1, Адам, Ева номер 2, 3 и 4 особи, они, значит, потянулись вслед за рюкзачками. Ну то есть к Везувию.
1: Ну да, потом они все-таки пришли к своим детям, ну тебе позвонили им. Ага. Ну то есть не позвонили, а пришли.
0: Отмахали.
1: Да.
0: Дали отмашку.
1: А, было сказано как бы в мифах так, что родители, то есть Адам и Ева, все 4 единицы, должны были прийти к дыму. То есть тогда же не было ни сотовой связи, ничего. И поэтому люди разговаривали издалека дымами.
0: Пускали дым, собственно.
1: Да. И эти дымом там натрясли, приходите.
0: Кстати, ведь отсюда и пошло выражение «пустить дым в глаза».
1: Да, они как бы обманули своих родителей немножко. Им пришлось для жития выбрать другое место, потому что было не очень хорошо там.
0: Это карту перевернули нам, да. Ну что же, я предлагаю сейчас на недолго отвлечься.
1: На перевод и музыкальную паузу.
0: Сейчас я вам покажу, что такое СОП. Да, а сейчас Сосьете нам, вернее, не нам, нашим друзьям переведет все нами вышесказанное. Да.
2: On a marqué presque tout, l'Égypte, la Suisse, un homme inconnu, Corechoc, mais je crois qu'il battait fort, le décor de sa vie ordinaire avait disparu, et en face d'elle, tous ses visages s'étaient fondus en un seul, le seul qu'il aimait, presque il ne lui devait rien, et... On a aussi remarqué Vésuvie, très célèbre dans tout le monde. Et ce visage exagéré d'elle, qui lui mentit, qui lui fait rêver, rire ou pleurer, ce visage bref, exiger tout d'elle, ça fait la vérité.
3: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
4: Okay. Yeah. Welcome. to Jenny Newberg. The players for tonight's performance are on the drums, we have Mr. Akai. It's not 50. Oh, these are together, the twins. Akai 9, 50 twins, yeah. We give it up, y'all. On the bass, we have a very old friend of mine. We go back a long while, don't we? Yeah, that's right. This is Smitty Simone, yeah. On the keys, that is, you know, what's the guy's name? Yeah, Juno de Series. Juno de Series, ladies and gentlemen, give it up. Juno de Series. I myself will be working the saxophone. And, my name is Theo.
0: И после проведения пульпации сопа я вижу, вот вы убедились, наконец вы мне должны сейчас поверить, что плотность весьма разная по простуку, то есть где-то ближе к спице ощущается некоторая, в общем-то, пустота. Ну, такая...
1: Ну, это естественно, все правильно, я об этом тоже говорил.
0: Да, но я видел ваше изумленное лицо, что ближе к попочке тоже образуется пустота, что говорит о преобразовании попочки сопа в поддон. А это действительно тревожный
1: тоже
0: симптом.
1: Все правильно.
0: Тревожный симптом. Почему
1: пустота,
0: правильно? Почему?
1: Пустота именно знаний у попочки.
0: Ага, то есть... А вас не тревожит это? Это же такая... Вот потому что мы еще перед передачей делали пульпацию сопа, и там все вроде было нормально. То есть практически на уровне обруча. Кстати, скажите, вот на ваш взгляд, как вот человека свежего, который практически до сегодняшнего момента не верил в существование сопов, вот... На каком периоде, на каком отрезке времени при пульпации весь соп будет давать объем?
1: Ну, вот дело в том, что просто... нужно использовать ладонную пульпацию, чтобы охватить именно весь соп и прочувствовать его.
0: То есть вы не думаете, что нужно проводить именно местечковый костный простук?
1: Нет, чтобы полностью отпальцевать все это дело, то нужно накладывать ладони на соп.
0: То есть как мы обычно делаем при простуке почечно-каменной болезни.
1: Да, и делать волнообразные движения.
0: Ага.
1: Чтобы как бы получался в некотором роде стук.
0: А не получится смещение вот внутренних вод сопов в связи с этого? Это же получится уже типа массажирование. То есть если ведь соп...
1: Не, это полезно. Как массаж это и полезно.
0: Обратите, а такая коррекция вот... сопа, она может повредить, в общем-то, и сделать какую-то такую этнографическую катастрофу. Вот мы массажем.
1: Дело в том, что когда мы делаем массаж, все элементы, они находятся настолько в сжатом состоянии, что они и движутся все вместе.
0: А, то есть кучкуются.
1: То есть вы колыхнули, и все это пришло, все, весь соп приходит движение.
0: А, так нет, а не получится так, что, например, мы сделаем массаж, да, вот, и внутри соповое кучкование, оно каким-то образом разбодяжится. Вот. А наружные сопы, ну, так называемые, в общем, вот эти горы, вот, обитатели все, они, в общем-то, останутся на том же уровне. Ведь мы же должны таким образом учитывать, скажем, плотность кучкования внутри соповых масс и, так сказать, корки, соповой корки. Ведь корка и содержимое сопа, они должны каким-то образом друг другу равновешивать. Мы можем разбодяжить одно, а другое растереть. То есть, может быть, все-таки делать какой-то простук, вот даже не ладонный, а, скажем, взять, завернуть...
1: Тыльной стороной.
0: Либо тыльной, либо завернуть соп в какой-то такой, ну, в предмет, который будет обтекать соп целиком. И
1: полиэтиленовый по всему... пакет с резинкой.
0: Да, да, к примеру. И по нему, по всему сразу как-то, ну, сделать равномерный, ну, так называемый взболт. Вот взболт сопа, он может провести, к, ну, хотя бы оттянуть. Ну, я имею в виду, оттянуть конец сопа. Ну...
1: Оттянуть, не, ну сейчас нас могут просто неправильно понять. Да, вы такими словами все это объясняете.
0: Но ведь обидно будет, если соп превратится в маслинку. Он же должен.
1: Но не надо его ужимать до таких степеней.
0: А он же сам тоже сохнет. И...
1: Нет, он не сохнет. Почему он не взаимодействует между собой?
0: Ну хорошо, а если это взаимодействие будет разбалансировано? То есть, например, обруч будет на себя.
1: Дуга
0: больше...
1: не может разбалансироваться.
0: Так, а дуга, она может искривиться. Ведь профиль, вы же видели, мы же снимали только что с вами лепки.
1: Я вам объяснял.
0: Она меняется ежеминутно, попросту.
1: Она меняется, да. Ничего ниоткуда не забирая, ничего никуда не отдавая. Все меняется, взаимодействие друг с другом. Здесь убрали, тут подняли, тут убрали, здесь подняли. И так вот она идет. Здесь убрали, там подняли. Подняли тут, убрали там.
0: Ну хорошо, а вот мы наблюдали такой момент, что вот обруч, он был, даже уменьшался практически до диаметра спицы. При этом попочка, она превращалась практически в какую-то даже вот платформу. То есть вот соп, он стоял, он выглядел как вешалка. То есть, а вешалкообразный соп, это уже, в общем, тревожный симптом. То есть таким образом нужно бодяжить. То есть это, ну...
1: Ну, бодяжить.
0: Бодяжить, да?
1: Как бы,
0: то есть мы же, если мы сейчас пустим вот эти изменения дуги сопа просто так на произвол, то есть как сопа угодно, то может, может увеличиться одна область за счет другой. То есть, а не дай бог, представьте себе...
1: такой... Вот так же вот Смоленская область увеличилась вот за счет Тульской области.
0: Вот-вот-вот, вот конкретный пример, пожалуйста.
1: Да.
0: А как же это допустить? А вдруг произойдет слияние, например, спицы с попочкой?
1: Ну, это как попроч... было, как вот приходил украинский бродяга к нашим,
0: вот-вот-вот.
1: И слились вот эти два государства.
0: Пожалуйста.
1: Вот, все.
0: А если, например,
1: так же сейчас Европа вся слилась в единое могущественное государство. Да,
0: называется Объединенная Европа.
1: Да, есть.
0: Ой, ой. Ну, ой.
1: А, да, по-русски это будет ой.
0: А вот, в принципе, выворот сопа наизнанку, на ваш взгляд, возможен или нет?
1: Ну, это Армагеддон.
0: А может
1: это быть... когда из спицы произойдет извержение, и все изнутри обольет.
0: Нет, почему из спицы не может произойти извержение? Вы что?
1: Может.
0: Ну почему? Ну,
1: от перенасыщения, когда с обруча несут наверх, если перенасытить вверх.
0: А, продав.
1: Да, продав, то получится извержение.
0: То есть вы хотите сказать, что если мы сверху переносим какой-то достаточно массивный... Вот,
1: норма, везде нужна норма. Можно водки пить и литрами, но это будет вредно.
0: Для печеночки.
1: Да, если потрошков. Каждый день грамм по 300, так будет хорошо.
0: А. Как вы считаете, возможно ли появление на сопе второго обруча? Ну, к примеру, чтобы получилось СООП, или второй спицы получилось бы ССОП, или второй попочки получилось СОПП.
1: Это, нет, бывают сиамские сопы.
0: Нет, ну это называется состыковка, это уже...
1: Что это такое нет?
0: Ну, нет, бывают, конечно, так бывает и вообще, что сопы нет.
1: А, ну...
0: Вот, то есть это то же самое, вот он вроде и сиамский, а тут его вроде и нет. А мы-то берем в отдельно взятый соп.
1: А то как есть... у сиамского взять отдельно взятый соп?
0: А вот как возьмешь соп отдельно это... взятый, если тут, например, сопа нет? Вот представьте, сопа нет. Тоже нельзя.
1: Его надо взять как-то.
0: Его надо взять.
1: А взять не можешь.
0: Тоже. Так же и сиамский тоже соп нельзя взять отдельно взятый. Получается дилемма. Нет, если брать единичный соп.
1: Пока рождается дилемма.
0: Безусловно.
1: Если ничего нет, то рождается дилемма.
0: Вот так. Двуобручевый соп, как по-вашему, это нонсенс? Или это порядок вещей? То есть, нет? Может быть, ведь он
1: я
0: же
1: думаю,
0: тоже...
1: они расположены пузиками друг к другу, то есть обручами друг к другу.
0: А, не могли бы вы пояснить, я как-то не могу представить.
1: Ну что такое соп? Это дуга.
0: Соп — это спица, обруч — попочка.
1: Да, выглядит соп в виде дуги.
0: Но это выглядит его профиль в виде дуги. Сам-то соп, да. Как же мы можем по это самое? Мы же
1: да,
0: только что делали пульпацию. То есть вы хотите сказать, что мы с вами отпульцировали дугу, что ли? Это же срам,
1: ну,
0: срам,
1: принципе,
0: коллега,
1: да.
0: Это срам,
1: нету,
0: срам.
1: Если смотреть в профиль, это всегда будет дуга.
0: но в профиль. А как можно смотреть носок в профиль? Простите, вы опять путаетесь. Мы можем сделать эту дугу посредством обтяга узкой полосой сопа по одному из его профилей. Но целиком
1: дело в том, что если смотреть
0: это
1: на...
0: Это же объемный предмет, объемный.
1: А если его на плоскости рассматривать?
0: Нет, если на плоскости, то дуга.
1: Сейчас-то мы его рассматриваем.
0: А, вы хотите на плоскости рассматривать?
1: Нет, сейчас мы его... Я не хочу ничего.
0: Смотрите, вы хотите сказать, что мы проводили пульпацию плоскости?
1: Нет, пульпацию мы проводили
0: объема. Объемный, да. Хорошо. Объем. Так вот, давайте рассматривать соп как объем.
1: Хорошо, когда соп расположен друг к другу обручами... Угу. Вот эти двойные сопы.
0: Кстати, простите, еще хотел сказать, что если вот соп постараться разместить горизонтально, то не исключено...
1: Соп нельзя расположить горизонтально.
0: Совершенно верно, потому что обруч может принять форму эллипса, а эллипсоидная форма сопа — это тревожный симптом.
1: Или сфера.
0: Что не менее сфера, тревожно. Это же вообще уже, считай, Армагеддон.
1: Это же криминал, да.
0: Тут происходит, вот глядишь, сейчас сфера, а завтра выворот наизнанку, спица уже в попочке, обруч соскочил и отъехал. Никуда не годится.
1: Ненадолго.
0: Да, практически. Поэтому мы даже это и не будем лучше рассматривать, чтобы не пугать наших уважаемых.
1: По-моему, тунисские друзья нам вот таким способом передают привет.
0: Что касается все-таки пульпации объемного сопа.
1: Да, что касается...
0: Я вижу, вас ввело это, кстати, в недоумение. То есть вы вот сразу ваши
1: Вы знаете, у меня проблемы с руками.
0: Корешка я отдам, это вы сразу забыли как-то. Вот видите, стоит показать вам живой соп. Вот, кстати, многие не верят. Они, значит, приходят сюда, типа сомневаются, хихикают, как-то не доверяют. А тут мы им достаем, пожалуйста, вот вам соп, смотрите, вот соп. И тут у них сразу как-то раз, и они уже начинают о сопе говорить, а? Так вот. Кстати, вот тогда теперь-то вот вы определились, где у сопа Везувий, а? Вот где?
1: Все равно я настаиваю на ниже.
0: То есть
1: обруча.
0: К попочке. Ниже,
1: да,
0: обруча.
1: Ближе к обручу, но ниже его.
0: Угу. Хорошо, так вот, теперь давайте посмотрим. Вот когда мы с вами лили на соп воду сверху сегодня,
1: да.
0: Был отскок капельных с обручевых?
1: Нет, он невозможен.
0: Почему?
1: Ну как? Потому что притяжение земли.
0: Так вы хотите сказать, что соп — это отдельный предмет или нет? Вот соп, он... Давайте так. Соп имеет притяжение. Вот притяжение земли и притяжение сопа — это одно и то же?
1: Да.
0: То есть вы хотите сказать опять, что земля, соп и глобус — это, так сказать, один в трех лицах?
1: Ну как бы, да, это подтверждение одного и того же.
0: Нет, я бы так все-таки не... Хорошо, я вам легко докажу, что глобус, соп и земля... Ну, по крайней мере, глобус.
1: Нет,
0: сразу,
1: если по каплям, то да, вы легко докажете. Потому что от глобуса, когда идет струя, капли отскакивают.
0: А почему? Потому что у глобуса нет притяжения. Таким образом, детей обманывают, говоря им, вот модель Земли. Вот,
1: да, это обман, естественно.
0: Единственный...
1: А когда на зоб льют, тогда ничего не отскакивает.
0: Единственный женщина-ученый, профессор, кстати, геофизики, тюрьма Бутырская. Бутырская фамилия, тюрьма Ивановна Бутырская, изобрела глобус для детей с притяжением. То есть внутри вот этого глобуса в общем, механизм, который создал земное притяжение. Почему ее, в общем-то, она подверглась репрессиям, тюрьма сама, потому что притянула всех грудников прям в классе к этой земле, так что не бей лежащего.
1: И они налипли прям.
0: Кстати, оттуда потом другому идиоту, Ванька Липучка, своим именем назвал Липучку для мух на этом основал. То есть его пришло в голову, чем же привлекать? Чем привлекать? Вот тоже они налипали.
1: То есть ты думаешь, что там в то время глобус был настолько интересен детям, что вот этот мыслитель создал вот эту липучку для мух?
0: Ну, конечно. На основе вот изобретения тюрьмы Бутырка. Там много чего к тому глобусу прилипало, там и пыли, то есть практически как только был включен этот механизм, то помимо грудничков...
1: Сразу прилип совершался.
0: Огромное количество просто. Поэтому давайте так разберемся. Если бы было такое мощное протяжение у глобуса, то мы бы могли его смело назвать землей и сопом. Но
1: тогда какое сильное притяжение у зоба, если...
0: У зоба... Нет,
1: у кого?
0: У Сопа.
1: А, у Сопа.
0: Да.
1: Я извиняюсь.
0: У Сопа достаточно сильное протяжение, вы, наверное, это почувствовали. То есть...
1: Ну да, я вот все время как... Ну, даже сама пальпация, она происходит именно за счет притяжения.
0: То есть ты отдергаешь руки, а не назад. Да, ты отдергаешь, а не назад.
1: Как бы можно навсегда остаться прикованным к зубу.
0: Вот, кстати, пришло предложение нам на пейджер рассмотреть СОП в четырехмерном пространстве.
1: Это, мы его рассматривали уже. Адам и Ева пока... в четырех единицах.
0: Нет,
1: это есть рассматривание зуба.
0: Это мы визуализировали потоки, вот, скажем так, каких-то единиц, которые вот... Что щелкнуло? А, опять Прохор тут заходит. В жмурке сама с собой играет. Да, так мы рассматривали на примере корешка, рассматривали струи. Мы рассматривали межзубную струю. То есть корешок и межзубная струя, в принципе. Это, ну, можно сказать, что это практически одно и то же. То есть вот раз и искра, раз и искра. Ну, видите? Бум-бум-бум-бум.
1: Я искры не вижу.
0: Да я тоже не вижу. Ну, если вообще представить, то вот корешок... Подожди, давайте так по порядку. Корешок и межзубая струя. Так. Одно это лицо и то же или нет?
1: Нет, корешок — это сын Адама и Евы.
0: А межзубая струя?
1: Это физика.
0: А наитие?
1: А наитие — это... Это тоже...
0: Дочь.
1: Ребенок.
0: Дочь.
1: Дочь. Адам и Ева, только другие.
0: Других. Адам и Ева 2.
1: Да.
0: То есть ад 1, ад 2, ад 3, ад 4, да?
1: Да.
0: Вот, хорошо. То, что они все пошли на Везувий, это как назвать?
1: Великий поход на Везувий.
0: Сокращенно ВПЗ.
1: ВПЗ, да.
0: Хорошо. Сколько в слове физика букв З? А, да,
1: одна.
0: Одна, совершенно верно.
1: Одна, да.
0: Поэтому то, что их тянуло, это что такое статика? Тяга,
1: это
0: тяга,
1: буква
0: тяга.
1: Z.
0: Логично. То, что они стянулись на Везувий, это элемент физики, они же пошли туда. Не просто так их подтолкнуло что-то, поиск и что-то. Это и есть физика. Подождите. Я просто хочу вам доказать очевидное. То есть все наши радиослушатели уже не понимают, почему вы так... Такой, я бы сказал, консервативный. Я просто хочу объяснить. Вот смотрите внимательно. Корешок.
1: Так.
0: Межзубная струя.
1: Так. ВПЗ.
0: Это одно и то же.
1: А, ну, естественно. Потому что корешок, он почему пошел? Потому что
0: вот
1: была межзубная струя. Он только поэт. По-моему, образовался ВПЗ.
0: ВПЗ, так.
1: А вот, ВПЗ перешел в СОП.
0: А, кстати, ВПЗ, это же было практически... Вот ВПЗ бы никогда бы не перешел в СОП, если бы вовремя не прикрыли ВПЗ как культовое явление. Потому что поход на Везувий, великий поход на Везувий, вот, он перерос в какое-то неосмысленное движение масс. То есть они кучковались, тусовались в результате... Вот почему там не было даже извержения уже позже, поскольку все это было заполнено их массами, их отходами. То есть они где попало, в общем-то, ходили, и никакой не было... ну вот систематической какой-то утилизации того,
1: ну,
0: что
1: да,
0: они
1: не
0: производили.
1: Было унитазов, во всяком случае.
0: Совершенно, да. Вот. И был только культ, как поход на Везувий. А ты куда? Говорит, я в поход на Везувий. Бум, щелкнул, ты куда? Я в поход на Везувий. То есть неосмысленный поход на Везувий, сокращенно НПВ. Вот. А вот это НПВ, оно сильно мешало, в общем-то, и межзубной струе. И, соответственно... созданию сопчика. А вот как вы думаете, как выглядел первый сопчик?
1: Дуга.
0: Душка.
1: Душечка
0: такая.
1: Наша вот эта коллега из тенниса, да?
0: То есть это был маленький обручок. Обручок.
1: Душок.
0: Обручок.
1: Обручок, да?
0: Обручок.
1: И маленькая спица внутри.
0: Спицы еще не было.
1: А попочка?
0: Попочки тоже не было. Сперва... А, была попочка.
1: Как это, обруч без попочки,
0: да, была, без безусловно, спицы. Безусловно, попочка была. То есть, а спица наросла потом.
1: То есть маленький сопчик такой.
0: Да. А знаете, почему? Почему не было спицы?
1: Знаю.
0: Почему?
1: Потому что ее тогда не было.
0: Нет, спицы не было потому, чтобы можно было выливать и чтобы не проливалось. То есть оттек, ну, то есть, когда через край наполнение происходит, ну, микрочашка. Понимаете, чашка. Пиала, знаете, пиала?
1: Нет.
0: Не знаете. Пиала. Ну, такое животное еще было. Ну, неважно. В общем, перетекало. Попочка омывалась. Я вам объясню. То есть это все в эгоизме спицы. Дело в том, что когда образовался обручок, туда наливали, он переполнялся через край, по обручку текло много, все стекало на попочку. Вот. И когда появилась спица, позже наросла.
1: И поэтому логика, на попочке волошение происходило.
0: Не, логика спицы какова? Вам, гадам, и так много доставалось.
1: Да.
0: Теперь дайте-ка я на себя буду брать, дайте на себя.
1: И произошел отток лучшего наверх.
0: Наверх, правильно? А попочка осталась в дефиците.
1: В грязи во всей.
0: Ну, практически да. Вот, но тем не менее, я хочу сказать, что экономически...
1: А почему попочка не борется за свое вот это вот... как бы за свое она не борется?
0: Она борется, она пытается втянуть через обруч спицу в себя.
1: Ну, не получается же. Почему? Настолько спица сильная.
0: Не потому, потому что вот мы сегодня неспроста с вами проводили пульпацию сопа. Потому что как только образуются в области спицы какие-то пустоты, то это тревожный симптом. Значит, сейчас произойдет...
1: Обруч сразу начинает выделение делать наверх.
0: Почему наверх?
1: Ну, потому что образуются пустоты.
0: Нет, раз образуются пустоты, то чем это грозит? Продавливанием спицы в область попочки.
1: Да, затягиванием попочкой спицы.
0: То есть поддон, да, совершенно верно. Попочка может только при том условии сосать спицу, если вот в обруче образуется пустое пространство.
1: Но оно фактически не может образоваться, потому что
0: вот
1: происходит...
0: Пульпация, вы же только что сказали, что все должно меняться само. То есть мы можем потерять много сопов, если бросить это на самотек. То есть сопы нужно постоянно прощупывать и простукивать.
1: Нам сопы нельзя терять.
0: Сопы нельзя терять.
1: Нам они как воздух необходимы.
0: Безусловно, безусловно. Поэтому что нам нужно делать? Опять же, мы сделали
1: пульпацию. Надо только создавать их, а не рушить.
0: Правильно, если мы простучали соп...
1: Соответственно, обручу надо всегда помогать заполнять свои пустоты.
0: А как
1: за счет
0: это сделать?
1: Спицы.
0: Его нужно разбодяжить.
1: Не, ну спицу не надо забывать. Если пустоты образуются в спице,
0: вот
1: то сложнее переправить все это накопившееся в обруче в спицу.
0: Не, ну с другой стороны, ведь если образуется пустота в спице, то
1: они
0: можем...
1: образуются и в обруче.
0: Ну, не сразу, но мы можем
1: успеть. И тогда из попочки начинает забирать.
0: Наверх уходит.
1: Да, обруч начинает вытягивать из попочки.
0: А получается тогда выброс, массивный выброс вот внутрисоповой жидкости наружу, через спицу. Но дело в том, что если успеть снести спицу и попытаться залить внешне что-то, то есть вернуть соп в изначальное положение, в положение сопчика. То есть какой соп не мечтает стать сопчиком? Вот. И в тот момент, когда спица опустела целиком, мы не рискуем, можем, ну, это нужно уловить момент, опять же, посредством пульпации. Проведя небольшую пульпацию, мы можем понять, что вот типа сейчас еще снизу из попочки ничего туда к обручу не идет. То есть там где-то, ну, приблизительно какое-то расстояние, там несколько миль, предположим, они пустые, да? То есть чтобы не было наружного выброса. Потому что если дойдет уже при пульпации вот спица пустая, а обруч полный и попочка полная, тут нельзя. То есть нужно либо ждать, пока вот это до конца высохнет, все, вот, либо пока заполнится снова, то есть стабилизируется внутрисоповое давление. Если там мили две есть запаса у нас, то мы можем смело спицу убрать.
1: Вообще нам надо больше внутрисоповых стабилизаторов закупать. Иначе у нас будет конкретная проблема с заполнением пустот.
0: Ну, инвесторы требуют за это как-то и место, и водрузить флажок на спицу.
1: Но с этим сложнее. Надо им сначала объяснить, что нам нужно больше инвестиций, а потом уже будут все флажки и транспаранты.
0: Нам нужно больше инвестиций. Нам нужно больше инвестиций.
1: Потом расставим мы флажки.

0: и госпожа Сусейтена Вейн Фермон Диму, штатный переводчик представительства Туниса в Москве, для наших тунисских друзей переведется. И сейчас вот наш, ну, смысл, общий смысл, заложенный в нашем споре.
1: Весь этот соповый спор.
0: Да.
2: Il disait, j'aime mille fois, sincèrement à son soap, S-O-P.
0: Секундочку, прошу прощения, показывают наши телевизионные друзья, просто все же отписывается, что заканчивается кассета. Сейчас, если вам не сложно, дело в том, что заказали, они тоже, чтобы им послали. Вот, а если мы пошлем с обрывом, то они же будут смотреть потом, ничего не будет, все же документационно сейчас. Вот вроде пошло. Извините, пожалуйста, госпожа Сусьетен Вень Фермон Деду. Если вам не сложно, да, пожалуйста, сначала перевод для, ну, видите, телевидение это.
2: Репетон. Il disait, je t'aime mille fois plus sincèrement à son soap, S-O-P. On a dit que c'est un objet extraordinaire, inconnu pour presque pour tout le monde. Et qu'on a dit que c'est un soap pouvait être parallèle, horizontal. Et ces meubles faussement anglais louaient au moins et vide 22 heures sur 24. Lui était plus millier que sa propre maison. Et on a dit que le ciel peint sur une toile à travers la fausse fenêtre. Runway, hideaway into the eye on the hurricane. Find your way to save grace inside the eye of the hurricane. Et on a introduit une chanson française, peut-être. My cookies died, my cookies died. He can never cry, cocody, cocoda. He can never cry, cocody, cocoda.
0: Спасибо госпоже Фермон Деду. Но мы продолжаем. Сейчас я думаю, что все-таки необходимо для визуализации образа представить себе. Вы же начали ваш разговор с того, вот отсюда он начинается. Там нет ничего.
1: Да, начало это всегда пустота.
0: Затем через 2 мили появляются рачки и
1: рыбки.
0: И рыбки. Затем еще через 2 мили сом.
1: Сом, да.
0: А еще через 2 мили.
1: А в попе уже дельфин.
0: Уже дельфин. Так вот, давайте разберемся теперь. У нас получилось 4 стадии, как вы заметили, начало. Угу. Вторая, значит, рачки и рыбки. Третья стадия — появился сон. Четвертая стадия — дельфин.
1: Ну, все правильно, 4-стадное развитие.
0: Да, но на сопе-то у нас 3 составных части: спица, обруч и попочка. Поэтому тут нужно сделать следующий вывод. Либо средняя часть, то есть обруч, вмещает в себя 2 стадии.
1: Дело в том, да, что вот это вот расстояние между обручем и спицей, оно наиболее сложное в развитии. И поэтому там есть еще 1 стадия, ну как бы подстадия, где вот эти вот рачки и рыбки.
0: То есть оранжевый цвет, так называемый, в
1: да-да-да,
0: спектре восприятия.
1: В интерпретации, да, это оранжевый, да, цвет.
0: Так-так-так. И они сидят по берегам.
1: Да, они сидят и накапливают знания из молекул водных.
0: Так, а вот кто больше накопит знаний? Те, кто сидят на спице, в оранжевом...
1: У кого ладони больше.
0: Так-так-так-так.
1: Потому что они могут делать больший объем воды, обрабатывать ладонями.
0: Простите, но...
1: Почему люди руки моют?
0: Так-так-так.
1: Почему? Вот когда они задумывались над этим?
0: Чтобы снять с себя статическое электричество.
1: Нет, все неправильно. Они из воды так знания забирают. Потому что именно поры на ладонях, они имеют такое качество всасывать воду.
0: Нет, а если что, все же, остальные... что же забирать тем, кто вот у истока вот сидит? Там же не рачков,
1: потеют рыбок. Ладони.
0: У меня нет.
1: Вот, и у меня нет. И даже у нашей переводчицы тоже не потеют ладони. А почему? Mm-hmm. Потому что поры всасывают. Если поры на всех остальных телах, особенно в подмышечных местах, они выталкивают воду, то эти вталкивают себя в воду.
0: А, кстати, скажите, а не проще ли бы было вот эти поры объединить в одну большую дырку в каком-нибудь месте организма?
1: Это через Армагеддон.
0: Через которую, как из водосточной трубы, бы стекало все.
1: Это Армагеддон.
0: Лишь... Понятно, хорошо. Так вот, те, которые, значит, сидят наверху истока, у них нет ничего.
1: Да, они нищие.
0: Да, те, которые есть, в попочку, у них есть дельфин. То есть...
1: Инвесторы, они сидят на обруче.
0: Ага, так вот смотрите, получается, те, кто сидит на попочке, спицы... они богаче тех, кто в спице.
1: Где сидят первые?
0: В которой одни на спице, у них не, а другие в попочке, на попочке, в поддоне. Вот те, которые в поддоне, я перечисляю, у них есть рыбки, рачки, сом и дельфин.
1: Нет, сама там уже нет. Сом остался на обруче.
0: Нет,
1: там нет.
0: А дельфин есть.
1: А дельфин есть.
0: А рыбки и рачки?
1: Тоже есть.
0: Тоже есть. Да. А у тех, кто на спице, ничего нет?
1: Ничего нет.
0: Ничего нет. А вы только...
1: Есть.
0: Что?
1: У них... Детеныши лягушат, как называются?
0: Головастик.
1: Вот, они там и есть, точно.
0: А есть ли детеныши головастика у тех, кто в поддоне?
1: Нет.
0: Нету, хорошо.
1: Потому что там дельфиненыши могут только быть.
0: Угу. То есть, но тем не менее, давайте посчитаем. Значит, у тех, кто на спице, есть головастики, одна да. единица. У тех, кто на обруче, есть рачки, рыбки, сом. А головастики?
1: Есть.
0: 4 единицы.
1: Да.
0: А те, кто в поддоне, у них рачки, рыбки, дельфин и головастики.
1: Нет.
0: А что?
1: Нет, ничего больше. Все.
0: 3.
1: 3.
0: Значит, получается 1 единица, 4 единицы. Сейчас и мы 3. Запишем модель. 1,
1: упадок сразу прослеживается.
0: 1, 1, 4, 3. Вот такова модель СОПа. 1,
1: а
0: 4.
1: Почему она есть? Вот смотри, а вот давай разберем вот эти три цифры. 1, 4, 3, да?
0: Да, вот я.
1: Вот смотри, да. Как бы из чего состоит СОП? Из трех единиц.
0: Ну, четвертый оранжевый.
1: Нет,
0: нет. Будем считать, что тоже.
1: Состоит он из трех единиц. Это спица,
0: но это конструктивная единица.
1: И попочка,
0: да. Да.
1: Это конструктивная единица. Вот. 1, 4, 3. Что такое 4? Это четыре составляющие единицы.
0: Это как раз может быть четырехмерное пространство, потому что все-таки обруч, он имеет круглость
1: нет,
0: какую-то.
1: Нет, у нас кругомерное пространство, у нас не может в этом отношении быть никаких цифр, потому что этот круг, он просто заполнен цифрами.
0: Нет, а может быть тут как раз, если мы рассмотрим 1, 4, 3 как модель, значит, спица, обруч и, соответственно, попочка, то мы каким-то образом сможем представить себе, ну, по объему, геометрическую форму СОПа более-менее.
1: А почему нет правильной цифровой последовательности? Вот это вот непонятно.
0: Двушки нет, может быть, двушка
1: нет,
0: в оранжевом сидит
1: двушки.
0: У нас?
1: Почему не идет 1, 3, 4, а вот именно 1, 4, 3?
0: Вот...
1: А это объясняет то, что вот именно в обруче сосредоточены все знания.
0: Так послушай, а с другой стороны давай разберемся по порядку. Конус как построен? Вот если бы это был конус, если бы СОП был...
1: Смотря виде... какой, верхообразный или нижнеобразный?
0: Верхообразный,
1: конус.
0: Верхообразный. Он был бы 1, 3, 4. А все шалашики египтян, они построены, в общем-то, именно так. 1, 3, 4. В них мясо не тухнет, если по 200%, то есть они мудрые. Значит,
1: ну, вот
0: получается...
1: это в холодильнике получается.
0: Да, так, так СОП-то у нас получается бы грешный.
1: Какой?
0: То есть, ну, получается, что СОП у нас не совершенная модель.
1: Нет, конечно.
0: Хорошо.
1: У нас общество тоже не совершенно.
0: А если сделать пульпацию пирамиды?
1: Ну,
0: шалашек.
1: Надо ехать в Египет.
0: Нет, ну тем не менее.
1: А
0: да.
1: Там сейчас разборки такие, я что-то разборки, даже не хочу.
0: Да. Да, но тем не менее.
1: А если мы не едем в Египет, так пусть к нам пирамиды туда приедут.
0: Или может, в крайнем случае очень? Пусть сами сделают пульпацию и пришлют анализ.
1: Ну, я боюсь, там очень слабые специалисты.
0: Ну хорошо, давай просто смоделируем эту модель. То есть... СОП у нас образовался из пропорций 1, 4, 3. Да. Плюс дополнительное звено, это значит между спицей и обручем оранжевое, так? Оранжевое есть у нас оранжевое?
1: Оранжевое есть, да.
0: Значит, кстати, а вот интересно.
1: Спицей и обручем.
0: Мы давай рассчитаем число оранжевых. Значит, еще по порядку. В спице головастики.
1: Да.
0: В обруче рыбки, рачки.
1: Нет, сначала рачки.
0: Рачки.
1: Рыбки.
0: Рыбки.
1: И сом.
0: Сом и
1: головастики.
0: Четыре.
1: Да. И сом и головастики.
0: В поддоне рыбки, рачки, дельфин.
1: Нет, рачки.
0: Рыбки.
1: Рыбки. Дельфин.
0: РРД уже. То есть, значит, тут мы пишем РРД, тут пишем Г, тут пишем рачки, рыбки, головастики, рачки, рыбки, сом.
1: Не-не-не, вот... рачки, рыбки, сом, головастики.
0: А, понятно. То есть, получается, РРСГ, РРА и Г.
1: Головастики находятся под сомом, потому что, чтобы они не смешивались со спецовыми головастиками. Иначе произойдет Армагеддон.
0: Армагеддон. Так, а вот посмотри, у нас остается оранжевый. Что у нас в оранжевом? То есть оранжевое, оно может у нас гулять относительно обруча вверх или вниз? Или...
1: Да, оно гуляет. Оно не может, оно именно гуляет. Потому что постоянно... количество головастиков вверху и внизу, оно всегда мне, кстати, влияет вот на приближенность оранжевого.
0: Нет, ты тут совершенно не прав. Мне кажется, что это не влияет на, вот, на продвижение оранжевого туда-сюда, не влияет численность
1: популяции.
0: Оно не то,
1: популяции, что движется, но... оно колеблется.
0: Да, но не влияет численность популяции, а влияет наличие самой популяции. То есть, скажем, если головастички исчезают на какой-то момент, то...
1: Нет, вот они тут... не исчезают, не могут просто исчезнуть. Какой-то момент, иначе ну, будет хорошо. Падение цивилизации. Это то же самое, почему, что вынуть комаров. Вынуть комаров,
0: если... А в поддоне они исчезли?
1: Их не было там никогда.
0: Не было? А, хорошо. А в оранжевом они были?
1: И в оранжевом их нет.
0: А если у нас оранжевое гуляет, значит, оно через обруч
1: нет,
0: проходит?
1: Не проходит. Оно болтается между спицей и обручем.
0: А в поддон к попочке оно, хочешь сказать, не перемещается.
1: Не может оно просто.
0: Почему оно не может
1: перемещаться? Потому что оранжевое — это светлое, а в попочке у нас грязь.
0: Ага. Так.

0: РРД.
1: Почему? Прошу прощения, РРД, да. Четырем соответствует РРСТ. Так,
0: СГ.
1: РРСГ, прошу прощения, СГ. Значит, первым соответствует просто Г. Так, соответственно, ОРУ, что у нас соответствует? Если у нас отсутствует Г, получается РРС. РРС?
0: РРС.
1: РРС. Теперь смотри, значит, получается, вот, чем объясняется модель? Представь себе.
0: Значит, зачти модель, вот, которую модель получила, чтобы модель, наши, значит, слушатели представили ее полностью.
1: Значит, сейчас. Модель СОПа, значит, числовая модель СОПа, записывайте все, берите ручки, записывайте, пишем. Значит, числовая модель СОПа 1, ОР, 4, 3. Еще раз повторяю, 1, О, Р, 4, 3. И модель СОПа, так называемая популяционная модель СОПа. Это Г, РРС, РРСГ, РРД. Еще раз повторяю. Г, РРС, РРСТ, РРД. Какие выводы? Да, вот нужно нашим тунисским друзьям это перевести. Пожалуйста, госпожа Фермон Даду, переведите вот наши выводы нашим тунисским слушателям.
2: On a dit qu'il y a quelques modèles de SOP, un objet inconnu comme SOP. Il y a quelques modèles tels comme ROD, SPO, 1, 2, 3, 4, etc. Mais cette modèle dû selon le rôle de Claire partir à reculons en abandonnant ce dehors minable, c'est d'une voix irréelle et qu'elle s'entendit demander à son partenaire de s'occuper chaque jour à sa place.
1: Donc, я думаю, что вот последнее, вот что касаемо. Ну да ладно, последнее, да. Ну ничего, так вот. Смотрим. А что?
0: Кто-то позвонил в дверь, по-моему.
1: Нет, это по окну скребется человек, который моет стекла. Время уже такое позднее, уже. Так вот, смотрим. Значит, еще раз напоминаю, для тех, кто был невнимательный, не успел взять ручки. Числовая модель СОПа 1, ОР, 4, 3. Популяционная модель СОПа Г, РРС, РРСГ, РРД. Таким образом, если мы поставим СОП по часовой стрелке и вертикально, ну, как он, в общем-то, и находится в пространстве,
0: да,
1: у нас...
0: В естественном состоянии, если бы оставить, да.
1: Да, то есть так, как он и должен находиться, то у нас получится спица Г, РРС, небольшое утолщение, мощнейший РРСГ и затем РРД. Таким образом, можем ли мы сказать, что СОП — это есть кувшин?
0: Ну, кувшином может называться любое.
1: Нет.
0: Даже таз.
1: Почему?
0: Ну как почему? Потому что там можно налить воду.
1: Хорошо, может ли СОП...
0: А это не может называться, потому что мы в СОП не можем налить воды.
1: Я имею в виду форму, я имею в виду, скажем так, философскую форму СОПа.
0: Все равно, хоть философскую, мы не можем туда воды налить. Она обтекает СОП, вода, а не заливается внутрь. Ты нарушаешь всю теорию.
1: А, кстати, кто сказал, что вот мы СОП должны ставить вертикально по часовой стрелке, а не против часовой? Если против часовой поставить, у нас получится 3-4 ОР-1. 3-4 ОР-1.
0: Если мы его поставим против часовой стрелки, да, то ну, попочка окажется наверху,
1: да,
0: а спица что? Внизу.
1: Ну, таким образом мы просто переместим понятие. Мы просто назовем во всех документах попочку спицей, а спицу попочкой.
0: Нет.
1: Главное, да,
0: будет давайте... Армагеддон.
1: Думаешь, а...
0: Переворот нет. Миров, да, это Армагеддон, это точно.
1: Нет, ну хорошо, а обруч? То обруч-то же мы не тронем, а оранжевый нет. А, нет, оранжевый нет, придется переместить.
0: Да, оранжевый будет внизу, это Армагеддон.
1: Ну хорошо, а...
0: То сила есть... зла окажется наверху, а сила добра окажется внизу, это же Армагеддон.
1: Хорошо, а как ты думаешь, вот оранжевое, оно уравновешивает, скажем, первое или обруч? Ну то есть вот смотри, получается, если оранжевый, вот пишем, скажем, мы ставим плюс между единицей и ором, тогда у нас получается чисто математически вот 1 плюс ОР, да, равно 4 равно 3.
0: ОР — это промежуточное буквенное значение.
1: Нет, мне немножко непонятно.
0: Которое уравновешивает, да, расстояние между спицей и обручем.
1: Хорошо, а каково у нас расстояние между обручем и попочкой?

0: тогда.
1: То есть, оно, ведь, это плавающее значение, оно постоянно меняется. Ну, конечно, не масштабах километрах, а в миллиметровых отношениях.
0: Значит, пульпация сопов показывает следующее, что центр тяжести сопа, в случае, если он вдруг там, ну, по какой-то ошибке находился бы в горизонтальном
1: состоянии...
0: У сопа
1: нет центра тяжести, он находится в невесомости, соответственно, он никуда не падает. Ему не нужна просто центр тяжести.
0: Нет, ну, это, скажем так, чисто математическое рассуждение из области, ну, как Чернышевский.
1: Ну, да. Наши рассуждения — это и есть чистая математика.
0: Хорошо, но тем не менее, мы же должны понять внутреннюю структуру сопа, то есть его заполнение. То есть у нас получается дисбаланс полный. Вот, ну, вот так, если посмотреть, то есть наши радиослушатели ничего не поймут. То есть они понимают суть, но они не понимают, каким образом соп сам себя балансирует. То есть сейчас вот у них у всех схема перед лицом, но они видят противоречие.
1: Но мы же расписали схему.
0: Хорошо, тогда соп должен крутиться постоянно.
1: Как? Он летит в безвоздушном пространстве. Да, не хорошо, то, что крутится, он...
0: Как ты думаешь, вот он летит в безвоздушном пространстве, это понятно, да. Но, то есть он обладает собственным протяжением небольшим. Логично? То есть на него налипает.
1: Да,
0: и налипает. Значит, он не должен крутиться мощнейше. Если он будет крутиться, как что твой ветерок, вот, который у тебя в петличку вставлен, вот я дую, вот он крутится, понимаешь? То получается, что брызги, которые вылетают с попочки, будут осаживаться на спицу. То есть
1: нет,
0: он должен стремглав.
1: Уже.
0: Значит, а стремглав?
1: Соповая гравитация, она притягивает, поэтому из попочки ничего не разбрасывается. А именно, нет, что нужно попочке, прилипает к попочке, что нужно спице, прилипает к спице.
0: Нет,
1: а
0: хорошо, обруч, если...
1: это все излучает.
0: Ну, а если произойдет какой-то дисбаланс?
1: Ну, почему должен произойти как вот, ну, хорошо, как, какой, ну, дисбаланс?
0: Ну, хорошо, предположим...
1: Метеорит действительно
0: усохнет
1: есть дисбаланс.
0: Усохнет спица, вот то, о чем мы говорили. То есть две мили останется под обручем, а сверху будет пусто.
1: Не спорь со мной, что именно будет? Метеорит. Если метеорит попадает, допустим, на спицу, он ее утяжеляет. И она, соответственно, идет против часовой стрелки или по часовой стрелке вниз.
0: Что будет в данном случае? Происходит
1: Армагеддон.
0: Нет.
1: Потому что спица окажется внизу, а попочка наверху. Это уже Армагеддон, мы это доказали.
0: А как нам избежать этого?
1: Надо поставить противометеоритный зонд.
0: Нет, неправильно. Нужно поставить грамотные клапаны распределения внутрисоповой жидкости, чтобы в случае, если попадает метеорит или какое-то другое инородное тело в... спицу.
1: Чтобы было резкий,
0: да, моментальное
1: поток.
0: Перераспределение, перераспределение внутрисоповых вод.
1: Да, да, то есть
0: но...
1: надо его ставить.
0: Нет, ну хорошо, но внутрисоповые воды...
1: Опять инвесторов надо вызывать, чтобы выкупить эти клапаны.
0: Инвесторы,
1: победим метеориты. Ура инвесторам!
0: Ну что же, я думаю, что пришло время Фермон Деду, госпожи, перевести нашу теорию нашим тунисским друзьям.
2: Cinq ans plus tôt, il avait aimé pauvre inconnu avant l'écarter de sa vie pour des liaisons plus flatteuses. Lorsqu'il retrouve un Armagédon consacré par Sope comme le meilleur auteur dramatique de sa génération, un Armagédon brillant comédien de boulevard, c'est une fois de plus à son amour romantique et désintéressé, mais avec une nonchalance et une distraction qui désespère son amant. Et on peut poser quelques questions sur le plan, dans le plan, sur le thème de Sope. La pension est-elle contagieuse? La fidélité, la tendresse et le don, ce soir, peuvent-ils fiancre les réticences d'une femme légère et capacieuse? Peuvent-ils accorder deux êtres que tout sépare dans ce monde de trucage et de faux semblants que celui du théâtre de la vie parisienne? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour l'amour de Dieu. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu.
0: Спасибо, госпожа Фермон Деду. Хорошо, а таким образом...
1: Сильвупле.
0: Сильвупле, да. Вот,
1: Силяви.
0: Вот микро...
1: Пардон, мадам.
0: микросопики.
1: Микросопики.
0: Микросопики.
1: Да. А вот вы знаете, что микросопики, они все время вращаются вокруг сопов.
0: Вот это интересно. Вот это. Хорошо, а какой внутренней гравитацией обладают микросопики относительно сопа? Значит, это получается матка. Соп-матка.
1: Да.
0: А где же соп-папка?
1: А соп-папка, он неподалеку играет в шахматы.
0: Нет, это Давайте серьезно, да.
1: Шутка такая. Но как бы сопы, они вездесущие. Вот представьте, безвоздушное космическое пространство, и летят сопы. Так. Их окружают микросопчики. Угу. И вот эта масса движется.
0: Так.
1: Это и есть космос.
0: Угу.
1: Вот если мы посмотрим на небо, мы увидим сопы.
0: Ага, а то есть, а нет, хорошо, я все-таки понимаю, что они вездесущие, но если у сопов есть матки, то должны быть папки. Вот давайте так, микросопчики крутятся вокруг маток или вокруг папок?
1: Вокруг маток.
0: Вокруг, а папки?
1: А папки рядом.
0: Ага, то есть, значит, они, получается, следующая модель. Матка сопа, вокруг
1: да,
0: микросопчики,
1: да, да, да.
0: И рядышком крутится
1: да,
0: вот...
1: и линия.
0: Почему линия?
1: Ну, визуальная линия. Ну, соединяющая отцов
0: нет.
1: и детей.
0: Так по логике да, должно быть по-другому. То есть, если мы исходим из всеобщей таблицы Менделеева, вот, то матка соп, вот представьте себе, матка
1: да.
0: соп окружена вращающимися
1: лучики.
0: Микрособчиками.
1: Да, и к ним идут
0: а вокруг
1: лучики.
0: Должен вертеться папка соп, охраняя
1: да, охраняю,
0: все семейство.
1: Да,
0: это же модель Вселенной. Модель, то есть, ядро
1: да.
0: получается матка. Микросопчики, это как, ну, вот, собственно...
1: Планетки.
0: Планетки. А папа-соп, это, ну, будем считать, ну...
1: Безвоздушное пространство.
0: Да, да.
1: В котором и все это варится.
0: В таком случае, что такое Везувий?
1: А Везувий, это пупок Земли.
0: Нет.
1: Пупок микросопчиков.
0: Еще ближе, ну, еще ближе, ну... Ну ладно, я скажу. Везувий — это повзрослевший соп. Сопчик. Ну, когда сопчик становится взрослым, он
1: да.
0: что делает? Отрывается от матки.
1: Да-да-да.
0: Вырывается из...
1: Общего
0: безвоздушной
1: круга,
0: вот
1: да?
0: этой образованной
1: папкой. И уходит
0: папкой,
1: либо в папку, или в мамку, да?
0: Почему в папку или в мамку?
1: Не, уходит, превращается, я имею
0: ну,
1: в виду.
0: Ну, в дальнейшем он сам отпочковывается. Но он с орбиты, то есть он пробивает орбиту папки и выходит наружу.
1: Да.
0: Происходит извержение сопчика.
1: Поэтому космос бесконечен.
0: Это, во-первых, а потому вулканы тоже существуют. То есть ведь каждый, вот, ну, например, Чили, это тоже, собственно, вулкан.
1: Особенно, когда мы его выдавливаем.
0: Да, а...
1: Происходит
0: сказать,
1: извержение.
0: Что, да,
1: вот
0: что то место, на котором он растет, это орбита, образуемая папкой.
1: Да, да, да, понятно. Как бы он завуалирует вот это все дело.
0: Вот так. Вот так.
1: А эту вуаль надо прорвать, а чтобы ее прорвать, нужна сила.
0: Безусловно.
1: Которая копится в мамке и передается в сопчик.
0: А вот ГМ, в случае, если, например, произойдет Армагеддон мамки, АМ, или
1: да.
0: ГМ, гибель матки.
1: То, соответственно, все...
0: Что будут делать сопчики?
1: Сильные оторвутся, они сильные погибнут.
0: Тоже совершенно неправильно.
1: Все, что я не скажу, все совершенно неправильно.
0: Нет, ну подумай, подумай сам. Вот матка.
1: Так.
0: Вокруг нее вьется огромное количество микросопчиков.
1: Так.
0: С маткой Армагеддон. Центр тяжести нарушен. То есть вот это распределение популяционное Г, РРС, РРСГ, РРД произошло смешение. То есть, скажем, или ОР перешел из области 1.4 в область 4.3. Сместился правее по шкале Рихтера. Вот. То есть что происходит с маткой?
1: Разбалтывается.
0: Логично. Армагеддон?
1: Армагеддон.
0: Место остается пустое.
1: Да.
0: А
1: его
0: сопчики...
1: надо заполнять.
0: Правильно.
1: А
0: чем?
1: Папа приводит другую мамку.
0: Ну что перед этим с сопчиками происходит?
1: Они разбегаются.
0: Неправ ты, неправ. Ну ладно, ответ на этот вопрос вы услышите в следующей передаче. А сейчас я попрошу госпожу Фермон Деду перевести то, что мы сейчас говорили.
2: Son silence intrigué Armagédon. Et on a dit qu'il y a quelques sopes qu'on sope papa et qu'on sope maman. quelques années auparavant, il avait connu ce jeune homme, alors courtier d'assurance chez des amis communs et chez les Sop Papa et Sop Maman. On peut distribuer les rôles dans son famille. Il se savait brun et belle, avec comme celui un air violent et désarmé.
0: Если у вас по ходу нашего сегодняшнего разговора, это была первая часть программы, которую вы будете слушать теперь каждую ночь в субботу на воскресенье. Программа, как напоминаю вам, состоит из 40 частей. Именно 40 недель будет пребывать здесь делегация из Туниса. Если по поводу первой программы у вас существуют какие-то вопросы, направляйте их нам на пейджер 956-32-32, абонент 109-207. 79. А в следующей программе мы обсудим переходную стадию от СОПа к так называемому ПМ. Что такое ПМ, вы узнаете из нашей следующей программы. Спасибо.

0: this overwhelming feeling we have for each other. It's as true for you as it is for me, isn't it?
1: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
2: И в гостях у программы «Монморанси» я еще раз представляю нашего товарища научного, зав. Кафедры ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат Международной премии «Золотой моллюск» профессор Максим Антонович Грифель. И сразу, здравствуйте, Максим.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: И сразу к вам вопрос, ну, поскольку я человек вот как бы в океанологии совершенно малосмыслящий, как и большинство наших радиослушателей, иначе не было бы такого обилия вопросов, пришедших вот на ваше имя сюда, к нам, в нашу программу. Вот вы принесли с собой массу таких мелких ракушек всеразличных и постоянно вот их так как-то перекладываете по пакетикам, разглядываете вот в эту как бы линзу их. Скажите, что, зачем это, как бы вы их постоянно носите с собой, что это дает вам?
3: Да, вы знаете, ведь стрессы, жизнь, стрессы. Ракушка, она же в каждой, в ней весь океан, в ней вся жизнь. И вот разглядывая эти кольца, вот жизненные ее кольца, можно погрузиться в этот безбрежный океан, можно забыть обо всей этой гадости нашей. Очень помогает, очень.
2: То есть это типа как вот у дерева, да?
3: Да, вот большая раковина, приложить к уху, там белый шум. Белый шум, это, знаете, даже когда зубы лечат, белый шум, он снимает зубную боль, страх. Вот,
2: То есть тоже прикладывают?
3: Бурмашинки, да. Нет, там генератор белого шума. А ракушка, натуральная ракушка, она дает чистый белый шум, розовый шум. И стрессы уходят, уходит стресс. Очень рекомендую всем.
2: А скажите, вот действительно, на самом деле, зависит ли силы этого шума или там,
3: вы понимаете,
2: от объема?
3: Дело в том, что там от объема одно, но вот эта вся гадость, которая вокруг, все шумы посторонние, они там складываются, интерференции там, интерференции внутри, но в результате какая интерференция? В результате чудный белый шум. Вот говорят, это шум прибоя, это шум тихой вселенной, чистый. Вот любая гадость, трамвай, там вот соседи, все это вот. А в результате мы получаем вот этот покой. Очень рекомендую. Возьмите раку, купите ракушку любую, вот тихо сядьте на нее, посмотрите, приложите к уху. Это просто, это покой, это покой.
2: А скажите, все-таки вот как бы хотелось продолжить, прежде чем перейдем к основной теме нашей беседы, хотелось бы продолжить вот тему о ракушках. Вот известно, что, скажем, такие ракушки, как крылообразные, я не знаю, как они научно называются, из них достают вот это вот, значит, все дело и едят. Это как бы употребляют в пищу моллюсков. А вот из таких раковин морских, которые вы говорите, вот слушать можно, можно ли улиток есть или там вообще не улитка, что там, кто там вообще живет, как вот оно выглядит. Это просто вопрос, интересующий конкретно Маргариту Тимофеевну Симак, которая прислала нам письмо.
3: Ну, каждый, кто за рапанами нырял, на Черноморском побережье Крыма, рапаны такие раки. Они знают, что там моллюск тоже, И у него такая вот ложная нога, и он такой твердой перегородкой, как в минуту опасности, закрывается. Вот. Его кидают или в кипяток, или в кислоту там. И вот этот моллюск, он весь... Ну, вы знаете, обычно едят других раковин. Я думаю, с голодухи, теперь едят всех. Но, в принципе, есть специальные дорогие раковины съедобные, там, мидии, вот там все. Ну, кто в рестораны ходит, то есть... Я чисто профессиональный, конечно, я не по ресторанам. Но обычно едят не тех.
2: Да, ну, спасибо. И я думаю, что теперь уже нужно перейти к основной теме нашей беседы. А сегодня профессор Максим Антонович Грифель пришел к нам в студию, чтобы рассказать о таком замечательном, поистине замечательном явлении природы, и в частности природы океана. А это ведь своя стихия, водный космос, так его называют, я знаю, ихтиологи, океанологи. О китах, которых принято считать, у кого как, кто считает их млекопитающими, кто считает их птицами, имеется в виду, ну, так и говорят, говорят, большая птица морская, это моряки, когда они вот в поэтическом настроении, так китов, значит, называют. А кто-то считает их рыбами. И, соответственно, Максим Антонович Грифель любезно согласился рассказать нам о том, что связано с китами, о месте китов и продуктов их жизнедеятельности в нашей с вами повсеместной, повседневной жизни, ну и вообще о китах.
3: Ну, вот вы знаете, китобойное дело, оно, конечно, развивается давно, но вот развитие как раз этого промысла, оно привело к тому, что многие киты попали не то что в редкую, в Красную книгу, их просто уже заносить нельзя, потому что взять негде. Вот. И китобойство, оно, конечно, в принципе, регрессивный промысел, потому что на планете китов мало. И наш институт, он по другой причине занялся этим делом. Сейчас же что? Сейчас же дотации все урезаны. Наука в загоне, знаете. А мы решили, ну что, вот океанология, она же не может вот все накопленные, весь этот опыт, наши наработки, чтобы они канули в лето из-за того, что денег нет. И вот, ну как, одни пошли по пути конверсии, конечно. Ну какая конверсия? Мы решили найти сами пути, вот, и обратились к потребителю лицом. Вот, и вот честно скажу, в политику не хотел соваться, но вот то, что Крым стал украинским, сильно нас подкосило. Там было столько разработок уже готовых совершенно. Под Семиизом было, под Горзуфом. Там, например, даже в рамках конверсии, например, были вот обычные черноморские медузы, была такая популяция выведена, которая при попадании с забортной водой в промывочные емкости атомных реакторов, там, лодок, они увеличивали период распада урана втрое, и критическую массу доводили до невозможной. Просто вражеские подводные лодки подплыли к этим портам, они бы встали просто, понимаете? И вдруг все эти наши вот эти плантации, вот эти медузные, все оказались за границей. Ну, просто руки опускаются.
2: Извините, тамошние специалисты, они способны поддерживать
3: же, нет,
2: работу?
3: Там же кабарванец, 1:30, сходите на Киевский вокзал. Кто там может заниматься этой разработкой? Это все впустую. Там выяснили, конечно, что эти медузы при подплывании к пляжу увеличивают потенцию и возбуждение местных женщин. Там. И местный криминальный элемент использует этот высушенный порошок, я не знаю, в каких-то таких целях вульгарных, я не знаю. Это серьезная стратегия исследования. Теперь это не секрет, потому что, ну что, это все опущено под откос. Потому что медузы переродились, они используются не по прямому назначению. Фактически все эти плантации, все эти охорожи, они, ну, разграблены. Вы понимаете, там нищающая нация, абсолютно, там наука в загоне. Вы знаете, там сейчас непросто все. И как, конечно, они наши серьезные вот эти разработки, которые на нашей серьезной экономической базе, они все просто на нет сведены. Обидно. Молодые ребята вот у нас занимались. Там сделали мидии, которые вот при подавании на стол, они пищат трехтональным писком. Понимаете? Люди просто в валютных ресторанах, они балдели. Понимаете? Потому что мидии просто пищат, когда их готовят. Эти пищали буквально вот сладкоголосые мидии были.
2: Это, кстати, важный очень такой аспект в туристическом бизнесе.
3: Кулинарный. Потом там вот велись разработки у нас ракушки, которые предстают не к любому днищу корабля, к любому, а только покрашены шаровой краской. То есть если военный корабль, шаровая краска, они облепляют его брюхо и не дают ему выйти вот на вот это глиссирование. Понимаете, и никакой атаки не получается. Была такая выведена уже ракушка, опять это все в никуда ушло. Приходится, ну, взять на Волге эту ракушку морскую, не вырастешь же здесь, правильно? А засолить московское водохранилище ради того, чтобы такие опыты проводить, ну, никто же это не даст. И вот там был выведен такой морской конек, который усилил кавитацию на подводных крыльях вот ракетоносцев. Тоже, понимаете, ну, о грустном не будем о грустном. И мы решили, ну, зачем? У нас есть штат, у нас есть наработки, есть научные работники. Мы решили, да, найти сами деньги. И занялись сейчас, вы знаете, все-таки журнал «Спрос», «Общество потребителей». И мы решили вот эту океанологию, такую науку, казалось бы, там вот, который весь выход только вот Латимерия. Вот он Латимерия, вот у нас там столько-то миллиардов лет Латимерия. И все удивляются. Ну, мы думали, что океан, он же безбрежен и безграничен и по объему, и по размеру, и по своим вот этим потенциалам и вот возможностям. И мы решили заняться вот со стороны потребителя исследованием потенциальных возможностей океана, о том, как на Западе, всем известно, там специалисты, там наука, общество потребителей развито. И надо выяснить вообще, это, во-первых, там богатейший опыт, вот вообще, там использование этих, потому что там на суше уже все давно использовано. Вы знаете там, что я, вы знаете, может быть, это параллель такая недопустимая. Я, вот, честное слово, я читал в журнале, что ФРГ, вот, даже неприятно говорить, но просто я хочу сказать, насколько это прагматичное, противное общество, все это западное. Там вот одна проститутка в публичном доме, я не помню журнал, но при желании, наверное, можно даже найти. Может быть, «Эхопланеты». А вот проститутка, она не могла ходить. И вы знаете, ее использовали как лежачую проститутку. Вот она уже лежала, принимала лежа, уходили, и она все лежала. То есть вот там вот все это вот прагматизм, вот это вот ужасно. Даже используют то, чтобы вот положить бы и не использовать. Но я не знаю, вот. И вот мы занялись океанскими этими резервами в аспекте обычного рядового потребителя. Вот, и выяснил, что, во-первых, на Западе, ну, конечно, приходится честно сейчас признать, а потом все пишут, что все приходится начинать исследовать с исследования зарубежного опыта, потому что там эти разработки велись намного раньше, потому что вещь актуальная, начинает, это не только морская капуста, это же без, там и в океане вся таблица Менделеева, там кто только не плавает, там, ну, сами знаете, вот. И выяснилось, в первый же буквально год исследований, выяснилось богатейшая такая палитра использования океанских резервов. Вот об одном из них, ну, даже у нас как-то вот такой филиал общества потребителей возник, вот, для исследования прикладных таких вот аспектов океанологии. И одно из направлений я сегодня хотел осветить. Вот. Но я хотел спросить, а вот у вас же немножечко музыкальный канал, да?
2: Да, мы периодически заводим и музыку, собственно, практикуется.
3: А можно личную просьбу сразу?
2: Конечно.
3: Я хотел своей тёще попросить завести какую-нибудь советскую, вот хорошую советскую песню. Можно?
2: С радостью, с радостью. А как зовут тёщу?
3: Валентина Павловна.
2: Для Валентины Павловны от профессора. Кстати, хороший у неё получился. Кто вы ей приходите? Зять, да?
3: Слушай, зять, да, зять.
2: Хороший зять, зятёк, профессор.
3: Который год.
2: Ну что же, песня.

0: Ну а пока мы продолжаем нашу беседу, и вот только что нам позвонил по сотовому телефону товарищ, которого зовут Гоша, фамилия его Базенит, и он спросил такой, может быть, несколько вопрос прямолинейный, и, естественно, это вопрос не специалиста, видно сразу. Известно, что киты сами по себе очень большие по размеру. Вот какое максимальное количество китов могло бы поместиться, это спрашивает Гоша Базенит, скажем, ну, в ледовитый океан. Он пишет просто в океан, но я вот, вот чисто физически, чисто по размеру. Занимался ли кто-либо такими исследованиями?
1: Знаете, есть всякие газеты, разные скандалы, там такие вот, там такую фигню печатают. Конечно, никто такой цифры не считал, я думаю, не будет считать. Ну, калькуляторы сейчас везде продаются, можно сесть и посчитать. Вот синий кит, он до 60 метров бывает длиной, а океан можно и на карте. Вообще, конечно, по таким вещам не звоните, а лучше.
0: А, ну то есть как бы вопрос лишен смысла.
1: Ну, конечно, кто же их столько наложит туда в океан?
0: Ну что же, тогда уже, наверное, непосредственно к теме нашего сегодняшнего разговора. А тема — это продукты моря. То есть я даже не имею в виду там креветок всяких и то, что можно съесть там или пососать. Вот. А я имею в виду промышленные продукты. Мало кто из наших радиослушателей, это я так незаметно подвожу к основной теме нашего разговора, мало кто из наших радиослушателей знает, что входит в состав многочисленных стиральных порошков, отбеливателей, синик и прочих вот этих всех прибамбасов для стирки белья.
1: Да, да, вот очень интересный оказался аспект такой вот жизнедеятельности китов и одновременно деятельности западных концернов, выпускающих всяческую продукцию, стиральные порошки, отбеливатели, вот. Вот кит, он же, в принципе, это же, как вот в сказках, чудо-юдо рыба кит. Конечно, это может быть и чудо-юдо, но ни в коем случае не рыба. Кит — это млекопитающие и живородящие. Даже кто постарше поколением, был такой фильм «День дельфина». Фильм, конечно, безответственная, ненаучная фантастика, но там был зато такой воспроизведен момент, как вот дельфин рождал дельфиненка. Буквально прям показано, вот съемки подводные были произведены, как вот дельфиненок хвостом, причем хвостом вперед, вот вылезает прям это все в бассейне, там снято очень хорошо, западное кино, конечно. Вот, и там живородящий, он выродился живой дельфиненок. И, соответственно, дельфин, как один из подвидов китов, вот, и любой кит, даже синий кит, там кит, зубастые киты, касатки, все, это живородящие киты, то есть это вот нормальные млекопитающие, приспособленные к жизни в воде.
0: А скажите, извините, что я перебиваю, скажите, Максим Антонович, просто бытует среди наших радиослушателей такое мнение, что вот дельфин, раз мы заговорили о дельфинах, что дельфин — это тот же кит, в принципе, ну, то есть
1: тот
0: просто меньше размером.
1: Тот же кит,
0: да.
1: Конечно, тот же кит, а только вообще-то вот дельфины, они, вот знаете, такой вот момент такой, они же не совсем киты, да, они поменьше и послабее, и вот они и не зубастые киты, не касатки, и как вот и у людей бывает маленькие, да, им пришлось, видимо, как-то вот в результате вот этой отбора естественного, им вот пришлось стать умнее. Поэтому дельфин, он один из самых умнейших. То есть, понимаете, он вроде-то из китов. Но кит, он должен быть большой, мощный кит. Или вот кашалот зубастый кит, касатка зубастый кит, агрессивный. А дельфин, он маленький, акула быстрее. И дельфин у него, выжили какие? Не сильнейшие, а умнейшие. Поэтому у дельфина развита система общения, они общаются тут трезвуком. У них там система каких-то даже там, похоже, ценности своей для дельфина такая. Субкультура уже, то есть вот не числом, а умением. То есть дельфин, он стоит. Как-то его одно время даже ставили вот в отдельную такую ступеньку, кто изучает друг друга. Дельфин человек или человек дельфин. Ну, конечно, эти разговоры кончились, это была так псевдосенсация. Но все-таки дельфин — это такая очень отдельная такая вот
0: Ага. А скажите, вот чисто я знаю, ну, как бы где-то читал, не помню, может быть, это и неправильно, и, в общем-то, было написано, может быть, обманули, но, тем не менее, я читал, что во многих институтах их теологии, по крайней мере, раньше занимались, ну, взвешиванием не только там рыб, но и конкретных частей их тушки. Вот, в частности, производилось ли взвешивание, скажем, мозга китов? Потому что бытует, опять же, мнение, что, невзирая на размер, то есть у всех китовок мозг весит совершенно одинаково. Будь то дельфин, будь то кит, там, может, самый большой какой-то, который только существует, все равно мозг одинаковый размер занимает. Не размер, а вес, я имею в виду. Да.
1: Вы знаете, не, вес он разный, конечно. Вот, возвращаясь к... про дельфинов, у них оказался мозг вообще очень похож на мозг человека. Даже такие в журналах картинки приводились: мозг дельфина, мозг человека, и не сразу отличишь. А у всяких там вот кашалотов, у них, конечно, кашалот интересный зверь. У него на лбу у него мощная такая жировая подушка, и он лоб использует в качестве атаки. И, соответственно, ну, при таком образе жизни там особого мозга-то и не надо. Вся агрессия сплошная. Вот. Но, тем не менее, мозг есть, там килограммов много. Но эффективность мозга разных китов, в отличие от дельфина, она, конечно, намного ниже. Там все более-менее пропорционально, но очень неэффективно.
0: А еще сразу просто как бы такая вводная еще небольшая тема, поскольку мы, разговор все-таки у нас будет сегодня о китах. Скорость плавания. Кто? Банальный вопрос, но его задает Антонина Яковлевна Филипп. Кто быстрее плавает, скажем, который из видов китов наиболее скоростной, там, дельфин или кто-то, если их поставить в бассейн на перегонки, хлестнуть, там, он прям должен побежать. Кто быстрее прибежит?
1: Ну, не знаю, каждый ли хлестнуть себя даст. Ну, касатка, скорее всего, приплывет. Касатка. Зубастый хит, касатка. Агрессивные животные, красивые, агрессивные животные.
0: Это вот которые синего цвета, такого, с остальным отливом.
1: С отливом, касатка такая красивая, такая агрессивная. Вот многие лошадей любят, потому что, ну, я думаю, что пузо и тонкие ножки. Что это за красота такая? Ну, грива, хвост развивается, ездит. Вот касатка, смотрите, как идет касатка. Это же совсем другое дело, касатка. Ну, лошадь, ну, я не знаю. Ну, многие не согласятся со мной, я считаю, что... смотреть, как касатка это идет.
0: А вот скажите, кстати, Людмила Амбруазовна Вополь спрашивает нас в своем письме. Оно, кстати, письмо пришло очень давно, еще почти 2 недели назад, и там вопрос, собственно, можно сформулировать так, что существует масса ученых, людей, уважаемых, которые специализируются на разных областях. Ну, скажем, кто-то на птицах, орнитологи, кто-то на конях, это, значит, кинологи, кто-то, значит, на вот свиньях, как у нас была болгарская профессорша, ваш коллега, тоже, ну, я имею в виду профессор, потому что Петкана, она вот свинолог, свиновед известный. Вы вот, соответственно, ихтиолог и планктолог. А скажите, вот отношения между учеными этих степеней, ведь вы так или иначе как-то пересекаетесь, такие же, как вот, скажем, между различными родами войск, то есть есть ли у вас какое-то пренебрежение, скажем, к орнитологам или там к свинологам, и как они относятся к вам?
1: Да ни в коем случае, Жоржа, у нас же, какие войска? Войска, они, в принципе, на одной площади, им тесно, поэтому там... Одна я хозяйка полей, другая какие там, я на полях. Несерьезно сидит. А у нас у каждого своя область, там, у каждого кто-то китами, орнитологи, там, птицами. Ну что, птица села на воду, чайка, что это, сразу кит, что ли, стал? За глупости какие. У каждого хватает своей работы, надо заниматься своим делом. Меньше трепотни, больше делом заниматься. И каждому хватит пока что-то все. Что? Нет, надо наукой заниматься, наукой.
0: Ну что же, и к основной теме перейдем.
1: Да, вот одно из направлений, если не хотелось от общих фраз перейти к конкретике.
0: Ну как, мы, в общем-то, дали неплохую, я считаю, вводную по китам. Потому что, на самом деле, вот опять же, если взять птицу, то птицу наблюдают все за окном, могут там денек понаблюдать за ее повадками, манерами, уже как-то у них мнение сложится. А птица, так как кита, даже в зоопарке нету, собственно. Кстати, могут ли жить киты в неволе?
1: Плохо-плохо они живут в неволе. Они вообще как это... Непредсказуемо могут выбросить это на берег. Я потом коснусь этого вопроса. Ну, тяжело транспортировку. А синий кит, 60 тонн, как его перевезешь? Что, никакой вертолет не поднимет.
0: Катить тоже его сложно. Он будет в грязи весь обволокан.
1: Ну, представьте, вот дельфинов их мокрыми тряпками обкладывают. А кита обложить тряпкой. Ну, не серьезно.
0: Совершенно.
1: Абсолютно. Поэтому... И их не так много, чтобы уж в неволе. Весь мир неволе получается. Но да не об этом. Тут оказалось интересное, вот при исследовании практического применения оказался интересный аспект, что вот оказывается, многие эффективные отбеливающие средства, стиральные пирожки, вот, ой, простите, порошки, они используются при их изготовлении используется семенная жидкость китов. Простонарочье, простите, как вот Ходакову пишет в книжках «Сперма». Вот. И откуда такая вот странная ее функция? Оказалось, что вот китихи в момент, ну, грубо говоря, как это параллель провести, нереста, что же понятно слушателям было.
0: Родов, они... можно сказать, родов.
1: Нет, вот в момент спаривания этих брачных игр,
0: а.
1: Вот они собираются в замкнутые такие лагуны, там вот такие заливы тесные, вот, и начинают выделять такую раздражающую жидкость. Но я здесь настолько сильно, что она действует не только на китов, но и на всяких крупных вот этих моллюсков, что всех, вот кальмары, осьминоги, гигантские кальмары, он уже до 16 метров в длину бывает. Осьминоги, они вот туда все просто вот набиваются, вот от возбуждения выбрасывают эти чернильные вот эти вот дикие струи свои вот эти вот.
0: А, кстати, тут такой момент интересный. То есть они слетаются вот в эти маленькие лагуны, все вот осьминоги и прочие вот эти. Они, кальмары, поскольку их привлекает вот эта семенная жидкость китовой матки, да, как бы, в принципе?
1: Нет, у матки не семенная жидкость. Там просто определенная железа выделяет секрет привлекающий. Ну, как вот всякие...
0: Ну, они вот на это... На это
1: да,
0: вот...
1: и, конечно, они все это просто вот настолько это сильное действие, может быть, там...
0: А то есть у них происходит какое-то полное потеря самоконтроля, раз они начинают применять вот уже какие-то защитные свои действия, поскольку у них, видимо, расслабляются все мышцы внутри.
1: Это, наоборот, это, я думаю, сильнейший стресс такой вот, как это к их вот этой как это, психотипике сложно отнести, конечно, там параллели там все намного проще, но очень это все ударное воздействие такое сильное. Может быть, там же даже какое-то биополе, там это вопрос не исследован пока что. Но все это кончается вот этим извержением этих струй, там все это. И вот наплывшие киты вот для спаривания, они тоже от возбуждения у них начинается выброс этой семенной жидкости, и она обладает сильнейшим отбеливающим свойством. Она вот эти все это, вот чернильные эти струи, все это муть, она все это моментально отбеливается. То есть вода становится прозрачной, и вот эти вот вожделенные китихи, они становятся им доступны. И ради, из-за этого получается возможно вот их спаривание этих китов и потом воспроизводство потомства. И вот...
0: Извините, тут я вот просто несколько подготавливался к встрече с вами, и мне тут наши референты заготовили такие вот как бы, ну, некоторые шпаргалки. Нужно, наверное, сказать, что впервые вот это свойство, ну, то есть ведь не просто так вот неожиданно там узнали, что раз, и производится вот эта полная нейтрализация осьминоговых и кальмарных выделений, правильно? А вот первым это заметил, в принципе, рыбак, которого звали Тимофей Феоктистович Шуруп. По-моему, это он заметил в 1918 году, если у меня правильная тут сводка. Но совершенно не придавал он этому значения, пока не приехала...
1: В общем-то, не придали этому значения. Но потом, когда уже все эти страсти улеглись, оказалось, что ничего в воду рядом не сбрасывалось, еще времени то, Гринписа-то и делать нечего было, соответственно, его и не было на свете. Вот. И такой интересный эффект был замечен его семьей, женой, конечно, домохозяйкой. И так как время такое было, когда все новое так принималось, поднималось, то как-то все это счастливое стечение обстоятельств позволило заняться этой проблемой, Были выделены народные деньги. Вот. Но, как и все вот прочее в нашей стране, то есть Дальше научных разработок дело не пошло. Дело легло в папку. Не из-за чьей-то там какой-то злого умысла, конечно, там не было никакого, ни вредителей не было, как-то там любили назвать, а просто за халатность, Потому что многие, наши разработки, это вот МДП, полевые транзисторы, там радиолампы специально, там, вот что угодно, технологии, качество там, они же у нас все придуманы, но все-таки применяются, понимаете? И здесь было то же самое. То есть вот научная разработка проведена, там защищена диссертация, и все. То есть, и здесь через сколько десятков лет прошло, выясняется, что там это на широкую промышленную основу, маркетинг теперь все это. Конечно, технологические корни скрываются, потому что не каждый отнесется к тому, что вот в его тазике с нижним бельем в автоматической машине семенная жидкость кита. Ну, согласитесь, не каждая хозяйка свое тонкое белье
0: туда вот положит к такой большой рыбе, опять же. Ну, рыбе
1: не
0: это
1: то,
0: я
1: то, что рыбе, но для одной это будет какая-то вот пикантная такая подробность, а другая и откажется, вот.
0: А скажите, пожалуйста, просто в нашей программе очень часто поднимается тема селекции. Вот как, скажем, ну, вы знаете наверняка о существовании микроконей, маленьких домашних лошадок, о существовании там маленьких верблюдиков. Ну, то есть все это уже действительно реально существует, и богатые достаточно люди. А даже и сейчас уже, наверное, по нынешним меркам и при нынешнем развитии этой науки и люди среднего достатка могут себе там позволить завести дома лошадку, например, размером, ну, с карандаш, с видеокассету вот такую, да? Вот, не проводились ли такие эксперименты вот с китами? То есть, потому что я вот сейчас подумал, что было бы очень неплохо, значит, если вывести маленького совершенно кита, ну, размером, например, с пескаря, да? Просто его действительно пускаешь вот вместе с бабой его вот в этот в тазик. Они маленькие там, и вот сразу происходит очистка белья, минуя процесс, о котором мы дальше будем говорить, а это процесс, надо, наверное, сразу сказать, процесс связан с производством вот всех этих химических очистящих средств, так?
1: Понимаете, дело в том, что кит это специфическое животное, у него китенок там 1,5 тонны весит, и многие это, его параметры, они напрямую связаны с процессом его жизнедеятельности. То есть вот фонтан кита, да, вот гидродинамика фонтана, функционирование его внутренних органов, они настолько специфичны, что при уменьшении размеров это станет просто невозможно. То есть вот у кита китовый ус, да, это такая гребенка вместо зубов, через которую просеется планктон. То есть если кита пропорционально уменьшить, то получается, что через эту гребенку молекула не пролезет просто фактически.
0: Да,
1: то
0: да,
1: есть,
0: да.
1: И кит, у него должен быть определенный параметр фонтана, вот этого китового фонтана. То есть определенные вот функционированные печени кита, там печень кита, это целая медиафабрика. Там все очень специфически. Там гидродинамика сосудов. Ведь кит, заметьте, у него же хвост не как у рыбы, да, рыбы вертикально, у него хвост горизонтальный. Там совершенно другие уже законы. Там функционирует. Вот если человека сделать очень большим, он сломается под своим весом.
0: Ага.
1: Если кита сделать очень маленьким, это невозможно. Он
0: может лопнуть.
1: Не станет работать вообще. То есть он не даже китом перестанет, он перестанет быть. Поэтому китенка в ванной завести, конечно,
0: хотелось бы, но невозможно.
1: Но не получится, нет, нет.
0: Ну что же, я предлагаю поднять телефонную трубку, нам дозваниваются радиослушатели. Напоминаю вам, что в гостях у нас зав. Кафедры ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат международной премии «Золотой моллюск» профессор Максим Антонович Грифель. И вопросы, пожалуйста, к нему по существу, поскольку времени у него очень мало, человек научный, весь из себя занятой.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире,
3: алло.
0: Мы вас слушаем. Да-да-да.
3: Алло.
0: Да. Да-да, говорите.
3: Это Эхо Москвы?
0: Да.
3: Александр, я хотел бы вас спросить. У вас, Катя, вот мы сейчас сидим, и вот здесь вот у нас чисто такая дружеская компания собралась. Мы слушаем ваши передачи регулярно.
0: Спасибо.
3: И мы хотели бы узнать, вот сейчас у вас речь о китах идет, насколько я понял, да?
0: Ну, в общем, да, о китах и конкретно об...
3: Кстати, вот наша компания, как раз мы сейчас сидим, пьем пиво, мы бы хотели спросить, вот киты, как сейчас становится известно, они приспосабливаются к условиям, так как сейчас у нас экологическая ситуация, она вообще нарушена.
2: Да, есть.
3: И что было бы, если бы, вот, допустим, разлили в море пиво бы, и тогда бы киты бы выжили или нет? Вот,
2: а, то есть вы имеете в виду, если бы в море разлили пиво, да?
3: Да.
2: Ага. Сейчас хорошо. Спасибо, спасибо за вопрос. Вот Максим Антонович, кстати, вопрос действительно, он, казалось бы, несколько прямолинейный, но, тем не менее, и мне вот интересно узнать, скажем, если действительно в море вылить, ну, нефть, понятно, выльется, там все всплывут, а вот действительно, если вылить достаточно большое количество пива, то есть сделать, скажем, ну, 1:2, 50-50 оставить, вот... То есть, что может случиться в таком случае с китами? Способен ли их иммунитет сработать в данном случае?
1: Понимаете, вот кит, оно существо высокоорганизованное достаточно. У него и мозг развит, как я уже коснулся, и объем достаточен. Вот, вот заметьте, по людям, например, да? Вот после принятия спиртных напитков, казалось бы, человек человеком, да? А как лицо теряет? И кит, как существо млекопитающее, теплокровное, с высокой организацией.
2: И, кстати, у него, говорят, шерстка, это правда небольшая есть?
1: Не, нет там шерстки.
2: Нет? Нет. Прошу прощения.
1: И вы представьте, если вот это существо алкализировать, вот здоровый мужчина, посмотрите, да? Так вот, здоровый мужчина примет алкоголь, примет, ну, лицо человеческое теряет. Я думаю, беда бы началась страшная. Вот, знаете, 60 тонн, да? А через него же он постоянно тут воду процеживает, да?
2: Ну, он воду же, может быть, не глотает в желудок, а через жаберный.
1: Всасывание все происходит, конечно. И вот, вот посмотрите, там у пивнушки, да, вот, подошли мужчины нормальные, отходят уже, нет лица человеческого. И я бы, наверное, киты, они же не приспособлены. Они бы быстро пали жертвой алкоголизации, быстро. Я, вы знаете, стыдно вспомнить, один раз Воробушков накормил хлебушком, пиво намочил, было в институте. Ужас, воробушки покачивались, на ветку попасть не могли. Я думаю, даже думать об этом страшно, что было бы с китами.
2: А скажите, вот вы так сказали...
1: Лодки бы переворачивали бы.
2: Насчет вот потери
1: а
2: лица,
1: а потом,
2: да?
1: Представьте, вот печень 1200, да, кило, а с циррозом такая, что это, она просто кита утопит. Такая печень в два раза больше, а? Там же наливая плавучий, там же все очень тонко. Ему, чтобы вздохнуть, надо кверху приплыть. А здесь печень тянет вниз циррозная. Это кит утонет напрочь. Я уже страшно подумать.
2: А насчет вот потери лица, просто такой вопрос сам по себе сразу напрашивается. Насчет мимики. Существует ли у китов и у китообразных мимика какая-то
1: у
2: морда?
1: У китов, у них очень специфично, у них все в глазу. У них глаз вот... Кстати, западные кинематографисты, они очень это поняли. Там вот есть такой фильм, вот там с китового глаз так раз открылся, и там такая бездна такая, не то что сознание такое, а что-то природное такое. У кита все во взгляде. Вот у них есть различия. Они там, ну, хвостом каждый бьет по-своему, но это, они, каждый кит отличается своим фонтанчиком и глазом. Вот китовый глаз там. Хищный кит, у него хищный взгляд. Планктоновый кит такой вот, синий кит. У него такой задумчивый взгляд, у него глаз. Все.
2: А скажите, пожалуйста, вот, в принципе, ну, известно, что там многие птицы или там собаки, я уже не помню кто, поскольку все в голове не удержишь при большом объеме информации. Вот, ну, короче, какие-то животные, ряд из них видят все в черно-белом свете. Кто-то видит крупно, так, мозаичное зрение, так называемое, это вот у кузнечиков там и у некоторых грудничков, даже человеческих. Вот. А вот у кита какое зрение? Вот если бы, например, нам, ну, я имею в виду не нам с вами, а вот какому-нибудь человеку, добровольцу, вставить вместо его глаз китовые глаза, предположим, да, то как можно описать то, что видит кит?
1: Знаете, вообще китовое зрение, оно сильно схоже на человеческое, но очень четкое. Очень что-то там пучки, вот нервные окончания, количество вот

0: Вот. И поэтому то же самое зрение, но очень четко, очень хорошо все.
1: И связано с нервной, видимо, коркой очень серьезно.
0: Да,
1: точно. Прямой, да, прямой жилкой. Ну что же, еще один телефонный звонок, поскольку мы все делаем в нашей программе по два, в силу того, что вы уже видели наше чудо. Для нас он давно перестал быть чудом нашего сиамского близнеца. Номер нашего телефона.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: И ваши вопросы Максиму Антоновичу Грифелю, пожалуйста, будьте лаконичнее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я сам по специальности ветврач, и, понимаете, с интересом слушаю это все.
1: Угу, спасибо.
3: Вот, и мне кажется, что в наше время, конечно, сейчас совсем это... Время трудное и тяжелое, но конкретно вот посмотришь клипы передачи, допустим, по Greenpeace.
1: Угу.
3: Активные действия ведутся. Ну, действительно, это приятно посмотреть. Что конкретно, допустим, делаем мы? Все, ну, в частности, наша федерация. Какие организации? Или они только, заседают?
1: А, то есть вы имеете в виду, какие вообще конкретные действия по защите от окружающей среды предпринимает вот, наш гость, да?
3: Да-да, ну не только, скажем, окружающей среды, а, ну... а в частности, животных.
1: Угу.
3: Ну, по ну, в частности, по всей экологии, скажем, флора, фауна.
1: Ну, сейчас мы постараемся. Постараемся. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. Ну, такое достаточно, в общем-то, что-то упало. Достаточно, собственно, вопрос серьезный, я считаю, потому что, скажем, мы все видим действительно эти ролики Гринписа, где они осаждают корабли на маленьких утлых лодчоночках, там прыгают туда. Я уж не знаю, насколько это эффективно вообще. Вот. В нашей, конечно, стране, и это тоже надо признать, при нынешних, в общем-то, грудничковых всяческих раскладах, вот, политических, я имею в виду, все меньше и меньше остается времени и места защите зверьков разных и прочих птиц в нашей жизни. Но, тем не менее, вот, скажем так, вот вы, Максим Антонович, лично, вот что вы сделали вообще за весь свой долгий научный путь, а скажем так, спасли ли вы жизнь хотя бы одного вот кита или там птицы, ну, или какого-то другого животного?
0: Вы знаете, вот мы, к сожалению, приходится признать, что в стране делается очень мало для защиты окружающей среды, и, как ни странно, наибольшее, самое большое спасибо, надо сказать, пограничникам, которые разгоняют вражеских
1: китобоев.
0: И китобоев, всяческих браконьеров от наших пределов, чтобы хотя бы таким способом, военным способом, мечом отогнать.
1: Вот недавно, я прошу прощения, что опять же перебиваю, так недавно в газеты опубликовали заметку о том, как какие-то китайские лазутчики перелезали сюда за лягушками, даже там в перестрелке погиб сотрудник погранохраны, они там, в общем, хотели там лягушек добыть, поскольку свои у них вроде бы как закончились.
0: Ну, а вот движение зеленых, оно скорее пока что как-то такое неэффективное у нас, неэффективное. То есть, как и все остальное, лишенное должного финансирования, оно скорее на словах получается. Приходится признать, и, конечно, флора, фауна сильно страдают. Единственная надежда, что все стабилизируется, все нормализуется. Остается надеяться только на это. Мы же пытаемся выработать такие условные рефлексы, как вот бывает прикармливание, то мы делаем, соответственно, припугивание, чтобы при проявлении человеческих особей все более-менее обладающие вот, рефлекторными такими задатками, все просто разбегались, расплывались и прятались. Mm-hmm. Удается в некоторых популяциях на вид человека и его механизма выработать такой условный рефлекс,
1: к спрятыванию.
0: Да, чтобы прятались, потому что надеяться на благоразумие не приходится.
1: А скажите, Максим Антонович, вот как вы считаете, должен ли каждая группа ученых, занимающихся, ну, вот, например, ваш институт, ваша кафедра занимается конкретно вот китами, предположим, да, кто-то, опять же, занимается птицами. Должны ли действительно ученые, вот как сказал нам звонивший товарищ, ветеринарный врач, должны ли ученые собираться, вот ученые разных отраслей собираться вместе и говорить о том, как что-то защищать, или все-таки каждый ученый должен защищать тех

0: в чьей отрасли он работает. То есть, ну, вот, например, вы взяли конкретно и вынесли. Я знаю, вот это вот тоже у меня тут написано, что именно ваш институт вынес в Думу как бы предложение о том, что за убийство какого-то кита, любого без лицензии, уголовное наказание серьезное, вплоть до высшей меры. Вот не знаю, примет ли Дума ваше предложение. Вот. Ну, это как бы вот именно от вас идет, да? Вот. Должно ли быть так? То есть, или все-таки ученые все вместе должны как бы собираться, обсуждать все эти темы?
1: Я думаю, меньше и меньше слов надо. Надо все начинать с себя. Как у врача, не навреди, и здесь тоже не вреди, не вреди. Трепотней, трепотней дела не исправишь. Хаженный на своем месте, он может спокойно, рассудив, зная направление, сделать хорошо. А все эти конгрессы, все мы знаем, чего они стоят, чего они стоят.
0: А не может получиться дисбаланс. Вот я подумал, ну, например, вот у вас будет все удачно, и вы сохраните и увеличите даже популяцию китообразных. Вот, а орнитологи, например, сдадут позиции, какие-то виды птиц, например, просто передохнут, да? И получится, что на земном мире будет много китов, ни одной птицы. То есть это же тоже, если, например, вы будете усердствовать, они будут бездействовать. Ну, или наоборот, понимаешь, куда же там птицы без кита? Это же напрямую связаны.
1: Есть надежда, есть надежда, что если будет много китов, например, есть же птичка, которая зубы крокодилу чистит.
0: Да, да.
1: Значит, может возникнуть популяция птички, которая будет касаткам зубы чистить. То есть здесь симбиоз, симбиоз, он же возможен. Он же это гибкий подход. Сейчас же такая экология тяжелая. И, возможно, всякие мутации очень быстрые. Мутации очень быстрые. Что-то там радиоактивное поле, электромагнитное поле. А если на что-то тащить, это миллион лет раньше надо было. Сейчас какое чудо может вырасти за десятилетие. И если где-то будет перекос в одном месте, будет другой же перекос в другом месте. Этот баланс только нарушен давно. Чтобы там касатки греться на солнцепёхе, да, там рот откроют, им зубы чистят, другая птица там.
0: То есть, в принципе, уже сейчас просто нужно огульно как бы спасать.
1: Браться за что? Вот латимерия жива, а вот морскую корову загубили в прошлом веке, например. Ну, это же ужасно. Милейшее, добрейшее животное, морская корова, нету фактически. То есть, понимаете, взяли бы отдельную особь и ростили где-нибудь.
0: Ну, хотя бы в каких-то таких, в какую-нибудь лагуну.
1: Конечно, конечно. Видите? Поэтому надо браться за все, что можно, только за голову, за голову. И делать.
0: Ну что же,
1: каждый
0: после...
1: может сделать у себя аквариум, что угодно там, и ростить там, что же ему глянулось. Понимаете, надо работать, работать. Взял аквариум, приплес, посадил, расти, сходи на птичий рынок, там все можно купить, и корми его. Нормально. Не все же вот там, я не знаю, сейчас многие субботы сидят, выпивают в обла, там, во, морской житель, морской житель.
0: В обла, да?
1: Не в обла же все кончается, там, с икрой без икры, с головой без икры. Ну, понимаете, там же безбрежный океан, безбрежный. Каждый мог бы помочь.
0: После выпуска новостей мы продолжим беседу с нашим гостем. Его зовут, я имею в виду нашего научного товарища, его зовут Максим Антонович Грифель, профессор Института океана и лагун. Ну, а сейчас через несколько секунд новости. Ну, вот такая, скажем так, несколько гринписовская, я бы рассказал, заставка. И записана она, честно скажу, по просьбе представителей этой организации, которые знают, что наша программа, в общем-то, все больше и больше переходит на тему животного мира, на тему мира растений. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас завкафедра ихтиологии и патологии планктона Института океана и лагун, лауреат международной премии и «Золотой моллюск» профессор Максим Антонович Грифель.
1: Да. Ну, вот, собственно, мы как-то, конечно, защита среды окружающей, животрепещущая тема, каждого интересует, несмотря на всякие трудности наши. Но мы ушли от основной темы сегодняшней беседы – производства порошков и отбеливающих средств. Вот. И оказалось, очень интересная технология получения, казалось бы, как кита упросить... произвести семяизвержение в определенном месте, это же невозможно, там автодоилку никакую не устроить.
0: И в определенное время, что, потому что нужно постоянно сбор делать, получается, для того, чтобы производство порошков не прекращалось.
1: Ну, здесь такой нюанс, что концентрация вот этого ингредиента должна быть очень маленькой, очень высокоэффективной она. Поэтому достаточно сборы нерегулярные, но такие существенные. И одна природная особенность китов сыграла добрую службу людям. Оказалось, что вот возбуждение китов, оно доводит их до, если можно так выразиться, умопомешательства. Вот. И киты для саморазрядки используют такой интересный момент. Они выискивают узкую пещерку подводную, неглубокого залегания. Потому что они же кислорододышащие киты-то.
0: Нет. А они могут этой дыркой в спине дышать? Или это как бы ложное мнение, неправильное? Что они дышат дыркой в спине? Вот.
1: Ну, они всплывают, да, через специальные каналы, захватывают очередную порцию воздуха и погружаются там все это.
0: То есть у них, кстати, сильное погружение, потому что...
1: Такое. Да, вот.
0: Очень большая должна быть сила мышц, чтобы утонуть с объемом воздуха заглотным. Вот, представьте себе.
1: Там специально кит все это вот... Кит очень сбалансированный, не то что устройство, организм. Мы отвлеклись опять. И вот очень интересный момент. Вот именно эти пещерки, если исследовать миграции китов возбужденных, можно выяснить для каждого вот региона свою такую пещерку, которую киты используют, какие-то там семейства китов, для самоудовлетворения. И если там устроить приемный механизм, то буквально за там неделю нереста можно набрать тысячи и тысячи литров семенной жидкости. Вот, кстати, такой момент, как в средствах массовой информации освещается, что там 20 китов выбросились на берег. Казалось бы, массовое безумие, что-то такое, какая-то болезнь. Ничего подобного. Просто если эта пещерка оказывается засыпанной, забитой, если вот привычное место для сбрасывания напряжения оказывается... Ведь у китов, у них же невозможно, да, публичный дом какой-то. Мы же понимаем, что никакого искусственного средства это же не придумаешь. И если вот его вот эта вот спасительная пещерка оказывается каким-то образом недоступна, у него получается сперматоксикоз у кита. И нарушается там центральная нервная деятельность, просто у него безумие наступает, и они выбрасываются на берег. То есть... Вот, ну, казалось бы, такое вот животное огромное, какая страсть может быть. Ну, нет, оказывается, что вот и там эти вот движущие силы, они до безумства доводят.
0: А, извините, пока мы не отошли от этой темы, просто наша постоянная радиослушательница Алена Свиридова в своем письме попросила меня задать вам вопрос. Может быть, он несколько нескромный, но очень интересует нашу радиослушательницу. Вот я даже не знаю, как сформулировать. Ну, скажем так, какое количество в граммах или в килограммах семенной жидкости содержится в китовой особи мужского пола?
1: Ну, она, видимо, неграмотная, медицински неграмотная. Она же не содержится, она же вырабатывается семенными железами. Но вырабатывается она с жуткой скоростью. Вы представьте, это облако даже надо вызвать весь в воде, обладающее там свойствами обесцвечивающими. И там до 250 литров в 10 секунд. Это жуткий выброс происходит. Это феерическое зрелище. Это вот возбужденный кит. Это специфическое выражение китовий глаз. Там вот очень специфические формы бьющего фонтана. То есть там вот что-то дружба народов фонтана в ДНХ. Это все. Что вы там? Безумный фонтан. Это зрелище. Это же те вот китобои, которые видели это, они просто у них просто после этого рука не... Их списывают с кораблей, списывают. У них рука не поднимается на кита. Слушай, как они видят такое, что... Это не агара, только вверх. Вот это все, это, понимаете, возбужденный кит, это хвост, глаз. И вот этот выброс семени, он очень специфического такого розоватого цвета. Вот это просто... Это что-то. Поэтому это десятки, сотни литров, там, в зависимости от особи, конечно, но это грандиозно.
0: А скажите, а технология сбора, вот это, ну, он же это выкидывает, скажем, вот даже если он заплывает в эту узкую щель для, как вы говорите, самоудовлетворения, предположим, он же это выбрасывает в воду, каким образом удается собрать это все хозяйство?
1: Вы меня неправильно поняли, он не заплывает, он же саму узкую пещерку использует. Для самоудовлетворения.
0: То есть как резервуар это получается уже.
1: Ну, как я не знаю, так вот в эфире, как это назвать. Это не то, что резервуар, а как вот это китихозаменитель такой.
0: А там уже, видимо, должен стоять какой-то наземный насос, который...
1: Конечно, там примитивное устройство такое, то есть гидро такой приемник, все это. Но, знаете, концентрация такая высокая, что там попадание какой-то части там, соленой воды, это ничего, оно ни в коем случае не аннулирует эти очень-очень эффективные средства. Если бы хозяйка один раз получила себе вот пузыречек этой жидкости, она бы забыла вообще все эти отбеливатели. То есть, ну, оно, конечно, дорого, дорого все это. То есть это надо... Там, привычная переработка только на берегу. То есть сразу. То есть, потом закатывается в герметичные такие... Вот эти кеги, и отправляются производителям. То есть, конечно, это под охраной, все опечатано, потому что это эксклюзивный такой. Потому что конкурент, не имея исходного, он же никогда не сможет достичь. Там вот показывают потом в рекламе, что вот дочка пролила соус, но день для нее был счастливый, а в корне-то лежит семенная жидкость кита. То есть, если бы не китовья любовь, то соус так остался бы на платье-то, точки-то.
0: А скажите, случаются ли вот вы, как человек опытный в этих вопросах, я знаю, что вы, в принципе, ну, тоже занимались разработкой вот части, по крайней мере, технологии вот производства отбеливающих порошков из семенной жидкости кита, случались ли какие-то крупные хищения на этом пути, поскольку эта масса очень дорогая, вот действительно, и с какой целью? То есть, потому что, по-моему, налево продавать, скажем, полуфабрикат смысл нет, чистую жидкость опасно так же, как и платину. Вот, ну, это же нереально. То есть были ли случаи хищений, куда можно это деть? Вот, ну, вот если, например, вам сейчас поставить банку с китовыми вот этими вот семенными всеми жидкостями, куда бы вы, например, бы с ней пошли, если бы вы были не профессором Максимом Антоновичем Грифелем?
1: Ну, вы знаете, мне трудно себя представить вне своей работы. Я ее очень люблю. Я уже не первый десяток лет в ней. Поэтому сложно. Я даже такие вопросы не могу даже и обдумывать. Вот. Но, конечно, криминальный бизнес присутствует. Это же используют электростимуляторы, электровозбудители. И такой внеплановый выброс семени. Сильно семенные железы Китая истощаются. Потому что, понимаете...
0: Ему тоже нельзя постоянно
1: ну, конечно,
0: работать.
1: Ну,
0: там, перегрузка будет.
1: Как вот в чем...
0: А скажите, а вот такой метод, мне он только что пришел в голову, и, может быть, я как-то даю возможность каким-то пиратам или криминальным структурам, даю возможность в руки, так сказать, на халяву заработать, но, тем не менее, если создать резиновую копию самки кита, и кит бы, соответственно, наполнял бы ее вот этой семенной жидкостью, думая, что это вот как бы его дама, сердце, он прям ей... И туда, и прямо и не надо собирать, значит, насосы не надо, только вылавливай этот надувной резервуар, сливай и снова запускай.
1: Знаете, а кит, он очень своевольный кит, и вот от всяких таких вот... Чего они гибнут? Они вот навязаны, это же дитя природы, огромное, но дитя природы, и никаких навязанных этих удовольствий, там вот молодежь выбирает пепси, да, там, ну, стоит на кадром углу пепси, мы ее пьем, гадость это. Кит, он же натуральный совершенно такой вот продукт природы. Он эту гадость не примет гадость. Если уж его довела вот беда до этой пещерки, так он ее сам нашел, сам выбрал. Если она закупорилась, все, кит гибнет. А какие куклы? И это ертоман какой, он купит куклу. Но это же деградация, понимаете? Это все продукт цивилизации.
0: То есть уже продукт электричества совершенно не соответствующий
1: вот
0: естеству.
1: Все эти, вот, да. Вот эти гады, которые вот, браконьеры, они же как землеизвержение? Это берут огромные электроды, втыкаются в кита, и там определенными разрядами вызывают землеизвержение. Но это же насилие. Это хуже электрошок. Вот лоботомии бывает, а это электрошок. Понимаете, все неестественно.
0: А скажите такой вопрос тоже.
1: Ну и, кстати, вот все эти искусственные, качество уже не то. Отбеливающие же там, например, вот жалоба на то, что нежное женское шелковое белье из суррогатов разрушается. То есть это же неравноценно все.
0: К нам пришло письмо от семьи Станиславских, от Ивана и от Сары Станиславских, которые спрашивают вас, с какого возраста кит... Да, благодарю, это мне принесли еще пачку писем. С какого возраста и по какой, соответственно, возраст кит считается способным к воспроизводству своего рода? Ну, то есть... половая зрелость его.
1: Знаете, вот акселерация, она не прошла мимо китов. Не прошла. От года 65-го половозрелость китов, она наблюдается буквально с полуторагодовалого возраста. То ли магнитное поле подействовало, то есть сейчас вот эта юношеская гиперсексуальность, она на китов вполне... Это, конечно, соответствует интересам производителей отбеливающих средств. Ну и так как пока не наблюдается никаких негативных проявлений, то это только приветствуется, соответственно. Никто не пытается затормозить сексуальность китов. Вот, поэтому сейчас очень рано. То есть кит буквально...
2: Поставили палочку вертикально перед собой, на вытянутые руки, ноги соединили вместе. Сделали вдох, а на выдохе плавный наклон. Выдох и растянули себя. Вот руки идут вперед, выдох. Опять вдох и на выдохе плавный наклон. Растянули, вот-вот-вот потянулись. Вот, опять межреберные мышцы растягиваем, чтобы включались мышцы межреберные в дыхание. Очень важно это. И еще вдох, ровненько стоим. И плавный выдох. Хорошо.
0: А Саша, сколько стоит билет на презентацию альбома, спрашивает нас Михаил Горбачев. Я вот что хочу сказать, что дело в том, что я не владею действительно такой информацией. Видимо, билет будет стоить столько же, как на все концерты в клубе «Не бей копытом». Единственное, что могу посоветовать, я слышал разговор там, что когда это все предварительно происходит, то что-то там, в общем-то, дешевле. Вот. Но так я не думаю, что это будет дороже, чем обычно. И мы начинаем прослушивание альбома группы S, но, правда, сейчас не нового, а послушаем старенькую композицию, дабы вспомнить, понимаете ли, те времена, когда вот люди носили еще расклешенные штаны.
3: Здесь иностранные дяденьки просят не кидаться бутылками на сцену. Будьте хорошими мальчиками и девочками. Не такими, какой была одна наша печально известная подружка. Ее звали, если мне еще не отшибла память,

0: группы «Эст», старая запись. У нас в гостях Жан Сагадеев и Данила Захаренков. Здравствуйте, уважаемые, я рад видеть вас. Вот вы скажите, вы правда такие румяные или перед входом вот в студию сюда вы натирали друг другу вот этим шерстяным шарфом, который у нас специально повешен для гостей?
1: Нет, я этой как свеклой
2: и морковкой.
0: Ну понятно. Но я думаю, что нужно каким-то образом прокомментировать новый альбом ваш. Поскольку мы сейчас начнем его слушать, то нужно дать какую-то вводную. То есть разослать факс всем, вот, отбить телеграмму и написать какое-нибудь письмо. Вот. Ну, я предлагаю все-таки Жану, как руководителю коллектива, вот все это сейчас произвести прям.
1: Но альбом будет называться «Терапия для души». На обложке будет изображен такой странный треугольник из арабской такой вязи.
2: Из Корана.
1: Из Корана, да, цитата.
2: Которую не могут прочесть даже арабы.
0: И даже... То есть она выдумана, ну, в смысле, ее не существует.
2: Она настоящая, но не все арабы знают, как это читается.
1: В частности, немецкий переводчик с арабского, который заблокировал поставки этого альбома в Россию сейчас на таможне немецкой.
2: Арестован весь тираж альбома в Германии.
1: Поэтому не можем очень долго дождаться. Нас обвиняют в фундаментализме.
0: Я немножко наслышан, кстати, вот об этом человеке. То есть существует легенда о реальном немцы, которые работают на таможне. Вот. И известно, что его заставали в туалете. Вот он, когда снимает эту одежду, да. У него прям там все тело в татуировках фашистской формы.
1: Ну, да, это известный человек.
0: Повязка, ордена фашистские все. И даже когда он снимает парик, там каска.
1: Долгое время он скрывался в Аргентине. И звали его Карлос Мучачус.
0: Кстати, по-моему, он даже снимался в одном из аргентинских фильмов.
1: Сериалов.
0: Про баллон.
1: Ну, это какой-то. Чисто для партии свои деньги, чтобы нарыть. Ну, а до этого он работал в гестапо в Вильнюсе, и звали его...
2: Ну, доктор Мучкевичус.
1: Доктор Мучкевичус,
0: да, но он врач был тогда садист. Маленький еще. То есть он был врач, садист, но мальчик совсем.
1: Да.
0: Вот, сейчас он подрос, работает на таможне. Ну что, прослушаем пьесу, а объявлять как-то вы будете?
1: Первая композиция на альбоме называется «Кайф». По-моему, комментировать здесь нечего.

0: номер нашего пейджера 956-32-32, абонент 109-279. Посредством этого устройства вы можете задавать ваши вопросы нам постоянно, независимо от телефонной линии, а телефон в студии 203-19-22. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы группе «Эст» в лице Жанны Сагадеева и Данилы Захаренкова. Мы слушаем новый альбом группы «Эст», который называется «Терапия для души». Следующая, я так понял, пьеса посвящена вот тем загадочным людям, которые, в общем-то, дирижируют постоянно перед лобовым стеклом.
1: Да.
0: И какие-то загадочные фразы. Вот сегодня мне было сказано дважды, значит, сперва «права», потом «почему грязный номер?». Вот вместо того, чтобы сказать «извините, у вас грязный номер, давайте я помою».
2: Да.
0: Нет, ну, сам должен, по идее, предложить. Вот, они говорят какие-то масса загадочных фраз, машут этой палочкой. И я несколько раз обращался, пожалуйста, не надо выбегать на дорогу, вот свистеть свисток «приветствую меня» и махать палочкой. Я прекрасно вижу. Можете осторожно писать, пострелять в воздух, к примеру.
2: Или отдать честь.
0: Отдать честь, да. Я вполне пойму.
1: Использовать палочку по назначению.
0: Да, тоже. После того, как я проеду. Вот. А так какие-то действия, то есть берегите себя. Ну, на самом деле, что же вы так неосторожно-то выражаете свой восторг? Не могу же я останавливаться около каждого из вас, правильно? Тоже логично. Кстати, как вы сегодня добрались? Я вижу, вот эти снежные бабы, которые вы принесли сюда, уже подтаяли порядком, значит, каким-то образом, наверное, сожаление есть от того, все-таки гигантский труд был произведен по лепке.
1: Ну, поставили здесь зато фигуры изо льда красивые.
2: И надпись «Филлипс».
0: Да, я, кстати, цаплю вот слепил, что левее, эту цаплю я лепил.
1: Да?
0: Между прочим, да, то есть я хотел туда добавить сперва краситель какой-то и сахар или что-то там, перец,
1: чтобы дети лизали.
0: Дети и лоси. Ну вот.
1: Ну да.
0: Вот, но потом
1: это
0: мне...
1: Соль надо, ты что?
0: Да, потом мне был вынесен запрет на это, поскольку сказали, что выстроится просто очередь. Ну, из жаждущих полиза.
1: И некоторые будут подставлять какие-то органы вместо... скульптуры.
0: Ну, это скорее...
1: Маньяки.
0: Маньяки, да. Пьеса?
1: Пьеса следующая должна, по идее, называться «ЗЛО». «За все легавым отомщу».

Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.

0: В гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов и Айрат Дашков, которым мы обязаны приходом сюда Василия. Здравствуй, Василий, рад тебя видеть и рад слышать эту песню по-настоящему, потому что воспоминания о юности, они всегда теплы. Но это, собственно, что-то я не то уже говорю. Ты знаешь, приходит огромное количество писем к нам в студию. Вот, например, пенсионерка Екатерина Геннадьевна Лютая, она вообще занимается тем, что, в общем-то, вышивает хохламские узоры. Вот. И она пишет, что была у меня такая, дескать, идея, Александр, найти себе спокойный уголок, где я бы могла заниматься творчеством, но чтобы рынок сбыта моей продукции, моих хохламских узоров, остался на родине. Я бы, говорит, иногда приезжала, тут как-то продавала бы. Вот. И мне было хорошо. Я с пенсионеркой согласился, потому что такая мечта была и у меня, например, осесть в Праге, заниматься там, ну, на вокзале работать, правильно? Как все русские. Вот. В свободное время записывать что-то и здесь издаваться. Но и я, и Екатерина Лютая, как бы, видимо, только плюсы эти. Казалось, поди плохо. Все условия для того, что вид за окном хороший. Вот. А как сказал Ганс Гильон, то, в общем-то, вид за окном создает и творчество, собственно говоря. Вот. Но мы не знаем сторон отрицательных. А они наверняка есть. Ты, как человек такой опытный в этом смысле, ты уже не первый год живешь вот в другой стране. Вот, что бы ты мог сказать о минусах? Это я так сразу о минусах, потому что эта тема сквозит всюду.
1: Минусы такие, что вокруг люди говорят на другом языке. И я говорю на другом языке в том плане, даже те, которые приехали оттуда из той же страны, они говорят на другом языке, чем говорю я, как говорю я. Допустим, 33, слово будет 33, вот так говорят они. Или там «Гриша! Здравствуй, Гриша!» Ага. То есть, понимаешь, там откуда-то они или с Украины, или с Молдавии. Так? И я считаю, что другой язык — это не мой язык. Вот я говорю, как они говорят, знаешь, с московским акцентом. То есть вот я помню, ездил в поезда здесь, мне сразу: «А, ты москаль». Вот, так, знаешь, да, сразу отличали. Потому что тут есть московский акцент в русском языке.
0: Извини, что перебиваю. В свое время мне довелось побывать в городе Екатеринбурге. И я что-то там говорю им, ну, прогоняю, типа, здравствуйте, друзья. Вот, а смотрю, все прям смеются. Прям. Ну, типа, вот я думаю, что я так там лицо стал вытирать. Думаю, может, опять со мной это произошло. Вот выяснилось, что им действительно наш акцент кажется вот как для нас утрированный какой-то блатной такой полуодесский вот язык. То есть, и я вот просто это сказал, что я подтверждаю целиком наличие московского акцента. Это действительно испытал тоже.
1: Поэтому, живя в Лос-Анджелесе, значит, получается так, что, ну, естественно, американцы говорят на английском языке, и те иммигранты из Советского Союза говорят на других языках, нежели чем я. Потому что, если они говорят с таким диким акцентом, вот для меня, это не мой язык. Потому что для меня критерий такой: могу ли я этих людей использовать в своих записях? Вот, я записываю альбомы, так, и я, к сожалению, не могу, потому что я считаю, что это будет дисгармония.
0: Все вот такие.
1: Если, допустим, стюардесс летних линий, там нужно подпеть, и там буква «Р», я понимаю, все люди, которые букву «Р» не выговаривают, но это будет отход от авторской идеи.
0: Плюс еще любой микрофон как бы эту букву «Р» обычно подчеркивает. Да. То есть и так-то кажется, что...
1: Да. Или там, допустим, есть песни, в которых буква «Г» есть. Если там будет «Г», понимаешь, тоже не подходит. И поэтому мне приходилось приглашать специально для участия в альбомах оригинального участника группы «Центр» Валерия Виноградова, который с честью справлялся вот с этими подпевками вот в этой песне, потому что он говорит с московским акцентом, так же, как и я. И центр группы московская, так? И поэтому я стараюсь вот выдержать этот стиль. И живя там, вот если ты, допустим, устроишься работать на вокзале в Чехословакии, то у тебя возникнет та же ситуация, если ты вот как человек пишущий, насколько я понял, вот, и любишь играть с ансамблем, и любишь, чтобы тебе там с тобой пел кто-то или подпевал, то, уверяю тебя, в Чехословакии там тоже будут такие «Гриша,
0: А вот это как раз и случилось.
1: Александр.
0: Я же почему сказал про вокзал? Там же пошла новая тенденция. То есть как бы друзья поехали, ну, решили почему-то то ли сэкономить, то ли им прикольнее в поезде. Ведь в поезде можно напиться, да, в самолете. Mm-hmm. Как бы вот решили поехать в Прагу вот на электричке. Приехали, а их там встречают такие вот. И говорят, типа, пацаны. Mm-hmm. Так прям, ну, на чистом русском языке, типа, хочешь в Праге спокойно же денег, да, пришли мне. А то я сейчас позвоню и достаю такую вот хреновину, с этого свисток сотовый, mm-hmm. понимаешь? Вот, поэтому как бы я так понял, что в основном все силы сейчас там стекают вообще к вокзалу. Mm-hmm. Вот, насколько, кстати, это уже от меня такой mm-hmm. вопрос, муссируется тема в средствах массовой информации русской мафии. Не мог бы ты вот осветить нам этот вопрос?
1: Я, к сожалению, полный профан в этом деле, потому что, как я понял, русская мафия, если таковая имеется, о чем, соответственно, русские там полностью открещиваются, представители русских районов, но, как я понял, может, она действует в тех же районах. Так? Потому что, как я понял, вот если вьетнамцы, если вьетнамский какой-то квартал, или китайский квартал, или японский, или корейский, то там своя внутренняя вот эта разборка идет внутри друг друга.
0: Ну, общежитие обычно.
1: Я как-то там, открыл, да, на интернете десяток наиболее разыскиваемых ФБР лиц, и там какой-то вьетнамец среди них. Так я, значит, стал... Ну, просто интересно, что этот вьетнамец какой-то, хуэнь-кванг-кванг, такой, понимаешь?
0: Вот, наверное, его звали Нгодинзьен.
1: Совершенно справедливо. Я думаю, это-то как сюда попал? Значит, стал выяснять поподробнее, и оказалось, что он приехал специально из Вьетнама и убил какого-то вьетнамского бизнесмена в Америке, который там уже, значит, бизнес сделал. Да. Вот. И там еще были какие-то случаи, и, как я понял, вот они друг с другом, понимаешь? То есть ты должен быть на той же радиоволне, uh-huh. чтобы как-то, значит, вот даже на уровне мафии, если таковая существует, так? И я живу территориально очень далеко вот от этого так называемого русского квартала Лос-Анджелеса, и поэтому я полный профан. Что там творится?
0: У меня за всю мою жизнь был только... Ну, есть сейчас только один мой товарищ, который мне говорит, мне, типа, в жизни нужно все, кроме наличия соотечественников. Вот так он. Причем он это говорит совершенно искренне. Вот. Но я думаю, он там бы был, в общем-то, счастлив, потому что изолировать себя можно целиком. Но с другой стороны, вот, насколько, опять же, я знаю, есть такое понятие болото, вот эта русская диаспора, о которой такие песни тут поют, что, дескать, не влезть в нее нельзя, потому что останешься в одного, как бы, биться с американским флагом. Вот. А влезть в нее, это значит, ну, тоже беда. Вот и все вот между этими вилами тычутся. Тебе-то как удалось? Это почему? Может, я тоже там лыжи навострю со временем? Я же должен...
1: Прагу, да?
0: Ну, через Прагу, потом туда. Надо же плацдарм там, понимаешь? Там
1: начать все... с Праги, а там будет видно.
0: Конечно.
1: Так, подготовиться. Моя ситуация такова, что я человек довольно-таки замкнутый. И мне достаточно общения с самим собой, в принципе. То есть меня не тянет в ресторан, меня не тянет в Диснейленд. Я, кстати, ни разу в жизни в Диснейленде не был.
0: Правильно.
1: Я там 7 лет прожил, я там ни разу не был. Вот. Я был несколько раз в таком заведении, которое называется Universal Studios. Это такой, типа, выставка достижений кинохозяйства американского. Вот там, голливудского. И, значит, возят экскурсантов на трамвайчиках через всякие исторические места, в которых снимались там фильмы Хичкока. Ну, такого. Сделают всякие такие имитации фильмов, в которых были землетрясения. И так. И я там был, типа, как сопровождающих каких-то знакомых, которые приехали в Лос-Анджелес и говорят, а вот мы хотим посмотреть. И мне, я говорю, я в Диснейленд не пойду. Так? Ну, ладно, сюда я уж пойду, ладно. И то есть я их сажаю на этот, на трамвайчик. Вот они поехали, я, значит, жду. Через 45 минут они приезжают, я их забираю. Вот, и, значит, веду домой. Это единственное, наверное, мое общение вот такое с американской такой вот, ну, культурой, что ли. Вот именно то, что есть настоящая вот эта вот штука, которая распространилась по всему миру.
0: То есть мы называем вот такой стиль отдыха, ну, иногда и стиль мышления, как бы базитизмом. Вот есть такой термин базитизм. Это на Алтае один человек обнаружил селение людей, больных, вот у них у всех это свисал тут зоб здоровый, и были выпученные глаза. Они были все похожи один на одного немерено. И чтобы отличать друг друга, имена себе совешь, там, я там Ген, там, я там Гриш, к примеру. Вот, соответственно, никакие идеи они тоже не могли генерировать. Вот, и довольствовались тем, что им предлагали другие. А поскольку запросы у них невысоки были, то им достаточно было как раз каких там Диснейлендов, этих гамбургеров и так далее. Вот ты сейчас рассказал это все, то есть действительно вот настолько там силен этот базитизм, то есть это действительно так.
1: Я сейчас вот что как-то, значит, попытаюсь раскрыть это пошире. Я считаю такую вещь, вот что касается меня, почему меня не тянет вот вообще никуда. Как говорю, мне достаточно общения с самим собой. Дело в том, что, как я понял, вот я небольшой турист сам по себе. Вот концепция туриста, вот знаешь, в Москве вот пойдешь куда-нибудь на Красную площадь, и там вот люди с фотоаппаратами какие-то ходят.
0: Как правило, японцы. Они любят там...
1: Знаешь, вот эта концепция такого человека с фотоаппаратом и такого, знаешь, с какими-то значками.
0: С туристическим автобусом обязательно, и с флажком впереди, да. Идет тетка такая.
1: Ага. Да. В какой-то панамке с символом города. Так? Вот. У меня совершенно эта такая жажда вот туризма отсутствует. Я прожил в Лос-Анджелесе несколько лет и спрашиваю местных, вот почему все так вот говорят, ах, Калифорния, ах, Южная Калифорния. Это Лос-Анджелес находится в Южной Калифорнии, там такая, типа вот географическая, ну, что ли, такая штука. И они говорят, ну, смотри, вот ты не понимаешь, здесь в одно и то же время ты можешь поехать на виндсерфинг, на океан, покататься на этом вот, на досочке, и если ты не хочешь, значит, там тепло, там пляж, или там искупаться в океане. Если ты не хочешь, ты можешь 40 минут проехать на машине в другую сторону и кататься на горных лыжах, там снег лежит, потому что горки. Так? Значит, моя ситуация. Я в океане купался за 7 лет один раз. В течение первого года, когда ко мне приехали русские знакомые, с которыми я напился, и они поехали на океан. Я, значит, поехал с ними на океан, зашел в воду, вода холодная. Вот, все, значит, с тех пор я в воду больше не заходил. На горных лыжах, это мне даже в бреду не приснится, я их просто, я лыжи вообще ненавижу, как эти две вот эти штуки, которые к ногам привязываются.
0: Отношение к ним у меня тоже сложное немножко.
1: Вот, тем более с каких-то гор, а там же эти лыжи, это же не просто лыжи, это же костюмчик вот этот.
2: Вот красный,
1: эти очки, вот это, значит, вот это лицо. У тебя обязательно должна какая-то девушка с тобой быть также одетая.
0: Да.
1: Ну, чтобы, понимаешь, чтобы так это засветиться.
0: Ритуал целый.
1: Там, наверное, надо $1000 потратить на эту экипировку. Так. И туда, значит, выезжать. Ну, там, понимаешь, то есть, короче, вкусить все. У меня полностью отсутствует вот эта вот тяга к горам. Я вообще горы не люблю. Я родился в равнинной местности, я горы вообще не люблю. То есть, значит, еще альпинист из меня нулевой.
0: Тоже. Кстати, из меня тоже. Я один раз скатился в Алуште с горы. На мне, ну, целая только кепка почему-то осталась.
1: Я, кстати, правда, говоря, совершенно не понимаю людей, которые в горы прут. Вот я слышал, знаешь, на Эвересте еще одна жертва. Чего он туда попер?
0: Как раз я в тот момент над ним пролетал. Это правда. На туристическом базитическом самолетике. Вот. Нет, мы летели очень-очень тихо. Вот, а вообще у них же есть, назад, когда мы летели, с нами летела как раз группа вот этих товарищей, и они очень громко в самолете пели песни. Вот, причем гитару очень не строила, и он с такой бородой сам, очень здоровый, и пел какую-то песню очень задушевно. Вот, но мы ему сказали, ты, дескать, пап, давай дискаунт по шуму немножко. Ну, вот тогда он немножко притих. Вот, вообще, это очень загадочно, действительно, люди.
1: И потом, значит, ну ладно, там бы они сами, ладно, прешь ты в горы, ну ладно, твое личное дело. А значит, там так, штат Колорадо, там вот так называемые Rocky Mountains, так, горы под названием Rocky, так это называется у них. Там, значит, здоровые, особенно в зимнее время, там здоровые снежные эти вершины. И вот все знают, что там бывают эти снежные лавины, как он называется, аваланч, так? Дикие совершенно, которые там сметают все. Так эти же специально лезут туда группами, вот в этот сезон, когда эти оползни, так, их там заваливает, и это все спасатели там бьются за них, потому что они должны их спасать, теперь они туда заперли, так, вот. И, значит, вот, их оттуда оттаскивают, значит, выкапывают из снега, значит, там половина мертвецов, так.
0: Половина вот уже обморожена.
1: Уже все, уже готово, так, значит, да. Он, значит, посетил, значит, эти горы. И половину их, значит, там сами бьются эти спасатели, там вертолеты, какая техника задействована. Это же служба, даже на них те же спасать, он туда залез.
0: Там так. Связь специальная какая-то,
1: всё,
0: мощнейшая.
1: Там
0: еще,
1: какие-то... Да. Ну, что... Я, знаешь, понял, почему они делают. Потому что это бесплатно. Спасание — это бесплатно в Америке. Там за все платить. А вот это дело бесплатно.
0: А интересно, вот здесь так же бесплатно или нет? Вот я не уточнил. Но эти люди очень были страшные с гитарой. Я побоялся это спросить. Наверное, тоже, в принципе. Это же гуманная акция.
1: Вот. И то есть эти, значит, они их там спасают, вынул его из снега тот. Он же ничего не соображает, понимаешь, пробежал.
0: А потом через год опять полезет.
1: Я не удивлюсь.
0: Полезет.
1: Понимаешь?
0: Полезет.
1: Ну, и вот и опять эти спасатели, значит, опять бедные эти ребята.
0: Опять работают.
1: Вот, которые на самом деле, может, кого-то спасти там надо, ну, не знаю, там прошла какая-то катастрофа, там оборвалась, не знаю, машина.
0: Просто люди сами не нарывались, а у них
1: это произошло. Да, ну, получилось, да. Может, там какой-то там дачный поселок, кто-то ехал, было оледенение, машина там, ну, сорвалась там с этого.
0: Или киты выпрыгнули все, вот было один раз, по-моему.
1: Нет, так эти прут там, и все.
0: Ну, знаешь, как сказал в свое время один мой хороший знакомый, говорит, вот знаешь, пожарников, ну, слушай, говорю, пожарники, это они, говорит, прикалываются огонь тушить. А вот они, может, прикалываются вот спасать, а эти в горы лазить, понимаешь?
1: Нет, причем эти люди платят большие деньги, чтобы туда доехать, платят, значит, за гостиницу, там где-то останавливаются
0: за
1: в гостинице.
0: За право восхождения деньги платят. Чуть ли, вот я не буду врать, но сумма какая, чуть ли не 10 тысяч долларов залезть на горку, чтобы вот, типа, чтобы дали лицензию.
1: Правда, да, и там с проводником, а вот где-то без проводника. И вот только он без проводника, там он накрывает сразу же. Так, и вот кайф.
0: Представляешь, как проводнику-то, да, вот? Вот с такими сдаунами.
1: А проводник, он уже привык, он уже знает. Ну, сейчас вот они там отойдут, ну и все. Он уже там знает, что делать. Значит, вызывать надо эту
0: уже
1: спасательную. У него уже налажено, да? Уже, значит, имеет там с собой, что там, как его отмораживать, понимаешь?
0: Слушай, ну вот ты, наверное, на пляже вообще бываешь иногда хотя бы?
1: Нет.
0: Ну вот, а если все-таки тебе приходится бывать на пляже?
1: На пляже, знаешь, как бываю? Сейчас тебе расскажу. Значит, вдоль пляжа там идет так называемый Pacific Coast Highway. Ну, такое Тихоокеанское шоссе. Который идет, значит, начиная вот от Южной Калифорнии до Северной Калифорнии, туда, в сторону Сан-Франциско. И она идет вдоль пляжа. И так что вот я на пляже был, когда мимо проезжаю, смотрю, там сидят.
0: Там прыгают.
1: Да, так что я, в принципе, могу рассказать ситуации на Лос-Анджелесском пляже.
0: Это просто что касается меня, и вот сегодня я нашел единомышленников, мне как-то было в этом стыдно признаться, но я, когда выхожу на пляж, я всегда беру винишко, вот, и прячусь под зонтик сразу. Я вот не вылезаю на солнце, вот, и мне все говорят, ну чего ж ты там на пляже? Вот я под зонтик забьюсь там втихую, в легкую, и мне жило сразу весело. Вот, и вот сегодня я первый раз встретил людей, которые делают так же. Вот, ну что же, пьесу?
1: Давай.
0: Старенькую опять, да?

домой в такси. Моя жена привела любовника. Мне позвонила на работу соседка. Соседка все видела с балкона. Он пришел в бежевой шляпе, принес нарциссы и маленький торт. Они познакомились летом в Анапе.

Она точно знала, что я на дежурстве и вернусь домой только послезавтра. Специально для него сидела в салоне и втихаря закупила шампанского. Он не спеша принимает ванну и вытирается моим полотенцем. Ходит по квартире в моих тапочках, пьет мой ликер и орет.

тебя уже ночь. Им так хорошо, они забыли о времени. Слышны его смех и ее визглявый голос. Кто она такая? Сомнений больше нет. До конца выдавили, осталось недолго. Я прорвусь.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Василий Шумов и Айрат Дашков. Мы разговариваем потихонечку, а вы по телефону 203-19-22 можете так начинать звонить и высказывать ваши соображения, также задавать, конечно же, вопросы Василию Шумову. Вот, ты знаешь, я все-таки думаю, что не все наши соотечественники, которые приезжают туда, они приезжают с какой-то, скажем так, корыстной целью или погыкать, или там как-то еще. Вот. Существует другая категория людей. Мне о ней недавно рассказала одна дама, которая там была. Ее принимали в частном доме, как бы наши бывшие сограждане, которые там уехали год назад. Вот. Но они и тут были наглухо, по ее словам. Вот. А там, значит, такие песни они пели. То есть, значит, она приехала к ним. Открывает, значит, там штора какая-то, там жалюсь, да, там какое-то солнышко, кирпичный дом, и какой-то стоит катер, там, ну, автомобиль. Вот, ей показывают, смотри, как, ну, он так, ну, вид, как вид, дескать. Да ты что, это же так же гениально, как Битлз. Вот такая фраза на полном серьезе пропелась. Следующий момент, который меня насторожил, я тоже хотел узнать твое мнение, это их кино, ведь кино там у них, я так понял, это целый культурный пласт. То есть, где вот они сидят, как она рассказала, едят вот эти попкорны, да, и смеются там очень громоподобно. А когда она им говорит, дескать, ну что ж ты так смеешься? Причем откровенно эти смеются не там, где нужно, а типа у них своя какая-то логика, типа уже запоздало, видит, весь зал так пошел, га-га, там эхо, а они там в ответ, что ж так, дескать, громко, а я так, расслабься, это же Америка, вот такие фразы вот такие люди поют.
1: Насчет кино, дело такое, что мне последнее, значит, попалась на глаза такая вещь. Вот выходил фильм не так давно под названием «Эвита». В главной роли, значит, Мадонна, которая играет вот эту какую-то там историческую аргентинскую героиню. Естественно, никого поприлично не найти не могли. Но не в этом дело. Дело в том, что до выхода этого фильма, я просто как-то случайно, мне журнал попался на эту тему, они уже знали, сколько зрителей пойдет его смотреть. И уже высчитали, уже какой будет доход, и были довольны.
0: Понимаешь? То есть там продано все сразу как-то.
1: Нет, еще фильм не показывался в кинотеатрах. Так? Но они уже все точно посчитали, что придет столько-то зрителей, пока он будет, когда он будет показываться, и они получат столько денег, и они уже были довольны. То есть вот эти зрители, они настолько, как бы сейчас сказать, ну, дисциплинированные и вымуштрованные, что вот эти американские, значит, которые занимаются статистикой, и вот эти киностудии, у них, наверное, целые отделы есть, которые ведут, значит, этот опрос общественного мнения. И так называемое есть понятие «ожидаемая явка» на фильм. «Ожидаемая». Так? Там есть дикие формулы, какие-то дикие, значит, методы, как они это делают, значит, считают. Но интересно то, что до выхода фильма на суд публики, если можно назвать так, судом публики, они уже знают точно, сколько они за это дело продадут билетов, сколько, значит, фильм будет кассовый или не кассовый и так далее. Вот они были довольны насчет этой «Эвиты».
0: Так очень часто, ведь, как бывает, какой-то фильм смотришь, и там вроде в начале сюжет, все идет, все интересно, потом что-то раз, ощущение такое, что режиссеру надоели герои, он начинает тупо их одного за другим либо коцать, либо они умирают, либо просто исчезают. Вот, видимо, тут как раз те расчеты, в какой-то момент фильм уже снимается, они приводят

0: к тому, что денег, дескать, не собрать, и резко, может быть, сокращают бюджет. И ему приходится резко там сюжет кромсать, потому что есть такая вещь, действительно, когда, типа, да надоело уже выдумывать, или там наркотики у него кончились какие-то, он там, да ладно, там, убью
1: это,
0: я главное.
1: Это знаешь, как называется? Это называется потом, когда вот они урежут все, так сократят там на часа на два. Вот. А то, что было изначально, это остается, и потом выпускается на видеокассете директорская версия. Директор, то есть режиссерская версия.
0: Вот так,
1: да. Режиссер и директор у них называется. Режиссерская версия.
0: Типа... А вот что касается конъюнктуры, там вот видео и кинорынка. Вот ты сейчас сюда вернулся, ты когда последний раз приезжал на родину-то?
1: Ну, в марте прошлого года.
0: А, ну, значит, вот таких... перемен, может быть, резких особо не застал. Я имею в виду сейчас взять кино, кинотеатры. Сейчас везде в них мебельные или автосалоны. Больше мебельные. Я не знаю уж, кто эту мебель покупает. Вообще, на что люди живут, для меня загадка. У меня только знакомых человек 12, которые мебелью торгуют. Чем занимаешься мебелью торгуют? Не понимаю я. Это ладно, везде как бы в кинотеатрах, то есть кино как бы оно умерло. Вот. А там, если верить, опять же, это прям, типа, прям культура, буквально культура. Вот. Что, почему их туда тянет-то, если дома купил кассету, воткнул, посмотрел?
1: В Америке люди довольно-таки, ну, следуют традициям. Если в Америке есть какая-то традиция, то она будет надолго. Mm-hmm. Когда, допустим, есть вот традиция такого семейного праздника, который называется Thanksgiving, у нас такого нет, типа день благодарения. Это, то есть, вся родня собирается. Ну, то есть повод собрать все родни. Там это какой-то последний или второй четверг октября, что ли, я уж точно не помню. В общем, где-то осенью. Так? И обязательно должна быть индейка из духовки. Здоровая, причем такая, знаешь, здоровая.
0: А искусственная, потому что ее, ну, кормят всякими, да, там, гормонами.
1: Вот этими, да, здоровая такая. И тыквенный пирог. И тыква такая, знаешь, выставлена где-то в окошко, пустая тыква.
0: Вот со свечками,
1: да. Вот. И... уже знают, что, допустим, вот приближается Thanksgiving, и они уже знают, что в Америке будет продано, там, не знаю, 100 миллионов этих индеек. Потому что все покупают. Все. Так?
0: А ты принимал участие в этом безумии?
1: Я из-за вежливости пару раз ходил, и потом всегда находил какие-то отговорки, типа, у американцев так, я работаю, это все.
0: Святое.
1: Да, я работаю. У них не хватает даже собрания, что это выходной день, там, туда-сюда. Я работаю, я в студии, я работаю, у меня смена. Все, ну, приходилось, потому что... Ну,
0: я может быть, это отношение такое к тебе, как к музыканту, поскольку музыкант, он все-таки везде считается, ну, как бы человек сам себе на уме. Там...
1: Нет, это просто работа. Вот когда ты говоришь, что я работаю, это все. Это типа, знаешь, как в свое время я пошел на партсобрание.
0: То есть, ну,
1: все, понятно. Это уже все, понимаешь, там. Ночевать буду у нее.
0: Ты, дескать, у меня сегодня 8-е, как будто она говорит. У меня сегодня 8-е.
1: Все. Ну, да. Вот. И что касается кино, дело такое. Значит, в последнее время вот был популярен стиль фильма катастроф. Вот ни с того ни с сего вдруг... Раз, вдруг популярный фильм катастроф.
0: То есть, типа, массовые бесы какие-то, что...
1: Да, вот, допустим, был такой фильм, который назывался «Данте Пик». Ну, типа, «Пик Данте». Горы, да, «Пик Данте». И вот, значит, это, из этого пика, значит, он взорвался, вулкан. Так, вот содержание фильма. Люди убегают от этого взорвавшегося вулкана, и там все рушится. Вот содержание фильма.
0: Это такое же с домами что-то было. Тут как-то показывали пару раз,
1: я наблюдал. Я уже не помню. По-моему, это даже был он не первый. Я забыл, какой фильм явился первым фильмом катастроф вот за последние там года два, который создал эту моду. И только, значит, это один фильм катастроф какой-то студии, там, не знаю, или Warner Brothers, или там 20th Century Fox, или Sony, что у нас там, Columbia Pictures, это Sony. Я не знаю, кто сделал первый такой фильм. Но это значит, что все студии, Paramount, все они, сделают по одному, по два фильм-катастроф. И пошло, значит, турбуленс, как самолет падает, просто сюжет фильма пассажиры в падающем самолете.
0: Так? А что же их влечет? Дескать, мол, хорошо, что это не я, потом, и не баба моя, наверное.
1: Потом фильм «Землетрясение в Лос-Анджелесе».
0: Вот этот показывали тут. Так. Показывали.
1: И причем там в них так называемые хорошие актеры. Вот в этом фильме, где вот от вулкана все бегут, так? Там этот Пьер Броснан, который, значит, вот новый Джеймс
0: впереди
1: Бонд.
0: Впереди всех бежал.
1: Ну, новый Джеймс Бонд, он там спасал людей. Спасал людей от этой, от лавы, от пепла, который, значит, их там засыпал. В этом фильме про Лос-Анджелесское землетрясение хороший актер Томми Ли Джонс. Это хороший актер. Он там тоже, значит, типа спасателя-пожарника, когда Лос-Анджелес там трясет. А, помимо того, что там было землетрясение, магма начала литься.
0: Спучить ее.
1: Спучить, так? Да. Вот, и там, значит, весь Лос-Анджелес горит. И вот у каждой тир-студии, киностудии крупной, есть так, по одному, по два таких фильма. В разных версиях. Ну, так называется. Фильм-катастроф. Все.
0: И ходят, да, люди вот смотрят.
1: И вот из-за того, что они настолько там натренированы, так, то есть они пойдут, будут смотреть.
0: А видео? Ну, почему не купить,
1: значит,
0: сейчас это вот
1: видео все-таки? Такие, видео обстоит так, что вот сейчас вышел фильм, вот, допустим, «Данте Пик», с этим, бегущими от этого, от вулкана, а на видеокассету он появится только через 6 месяцев.
0: Хитрые.
1: Так?
0: Они вот пишут там с треножника, как, знаешь, раньше было, пираты
1: на сайте ставят. Нет, ну это нет, это...
0: Это, наверное, которые гыкают вот. И да, сюда отправляют.
1: Да, наверное. Потому что для американцев это... Некоторые вещи, вот, которые у нас распространены в плане такого, знаешь, такого мошенничества, у американцев даже... Они, у них это вне их восприятия. Вот, допустим, сидеть в кино с кинокамерой, снимать, а потом размножить на кассетах. У них это вообще не... Ну, они не знают. Им недоступны такие вещи. Потому что, ну как, ну, билет в кино там стоит сколько там, $7.
0: Много денег.
1: Так. Ну, такая стабильная цена, которую уже... Они уже знают, вот $7 там.
0: А сколько там доход средний, вот, ну, скажем, рабочего фермы? Ну, это я так взял, к примеру. Наверное, рабочая ферма немерено получает деньги.
1: Я живу в городе, так, ну, и так, если ты работаешь, ты неплохо зарабатываешь, если ты не работаешь, где-то что-то, ну, там не очень, ну, скажем, считается так, более-менее ты зарабатываешь $2000 в месяц.
0: Ну, вполне терпимая сумма.
1: Ну, если человек снимает квартиру, допустим, маленькую квартиру в Лос-Анджелесе, так скажем, двухкомнатную по нашим понятиям, или в их понятиям one bedroom, ну, в общем, одна комната, где спать, а другая комната, значит, где сидеть. Ну, в таком среднем районе, не в самом бедном, не в самом богатом, такая она будет стоить $700 в месяц, 700-750.
0: Как бы ты-то на первых порах как обитался?
1: Ну, у меня...
0: Вот как только приехал, тебя, наверное, прибило
1: нет,
0: сразу?
1: Нет, как я там вообще оказался?
0: Вот ты у меня спрашиваешь?
1: Ну, вот. Как я там оказался? Оказался там по семейным причинам. У меня жена американка.
0: А, ну, видишь, тебе проще, у тебя уже плацдарм.
1: То есть я приехал в семью.
0: Ну, пьесу отслушаем.
1: Давай.

0: Положи в стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: У нас в гостях Василий Шумов по телефону 203-19-22. Звоните, задавайте ему вопросы. Но прежде такой, может быть, прозаический вопрос, который мы быстренько так... Там, школьница Василиса 9 спрашивает вот рацион питания русского гражданина на чужбине. То есть вообще гастрольные есть же блюда разные, когда люди ездят на гастроли, да, там, ну, масса. Вот. А вот как бы с чего начал ты? Вот приехал яишенка или что там? Ну, это Василиса.
2: В моем случае все было довольно-таки так просто. Из-за того, что я приехал в семью.
1: А.
2: Так. У моей жены уже была, значит, такая концепция питания. Вот она вегетарианка. И я, значит, решил, раз жена вегетарианка, для упрощения вот этого всего дела, я тоже буду типа вегетарианца. Просто для упрощения, не из-за того, что я там, мне коровку жалко, понимаешь, или там птичку жалко, а из-за того, что просто для упрощения вот этого питания. Потому что я, честно говоря, большого значения вот не придаю. То есть, ну что есть, то и съел. Ну, как человек выросший, понимаешь, в Москве. То есть особыми претензиями в плане кулинарии я там не обладаю. То есть все, что есть, то и съел. Так? Вот из-за того, что жена вегетарианка, я, значит, как-то так стал типа такого полувегетарианца. Полу. Да? Потому что иногда я что-то ел такое, не вегетарианское, скажем, рыбу.
1: А рыбу они едят, вегетарианцы?
2: Я нет, нет, знаю. Нет. Ну, там есть разные градации вегетарианцев, так? То есть моя жена, скажем так, ну, психически нормальный вегетарианец. Потому что он доходит на самом деле до клинических случаев.
1: А она идейно как бы на это пошла или тоже потому что лень просто была?
2: Нет, у нее типа такой, что вот на нее нашло ни с того ни с сего, когда ей там было лет 16 или 17, задолго до того, когда она меня встретила. Так вот на нее нашло что-то, что вот, значит, надо стать вегетарианкой. Так? Ну, по крайней мере, это она так рассказывает. Ну и все, что я отношусь вообще с большим уважением к индивидуальным каким-то проявлениям любой личности. Я сугубо индивидуалист, как в творчестве, так и в жизни. Я считаю, что индивидуальность в первую очередь. И если моя жена, тем более вегетарианка, браво, отлично. То есть я полностью поддерживаю. Так. И, значит, для упрощения я вот питался, что, значит, входит в рацион моей жены. А она там все что угодно. Она ест сыр. Так, то есть она такая, я считаю, вменяемая вегетарианка. Она просто не ест мясо, рыбу и птицу. Вот что называется. Там животная пища.
1: Да.
2: Так? Это. Ну, со временем там у меня получилась такая картина, что я, кстати говоря, в свободное время, вот я в горы не лажу и на серфинг катаюсь, я играю в хоккей, настоящий хоккей.
1: Ходили слухи даже, да, что ты создал там команду и назвал ЦСКА.
2: Да, это значит... ну, сейчас я уже прекратил играть вот с командой ЦСКА, с той местной. Меня пригласили в одну из новых лиг, там, любительских, типа тренером.
1: Ну, то есть, а ты так серьезно, прям вот там в хоккей умеешь, типа, там, рассекать?
2: Я сейчас тебе расскажу, что до того времени, как я увлекся рок-музыкой, ну, это было в раннем возрасте... Я был воспитанником детско-спортивной школы ЦСКА в Москве в хоккей. Так? То есть дело такое. Там готовят профессиональных хоккеистов, в принципе. Ну, в то время так не называлось, но, в принципе, это одна из лучших хоккейных школ, которую ну, только можно найти. Так? Вот. И ну, я там стал играть в хоккей, потому что там есть возможность. Здесь я уже в хоккей давным-давно. Я, наверное, лет 15 на коньках не катался. Так. Но из-за того, что была эта закваска цисковская у меня, все эти вот инстинкты и навыки, приобретенные в юном возрасте, они сохранились. Ну, естественно, уже, естественно, там и запал не тот, и скорость не та, но, по крайней мере, вот общие навыки, они так и сохранились. И для любительских команд, там, когда люди играют после работы, этого было более чем достаточно.
1: А состав-то был из соотечественников бывших?
2: А, нет, нет, нет. И,
1: местные, знаешь, я сказал, да?
2: Да, местечковых, вот. И в Южной Калифорнии, так называемый, хоккей – это растущий спорт, развивающийся спорт. Все равно в Америке хоккей вот так вот в среднем, спорт малоизвестен. То есть он где-то месяц так на 20-м по популярности.
1: Ну, по-моему, даже они вот не участвовали же ни в чемпионатах, ни в каких там.
2: Нет, ну, хоккей — это канадская игра. Сейчас Национальная хоккейная лига, которая, в конце концов, так вот в последнее время получила больше развития в Америке, чем в Канаде. Многие канадские команды переехали в американские города просто из-за того, что зарплата хоккеистов резко возросла. Но это бизнес, капитализм. И маленькие канадские города, типа Виннипега, не могут поддерживать высокооплачиваемых игроков. И они переезжают, скажем, команда из Виннипега теперь переехала в город Феникс в Америку. Так? И в Калифорнии то же самое. Ну, такой популярность хоккея своего рода развивается. И организуются там, из-за того, что есть катки с искусственным льдом, организуются такие любительские лиги. И меня парень, который организовывал одну из таких лиг, пригласил возглавить там команду любительскую. Типа быть играющим тренером.
1: Угу, вот. Почтенная должность.
2: Да, я сказал, хорошо, давай. Я говорю, я был в школе ЦСКА, давай сделаем команду ЦСКА. Он сказал, о, отлично, у них это называется...
1: А он понимает хоть о чем речь, что ЦСКА
2: нет,
1: ну, там...
2: Нет, нет, у них это называется Red Army.
1: А, ну.
2: И в свое время это вот то настоящее ЦСКА, в которой были вот, типа, игроки типа Харламова. Они ездили в Америку и в Канаду в 70-е годы, навели там, значит, такой большой фурор. И с тех пор вот команда Red Army — это типа такой, знаешь, как, ну что ли, хорошая память у вот, американцев, кто интересуется хоккеем, вот о уровне, о классе игры и так далее. А сила того, что вся эта форма изготовляется там, эти майки фирмы CCM, то проблем не было с экипировкой, вот этими майками и этими гетрами. Вот. И несколько сезонов вот я так и играл, как играющий тренер.
1: Выигрывали чаще-то все-таки?
2: Нет, команда была такая, середнячок в моей лиге, потому что у меня были разные игроки, которые встали на коньки нас там несколько лет назад.
1: А вот скажи, вот как бы я так заметил, что тоже это американское веяние, как какой-нибудь спортивный чемпионат, выбегают деваки в юбках, какими-то штуками такими машут, ну, дескать, создают праздник, дескать, мы бабочки от спорта. Вот они тоже бегали там?
2: Нет, тут, наверное, такая была интересная вещь, что вот человек, который, в принципе, без понятия хоккея, так, но он смотрел по телевизору много раз, и там время от времени происходят драки в Национальной хоккейной лиге, которые разрешены по правилам.
1: Говорят, там даже не останавливают, пока кто-нибудь не рухнет, вплоть до того.
2: Нет, в основном это такие, там дерутся одни и те же игроки в каждой команде, по одному, по два таких, называется enforcer, ну, типа такой.
1: То есть специальные как бы люди.
2: Да, которые очень минимальные хоккейные таланты. Так, иногда, да, я так смотрю, как они вообще там играют. Ну, потому что плохо катается человек, да. Вот. Но зато вот он специально для этого, он так, где-то так, так и тяжелый, здоровый. Такие бугаи.
1: Они, наверное, общаются потом между собой, сидят в пивнушке,
2: такой,
1: то есть свой круг.
2: Типичный,
1: такой,
2: типичный представитель такого плана. Парень, который, значит, там бьется все время, вот, дерется, там, лидер по штрафным минутам. А в такой обычной жизни он там... любит детей, какие-то иллюстрации для детских книжек делает.
1: Или, может быть, жена его гоняется до миски плеточкой.
2: Ну, насчет этого это особо так не афишируется. Но вот типичный игрок такой есть, Тодд Юэн. Там, он долгое время играл в команде Mighty Ducks. Это новая команда там в местечке под Лос-Анджелесом, которая называется Анахайм. Кстати говоря, где Диснейленд. Это фирма Дисней организовала хоккейную команду Mighty Ducks. После того, как они сделали фильм фирмы Disney, который назывался Mighty Ducks, про детскую хоккейную команду, они организовали потом настоящую команду НХЛ, и, значит, вот этот игрок, Тодд Юэн, играл долгое время, и он только специально, значит, поэтому бил по мордобою, да. Потом они его продали в Сан-Хосе, там, под Сан-Франциско, значит, это Sharks. Акулы. Так, он там же. И вот у него такая картина на льду. Он только это, только, значит, мордобой. А после он оформляет книжки для детей. Вот эти рисуночки там для, вот, для детского садика. Там, ну, знаешь, там Мишка, Чебурашка. Вот эти все. Вот такого плана. И он сам придумывает эти персонажи. То есть, ну, вообще, он когда смотрит на ребенка, он там плачет. Так? А у него лицо все просто в этом, ну, в этих в синяках все время так. У него,
1: шишки там
2: у него все кулаки стесаны там, потому что они когда дерутся, там они в основном удары идут в шлем.
1: Шлем.
2: То есть там у них своя техника, понимаешь? Они стараются сперва шлем сорвать вот с того, с кем он, а тут с него тоже, потому что они в шлемах играют.
1: Надвигают еще их на
2: да.
1: голову.
2: И, там, в общем, там целая технология, потому что куда только бить можно, только вот в эту, в саму, понимаешь?
1: В репку.
2: В репку, да? В репку, потому что там шлем, И, но все равно они вот это... лупят и пошли.
1: Тебе приходилось биться так вот, бодаться с кем-нибудь?
2: Дело в том, что в любительских лигах это запрещается.
1: А, ну то есть... Потому что... а все-таки иногда душа просит.
2: Нет, правда. Там бывают эти свалки, так. Но там такая картина, что в любительской лиге там таких специальных ребят нет, так, которые поэтому... И мне из-за того, что я хорошо просто стою на коньках, так, меня трудно сбить с ног.
1: А, но ты же еще и тренер играешь.
2: Понимаешь? То есть там такая, я хоть...
1: То есть они не лезут, наверное, просто чувствуют, что, дескать,
2: нет, это ломится. Никому, это никому не надо, потому что там люди собираются после работы поиграть просто в свое удовольствие. Да? Ну, иногда бывает там раскаляться страсти, и иногда бывает там один-два таких игрока, которые, насмотревшись вот таких вот игр...
1: По телевизору посмотрел.
2: Майти Дакс каких-нибудь, да? Ну, приходят. Ну, там сразу большое, большое удаление следует, и его там дисквалифицируют на пару игр. Так? Ну и все. В силу того, что эти лиги платные... То есть сами игроки платят за, ну, за лед, за... там как и небольшие деньги. Ну, он просто, получается, вне команды там на 2-3 недели.
1: И вечером, да. Типа, женет не может сказать, она знает, что его деклассифицировали. Типа, а он куда пойдет? Все,
2: нет, не там, делится. Кстати говоря, в основном там играют холостые ребята, как ни странно. Как ни странно, женатые люди в хоккей не играют.
1: Слушай, а почему нет вот женских команд?
2: Есть.
1: Вот, о, не, есть. Не на траве. Я
2: нет, виду, есть, есть.
1: Прям
2: есть.
1: На коньках,
2: есть.
1: Что ли?
2: Есть, и там, значит, из-за того, что женские хоккейные команды просто по количеству намного меньше там. Их просто женщин меньше играет. Женщины играют с мужиками вот в этих любительских лигах.
1: А нормальные девки красивые хоть или так, ну...
2: Понимаешь, ну, когда ты идешь, ну, когда ты... идешь играть в хоккей и видишь там девушку, понимаешь?
1: Ну, уже вот я говорю,
2: это,
1: опасно.
2: Это уже это как-то ты ее не воспринимаешь, в принципе, как женщину.
1: Ну, ты же не будешь там ее там толкать. Там,
2: а вот иногда трудно разобраться, потому что ты играешь с какой-то другой командой, ты же не знаешь, какие там игроки, а там в этих все в шлемах, так? Вот. И, в принципе, ты там физиономистику не изучаешь, когда ты играешь в хоккей. Кто там? Ты усмотришь другая майка и бьешь туда. Другого цвета, понимаешь?
1: А это как бы смешанная команда даже бывает. У них там, ну, там, то есть, там, скажем, может быть, две девки остальные.
2: Не, ну, там одна максимум. Редко. Так, ну, бывают. И, кстати говоря, некоторые из них неплохо катаются. Там вот одна, я знаю, играет там в другой команде. Она была этим членом национальной сборной американской, женской. Да? Ну, там это любительский там хоккей. Вот. Но они играют вот, для поддержания тонуса в таких любительских лигах. И она неплохо катается, довольно-таки так неплохо. Ну, катается, да. Она не участвует ни в какой там силовой борьбе, естественно. Но, по крайней мере...
1: Могут же шлепнуть об борт ее все равно вот так.
2: Да кого угодно могут шлепнуть.
1: Я, в принципе, да.
2: Кстати тут... говоря, разговор зашел о хоккее после разговора о вегетарианстве. Так вот, мое вегетарианство, знаешь, закончилось на чем? Значит, несколько лет назад я врубился в борт со всей скорости, сам по себе.
1: Просто промахнулся, дескать, чуть-чуть.
2: Не промахнулся, бывает просто там что-то, ну, конек там подвернулся, так. И со всей скорости я врубился в борт левым плечом, так. Ну, игру я доиграл, а плечо, значит, онемело. То есть, ну, вроде как там оно не вылетело вот из ключицы, как там, знаешь, вот, что надо было вставлять его назад. Но я разбил здорово вот эти мягкие ткани. И долгое время это не заживало. Не заживало, наверное, год. Все время вот болит там и болит. Ну так, понимаешь, не сильно, но чувствуется. В конце концов, моя жена нашла какого-то такого натурального доктора, потому что помимо, что она вегетарианка, она еще вот во всех этих натуральных, во всех медицинах вот это... Натуральный доктор – это тот, который, значит, лечит или руками, или натуральными средствами. Там, то есть не химией, вот этой там, препаратами.
1: Ну, без трубочки это не ходит.
2: Да, да, вот. Да. Да. Вот. И когда он со мной побеседовал, он сказал, ну, ты вряд ли скоро вот у тебя это плечо заживет, потому что ты... Он спросил, откуда я, что? Он сказал, что ты вот из северной страны, Россия северная страна, и все твои предки, они ели мясо, не из-за того, что они там не любили животных, а просто, чтобы выжить в эту зиму. Так? И у тебя вся твоя система организована таким образом, что все основано на мясе. У нас же все едят мясо постоянно. Так?
1: Ну, в общем, вот. Да, это
2: и,
1: уже...
2: И все предки. И, как он мне объяснил, до тех пор, пока я не восстановлю свой нормальный рацион, на котором вот я вырос и жил всю свою жизнь, у меня все эти травмы будут залечиваться крайне-крайне редко. Вот, и все. И иначе я послушал его совету. Он мне сказал, ты в таком плохом состоянии, вот чисто твой, вообще весь организм, вот после твоего этого так полувегетарианства, что тебе надо в день там 3-4 антрикота таких больших. что называется, Нью-Йорк стейк, там такие здоровые куски мяса.
1: Вот. Ну, то есть ты сейчас как бы завязался.
2: Я сейчас нормальный, да. То есть нет, и дело в том, что моя жена, для нее это было, типа, знаешь, как оплеухой, потому что вроде бы она хотела мне как лучше.
1: По здоровью, дескать, помочь.
2: Потому что там вегетарианская есть целая система, что, знаешь, там и если ты не ешь мясо, то там не развивается рак прямой кишки, допустим. Потому что рак прямой кишки считается, что это от того, что много мяса ешь и так далее. Но там у вегетарианцев своя есть такая, как теория, объясняющая, как здоровое, это здоровое, да, что там лучше сердце работает, меньше сосуды закупориваются и так далее и тому подобное. Вот. И все, значит, плечо у меня прошло. Само по себе.
1: Правильно, потому что там же еще гормональные эти средства, которые, в общем-то, идут на лечение.
2: Тушки, результат, да, налицо. То есть у меня год не проходило плечо, он мне посоветовал, не прописывая мне никаких таблеток. Просто сказал, вот ты должен вернуться на свой нормальный режим.
1: Не, ну, в принципе, такая, кстати, игра, там, как хоккей, это же калорий много отбирается, боксеры, все, попробуй боксера подержи на вегетарианстве, так и я его побью.
2: Он вот, превратится в буддиста и не сможет человека по лицу, да, ударить.
1: А, кстати, буддисты, они очень ловкие. Они очень высоко прыгают, я наблюдал.
2: Серьезно?
1: Очень, очень ловкие
2: потому
1: люди.
2: Потому что банан, чтобы с дерева достать или чего?
1: Нет, у них как бы вот очень сильные ноги. А вот они ходят же постоянно вокруг ступа и читают мантры. И ноги развиваются
2: такие.
1: Очень, как у страусов.
2: Молодцы.
1: Ну что же, ненадолго прервемся, а затем продолжим общение с Василием Шумовым.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: В гостях у программы Монморанси Василий Шумов и Айрат Дашков. Мы слушаем старые записи группы «Центр». Вернее, не старые, а, как вот ты сказал, специально изготовленные вот в том стиле. На мой взгляд, удалось это.
1: Да, дело в том, что неоднократно ко мне обращались любители музыки с вопросами, а когда вот выйдут на компакт-дисках записи «Центр», старые «Центр». Вот эти песни, которые вот мы сегодня слушали, часть из них, потому что некоторые слушали мы снова в альбома «Смотное пятно неизвестно чего», а вот старые песни начала 80-х годов, которые мы тут играли на концертах. И я искал, где же все эти оригиналы, вот так называемые мастера на этих, на бобинах.
0: На 19-й скорости.
1: На 38-й даже некоторые были. Смотри как.
0: А где же они? Вот,
1: так вот, и, значит, оказалось так, что некоторые есть, некоторых вообще нет. То есть нет, я не знаю, где они.
0: Слушай, а вот меня интересует, как же ты так вот писал, что труд был, и такое вроде небрежное, непростительное отношение к... Ну, можно было сразу изымать прям. И,
1: понимаешь, там... когда это дело писалось в году так 83-84, так, там и в мыслях не было, что это может быть кем-то когда-то выпущено. В каком-то виде, как вот теперь на компакт-дисках, там фирмы грамзаписи есть разные.
0: А ты получал удовольствие, когда это все по новой переделывал?
1: О, огромное, да? Огромное, да. Я как-то, я, как говорится, постарался.
0: Не, ну это
1: постарался. И у меня, значит, что оказалось, живя в Лос-Анджелесе, запись этих песен на кассетах, на компакт-кассетах. Я просил своих знакомых прислать мне из Москвы, у кого в любом качестве копии, мне просто, чтобы так сориентироваться, как там сыграно, и слова, чтобы точно уже так это все снять. Потому что дело в том, что у нас много альбомов, так, и многие песни, я даже их забыл, что-то я их сочинил. Понимаешь? Потому что, как говорят, ну, я же не так называемый нечесовый артист. Узнаешь, есть программка, и поехал по стране. Лет 10 одни и те же песни. Знаешь, в принципе, вот как устроен этот шоу-бизнес. Вот. Я тебе расскажу вот случай из Лос-Анджелеса. У меня одна знакомая певица, студийная в Лос-Анджелесе. Она, значит, помогала Пит Таушенду. Знаешь, Пит Таушенд из группы The Who?
0: Да.
1: Вот, он сейчас живет там, недалеко от Лос-Анджелеса, записывать его новый альбом. И Пит Таушенд, значит, когда он это дело или записывал, или записал, значит, получил приглашение. Есть такая сеть клубов в Америке, называется House of Blues. Ну, что-то типа планеты Голливуд, только сориентированы на вот такую живую музыку, скажем так. И в основном такая музыка, которая традиционная. Ну, скажем там, рок-н-ролл, блюз, ритм-н-блюз. И Пит Таушенд, естественно, как суперзвезда, там желанный гость. Но там ему сказали, вот как ни странно, эти устроители лос-анджелесского этого клуба House of Blues. Значит, давай, делай свой концерт, только 80% старых песен. Ну, The Who. Хитов старых. И 20% новых. Знаешь, он отказался.
0: А потому... грустно, кстати, когда так говорят.
1: Да нет, это вот как устроен этот шоу-бизнес, понимаешь? И поэтому вот в моем случае, из-за того, что я никогда особо нигде не гастролировал, тем более последние 7 лет я, значит, просто отсутствовал здесь физически, многие песни совершенно естественным путем, я их просто забыл, что такие даже существуют.
0: Не, ну, естественно, 7 лет.
1: И вот, кстати говоря... Кто-то мне присылал кассеты, чуть ли не ты мне там где-то собирал. Как я, помнишь, я тебя спрашивал, а есть у тебя-то есть? Ты спрашиваешь, у тебя есть центр? Я говорю, а у тебя есть. Вот. И поэтому какие-то, значит, я собрал все, что мог. Так, я слушаю. Так, понятно, понятно. И как-то начинаю вспоминать, что да, вот это мы записываем.
0: Темп там такой, типа.
1: Нет, нет. Типа, знаешь, вот в принципе, я все помню. Так. Но до тех пор, пока это я не послушал, я это не...
0: Ну, настроение это
1: не было как в активной памяти, так это где-то было там на подкорочке. Вот. И я стал, значит, постепенно так выруливать, как же с ними поступить, потому что на самом деле поступают заявки от слушателей, знаешь, где же старый центр. Вот. А то, что даже осталось на мастерах, выпускать нельзя, потому что, как я это услышал, мне говорят, а ситуация изменилась у нас.
0: Вот так, да?
1: Понимаешь? У нас ситуация изменилась. У тебя тут не было, а у нас ситуация изменилась. Мы теперь движемся.
0: А, в движении.
1: Да, я тут был обвинен молодыми журналистами в том, что, значит, я отстал от жизни и ничего не понимаю.
0: Вот так,
1: что,
0: да? Да,
1: что я типа, как тебе сказать, ну, живу там у себя и живу. А вот тут такие вещи происходят, что Америка давно отстала от всего.
0: Во как.
1: От этого, что здесь происходит, так? Вот и то, что движется куда-то. Все движется, все случается. Так?
0: А вот ты же, когда вот центр начинался, была такая плеяда журналистов, которых сейчас уже часть стала культовыми, да? Вот мне интересно твое мнение. Вот как ты считаешь, насколько изменился сам журнализм здесь? Вот насколько они изменились?
1: Я тебе скажу такую вещь. Значит, у меня есть так называемый свежий взгляд, такие свежие глаза, потому что у меня здесь не было долго, так? Вот. И многие вещи я могу вот как-то так узреть. И, а люди, которые здесь живут, они просто к ним привыкли, как-то их не выделяют, что это, в принципе, какая-то такая интересная какая-то штука.
0: Привыкание шло постепенно.
1: Да, то есть не обращаешь внимания. Вот. И вот что касается журналистов, вот те, которые были в мое время, и сейчас, которые, как ты говоришь, стали культовыми, значит, вот глядя на них, я бы, как бы так сказал, определил такую творческую группу, даже не только журналистов, а, кстати говоря, музыкантов, которые вот были в мое время. Ну, так как неохота говорить, потому что мое время еще вроде не кончилось. Но все равно в то время, кстати, так скажем. «Золотое подполье» есть такая книжка. Назовем это время «Золотым подпольем». И вот глядя на то, что сейчас с ребятами происходит, я вот как создал такую категорию, которую называю «отработанный материал». Понимаешь? Отработанный материал. То есть человек физически еще существует. Он там кушает, там дышит.
0: Но не генерирует.
1: Или он генерирует, но это уже отработанный материал, как калошная фабрика. Вот старый калошу лепит.
0: Иногда делает модификацию остроносой, чтобы в Киргизии лучше брали.
1: Да,
0: там, у них там попсы это лучше,
1: да,
0: за остроносы.
1: Да, вот. Ну, хотя, в принципе, калоши уже просто, они там... Ну,
0: ну как бы да.
1: Как концепция, она уже исчезла. Они там все лепят, эти калоши.
0: И еще с зеленым сукном внутри от бильярдов списанных. Вот эти.
1: Вот. И поэтому сложилась такая вот категория людей. Ну, вот смотри, например, если ты помнишь, вот во времена «Золотого подполья» людей за пьянку, за тунеядство, за какое-то мелкое хулиганство высылали за 101 километр. Помнишь?
0: 5 минут прям, кстати.
1: Да.
0: Не, ну можно было как-то избежать этого.
1: Но... Ну, короче говоря, очень ты быстро мог оказаться, да, за 101 километром, и назад уже трудно было прописаться. И так
0: вот точно.
1: Теперь люди сами туда едут. Типа, вот они отмораживаются здесь. То есть они, понимаешь, они не могут адаптироваться. Ситуация изменилась, понимаешь?
0: В движении же.
1: Движется все. Тут все случается, Америка тоже отстала, так? Вот, и они не набирают вот эти обороты этого движения, и они отмораживаются, то есть в плане того, что вот они начинают ненавидеть ларьки, скажем, людей с пейджерами.
0: А, вот такие
1: пейджеры, дела. Как вообще, как концепцию, как вот живое существо. Ненавидят людей там...
0: Музыкантов тоже.
1: Музыкантов, которые что-то добились, так? Которые как-то разбогатели по сравнению с ними. И вот это все вместе их выталкивает за 101 километр в лес куда-то.
0: То есть спасаются отступлением, но героически при этом.
1: Нет, это типа, ну, как тебе сказать, ну, вот признак отработанного материала. То есть, понимаешь, то есть все, ушел в лес, и все. И, ну, сам понимаешь, ну, человек ушел в лес, ну, что с него взять?
0: Знаешь, вот у меня, как бы, я тоже достаточно так отшельником пребываю, ну, так особо нигде так не мелькаю, все после того грустного случая, вот, но тем не менее, вот у меня свой какой-то взгляд появился, знаешь, я даже такую красивую формулировку вывел, что журналистика — это как бы справочный ларек на вокзале искусства, сильно, да, вот, а ни в коем случае справочный ларек не должен быть выше здания вокзала. А здесь они что-то настроили очень много. То есть, а уже звезды, понимаешь?
1: Ты понимаешь, дело в чем, что, наверное, когда ты говоришь журналистика, и вот в моем случае, ну, это имеется в виду, скажем так, музыкальная журналистика.
0: Да, да, да, исключительно.
1: Вот, музыкальная критика. И с этим делом, кстати говоря, оказалось очень туговато. Это уже не то, что там отработанный материал, а вот молодняк, вот которому сейчас по 20 лет, то есть когда вот было «Золотое подполье», они ходили в первый класс в школу.
0: Так, то есть... Они ничего не помнят.
1: Нет, они не помнят, да, то есть ничего. Они вот уже сформировались вот сейчас, то есть так вот, как сказать, раскрутились, новое слово, на что, приподнялись, вот. И музыкальные журналисты, они, в принципе, говорят только о деньгах. То есть они музыку воспринимают так. Эта группа получила или затратила 20 тысяч долларов на видео. Раз, вот тут они молодцы, тут они разбираются. Или для раскрутки такого-то проекта, таких-то, продюсер вложил 100 тысяч долларов. Ах, какой молодец там. Или музыкант приехал на концерт на 600-м Мерседесе. Или там на 500-м. Или там на 300-м, на 420-м. Так? И вот все, вот как я
0: понял... Так они-то скажут сразу, плохой музыкант.
1: Ну, менее скажут, желаемый, скажут, да. Менее успешный, да. Но вот я так говорю в общих чертах, имея в виду то, что вся эта музыкальная журналистика, она свелась к разговору о шоу-бизнесе. Вот именно о бизнесе, который вот здесь сейчас происходит, так? Вот слово «проект», слово там какая-то, значит, это раскрутка, так, ну вот этот есть какой-то такой
0: лексик. Или еще так, они сейчас стали звездами.
1: Они сейчас стали звездами.
0: Такая вот песня была один раз так, а они сейчас стали звездами, вот так мне. Ну, правда, человек сказал, я так сел на попу ровно, сижу, думаю, вот как он сформулировал.
1: Понимаешь, и получается такая ситуация, что вот если журналисту, вот этому молодому, я говорю, в общем, так, дать вот послушать песню, и скажи, вот напиши, что ты думаешь. И он не в состоянии написать, если он не увидит, в чем артист одет. Он может написать одежду, на чем он приехал. Он может написать, были ли там телохранители, были ли там какие-то, значит, сопровождающие бабы его там или еще кто-то.
0: Или так? Хотя бы фотокарточку студии. Ну, хотя бы краешку.
1: Или хотя бы его дачу.
0: Дачку.
1: Ну, вот это, понимаешь? А что касается вот непосредственно музыкальной критики и музыкального какого-то вот интереса, это просто не присутствует.
0: А не впечатлила ли тебя огромная волна так называемых ансамблей, играющих клубную музыку? Ну, типа, то есть это даже не джангл, а какая-то такая смесь хип-хопа, мелодия тоже сложно назвать. Ну, их очень много, я просто не буду называть названия.
1: Вот. Я понял, о чем ты говоришь.
0: Вот, это же грустно.
1: Ты знаешь, меня, кстати говоря, как бы что ли, ну, не то что удивило, но... как-то так освежило такое явление, что совершенно спокойный концерт тут под фонограммы. И это как бы нормально. Знаешь, вот выступает группа, даже хоть там так называемая попса, под полную фонограмму на живом концерте. Так, люди беснуются, все довольны. Да? То есть вот это уже получается, как тебе сказать, полный какой-то провал такой, знаешь, вот такой, как сказать, эзотерический, полная смерть эзотерическая, потому что, ну, это смерть настоящая такая, вот, знаешь, смерть творческая, зрительская. То есть люди, им даже, они ходят на концерты, знаешь, вот как вот зомби какие-то, я даже не знаю, зачем. Эту фонограмму он может дома послушать. Так?
0: Да.
1: Вот или как-то слиться в стадии, или, я даже не знаю, посмотреть на что, на мигающие лампочки там, или на дергающихся мальчиков на это на сцене, или не знаю, на кого. Вот. И поэтому вот это дело, так, и об этом даже как-то им эти так называемые музыкальные журналисты, и нормально, они мне сегодня сказали, я имел встречу с так называемыми молодыми музыкальными журналистами, или вообще журналистами, они мне так сказали, как я сказал, вот тут я как бы удивился, что спокойно идет выступление под фонограммы, они сказали, ну это сейчас у нас меняется, всего только 2/3 концертов по... одна треть только под фонограмму. И так, типа, нормально. Типа, большое достижение. Представляешь?
0: Не, ну, понимаешь, учитывая то, что вообще такой менталитет был всегда вот фонограммный, я все-таки считаю, на самом деле, большое, потому что там они все же сейчас стали там набирать живых музыкантов, причем поиски ведутся в самых разных местах, по кабакам, типа, вот, то есть такие там нарывают там алмазы себе. Это действительно так.
1: Вот, нет, такой. Как мне показалось, что вот так называемый этот местный шоу-бизнес московский, он вообще не требует музыки. Музыка там не нужна. вот сама вот музыка, идея, как вот непосредственное какое-то, вот, знаешь, наслаждение от игры на инструменте, от исполнения какого-то произведения, какой-то песни, какой-то находки, понимаешь? Это вообще не требуется. Требуется деньжата, требуется какой-то понт, вот это все, понимаешь? Требуются какие-то фотографы и вот такие вот журналисты, которые будут писать вот об этом. Так? Ну, а потом я так узнал, что там есть определенные расценки за определенную статью в определенном там издании.
0: То есть, чтобы как бы написали статью, денег даешь и пишут.
1: Вот, типа. Да. То есть приходит кто там, продюсер. Для меня всегда продюсер был, знаешь, что там типа Джорджа Мартина, который создал звук Битлз.
0: Да, именно.
1: Вот такие там. Работа, или да. Пол Ротшильд, кто создал звук Doors. Вот такие, понимаешь, продюсеры. Или Фил Спектр, который создал вообще новую концепцию звукозаписи. Вот. А здесь это просто...
0: Называется продвинул.
1: Дядя, который с деньгами, и у которого там железная хватка. О музыке вообще речь не идет. Знаешь?
0: Грустно.
1: Ну, я не знаю. Это, наверное, вот то, что... Грустно. Это, наверное, то, что имеется в виду, что Америка отстала, что у нас здесь движение, что мы тут прорвались на всех этих, что ты, Василий, тут отстал от всего. Ты смотришь на мир теми глазами.
0: Ты немножко не забывай, как бы, кто тебе напел это. То есть дело в том, что журналисты вообще существа очень загадочные. Вот даже политические журналисты, к примеру, они действительно принадлежат группе риска, вот, и должны это знать. Вот. И как бы быть, предположим, героем, но в то же время быть постоянно под защитой нереально. То есть ты практически на военном положении. Чего ж кричать, что тебя обижают? Да, ты иди на это. Как ты военный, как бы корреспондент практически. Все. Чего ж там понять? То есть это у них сейчас очень сложно внутри из себя вот эти разборки. У музыкальных, у всех.
1: Ты знаешь, дело в том, что вот на мой взгляд, все, что касается вот музыкальной журналистики, они находятся в идеальной ситуации, как ни странно, вот на мой взгляд. Они ничем не рискуют, потому что музыка, вот как ни крути, она вне политики, понимаешь? Ну, вне политики.
0: Пытаются увязать некоторые.
1: Нет, ну, может быть, есть там какие-то один-два исполнителя, которые, скажем так, политически ориентированы. Но сама музыка, она аполитична. Сама по себе. Вот концепция музыки, это аполитично. Поэтому писать о музыке, в принципе, не опасно. Если у тебя есть талант, и вот я сейчас упомянул слово, которое, в принципе, наверное, цианистый калий на сегодняшний день, чтобы быть музыкальным журналистом, нужно иметь просто талант для этого дела. Просто вот талант, который, помимо того, что его надо иметь, его надо развивать. Как любой талант, надо его развивать. Не заразить талант, он просто исчезает, и ты ничего не достигаешь в данной, там, в данной области. Вот. И как я понял, спокойно музыкальным журналистом может быть кто угодно. Как знаешь, вот теперь в таких фонограммных ансамблях артистом может быть кто угодно.
0: Да, полисатник, дескать.
1: Понимаешь?
0: Это вот как раз вот этот Володя, о котором я у тебя спросил, он рассказывал, как его один раз подписали поплясать на гитаре в ансамбле, по-моему, что-то связано с маями, со временами года. То есть это действительно было. А знаешь, а другое немножко меня, как бы вот такая есть статистика и тенденция, что, как правило, большинство музыкальных журналистов, и вот как ты говоришь, продюсеров, да?
1: Я слышал здесь, это я услышал здесь, вот есть слово «продюсер». Ну, и когда я так вот поинтересовался, да. А кто же это? Это имеется в виду человек, ну, как-то администратор такой, руководитель, понимаешь?
0: Как ни странно, это все не имеет... они вышли либо из музыкантов сами, у них не получилось, они типа, да, я займусь вот там журналистикой, буду либо что еще чаще встречается из тусовки, понимаешь? Вот, ну, как бы...
1: Нет, ну дело-то в том, что в конце
0: концов... Кто у вас продюсер, барабанщик?
1: Ну, в конце концов, все сводится к тому, это все, короче говоря, идет просто в плане того, что чем больше денег заработали, тем лучше. Вот ценность продюсера в этой ситуации. Заработать как можно денег для себя, ну и для своих этих, значит, подопечных. Понимаешь?
0: Может быть, это и правильно. Сложно судить.
1: Понимаешь, я живу в другой стране, так... Вот, и у меня до сих пор сохранились идеалы такого непосредственного музыкального как бы исполнения и удовольствия от общения с исполнителем, там даже слушая или на записях, или на живом концерте. То есть у меня сохранилось такое, ну, как я понимаю, естественное восприятие музыки.
0: Не горюешь без живых концертов, это очень трудно. Вот по себе знаю, там есть перерыв, хотя бы там месячишко другой, уже как бы тушка начинает беспокоиться, как бы пальцы лихорадочно там что-то ищут в пространстве.
1: Ты знаешь, в моем случае это не совсем так тяжело, как в твоем, потому что у меня расширился, что ли, такой музыкальный мой диапазон, потому что я считаю, что вот сейчас, в наше время, быть просто вот музыкантом, скажем, рок-музыкантом, который вот сочиняет музыку, записывает это на альбом и его выпускает, и потом играет концерты, этого недостаточно. Вот есть такое понятие, как мультимедиа.

0: Он же скажет, что я играю в группе. Это скорее даже будет опасно. Она свалит от него.
1: Потому что сядет сразу на плечи и не скинешь.
0: Нет. Это просто уже считается так, типа, ну и что? Понимаешь?
1: Потому что нет, ты... обязательно, конечно, нужно делать что-то еще.
0: Понимаешь, что если, если ты скажешь, допустим, вот я делаю музыку и представляю, скажем, на интернете.
1: Уже? Оп. Уже не просто оп. Поэт, а еще у меня свое издательство, дескать, книжное.
0: Или понимаешь, да. О чем да, вот, речь, кстати говоря, вот моя группа «Центр», во что сейчас вот вылилась, так? Значит, помимо того, что я сам работаю с интернетом, а вот я тебе книжку вот подарил,
1: да,
0: вот. Так Евгения Головина, который там рассмотрел мою творчество, книжка называется «Колориты голливудского Василька». Вот появилась идея создавать такой музыкально-литературный альманах под названием «Центр». То есть вот на базе группы «Центр» издавать такой альманах литературно-музыкальный, в который будут входить вот, скажем, наши мировоззренческие какие-то основы, но которые... не можешь втиснуть в песни. Как, допустим, я не могу втиснуть в песни общение с народом. Так?
1: Ну, через интернет, ты знаешь, не самая лучшая форма
0: общаться. Нет, а вот для этого... Понимаешь, моя специальность в моем арт-колледже в аспирантуре — новые медиа. Я поясню, что такое. Меня спрашивают, а что это такое? То есть смотри, вот если существуют такие традиционные виды искусства или медиа. Медиа — это, в принципе, коммуникация. Так? Кино. Так. Театр, литература, живопись. Так. Вот они существуют. Ну, вот я назвал такие основные. А вот что между ними? Вот представь, если на циферблате часов, вот так вот, где 12 цифр, там будет кино. Где цифра 3, там будет театр. Где цифра 6, там будет литература. Где цифра 9, будет живопись. Так. А мультимедиа заполняет вот эти между вот этими 9 и 12, вот это 11 и 10. Так? То есть расширяются возможности. То есть это получается и не кино, и не театр. Вот есть такое понятие, как интерактивность. Интерактивность — это имеется в виду то, что ты являешься не только слушателем, а участником какого-то процесса. Ну, кто знает, может быть, CD-ROM-ы есть. Ну, такие вот первые опыты интерактивности. Так? Что вот уже недостаточно просто сидеть на стуле и просто слушать ушами. Поэтому вот мы делаем это. И вот, кстати говоря, я не могу включить в песни общение с народом на уровне концепции. И вот Айрат в курсе дела. Мы проводим своего рода конкурс, который называется «Смутное пятно неизвестно чего» по названию вот этого альбома.
1: Кстати, вот немножко о нем давай, да, скажем, про новые песни.
0: Про новые песни. Вот мы слушали несколько песен, типа «Иметь». Там, коротенькие мои вот миниатюрки, которые были характерны для старого центра, тоже стал их опять как бы записывать. И концепция такая, ну ладно, альбом, идея альбома возникла, название альбома возникло в прошлый мой визит, когда я общался с моими московскими участниками группы «Центр», в частности с Евгением Головиным, и в нашем разговоре вот о современной жизни как-то он упомянул, что какой-то философ назвал это «смутное пятно неизвестно чего» современное состояние вот нашей действительности, вот этой российской. Я как-то так, ой, это хорошее название для альбома. Так? Ну вот, и стали, значит, в этом направлении как-то уже, я стал целенаправленно написал песни, уже было несколько песен, значит, Женя дал несколько текстов, я сделал, значит, музыку для текстов. И появилась такая идея, почему бы не поговорить с народом, вот, знаешь, сделать типа такого конкурса на смутное пятно неизвестно чего. Вот что в восприятии какого-нибудь человека, вот что это такое, как ты это можешь представить в виде рассказа, картинки, фотографии, скульптуры, лепки, вырезки, чего угодно, вышивки, смутное пятно неизвестно чего.
1: Это, в общем-то, наверное, вымя глазами дальнозоркого ребенка.
0: Вот. И все, что вы хотите, пожалуйста, в виде смутного пятна неизвестно чего. Так? И интересно, мы стали получать отклики.
1: То есть собираете информацию.
0: Да. Ситуация изменилась.
1: Ситуация движения.
0: Ситуация изменилась. Пошло. Мы движемся. Мы оторвались от Америки.
1: Да, кстати, послушаем народ. Не хочешь послушать звонки?
0: Ну вот я бы с удовольствием бы послушал, вот что они могут сказать в их понимании «смутное пятно неизвестно чего».
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, рассказывайте, уважаемый. Думает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Good night, Василий. Очень я рад, что вы снова нас посетили. Вот, и вы, в принципе, уже ответили на все вопросы, которые я хотел задать.

0: Uh-huh. Я вот просто тоже заглядывал к вам в интернет на вашу страничку. Uh-huh. И вот была там такая интересная какая-то еще какое-то предприятие, как бы это назвать-то. Вот, называлось Радио Совдеп. Uh-huh. Вот, что это есть такое?
1: Это есть такая интернетовская радиостанция, потому что вот уже на интернете возможно передавать звук.
0: Ну, это Real Audio, да, называется?
1: Нет, это Real Audio, это формат, по которому можно передавать, один из форматов. Моя вот эта радио Совдеп станция, она передает в формате Shockwave. Так, ну, можно и сделать, я, наверное, когда приеду, сделаю еще, потому что, как я понял, Real Audio, много людей используют Real Audio, у них уже в компьютерах есть эти, значит, программки, которые...
0: Так проще просто.
1: Ну, это более распространенно, наверное. Вот, и есть у меня, значит, там два шоу на данный момент. Одно шоу называется «Современная поэзия». В моем арт-колледже за последние 25 лет посетила масса поэтов и литераторов. С живыми концертами, так называемые.
2: Да, читают стихи, да, вживую.
1: Да. Я узнал новое слово сленговское. Я коллекционирую новый сленг, потому что я отстал. Лив. То есть живем. А слово лайф — лив.
2: Ну да, видишь, в движении же все.
1: Да, и там есть профессор литературы, некто Джо Берриман, значит, отличная женщина. И у нее сохранились записи всех этих поэтов за последние 25 лет, которые там были. И один из поэтов был Иосиф Бродский. И там у нее сохранились уникальнейшие записи его выступлений вот в этом моем арт-колледже Калифорнии, Калифорнийский институт искусств, точнее, как он называется, начало 80-х годов, где он читает стихи и по-русски, и по-английски. И это, по-моему, единственный раз он так выступал. Да? Вот. И я сделал вот из этой кассеты вот выпуск, вот в шоу «Современной поэзии». То есть я вел беседу с этой, значит, с профессором о том, как Бродский там выступал, она рассказала, как она его восприняла, какие были впечатления. И само чтение Бродского. Так, вот кто интересуется, может, значит, посмотреть. Там есть, называется «Современная поэзия». Там на английском языке все. В принципе, из-за того, что проблемы со шрифтами. Вот этот кириллица наша, там всегда есть проблемы. Получается не очень так хорошо,
0: ну,
1: пока.
0: Нет, ну решить можно.
1: Нет, решить. Конечно, кстати говоря, может быть, выпрямить участие, кстати говоря, в этой радиостанции совершенно спокойно, потому что интернет позволяет. Если вы мне подскажете, как получше русифицировать Macintosh, так, то тогда, потому что я работаю с Macintosh. Вот. И можно сделать русскую версию этого всего.
0: Я едва ли смогу помочь, но в принципе, конечно...
1: Это можешь делать, мне просто не доходят руки.
2: Я бы рад, но я тоже ничего не понимаю в этом.
1: Да.
2: Ничего.
1: Вот. А вторая такая основная моя программа называется «Мультикультура в Америке» на той же вот радио Совдеп интернетовской.
2: Как-то у тебя вот прям всеобъемлющее, что-то прям...
0: И при этом, обратите внимание, Александр, да. Василий утверждает, что он живет чуть ли не отшельником.
2: Вот да.
0: Самодостаточным.
2: Вот... Скоро, знаете, как будет, типа, как бы вот с Василием Шумовым поговорить, а он так, а со мной общаетесь через интернет теперь.
1: Дело в том, что это моя специальность, то есть вот это новые медиа, это часть вот моего такого, ну, скажем, моей диссертации, вот, аспиранта в этом арт-институте.
2: Не, ну, а ты вот, да, вы еще что-то хотите спросить у нашего гостя?
0: Да, ну, еще такой вопрос, да. Наверное, может быть, не очень в тему, просто я хотел спросить, Василий, какие-то концерты будут сейчас?
1: А концерты уже все мои состояли, запланированные.
0: Вот в этот приезд, да?
1: Да, то есть мы...
0: Что-то ни рекламы, ничего не было, обидно.
1: Значит, как я понял, вот местный шоу-бизнес, кстати говоря, в силу того, что намного оторвался от американского, как мне тут объяснили.
2: И без рекламы.
1: Тут нет, реклама есть, но она идет после концертов.
2: Ну, правильно.
1: То есть вот концерты состоялись, а те реклама о концертах. Как я говорил, вот сегодня, кстати говоря, вот на встрече с молодыми журналистами, ко мне подошел один журналист из одной московской музыкальной газеты, брал у меня интервью и спрашивал, а когда будут концерты, значит, так? А я ему говорю, ты знаешь, концерты уже прошли. А он так удивился. А самое интересное, что его же газета о моих концертах анонсировала, что будут концерты.
2: А, как правило, настоящий журналист презирает ту газету, в которой работает.
1: Это называется профессионал, правильно?
2: Да.
1: Вот, музыкальный профессионал. То есть получается так, что мои концерты прошли, а вот, по крайней мере, вы теперь можете послушать рекламу на о прошедших концертах, вот так вот скажем. То есть, знаешь, вот, ну нормально, нормально. Телега впереди лошади, все четко.
2: Вполне.
1: Нормально вписывается в нашу общую концепцию отрыва и в движение. Вот движение. Движение есть. Все.
2: Спасибо вам за звонок.
0: Александр, я бы хотел заметить, что вообще у Василия очень интересные проекты, всевозможные. Как видите, он тоже радио тоже занимается, правда, через интернет, но тоже радио. Вот вы могли бы, наверное, как-то, что ли, ну, сконнектиться, не знаю, как это лучше сказать.
2: Так вот мы тут и сидим.
0: Нет, соединиться. Я имею в виду насчет того, чтобы, скажем, в рамках вашей передачи, допустим, сделать что-то такое, типа «Вести от Василька».
1: Говорит голливудский Василек.
0: Да,
1: кстати,
0: да, да.
1: Кстати говоря, я на свою голову, не думая о последствиях, назвал один из своих сольных альбомов «Голливудский Василек». Все, теперь я голливудский Василек.
0: Ну, Василий, что ж делать?
1: Понимаешь?
2: Ну что, назвался груздем.
1: Я теперь голову, значит, рву волосы на голове. Надо было назвать самый красивый мужчина в мире.
2: А, о. Я, пожалуй, это запишу себе.
1: Понимаешь? Вот имей в виду, если соберешь выпускать альбом.
2: Спасибо вам за звонок.
0: Вам большое.
2: Нет, у меня все-таки отношение к интернету не очень хорошее. Я считаю, что старая добрая почта лучше и человечнее, и что интернет — это все-таки апокалипсис. Начало апокалипсиса, и как бы люди, которые его развивают, ну, в любом направлении, они убивают сами себя. То есть,
1: значит, так,
2: скоро даже курицу есть не надо будет.
1: Предлагаю.
2: Будет джойстик в виде ноги куриной. Ее грызешь, а там вкусовые рецепторы все включены, и полное ощущение. И люди перестанут размножаться, потому что все будет им там.
1: Значит, смотри, это предлагаю крах. Мотивационную минутку. Мотивация для интернета. Снимаю.
2: Вот все, что тут, да, вы?
1: Снимаю этот комплекс интернета.
2: Нет, это не комплекс, нет, это не... позиция совершенно
1: четкая. Дело в чем. Люди почему-то вот как-то, вот есть такое мнение. Интернет — это то же самое, что телефон. Вот есть проблемы с телефоном?
2: Да, ломается так.
1: С самим телефоном у тебя есть проблемы?
2: Как собственно, вот... нет.
1: Нет,
2: собственно,
1: так? Нет. Интернет — это то же самое. Только с картинками и со звуком.
2: Не совсем с тобой согласен.
1: И подешевле.
2: Это на этой стадии, пока сейчас это происходит, это его достоинство. А недостатков его пока, в общем-то, не видно, но они проявятся, я думаю, при таком темпе развития этого явления, где-то лет через 5. Вот, я думаю, ты...
1: А какие?
2: Ну, честно говоря, у нас была этому посвящена целая программа.
1: Я вот, отстал от жизни опять, и даже здесь.
2: Да, мы-то в движении.
1: Да, вы оторвались опять от меня.
2: Просто это, на самом деле, не совсем такая уж хорошая штука, как кажется на первый взгляд. Это то же самое, что, понимаешь, когда серьезные проблемы с утилизацией отходов изобретать там не 600-й Мерседес, а какой-нибудь 800-й, понимаешь, и так далее. То есть вместо того, чтобы вообще ограничить скорость...
1: Я думаю, когда ты упомянул 800-й Мерседес...
2: Ну, это я так сказал.
1: Определенно сейчас слушатели насторожилось, где купить.
2: Где купить сразу так, типа, там, приготовьте ручки и бумажки.
1: Вдруг сейчас кто-то купит, скажет. А у меня нет, и все. Понимаешь, и все, крах.
2: Крах.
1: Все можно.
2: А, кстати, ведь это на самом деле тенденция, ну, все-таки американская. Мне так кажется, дескать, у соседа там новый и красный, а у меня коврик уже грязный.
1: Нет, ты знаешь, что касается фирмы Mercedes, она в последнее время переменила свою, скажем так, маркетинговую стратегию в Америке. Они стали теперь представлять вот последние полгода, что Мерседес — это такая дешевая, общедоступная машина. То есть они перестали ориентироваться, что это такая, знаешь, для хорошего, солидного мужчины. Так? Вот.
2: Это
1: так...
2: я имею в виду вообще отношение к автомобилю, обновление происходит, даже если он нормально едет и едет. Вот это кажется тоже какой-то такой культ.
1: Нет, дело в том, что благодаря вот такому, что ли, негативному восприятию американцев двух автомобилей BMW и Mercedes, потому что эти два автомобиля стали как бы символами плохих людей в Америке. Типа людей, типа вот адвокатов, которые живут за счет чьей-то беды. Так? И как говорил один мой знакомый, когда я его спросил, а какие тебе машины нравятся? Ну, просто мы говорили об автомобилях, как мужчина с мужчиной.
2: Он сказал «Шкода Фелиция».
1: Нет, он мне сказал, что там ему что-то нравится. Я спросил, а как насчет немецких машин? Вот типа, ну, имею в виду Mercedes, BMW. Он сказал, знаешь, насчет Мерседесов. Я говорю, не то, что я не люблю Мерседес, я не люблю людей, которые в них ездят, понимаешь?
2: Ну, правильно, кстати, вот. Сказал.
1: Ну и правильно,
2: естественно. Со своей колокольни.
1: А в Америке, когда создался вот этот образ, такого, понимаешь, что уже и машина считается лажовая, потому что, ну, ассоциируется вот с этим каким-то человеком, который живет за счет чьей-то беды, наживается, понимаешь?
2: Знаешь, на самом деле этот образ, я никого не хочу обидеть, вот, то есть такие же ассоциации происходят здесь с владельцами москвичей. Потому что, как правило,
1: то есть они нажили за счет чьей-то беды?
2: Нет, а я имею в виду, сразу встает визуальный образ, это, знаешь, в петушке обязательно, даже внутри автомобиля, даже если тепло, и в склянках человек едет. Так. И едет всегда прямо, и очень, так, так сказать, небрежно при этом. Кстати, как твое отношение вообще к этой идее возродить отечественное машиностроение в лице вот выпуска автомобилей «Москвич».
1: Ты понимаешь, для меня отечественное машиностроение имеется в виду американское машиностроение.
2: Ну, здесь, его... здешнее.
1: Здешнее. Ты знаешь, я думаю так что неплохо бы вот людям, которые живут, вот, ну, скажем, в Москве, как-то, ну что ли, немножко расширить свой кругозор, мироощущение. И мир, как ты знаешь, вот разделился на некоторые такие сферы, где исторически, экономически и так далее сложились, ну что ли, традиционные продукты, где что-то делается. Вот наш Тайвань, например, это просто всемирная обувная фабрика. Так, ничего нет, вот только они делают эту спортивную обувь, там, ну, все. Китай, кстати говоря, теперь тоже вот такой, знаешь, всемирный центр ширпотреба. Ну и слава богу, то есть они могут удовлетворить нужды кого угодно. И совершенно не обязательно вот здесь у нас, где исторически, ну не делали они хорошие автомобили. Ну так получилось, так? Ну не получилось, как, допустим, ну зато они хорошо играли в хоккей, скажем, так?
2: Шоколад бабаевский.
1: Ну хороший. Что-то они делали хорошо. И вот, наверное, имеет смысл, на мой взгляд, не стараться... Ну, все-таки что-то сделать такое. Ну, уже ясно, в течение 70 лет, но они не могли сделать хорошие машины. Хотя старались, я понимаю. Да? И поэтому лучше переориентироваться на то, что вот они умеют хорошо делать. Ну, скажем, что они хорошо делают? Они хорошо делают там.
2: Как
1: ну,
2: бы
1: что?
2: Вот это вот им-то объяснить?
1: Что они делают хорошее вино, допустим, они умеют делать. Они делают хорошие, не знаю, кондитерские изделия. Вы лучше знаете, потому что да, вы, значит, в движении,
2: да.
1: Что за последнее время, значит, тут появилось. Ну и сконцентрироваться вот на этом, так. Ну и торговать с тем же, понимаешь, с теми да. же. Ну,
2: на автомобили менять, на нормальные.
1: Все что угодно. Ну, как нормальная торговля, понимаешь. И здесь будет людям, понимаешь, приятно. По крайней мере, они производят качественные продукты, понимаешь. То есть у них есть удовлетворение.
2: Не срам просто. Как бы.
1: Удовлетворение своего труда. Я не думаю, что человек, который произвел такой посредственный автомобильчик, он будет хорошо себя чувствовать, вот как автор вот того продукта, который он сделал, так, зная, что вот там ездит какой-то хороший автомобиль, который сделан, скажем, в Японии где-нибудь. Так.
2: А у него из-за этого выработается какой-то комплекс, он будет на демонстрации идти получать сексуальное удовольствие от трения потом.
1: Ну, вот это, видишь, это для меня недоступно пока еще.
2: Нет, ну так и происходит, да? Отсюда, да. А почему? То есть человек всю жизнь положил на конструирование какой-то телеги, которая была в 30-м году, может быть, где-то в Америке изобретена, и в то время была надежнее, да? Всю жизнь положил. Вот, и выясняется, что это как бы никуда. Вот, а творческая-то энергия...
1: Я тебе скажу, вот хороший пример есть. Значит, вот у американцев есть там свои такие, знаешь, патриоты, которые говорят, что надо покупать все американское. Все. Типа... Ну, сейчас это уже как-то спало, вот, скажем, лет 5-7 назад, когда японские машины вот такие, ну, широкого потребления, такие относительно дорогие, они стали намного лучше американских. Вот такого же класса машины. Там всякие Toyota, Honda недорогие. И люди, просто американцы, покупают там машины, которые лучше за ту же цену. В принципе, им все равно, где это сделано. Это сделано в Детройте или это сделано в Японии. Так?
2: Пока это не стало национальной проблемой.
1: Нет. И вот это, во-первых, заставило самих американцев подтянуться, стать, выпускать не хуже автомобилей. В конце концов, они сейчас как-то так уравнялись. А дело кончилось тем, что стали строить заводы вот этих Toyota, прям там же, в штате Охайо.
2: Так клепать, как мыльница магнитофона.
1: Свои же там, понимаешь. И получилось так, Toyota, она американская машина, потому что она сделана в Америке. Так? Вот. И самое, что интересно, и вот сама вот эта ментальность, вот эти вот, как у них мысли работают, вот у этих таких патриотов. У меня есть один знакомый, который все время голосует за республиканскую партию. Так? Ну, в принципе, республиканская партия — это символ, ну, таких людей недалеких, скажем так.
2: Не, ну, у тебя еще это прозвучало хорошо. Все время голосует.
1: Да-да-да, он такой, такой убежденный республиканец. Так? То есть такой партийный, понимаешь, поддерживатель вот этих. И он, в конце концов, купил себе Lexus. Так, он такой преуспевающий бизнесмен. И он купил японский Lexus. Lexus — это, значит, такая верхняя, что ли, ступень Toyota. Toyota их делает, называется Lexus. Так? Дорогая Toyota, скажем так. Я его спрашиваю, ну где же твой патриотизм? Что ж не купил Cadillac? Или какой-нибудь, ну, там, Lincoln? Так? А он говорит, ты знаешь, что это сейчас мировой рынок, и поэтому в данной ситуации мне проявляется патриотизм просто глупо.
2: Понимаешь, даже, понятие даже мировой вот, рынок мне нравится.
1: Понимаешь? Тоже. Ну, если да, японцы делают хороший вот этот Lexus, так, он ему нравится, и вот у них уже они сообразили, понимаешь, но это не имеет смысла вот в этом, в этой ситуации, тут нет патриотического преступления.
2: Совершенно четко. Понимаешь? А знаешь, что меня, кстати, настораживает? Вот они лезут к нам, дескать, там, что-то, ну, я не совсем в курсе вот этих политических событий, то есть, ну, что-то я слышал, что они как бы говорят что-то за отмену там смертной казни или еще что-то такое, то есть их этот вопрос очень волнует. А то, что как бы там москвичи будут выпускать, ты не думаешь, что я зациклился, но мне просто обидно, это никого не волнует.
1: А хотя какие это конкретно... москвичи, московские или ижевские?
2: А вот я не... Московский, по-моему, да? По-моему, московский.
3: 21-41?
2: Вот эти, да, монстры вот эти, да, жестяк. Вот, это никого не волнует, хотя это конкретное преступление против мировой экономики, я считаю.
1: Ну, естественно.
2: Не понимаю я этого.
1: Нет, дело в том, что это, как тебе сказать, ну, заранее выпускать обреченный продукт.
2: Целиком. А люди будут получать зарплату, металл-то будет из земли добываться, из общей. Вот она.
1: То есть бесхозяйственность такая
2: получается. Полнейшая.
1: Конечно.
2: А вот среди массы колхозов передовых вдруг гнилая буренка. С двумя выменями, но оба молока не дают. Скажи мне, пожалуйста, вот тут сейчас у нас идет сериал «Крутой Вокер». Играет этот...
1: Чак Моррис.
2: Да. Вот действительно там такие страшные люди ходят по дорогам на таких джипах, что ли, там. Ну, вот он же стилизован, он же герой, стоит на фоне неба в плаще.
1: Самое, что интересно, это Чак Норрис, любимый актер этого Джорджа Буша, их бывшего президента. Еще один, наверное, как я понял, симпатизирующий республиканской партии. Ну, Джордж Буш такой, это республиканец. Так. Как тебе сказать... Это все вот Голливуд. Это люди, которые, ну, придуманы. Это знаешь, вот, как, вот Чебурашку ты видел на улицах? С крокодилом Геной.
2: Нет, поодиночке я их часто встречаю. У ларьков там трутся, знаешь как.
1: Ну, в принципе, да. Но эти люди, которые существуют в телевизоре. Это телегерой, его знаешь.
2: Это как... Подражательные-то все равно инстинкты есть. Наверняка кто-то хочет такую шляпу одеть, казаки ездить на таком же автомобиле.
1: Нет, нет, в плане, как они одеты, это довольно-таки такой распространенный стиль, скажем, где-нибудь в штате Нью-Мексико или Техас. Ну, такой, ну, как сказать, такая повседневная одежда, как у нас день там в Арлингтоне, телогрейка где-нибудь на севере.
2: Не, уже все в движении, это давно никто не носит.
1: Там тоже
2: носят. Отстал, да? Отстал. Как...
1: Извините, а что же они там носят? Это, но по-моему, оптимальный видел, вариант.
2: Я там не был ни раз.
1: А, ну ты думаешь, север. Что там уже они продвинулись?
2: Ну, конечно, какие валенки? Валенки делают из овец.
1: Так.
2: Ну, а овцы, они все уже как бы на руну ушли давно.
1: Так,
2: кто же будет...
1: Все съели.
2: Из руна валенки не сваляешь.
1: Ну, короче говоря, ты еще раз указал на мое отставание и отрыв в обратную сторону от движения, которое здесь происходит, и бурление.
2: Дай еще композицию. Сегодня...
1: Давай, давай композицию.
2: С нового альбома, насколько я вот вижу, «Цивилизация ларьков».
1: Да,
2: судя по всему, про ген этих там чебурашек.
1: Кстати говоря, вот, пожалуйста.
2: Пьеса.

экране анекдота танцует лохматый урод. И кто-то очень дикий запихивает Сникерс в ебать.

Лизы, ОМОНы и крысы. И вместо любви массаж. И кто-то очень хочет, и на спине волочит украшения.

Женьке радея, из моря кульков и кулаков. Грудастая и злая, неонами пылая, встает цивилизация.

0: У нас еще есть немножечко времени до того, как он придет. И предлагаю послушать телефонный звонок. Ваши вопросы, уважаемый Василию Шумову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все внимание просто.
1: Нас ни мечем, ни вогнем не злякать. Ярку маяк проведни наш горить. И зупините нас, ворог проклятый, хай не гадай на мить. Сили миллионов никто не зламає, наше братерство росте. Партия наша нам путь оставая, до коммунизму веде.
0: Хорошая девчушка. Спела песенку, которую никто и не просил.
2: Да, петь. Это, кстати говоря, вот иллюстрация нашей ранней беседы о том, что вот я не могу в группу «Центр» брать людей, которые плохо говорят по-московски, понимаешь? Это вот иллюстрация, вот такие люди, я не могу с ними записывать на своих альбомах, потому что, ну вот видишь, вот помнишь, мы говорили, что там, вот эти.
0: Нет, ну, по-моему, кстати, не исключено, что это была птица. Говорят, вот вороны очень имитируют голос людей.
2: На возможно, самом деле,
0: знаешь,
2: возможно.
0: Знаешь, вороны, ворона относятся вообще к разному виду птиц, вот, то есть... То же самое, что, скажем, вот воробей и голубь. Серьезно, то есть совершенно разные. Ну, еще один звоночек.
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание. Алло, алло. А что же он молчит-то? Ну, не хочешь, как хочешь. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло. Да-да-да.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Очень приятно было вас послушать. Я хотел бы сразу обратиться к Василию, если возможно.
2: Пожалуйста.
3: Довольно интересная передача у вас получилась. Если честно, дежурство, очень интересно послушать все это. Мне хотелось бы узнать одно. Так, минуточку. Сначала, вот эта вот песня, я так понял, что это конкурс песни о Москве, так?
2: Какая песня?
3: Ну, вот сейчас.
0: Мы никаких песен не пели. Вот это пел человек-птица.
2: Нет, а который играл предыдущий, «Цивилизация ларьков».
3: Да.
2: Нет, конкурса в Москве мы не проводим.
3: Ну, это
2: Я лично провожу конкурс «Смутное пятно, неизвестно чего». Если у вас есть концепция «Смутного пятна», вот прям там же на дежурстве, можете ее изложить.
3: Да, я понимаю. Это так, в виде небольшой шутки. А вообще мне хотелось бы узнать более подробно так о вас. У вас есть какие-то там... Ну, в виде интересов что-то собирать там, или в виде анекдотов, или какие-то коллекции.
0: Значки. Что-то. Значки. Василий принес нам 3 полотна значков. Спасибо за вопрос.
2: Да, в плане моих увлечений, я тут раньше распространялся, значит, я играю в любительский хоккей. Причем я дикий фанат любительского хоккея, и я совершенно не фанат профессионального хоккея. Когда это за деньги, за какие-то миллионы, за миллиарды долларов. Так. Когда это уже получается не спорт, а какая-то, ну, знаешь, работа.
0: Ну, станок.
2: Да, вот у станка там надо тебе отпахать 80 игр за сезон. Так, будь добр.
0: И а получится. Ты знаешь, кстати, как вот сейчас новое постановление вышло насчет трудовых книжек, собственно, поскольку человек должен быть бесконечно предан своей профессии, ему не пишут, например, хоккеист, да, или там токарь, а ему пишут прям токарный станок, хоккей. Да. Его ночью толкают, к примеру, в плечо и спрашивают, кто ты? А он говорит, я токарный станок. И видно, что это преданный кадр.
2: Отлично.
0: Вот так. Да. А ты говоришь...
2: Да, отлично.
0: А с любительщиной у нас давно покончено.
2: То есть я опять остался мы здесь. Мы движемся.
0: Ну что же, прервемся недолго.
2: Опять, у меня прокол за проколом.

0: мгновенье прозвучало откровенье. Голубой косоворотке подошел вдруг кнопки чернобровый гармонист.
1: Down from the sky.

Крепко спали на подушке шестимесячный кудри. Что-то бредил и в смущении улыбался алый рот. И стояли не от сна, озабоченные будни у парка.

0: У нас в гостях Василий Шумов, и к нам присоединился сиамский близнец Энджел Сторшин, весь такой в грязной майке, потому что его опять валяли. Тебя валяли?
1: Ну, как бы попал под дождь, и подставили подножку. Была гора такая высокая, с травой, потому что, ну, чтобы скользить. И я вот соскальзывал с ней, и поэтому вот как бы майка стала уже зеленоватого цвета.
0: Можно в армию.
1: Ну, то есть я похож теперь на Сабониса, то есть у меня примерно такой же цвета майка, в такую же полоску, но я, правда, маленький.
0: А вот познакомьтесь, это наши сиамские близнецы. Их внешний вид не должен вас шокировать, как я говорил, потому что они добрые, на самом деле, вполне. Но, тем не менее, к нам пришло письмо от стоматолога Андрея Осиповича Махно, который спрашивает: Александр, не могли бы вы узнать у Василия, вот, почему происходит такая странная вещь? Вся Америка, вот там, мало того, что забита всякими тренажерами, да, там Гербалайва от них произошла. Вот, сюда даже они вот добрались, сюда женщины очень покупают все это. Вот, тем не менее, как сказал господин Махно, в Америке серьезная тенденция населения к ожирению. Ну, дескать, говорит, очень много жирных, я, говорит, видел по видео. Вот, так ли это, спрашивает Андрей Осипович?
2: Он совершенно прав. Его источники его не подвели. Откуда он, значит, взял эти совершенно такие секретные, в принципе, сведения, я не знаю, но он оказался, как говорят, right on the money, как говорят американцы, точно в кассу, скажем так. Дело в том, что есть такое понятие фастфуд. Ну, фастфуд — это такая вот концепция еды всю жизнь в Макдональдсе, скажем так. Для меня сперва было как так непривычно, что многие американцы едят в автомобилях только. То есть вот он проезжает через какой-нибудь такой Макдональдс, Taco Bell, какой-нибудь там Burger King и так далее. Ну, возьмет пакетик, едет и жует, так? Ну, естественно, эта пища, она состоит из каких-то компонентов, которые вызывают такое ожирение, которое вот у нас не развито. У нас же тоже есть такие глыбки, знаешь, ходят по улицам.
0: Ходят.
2: Но они такие крепенькие, знаешь, вот. Они тоже любят покушать, но они такие крепенькие. А вот американские, вот ожиревшие, они как бы вздутые. Вот
0: рыхлят.
2: Они как, вот, знаешь, куда-то им в какой-нибудь орфус. Орфус, это имеется в виду отверстие. В какое-то отверстие, это по-английски, в какое-то отверстие вставили трубку, и их надули. Бум. Знаешь, как вот. И вот такая форма ожирения. Вот от этих фастфудов, от Макдональдсов, вот если будешь всю жизнь питаться вот таким образом, казалось бы, так это и подешевле, и побыстрее, знаешь, ну и возиться, пока едешь, съел там пару этих бюргеров, понимаешь, там
0: запил. Не лезут они в меня, понимаешь?
2: Вот я не пока понимаю. Ты еще не надулся, видишь?
0: Ну, я вот дуешься? Не могу это посещение
2: да.
0: Знаешь, что это мне напоминает?
2: Что?
0: Вот тоже как-то мы эту тему поднимали. Помнишь те времена, вот золотое подполье,
2: да.
0: Опять же, да? Когда колбасу всякую, сыры, красивая тетенька или некрасивая нарезала индивидуально, заворачивала потом в такую твердую бумагу, на ней карандашом писала цену. Вот. Индивидуальный подход к каждому. Потом все это сменили такие красивые всякие обертчики, над которыми серьезно работают маститые дизайнеры, понимаешь? Вот, а Макдональдс — это уже, по-моему, совершенно предел кормушки. Вот это надо запретить.
2: Дело в том, что...
0: Растягайных нету? Растягайных нету?
2: Дело в том, что когда в золотое подполье нарезали эту, значит, нашу с тобой по 2,20,
0: да.
2: А вот мой друг, кстати говоря, здесь поддерживает нас, Михаил Борисович Солдатов, он любил портяночный сыр. Помнишь, такой был? Портяночный.
0: Смутно.
2: Ну, пикантный назывался. Как, Миш, как он назывался? Пикантный. Ну, в народе назывался портяночный, но дикий запах, как от портяна.
0: И очень острый на вкус, аж газированный.
2: Да.
0: Я вот. Помню.
2: Люди с удачным вкусом, как Михаил Борисович, мой знакомый. Кстати говоря, мой большой советник по ситуации вот отрыва. Я понял, что мне необходим человек, который знает ситуацию здесь. Который мне может проинструктировать, как дела на местах здесь. Потому что я отстал. Вот, и все эти колбаски и вот эти портяночные сыры, они были абсолютно натуральные. Там не было никаких химикатов в том плане. Они бы были там, если бы они существовали, а у нас в силу того, что это в то время еще не отрывались, и движение было не сильное.
0: Да.
2: Вот если там было, ну, мясо, так, ну, жиры какие-то.
0: Но иногда радиоактивное.
2: Нет, попадало. Иногда я слышал, там кто воровал туда туалетную бумагу.
0: Розовую.
2: Да, так под цвет. Вот на мясокомбинате, когда воровали, туда, значит, мешали туалетную бумагу. Ну, это тоже, ну, вроде натуральное.
0: Это как, которая клейковина.
2: Да, ну это тоже вроде как натуральный продукт, вполне, который, в принципе, где-то способствует здоровью. А вот во всех этих фастфудах, в частности, в Макдональдс, там используют такие какие-то химические вещества, которые делают пищу вкусной, так называемые. Вот знаешь...
0: Она синдром пепси-колы.
2: Да,
0: пьешь, и хочется еще.
2: Да, и вот они добавляют вот это в мясцо, в свой сыр, там, в эти в булочки. Вот этот вот химикат, который тебя на это дело подсаживает, что тебе хочется еще, и еще, и еще. И ты раздуваешься, понимаешь? И поэтому вот что наш этот наблюдаемый вот этот доктор, стоматолог, как его?
0: Андрей Осипович Махно.
2: Да, вот. Он совершенно точно заметил, что вот там люди ожиревшие, вот, ну, ожиревшие от того, что вот они постоянно питаются в такого рода заведениях.
0: Ну, а как же эти все их тренажеры, вот все эти вот там хреновины жуткие?
2: А ты знаешь, что когда... Тут тренажеры уже не спасают. Вот эта певица, не певица, это актриса, которая вот Шэрон Стоун, угу, такая известная, она такие заявления делала, что, значит, ну, скажем так, когда ее спрашивали, что вы там... хотите сделать любую акцию, и вам за это ничего не будет. Знаешь, вот так. Представь себе. Вот сделай, что хочешь. И тебе за это будет. Ничего не будет. Так? Вот что ты... Вот ее спрашивали, что ты... Кстати говоря, вот интересный вопрос, да? К радиослушателям, кстати говоря. Потому что на дежурстве, которые... Так? И она сказала так, типа такого ответа, чтобы я бы съела ломтик пиццы.
0: О, как.
2: Понимаешь? Потому что пицца — это олицетворение такой жирной пищи. Вот, а там все они, которые заботятся. Вот там. Я когда приехал в Америку, многие женщины у меня производили впечатление, что у них дистрофия.
0: У них же был попс одно время.
2: Другая стадия ожирения, вот наиболее распространенные такие заболевания — анорексия и булимия. Это значит, одна из них — это когда ты считаешь, когда смотришь в зеркало и чувствуешь, что ты толстый. Хотя абсолютно нет, но это уже начинает психически так. А вторая — когда ты уже есть не можешь, ты ешь, и тебя рвет. А это начинается с того, вот эти все так называемые модели, так, вот, которые тут висят у нас вот по городу, вот эти все девушки. Так,
0: но они сюда иногда приходят, вот, то есть за помощью часто обращаются.
2: Значит, осчастливливают вот эти, значит, суперзвезды, созданные этими фирмами для лака ногтей. Так, вот. Они практически все страдают или булимией, или анорексией, или тем и другим одновременно. То есть имеется в виду, кстати говоря, вот молодые ребята, они уже это дело раскусили. Если он приглашает девушку в ресторан, то он смотрит так. Если она поела и сказала, мне надо отойти, это точно. Она пошла, значит, в туалет, два пальца в рот, и все это...
0: То есть беда, дескать, уже.
2: Да, чтобы не растолстеть. То есть вот они едят вот вкусно вот то, что они там любят, и бегу в туалет.
0: Это такая купеческая привычка от
2: блинов. Два пальца в рот, и все это. Так. А со временем это, значит, развивается психическое заболевание, они уже есть ничего не могут. Это все сразу вылетает, понимаешь?
0: Ну, понятно.
2: А это знаешь, от чего идет? Вот американцы, многие американцы живут в режиме постоянного похудания. Понимаешь? Вот главная цель жизни — это сбросить вес. На самом деле, так... И вот они так, значит, вот на эти тренажеры, так, потом в Макдональдс, так.
0: Потом в сортир,
2: нет, потом, на нет, потом на весы, на весы.
0: А, промежуточный этап, да.
2: И они,
0: да,
2: знают,
0: да,
2: что, кстати говоря, вот этот каждый вот в этом, в Макдональдсе, ну, скажем так, наиболее известный у нас, там такие же есть, Taco Bell, Burger King, Cheeseburger, там In-N-Out Burger, там масса таких вот. Фастфудов.
1: У нас таких нет.
2: Ну, вы же оторвались.
1: Вы же пришли.
3: Саш, на самом деле, мне кажется, это все...
0: А у тебя включен микрофон, я рад.
3: На самом деле, это сговор, понимаешь, вот империалистической промышленности, то есть производители вот этой химической пищи, они поставляют, скажем, на рынок толстяков, вот, а производители тренажеров, они продают им тренажеры. Вот. Производители весов, понимаешь, намекают, что прежде чем подойти к тренажерам, надо взвеситься. То есть люди покупают весы. То есть это все вот...
0: гораздо глубже. Это завязано на, так скажем, даже такая... генной инженерии.
2: Сейчас, понимаешь, помимо вот такого дела, это своего рода даже мода. Знаешь, вот мода на образ жизни. Стиль жизни популярен. Вот стиль жизни — такое постоянное похудание. Естественно, как наиболее менее имущая часть населения женщины,
0: незащищенные.
2: Да, самые такие ранимые и голимые, или как это называется, они были первые подвержены. Но сейчас уже и на мужчин это распространилось. Вот я пошел, а еще один есть такой фастфуд, но чуть-чуть получше, Деннис называется. Деннис. Там можно сесть, там и официанты есть, так. И
0: а,
2: там,
0: то есть уже
2: там дают, да, да. Но там тоже все это очень быстро. И дают на тарелочке. Так? Вот. Не в пакетике, а на тарелочке. Я зашел со своим одним приятелем, и он говорит, официант, мне, пожалуйста, омлет без желтков.
0: О, как люто.
2: Так, а в чем... Нет, а в чем нет, дело? Давай. Нет, на полном серьезе.
3: Холестерин.
2: Так, а, потому что вот он полностью, значит, подсел на это дело, на постоянное похудание, так, вот на это вот, на все это. У него тренер, он купил вот эти все так называемые, знаешь, нажимаешь на педали, так, вверх-вниз.
0: Да,
2: вверх,
0: вниз, жуть, жуть, вверх, жуть.
2: Вот типа брусьев, так, только внизу педали. И так вот, и давишь на них, и туда-сюда. Вот. И потому что, значит, узнал... что в яйце, вот в курином, значит, в желтке наибольшее количество жиров и вот этого, что в Америке называют холестерол. Как у вас называется? Холестерин, да?
3: Холестерин,
2: да. Ну, представляешь? Ты вот знаешь, такой. А я... она ему сделала. Сделала яичницу, ну, из трех яиц.
0: Без этих штук.
2: И омлет. Без желтков.
0: А их, наверное, жадно заглотнула сама. Как бы сразу вот прям из ложки.
2: Украла.
0: Украла.
3: Да. Для того, кому наоборот, без белков.
0: А ты знаешь, кстати, они даже к какому приходят решению своих проблем. Вот жена одного известного там очень человека, это действительно реальный факт.
2: Так я же рассказываю тоже реальные факты.
0: Да, я не сомневаюсь. Она, как бы, чтобы похудать, специально внедрила себе силитер, внедряла раз в год, который как бы у нее съедал лишний вес, а потом он пошел у нее головой неожиданно, и ей настал, в общем... Ну, умерла она, потому
2: кстати,
0: что
2: говоря, неправильно. Кстати говоря, ты вот сейчас наткнулся на золотую жилу. Поезжай в Америку, разводи солитеров.
0: Иду, даю, да?
2: И называемый такой mail order, очень популярный, то есть, как это называется, товары по почте, прям высылай в коробочках и скажи, что...
0: там же личинок в пузырьке.
2: Там главное так сказать, там все на фунты, так на паунды, на эти. Гарантированно 10 паундов за первые 5 дней. Что это тут этот гад, который вот это я тебе пришлю, так вот это, змейку вот эту.
0: Тушку почистить.
2: Ее только надо туда засунуть, так, и все. И гарантированно будут покупать. Ты станешь миллионером, ну, не знаю, там, за месяц.
0: У меня тамошнее здравоохранение потом просто порвет.
2: Нет, ты наймешь рекламодателей, вот они там все маркетинг, там все это налажено, и будет, знаешь, как вот рекомендовано врачами вот этот глист. Рекомендовано, мы рекомендуем. И печать, пам, на это.
0: Экологически чистый глист.
2: С твоим лицом на эту коробочку, пам. Рекомендовано доктором Брауном.
0: Да.
1: Саш, кстати, туда тебе ехать не обязательно. Ты можешь давать московские телефоны и по почте пересылать. Просто доставка будет не $6, как обычно, а чуть-чуть дороже.
0: То есть еще обогащать.
2: Нет, нет, да. Надо ехать туда, тебе надо самому там выступать, тебе надо делать промоушен с этими вот этими, со своими глистами, ездить по стране.
0: Бегать вот так, в такой, да, прям махать руками. Да. Вы посмотрите в на
2: турне,
0: это чудо.
2: В турне лекции, семинары вести. Как они все делают, понимаешь? Это не только вот продаешь продукт. Они продают, знаешь, в принципе, вот в Америке, продают они не продукты, не вещи, а вот как люди чувствуют себя, когда они это используют. Понимаешь, они продают не автомобили, а они продают стиль жизни. Они будут, ты будешь продавать не глистов,
0: а стиль жизни.
2: А новые российские пути похудания от продвинутых
0: новые
2: людей.
0: Новые технологии.
2: Новые технологии в диете.
0: В диете.
2: Понимаешь, вот она.
1: А мне, кстати, очень жалко. Нравится американская реклама. Просто волшебные кинокомедии. Просто вот смотришь и вот хохочешь, вот как полироль продают, который это самый
0: автомобиль.
1: Лазерный луч, который не пробивает. Но, правда, он пробивает бумагу, которую ставят на 10 сантиметров, а автомобиль ставит за 2 метра, и он его не пробивает. Там, ну, вот такого все идет масштаба. Там, видно, стоят вентиляторы, которые сгоняют воду с автомобилей, и там гладкая поверхность, там все блестит. Ну, я не знаю, может быть, вообще у меня подружка ездила в Америку и говорила, что американцы, они какие-то вот, ну, очень не такие, как мы, они, ну, доверчивые, вот на эти всякие фишки, ну, верят во все. ну, разводить их очень просто вот, на какую-то ерунду. Ну, и у меня были всякие моменты в жизни, когда я знакомился с американцами на своем очень беглом английском языке, который у меня настолько беглый, что убегает далеко
0: от моих мыслей.
1: Да. Вот, и я понял то же самое, что ну, и с ними шутить как-то труднее. Вот, ну, все у них вот, с догоном.
0: А, кстати, действительно, что у них с шутками-то там? Вот...
2: Шутками там все налажено. Там есть профессиональные так называемые stand-up comedians. То есть это в переводе стоящий вертикально комедиан.
0: Это вот в кабаках типа такие?
2: Нет, да? нет. Это вот есть такие как бы, ну, жанр, артистический жанр. Ну, у нас это не, несколько... Ну, знаешь, у нас тоже есть юмористы. Но это несколько, это несколько не то. Потому что те бы как... Ну, что ли, те, как позабористее, я бы сказал. Потому что в Америке, кстати говоря, вот что у них плохо, они могут откровенно издеваться над любым человеком. Так, глумиться по телеку, над любым политиком, над любым бизнесменом. Совершенно открыто и спокойно. Без боязни, что их убьют.
0: А в зале над клиентом тоже? И просто что-то такое, я помню, проходил фильм, когда два вот таких человека, которые занимаются, работают именно в этом жанре, ну, очень неудачники. У них все время шутки были неудачные, пока у одного из них меж лопаток не выросла третья рука. И один, значит, играл на гармошке, а этот так печально танцевал с тремя руками. И бабки срубал немеренные. Вот. И там фрагментарно показано, как один как бы их конкурент, который у него все дела шли удачно, он там прям глумился над людьми в зале прям немеренно. Вот. А все смеются. Вот. Это отсутствие чувства достоинства, или как это понять?
2: У американцев довольно такой специфический юмор, который как-то основан на их мировоззрении. Совершенно, естественно, отсталым, как я тут понял. Как мне тут объяснили. Сегодня
1: всех несет.
2: И в этом, в сегодняшнем вот нашем с тобой эфире, ты мне все время так намекал, что да, вот были правы эти молодые журналисты, что тут движение. И события, которые, значит, случаются здесь, которые давным-давно в Америке там вообще ничего нет. Там кто-то выступал передо мной на встрече с журналистом, с этими молодыми. Я слышал там фразы, что Голливуд — это вообще-то только русское кино теперь. Они сделали ошибку, что они не обратили большого внимания.
0: А тебе доводилось смотреть новое вот это русское кино? Хотя бы один-два фильма?
2: Типа каких?
1: Ну, особенности национальной охоты — это самое яркое достижение.
2: Нет, это я не видел, нет.
1: Очень зря.
2: Опять очередной быть... гвоздь в мой гроб.
0: Это один из удачных, а в целом, честно говоря, меня само это словосочетание очень пугает. Вот, ну вот, новое русское кино.
1: Дело в том, что я могу вкратце так обрисовать. Вот этому фильму уже несколько раз присуждали один и тот же приз каждый год, только потому, что нет больше фильмов, которые могли бы как-то конкурировать с ним. И вообще фильмов снимается очень мало. А тем более хороших там.
0: А показывается еще меньше, потому что, например, если найдешь денег снять, то не найдешь денег, чтобы
1: его показать. Вот, правда, сейчас начинает все появляться, потому что, видно, вот эти все видеокомпании, они начинают проплачивать всякие эти киностудии, которые выпускают фильмы там с какими-то... Ну, в основном яркие актеры старые там снимаются. Тот же сериал «Клубничка», скажем так. Очень веселый.
0: Вась, а как ты думаешь, вот если туда выйти на прокат...
2: Сериал «Клубничка»? «Клубничку» отправить?
0: Нет. То есть мне не глистами торговать, а поехать прокатывать, например, фильмы, как бы, ну, «Гайдай», к примеру. Врубятся они там или вообще это наглухо?
2: Вряд. Значит так, вот видишь, в силу того, что ты пока еще на пути в Прагу только.
0: Да.
2: В Златно-Прагу. В Златно-Праха. Вот. У тебя еще нет вот этого, как у меня, кстати говоря, отсталого американского чутья. Так, дело в том, что в Америке система такая. Неважно, что какой у тебя продукт. Фильм, Гайдая, глисты. Что хочешь. Москвич, машина. Так? Было бы что. Продать можно все, что угодно. Вообще все, что угодно.
0: Мы хотели торговать в Америку ботинками «Прощай, молодость». Через какой-нибудь гуманитарный канал, кстати.
2: Сам по себе товар, он как бы вторичен. Первичен человек, который представляет этот товар. Вот ты, если помнишь, вот, скажем, сигареты «Мальборо». Вот знаешь, у СССР такое есть понятие «Мальборо-мен». вот этот мужик в этой шляпе, который постоянно там что-то прикуривает, так?
1: И куда-то едет, он в горы
2: ускачет, чтобы покурить. Понимаешь, такой этот подзагоревший мужичок, так? Вот. Так вот, такого вот мужичка, понимаешь, вот если, допустим, поедешь туда вот с калошами, с чем-то хотел, с глистами?
0: С глистами, с калошами, с прощай
2: молодости. Вот ты должен стать таким мальборо-меном. В роли глистов, в этих там шузах, так? Вот сказать, что это, скажем так, вот эти шузы...
0: Баночки глистов.
2: Шузы, прощай молодость, что это там совершенно новый рейв.
0: И что они это будут покупать, да?
2: Скажешь, это пост-рейв какой-нибудь, так? Вот, или супер-рейв, или гипер-рейв. Но мы придумаем
0: тебе это. Какое-нибудь слово нужно будет так, обязательно.
2: Вот, и значит, в такой демонстративной позе, чтобы они хорошо были видны, особенно эти молнии на них, так, блестели. Потому что покупать любит, конечно, это блестит. Так, придает такую, ну что ли, богатство. Становится побогаче это продукт, так. Вот, и начни с каких-нибудь, ну скажем так, северных штатов, где поменьше населения. Так и так люди попроще.
1: Ну, там как бы деревни в основном, да?
2: Ну, скажем так, что у них называется это rural. Rural. Так оно, скажем так.

0: Хотя, естественно, отсталость полнейшая моя, я ее признаю, я сдался. Так? Ну смотри, у меня есть одна знакомая, которая работает на передаче, такая есть на MTV передача, называется Single Out. Не знаю, тут она известна или нет, но такое совершенно молодежное шоу, где там парни, типа, выбирают девушек, или девушка одна выбирает там из 50 парней, ну, какого-то там подходящего ей человека. Но не в этом дело. Вот эта моя знакомая, которая там помогает им делать звук на этой передаче, сказала такую вещь, что у них, значит, за один день сразу снимается несколько, как обычно, знаешь, вот несколько там программ. И там за один день у них прошло там около 300 молодых людей, вот которым сейчас там 17-18 лет, кто там в этих, так. Но они там отбираются, типа, таких клевых молодых людей, которые там одеты, вот. И она сказала, смотри, у них у всех есть татуировки, мода. Какие-то обезьянки, дракончики, черепашки, цветные
1: бабочки
0: татуировки.
1: Разные,
0: да.
1: Там...
0: И она говорит, Василий, надо устраивать бизнес по смыванию татуировок. Вот она где. Через несколько лет им всем нужно будет эти татуировки смывать. Так, вот сейчас кто слушает, завтра же открывай.
1: Ноу-хау.
0: Понимаешь?
2: Надо вот оставлять данные в интернет, чтобы уже...
0: Вот она идея, понимаешь? На будущее, понимаешь? Вот она отсталость-то где проявляется, понимаешь?
1: Так ведь пошли же они дальше, они же стали делать еще вот бесцветные татуировки, в смысле...
0: Нет, это называется, знаешь, как это называется брендинг. Брендинг — это в прямом случае, в нашем случае, знаешь, как клеймо на корову ставят.
1: Типа шрамирование какого-то вот,
0: да,
1: в этой серии.
0: То есть и делают из железа такую печать, ее нагревают, и тебе, значит, на спину.
1: Да-да-да.
0: И так она подымилась, у тебя вот это ожог, а потом это все облупилось, так?
1: И остался, значит, получилась.
0: Дракон.
2: Прямо вот так это все делают сейчас, да?
0: Да, да, да.
2: Вообще без
0: брендинг называется. Кстати говоря, у нас, я думаю, когда я рос, у меня ребята там делали, там, чтобы на работу не ходить, они делали себе специальные ожоги, чтобы брать больничный. Это вот тогда уже они знали, что такое брендинг, понимаешь? Брали вот трубку какую-нибудь металлическую, бросали ее в костер.
1: И хватали.
0: Выпивали немножко так для тонуса. Вот. И просто прижигали себе руку. И типа не могу ходить на работу. Брали больничный.
1: Ну правильно, правильно.
0: Это своего рода брендинг, понимаешь,
2: да. Произвольно как-то.
1: Ну давайте ненадолго прервемся. Коронная фраза.

0: В гостях у программы «Монморанси» Василий Шумов. Также тут присутствует Айрат Дашков, сиамский близнец Анжелса Торшин. И по телефону 203-19-22 вы можете звонить к нам в студию и задавать ваши вопросы. В основном, конечно, Василию Шумову, чьи композиции мы сейчас и слушаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы все внимание.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: У меня будет два вопроса к Василию и один... Лайерскому.
0: Давайте. Только если можно, говорить, пожалуйста, чуть погромче, как-то вас там глушат.
1: Да, хорошо.
0: Вот Василий, так очень нужно.
1: Прежде всего, огромное вам спасибо, что вы приехали. Огромное вам спасибо за вашу музыку, за ваши альбомы.
0: Ага.
1: Вот. Вот меня вот что интересует. Как вы думаете, почему современное общество, ну, по крайней мере, западное, настолько сильно борется с наркотиками и совершенно не трогает алкоголь? Хотя алкоголь приносит вреда, ну, в сотни раз больше, чем наркотик.
0: Угу.
1: То есть не химически, а и...
0: Понятно.
1: Нормально.
2: Так, и второй вопрос.
1: Второй вопрос. Меня просто интересовало, как у вас получился альбом с Петром Мамоновым.
2: Угу.
1: Вот. И какие-то вот такие вот связки, может быть, у вас еще планируются?
2: Все понял.
1: Вот. И к Александру вопрос.
2: Угу.
1: Может быть, это будет тема отдельной передачи. Перенос столицы из Москвы.
0: Перенос столицы из Москвы.
1: Да, потому что
0: куда?
1: Я думаю, что Москва бы подчистилась бы.
0: Ну, это, кстати, будет разыграно лотереей. Мы неоднократно уже эту тему поднимали. Будет лотерея.
2: То есть просто так вынутым из шапки какой-то...
0: Вот, то же самое, как бы, что вот мы предложили с Мавзолеем. Как бы между каждым районом, как бы лотерею за самый чистый район. И на площадь перед кинотеатром главным этого района перенести Мавзолей.
2: Ага,
0: ну, борьба за чистоту.
2: И, типа как поощрение.
0: Конечно, конечно. Спасибо вам за звонок.
1: Спасибо, Василий. Приходите еще.
2: Да, хорошо, спасибо.
1: Ладно, всего хорошего.
2: Goodbye.
0: Про наркотики и алкоголь тема интересная.
3: Тут вот, что вскрылось. Живя в Лос-Анджелесе, значит, последние где-то полгода прошел слух. Ну, как прошел слух? Значит, стали писать в газетах, там, что-то упоминать в местных новостях по телевидению. Что, вот там есть несколько кварталов традиционно таких бедных, в котором живут негры, Так, районы называются Watts, South Central, Лос-Анджелес, Камптон. И, значит, там какие-то всплыли факты, что ЦРУ продавало там наркотики специально, чтобы использовать деньги для своих там других целей. Так? Вот. И, значит, там появились какие-то лица, которые, в принципе, подтверждают это. Так? Что это здесь имеется в виду? Что сама ситуация с наркоманией, так? Может быть, ты слышал, еще во времена Рейгана тоже была типа того, что вот американцы помогали никарагуанским повстанцам, так, обменивая там на наркотики, покупали оружие и так далее. Вот с Рейганом там Оливер Норт, такой одиозный человек есть, который в этом деле участвовал. И получается такая картина, что с одной стороны государство борется, так называемая официальная война наркотикам, имеется в виду война на ввоз наркотиков в основном из Колумбии, так, вот эти картели, синдикаты, вот эти так называемые пресловутые, которые там существуют, так, а с другой стороны, вот такие вот вещи, что само же государство внедряет наркотики вот в эти бедные кварталы для каких-то целей, так. Что касается алкоголя, то в Америке алкоголь как-то не так актуален, как у нас здесь. Что там намного, на мой взгляд, намного меньше процент алкоголиков. Потому что у нас алкоголиком считается человек, ну, который уже совсем, понимаешь?
0: Ну да, уже.
3: Вот. А там считается алкоголиком человек, которому это мешает работать.
0: А это тогда получается, я знаю страну, где вот все тогда алкоголики.
3: Да, там есть какие-то признаки алкоголика, типа того, что вопрос, врал ли ты когда-то на работе, что ты там куда-то не пришел по какой-то причине, но на самом деле потому что ты был бухой. Раз, ответ, да, нет. Ну, там вот такого плана. Ну, в общем, короче, когда набирается количество ответов, то человек считается алкоголиком, и он рекомендуется для лечения.
0: А вот ситуация с коренным населением, с индейцами, говорят, что им выплачивают, они отсудили у государства денег за притеснение, которое творили им там в прошлом, и что они как бы сильно киряют и не пользуются большой любовью. Вот.
3: Значит, коренные индейцы, дело обстоит, на мой взгляд, так, что они совершенно, ну, как тебе сказать, концептуально не вписываются в белую цивилизацию. Вот, которые, значит, себя представляют американцы, которые, значит, туда переехали, и переселенцы из Европы за последние, скажем, там, 200 лет. Ну, смотри, у индейцев в языке, хотя там разные племена, там масса, ну, какие-то сходства в языке у них есть. И у них слова в языке нет, типа «иметь».
0: Угу.
3: Типа вот нельзя сказать «это мое». У них нет просто в языке такого. Они этого не понимают, как может быть «моя земля» там. Моя территория, моя река. Понимаешь? У белых же, вот в нашем обществе, скажем так, вот цивилизованном, это основа вообще всего. Собственность. Мое. Я владею. Понимаешь вот это? И поэтому вот даже на таком уровне индейцы не вписываются вот в эту белую цивилизацию. Так? Ну и куда им деваться? Им, значит, там выделили так называемые резервации. Вот где они сидят. И они живут там совершенно своей жизнью и по своим законам. А для белых людей, значит, такая картина, что они когда смотрят на этих индейцев, то у них складывается впечатление, что они просто спиваются там.
0: Ну, это не так, в принципе. Так.
3: Нет, на самом деле большой процент с точки зрения белых среди вот этих индейцев, там алкоголиков, большой процент. Да? Ну, естественно, там безысходность. Вот в нашем понимании такого, ну, белого человека, американца такого, предпринимателя. Да?
0: А вот среди, извини, что перебиваю, не было ли такого нонсенса, чтобы какой-нибудь крупнейший бизнесмен был вот индейец?
3: Никогда не слышал, никогда не слышал. В основном это белые. И сами по себе индейцы, им бы как, что ли, ну, как бы такую, как бы компенсацию государство разрешает вот этот игорный бизнес на определенных территориях. То есть индейцы владеют большим количеством казино.
0: Mm-hmm.
3: Так вот, и всякими там картами, рулеткой, вот этим всем. Игровыми автоматами с деньгами. Ну, это просто им, как бы, вот знаешь, ну, утешение, что они могут там сделать легкие деньги. Ну, это, как правило, еще усугубляет картину. Они в этих же казино сами же и спиваются там же, понимаешь?
0: Изначально была попытка их немножко нейтрализовать, их возможную активность этими, видимо. Вот.
3: Нет, абсолютно. Они просто не вписываются в концепцию белой цивилизации. Вот и все.
0: А вот немножко к музычке, если вернуться. Есть ли какие-нибудь коллективы там рок-музыкальные, молодежные, состоящие чисто из индейцев?
3: Ну, дело в том, что, естественно, там масса белых индейцев перемешались. Вот, допустим, одно время в моей хоккейной команде вратарь был наполовину белый, наполовину индеец. Так? Вот. Как это, индейцы у них называются Native Americans. То есть, как бы, местные американцы, вот, которые там были.
0: Ну, кстати, правильно получается.
3: Native Americans. И этот парень страдал алкоголизмом. И он говорит, что все его по линии вот этих индейцев, они все были алкоголиками. Те, с которыми они не работали. То есть такие индейские алкоголики, вот которые близки к нашим.
0: А вот общественное мнение, предположим, какой-нибудь такой молодежный, весь из себя на хорошей машине, да, там вдруг как-то сошелся с девицей из резервации. Вот что в данном случае? Или
3: это нас... нереально. Это нереально.
0: Ну, он увидел, дескать, о... И вообще, то есть, никак.
3: Потому что ну, они выглядят довольно-таки диковато.
0: Вот и индейцы.
3: Угу, угу. То есть, вот, допустим, если ехать по штату Аризона, или там в районе города Флагстав, там вот вдоль автострады, значит, там появляются такие вот вигвамы. Но это в основном они так, их туда ставят. Вигвам, кстати говоря, это слово не употребляется самими американцами и индейцами. Это называется типи.
4: Как?
3: Вот то, что называется вигвамом, я не знаю, откуда это пошло, это малоупотребимое слово. Это называется типи.
4: Типи.
3: Вот эта палаточка, вот эта индейская, называется типи. Вот стоят это типи, так? И вот индейцы, значит, торгуют там какими-то бусами, каким-то вот популярный сувенир, так называемая ловушка для снов. Это такая сеточка, вот такая, значит, проволока, окружность, в ней сеточка, и на сеточку навешаны такие, типа, знаешь, вот хвостики, такие, пушок такой, знаешь, вот как типа перышки какие-то. И вот если ты повесишь эту вот ловушку для снов на своей кровати, там, где ты спишь, то вот она будет помогать ловить плохие сны.
4: Отлавливать, как бы
3: отсеивать. Да, и ты будешь видеть только хорошие сны, будешь хорошо спать.
4: Ну, это такая светлая, хорошая идея вообще.
3: Ну, вот мне видишь, нравится. Вот, видишь, индейцы, вот они...
4: Добрые.
3: Вот по сути они, так? Кстати говоря, вот насчет снятия скальпов, это белые туда принесли. У индейцев вообще такого не было.
4: Пытались запугать просто местное население такими повадками.
3: Более того, ну, естественно, там, как белые же считают себя очень большими мудрецами и умницами, и в Америке есть, значит... Там праздник открытия Тихого океана. День открытия Тихого океана, так? Ну, Америка, сколько там, больше 200 лет. Индейцы там жили тысячелетия. Естественно, они не знали, что есть там Тихий океан, понимаешь? Но вот белые пришли, вот они, значит, открыли Тихий океан. И вот сейчас праздник у них специальный, есть открытие Тихого океана.
5: А то есть индейцы жили глубоко, что ли, в материке?
3: Куда? Они жили везде.
5: Но как же они про океан?
3: Ну, белые думают, что, понимаешь, что вот они открыли.
4: Они, да.
3: Понимаешь? Дали знания. Типа индейцы не подозревали даже, что вот есть Тихий океан.
4: А вот скажи, пожалуйста, насколько сейчас там силен рэп? То есть я как бы любитель этого жанра, считаю, что он музычку продвигает и держит. Не дает ей упасть. Я имею в виду мировую музычку.
3: Понятно.
4: Ниже какой-то планки. Как там сейчас с этим делом? Меня интересуют эти фашистующие, воинствующие рэперские группировки негров.
3: Угу. Значит, этот стиль, о котором ты говоришь, у них называется гангста-рэп. Гангстерский рэп, да? Гангста. Это вот как вот негры говорят. Гангста! У них есть, у них свой акцент, кстати говоря, у негров есть. То есть, вот, там долго живешь.
4: Очень жуткий причем.
3: Можно сразу определить.
4: И свои движения даже есть.
3: Там свои, да, внутри их, значит, этих организаций, там, районов. Мода на гангстерский рэп прошла. Все. Все эти люди, вот типа там Ice Cube'ов, Ice-T, вот этих всех Ice, такой. Они все сейчас переквалифицировались. Они же деньги зарабатывают, это же шоу-бизнес, так? То есть все там песни типа «Убей полицейского», там «Убей президента». Они прошли, они же больше не... Ну, понимаешь, как говорят это. Знаешь, как у нас была попса одно время такая, сейчас вот другая. Вот то же самое. Это шоу-бизнес.
4: А повадки? Вот ходят слухи о том, что там прямо между ними происходят разборки прямо на улице.
3: Есть такая, что ли, ну, типа такой... такого противостояния, которое называется East Coast and West Coast, типа западное побережье и восточное побережье среди этих рэперов, вот этих негров. И, значит, две школы рэп-музыки. Так, две академии рэп-музыки. Вот с восточного побережья, там, где район Нью-Йорка, скажем, там, Филадельфия, и с западного побережья, в основном, вот Лос-Анджелес, вот эти районы, вот типа Камптона, вот, где ЦРУ наркотики-то продает. Вот. И вот они друг с другом, значит, кто круче. Да? Вот у негров это развито, кто круче. А где-то еще это развито, интересно.
5: То есть, ну, в России очень близко к этому.
3: Вот, как интересно.
5: Да, все борются.
3: Вот кто круче? Вот восточный берег или западный берег в рэпе, кто круче?
4: Ну правильно, так? Видишь, соревнования.
3: И там, значит, вот они, значит, сперва был убит так называемый Тупак.
5: Да-да-да,
4: вообще был
5: история. Он там что-то про девочку.
3: Ну там, в общем, он был представитель одного из берегов, наверное, West Coast, западного. Так его убили в Лас-Вегасе. Ну, просто он ехал на своем BMW. И кто-то, значит, просадил пулями все это BMW.
4: Ну, классический такой вестерн современный
3: получился. Где-то еще так бывает. интересно. На каком побережье? Так? А потом, через некоторое время, совершенно случайно, также был убит такой рэпер под названием Notorious Big G.
5: Их сейчас очень много умерло
3: так, вообще. Вот. И типа это как-то вот списалось на войну между Западным берегом и Восточным берегом. Так. И, значит, были там и там похороны. Такие, знаешь, которые вылились.
4: Массовые шествия.
3: Да, там, да. Больше, чем похороны. Вот. Но это дело темное.
4: Там их...
3: В прямом и в переносном смысле дело черное, дело темное.
4: А вот, в принципе, Америка все равно считается, как тут ни крути, страной благополучной.
3: Естественно.
4: А есть такая теория, как бы, что благополучие страны можно определить там, ну, по большому ряду признаков. Один из них — это популярность в этой стране музыки регги. Я вот целиком это разделяю. То есть в стране благополучной эта музыка должна быть очень популярна. Вот каково там?
3: Ты знаешь, вот само такого чистого регги, ну, скажем, там, Боб Марли, так, уже нет. Но время от времени есть какие-то реинкарнации вот этого регги в стилях, вот, которые называются типа рага-маффин. Mm-hmm. Такой был стиль. И как тебе сказать? Ну, наверное, это не то, что широко развит такой широко популярный стиль, но это стиль, который всегда присутствует. Всегда. Вот есть какие-то несколько, 1, 2, 3, 4 состава, которые всегда где-то на виду, которые играют эти регги.
4: А тебя не тянуло ни разу попробовать? Вот я не слышал у тебя каких-то даже попыток.
3: Да, это точно. Это точно. У меня не так мало солнца в голове, поэтому, наверное, все-таки регги — это такая южная музыка. А как объяснил мне мой врач, что я из северной страны, где надо есть мясо.
4: Чтобы быстрее зажило плечо.
3: Да, а если не будешь есть мясо, ты просто подохнешь зимой, который длится 11 месяцев, и у тебя зубы выпадут. А музыка регги, она все-таки подразумевает там солнце, пальму, такую, понимаешь, ну, безответственность, хождение полуголым. Походи полуголым здесь у нас.
4: Не.
3: Не, в декабре месяце.
4: Этого я делать не буду.
3: Да.
4: Еще был вопрос насчет твоего сотрудничества с, угу, вот, с Мамоновым.
3: Угу.
4: Как бы я уже не помню толком, в чем он.
3: Нет, я помню вопрос. Значит, в свое время с Петром Мамоновым была у нас такая общая идея сделать совместный альбом. И не хотелось сделать из моих песен или из его песен. И был такой, что ли, ну, как бы, план. Давай сделаем альбом из песен Фрэнка Синатры. Потому что вроде и Петр любит Фрэнка Синатру, и я. Но есть одно но. Во-первых, у Фрэнка Синатра огромнейший репертуар. Там десятки альбомов, сотни песен он спел, так? Значит, как-то селекционный процесс довольно-таки сложный, чтобы выбрать какие-то лучшие из лучших песен. И с другой стороны, с нашими голосами петь Синатру есть такими муха, источник заразы, понимаешь, такими голосами трудно петь Синатру.
4: Ну, Sex Pistols не постеснялись.
3: Ну, понимаешь...
4: Кстати, очень хорошо, очень с драйвом спели, с большим, чем... То есть,
3: понятно, всему, понятно, понятно.
4: Уважаемый,
3: ну, вот, Синатра. Ну, короче говоря, как-то так вот Синатра, ну, не выруливался, да? И дело как-то так осталось открытым. То есть вот была, осталась эта сама идея, которая была пущена на самотек, не форсируя. И однажды я был, знаешь, в музыкальном магазине и увидел пластинку, компакт-диск Pink Floyd, Wish You Were Here. И как-то у меня это дело всплыло, воспоминания вообще вот Pink Floyd, когда это я слушал первый раз. И я вспомнил, что вот мы с Петром слушали этот Pink Floyd, этот альбом, и он нам обоим нравился. И вот это как бы явилось разрешением самой тематики альбома. И мне всегда нравилась песня «Welcome to the Machine» с этого альбома. И вот, наверное, это когда вот у меня появилась эта идея, то тогда и вся остальная концепция альбома сразу мне прояснилась в том плане, что надо просто сделать альбом из вообще из песен, которые вот мне и ему нравятся. Так? Вот. И, значит, я с ним созвонился в Москве и сказал, что вот есть такая идея вот насчет альбома Синатры. Ну и в конце концов он добрался до меня, и мы записали, значит, альбом и сделали оформление а-ля «Wish You Were Here»,
4: как Pink Floyd. Я вижу. Да.
3: И недавно вот этот альбом вышел на фирме SNC.
4: Послушаем первую пьеску.
3: Да, которая называется «Welcome to the Machine».

воздух, сколько шума. Перья, судина, все лады. Шуба куплена, шуба, шуба. Только бы не было вдруг беды. Шуба куплена, неплохая. Привлекательная на вид. Мехом огненным полыхая. Над кроватью она висит. 30 стукнуло в Станиславе. Не кому-то, а ей самой. И она, несомненно, вправе в шубу вырядиться зимой. 30 прожитых трудновато. Было всякое, даже грязь. Станислава не виновата. Не сложилось в начале самого. Станислава была горда. Ну, а он оказался хамом. Бабник

пришлось прощаться просто, уходя, не стучать дверьми, и процентов на 90 бескорыстной

но таится тревога где-то в самом дальнем углу души. Самодержцы, владыки, судьи, составители схемы смен. Ради шубы проголосуйте, ради Стаси скажите нет. Ради мира настроите речи на волну моего стиха. Дайте Стасе закутать плечи в синтетические меха. Воспитать разрешите, братца, несмышленыша, малыша. Дайте в шубе покрасоваться, шуба новая, хороша. Чтобы Стася смогла впервые от восторга едва жива всунуть рученьки в меховые на 3/4

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» Василий Шумов, и вы, да, я Арат Дашков, и вы можете задавать им ваши вопросы по телефону 203-19. Время у нас еще пока есть. Мы слушаем параллельно музыку, так, новые работы Василия Шумова и кое-что из старого тоже сегодня послушаем. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Странная визитная карточка.
1: Был минималист.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
2: Я вот хочу вас спросить, вы знаете, в Америке, я тут недавно была в Америке, там такая жуткая тенденция носить семейные трусы в общественных местах.
0: Это и в Праге такая, извините, что перебиваю, это и в Праге также.
1: Особенно на вокзалах в Праге.
0: На вокзалах люди ходят, да-да-да, совершенно четко.
2: Нет, ну это же просто кошмар, что самое интересное, это тенденция перекидывается на Россию. Мой папа, например, уже заразился.
0: Ой.
1: Ну что же.
0: Спасибо вам за такой звонок.
1: Кстати говоря, я это наблюдал, вот я рос в Москве, в Измайлово.
0: Хороший район.
1: Во времена золотого подполья были люди в трусах на улицах, уже в то время.
0: Я думаю, таких.
1: В разных. Обычно такие не семейненькие вот были, они же такие голубенькие, сатиновые.
0: Ой.
1: Так? Красивее. Когда жаркало становилось, так они стали у подъезда, и так, значит, разговаривали, шлепанцев, значит, ну, босичком, и вот в этих трусиках.
0: С ведерком еще обязательно.
1: Нет, в домах в Измайлово есть мусоропроводы, то есть ведерком не надо. С папироской, вот правильно. Мне подсказывает тут мой инструктор по ситуации с улиц, Михаил Борисович.
0: Нет, это действительно, кстати...
1: Я думаю, что американцы подцепили эту моду из Измайлова. И они просто эти семейные трусы сделали такими повеселее. Там каких-то цветочков на них добавили.
0: Кстати, вот откуда вообще появились шорты? Вот вопрос в чем.
1: Это вот надо с этим разобраться,
0: что вперед появилось, семейные трусники или шорты?
1: Я думаю, наши вот эти сатиновые трусы. Потому что много фильмов 30-х годов наших о работниках сельского хозяйства, которые в поле, рабочая одежда, у них была вот эти трусы.
0: И сапоги тоже, чтобы пятки не кололи.
1: Естественно, как бы американцы там не любили советскую культуру, естественно, и смотрели эти фильмы. Знаешь, как обычно, мне не нравится, а дома сидишь и смотришь, понимаешь? Типа изучаешь. И вот, естественно, предприимчивые американцы, посмотрев фильмы типа там «Трактористы», вот, смекнули. Так это вот то, что пойдет. И просто...
0: Идея была.
1: И взяли идею, стайл, как они говорят. Вот, и распространилась семейственность там такая трусяная.
0: А скажи, а вот раз уж мы перешли к одежде вообще, да? Там же тоже бывает холодно, наверняка там всякие снега выпадают и так далее. Вот такая форма одежды, как кальсоны, существует она или нет? Это как бы второй вопрос к Андрею Осиповичу Махно, стоматолога. Ага.
1: Вот, кальсоны, значит, у кого они популярны? В штате Юта, ну, это такой относительно северный американский штат, там бывает зима, ну, естественно, не такая хорошая, как здесь, в той же Москве.
0: Бабу не слепишь.
1: Да. Вот. И в штате Юта много так называемых мормонов. Мормоны — это своего рода разновидность христианской религии. Ну, основа которой составляет идея, что Иисус Христос по дороге на небо с того места, где, значит, его распяли, то бишь на территории современного Израиля, так, по дороге на небо остановился в Америке.
0: Ну, как?
1: Понимаешь? И кое-что там, значит, им пошептал. И вот так появилась, ну, в двух словах говоря, вот религия этих мормонов. И у них есть своего рода униформа, у этих мормонов. И вот часть вот этой униформы составляет, ну, как у нас говорят, нижнее белье. Это очень колючие, из верблюжьей шерсти, кальсончики и маечки, на которые, сверху которых одеваются, ну, обычный костюм для офиса.
0: Ого, а зачем?
1: Это часть вот религии. Как часть вот их религии, их религии, отчислять большой процент от своей зарплаты в фонд этой церкви. Я когда у мормоновской, когда я увидел в Лос-Анджелесе один такой храм мормоновский, я сперва подумал, что это какая-то, что-то какая-то подделка про павильон с ВДНХ.
0: Типа
1: вот ВВЦ теперь.
0: Та, где идет бойкая торговля.
1: Вот знаешь, вот такой со шпилем, вот такой архитектурой. Нет, нет, я говорю не по содержанию, а вот само здание.
0: То есть вот. Безо всякой какой-то мистики и мощи.
1: Архитектура, вот, знаешь, такая гигантомания вот наша, вот советская вот тех лет, золотого подполья.
0: Ну, такая...
1: Вот знаешь, какой-то павильон земледелия, вот который там был. Так? Вот такая архитектура. Я сперва подумал, что это кто-то, значит, это копирует. Вот. А потом выяснилось, что это вот храм для мормонов. Там все так, в таком стиле. И вот у них одежда, вот это вот нательное белье, которое является кальсоны. И
3: может,
1: большое
3: символ
1: количество.
3: Какой-то.
0: Ну,
1: естественно, там в этой, значит, в религиозной какой-то их там субординации это что-то значит. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, по крайней мере, если говорить языком непосвященного человека, типа меня вот в детали этого дела, то я могу сказать, отвечая на твой вопрос, да, кальсоны пользуются популярностью.
0: Следующий телефонный звонок 203-19-22. И ваши вопросы Василию Шумову. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброе утро, я давно являюсь поклонником творчества Василия Шумова. Хотел бы спросить, правда ли о том, что в Штатах вот появились, знаете, продукты, которые не только легко готовятся, но и прямо вот их не нужно уже ни жевать, ни переваривать, сразу можно складывать в унитаз. Я слышал даже вот, что у них происходит.
0: То есть минуя пищевод, как бы?
4: Да, да, да.
0: Дескать, работаем по собакам Павлова.
4: Ну, вот что-то в этом роде. То есть уже никаких не нужно от человека затрат. Просто достаточно купить вот этот вот, даже не знаю, как его назвать, прийти, сложить унитаз, и вроде как вот весь процесс питания.
0: А еще тут вы забыли, нужно прибить табличку на унитаз «Еда для мух».
1: Да, я понял. Понял.
0: Спасибо за
1: понял
0: вопрос.
1: Я немножко разовью, потому что, да, на самом деле так. На самом деле так. Но вот звонящий, он, кстати говоря, не представился.
0: Это, как раз дополнительный вопрос-то по голосу. Я узнал Андрей Осипович Махно. Он часто звонит стоматологу.
1: То есть наш регулярный ваш слушатель.
0: Постоянно.
1: Понятно.
0: Один из пяти.
1: Понятно. Ну, вот, как говорят, у продвинутых людей мысли, они обычно вот, они на одной волне, у них одинаковые, понимаешь, мысли с нами. Вот. И вот там упомянуло слово «унитаз», что вот туда надо класть. А понимаешь, они настолько там уже развились, что унитазы вообще уже не нужны.
0: Вот я тоже об этом подумал.
1: Потому что...
0: В момент задания вопроса я...
1: Понимаешь? Типа... То есть вот следующий этап, вот когда минуешь уже самого себя, еда, сразу вот она в унитаз, так, то следующий логический шаг. Унитаз тоже вообще не нужен. Вот концепция. То есть туалет остается, но без унитаза. Просто пустая комната такая маленькая.
0: Ну, чтобы свет включить, зайти свет, иногда постоять.
1: Вентилятор, кондиционер, все есть. А в Америке, кстати говоря, нет раздельных туалетов и ванн. Там все вместе. Как называемый совмещенный санузел.
0: Да, это да.
1: Я только здесь, понимаешь, видел вот в наших хрущевках. Вот одна маленькая комнатка, где помыться, а другая комнатка, где руки помыть, скажем так. Вот. И в Америке все совмещенные санузлы. Вот. И поэтому... Многие совмещенные санузлы теперь только ванна, и все. А унитаза нет.
0: Не, совершенно не нужно.
1: И там уже люди, значит, используют это пустое место, туда могут поставить, не знаю, там вешалку
0: дополнительную.
1: Нет, стиральные машинки у них стоят или на кухне, или в специальном таком отсеке. В доме есть такой, типа, как вот полупроизводственного отсека маленький, вот туда. Нет, в ванной комнате и вот в санузле ничего нет. Никакой этой бытовой техники нет в Америке.
0: А вот как бы проживание в обычном таком многоквартирном доме, это считается срамом?
1: В зависимости от традиций региона, в котором ты живешь.
0: Если... Ну вот если взять, например, тот же Лос-Анджелес.
1: Лос-Анджелес – город сам по себе одноэтажный, исторически сложившийся. То есть большинство населения живет в домах. Это по разным причинам, и одна из которых – это сейсмозона. Постоянное землетрясение в последнее время. Вот. Я уже к ним привык. Я вот удивляюсь, что в Москве не землетрясение, кстати говоря. Потому что, знаешь, когда привыкаешь, что все время трясет.
0: Ну, это такое чувство, говорят, кто пережил очень неприятное поначалу. Тушка очень беспокоится.
1: Ну, ты знаешь, это довольно-таки такое чувство, как тебе сказать, ну, творческое. Потому что, когда начинает трясти, у меня приходит мысль. А вот это будет сильнее трясти, еще сильнее. Потому что когда сильнее, там уже, понимаешь, там уже что земля может раздвинуться и туда.
0: Ну, вообще уже беспредел, конечно.
1: Потому что есть такие большие теории и ожидания, что со временем вся Калифорния идет под воду. Так? Что Калифорния превратится в какую-то гряду маленьких островков. Есть другие даже теории, что все вот эти западные американские штаты идут под воду. И что береговая линия будет происходить Тихого океана в районе города Денвер. Так, если вот это практически там середина Америки, так, что типа ожидаются два суперземлетрясения, вот, которые, значит, все вот эти западные штаты, но, что интересно, это подразумевает только территориальные американские штаты. Вот там рядом Канада и Мексика, они как-то не затрагиваются, не знаю, что с ними будет, так, вот. И поэтому вот когда начинаются такие тряски, вот, я всегда ожидаю, ну
0: дескать, вот оно.
1: Или это суперземлетрясение, или это так называемый афтершок какого-то предыдущего землетрясения, то есть после толчок.
0: А так? Нет ли у тебя ощущения вот в этот момент, когда ты ожидаешь сильного толчка, там, беспредельного, ощущения радости, что вот, наконец, кто-то взял тебя в свои руки, ты ничего поделать не можешь, дескать, поплыл?
1: Есть разные мнения на этот счет. Но мне нравится вот какая теория. Что все... Понимаешь, раньше землетрясений не было в Калифорнии. Вот они вот начались вот последние, вот, не знаю, там, несколько десятков лет. Такие сильные землетрясения. Ну, скажем, вот землетрясение силы, как у нас было в Армении вот в свое время. Помнишь? Вот по такому же. Но из-за того, что там все строится с учетом сейсмозоны с определенного момента, вот все дома, которые, начиная там где-то 60-х годов, все дома... и одноэтажные, многоэтажные, они строятся таким, как называемым, кодом. Строительный код есть, ну, как они это называют. Вот на сейсмоустойчивость. И он постоянно обновляется, и вот даже дошло до того, что они построили несколько небоскребов в районе Лос-Анджелеса, который называется Даунтаун, и они нашли вот эти разломы прямо под этим теперь. А землетрясения, они считают, что происходит на них на разломах вот в земной коре. Ну, это... геологии, короче говоря, не так важно сейчас. И дома не падают. Понимаешь, они говорят, что убивает не землетрясение, а вот эти конструкции, которые на тебя рушатся. Так? Вот. И я же живу в районе, вот если ты слышал, наверное, было такое землетрясение в Нортридже в 94-м году. В начале 94-го года, в январе месяце. Я сидел дома, записывал песню «Криминальная Раша», вот на альбоме «Голливудский Василек». Часа так 4 утра. И вдруг бабах, все, значит, затряслось, дико причем. Так? Вот. Но это для меня уже было не первое. Но я уже понял, что это землетрясение. Так? Ну, там есть определенные, значит, советы, что делать.
0: Угу.
1: Так. Ну, в таких зданиях, вот как в Москве, делать нечего. Они просто все рухнут сразу же.
0: То есть лучше прям лечь или...
1: Там... Нет, ну, такие базовые советы, если ты в таком в доме, вот, скажем, маленьком деревянном, в котором я живу, такой обычный калифорнийский дом, то можешь встать в проем двери.
0: Чтобы это задержало
1: падение. Потому что там более укрепленные. Понимаешь, если ты крыша начнет рушиться, значит, там есть шансы, что, значит, вот эта стенка, она останется. Да? И оказалось, что я находился от эпицентра землетрясения, ну, скажем так... практически в нем. Я вот смотрю, вот домик этот построен, он где-то в 60-е годы мой домик построен. Даже с полок ничего не попадало. Вот почему там все деревянные дома не строят? Потому что дерево, оно амортизирует вот эти...
0: Ну, естественно, тоже материалы.
1: Толчки, да? Дерево, оно может гнуться. Вот. А каменные постройки, самые плохие для землетрясения, тут такие жесткие постройки из кирпича, из камня, из бетона. Вот.
0: Как Останкинская башня.
1: Нет, не знаю, ну вот, которые, вот знаешь, из блоков созданы. Вот когда конструкции, которые никак не амортизируют, которые, вот знаешь, вот как вот твердая. Это вот что самое опасное при землетрясениях? Это первое, что рушится, даже при небольших. Так. Вот. И оказалось, что я находился буквально там, практически в эпицентре. Это Нортридж, я живу в районе Вест-Хиллз. Это вот прям вот следующий район. Так? Вот. И теория, вот, которая мне нравится, есть разные теории там. Так, что это началось с момента золотой лихорадки. Что когда стали вытаскивать золото вот из земли, нарушился баланс. Золото не случайно находится в земле, понимаешь? Не для того, чтобы его вытаскивать и делать из него украшения или там золотые слитки и превращать это в богатство такие вот, в банковские какие-то. Это вот оно уравновешивает землю. Вот именно. И когда они стали это золото оттуда вытаскивать, нарушился вот этот концептуальный баланс. И начались эти землетрясения.
0: Не исключаю. С этим очень, очень сложно поспорить. Скорее всего, это тоже одна из причин. Согласен целиком. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Что ж такое с ним случилось-то? Вот только что звонил нормальным голосом. Это опять Андрей Осипович Махно, видишь, как кидает. Каждые пять минут.
1: Ну, человек творческий. Подходит к телефонному звонку как к концептуальному арт-акту.
0: Да, постоянно сходит с включенной дрелью. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
3: Еще раз добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Василию о Лос-Анджелесе. Если вы помните, несколько лет назад там были некоторые беспорядки, там белые полицейские сбили черного водителя, Родни Синга, вот, потом полицейские оправдали, и потом там были очень большие серьезные беспорядки. Вот, в отношении черной и белой Америки, как они дружат, враждуют, вот, вы поняли, да? Все, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Значит, понимаешь, когда ты приехал, у меня как я теперь сюда приехал, у меня есть свежий взгляд на жизнь, потому что. И у меня нет никакого предубеждения к неграм, потому что я рос, у нас негров не было вокруг. Так? То есть раз их не было, у меня нет никакого, понимаешь, ни хорошего к ним отношения, ни плохого, то есть у меня нет каких-то предрассудков, которые в Америке, значит, за 200 лет накопились. И что касается негров, понимаешь, там есть одна такая, я считаю, вот и главная проблема, что у них нет основы, на которой вот они стоят, вот скажем там, культурной, этнической, национальной. Потому что негры — это не нация. Это какие-то выходцы вот из этих рабов, которых завезли туда на кораблях из Африки в свое время. Так? И поэтому у них нет вот своей культуры такой вот. То есть вот сейчас они там меняют многие негры имена свои, что они звучат по-африкански. Типа ищут корни свои.
0: Как бы, дескать, а корней-то нет.
1: Ну да, вот они все там Джонсон, там, Ричардс, Майк. Ну, обычные вот такие вот англосаксонские имена и фамилия. И вот, значит, последние, не знаю, там, 10-20 лет вот с какие-то вот с таким как бы их национальным, типа, не с национальным, но негритянским возрождением, они пытаются искать свои корни вот в Африке и берут вот имена себе, вот, как, которые звучат как в Африке.
0: Мамбу.
1: Чаника какие-то такие, понимаешь? Ну, да, ну типично вот как-то они получают, как вот один такой стиль. И исторически там у них есть эта проблема. Исторически. Но вот если люди, которые, ну, скажем, с образованием, более-менее как-то так, хотя бы там проучили в средней школе, есть такое понятие, как, ну, такая социальная, что ли, толерантность. Так. И вот, скажем, в такой компании, как наша, высокоинтеллектуальной, продвинутой, у нас бы не было никогда, если бы даже бы вот двое из нас было бы неграми, двое из нас было белыми, это совершенно не возникло. Вот когда я смотрю на вот хронику интервью с Джимми Хендриксом, не то, что как он играет, а вот сохранилась всякая телехроника с его интервью, всякие ток-шоу, так? И как он говорит, его просто приятно послушать, что он говорит. Совершенно без разницы, что он там негр, понимаешь, и так далее. Естественно, существует и в той, и в другой значит, окраске свои вот эти вот экстремальные какие-то элементы. виде там Куклукс Клана.
0: То есть до сих пор он как бы
1: или там какие-то
0: существует реально, да?
1: Он существует, да. Ну, как так, практически незаметно.
0: Оно скорее есть... как историческое явление уже такое, вот как там карнавал.
1: В Южных Штатах он существует в основном. Так вот как-то более-менее активно. А у негров есть такая организация «Черные пантеры».
0: А, известная, так? Известная.
1: Вот. И поэтому эта проблема, как ты знаешь, она... Ну, вот была ситуация с этим, вот, знаешь, звонящий упомянул с этим Родни Кингом, что полицейские его избили. Избили, вот если так просто логически, избили вроде как за дело. Потому что он был пьяный и на высокой скорости убегал от этих, значит, пытался удрать на машине по фривею от преследующих его CHP, это их ГАИ. Ну, нет такого ГАИ, ГАИ только у нас. А, ну, патруль вот этих на этих, на автострадах. Вот. А когда они его остановили, они ему сказали, выходи из машины, а он не выходил. Значит, они его стали вынимать, а он был пьяный. Он стал сопротивляться, кого-то там пихнул полицейского, так? А в Америке это недопустимо. То есть там полицейский представитель закона. Ты его не можешь там послать, ты не можешь на него плюнуть. Или как у нас, ты не можешь ему съехать в нос. Там, как у нас же это запросто. Понимаешь, как я понял. Или ошибаюсь, тут уже этого нет.
0: Ну, все зависит от того,
1: от конкретного случая,
0: каков высок
1: пост. В Америке это вообще немыслимо, так? И, наверное, он там кого-то оттолкнул туда-сюда, и полицейские, совершенно следуя по инструкции, стали его заламывать, чтобы, значит, положить его на землю, одеть на него наручники, так? Он пьяный сопротивлялся, он здоровый сам по себе. И, ну, естественно, кто-то не сдержал, стал просто лупить этой дубинкой своей, чтобы, значит, он подчинился. Так? И кто-то это снял на видео, случайный какой-то там жилец дома, перед которым это происходило, снял на домашнюю видеокамеру. Так?
0: Ну, да,
1: и продал каким-то станциям.
0: Телевизионщикам.
1: Да, сделал на этом быстренько деньги.
0: Продал молодым тележурналистам.
1: Вот именно. Так. И это дело разошлось по всем телестанциям. Как такая, ну...
0: И сразу решили раскрутить из этого такую политическую байду.
1: Ну, естественно, пошло-поехало. Но это уже как бы устаревший материал. Последний вот такой как бы расовый расклад был вот с этим делом О.Джей Симпсона, который обвиняется, что он зарезал жену и там случайного
0: парня. Извини, Вась, этот человек, он снимался же в таком сериале «Голый пистолет», «Пистолет наголо».
1: А как это будет по-английски, потому что Naked Gun?
0: Да.
1: А такая типа комедия?
0: С этим Дребен там такой.
1: Да, ну...
0: Меня очень волнует, там это популярный фильм или нет.
1: Понимаю, что касается самого этого О.Джей Симпсона,

0: Ну, как он, Всеволод Бобров, скажем. Ну, Эдуард Стрельцов, вот какие-то такие. Вот. И дело совершенно было уникальное, потому что он обвинялся, и все улики были, значит, против него, что он зарезал свою жену из-за ревности, и парня, который там случайно оказался неподалеку, его тоже. Так? И дело тянулось очень долго, этот процесс. И опять-таки вот это все дело обернулось как бы так. Америка разделилась на два лагеря. То есть белые, ну, люди, которые мыслят рационально, глядя на все эти улики, вот на чисто криминалистические вот эти тесты, на все там, на анализ крови и так далее, так далее. Ну, ясно, что это он. Потому что, ну, столько улик, так? А негры были на его стороне. Ну, как обычно. Типа того, что это не важно. Этого недостаточно, этих улик. Это заговор полиции против него. Типа полицейские подлили его кровь там на место преступления.
1: Ну, как?
0: Понимаешь, типа они взяли там для... Ну, сравнение, анализ крови у него.
1: Потом приехали
0: из пробирки, там покапали этой кровью его автомобиля. Но для белого человека это абсурд. Потому что, ну, чтобы такой заговор, это LAPD, это Лос-Анджелесский полицейский департамент, там должно быть задействовано там 50 этих их сотрудников. Ну, это абсурд на самом деле. Ну, а эти, вот такая у них версия, типа, как вот его...
1: А они сами, наверное, в нее жить верили.
0: Ну, а как же, конечно. А все это основано просто на такой, вот, знаешь, вот такой слепоте, типа, вот раз он черный, значит, вот эти Лос-Анджелесские, вот этот полицейский департамент, у которых репутация не самая так хорошая в отношении вообще негров, потому что там постоянно какая-то вот идет это вот, ну, противостояние между полицейскими и вот этими районами с неграми, потому что там творится, черт знает что, все время. Вот. И как бы так, два процесса было над ним. Один, который называется криминальный процесс, когда ему, значит, как мера наказания светило пожизненное заключение, его вот эти присяжные признали невиновным. Присяжные, которые в основном были негры. Так? Сама. А потом следующий процесс был против него, как называется, такой гражданский процесс, в котором просто... не, ну, будет денежное, если присяжные решат, что он виноват, там меньше нужно улик, все проще. И они все решили, что он виноват. И там на $35 миллионов ему, значит, иск, типа того, что он виновен в смерти этих людей, но виновен не криминально, а гражданский. Mm-hmm. Так? Вот. И вроде бы как тот криминальный процесс, как победила Черная Америка, а вот этот второй гражданский процесс победила Белая Америка.
1: Так? Победила дружба, называется.
0: Вот. И О.Джей Симпсон в данный момент, он сам же существует, и там сейчас у него такой, он жил, значит, там в богатом районе Лос-Анджелеса, и там у него большой дом, и там Rolls-Royce, там Bentley, там несколько еще автомобилей. Теперь это у него все конфискуется. Так.
1: И грустный у него получилось.
0: А он, значит, говорит, что у меня денег нет. Ну, вот это пошло, поехало.
1: Ну, естественно.
0: Я бедный, у меня ничего денег нет. Я все истратил на предыдущий процесс, на адвоката. Вот. Ну, вот типичная ситуация такая. То есть, знаешь, черт ногу сломит.
1: А вот я был недавно как бы, ну, не то что свидетелем, а очевидцем такого случая, когда где-то в какой-то фирме совместной, в общем, кто-то случайно шел, там махнул рукой, случайно так задел по попке американки, достаточно, в общем-то, некрасивой. Ну, я имею в виду, вот, как организм. Uh-huh. Вот, и, в общем-то, заигрывать с ней явно этот человек не собирался. Просто, ну, случайно, ну, получилось в толпе. Вот, работа в этой фирме престижная считалась. Она там подала на него какой-то иск за какое-то сексуальное домогательство. Uh-huh. Его просто поперли. То есть, заметил также я, будучи находясь в разных городах, там, разных стран, что, вот, ну, скажем, вот в том же Лондоне, да, там uh-huh. девки в метро, они в глаза стараются не смотреть. И, например, сидит под бывшей компанией молодых людей, там с пивком в метро едут, uh-huh. и девки сидят, тоже подвыпившие. Вот они, ну, чтобы друг на друга взглянули или как-то там попытались, этого вообще не происходит. Это что такое, почему это, что там такой переигрыш с эмансипацией, и насколько это ярко выражено, когда вот постоянно пребываешь в такой атмосфере?
0: Я считаю, это дело не имеет отношения к

0: Эмансипация это дело имеет к тому, что в Америке перепроизводство адвокатов. Во времена Рейгана, когда была так называемая вот эта рейгономика, и было так называемое процветание, когда все делали деньги, многие двинулись в область адвокатуры, закончили университеты и колледжи. Так. И оказалось, вот теперь, знаешь, прошло со времен Рейгана там сколько, 10 лет, даже больше, и они все остались. Так. А их количество намного превышает, ну, сколько потребность у общества есть в этих адвокатов. И эти адвокаты в дикой панике ищут себе работу. Так? И то есть можно увидеть рекламу по телевизору таких. Значит, адвокатская фирма ждет вашего звонка 24 часа в сутки. Неважно, что с вами случилось, вы подскользнулись. На вас там кто-то грубо посмотрел. Значит, не дай бог, там вашу машину там кто-то стукнулся. Так, звоните, мы вам поможем. Вы оплачиваете наш труд только, если мы выиграем процесс. Понимаешь?
1: Практически можно к любой закорючке. Да. А извини, что ты как бы сам приходилось ли тебе иметь дело с такими вот раскладами?
0: Приходилось.
1: Грустно.
0: Ну, я сейчас скажу, в моем случае какой был. Я, значит, попал в такую, ну, автоаварию. Так. Нам, значит, на одной оживленной улице Лос-Анджелеса я ехал, и мне через, значит, выскочил на стоп, знак стоп с его стороны был. Значит, белый автомобиль, а, значит, притормозил, а ехал не так быстро. И я в него стукнулся, ему в бок. Так. И мы встали. А сзади меня кто ехал?
1: Тебя.
0: Нет. Ага. Водитель пытался меня объехать, а это был перекресток, и со всего этого размаха врезался вот в машину, которая стояла на перекрестке, ждала на своем знаке стоп, пропускала, так? То есть, короче говоря, 4 машины было задействовано. И у каждого участника
1: свой адвокат,
0: потому что у каждого, ты в Америке не имеешь права ездить, если у тебя нет страховки. Не имеешь права на машине ездить, если у тебя нет страховки. Не на машину, типа того, что ее не украдут, а вот с этой страховки, которая на случай, если что-нибудь случится, там какое-то столкновение, ты наедешь на кого-то, так? То есть страховка не на тебя, минимальная, допустим, а вот на того человека, на которого ты наедешь.
1: Да.
0: Вот. И было задействовано 4 адвоката. Это дело тянулось 2 года, наверное. Потому что сразу же там друг на друга кто виноват, так? Никто не виноват. И...
1: Виноват тот ишак, который поехал вот тебе на перерез.
0: Нет,
1: на белый,
0: ну это мат. Ясно, это ясно.
1: Надо там... было прям выскакивать,
0: а
1: орать.
0: Это нет, вот, нет. Нет, абсолютно нет.
1: Знаешь, как делают люди, которые в движении, они выскакивают, орут, ты ишак, сейчас квартиру отдашь.
0: Правильно. Но тут у вас-то все в движении продвинутое, а те же отстали полностью. Там, если в такой ситуации случается, значит, нужно обменяться телефонами.
1: Очень вежливо.
0: Да, и, значит, названиями своих страховых фирм, которые будут разбираться между собой.
1: Ты к чем процесс закончился? Ты-то не пострадал?
0: Нет, процесс закончился, что все через 2 года оказалось, что виноват тот, который проехал на этот знак «стоп». Вот. Понимаешь?
1: Тянуло 2 года. А люди заработали денег, 4 адвоката.
0: Да, которым платила их же страховая фирма сама.
1: Видишь как?
0: Ну,
1: так вот. Музычки.
0: Давай.

0: Ну и пришло мгновение, когда мы, наверное, уже попрощаемся, время уже раннее. Я хочу поблагодарить Айрата, Сиамского близнеца, вот, Михаила, ну, всех, кто присутствовал, Прохора, нашу девушку-телефониста. Ну и, конечно, тебя, Василий, за то, что ты как бы посетил нас. Хочу пожелать всяческих успехов творческих и так далее. Замечательно то, что мы сегодня слушали. Я это очень ценю. И особенно мне действительно радостно, что вот эти старые песни тоже появились. Вот. И, может быть, мы еще как-то встретимся. Ну и дальше идет череда слов, которые обычно в таком случае все говорят.
1: Да, и, скорее всего, мы теперь встретимся уже в Америке.
0: Счастливо.
1: До свидания.

Я очень часто... моего опоссума.

сегодня воистину великий день. День, как говорится, типа того, что дня рождения, то есть который бывает один раз в году. Вернее, этот день был вчера, сегодня, вот, понимаете ли, 18-й, вчера было 17-й, и это, прежде всего, день тех, кто, в общем-то, непосредственно, в общем-то, с деревом, как мужчина с женщиной, как шофер с автомобилем, как зерно с птицей, как Останкинская башня с телевидением, как очки ведущий, как баба и ребенок. Конечно же, день работников вот, лесной промышленности. И вы знаете, несмотря на все сложности разрухи, несмотря на то, что, в общем-то, ветры мощно дуют, разрушают, они заготовляют. И именно благодаря им мы наблюдаем, в общем-то, бумагу, газеты, мягкую бумагу мы тоже наблюдаем, поскольку все это происходит, как мы, ученые, их называем, из волос земли мамы, в общем-то, дерева. Да, и сегодня у нас в гостях человек не молодой, но при этом он молодой. Я поясню сразу. У нас в гостях

0: Извините, я простужен. У нас в гостях молодой лис. Не буду
1: Александр
0: больше.
1: Лесоруб. Лесоруб.
0: Да. Молодой лесоруб Егор Юрьевич Твинте. Дело в том, что именно благодаря вот этим жилистым мужским рукам, в общем-то, мы и видим вот этот вал, сбор деревьев постоянно, который происходит. Это тема скрыта. Мы, в общем-то, все приходим и говорим уже первый там, или восьмой. Значит, к первому нам говорим, нужны тетрадки, умтатлсы, к восьмому, в общем-то, открытки нету. Значит, начинается орать, что такое, что у нас не валят уже, что у нас вообще происходит? Нет, валят. А вот то, что закупают в Финляндии, это за взятки. То есть, значит, к нему приходит такой финн и говорит, купить. Он говорит, да у нас своя вроде есть. Он говорит, а я вам, в общем-то, подкину десяточку, что штукарька гринца. Тут говорит, ну ладно, тогда контракт заключен. А, ну вот, напротив нас настоящий патриот Егор Юрьевич Твинте. Сын, кстати, финна, но живущий в России. Здравствуйте, Егор Юрьевич.
1: Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Александр.
0: Я хотел бы сразу развеять вот какие-то сомнения наших радиослушателей, касающиеся того, что ваша профессия не престижна. Я вижу, вы принесли с собой вот огромное количество регалий. Вот такие, я сразу поясню для радиослушателей, это вот такие как бы медальки в форме деревьев. Я вижу, тут и кустарники, и вот типа кедры.
1: Вот кедр, да.
0: Вот кедр. То есть вы, я так знаю, хоть и молодой, но уже весьма заслуженный лесоруб. Каким образом распределяются эти регалии? Что означает этот кедр?
1: Ой, с кедром мы связываем вообще в целом. Если мы берем лес,
0: да,
1: то основное, бы, да. Как вот мать, как отец. Кедр — это...
0: Еще сестры. Вот у них, я знаю, сестра была. Но сестра, она, кстати, извините, что я перебиваю, она же покинула. Ведь мы же знаем огромное количество примеров, когда, например, некое растение, вот там говорят, да, там день города, мы, в общем-то, высадим, да, там деревья. То есть, на самом деле, конечно, происходит высадка их за кольцевую или вообще в лес. А бывает, что наоборот, из леса тащат, что не попадя. В результате мы смотрим, что на садовых участках вдоль кирпичных домов уже растут ахинацеи, в общем-то, пурпурные, а в лесах их нет. Вот эта сестра как бы ушла гулять. То есть ведь говорят, блудный сын, БС сокращенно, а есть еще блудная сестра. Но поскольку сын главнее, поскольку он сексуально опасен, то все время, в общем-то, говорят только о нем. А сестра, она кого-то, ее и нет сестры. Ну, извините, я волнуюсь.
1: Александр, вот вы поймите одно, мы лес не сажаем, мы его вырубаем. Это мы разные люди. Есть люди, которые сажают. Это лесники.
0: Он егерей.
1: Да. А мы его вырубаем. Есть такая еще фраза, знаете, известная. Лес рубит, щепки летят.
0: Да, совершенно верно. Вот в связи с этим хотелось бы наверняка нашим радиослушателям узнать о ваших взаимоотношениях между вот егерьми, в общем-то, лесниками, он лесорубами.
1: Да ненавижу я их всех.
0: А лес? Как вот твой лес вообще?
1: Лес. И лес ненавижу.
0: А вот скажите, ведь это же нужно очень...
1: Вам нравится, вот вам ваша работа нравится? Вы сидите, у вас все это, вот, не знаю, что у вас, как это называется?
0: Вот
1: то, что на голове.
0: Тюбетейка. Ну, а то она мне подарок был от казахского президента. Ну, я понимаю. Хорошо, давайте не будем затрагивать неприятную для вас
1: вот
0: тему.
1: Вот как вы думаете, как вы думаете? Лес валит.
0: Валит.
1: Такая фраза есть. Лес валит.
0: Да.
1: Как вы себе это представляете сами?
0: Вот, честно говоря, я знаю, что есть, да простит меня Елизавета Вырубка, наш корреспондент «Эхо Москвы» в Чехии. Но, тем не менее, есть, в общем-то, вырубка, и есть просто рубка. Я знаю, вот вырубка – это когда под линию, то есть потом натягивают, и она стоит. А рубка – это когда, насколько я понимаю, не профессионал.
1: Рубка. Рубка – он колбасы, он есть, рубка. А вырубка – это совсем другое.
0: Ага. А вот...
1: Мы также не только вырубаем. Когда надо будет, мы его и взрываем тоже.
0: Вот, то есть подрыв леса. Я, кстати,
1: есть такой,
0: вот слышал,
1: да,
0: об этом. Дело в том, что вот, если они многовековые, или, например, ну, бывает такое, вот мне Эдуард Холм, в общем-то, правщик пил, он рассказывал, что бывает, не справляешься с потоком, вот пил он острый, и, в общем-то, лесорубы получаются как бы как без рук. То есть практически что, они бобры, что ли? Там, ну, бывало, что начальник скажет, типа, да идите, грызите, валите, как хотите. Вот. Но это же не дело. Поэтому приходится, видимо, прибегать и к подрыву, да, вот все-таки лесов.
1: Ну, вот наш бригадир Семен Петрович мудрый.
0: Да, я знаю.
1: Вот. Он иногда подходит и говорит: Егорка, сходи-ка, завали вон ту сосну. Все, сказал, сделано. Все, иду валить. Ты думаешь, чем ее валить?
0: А падение вот сосны, как вы рассчитываете траекторию? Вот?
1: А я стараюсь, чтобы она обязательно кого-нибудь задела. Потому что это же неинтересно. Ну, упадет сосна, и что? И никого не повредит, ничего. Иной раз рубишь, и валится всякая дрянь сверху.
0: Вот интересно бы, что-нибудь перепадало так ценное, что можно вот...
1: Самое ценное, наверное, когда ты... Вот один раз, я помню, завалил сосну. И как ты думаешь, что тут упало? Дятел. Вот видите, у меня значок один. Вот,
0: да, я вижу с птицей. Я думал, это просто как бы кордляк.
1: Нет, это просто так, как раздают.
0: Будьте здоровы.
1: Вообще, конечно, что творится. Вот я еле доехал вообще. Я ехал поездом очень долго.
0: Ну, я еще знаю, что вы привезли с собой древесину нам показать.
1: Хотя... А пилу вы видели, как дружба?
0: Пилу видел, дружба, да, вот это здорово.
1: Это еще у меня от деда осталось пила.
0: А вот скажите, Егор Юрьевич, вот кошмары вас по ночам не мучают? Ну, то есть вы же должны постоянно представлять, что вот эти вот исполины, в общем-то, рушатся просто на вас. Ну, то есть я видел неоднократно вот ваши рабочие видеосъемки, да, любительские, когда, в общем-то, дровосек, как его между собой... вы называете, вы почему-то не любите слово лесоруб, а вот именно дровосек. Я дровосек. И вот он подрубил, и, в общем, она падает, он бежит, что заяц. Вот. Это же кошмарный стресс для психики, сокращенно ДП.
1: Я уже ко всему привык.
0: А вот еще-то такой вопрос. Ведь наверняка многие молодые мамы покупают тетрадку «Унтатласа» для своего чада, который вот-вот уже скоро ведь первый, затем восьмой, там дальше 23-й, кстати, 9-й. Мы обязательно не минуем. Помню, вот это не относится к делу. Да, так вот, они же... Ну, известно, что любой предмет, он... передают энергию, да, то есть вот, например...
1: А, есть такое.
0: Да, вот, например, если
1: когда
0: съесть...
1: ты себя плохо чувствуешь,
0: да.
1: Вот, подходишь к дереву, прислоняешься затылком, то бишь, то для кого что? То есть надо тут определиться, какое дерево ты любишь. То к сосне можно прислониться, оно как-то вытягивает. Вот, один раз я прислонился вот не к тому дереву, и все, труба, колбасила неделю.
0: А то есть,
1: потому что энергия-то от разных деревьев, разная энергия, да.
0: А вот если вы, например, вот ненавидите дерево, то есть срубая его, вы же свое...
1: А
0: вот
1: я это... когда ненавижу, я, знаете, что я делаю? Я кустарник начинаю вырубать.
0: А, то есть
1: все-таки... Это раздражает иногда, да.
0: Ага, то есть вы бережете все-таки, вот, скажем так, энергетическую светлость древесины, из которой затем делают атласы.
1: Да я даже вообще не в курсе. Я просто, мое дело просто брать ее и валить. А что там дальше, куда она уходит, понятия не имею.
0: А вот скажите, ведь есть же еще такие, ну, замечательные люди, как-то сплавщики. То есть вот вы вроде так вот дровосеки, в общем-то...
1: Ненавижу я их сплавщиков.
0: Вот я тоже, потому что они вроде сел да поехал, ага, на плотике,
1: ага,
0: кататься.
1: Ага, я там полдня пахал, вырубая все это дело, а они раз, и уплыло все мое дело. Куда уплыло?
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот ходили такие слухи, ну, правительство тщательно скрывало, что вот, ну, и до сих пор, понятно, в стране еще зарплаты не платят, все такое. А вот, ну, помните, что платили бартером, то есть, например, людям, которые...
1: А у нас кедровыми шишками.
0: Шишками.
1: Когда совсем плохо.
0: И то есть крутить как хочешь. Да. А древесины не платили там?
1: Куб... Корой. Корой, угу. Потому что из коры можно, опять же, что сделать? Ну, тут чайку иногда. Очень даже.
0: Ну, шишки, я понимаю, купят. Вот у нас, например, одна работала на заводе резиновых изделий, так она вот на вокзалах продавала презервативы, чтобы как-то прожить. И брали хорошо, вы знаете, потому что в полцены, то есть. Вот. А, например, куб леса как может продать рядовой дровосек? Или кору? Ну.
1: А бывает, по выходным к нам приезжают туристы, и вот они говорят...
0: Из Японии, наверняка.
1: Вот, они, да, откуда только не едут. И они говорят, вот, мне пару кубов бы купить, но мы тихонечко и договоримся с ними.
0: Ага. А вот скажите еще, пожалуйста, Егор Юрьевич, как будет вообще правильно сказать вот лесорубка или лесорубиха? Это про ваших...
1: Лесовалка.
0: А, лесовалка или, в общем, дровосечиха. Или дровосечка. Дровосекуха можно, видимо. Ну, как вот вы называете своих коллег женского пола по цеху? И работа-то тяжелая. Вот валка, рубка. Ну, подрыв там, понятно, подрыв леса. Это все-таки и ребенок может бомбу подложить туда. А вот она же бабу вот рубит. Вот не было желания подойти и сказать там, гонорея-то, дай топор и срубить за нее. Она же в бушлате, она же мощная и... Я понял, по вашему взгляду. Но, тем не менее, какие вот эти взаимоотношения? Вот у нас, например, есть дети, там сын, радиостанция, вот малышка бродит. То есть так до сих пор не знают, от кого он и кто родил, и так он тут живет, типа как сын полка. А у вас должны быть, видимо, там сыновья, дочери, бригады, причем того...
1: Да все это есть, конечно, есть. Но обычно, как мы делаем работу, вот, казалось бы, да, вот, срубить дерево. Ну, мы же не заставишь ее рубить. Попробуй заставь ее рубить.
0: То есть лесорубиху, да?
1: Они иногда, да. Вот именно они поднимаются наверх и начинают обрубать сверху сучки, потому что многие думают сначала, что-то дерево упало.
0: Кстати, вот извините, меня действительно всегда удивляло. Это упало, а потом нужно же его переворачивать, чтобы обрубить вот это, как мы ее называем, низуху.
1: Есть такое понятие.
0: Да.
1: Вот. Но еще вот многие говорят, не руби под собой сук.
0: Ну, вообще, лучше, наверное, называть женщин.
1: Ну, и так, и так. Угу. Вот. И вот один раз, ну, срубил эта дура сук под собой.
0: А, то есть вот просто попуталась.
1: Попуталась, и чего? И потом мы расхлебывали неделю, мы не могли ее найти.
0: То есть она застряла в ветвях.
1: Она застряла в ветвях.
0: Кедрача вот там. Но я, кстати, знаю, что она была находчива весьма. И вот всю эту неделю, пока вы... А рубить вроде тоже нельзя дерево, потому что упадет, придавит девку. Она была находчива, питалась всю неделю шишками, собственно. Кстати, тут возник такой синдром.
1: Так, это шишками. Она еще и белку умудрилась поймать. Знаете, такие летяги, которые летают с дерева на дерево. Ну, может, слышали. А белку съела целиком.
0: А я почему-то думал, что она ей накрывалась.
1: Ну, вы окажитесь наверху, просидев там две недели. Там и от дерева потом ничего не осталось. Она всю кору съела.
0: Ну, у нее же дети. Я имею в виду у белки.
1: У белки?
0: Да. А вот, так вот, мало того, у нее же, насколько я знаю, потом такой развился как бы комплекс, да, после этого. Называется шишара. Ну, то есть она без шишек, как без пирогов.
1: Шишара, шишак.
0: Шишня еще.
1: Шишня, да.
0: Да, вот. То есть как без пирогов. Вот всем селом, всей бригадой, я знаю, вот эти ломки вы ей снимали. То есть ни одной шишки. То есть постепенно, знаешь, по минимуму спускали. Вот. Она орала, шишек дай. Вот. Ну, сейчас вроде...
1: Ну, потому что человек обезумел.
0: Хорошо, что она на белок не подсела еще. А то бы Greenpeace бы просто был бы в диком вообще, конечно, возмущении. А, кстати, уважаемые, если у вас будут какие-то вопросы к нашему сегодняшнему гостю, вы можете звонить. Телефон, мой номер вам обязательно напомним несколько позже. Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а вот чем занимаются лесорубы после ухода на пенсию? Ведь я знаю, что многие, например, бывшие спортсмены, они идут на тренерскую работу, да, в военные, в частные охранные агентства там.
1: Как правило, бригадир уходит.
0: А потом? То есть, ну, ведь, так сказать, рубя или подрывая древо, они же вкладывают душу. И потом, выйдя на пенсию, вот я же, ну, вот часто мы видим там человек, например, на Новом Арбате стоит, рубит дерево. Вероятно, это синдром лесоруба.
1: Да, без этого нельзя. Это как же еще?
0: Ну, как женщина.
1: Есть такое тоже вот понятие, мы их иногда называем партизанами леса. Вот они ушли... как бы на пенсию, а остановиться уже не могут.
0: А я вот, кстати...
1: Один раз, кстати, вот был еще случай, елку голубую срубили вот.
0: У Кремля, да.
1: Вот, это вот один из наших.
0: А вот я почему-то считал, что партизаны леса, это вот к Афанасию Коломийцу относится. То есть, вот я поясню для наших радиослушателей, историческая личность, то есть он рубил. Вот, рубил, и в результате, в общем, потерялся. То есть вначале как-то не волновались, потому что смотрят, там сосны качаются.
1: Ушел.
0: А по просеке не успели даже догнать.
1: Это как наркотик. Вот он пошел вырубать, и все. И, блин, искали его с собаками, так и...
0: Канул. А вот скажите, а как же он питался-то, вот этот?
1: Белками.
0: Ага. А вот встреча с местными жителями, вот как они реагируют? Вот, по сути, ведь лес, да, для вот нас, венкийцев, чукчи, это, в общем-то, мама. А вот как, а тут бах-бах по маме, в общем-то, рубит. Наверное, обстрелы случаются и какие-то вот неприятные эксцессы. Ты им же не объяснишь, что это, дескать, государственный план, что, дескать, объем древесины.
1: А не волнует никого. Это совершенно никого не интересует. Наше дело какое? Валить. Мы берем и валим.
0: А если они там выйдут и грудью?
1: А топор на что?
0: Ага. А вот скажите, пожалуйста, Егор Георгиевич, если, например, ну такой, ну, вопрос, может быть, нескромный, в момент рубки, да, вот, ну, со здоровьем, например, там днище пробьет, там еще как-то, а тут же в бригаде женщины, как вот с санитарными нормами, где, в общем, дровосеки, вот лесорубы с дровосечками и лесорубками проживают, там электричества нет, ничего нет. Я знаю, что вот Эдуард Холл наш вручную точит, и вообще все вручную. Вот сколько, может, нет. 50 лет он не женат.
1: Почему? Вот, а иногда остается... Ты думаешь, что думаешь? Дом еще класть. Зачем? А берлоги? Да, вот. Берлоги зачем?
0: А то есть вот типа земля?
1: Нашел берлогу, если медвежий, повезло. Это как трехкомнатная квартира.
0: А вот хотя бы зарплата у вас большая, то есть вот... Ну, вот, например, вот вы сейчас приехали в Москву, видели, у нас тут казино, там люди ездят на этих, на мерседесах, вот, квадратных, модных. Вот как вы на них смотрите? Вот. Ну, ведь...
1: А нам это не надо. Зачем нам? Зачем нам деньги? У нас там все есть.
0: А скажите...
1: Ягоды, грибы, зверья навалом разного.
0: А вот взаимоотношения, кстати, с животными. Ведь, ну, я, кстати, подозреваю, что, вот, так сказать, коломиец, который вот ушел, он все-таки стал жертвой. Но он по жизни был жертвой. То есть он всегда был жертвой, и семья его была жертвой.
1: Мне кажется, он еще жив все-таки, несмотря на что. Сколько времени прошло, я верю, что он еще жив.
0: То есть он,
1: ну,
0: где-то...
1: в лесу ты же не потеряешься, что-то, как кажется, лес.
0: Ну, вот, да, вот. А вот есть ли у вас...
1: Был момент один, чтобы его как бы спасти, нужно было даже лес поджечь. Представляешь? А иначе ты, значит, не найдешь.
0: Ну, я знаю, так дети охотятся на ящериц. То есть вот поджигают травку, ящерицы выбегают. И не помогло? Значит, ушел далеко.
1: Потушили, потому что быстро.
0: А, вот это как раз то, что в прошлом году было.
1: Да.
0: Ну, кстати, сейчас можно об этом говорить в открытую, конечно. А так вот... Скажите, а часто ли бывает такое, что, скажем, бригада, ну, ведь вы же далеко уходите, вот ушли в лес, да, и идет рубка, унтвал, унтподрыв, и вдруг кончились действительно реально приспособления, топоры затупились, пообломались, бензин в пилах кончился, да, мины всякие, унттратил тоже на исходе, а план надо сдавать. Какие есть еще подручные средства для рубки и валки, вот?
1: Ну, вообще, мы вертолетом обычно нам доставляют, если вот такое случается.
0: То есть с большой земли.
1: Да. Ну,
0: а если вертолет не пришел?
1: Кукуй тогда, сиди, кукуй.
0: Ага.
1: А вы думаете, что мы бобры, что ли, зубами?
0: Нет. Нет, я, конечно, так не думаю, я вот и удивлялся. А скажите, вот такие моменты, когда вы, ну, например, в силу потери там членов, ну, я имею в виду вашей бригады, вот как-то с коломийцем брали к себе пополнение из местных жителей, из заблудших, в общем-то, охотников. Ведь они что же блуждают? Ведь тайга, на самом деле, это как кишечник.
1: Правильно,
0: то есть
1: правильно.
0: Своя флора и фауна, да. А вдруг какой-нибудь раз глистик да проскользнет. А глистик это и есть охотник заблудший. Это же живая масса. И в лесу себя...
1: Берем и охотников заблудившихся, берем, всех берем. Да.
0: И они тоже валят.
1: А куда деваться? Правда, с ними всегда очень сложно. Тупые. Это же искусство. Лес валить. Искусство.
0: Ну, я знаю, что вы сегодня вот прям в прямом эфире срубите. И я вот вижу специально, то есть мы для вас, вот руководство лично, главный редактор, закапывал вот каткой и, в общем-то, ствол. Ну, я имею в виду деревянный. И вот сегодня мы, наверное, услышим, и некоторые даже увидят победителя нашего прошлогоднего конкурса. Вот... касающегося ловля мух морщины лобные, вот они все пришли, вот эти люди, да, и они посмотрят на показательную рубку леса. Вот скажите, пожалуйста, вы как профессионал, да, не испытываете ли чувство горечи, глядя на то, как какой-нибудь городской разухабистый молодчик, будучи гостя в деревне в Подмосковной или на даче, оголившись по пояс и потрясая голдой, рубит дровишки. Даже помогает.
1: Но он не соображает, что он делает.
0: Ну, если... Его движение, наверное...
1: Конечно. Этим заниматься только профессионалы могут.
0: Вот бытует такое мнение, что, в общем-то, головешку, ее нужно рубить с одного раза. Я знаю, что профессионал никогда не будет рубить с одного раза. Вот за сколько, так сказать, рубков, вы расщепляете среднего диаметра и средней высоты поленца, по норме, колуном?
1: 50.
0: А чем это вызвано? Вот все равно же и топить или там как, то есть такая
1: кора. А это я даже не знаю, это еще от деда осталось.
0: То есть традиция, да, определенная.
1: Да.
0: Угу. А вот так называемый древесный жемчуг доводилось ли вам добывать?
1: А как же, древесный жемчуг? А вы знаете, что это такое древесный жемчуг?
0: Ну, я вот о нем слышал. То есть многие путают это с янтарем, но это совершенно, насколько я знаю, другое.
1: Ну, это маленькие такие шарики.
0: Да, вот я ни разу не видел. Но они, я знаю, бешеного прайса стоят.
1: Правильно. Потому что это знаете что?
0: Нет.
1: Ну, сами подумайте, когда вы идете по лесу, и вдруг видите кучку этого жемчуга.
0: И
1: вы начинаете его вставать в карманы.
0: А скажите, может быть, вот...
1: Вам никогда на ум не приходило, что это такое?
0: Нет, я даже не думал. Но это же, видимо, производные какого-нибудь такого животного, все-таки эксклюзивного, которое питается определенной травой в определенном месте, с определенной кислотностью желудка. Поскольку, например, если мы тут подберем, городской асфальтовый жемчуг от какого-нибудь кобелька беспризорного, такого эффекта не будет, как от древесного.
1: Конечно, нет.
0: А может быть, это вообще птица? Или все-таки нет?
1: Нет, мне кажется, это зверь.
0: Это я знаю, что пытались некоторые лаборатории, в частности, такая лаборатория называлась ДОХВ, она пыталась искусственно заселять добровольцев в ту зону, где вот млекопитающие питаются, и затем, чтобы они ели то же самое, и затем, в общем-то, в лабораторных условиях заставлять их производить, древесный жемчуг. Кстати, древесный — это не то, что он в древесине, как подумали многие непрофессионалы, это то, что он в лесу. Потому что, говорит, лесной жемчуг — это неправильно. Есть там лесные ягоды, лесной орех. Ну, неправильно. Древесный жемчуг так и проходит по сводкам Международного валютного фонда. Да, ничего не получилось. То есть, в принципе, это, конечно же, наверное...
1: Да бог с ним, с этим жемчугом.
0: Да, в общем, да.
1: Вы в снежный человек верите? Есть. Я видел. Видел, когда я один раз...
0: А где это было территориально? Вы же валите где ни попадя, куда пошлют сегодня, как говорится, там.
1: На Эльбрусе, он водится. На Эльбрусе. Когда мне наш Семен Петрович послал валить, я ушел.
0: Рубя, валя, рубя... или просто статично?
1: Статично.
0: Не рубя. Как же... Будьте здоровы. Да, и что?
1: И попал мне человек снежный. В лоб шишкой. Это они думают, что что это некая обезьяна.
0: Да я, кстати, тоже думаю, потому что это обычно обезьяны кидаются в...
1: А они по деревьям же скачут.
0: Кто?
1: Снежные люди.
0: Вот, он же и кидает.
1: Поэтому его не могут найти внизу.
0: А бабы его тоже? Скачет,
1: наверное, не знаю. Мне кажется,
0: Он один был или, может, как вы его прям...
1: Самец.
0: Ну, извините.
1: Я сначала обалдел. Стрём такой прошел по всему телу прямо.
0: Ага.
1: Ну, представишь, такой, он кажется, они все думают, он здоровый, но маленький он. Маленький.
0: Рыженький?
1: Нет, это вы с белкой путаете.
0: А, извините.
1: Нет, но он на хомячка похож чем-то.
0: Большого, я прям как-то что-то и не верю.
1: Представьте, хомячок на двух лапках.
0: Извините, я очень болею. Он на большого, с собаку?
1: Нет, поменьше.
0: Может, это
1: поменьше,
0: подросток был?
1: Типа кошки он по размерам. Знаешь, как жутко кричат? Когда-нибудь слышали крик павлина?
0: Ну, я представляю.
1: Вот в фильмах, когда вот показывают.
0: А кричат. Вот а крик-то зачем? То есть, что он выражал этим криком вот, по отношению к непосредственно?
1: Мне кажется, радость.
0: А шишки-то зачем кинул? Или это, может, подарок был, дескать, гостю леса от обитателей леса?
1: Это чтобы на него внимание обратили, наверное.
0: А так вот, а скажите, как вы все-таки думаете, может, он правда подросток? Потому что вот как рисует снежного человека в дальнейшем СЧ, вот он все-таки, ну, такая крупная особь, по 2 метра, он мохнатый.
1: Это так принято, они так думают, они не видели же его. Он маленький, типа хомячка.
0: Угу.
1: Ну, доходит размер до кошки, как я сказал.
0: Ну да.
1: Но вот этот был молодой.
0: А вот разумный взгляд или как тоже?
1: Безумный у него взгляд.
0: То есть наглухо?
1: Наглухо.
0: А может быть там какое-то вредное производство или он что-то съел? Ну как вот если вот он так безумный взгляд, как же у него координации движений хватило, чтобы прямо точно-точно в вас попасть?
1: Мне кажется, это случайно просто произошло. Он не хотел, наверное, этого, но попал.
0: А вот как вы думаете, в связи с этим, может быть, это с его стороны было предупреждение товарищам? То есть, может, он там был не один, так а
1: вот
0: стадо?
1: Вот я оттуда сразу... Стадо там было. Стадо. Что-то и дело.
0: И все вот с хомячка. Ну, как хомячок.
1: Ну, они гроздями так вот.
0: Гроздь. Ну,
1: висят гроздями.
0: А вот ушные раковины у них как?
1: А их нету.
0: То есть просто дыры.
1: Да.
0: Ну, в принципе, правильно. Зачем ушные раковины? Так, а вот вы, товарищи, это позвали туда? Или это как раз было тогда, когда вот вы тоже заблудились, и вас потом огнем?
1: Да.
0: А вот скажите, что чувствует заблудившийся лесоруб, когда из благих, в общем-то, намерений производится поджог леса в засушливое время? Ну, естественно, по официальным сведениям, это как бы лесные пожары. А на самом деле операция по спасению... Я очень волнуюсь по спасению лесоруба, который самостоятельно не может вот... Ну, вроде намерения благие там, вот, а... Ну, что чувствует человек в этот момент? Ведь хочешь, не хочешь, выйдешь. Если никакой норы нет, а, как правило, ведь вот всякие, в общем-то, лесные твари прочие, они же тоже не полные дурни, естественно, куда прятаться? Либо в озеро, если оно таковое есть, либо в лужу, чтобы тебя огонь обошел. То есть вот бежишь ты с топором, топор-то нельзя бросить. Это как у красноармейца винтовка, да, или как, да, у мента Макаров, да?
1: Да.
0: Вот, как у гаишника палка какого.
1: Ну, нужно, это вынужденно.
0: Конечно.
1: Это вот я,
0: вот, и тут
1: вот
0: бежишь,
1: вы меня спросили, я вам отвечаю, да, это вот, а иначе как ты достанешь?
0: Ну, вот бежишь, тащишь за собой, знаешь, этот предмет, типа вот пилу, уже огонь подступает, да, вот раз лужа, думаешь, сейчас пережду прыг, а там, в общем-то, уже вот тот хомячок сидит, или там, в общем-то, медведь, ну, мало ли что, птица какая-нибудь. Ты дальше, раз, там дырка, там нора, ты туда залезаешь, там лис, к примеру, вот. Как вам удалось? Я же знаю, что вы тоже не вышли, и, в общем-то, было много сожжено, то есть даже лесные массивы так выиграли основательно. Вот.
1: Не, ну вообще это мы скрываем, это, когда,
0: ну,
1: когда поджигаем.
0: Ну,
1: валим на молнии.
0: Да, на туристов.
1: То есть это знают те люди, которые это делают, они это знают, для чего это все делается.
0: Ну, я так понял, вы не хотите говорить эти хитрости, как вот удается скрыться в момент лесного пожара, вот, и не выйти.
1: Нет, не хочу.
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, в принципе, вот, ну, раз мы перешли к такой теме, да, вот тема спасения заблудшего лесоруба посредством выгона его из леса, методом поджога данного леса, лесного массива, ведь после поджога остается огромное количество вот так называемого огняка или суховея.
1: Суховея.
0: И, как правило, вот суховей, его оставляют стоять и не рубят. Хотя, в принципе, взял женщин, их много очень сейчас. Валиться он будет легко, он сухой, уперся, свалил. Угли обтесал, продал в универсамах новым русским скамей.
1: Ну,
0: а на что же он простаивает? Ну, вот он же стоит и...
1: А что с ним будет? С ним же ничего не будет.
0: А бывало такое, что вот он снова зацветал?
1: Бывало.
0: А скажите, пожалуйста, вас не обижают, когда в центральных средствах массовой информации вот вас, вашего брата, ну, вот, Витеньку Твинте, называют эпиляторами мамы земли. Ну вот вроде как. Вроде как вы стоите.
1: Нет, так оно и есть, так, на самом деле. Если так это посмотреть, то где-то да, так и можно назвать. Нет, мне это не обидно.
0: А скажите, вот почему Государственная Дума не утвердила все-таки вот ваше предложение, я знаю, оно было вынесено, и, в общем-то, обсуждали они о том, чтобы рубить не все деревья, а вот только макушки, а потом давать снова им расти.
1: Черт тебя знает. Мы валим, наше дело какое. Мы просто валим и все, мы не думаем там. А вот они тем более ничего не думают.
0: Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот ваши дети, вот все пятеро, и мы продолжаем беседу с гостем нашей сегодняшней программы. А вся программа, как вы поняли, сегодня посвящена работникам и, конечно же, работницам лесной промышленности. Сегодня у нас в гостях лесоруб Егор Юрьевич Твинте. Скажите, Егор Юрьевич, ну все-таки вот все вот ваши пятеро детей, каким вы видите их будущее? Ведь практически ваша жизнь, она может сравниться разве что с жизнью военного, которого там полнедели в одном гарнизоне, полнедели в другом, постоянные переезды. И я даже вижу, что у ваших детей, несмотря на их юный возраст, уже мощные бороды растут.
1: Нет, все правильно вы сравнили. Вот даже если взять моего самого младшего, Алешку, вот фотографию я вам показывал.
0: Да-да-да.
1: Вот. Стремится все смотреть за отцом, помогает.
0: Я еще его принял за дедушку, потому что мальчику 13 лет, а борода уже большая. Кстати, чем это обусловлено? Может быть, воздух, вот такая пышная растительность на детях вот лесорубов? Может быть, от того, что вы проводите все время в лесу, где озон, и все такое, экология?
1: Нет, нет. Бороды, они спасают от облепливания мухами. Потому что, когда наступает период размножение у животных,
0: да-да-да,
1: лесной. Вот.
0: У насекомых.
1: У насекомых. Да. Вот. И для того, чтобы мухи не мешали тебе, вот, от этого спасает борода.
0: А вот скажите, ведь бытует мнение у людей, так сказать, неискушенных в вопросах, в общем-то, лесорубового и повалки, подрыва, что спасают москитные сетки, что все современные, в общем-то, лесорубы...
1: Да нифига ничего не спасают. Зачем? Это мешает.
0: То есть мешает видеть?
1: А видеть ничего же не увидишь нифига.
0: А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, ведь вот практически как валили 30 лет, так валят и сейчас. Ну, пришла на помощь вот пила дружба, да тупой тратил, да? А как вы считаете, вот если посмотреть в перспективу, как вы видите себе инструмент будущего, с помощью которого можно валить? Что бы это вот могло быть?
1: Ведь, я думаю, вернемся все-таки вот топор. Берете топор?
0: Да, да, да.
1: Топор будет с двумя лезвиями.
0: Вот как у стрельцов алебарда.
1: Вот, да-да-да-да-да. Так удобнее.
0: То есть можно встать между двух древ и при замахе ударить...
1: Сразу по двум.
0: Ага. Тут еще нужно сказать нашим уважаемым радиослушателям, что, конечно же, могут сейчас посыпаться предложения непрофессионалов, людей, скажем так, неискушенных в этом, что, дескать, нужно будет комбайн целиком механизировать. Поймите, что валка и вырубка – это очень точное дело. И машина там, в общем-то, никак не заменит человека с его расчетом и с его, так скажем, непосредственным определением и визуализацией данной местности. Поскольку, к примеру, какая бы машина сложная ни была, представим холм, вот она срубила и покатила с холма, а там уже кустарник, а у нее же тикает, а кустарник тикает как дерево. А потом скажут, что это такое. Сам бухгалтер не пойдет. Кстати, вот что касаемо учета, я понимаю, что этот вопрос вам задавали на многих радиостанциях, недавно вы, в общем-то, были и в итогах, и где бы только ни были вы, и везде вам задавали этот вопрос.
1: Я знаю, что вы хотите спросить. Сколько я получаю за, грубо говоря, за вал деревьев?
0: Нет, да? Я просто хотел спросить, сколько вы всего деревьев в своей жизни завалили.
1: А вы видите, на петличке у меня вот такие шашечки? Вот посчитайте.
0: Ну, это ж невозможно сосчитать.
1: Вот так вот.
0: Если вы говорите, что это петличка, то, по-моему, просто жилетка в шашечках.
1: Да.
0: Ну, а вы-то сами так хотя бы на скидку. И как, кстати, вообще производится в лесу, вот в момент страды, так сказать, лесоуборочной страды, производится учет? То есть... Календарик плохо, зарубки, то есть вся пила скорее развалится, если зарубки делать. Как вот, ведь товарищи, они могут на слово не поверить, то есть, например, там собираются потом у лесорубного костра.
1: А по пенькам?
0: То есть метите пеньки?
1: Да, да, метим пеньки.
0: А скажите, а нет ли такого, что ну какой-нибудь
1: вот
0: недоброс...
1: Я у себя отмечаю, да. ТВ, пишу, ТВ.
0: А, то есть, а чем пишете?
1: А ножик, видите, у меня какой?
0: О, все, вижу, да, она. А вот не было ли такого, что, ну, знаете, люди, в общем-то, все в большинстве своем немножко завистливые, что какой-нибудь там молодой, неопытный новачок, новичок этот, в общем-то, попытается вот срезать вашу аббревиатуру и написать свою, чтобы, в общем-то...
1: А ловили таких?
0: И что вот с ними делали? Как вообще лесорубы обходятся с нечестными, вот с людьми?
1: А... Вот поймали одного такого, да, засранца?
0: Да, да.
1: Вот. И как на горох, коленями на шишке.
0: И на сколько?
1: Месяц. Попробуй так поставить.
0: На шишку, да. Я представляю. А скажите, пожалуйста, правда ли, что все-таки все лесорубы имеют, так сказать, в кармане НЗ, неприкосновенный запас, на случай вот такого ухода, чтобы продержаться до момента поджога леса с целью, в общем-то, вот, отлова дальнейшего обезумевшего дровосека, и что вроде бы как там, в общем-то, кусок сырой оленины вам положен? Я...
1: Нет, все не так. Берем сухари с собой.
0: Так.
1: Вот. Пару белок. Сушим белок. Пару белок.
0: Mm-hmm.
1: Ну, а там дальше, ну, там, кора, я же рассказывал, кору отварим, как
0: то есть чай, практически пьем, как люди чай. Леса.
1: Иди мох.
0: Сокращал. Вот, кстати, мох, да-да. Сразу же у многих наших радиослушателей, особенно радиослушательниц пожилого возраста, встает вопрос... насчет вот неадекватного поведения людей в лесу. То есть вот у нас тут недавно был в программе грибник профессиональный, вот сейчас вот вы лесоруб профессиональный. А, ведь бытует мнение, что лесорубы — это такие пьяницы, выпил бутылку водки и пошел рубать, как это самое, как богатырь Никита Трехпалый, в общем-то, хана Батыя. На самом деле я знаю, что у вас вот, так сказать, внутренний такой сухой закон на тему порубки, потому что бывали и схватки, в общем-то, с пьяных глаз между вот... Ну, один с одной стороны прорубает, другой с другой, встретились, глаза у обоих залиты, вот, а давай друг другу, в общем-то, это...
1: Да. А здесь вы... Да, бывает вот, такое, да, бывает.
0: Как вообще...
1: Ну, как, на топорах сначала начинаем выяснять.
0: Нет, я имею в виду, как удается вот соблюдать сухой закон. Вот.
1: Нет, сначала да. Мы, когда вот валим...
0: Да-да-да.
1: 50 деревьев завалил. Вот когда вот. И стакан. Только когда 50.
0: А вот когда вот, например, вы приезжаете в Москву на сбор дровосеков, СД сокращенно, вот вы хотя бы получаете в подарок вот, ну, то, что делают из ваших деревьев, там, к примеру, записную книжку какую-то? Или, например...
1: Ну, один раз подарили, тоже мне подарок сделали. Ну, дети до сих пор играют. Буратино, знаете, игрушка такая, деревянная мальчишка.
0: На резиночку.
1: Да-да-да.
0: А вот скажите, у вас не было, например, такой мысли, поскольку вы, так сказать, с древесиной, ну, как говорится, как гребец в лодке, да, как, в общем-то, водолаз в ластах, как это, как рыба на сковородке, вот не было ли у вас такой идеи сделать такой небольшой свой бизнес, то есть прямо здесь же посадить женщин, или вот пока вот ваши вот сыновья, он, да, в общем-то, дочери не подросли, чтобы они вот строгали какие-то там игрушки, кубики сразу же.
1: А я заставляю их, они строгают.
0: А вот...
1: Но они строгают вот...
0: А
1: они,
0: вот вы покажете они, нам вот что вот...
1: Они вырезают прямо из дерева могут.
0: Можно
1: могут вырезать. Ага. Какую-нибудь там лошадку.
0: А вот покажите, пожалуйста, вот эти игрушки, да, вот. Вот что это я такое держу в руках?
1: А на что это похоже?
0: Ну,
1: Нет, ну многие говорят, что это вот как раз...
0: А это Дашенька как
1: раз,
0: делала, да?
1: Да, как Дашка. Раз вот... Угу. Снежный человек.
0: Ну, в принципе, он похож, так скажем, на лежачего такого хомячка. По идее, да. А вот грибок, вот мне вот очень нравится, замечательный грибок, мухоморчик. Это вот как раз Леша делал, да?
1: Леша делал, да, когда ему было 2 года.
0: Ага, ну вот заметно, но это милая такая олиповатость предмета, присущая, в общем-то, ее создателю в детском возрасте. Да-да-да. Она как раз подкупает своей такой вот. А вот... Скажите, а не пробовали вы... ведь все зависит, да, рынок сбыта любой. Вот он зависит

0: естественную красоту дерева в ранг модного такого искусства, то вы бы могли прям целые пни привозить и, в общем, дико разбогатеть.
1: Ой, я что-то не задумался.
0: Не задумался?
1: Нет.
0: То есть все-таки вот вы как бы сторонник, вы попросту рубите и валите.
1: Да, да.
0: Теперь хотелось бы немножко, если позволите, углубиться непосредственно в производство. То есть я немножечко подготовился, если я в чем-то, так сказать, не прав, буду вас сразу поправлять. Вот есть рубка продольная, насколько я знаю, и поперечная.
1: Поперечная,
0: поперечная.
1: Да,
0: вот при этом, как мне объяснили, то есть, значит, продольная рубка, она многие может обладать, так сказать, начинающий дровосек в течение 2-3 лет. А так как поперечную рубку доверяют не каждому. Я знаю, что вы, в общем-то, поперечник. И вот как раз господин Мудрый, то есть вот во всей бригаде два поперечника, остальные продольщики. Чем вызвано это вот?
1: Ну, у меня это поперечная еще от деда. А продольная...
0: То есть, это, извините, много вот пришлых, да, людей? То есть,
1: это старая школа.
0: Дровосечная династия, она же... То есть, важно. То есть, вот, ну, это как, знаете, как маленькая птица. Приручай, не приручай, она все равно улетит. А так же и здесь. То есть, я вот так и думал почему-то, что вот, вы, Игорь Юрьевич, и не осваивали. Вам не нужно было тренироваться, там, чтобы стать поперечником, да? То есть, это практически однажды утром, я знаю, вы вышли в лес, обтерлись, да? И раз, и у вас получилось. То есть все учатся годами поперечить, а вы, оп, и у вас получилось. А Мудрый, он тоже, в принципе, вот, скажем так, такой маститый, то есть, ну, родовитый дровосек.
1: Да,
0: или он,
1: да.
0: Да. А вот скажите, у молодого поколения, ведь я знаю, сейчас приходят, то есть, потому что в егеря как-то
1: нет,
0: не берут
1: ничего,
0: это.
1: Нет, это все только по наследству, нет.
0: А вот как же, почему у остальных тогда, у продольщиков не получается стать поперечниками?
1: А это старая школа, а мы секреты свои держим всегда при себе.
0: Ага, ага. Ну, а так вот все-таки, вот если вы говорите, вы охотников берете, да, к примеру, сейчас очень много наших радиослушательниц молодых особенно, вот, которые, например, не поступили в театральные вузы, то есть они хотели хореографией заниматься, не стали певицами, диджейками, их, в общем-то, не сделали. Куда деваться девушкам? Они в проститутке же, они же сейчас, естественно, ринутся в леса, в егеря их не возьмут, потому что место хлебное, там члены, в общем-то, правительств приезжают, там лосей им загоняют, да, лесники.
1: А мы смотрим, мы...
0: А вот к вам ринуться.
1: Существует отбор,
0: вот
1: да.
0: Как
1: отбор,
0: вот критерии хотя бы.
1: Сначала просто берешь
0: так.
1: Кого-нибудь, спросишь.
0: Раздеться,
1: хотя бы, или там что-нибудь, тот же самый кустарник, срубить.
0: Именно срубить или выдернуть? Потому что мне вот одна...
1: Срубить.
0: Да, мне одна вот выпускница консерватории, оставшаяся без работы на дирижерском факультете. Знаете, женщина-дирижер, абсурд. Зачем? Ну, неважно. Она рассказывала, что вот она к вам именно пришла, ну, не в вашу бригаду, в одну из, в общем, дровосечных бригад, ей сказали, выдерни. То она как дура пыжила, заработала грыжу в результате. Ну, такая жестокая шутка. Сейчас с грыжей, в общем-то, без оркестра и без леса. Ну, ее так и зовут грыжа между собой. Да, лесная грыжа, может быть, слышно.
1: Нет, надо рубить. Рубить. Кустарник рубит.
0: Ну, а хорошо. А вот он... Какой там срок? Вот за какое время вот, юное создание, вот бывшая художница, у которой сгорела мастерская, картины не покупают, должна вот вырубить куст? Какого диаметра куст? Что за куст? Какие нормативы?
1: Ну, это в зависимости от высоты...
0: Вот куста. Самой женщины.
1: Куста.
0: А, куста.
1: Куста. Вот. Ну, где-то часа два, наверное.
0: На вырубку куста,
1: да.
0: Если не справляется, вы говорите «до свидания».
1: До свидания.
0: Если справляется, следующая стадия испытания какая?
1: Ну, сразу к дереву мы, конечно, не подпускаем.
0: Ну, это понятно, потому что дерево как подранок, как лось. Ранит она его, то есть, да.
1: Вот. Ну, иногда корчуют пни.
0: Угу. Или вот я знаю вот холостые махи. Ну, я не имею в виду маш, потому что была у нас такая, помните, это маха холостая, ее так звали, потому что она, ну, она на Тверской стояла и все время в холостую. Так ее прозвали, маха холостая. Вот. А именно, то есть, холостые махи совершать. То есть, дело в том, что вы знаете, что вот, например, смотрим сейчас соревнования всякие, спортсмены, да, и выбегают девочки, прыгают с этими, знаете, штуками такими. Ну, там, например, боксеры дерутся, они прыгают.
1: Прыгалки.
0: Типа прыгунки, да. Также и здесь у лесорубов им гораздо приятнее и легче рубиться, если с ними идет группа поддержки, так сказать, из вот холостых мах.
1: А у нас стенд.

0: есть?
1: У нас есть стенды, они тренируются сначала на стендах.
0: Ну да, да. Так я знаю, что вот многим даже даются такие легкие топоры, ну, то есть, ну, полу, скажем так, полуигрушечные, да. И вот они рядом, стоя с дровосеком, машут и ухают, ну, чтобы дровосеку было, в общем-то, легче. То есть вот и даже бывало так, что вот стоит дровосек, рубает, значит, дерево и говорит, ну ты мах, ну ты ухни помощнее, уже осталось чуть-чуть. Он стоит рядом, ух, ух, тоже машет. Вот создавая ему, так сказать, моральную атмосферу для валки на трубке. Вот, ну вы, кстати, вот, Егор Юрьевич, я знаю, от махи холостой отказались. В чем причина?
1: Да все это мне не понравилось. Очень много уходит сил и энергии на это. Я как-то постарею.
0: Я знаю, что многие, в общем-то, вступают и в связь с махой холостой, потом вот там расклады в семье. А, кстати, вот ваша супруга, она кем работает? Как, она же с вами ездит, она сама-то рубит? Валит?
1: Валит.
0: Угу. Валит. А подрывает ли?
1: Подрывают, дети подрывают.
0: Дети,
1: я не доверяю ей.
0: А скажите, вот ведь при подрыве, значит, ствола, я думаю, сегодня мы не будем, да, показывать это, мы просто порубим. Вот при его подрыве ведь происходит подлет, иногда переворот от корневища там, на 90 градусов. Каким образом рассчитывается траектория? Нужно ли это рассчитывать?
1: А у нас вот есть люди, которые этим занимаются. Специально есть команда, которая все рассчитывает. Это очень сложно все. Это очень такой процесс.
0: Ну, кстати, вот подрыв леса с точки зрения, скажем так, экономики России гораздо более выгоден. Потому что потом, знаешь, мы избегаем корчевки, то есть вот эти молодые, вот как вы сказали, силы, которых вы пускаете на корчевку. А, с другой стороны, забота о людях. Если все время подрывать, то есть избежать, так скажем, процесса корчевки, то куда девать вот этих молодых, конечно. Ну, а в целом тот подрыв, по-моему, очень такое эффективное средство. Или пни все-таки нужны в лесу? Вот нужны ли лесу пни?
1: А как же? А кто же мне будет платить? Пни оставляем.
0: А тогда можно по ямкам. Не, по ямкам они обезличены.
1: Ямки наполняются водой, и что, и к чему мы придем?
0: Да, ну давайте сейчас прервемся буквально ненадолго. Вот, мы еще сегодня будем рубить в прямом эфире. И мы продолжаем нашу беседу с молодым лесорубом Егором Юрьевичем Твинтем. Егор Юрьевич, вот да, все-таки, да, несмотря на то, что вот так человек уже в возрасте, все-таки пятеро сыновей, он-то от своей дочь, вы вот попросили вас представить как молодого лесоруба. С чем это связано все-таки?
1: Я даже не так как бы...
0: Ну, пришлось к случаю. Ладно, неважно. Скажите, пожалуйста, вот, как говорится, действительно, вы уже фразу это говорили, поговорки тоже люблю, например, вот «тыр-пыр, восемь дыр», опять же, лес рубится, в общем-то, все летит. Ведь летит в разные стороны, да? И, например, по лесу шляется кто ни попадя, как мы говорили, от дезертиров, начиная и заканчивая грибниками, он-то ягодничками. Также, в общем-то, кошатницы часто за своими пушистыми четырехногими друзьями устремляются в леса, потому что у тех, в общем-то, течка, они бегут, значит, кошатница, он собачница, в общем-то, за ними, и все бегают. Каким образом оградить от травм, которые могут, вот, может принести валка, унтрубка, вот этих вот случайных посетителей леса? Ведь территория, где вы рубите, унтвалите, она велика, велика немерена. Так сказать, помните, широка страна моя родная. Вот, и везде рубит.
1: Происходит некое оцепление, как вот... Вот знаете, вот когда охотники идут, например, гнать,
0: да.
1: Вот. То они красными флажками. Вот. А мы такие фиолетовые ставим.
0: Ну, а если вот он не понимает, может, какие-то предупреждения или там, например, листовки раскидать над поселками, которые, так сказать, ну, близко находятся к месту рубки, унтвалки, что, дескать, там в вашем... На вашей опушке сегодня собираются...
1: А мы разводим костры, и по ним как раз видно, когда вот три струйки дыма, значит, туда не следует соваться.
0: Ну, такая уже сложная сигнализация. А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, вот местные жители, если, значит, происходит вал грунтрубка вблизи жилых массивов, да, не жалуются ли на постоянный вот этот стук? И, ну, понятно, что некоторые, например, женщины, вот, например, Амфросия, она говорит, ну, вот мой муж там лес валит. Вот. И ей приятно. То есть, значит, раз стучит, значит, жив, говорит она. Он несет крынку и батон несет. Вообще яичко.
1: Ну, Александр, да. Поймите, но вам же не мешает? Вот
0: нет.
1: Машины едут,
0: а, то есть...
1: шумят. Вы на это уже не обращайте внимания. Также там все местные жители уже привычные с детства, что все время что-то должно стучать.
0: А вот скажите, вот департамент, так сказать, лесной промышленности одно время продвигал активно такой закон, что, в общем-то, вот вырубил дерево, да, сразу же посади рядом семя, ну, в смысле, еще одного дерева. То есть, в принципе, логика тут определенная присутствует. То есть, вот там вы идете, да, вырубили, там, особенно если подорвали. Ну, что стоит там в эту ямку кинуть еще, в общем-то, зерно, где там лет через 50 вырастет снова дерево. Но почему-то как-то вот этот закон так в силу и не вступил. Не знаете, с чем это было связано?
1: Нет.
0: Так вот, еще хотелось бы поговорить о том, каким образом и какими способами производится эвакуация или транспортировка, так сказать, рубленных, обделанных, ну, обделанных, в смысле, обточенных, обтесанных, ну, иногда и обделанных, потому что всякие твари в лесу живут, в общем-то, стволов. Вот с места рубки и валки. То есть во многих сводках и фильмах, в общем-то, о лесорубах мы наблюдаем, как огромные машины, лесовозы, транспортеры, тягачи тащат, в общем-то, эти стволы, связка были
1: ближайшим
0: к Енисею.
1: Тоскуны.
0: Тоскуны, да. Вот. Но до меня тут дошла совершенно обескураживающая информация. Я даже не буду ее говорить, предоставлю вам, так сказать, открыть нашим радиослушателям глаза на правду, в общем-то, матку тоже.
1: Ну, насчет автомобиля, конечно, существует один, и то он стоит как бы на выставке. На самом деле, вот для этого есть тоскуны.
0: Вот, а кто это?
1: А это специальный народ, который занимается именно сбором, как говорится...
0: деревьев.
1: Деревьев.
0: Ага. А вот...
1: вот они их тащат к реке, ну, дальше там уже передают их, и потом уже сплавляют.
0: А почему не используют, скажем, коней? А, глупый вопрос, у них ноги тощие. А вот скажите, сколько в среднем, значит, стволов обделанных, в общем-то, может унести один тоскун? Или, например, сколько...
1: Куба 3-4.
0: Три. Ну, то есть, в принципе, это такие коренастые, жилистые люди, да, приземистые. Вот. А каковы у вас с ними взаимоотношения, вот, с тоскунами? Ну, вот вы их как считаете, такой более все-таки такой, ну, стоящими на низшей ступени развития? Или как-то... ну, как...
1: Да ненавижу я их всех. Ага. Они у меня приравниваются к всем. И лесники туда, и тоскуны.
0: То есть все там. Ага. Ну, а скажите, а вот среди тоскунов есть ли женщины? Ну, тоскунихи.
1: Или... А как же?
0: То есть тоже таскают.
1: Ну, там одна на пятерых.
0: Ага. Ну, то есть тоже, видимо, чтобы ухало.
1: Да.
0: Вот, типа как
1: да,
0: вот маха холостая, да, у лесорубов, так вот там вот,
1: да,
0: тоже.
1: То есть, да.
0: Ухалка тоскуновая.
1: А, я еще потом, ну, это, наверное, чуть позже. Я вот хотел тебе показать как раз...
0: Как рубку. Рубку, да, естественно, да, сегодня будет разрублено в прямом эфире.
1: Ты же хотел поперечную, да, увидеть.
0: Конечно. Я даже попробую, еще? Если позволите. Я, да, тоже, да, порублю малость. А скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а ведь это бывает, что вот на тоскуна, да, ну, найдет, скажем так, какое-то затмение, затмит его, переклинит башню, вот он потащит не в ту сторону. И вот остановить его тоже нереально. Ну, в принципе, вот какие тогда действия вы предпринимаете? Ведь тоскун уходит не просто. Вот он,
1: а
0: там...
1: мы их потом находим всех, когда вот... Когда мы лес поджигаем, чтобы,
0: да,
1: чтобы выгнать.
0: Уже заблудившегося, да, лесоруба.
1: Вот они тогда и выбегают.
0: А они же могут бросить, вот так сказать, обделанного, обделанные древо, и получится, что они бросили как бы ваше дитя, то есть вырубили. Это, в общем-то, пенек зачтен. А древа нет, то есть... Или как-то вы намертво крепите к тоскунам древо?
1: намертво.
0: То есть он не может от него. То есть отстежка происходит у Енисея, собственно. Да. А там, вот, знаешь, соответственно, сплавчики.
1: То есть вот он так вот, когда... Если вдруг он ушел не туда, куда надо.
0: Да, там вот.
1: Вот потом лес, когда мы валим...
0: Угу. Ну, рубим.
1: Валим.
0: А, извините. Угу.
1: Вот. То тогда вот по шуму как раз его и можно распознать.
0: А, он же волочет,
1: волочет за собой то самое, то, что мы срубили.
0: Угу. А вот, значит, схема выглядит следующим образом. То есть, значит, вы валите, затем таскуны, значит, к Енисею.
1: Да.
0: Там таскунов встречают, собственно, сплавщики.
1: Сплавщики
0: отсоединяют. И дальше уже сплавляют, понятно, за дикий прайс продают и строят дачи модные. А вот... где гарантия, что таскуны на обратном пути налегке не разбегутся или не пойдут куда-то? Ну, на пути, в общем-то, со сплавщиков к дровосекам.
1: Да, даже гарантии так... На гарантии нет никаких. Я даже не знаю.
0: Ну, а как?
1: Они привычны уже к этому. Они не представляют себе уже
0: то есть как без пряников, собственно, вот это, да. Ну, а вот в каком возрасте они выходят на пенсию, таскуны и таскунихи?
1: Ну, где-то лет 50, наверное.
0: И что они делают? Потому что вот мы часто видим, вот по Арбату здесь у нас ходят люди и везут перед собой здоровые такие телеги.
1: То есть... Вот, это вот они и есть.
0: Одни рубят, другие.
1: Да.
0: Ага. Понятно. Вы знаете, давайте сейчас буквально, опять же, на... пару минут прервемся.
1: И я покажу. Вот это, сейчас возьму это сам бревнышко, покажу, да?
0: Да, будем это заточку или производить заточь топориной. Или...
1: Нет, я все же
0: подготовил. А как часто вообще вот вы правите топор? Вот мы, например, косы вот часто правим, заплетаем туда-сюда всем, утягиваем. Ну,
1: после одной рубки тут же приходит заточь.
0: А, заточь. То есть он как бы вместе с махой холостой.
1: Да,
0: да. У каждого персональный заточь.
1: У каждого. Вот у меня видели, какой большой такой брусок?
0: Видел.
1: Вот.
0: Угу. Сейчас прервемся.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Егором Игоревичем Твинте. Сегодня, напоминаю, вернее, уже вчера был День работников лесной промышленности. У многих, конечно, это связано прежде всего с теплушками, где переводят леса, с огромными бухгалтериями, там, с бумагой и так далее. На самом деле, вот она, как говорится, проза жизни сидит перед нами, и вы непосредственно из первых рук можете узнать всю информацию о лесе, собственно. Скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а предпочтение каким деревьям все-таки вы, вот, например, отдаете? Потому что я знаю, что рубить, например, сосну, это не значит, что рубить иву, к примеру, да? Также, например, рубить березу, это, в общем-то, не какой-то папоротник вырубать, как мы вот на сафари, когда ездили отстрел mm-hmm. производить, да? Это вот лично вы, вот вам приятнее рубить какое дерево?
1: Все время хотел свалить дуб.
0: То есть это как вот у нас, у альпинистов, покорить, в общем-то,
1: дуб.
0: Вот.
1: Но у нас нет, к сожалению.
0: То есть такой возможности.
1: Одни елки, да. Приходится выезжать иногда. Вот иногда на родину езжу к себе, в Финляндию. И там растут. Угу. Но там дубы совершенно не как вот у нас вот здесь.
0: То есть все-таки похилее дубы, конечно. Да. А вот скажите, вот уже близится скоро, так сказать, Новый год, все зажгут фейерверки, в общем-то, будет тыр-пыр, там это самое, там Дед, Баба Мороз, все они, значит, придут, и будет огромное количество, в общем-то, елей продаваться, вот елок вот по лесам. А вот кто те люди, которые вот их рубят? Я знаю, что их выращивают специально, ведь кто-то и рубит. Вот вы считаете ли вы их в полной мере своими коллегами?
1: Нет. Угу. Нет, ни в коем случае. Это совершенно другие люди, коммерческие фирмы. Угу. Вот, где-то специально разводят эти елки. Ну, это что это? Ну, это елка, ну, вы видели какая? Это же сосна и елка, это же разные угу. деревья.
0: А можно такой вопрос, если вы не захотите на него отвечать, конечно, можно. Что такое бублик дровосека? Просто вот я недавно слышал... Ну, такие вот, опять же, на любительской записи, когда из одного участка леса, где, в общем-то, валят, и на другом он валит. И тот орет: «Бублик, раскрой дровосек». Вот что он имел в виду?
1: Бублик? Ну, это как это ответить? Даже не знаю. Ну, бублик – это... Ну, как пасть открыть.
0: А типа овощник?
1: Да.
0: Гудок.
1: Угу.
0: Понятно. Понятно. Ну что, я сейчас, наверное, попрошу наших страусов немножечко притихнуть, и мы, может быть, попробуем порубать, да? Вы не против?
1: Да, давайте.
0: Так, сейчас,
1: я вам
0: штраус тише там, да. Так, значит, сейчас мы посмотрим. А топор у вас именной, да?
1: Вот именной, вот? Именной, от деда.
0: А вы не дадите мне им, конечно, вы мне припасли тот, да?
1: Да.
0: Но,
1: да.
0: Но я без обид, я, например, тоже свой кий не даю никому вот так вот, чтобы... Так, ну и как, ну, давайте... Брусок. То есть сейчас вы сперва... Ну это как? Это
1: я сперва... Нет, заточил, у меня все заточено.
0: Так, так. Сперва как, продольная будет у нас или поперечная рубка?
1: Продольная — это дерьмо. Нет, я вам сразу покажу, лучше поперечная.
0: А потом... Так вы сейчас сразу его свалите. Может, сперва я попробую хотя бы пару раз. Ладно.
1: Так
0: тогда как, с какой стороны? Вот отсюда?
1: Справа заходи, справа.
0: Угу.
1: Вот. Вот здесь. И аккуратнее только.
0: А замах нужно сильный, с локтя или как лучше? Или как вот, ну я например, вот рублю, когда вот я вот прям за головой. Вот.
1: Ну, вы покажите.
0: Или лучше с локтя. Ну как?
1: Покажите, как, а я вам скажу, правильно это или нет.
0: Куда, поверху лучше или вот пониже лупить?
1: Лупи в середину.
0: Угу. Ну, вот так я вот. У него как-то соскользнуло. Сейчас вот повыше.
1: Ну, видите, Александр, у вас уже что-то выходит, да.
0: Ну, у меня соскальзывает все время. Вот так еще.
1: Вот.
0: Вот сейчас, а сейчас еще посильнее.
1: Вот.
0: Вот я понял. Но, а заметьте, у меня как получается. У меня вот он, это самое, идет, вот щепка, то есть он скользит, а нужно же как-то вглубь рубить, а он вглубь вот не идет.
1: Вот.
0: Нате, вот попробуйте. Не, а вы не так, вы попробуйте, как я сперва. Да.
1: А я так даже, не знаю.
0: Ну-ка.
1: О!
0: Ох! Вот ты как!
1: О!
0: А как у вас вглубь-то так? Подождите, меня... дайте я еще, ну-ка. А я вот в вашу могу попасть. Вот, кстати, говорят, что опытный дровосек, да, вот, к примеру, идет, ну, так называемый дровосечный разметчик, то есть человек, который кернит деревья,
1: да.
0: А затем за ним идет, значит, более слабый, ну, который посильнее, значит, кернящего, да, чуть-чуть раз по тому же месту, а дальше уже опытный бывалый подрубает.
1: Все правильно, да.
0: То есть, в принципе, это снайперская работа.
1: Да,
0: то
1: вот
0: есть попасть...
1: вы же сразу не попали туда.
0: Да я сейчас, ну-ка, сейчас попробую. Вот в вашу раструбину эту, да?
1: Да, да, да. А? О!
0: Ну, попал!
1: Ну?
0: Ну-ка, сейчас... Сейчас мимо.
1: Да, сейчас что-то...
0: Ну, а вот так это ж срам. Если нужно с 50 раз повалить, я, получается, бью, а это самое... Ну, а все же видят.
1: А, вот,
0: а вы туда же сейчас. Ёлки-палки, да. Так смотрите, надо... она уже качается.
1: Вы не, вот. Вы не выдыхаете. Вы выдыхаете. Когда вы...
0: А на выдохе?
1: Конечно.
0: Ну-ка, можно.
1: Конечно.
0: А вот, знаете, вот некоторые рубят, ну, то есть я вот вижу, вы с одной стороны, да, вот так, а некоторые, вот я видел, туристы, особенно они на байдарках плывут с дешевыми рыбными консервами и девками. Вот, и они рубят с двух сторон. То есть, например, тук-тук-тук вот так сюда, да, вот где мы сейчас, а потом с другой, чтобы получился конус. И это правильно или все-таки с одной лучше?
1: С одной.
0: С одной.
1: Всегда с одной.
0: Ага, ну сейчас я... А в какую сторону она упадет? Не на стекло, главное?
1: Да, я думаю, что только телевизор может задеть.
0: Ну, тогда
1: аккуратненько.
0: Придержим его. То есть я бью по этому же месту, да?
1: Да-да-да. Угу.
0: Сейчас.
1: Во.
0: Сейчас выдох.
1: Во. О! Легче?
0: Ха!
1: Легче?
0: Да, так получается. Ну, а теперь, ну, это мы сейчас как делаем? Это мы сейчас продольно или поперечно у нас?
1: Продольно.
0: Угу.
1: А вы попробуйте поперечно, как это ужасно. Ну.
0: Ну.
1: Видите? Ничего. Видите?
0: Не.
1: Вот.
0: Ну, попробуйте.
1: А как надо, Сейчас я вам покажу, сейчас.
0: Угу. Сейчас я отойду только, а то я прям это... Есть! Срубили!
1: Вот.
0: Слушайте, ну это... А как... Что же это было за движение? Так, штраусы, это самое, музычку дайте, на. Я вот, уважаемые, доложу вам просто, что только что я стал свидетелем, как Егор Юрьевич Твинте буквально одним ударом срубил, в общем-то, вот это искусственное дерево, причем, вот да чего тактичный лесоруб у нас сегодня в гостях, то есть он ударил не по тому месту, где уже было подрублено, а ударил ниже, и одним ударом это произошло. А в чем это вот такая вот, я даже не уследил движение, оно было молниеносное и очень такое...
1: Это все зависит еще от заточки. Под тем брусом, которым я затачиваю,
0: да-да-да.
1: Он тоже переходит по наследству. От деда к отцу, от отца к сыну.
0: Ага. А вот...
1: Благодаря брусу это все.
0: Я понял. Я знаю, что вот именно вы так лично не очень, ну так, с неким таким скептицизмом, я бы сказал, относитесь к, вот, к пилам, попросту говоря. То есть все-таки вот...
1: Да,
0: считается...
1: особенно к электро. Ну да. Все-таки нет. Но вот иногда мы прибегаем... Пила дружбы, знаете так?
0: Да, ну бензинная.
1: Вот.
0: Ну электро я тоже знаю у многих модных сейчас вот. Лесорубов.
1: Электро, это, ну как
0: это женская
1: сказать, это как,
0: такая.
1: Да. Да, это как электродрель.
0: Да, несерьезно.
1: Одно дело, когда вы сами берете молоток.
0: Настоящий
1: молоток.
0: Сверлун настоящий. Он вручную,
1: да,
0: делает, поэтому ценится ручная работа. Да, работа там, виолончель,
1: да,
0: работа,
1: да,
0: мастера. Да. А это что, когда механически сверлит, ни туда, ни сюда, да. Также, видимо, и с деревом.
1: И потом,
0: то есть, дерево...
1: вот обратите внимание, да, какая стружка выходит.
0: А у вас, кстати, вот я что хочу еще,
1: да,
0: сказать. Уважаемые радиослушатели, я, когда вот, значит, пробовал рубить, да, у меня реально тут навалилось стружки, кого-то какие-то гопники чипсы ели, а вот после нескольких ударов Егора Юрьевича, да, ну, вообще щепок нет, поэтому это пословица, лес рубит, щепки летят, в общем-то, касается, видимо, дилетантов. Потому что от настоящих лесорубов мы щепок не увидим, да?
1: Нет, нет, нет.
0: Безусловно.
1: Нет. Поэтому-то я вот и заметили, как я,
0: да,
1: как,
0: да,
1: я рубил. Попадая в одно место. Вот. И оно вот так вот все и...
0: Не, ну это мы потом уберем. Вы не обращайте внимания. До прихода утренней смены выкатим это бревно.
1: Не, ну вы насорили очень сильно, Александр.
0: Ну я же... Вообще, я хочу сказать, что вот после таких приложенных усилий, так сказать, хилая мускулатура немножко побаливает. При этом комплекция вы так даже послабее меня. Как вообще вы выдерживаете беспрерывное махание? И, кстати, вот мах у вас, вот именно махач, так сказать, топорный махач, ТМ сокращенно, он происходит двухсторонний? Или вы все-таки вот замах производите с правого полуголовья? Или можете и с левого? Я вот, например, обратил внимание сейчас, я вот что попробую, просто не рубя. Вот мне, например, вот удобнее с правого полуголовья. А с левого как-то. Тогда надо руки, что ли, местами.
1: Да.
0: А руки не получится у меня тоже. Не получается никак.
1: Ну, это смотря каким топором воздействовать. Угу. Они же вот заметили у меня, какая ручка здесь длинная?
0: Да.
1: Вот. А если возьмете маленький топор, естественно, вам как вам будет? Вы так не сможете. Только вот этак.
0: А вот вы сказали, что, кстати, мечта любого дровосека – это двухлезвенный топор.
1: Да.
0: А как же вот это же должны глаза, как у птицы быть, чтобы вот сразу по двум стволам-то лупить? Ну, вот один сзади, другой спереди, или как-то боком. Ну, как, и как тогда вот технология поперечной рубки сохранится? Ведь вот это хитрое вот это движение какое-то с подворотом. Ну, то есть их придется два делать, чтобы завалить оба ствола.
1: Совершенно правильно. Вот, ведь вы же понимаете все в этом деле. Вот я вам показал.
0: Да-да-да.
1: Вы видели, как я рублю? Вот. Вы знаете, вот тот топор, который, вот, к которому мы придем, это да-да, как вот раньше, вот, по-моему, у викингов такие вот были.
0: Ну, такие, да. Вот. А вот многие наши радиослушатели наверняка сейчас задают себе вопрос. Это они про себя говорят, типа, ну, как будто бы они нам пишут письмо. Вот есть же такие, например, рубрика «Письмо в редакцию», да? Uh-huh. То есть есть, например, слово главного редактора. Uh-huh. В каждом журнале он свою физиономию лепит, чтобы все его в лицо знали, и обращение главного редактора к читателям. А есть такая рубрика «Письмо», да, «Письмо в редакцию». И там обычно вот так они начинаются, я просто сформулирую. Очень часто приезжаю к себе на дачный участок, я беру в руки косу, правлю ее и начинаю, в общем-то, косить там, что ни попадя. Могу ли я, пишет нам читатель, дескать, да, рассчитывать, что в дальнейшем при производстве косения я, так сказать, приобрету навыки, необходимые мне для того, чтобы стать хотя бы начинающим, но уже профессиональным дровосеком?
1: Нет, у вас не получится ничего. Вот я когда начал этим заниматься,
0: да,
1: вот, мне сразу попался как раз наш бригадир Семен Петрович Мудрый. Вот. И он мне все самое рассказал, что просто так вот он не бывает. Он взял, пошел, да, свалил. Вы же видели, как это делается все? Вот вам понравилось рубить?
0: Да, да.
1: Да?
0: Да.
1: Запах чувствуете?
0: Да, да. Ну, естественно, мы взрослые, потому и воняем. А вот скажите, пожалуйста, Егор Юрьевич, а вот не было ли такого, что, например, какие-нибудь, скажем так, олигархи, которые выезжают в лес, вот, и им самим
1: есть,
0: влом рубить, они вот у вас...
1: Есть, это, как вы сказали, олигархи, да?
0: Да, да.
1: Вот, это все равно, что вот есть любители, вот все думают, любители охоты, любители рыбалки.
0: Да, любители рыболов.
1: Да, есть любители валить лес, есть такие.
0: Угу. Вот, а как вот они вас нанимают в плане как инструктор или, например, порубать им самим лень для шашлыков, а хочешь, чтобы дровишко...
1: Они рядом, когда мы валим лес.
0: Да-да-да.
1: Вот, я же сказал, что у нас происходит отцепление, вот, и небольшую часть отцепления как бы мы им как бы сдаем в аренду.
0: То есть, чтобы они могли наблюдать,
1: да,
0: за работой.
1: Да.
0: Да? Ведь есть же такие люди, которые любят наблюдать за тем, как другие работают. То есть, это своего рода, может быть, такой фетишизм.
1: Да,
0: ну, вот,
1: да,
0: то есть,
1: да,
0: испытывают,
1: да,
0: даже сексуальное верно. Какое-то удовлетворение.
1: Да, да.
0: То есть, вот кто-то, например, там косит, а вот он, типа, да, вот во время испытывает даже оргазм. Некоторые, вот я знаю, вот особенно вот, ну, у женщин почему-то это, они вот любят ездить с водителями автобусов уже даже после работы, потому что любят, вот как мужчина ведет автобус, испытывают. Вот так же и здесь. А скажите еще вот такой момент. Многие музыканты, так сказать, выпускают видеокассеты с записью своих школ игры на том или ином инструменте или там так называемый мастер-класс. Вот вы, как уже опытный, в общем-то, дровосек, не думали ли сделать такой, например, видеокурс там юного лесоруба, как правильно держать топор, А как рубить? Понимаете, бывает так, что размахнулся, раз, а сам в больницу еще. Или там, например, чтобы щепка в глаз не отлетела. Это тоже очень важно, потому что к нам вот таких с щепками в глазах доставляют пачками в туристический сезон. То есть рубят, спьяну, щепки.
1: Ну вот именно потому что спьяну. Потому что тот народ, который выезжает на Валку, вот, они и очки одевают, и каски одевают.
0: Ну да,
1: и это все, это все не то, это все не то, это все искусственно. Должно же быть как? Должны быть руки, топор.
0: Да.
1: Вот, и обязательно.
0: Ну, это, ну, понятно. А вот еще такой момент. Насколько, на ваш взгляд, ну, наша вот нынешняя промышленность металлическая, в общем-то, обеспечивает потребность дровосеков в нужном, необходимом для производства топорищ металле. Ведь то, что мы видим, топорища, продаваемые в изобилии в хозяйственных магазинах, это же так, ширпотреб, типа китайских кассет или, в общем-то, ну, или каких-то вот детских китайских сотовых телефонов поддельных. На самом деле, настоящее топорище, вот я вижу у вас.
1: Да, то есть, оно, да, все правильно. Вот, это для этих... Для дачи там, я не знаю, знаешь, когда вот...
0: Так может быть из-за этого, кстати, вот травм происходит? Что
1: нужно... Конечно, конечно, а как же?
0: Сколько, вот, если это, конечно, не секрет, сколько стоит ваше топорище вот это вот?
1: О, я даже не знаю.
0: Ну, оно тоже вы, от вот деда, вы, я вижу.
1: Да, вот, вот вы видели?
0: Портреты
1: всех. Вот вы видели в магазинах такое? Нет.
0: Да нет, конечно, что? Что
1: вы? Я никогда не задумывался, вы знаете, потому что оно мне досталось от деда.
0: Да, да.
1: Вот, и так дальше я тоже передам.
0: А как же всем пятерым один топор-то?
1: Потихоньку все по очереди.
0: Ага. А вот скажите, вот сама палка, вот на что он насаживается, она, ну, часто ли подлежит износу? Ведь мы вот обратили внимание, что подобно китайским кедам, почему их много продают и дешево? Потому что они часто изнашиваются, да? Так же и вот здесь. То есть топорище, он палка сама. То есть вот можно отдельно палку купить, можно там... Я даже знаю некоторых, которые с дуру думают, о, модные дрова, и покупают эти палки для топоров, чтобы топить ими, представляете? Вот у вас, я вижу, и палка тоже особая. И вообще, почему бы не делать, например, металлическую палку и сварной топор?
1: Ну, я могу объяснить.
0: Да.
1: Вот когда, знаете, вот у чукчи есть инструмент такой, тым-дым, как.
0: Да-да-да, конечно.
1: Вот.
0: Конечно.
1: Вы когда вот пробовали когда-нибудь на нем играть?
0: Очень чешется.
1: Вот. То же самое и здесь идет отдача. Вот вы ударили, если у вас ручка железная. Вы представляете, как все тело начинает вибрировать?
0: Ну, зато камни в почках. И то все вываливается. Ну, это я понимаю, это еще такие какие-то смягчающие обстоятельства. На самом деле, конечно, это не серьезно. Понятно, то есть дерево все-таки поглощает вот это.
1: Попробуйте взять железной ручкой.
0: Да, я
1: даже молоток просто.
0: Ударить
1: по железу. Что это будет?
0: Да, я понял. А вот из какого сорта древесины по-правильному, по-взрослому, должна быть сделана ручка топора?
1: Баобаб.
0: То есть вот. Ага. А внутри какое-нибудь там металлическое что-то? Ну, ну, а часто ли они ломаются? Вот ударил, там все-таки, например, рассыхаются. Кстати, вот...
1: Я замачиваю. Замачиваю.
0: То есть топор замачиваю.
1: Да.
0: Просто
1: да.
0: Вот многие наши, например, радиослушатели, то есть наверняка сейчас резко побежали куда ни попадя смотреть свои топоры. Молотки, кстати. Молоток — это тот же топор, только для тупых. Вот у многих вот... молотков, топоров, там вот это место, на котором они насажены, оно рассыхается, они там клини вбивают, знаете, да, там гвозди всякие, чтобы как-то вот эта байда сама не слетела. И часто слетает. То есть, к примеру, я, например, остерегаюсь идти мимо окон какого-нибудь дома, где явно вот громко стучат, потому что профессионал, он никогда громко не забивает гвозди. То есть ты и даже и слышать не будешь, что там ремонт. Там просто так пук, пук, вот. А если где-то там бу-бу, и, например, они говорят, что это у нас соседи ремонт делают. Они не ремонт делают, дурью маются, не профессионалы. Так чаще всего из этих окон вылетают вот эти вот железные оковалки молотков. То есть там хорошо он в животное попадет, да, или там в человека, который на службе. А если там в мирного, который... Я, например, иду, да, за, за винчиком красным, бах, там по темени, зачем оно мне надо. Вот... На ваш взгляд, и даже не только на вас, вообще, как часто нужно производить вот профилактические работы по приведению топорищ, молотищ в, так сказать, в норму, в нормальный?
1: Ну, один сезон, и потом надо уже как-то смотреть. Обычно почему отбивают туда коле эти железные?
0: Вот, экономия, что, видимо, да?
1: Ну и экономия, и дерево-то какое? Я же сказал, у меня баобаб.
0: А, то есть его замачиваете?
1: Да.
0: Ой, извините, это я.
1: А они берут, он, как говорится, вот эти вот деревяшки, как вы назвали их. Вот, и тоже меняют их, и меняют, это же все.
0: То же самое, что самодельные удочки пацаны делают.
1: Да, точно. Да, вот пошли, срубили там, да, и думают, вот удочка. Нет.
0: А вот скажите, вы-то сами как вот в лес добираетесь?
1: В лес?
0: Да, ну вот.
1: Так, одеваю лыжи, иду в лес.
0: А вот зимняя рубка, я понял, вы переводите именно на то, что наших радиослушателей больше всего интересует. Грядет зима, грядут, в общем-то, морозы, то есть все 5-10. А как зимой? Ведь стволы, наверное, тоже промерзают.
1: Промерзают.
0: Вот
1: да.
0: Насколько это сложнее? С другой стороны, не так жарко. Москитов, опять же, нет, да?
1: Да, да.
0: Вот. Ну, то есть вот вам лично валить как больше нравится, зимой или летом?
1: Летом.
0: Почему?
1: Люблю тепло.
0: А зимой?
1: Зимой у меня очень мерзнет нос.
0: Ну, а можно же одеть это вот, что это вот вы с собой принесли, это зимнее.
1: Ну, вот приходится, да, одевать вот эту вот такую меховую штуку такой.
0: А вот правда ли, что в прошлом, в далеком, которое уже кануло в историю, наши, вернее, вот ваши деды, в общем-то, рубили и валили, даже зимой оголяясь по пояс, и вот не было необходимости заблудшего, например, там, искать, поджигая лес, потому что по столбу пара от него, от его разгоряченной тушки, можно было определить, что, дескать, он говорил, там, мой там Станислав, он сейчас вот там рубит, ты откуда знаешь? Ну, вот я вижу там определенные консистенции испарений из-под его мышек, собственно, валят вот так. Или это все-таки такая легенда?
1: Нет, все, может быть, раньше было такое, но сейчас же экология какая, вы заметили?
0: Ну, в общем, да. Я всегда, то есть, когда там, знаете, люк открываю в автомобиле, пальцем так раз, лизнешь, вот. И уже видишь, что какая экология. А вот скажите все-таки, ну, а сейчас вот бывают ли такие вот, ну, чудо-лесорубы, которые вот раздеваются по
1: поясу? Нет, таких уже практически не осталось. Есть только единицы какие-то иногда.
0: А вот соревнования между лесорубами какие-нибудь проводятся?
1: А как же? А как же? Как и везде. Как? Столевары тоже, я знаю, проводят. И также да, лесорубы.
0: Да. Столевары. Вот я знаю, кто быстрее сварит, в общем-то. Ну, кто быстрее сварит.
1: Да.
0: Вот. А у лесорубов как это? Кто, в общем, толще срубит или быстрее?
1: Да, да. И толще, и быстрее там идет сразу. Собирается комиссия, вот, и смотрят. Дается определенная часть работы.
0: А вот скажите, пожалуйста, а вот такой метод рубки, как вот рубка лежа, вот вы овладели ли ей? Ну, я знаю, что вот профессионалы финские, они вот, чтобы не тратить энергии, много вот ложатся у дерева, то есть обхватывают его ногами.
1: Было, пробовал, пока на меня не упало. Я пытался тоже так научиться.
0: Не вышло все-таки.
1: Ну, не вышло. Потом отлежал. Месяц в больнице.
0: Ну, это еще
1: хорошо.
0: Все-таки
1: не наше. Это все-таки не наше.
0: Не наш способ, да? А скажите, вот обмен опытом, значит, с вашими коллегами из Канады, Гренландии, Испании, вот там тоже, я знаю, валят и рубят. А как-то вы что-то новое оттуда берете для себя? Или все-таки наше, вот
1: нет,
0: русские?
1: Нет, наше. Только наше.
0: А финны?
1: Я пробовал...
0: Я очень болею.
1: Вот, я один раз попробовал, пока вот дерево не упало, не понравилось мне. Но они не могут, как мы.
0: А вот скажите, почему чернокожие вот не работают на повалке леса? Они все больше в строители идут или вот...
1: Ну, где вы видели? В Африке.
0: А, ну, я понял, я понимаю. А вот еще такой момент.
1: Они, если и валят, то, мне кажется, бамбук.
0: Бамбук, да, вот рубщик бамбука,
1: да,
0: РБ сокращенно.
1: Да.
0: Вот я знаю, что поскольку у вас сделано из вот этого пробкового дерева, рукоятка вашего меча, кстати, вы называете свой топор мечом, меня это так удивило, это такие рыцарь леса, да, вот вас направляли, то есть, ну, как вот, типа бригада по договору, вы ехали там, в Соединенные Штаты и валили необычные для вас деревья, как-то, в общем-то, эвкалипты и так далее. Вот какие вы испытывали от этого ощущения? Витя, когда рубишь нашу родную сосенку, там и запах родной, запах, как говорится, моя хата с краю, да, там вот говорить, а там ты уехал, так тресь, там эвкалипт, оттуда дятел, извините, не упадет, а может там какая-нибудь мишка плюхнется, вот это вот там китайская.
1: Кала.
0: Кала, да, мишка кала. Вот, да и мало ли что. Вот, вот в такой экстремальной ситуации, как вы себя ощущали там?
1: Ужасно, ужасно. Нет, лучше наших лесов нет. Я по сравнению с американским лесом, наш лес, конечно, это наш лес. Наш дятел – это наш дятел.
0: Да. Я знаю, что вашим... дед, тоже Егор Юрьевич, ну, вас, я так знаю, по традиции, вот только вы ее нарушили, назвали Лешка и Дашка, вот черри, да? А так по традиции всех, то есть называли Егор, Юрий, Егор, Юрий. Вот ваш дед, Егор Юрьевич Твинте, как раз и был автором известной детской сказки «Лисичкин хлеб». И вы, я знаю, пишете продолжение. Не могли бы вы нам зачитать хотя бы кусочек?
1: В другой раз.
0: Хорошо.
1: Просто сегодня мы, я как-то к этому особо не готов. Это надо как-то делать отдельное что-то. Сегодня
0: а скажите, мы... вот какие песни поют вот дровосеки в лесу? Ну вот вы же знаете, типа, что такое там шумит? Это, в общем...
1: Ну, какие? Вот стихи иногда, да, иногда поем. Вот,
0: откуда... А не могли бы вот нам
1: сейчас петь? В лесу сдавался топор дровосека.
0: А, это я знаю известными. Да. А вот какие-нибудь русские народные песни, связанные с дровосекой, например?
1: Там... А, «Дубинушка ухнет» тоже.
0: «Дубинушка ухнет». Да. А не могли бы вы сейчас нам прям...
1: Я не помню просто сейчас сразу, вот могу там... Волнуюсь.
0: Да неважно.
1: Волнуюсь.
0: А я подпою.
1: Дубинушка ухнем.
0: Вот. Да, вот и в этот момент происходит удар.
1: Да, да, да.
0: Причем
1: да.
0: Я знаю, что многие, вот они вот, например, это, вот если лесоруб, дровосек, он еще неопытный, молодой, горячий, он обычно так, эх, дубинушку ухнем.
1: И что у него получится?
0: А нужно вот именно так.
1: Конечно.
0: Эх, вот
1: пока ты размахиваешься.
0: То есть это практически как у вот, людей, занимающихся восточными единоборствами, крикнуть «кися!»
1: Да, да, да, совершенно вот. Правильно.
0: Ага. Ну, давайте сейчас снова ненадолго. А вообще, что нам прерываться? У нас еще есть время, достаточно времени. Вот случалось ли вам принимать роды в лесу? Ведь вот, например, многие тоскунихи, они скрывают свою беременность, боясь потерять работу. Вот тащит она стволы.
1: А значки. Для чего нам бригадир? Семен...
0: Мудрый.
1: Петрович Мудрый, вот он принимал, да, я знаю.
0: То есть, в принципе, он еще и акушер, вот,
1: да,
0: скажем так.
1: Да, а как же.
0: А я знаю, что вот существует традиция такая, ну, у многих называть детей по имени акушерки, которые принимал. То есть, вот, девочек тоже, вот, которых он принял, называют Семеном.
1: Да.
0: То есть, вот там в ваших краях... Например, женщина с именем Семен не вызывает удивления.
1: Не вызывает.
0: А в принципе, вот, вот вы же так люди бесхитростные, близкие к природе. Ведь действительно, если так подумать, почему, например, нельзя назвать там девочку Федя? Ну, к примеру, есть там, там а человека, там, например, ну, мужчину, да, назвать там Света. Ну, например, имя, да, Светлан Анатольевич Поддыбный. К примеру, что ну, Светлан, да? Там а девочка, например, Федя, ведь есть же Федосея.
1: Да, да, вот.
0: Федя, да, да, к примеру. Да. Или там Сергей. Угу. Вот, девочка Сергей. Вот такое имя. То есть, если она чувствует, что вот она достойна носить это имя, к примеру, да?
1: Ну, иногда, да. Ну, не знаю, Сергей, что ли, например.
0: Да. А вот в каких войсках вы служили?
1: Каких? Ну... Я даже не знаю, как они теперь называются.
0: Ну, в общем, это не важно. А скажите, а в каких войсках все больше служат вот ваши коллеги?
1: В танковых.
0: А почему это так, вроде дерево, он железо так несовместимо, такой антагонизм?
1: А потому что у нас с машинами проблема. Их тянет все время что-то покрутить, куда-то залезть.
0: А, вот.
1: Это как вот залезает, если он в берлогу, например.
0: Да, да.
1: Тоже так же для него и танк.
0: А вот Кстати, исходя из этого, вот ведь ну, народ он на выдумке хитер, и людей постоянно тянет что-то усовершенствовать. Да? Вот топор или меч, меч-дровосек как предмет, да, он, в принципе, ну, мало, так сказать. Я себе с трудом представляю, что можно там усовершенствовать, кроме второго сделать топорище, да, но это в будущем. Но, тем не менее, есть некоторые умельцы, которые там вот какие-то формы им придают необычные, типа там новый топор, там даже там 600-й.
1: Ну, я понял насчет топор, чего говорить. Да, это вот. Все равно, что как вот кому-то нравится ходить, правильно, вот придумали. Вот же придумали же, уж был лук, правильно? Лук был.
0: Был лук.
1: Вот, потом сделали арбалет.
0: Да, вот, да. То есть вот. Внедрение накрутки, вот червячные передачи.
1: Ну, это все. Не,
0: естественно, конечно. Нет. То ли, например, когда лукач лупит, да, он чувствует, то есть стрела как продолжение его энергии. А когда уже механические или пули, например, ну сколько вот мы стреляли, да, там это они убегают, мы по ним лупим в лед, да, то есть не чувствуешь удовольствия, даже если попал, да, там все равно не чувствуешь. А вот из лука или коножки, да, раз промеж лопаток, да.
1: Белки в глаз, вот это еще у кого-то осталось.
0: Ну, у зенков, конечно. Да. Но это тоже из ружья. Раньше-то они из рогаток стреляли. Мало кто знает, что и венки, они, в общем-то, ну, скажем так, специальную моржовую жилу натягивали между больших пальцев.
1: Ус.
0: Да. И вот такая была, как детишки делают из венгерской резиночки, так пульками в школе стреляют. Так же и чукчик они были огнестрельного оружия. Дико поражающе. Но это больших зверей не надо было. Там же белку в глаз. Какой идиот будет вообще сейчас на белку охотиться, как их и так он в лесах развелось там уже немерено. Ну что же, давайте сейчас прервемся буквально на пару минут, затем продолжим нашу беседу.

0: И мы продолжаем нашу беседу с молодым дровосеком и лесорубом Егором Юрьевичем Твинте. Соответственно, у нас остается не так много времени. И хотелось бы узнать, вот существуют ведомственные дома отдыха и санатории для любой категории граждан, скажем так, сложных профессий, для, например, строителей, да, так и называется даже ДК-строитель существует там для, там, да, любые, да, вот как у вас, лесорубов, обстоит с этим дело? То есть я, например, не встречал там ДК-лесоруб или там ДК-дровосек и там ведомственный дом отдыха дровосеков. Как вы отдыхаете вообще?
1: Ну, иногда в Крым ездим. Вот.
0: А что вы там делаете?
1: В Крыму рубим. Вот. А так вообще так вот любим за границу тоже частенько выезжать, поделиться опытом.
0: А вот, ну, такой вопрос, то есть, если вы не захотите, конечно, можете не отвечать. Наверняка многие наши радиослушательницы, они, ну, интересуются. А как вот вы... Ну, с женщинами, вот на курорте где-то, да, женщина, узнав, что вы лесоруб, ведь наверняка просто липнут, вот, как мухи к компоту, к вам. Как вы вот с ними общаетесь? Ну, вот, например, ведь многие, вот, например, у меня есть один знакомый, вот он на флейте играет, и всем женщинам на день рождения, вместо того, чтобы подарить там, скажем, плазон за 100 гринца, он, типа, исполняет на флейте какую-нибудь мелодию, считает, что это лучший подарок, и бабки целы. Вот, например, какой-нибудь там автомобилист, чтобы привлечь внимание женщины, он, значит, сажает ее, катает в автомобиль. Даже вот объявление мы тут штудировали, и там есть такие... Типа, там ищу такого-то, такого-то, желательно с автотранспортом. Вот, ну и так далее. А от вас, видимо, женщины, естественно, ожидают, в общем-то, валки. Ну, как вот вы удивляете их, женщин?
1: Ну, я даю им топор.
0: То есть подержать?
1: Да.
0: Вот свой?
1: Да. Только подержать, не больше.
0: Ну и как вот...
1: Ну, по-разному.
0: Их глаза в этот момент...
1: Реагируют, конечно, по-разному. Нет, по-разному. Одна только отвернулся, одна схватила, и ну, рубить тут же.
0: То есть вот даже...
1: Да, пытаются.
0: Ага. А были ли вот в вашей личной жизни такие истории, когда она вот там говорит, там, милый, забери меня с собой, в общем-то, в чищобу, я буду, в общем-то, верной этой самой дровосечкой, лесорубкой? Или все-таки вот на,
1: нет,
0: когда настает этот момент вот именно суровых будней, сокращенные СБ, да, вот они как бы так отдают по пятнам.
1: Дают.
0: А вот скажите, письма вам приходят туда? Ну вот, например, наши вот уважаемые радиослушательницы, вот которые вдруг, они как-то могут с вами связаться, вдруг вот они захотят, так сказать, приехать в гости, или вы сохраняете вот верность Клавдии? Клавдии, я поясню, это, в общем-то, супруга нашего гостя. Она тоже тут присутствует, и как подобает жене лесоруба, скромно молчит. Кстати, у вас очень дисциплинированная семья и брусок, то есть стоит бруском прям и никаких движений. Хоть бы что сказал.
1: Но единственное, да, знаете... она не слышит же у меня ничего. Поэтому и молчит.
0: Извините, я забыл. А можно я вот... если
1: поленом так... ударил ее в детстве.
0: А потом, я знаю, вы обухом добавили. То есть она сзади подошла с кринкой, а вы в этот момент замахивались.
1: Я не заметил.
0: Кстати, тяжелый. Вот. Тяжелая судьба у жен лесорубов, потому что, вот, ну, представляете, она-то со всей душой, а он-то рубит в запале и бах. То есть при этом, если, например, она в каске подходит, то он может сгоряча не узнать. То есть ты кто такой? И даже вот бечь начать. Вот, поэтому очень часто случаются травмы и среди товарищей тоже. Ну, то есть поэтому вот как бы про вас так иногда и говорят, то есть обухом прибитый. Вот как обухом по голове.
1: Обухом по голове, да.
0: Вот,
1: да,
0: постоится. А вот скажите, вам самому-то доставалось?
1: А как же? Ну, посмотрите, у меня шрам на лбу какой огромный.
0: Ой, это шрам, я думал, это козырек. То есть вы без головного убора, что
1: ли? Да.
0: То есть
1: да,
0: вот вся шишка
1: без...
0: сверху,
1: да,
0: это вот...
1: Да, мы без касок.
0: А скажите, пожалуйста, вот такая вот ну, неестественный, простите уж за любопытство, вот выживаемость, она все-таки дело привычки, потому что я думаю, если вот там вот, ну, человеку неопытному вот так обухом вашего топора даже слегка ударить, то он, ну, как минимум уже вот в летчики его не возьмут. А у вас как-то так адекватно вот, разговариваете, и при этом вот такие жуткие травмы черепа постоянные вот от этого. И к тому же еще там и дятлы, и прочее всякое дерьмо сверху
1: падает. Падает. Куница, когда один раз упала на меня. Потому что она, я посмотрел, тоже посмотрел. Жена сзади подошла. Она прыгала с дерева на дерево. Угу. И упала мне на голову. Угу. Если бы не жена, все, я не знаю, что бы было бы.
0: Ну так все-таки вот эта закалка, да, такая вот, дровосечная закалка.
1: Это да, это у нас вот Лизу младшую видели мою.
0: Лизку видел, конечно. Вот. А у нее, кстати, вообще, то есть вот эта вмятина, то есть ее же я...
1: Это, ну, обычно, конечно.
0: Ее называют озеро, да. Да, то есть озеро в черепе. То, а можно, честно говоря, уважаемые радиослушатели, Лизки...
1: Она вот, мне воду носит.
0: Пол-литра воды в череп. И вот это уникально вообще. И, кстати, вода, то есть зимой, я знаю хорошо, потому
1: она
0: что...
1: Она не застывает.
0: Не застывает. Это вообще уникально. Я, кстати, думаю, что вот это удобная у вас дочка. Вот. А Лизонька, скромная девочка, а можно я тебе вот налью? А что-то у нее там уже налито. Что это?
1: Это чай.
0: Хорошо. Как, ну, я даже прям удивлен, не знаю, что сказать. А скажите, пожалуйста, вот в свободное от рубки время, вот вы же собираетесь наверняка там...
1: Как я вас... леплю.
0: А можно что-нибудь посмотреть из вашего?
1: Как раз вот леплю, стараюсь вот, сделать, вот сделать это, что, да, сделать что-то стараюсь из, как вы
0: вот
1: помните,
0: он завернут бумажку.
1: Из жемчуга.
0: А, из, я понял, это самое древесный жемчуг.
1: Да, да.
0: Угу. Так.
1: Вот, и...
0: Ну, чувствую, запах остался.
1: Ну, а как вы,
0: Не, ну что, ну что ж, понял, что делать такое, естественно. То есть, а что это за статуэтка? Берешь... Это я так...
1: А на кого похоже?
0: На вас, честно. Я думал, это автопорт.
1: Нет, ну посмотрите внимательно. Никого не
0: узнаете? Ну топор я вижу. Вот топорик вижу. Неужто Лизка?
1: Точно.
0: Лизка маленькая? Да. Ну, она у вас это как бы две капли воды смахиваете. А вот скажите, каким образом вот человеку, попавшему в лес, да, ведь, ну, есть же у вас какие-то там свои секреты лесорубов, то есть вот, и вот он покусан, ну, покусан, скажем, куницей, там, белкой, насекомыми, вот чем он может прям тут, скажем так, вымазаться или в чем изваляться, чтобы как-то вот, ну, немножко, так сказать, помочь иммунной системе организма в борьбе со злокачественными покусами, он царапами.
1: Перо дятла.
0: И как им?
1: Приложить надо, приложить. К укусу.
0: Вот, кстати, дятел, это же, вот я так понял, такая вот, ну, такое внимание особое к этой птице. Я вот только сейчас понимаю аналогию. Ведь
1: да,
0: он же тоже ведь...
1: стучит.
0: Тоже стучит. То есть, в принципе, даже существует такое мнение, бытует, да, что души, значит, умерших дровосеков переселяются в дятлов,
1: дятлов,
0: наоборот.
1: Все правильно,
0: Поэтому дятлов. Вот вы так обижаетесь, когда там, например, вам кричат, слышь, дятел, вы прям... Я прекрасно понимаю. То есть,
1: но
0: дятел
1: я не обижаюсь,
0: священный...
1: когда, если скажут, он не, стучит,
0: вы,
1: как
0: вы,
1: дятел.
0: Вы-то, так сказать, продвинутый дровосек. То есть, я имею в виду ваших там темных коллег, которые вот типа... А скажите, вот правда ли, что многие дровосеки, они делают все татуировки с изображением дятлов и носят их даже вот на цепях?
1: А у меня, вот смотри,
0: вот
1: заметили?
0: Да. Золотой, да, дятел, да. Да. Это как... А домашних животных вы каких-нибудь держите?
1: Домашних?
0: Да, ну, ну, извините.
1: У меня вон своих домашних.
0: Да,
1: нормально,
0: я...
1: мне Лизки хватает.
0: У вас же дом, безусловно, дом берлога, да. Ну, а вот с точки зрения амуниции дровосеков, ведь у всех есть свои формы. К примеру, у строителя это вот пластиковая шапка рыжая, да, там у моряка это там кепка такая с ленточками, у там, ну, у всех, да, у там, у пожарника бронзбойт, к примеру, и гребень есть, да, вот, у милиционера, ну и так далее, понятно. Есть ли какая-нибудь единая форма для именно вас, лесорубов? Или если ее нет, хотели бы вы, вот у вас, например, прямо сейчас есть уникальная возможность от имени всех лесорубов обратиться, в общем-то, к президенту.
1: Да я даже как-то... Что-то я не думал над этим. Мое дело какое. Мне сказали валить, я и валю.
0: А вот скажите, вот не пытались ли вас, ну именно вот вашу бригаду задействовать на, скажем так, деструктивизации каких-нибудь... изб. Ну, ведь вот очень часто там деревни, да, вымирают, нужно место расчистить, чтобы потом посадить там что-то, или поле сделать и растить, в общем-то, наркотики и так далее. А вот, естественно, ну как, кто будет сносить? Вот. А у вас опыт большой, тоже из бревен. И типа говорит, вот давайте вот
1: разберем. Не, пытались.
0: Ну, а как
1: пытались, вы на это? И нет, я на это...
0: То есть все-таки, вот, скажем так, валка и рубка вот параллельных, да, деревьев, она менее интересна?
1: Да, да, да, да, да. Она не подходит. Совершенно все разное.
0: Ага.
1: Если ты думаешь, что вот свалил, потом построил, ну это совсем что. Это заниматься должен кто-то другой. Конечно. Ну, это пускай лесники иногда занимаются этим.
0: А вот скажите, например, у всех людей таких вот творческих профессий, связанных, тем не менее, с физическим трудом, существуют какие-то шутки. Вот, ну, к примеру, у нас здесь, да, шутка, это там вот звукооператор.

0: какая-то вот медицинская.
1: Или, еще вспомнил да-да. Одно. А. Это когда берешь топором задней частью и бьешь по коленке.
0: Ну, то есть неожиданно.
1: Неожиданно подкрадываешься, пока он рубит.
0: А что при этом... Что при этом нужно сказать? Или молча?
1: Молча подошел просто и ударил. Вот иногда крики так, все думают, что это самое. Это обычно, это шутки такие у нас.
0: Угу. А вот...
1: Или, например, это самое. Взять его и сдернуть с дерева.
0: Кого?

0: Ну, вообще на фотографии он выглядит гораздо симпатичнее, вот сдернутый, я имею в виду. А вот скажите, а ведь все устроено, ну, в этом мире, да, по принципу рубки и валки. То есть, к примеру, когда вот она говорит, там, типа, Вить, выйди, там, на огороде лучка нарви, да, вот, он, то есть, Вить, он не рвет лучок. Я обратил внимание, чтобы не повредить, в общем-то, луковицу. Он берет ножик и вот его обрезает. То есть, в принципе, это та же рубка лука, да, та же, в общем-то, там, рубка этого... Ну, рубка. Вот. Если, например, происходит морковный выдер, то это мы можем сравнить, собственно, с подрывом дерева, попросту говоря. То есть, опять же, можете ли вы считать вот этих людей, ну, такими микродровосеками, то есть вот Витю на его дачном участке?
1: В какой-то мере, да, наверное. Знаете, да.
0: А вот скажите... Я знаю, что вы были автором такой детской игры, которая называлась, ну, как бы как антипод железному дровосеку, называлась «Мясистый дровосек». Как же я простыл, «Мясистый дровосек». Ну, то есть, игра упаковывалась в коробку, ну, для детей дошкольного возраста. То есть...
1: Ну, это типа, да, это было по аналогии игры «Сделай сам».
0: Вот, да. То есть, да. Были несколько таких макетов деревьев, пластмассовый топорик. Да. Эти деревья после нескольких ударов складывались. То есть, также их папа, в общем-то, или там мама на дачном участке вкапывали. Вот, значит, девочка или там мальчик брали этот топор и начинали играть в дровосек. Деревья так смешно складывались. Вот, ну, почему тот мясистый дровосек... нашел рынка сбыта. Вот чем вы это объясните? Ведь, в принципе, это романтика. Лес, валить деревья. Я помню, вот соцреализм очень так прославлял это. Ну, помните, все время там так, приходишь кино посмотреть, а там журнал, тележурнал. И в нем именно вот они рубят лес. Да? То есть, в принципе, это романтика, как сталевар. Юный сталевар. Помните, вот был набор. Вот.
1: Ну, это они уже у меня сдернули по аналогии.
0: Да, вот он хорошо пошел. Так же, как набор юный хирург.
1: Ну, потому что, ну, не знаю, мы вымираем, мне кажется, все-таки. Наша профессия такая. Сейчас все больше... Сами знаете.
0: Да, вот скажите, может быть, все-таки это именно связано с...
1: Так сказать... Не думаю.
0: Угу. А тогда вот дефицит...
1: Нет.
0: Нет? Ну, может быть, из-за того, что они вот не растут.
1: Это да.
0: Вот это, да? То есть, а когда вот все повырубают, ведь настанет действительно дефицит деревьев, сокращенно ДД. То есть, ведь вы же рискуете остаться без работы, по сути.
1: Ну, наверное, я не знаю, что же.
0: Или вы тогда пойдете вот китов разделывать.
1: Ты знаете, я не задумывался над этим вопросом.
0: Я думаю,
1: на наш век еще деревьев хватит.
0: Как вы себе представляете дровосека будущего?
1: Ну, не такой уже мясистый. Небольшого роста.
0: Угу.
1: Вот. И в руках у него меч.
0: Ну, это же вы себя описали. Нет, я имею в виду вот...

0: ну, скажем так, психотип. То есть это будет ли человек вот, вот там интеллигентный. Может быть, кстати, дровосек в плеере. Вот студент в плеере в модном там присутствует. Или девка на роликах, значит, с плеером присутствует, да, там. Вот, может быть, дровосек с мобильным телефоном. Или там, ну, вот... Или как-то эти атрибуты все-таки, они чужды, вот естественности
1: леса. Ну, конечно, какой же может быть дровосек с плеером?
0: А скажите еще такой момент. Откуда вы берете воду в тайге, когда валите? Ну вот, например, надо там помыться и там все-таки вспотели. Как вы? Потому что бытует совершенно дикие мнения, что происходит, в общем-то, попросту, так сказать, облизывание дровосеками друг друга с целью вот сохранения гигиены. Но мне кажется, это чушь какая-то.
1: Нет, но мы иногда, когда лес валим...
0: Да, вот, да.
1: Вот, и из пней как раз вот делаем такие всевозможные, как бы сказать... Вырубаем практически, вырубаем яму, и когда дождь идет...
0: То есть пневая яма, так
1: маленькие
0: называемые.
1: Маленькие бассейны, да.
0: Ага, ну у вас-то хорошо, у вас Лиза есть, Лиза озеро, то есть вы как-то можете заныкать немножко. А чтобы не выветривался, я знаю, вы ей целлофановый пакет на голову как раз одеваете, то есть вот... А скажите, а часто ли было, что вот на Лизу озеро покушались ваши коллеги по рубке?
1: Да, то все есть, время смотрю за этим.
0: То есть черпнуть водичку?
1: Конечно.
0: Да? Я даже знаю, что один раз девочка очень долго убегала от соперничающей группе, ну, не группировки, от бригады.
1: Так она потом еще и получила по шее за это.
0: И борщ, они борщ
1: она
0: и съели.
1: Да.
0: А она вам сказала, что они съели,
1: да,
0: борщ, а вы,
1: да,
0: потом по следам пошли, видите, тут расплескало.
1: Там,
0: то есть бежать надо тоже лис ровно. Если уж несешь папе борщ, то в темени, то надо очень ровно нести. А скажите, пожалуйста, вот какие-то охранные меры, ну, именно чтобы обезопасить себя от лиходеев, разбойников вы принимаете? Ну, например, есть ли в инструкциях лесоруба какие-то такие вот моменты, связанные с тем, чтобы, дескать, встать там и оглядеться? Ну, а вдруг что? Вот...
1: А за этим жена моя смотрит.
0: Жена?
1: Да.
0: И вот, брусок тоже?
1: Да.
0: Или брусок, он как бы ему...
1: Ну, попадает иногда, я же не вижу. Угу. Она же за этим смотрит. Бывает тоже, варежку откроют.
0: Ну, то есть бублик,
1: да,
0: разинит. А скажите, а вот часто ли вот Маха, она вот часто ли от вас уходит? Ну, в принципе, это у нее же творческая работа. Она может сказать, я чувствую, к примеру, что вот я там с Егором не воодушевляю его так, как вот другие Махи холостые. И я вот хочу перейти там, ну, например, вот к Мудрому. Как вы к этому относитесь? То есть является ли ваша вот именно непосредственная маленькая бригадка внутри бригады целой, да, вот там вы, там супруга, угу, брусок, значит, Маха, он, Лиза, каким-то таким, ну, неразбиваемым коллективом? Или все-таки возможно вот какие-то там
1: перебежки
0: со стороны
1: перебежки?
0: А как вот это отражается на работе вообще? То есть, ну, приходит, например, новая Маха. То есть она, конечно, там хорошо по-холостому машет и взбодряет там, но ведь бывает так, что там
1: нет,
0: смотришь, а
1: так человек...
0: лучше там машет.
1: Да,
0: уже жаба,
1: да,
0: начинает,
1: нет,
0: душить.
1: Так притираемся вообще. Вот если в нашем коллективе всегда такое бывает. А так со стороны, угу, ну, все не то, уже не то, конечно.
0: Ну, ясно. Ну и вот я думаю, что наши радиослушатели будут вам крайне признательны, если вы, так сказать, ну вот сейчас у вас уникальная возможность, вы видите, у нас вот в углу стоит этот табурет, на него встают все желающие, гости эфир, в том числе и видные политики. Вот, и, так сказать, говорят свое обращение к народу. То есть в данном случае вот вы, так сказать, простой труженик лесов Егор Юрьевич Твинте, имеете полное право реально встать и обратиться к народу. К народу не только России, нас слушают черти где вообще, да.
1: Ну, а что...
0: Вставайте, вставайте, сейчас я скажу штраф выше.
1: Ну, что я могу сказать?
0: Сейчас, я сперва сейчас. Итак, уважаемые радиослушатели, граждане, в общем-то, вы сейчас прослушаете официальное обращение Егора Юрьевича Твинте, простого молодого, в общем-то, лесоруба, к народам.
1: Ну, я даже, что я могу посоветовать? Ну, берегите лес и приезжайте, будете у нас приезжать. Заходите. Мы с женой всегда вас встретим. Вот. Я вам дам подержать свой топор. Вот. Что еще могу сказать? Вы посмотрите на моих детей. Вот, еще что. Всех Лиск, наверное, интересует, конечно. Ну и Лиск тоже будет рада вас видеть.
0: Спасибо, спасибо, спасибо вам. Начинай, Штраус. Спасибо вам, Егор Юрьевич, за такую интересную беседу. Я думаю, что сегодня этот прекрасный день, единственный день в году, день работников лесной, в общем-то, промышленности, мы как никогда полно раскрыли подноготную лесорубного дела, великого дела, которое вы делаете, в общем-то, на благо, да. И да здравствует, в общем-то, кольца.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Монморанси и опоссум частенько делали

0: И под эту замечательную музыку простого русского паренька Шумана мы начинаем нашу беседу с двумя гостями нашей программы. Это Софья Бах, обманутая женщина, и Андрей Орлов, социолог, психолог и, конечно же, бозитолог. Ну, сегодня вот эта третья ипостась, она, в общем-то, поставлена в дальнюю комнату в силу того, что, в общем-то, все, что сказано выше, не что иное, как рога того, что поставлено в эту самую комнату. Я думаю, вы все прекрасно поняли мою аллегорию. Здравствуйте, дорогие гости, я рад видеть вас сегодня в студии. Будь здоровы, я болею сегодня, да, но тем не менее, вот их постоянно обманывают, их постоянно обижают, но тем не менее счастье выписано.
1: А у меня включен микрофон?
0: Да, сейчас.
1: Вы тоже хотите меня обмануть?
0: Нет, мы уже все включили вам, да. Но, тем не менее, счастье нарисовано кружевами на их лицах. Что это, по-вашему, вот такая жизненная сила, что вот можно даже лупить? Мы, к примеру, одну лупили стиральной доской, но не сильно. Так вот бережно достаточно, но долго. И, вы знаете, счастье не убавилось. То есть все так же это было розовощеко, радостно, и, в общем-то, готовность к родам практически стопроцентная. С другой стороны, вот он зашел тоже к мухам туда, дабы сварить компот. Его даже и не трогал никто, а просто взяли и по носу так щелкнули пальцем. Его даже вот не больно, а обидно. И вы знаете, он подал прошение об отставке, сказал, что больше я на эту радиостанцию не приду в качестве интервьюера. Буду, говорит, жаловаться самому Примакову. Вот, но это он. Мы, значит, обнаружили пол посредством анализа и мазка. Он мужчина, оказался у нас.
2: А какому из двух?
0: Ну, вот, который маленький, мы его, естественно, не трогали, потому что вы сами знаете, что это же истерик.
2: Он обычно прячется и подсказывает тому, что побольше. И какие из них там? Они разбегаются, как тараканы.
0: Ну, так они мечутся вообще тут повсюду, на всех же внимания не обратишь. Мы взяли двух ближних.
2: Ага.
0: Ну, и вот на них и исследовали.
2: Так а ты говорил вот про аллергию с рогами,
0: да,
2: и
0: да,
2: стиральную доску с протяжным механизмом, который можно, в общем-то, использовать для воспитательных целей.
0: Ну,
2: то есть побоев и мелких таких, не наносящих и не оставляющих каких-то особых следов.
0: Ну, также можно для сушки ее использовать, в принципе. Вот,
2: для натира щек.
0: Ну, для этого же необходимо что-то намочить. Мы постоянно, то есть, нанимаем людей, чтобы они мочили, потому что мы же должны каким-то образом отдавать отчет, во-первых, себе, и, во-вторых, другим, что мы вот приобрели, значит, потратили деньги народа, а вроде не используем. Поэтому мы как бы обеспечиваем занятость определенной части населения, которая мочит, вот, другая сушит. И получается, что вот у всех на виду это, что, значит, он куплен, он стоит, он в работе. И те, кто, значит, приходит и говорит, он вам не нужен, он у вас не используется, мы сейчас заберем, мы говорим, да подойдите сюда. Они, значит, берут все вот свои предметы, документы, подходят уже раз, а там вот они висят, сохнут. Они, а, ну тогда извините, пожалуйста, все, но мы еще через недельку зайдем. Как правило, не приходит больше.
2: Ты знаешь, вот чтобы избежать каких-то там кривотолков, вот ты говорил по поводу отчетов.
0: Да.
2: Дело в том, что проводятся некоторые интервенции оборудования, и сейчас поступили очень серьезные такие приборы, которые не нуждаются, в общем-то, в анализе, в интеллектуальном осмыслении как бы этих отчетов, которые написаны от руки и непонятно откуда взяты. То есть сейчас с помощью техники можно проводить анализы непосредственно вот биологической субстанции, которая принадлежала тому, кто сдает отчет. То есть берется, попросту говоря, не биопсия, а вот то, что, собственно, каждый день отдает человек природе, оно забирается и в чашках Петри сдается и подписывается. Единственное, где теперь могут обмануть, это перепутав лейбла на этом. Но...
1: Ну и да нет уж этого, подождите.
0: Ну так не волнуйтесь, Софья, не волнуйтесь, здесь вас не обидят.
1: Я, честно говоря, я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Но
2: мы вводную образуем.
1: Когда зашла речь об обмане, это уж я с вами не согласна. Вот.
0: Ну, да. В принципе, когда даже речь смешно. Об обмане, то никто не согласен, потому что обманутым считают себя, как правило, меньшинство. Вот за редким случаем, когда вот большинство, ну, тогда оно начинает буйствовать, ломиться и кричать: «Отдайте нам все наше». Хотя, в общем-то, как правило, если обмануло меньшинство, то сыскать это меньшинство, что ветра в поле. Ну, я люблю эту нашу древнюю таджикскую пословицу. У нас очень много у киргизов пословиц. Например, найти ветер в поле, да? Там потом, значит, баба навоз, кобыли легче, рыба об лед бах и наглухо молчит. Ну и так далее. Кстати, Андрей, вот я знаю, что вы напечатали в газете «Радости фашизма», Тамбовской областной газете, замечательную статью о том, что, дескать, стоит запретить в детских садах и учреждениях вот такой обряд, как топтание борщевых тряпок. Мы до этого момента активно его очень, так сказать, пропагандировали, и дети все приходили, активно топтали. Вот, и вдруг, знаете, такая разносная статья. Мы, понимаете ли, в недоумении находимся, и Софья в обиде.
2: Но мы пошли еще дальше, объединив и запретив вообще сады. Не то, что топтание тряпок борщевых и тряпок картофельных. Мы объединили эти сады и, в общем-то, их даже сублимировали с зоологическими садами. И таким образом дети развиваются, наблюдая за законами природы, не начитавшись газет или насмотревшись на своих там неудачников родителей, а уже как бы срисовывая это с законов природы в том безобразном естественном виде, в котором они существуют. И таким образом, в общем, приблизили все. А остальные могут ходить вдоль ограды так, на почтительном расстоянии и наблюдать за своими чадами.
0: Да, но ни в коем случае они не должны смотреть прямо. То есть наблюдение ведется, как говорится, косвенно. Они должны так косить глазом. Потому что если прямо смотреть, то они могут смутить чад. Ведь чада под прямым взглядом краснеет.
2: Да, это всего раз в неделю, когда они овес приносят, да, на прокорм. Да, в общем, тогда и могут повстречаться как бы взглядом, но они одичали и, в общем, не узнают уже своих.
0: Уже. Даже черты лица для них воспринимаются как перевернутые. Мы смотрели, брали родителей, переворачивали перед, значит, вот чадом за ноги держали. Тогда он узнавал. А как ставили назад, он сразу не узнавал и пугался. То есть происходит какой-то переворот в сознании полный. Да, вот здесь Валентин очень интересовался. Специально часть писем оставил, отложил для вас, зная, что вы сегодня придете. Как пересилить природную тупость, дебильность, деградацию, алкоголизм и клаустрофобию?
2: А что из этого надо пересилить? Дело в том, что вот все перечислено, оно взаимоисключаемое. Ведь человек, видимо, собрал все привычки своих, вернее, особенности своих родственников и объединил в одном вопросе. Да. Надо бы как конкретизировать. То есть дебильную сестру нужно как бы отдельно ей заняться, там, клаустрофобом братцем, отдельно наркоманом, там, соседом и так далее.
0: Ну, думаю, о деградации-то имеет смысл поговорить. Потому что это свойственно всем членам семьи в какой-то степени.
2: Это большей частью социальная оценка. На самом деле деградация — это некоторая форма лукавства.
1: Кстати, я предлагаю вам преломить свой угол зрения, потому что это в канун восьмого, как правило, все...
2: У нас не угол, у нас точка.
1: Все же еще лучше. Все женщины говорят о деградации русского мужчины. Вот вы можете...
2: Все абсолютно?
1: Я сегодня просмотрела все телепередачи, посвященные канону восьмого. И везде говорят о том, что он все хуже.
0: А он... почему вот он все хуже? Но, однако, это вполне понятно, потому что он, значит, как ассоциируется с шаблей, с, значит, вот этой шапкой такой, в которой есть чехол для фофана, то опрятать фофан, потому что они играют все время в сикун и щелбаны. Вот, конь и, собственно, 23-я, то есть впереди долгая зима. А она, значит, вот та, о которой вы говорите, такая толстая в оранжевой кофте, да, вот
1: а
0: она.
1: А их трое там.
0: Ага, ну я вот одну.
1: А вы об одной, да?
0: Об одной, да, именно ее я цитирую.
1: Она как раз наиболее лояльна, вот, а две другие, они прям совсем были недовольны.
0: Она же уже была в венке, во-первых. Во-вторых, она прямо и заявила, говорит, я сама весна. То есть, и, в общем-то, все, что связано со мной, то цветет. Хотя, в принципе, судя по мощным таким...
2: И подбирающий подол побежала вдоль забора.
0: Да, поскакала очень ловко, вот. Причем мощные пятна вот эти образовывались под мышками у нее. То есть это цветение, оно было странно. Но тем не менее, то есть это же какой-то своеобразный шантаж, что, дескать, я женщина, у меня вот восьмое, поэтому все цветет. А вы, дескать, в Буденовке с шаблей. И на коне, значит, с Буденовской едете.
1: А
0: все.
1: Вот я знаю еще, доктору очень понравились вот колонны с цветками в последний укороченный рабочий день, которые в метро заходили вот.
2: Да, кстати, как тебе цветки, которые мы подарили сегодня?
0: Хорошие, хорошие.
2: Несмотря на то, что они были отобраны только.
0: Ну, я заметил, там кое-где на них болтались пальцы, в общем-то, от того, у кого отобрали. Видимо, он был цепок.
1: Я, кстати, очень рада, что внизу у нас сегодня не возникло при проходе сюда сложностей никаких. То есть у нас никто вообще не потребовал документов.
0: Ну, все объясняется потоком гостей и женщин, идущих за подарками. Они же знают, что подарки дают уже на дыхе.
1: А там, по-моему, женщины на своих подарках спят, вот, которые должны проверять документы.
0: А другие, которые приходят за подарками, они попросту вышибают все двери, мы уже устали их ставить. То есть некое такое агрессивное желание получить подарок, оно приводит к вышибанию просто всего. Даже как ополоумевшие, они бегут, протаривают тропинки. Если раньше, например, наблюдали вот с крыши, да, там, ну-ка, сидишь, пострелять хочется, там, вот с оптикой там, то как-то была ясна схема их передвижения. Вот, значит, от ворот к калитке, от калитки, значит, к подземке. То сейчас вот получаются какие-то странные витые линии, что твой клубок попросту. И мы в недоумении находимся. Выяснилось, что все бегают, в общем-то, за подарком, смотрят друг на друга подозрительно, но не в глаза. Вот. Хотя, если бы они смотрели в глаза, то ни в чем бы никто их и не заподозрил. А так вроде, когда искоса, ну, вы заметили тоже, они вот как тут, они же искоса на вас посмотрели.
1: Так вот меня? Зачем я, собственно говоря, сюда пришла?
0: Вот этого никто не знает.
1: Я и сама этого не знала до последнего мгновения. Но вы опять говорите о подарках, и я все-таки вынуждена сформулировать причину. Вот в канун восьмого очень много ходит людей по улицам, которые предлагают что-то в подарок женщинам. Вот, вы знаете, я пару раз вот согласилась принять подарки, вот, и, ну, разве вы бы нашли в себе силы сказать, нет, мне ничего не надо, да, вот, я не нашла, и, значит, один раз мне вручили целый пакет этих подарков, потом, правда, отобрали, когда я не захотела ничего заплатить, у меня отобрали тут же все сразу, вот, просто я должна была меньше заплатить, и в этом был подарок, а второй раз мне предложили за моим же подарком приехать вот в одну организацию. И, знаете, тоже я не нашла в себе сил отказаться, потому что очень был такой выразительный подарок. Мне предложили гибкую систему скидок. Но я об этом расскажу позже. Вот как уберечься? Скажите. Дело все в том, что я думаю, вы сделаете самый лучший подарок всем женщинам, если расскажете им, как уберечься вот от тех, кто буквально навязывает свои подарки на улицах, особенно в канун.
0: Ну, вы знаете, я вот...
2: Я думаю, что самая гибкая система скидок, она существует при прыжках с парашютом. Более гибкой не придумаешь. Особую ловкость имеет тот человек, который управляет с этими женщинами обманутыми. И зрелище, конечно, когда эти парашюты и летят на тебя толпы женщин с гибкими скидками, это... Конечно, производит впечатление. И вот она попала недавно. Надеюсь, что поделится.
1: А, да, вы знаете, и не одна ведь я попала. Я прихожу туда за своим подарком в надежде на то, что будем мы втроем. Я, мой подарок и тот, кто мне его вручит. А там буквально толпы страждущих подарка женщин.
0: То есть уже нету чувства эксклюзивности вот этого,
1: да,
0: знаете ли.
1: И причем многие живут со мной в одном доме.
0: То есть встретились.
1: Я их узнала.
0: А вы знаете, вот, уважаемые гости, философ, известный писатель Максим Сладкий, он в свое время в одной книге, которая называется «Эх, мамашка», он описал следующее вот предложение, как дарить женщинам подарки ежедневно, кроме определенного дня в году. Ну, видимо, он подразумевал как раз кренделек, то есть день кренделька. Любой мужчина может один раз очень лупануть женщине, куда ни попадя, чем попало. Вот. А 8 числа ни в коем случае ее трогать нельзя. Вот. И вы знаете...
2: А ты знаешь, на самом деле, я вернусь, в общем-то, к проблемам научным.
0: Да, да.
2: Поскольку мы бытовые вопросы уже обсудили в достаточном количестве. Вот почему ты уже многократно со своей аллергией с рогами объяснял, что женщину бить надо или не надо, или приходится? Это, в общем-то, имеется свое эволюционное объяснение. Дело в том, что когда общество развивалось, находилось в корнях, в общем-то, мы не можем определить точно, когда, но без учета вот этих вот эволюционных теорий известных, существовала некая инверсия половая, то есть как мы уже объясняли, что баба была в почете, она была огромного размера. То есть гигантская баба, она, в общем-то, за счет наличия, в общем-то, питательных желез, она, в общем, обеспечивала всех автономным питанием, хотя сама могла есть все, что угодно, что под рукой буквально... всю вегетатику подметала, вообще все подряд.
0: Она снегом питались,
2: да,
0: даже.
2: Да, иной раз она там брала какие-то почвы, съедала там. Но это все, в общем-то, перерабатывалось и в питательную, в общем-то, среду переходило все. Такую двоичную. От этого, собственно, шизофрения пошла, поскольку не знали, к какой метнуться. К левой или к правой. Одним словом, это баба, которая вокруг себя сплачивала вот этот коллектив вот этого слабого мужика, который, что твой муравей, собирались вокруг этой самой бабища. И, конечно, всем доставалось на орехи. То есть кто-то там вперед лезет, кому-то там кто-то переел, там рвет его. Одним словом, происходило все, что обычно при раздаче бесплатной водки происходит. И же там бесплатного борща.
0: Но все в движении было... в этот момент все равно они прибывают.
2: Да, то есть баба со временем, она как бы сосредотачивала вокруг себя вот этот вот огромный коллектив, и мужик, он, в общем-то, на фоне того, что он безропотно как бы ощущал радость по поводу такой гигантской бабы, он, конечно, испытывал сакраментальную зависть, чувство зависти. В какой-то период, когда вот это произошло, Атлантида, когда это погибло, или куда-то уплыла от нас, превратилась в Антарктиду, и все превратились в пингвинов, вот эти все оставшиеся бабы. А остальная баба вся помельчала неожиданно. Это все произошло за счет движения сланцев туда-сюда. Мы, ученые, называем это движение камня взад-вперед. Одним словом, после прочистки вот этих самых труб камнями, мы, когда вернулись на круги своя, баба, конечно, помельчала и значительно. Мужик, чувствуя эволюционную инверсию свою и тайную злобу, в общем, где-то даже классовую, объединяться стал и почем зря, в общем, прикладываться уже сначала туда-сюда, к левому, к правому, а потом уже и рукоприкладством заниматься. Вот, собственно, история какова.
0: Ну, то есть все-таки это связано с измельчанием бабы-матки.
2: Ну, больше это с почвой, потому что почву, которую баба поедала, она была насыщена очень сильно ядовитыми спорами и грибами. Грибов нажравшись, баба, конечно, не могла отвечать адекватно на свои действия, и многого мужика просто закатывал и подметал. Потому как она гигантская была по своему размеру, что твоя секвойя.
0: То.
2: Она огромная была, и иной раз выходила словно этот Голиаф.
0: Ну вот тогда я не пойму, почему они прекратили финансировать вот альтернативники, альтернативные питомники, бабы-питомники, чтобы каким-то образом вернуть это хотя бы в нормальное русло.
2: А им не надо было уже возвращать, потому как баб мелкой стала, и его классовая вражда, конечно, победила в этом случае. То есть элементарное вот это вот обезьянье чувство, что он отыграется на ней, вот до сих пор отыгрывается. Хотя неизвестно, сколько он с этой бабой морочился, вот с этой огромной. Конечно, баб тоже не была это, так скажем, паинькой или как-то еще.
0: Ну, безусловно, что с течением времени она начала чувствовать свое какое-то превосходство, исключительное положение, кстати. И вполне возможно, что если раньше баба была вынуждена как-то порой добывать себе пропитание посредством там выковыра ногтевого каких-то почв, грунтов там или обрыва, то есть сгибания древ и обрыва каких-то почек, там надпочечников, прочих деревянных потрохов, то потом, когда они стали проявлять заботу какую-то глобальную, уже социальную, естественно, она расслабилась, она обнаглела.
2: Ты знаешь, самое интересное, что деликатесом для той самой бабищи были содержание дупел. Да. То есть вот летающий мужик, он был совсем маленький.
0: Мало кто, кстати, знает вообще о том, что он существовал. Потому что его как только не называли. Там и сова-двуножка.
1: Что-то тут такое происходит, я не пойму.
0: Софья, мы просто сейчас немножко углубляемся.
1: Дело все в том, что сейчас уже пошел новый виток спирали, и примерно то же самое, что было тогда, происходит и сейчас. Вот если говорить более конкретно, то вот здесь именно, вот в этой стране, где мы сейчас с вами проводим ночь. Вот я скажу больше. Мужчина, он на самом деле измельчал сейчас в силу вот этого последнего кризиса особенно. Но вы ведь не будете отрицать, что вот это государство превратилось в страну третьего мира. То есть, собственно, специалисты здесь не нужны. Здесь нет никакой тяжелой, никакой легкой промышленности, соответственно, нет никаких мозгов, инженеров там. Соответственно, чем занимается нынешний, теперешний мужик? Он или ворует, вот, или работает на ресепшене в гостинице. Таким образом, профессия его тоже измельчала. И вот в государстве он уже не может найти, собственно, ни признания, ничего. И вынужден опять вернуться к этой же самой бабе, которая как раз в период надкризисья, она адаптировалась намного лучше. И, может быть, даже вот эти левые и правые у нее расцвели и поднялись. Нет, как
2: я вынужден прервать эти суфражистские бредни.
0: Я тоже совершенно не согласен. По-моему, это как раз и есть вот агрессивная фашистская форма эмансипации.
2: Да, и она имела в виду вот этот кризис, это
1: палеолит. В общем, я сейчас приду.
0: Вы там только осторожней, потому что там женщины собрались, вы как-то между ними.
2: А мы озвучим сейчас это.
0: Ну, я вот еще хотел сказать, что, конечно же, измельчание вот так называемой ПБ, первичной бабы, оно было также еще связано с желанием выжить, потому что поглощаемая ей солнечная энергия была велика к тому моменту, потому что развелось вокруг нее много всего, много, скажем так, вторичной бабы, третичной бабы, даже появились четвертичные бабы, которые облепляли ее повсюду. И все это требовало, конечно, огромного притока энергии, которой не хватало. Поэтому она пошла другим путем, будучи существом хитрым и, ну, скажем таким, одаренным от природы, одаренным мощным иммунитетом. Она автоматически включила режим уменьшения собственных габаритов попросту. Вот. Но, конечно же, в надежде, что потом, когда все эти отпадут, первичные, третичные и вторичные, две сойдутся, она опять будет той же самой вот гигабабой, которую мы и привыкли увидеть. Тут-то она и просчиталась.
2: Изнабище она называлась, изначальное бабище.
0: Да, безусловно.
2: Гигантское вот это.
0: Гигантская баба.
2: Так что, вернемся к музыкальному...
0: Софью будем искать?
2: А она ушедшая.
0: Ну ладно.

0: Но, тем не менее, все больше и больше сходимся мы, так сказать, что приток твоей реки и сам ты воевал.
1: Что вы говорите?
0: Ничего, да. Так вот, сходимся к теме подарков. Вот Волкогонов очень интересуется, почему не принято дарить туристические путевки в Монголию и Эмираты. И спрашивает Софья, ездили вы в Эмираты в одиночку? Прям-таки вопрос такой к вам. Обычно женщинам у нас вопросы не задают.
1: Извините, я не выездная.
0: Да, это, кстати, тоже, видимо, обижает достаточно сильно, ведь...
1: Нет, меня нисколько не обижает, потому что работа моя намного серьезнее всяких выездов. Я с гордостью могу сказать, что нашла себе применение здесь, вот, и мне незачем рваться туда. Мне тут хватает еды, одежды, у меня, в общем, нормально вот с притоками денежных средств, и мне не обязательно вот рваться за ними. Нет, все у меня, в общем, по большому счету. А что там насчет Монголии сказали?
0: Ну, уже все, уже про Монголию тоже ответили. Вот гораздо интереснее насчет Гербалайфа вопрос. То есть, если я, например, захочу подарить всем женщинам Гербалайф, ну, скажем так, по умеренной цене, естественно, подарить. Вот. Будет ли с моей стороны это поступком джентльменским или все-таки коммерческим?
1: Я думаю, это будет джентльменским поступком, да. По отношению к тем женщинам, которые работают в фирме по продаже Гербалайфа, вот им вы точно сделаете подарок. Они уйдут домой обрадованные, вот, и даже как-то скажут своим мужьям или вот с кем они там делит кров, что сегодня день не прошел зря. Вот не то, что 10 предыдущих.
0: Ну, вы знаете, в самом начале нашей программы я вынес такое предложение на обсуждение. Как-то его игнорировали все. Вообще, я, исходя из того, что это предложение все игнорировали, могу прийти к выводу, что нашу программу слушают в основном женщины все-таки. А предложение было следующим. Поскольку женщины, они как говорят, что, значит, 8 марта, первый день весны. Вот. Я же дико возмущен этим, поскольку, высунув сегодня в окно, что ни попади, я увидел вот белые перхоти, и, в общем, весны никакой нет, завтра ее тоже не предвидится. Поэтому я сделал такое предложение, что никаких веников им подарочных и ничего такого, а просто пусть они все 8-го выходят, в общем-то, встают на что попало и расчищают улицы нашего города.
1: Ну, у меня есть к вам встречное предложение, да. Чтобы вот присутствующие здесь мужчины так не нервничали, надо просто сделать мужской праздник тоже.
0: Вот
1: 23 февраля он как-то выбыл из разряда праздников. Конечно, не все солдаты. Да. Уже больше никто не хочет воевать, уже не почетно совсем. Поэтому надо сделать просто День работающих мужчин.
0: Ну, кстати, вот извините, Софья, тут даже есть еще такой момент, потому что я обратил внимание, что, например, вот 23-го все женщины у нас в сервисы ходят пьяные. 8-го, то есть в преддверии 8-го тоже все женщины пьяные. Вот, потому что, значит, не обязательно, что 23-й это что день защитника Отечества. Вот, они тоже защищают Отечество, порой окопы роют, и каски там, броневички всякие подносят. То есть все, что нужно, делают.
1: Ну, это получилось, вот, понимаете, да, день солдат. Вот,
0: да,
1: 1
0: воина,
1: июня,
0: да.
1: День защиты
0: и
1: детей,
0: солдатки.
1: У нас есть. 8-е у нас есть тоже, это день женщины. А вот дня мужчины как-то и нет совсем.
0: Нету. Я, может быть, предложил бы вот это за неделю до посевной устроить День мужчины.
1: Или там вот,
0: или
1: когда
0: за неделю после
1: католики
0: посевной уже
1: празднуют Хэллоуин, мы могли с успехом отметить День мужчин, например, в пичку им, католикам.
0: Я тоже с трудом уловил связь.
1: Нет как, никакой связи.
0: А то есть просто...
1: No relation, это... нет.
0: Ага. Но все-таки я думаю, что до недели, до посевной...
2: Покол льда ее надо.
0: Ну, на покол и расчистку, то есть если...
2: Да, причем, ты знаешь, сейчас новая технология, поскольку, в общем, с эксгибиционизмом и прочим женскими проявлениями бороться стало уже совсем бесполезно, поскольку часть, в общем-то, половых меньшинств, оно вообще... как ренегаты обслуживают уже их. И таким образом окончательно заморочив голову, в общем-то, снабжают их всяческими изделиями, как там верхние, нижние одежды всякие, и внутренние.
1: У меня
2: даже
1: тоже есть точка зрения.
2: Секундочку. Вот, значит, на покол льда как отпускают. Одевают туфли на каблуках, и они нам ходят и колят лед ими сами.
0: То есть топчутся?
2: Да. Вот здесь вот было сегодня такое, ну, происходило.
0: Так же можно одевать им щиты все-таки, потому что они должны колоть, другие
2: слетают. Они, правда,
0: такие, с фонарями
2: немножко вышли из этого, из батона, из милицейского. Ну, правда, все на каблуках.
0: И все топчут.
2: Им выдали там.
0: Не, ну это тоже хороший метод. А вот по наступлению лета что тогда с ними будет? То есть вы хотите оставить их без работы?
2: Они асфальт
0: без...
2: портят, а потом кладут его опять осенью.
0: Ну, класть другие должны. Не может класть тот, кто портит.
2: Ну, не
0: потому,
2: буквально,
0: специально...
2: они же.
0: А тогда каждый какой смысл в них-то?
2: Пьяная баба, она каждый день ловится.
0: Ну и тогда
2: я... Бывает так, я ее спущусь и вижу.
1: Вот зря вы так, я вам хочу сказать, в праздник тем более зря. Вот вместо того, чтобы как-то приукрашать, возвышать образ, и так уж вот мы телевизор включаем, что мы видим? Это же ужас. Вот. А вместо этого вы могли бы рассказать чего-нибудь о женщине хорошее. Вот вы говорите, меньшинство обслуживают. Меньшинство слушают ваши передачи и потом идут шить унисексовую гомосексуальную одежду для женщин, которая не вызывает, в общем-то, ничего, кроме желания отправить ее поколоть лед или добыть денег, вот, куда-нибудь в то время, как мужчина может себе позволить расслабиться.
0: Я вот могу рассказать вот историю про женщину-героя.
1: Да, иначе как-то смотреть на образ женщины.
0: Вот
1: сегодня.
0: Я вот другой образ.
1: Сделайте его женственным.
0: Вот.
1: И вы спасете часть человечества. Иначе,
0: Софьюшка,
1: Александр, у вас не будет внуков.
0: Софьюшка, вот.
1: Потому что ваши дети станут гомосексуалистами.
0: Помните ли вы женщину-героя, мать-одиночку, которая вот в 43-м году прикрыла собой аж два дзота, такая Юлия Ноготь.
1: Да.
0: Сразу подряд два дзота. Справа на один прыгнул, а потом на
1: они,
0: другой.
1: Они, кстати, были разнояйцевыми близнецами с Александром Матросовым. И совершили примерно один и тот же подвиг, только в разных частях страны.
0: Ну, кстати, вот говорит о том, что насколько в то время эмансипация была обезглавлена, обезнамлена. То есть про него как-то всем известно, а про Юлию Ноготь ничего не известно. Потому что, ну как это так, женщина-герой. Женщина должна лить снаряды, класть шпалы. Но ни в коем случае ничего такого. А что вот ты там увидел? Ты какие чертежи ты там разглядываешь?
2: Я древний манускрипт с описанием как раз вот прогнозов на нынешнюю эпоху. И здесь, конечно, некоторые ошибки содержатся, но, в общем, все правильно.
0: Вот знаешь, кстати, тут такое пришло сообщение. Большинство вас слушают и не вникают. Но это говорит о некоторой неподготовленности, неначитанности. Вот, и, ну, о том, что у большинства отсутствует просто... образование.
1: Одежда.
0: Ну, конечно, все же слушают нас голые, безусловно, сейчас на дворе ночь. Кстати, вот ты сказал об эксгибиционизме, ты же с намеком, ты же не просто так. Если, например, сейчас вот ты вырастешь, у тебя глаз в приемнике, в любом, который стоит где-то дома, ты увидишь перед собой очень много голых людей, которые вот сидят тупо и смотрят на этот приемник, откуда льется твой голос. Эксгибиционизм.
2: На самом деле, вот эти вопросы приходят из тех точек, в общем, отдаленных уголков, где вот эти скрэмблеры, они уже поднаторели, знаешь, как искажать действительность. То есть вот то, что мы уже говорим, это ни в какие ворота не лезет.
0: А есть вообще день спортсмена у нас?
2: Да, день космонавта, это и есть день спортсмена. Ну, просто... Это раньше был день прыгуна в высоту.
0: День... Послушай, я вот день... Я хотел сказать вот еще что, что вот эти женщины, которые занимаются толканием ядер, кегель там, и других тяжелых предметов, куда ни попади, на дистанцию, да, вот, они же выступали с демонстрацией, что, дескать, мы требуем вот, отмену вообще всяческих женских дней, то есть они были основными.
2: Ты знаешь, чем больше они об этом говорят, тем как-то они больше акцентируют на внимание на том, что дали им вот это равноправие.
0: Безусловно, безусловно.
2: Им вот как бы даже больше, чем равноправие. Дали даже больше.
1: Да, по-моему, это же вчера все было. Сегодня уже все домой хотят.
0: Ну, так вот вы посмотрите
2: вот
0: сами.
2: Теперь домой хотят.
0: Все правильно. Но вот. Они же находятся в безлыжном положении. Вот ты сказал, да, что она прыгает, она выше всех, да? Там выше всех прыгнула, к примеру. Ага. Но все равно ее перед этим и после этого накормят слаще всех. Вот в чем дело. То есть она вроде прыгнула выше всех, она, считай, Гагарин, да? Она, считай, победитель. С большой буквы победитель. Но даже после этого ей все равно положат...
2: большая буква.
0: Да, да. Даже после этого ей положат большую ногу в миску в эту, и похлебки дадут больше. А в смысле, потому что она женщина. То есть беспроигрышное положение. То есть хорошо, вот она уже готова. Уже как все сидят, ждут, сейчас поедет. Вот. Ну а как же...
2: В некоторых местах бывает так вот, что... Насчет прыжков этих вот в высоту, ты прав.
0: Ну, я предлагаю, что им нужно прыгать в высоту с положения стоя хотя бы, чтобы как-то удивлять действительно. Ну, по той причине, что... Почему, например, если вот он прыгнет в высоту, да, вот он стоит, сейчас он прыгнет в высоту, и она прыгнет в высоту. Предположим, они прыгнут одинаково. Так кто-то давай замерь. То есть у него ляжки худее, чем у нее. Почему бы ему прыгать выше? Естественно, он должен прыгнуть ниже по всем вообще, вот по всем параметрам, но все равно она будет Гагарин, а он, извиняюсь...
2: На самом деле это не зависит совершенно от их способностей, от их веса.
0: От
2: и
0: пола,
2: от ляжек тоже.
0: От
2: нет,
0: пола,
2: а
0: нет?
2: Зависит от того, как относятся к ним люди, которые их запускают туда. В общем-то, два этих стартера, которые придают ускорение начальное, насколько они относятся к ним хорошо или плохо, настолько
0: ну,
2: они...
0: Ну, тут опять, понимаешь, это я не случайно сказал, естественно, что они, поскольку они обладают мужскими половыми гормонами, они относятся к ней более предвзято. С одной стороны, они ее и боятся ушибить, как-то кинуть так никуда-то не туда. С другой стороны, кидают ее сильнее. Они волей-поневоле подыгрывают к ней. Ты сам же знаешь, как в грузовике ты едешь, на уборочную, рядом девка сидит. Ты же как? Ты же ее двигаешь бережно попой, так, чтобы сексуально. А по ней рядом меня посади. Ты же меня забодаешь бедром своим. У тебя же на бедрах рога. Растут, чтобы бодать.
2: По поводу прыжков и поездок в грузовике. Ты знаешь, что это объединяет их? В общем-то, одна этиология. Человечество, как известно, в общем-то, имеет некоторую относительность,
0: понятно.
2: С фауной. То есть, вот, например, существуют люди пернатые, так скажем, да? Потом существуют там рыбы-люди. Так вот, как ты думаешь, вот там млекопитающие, в общем, там рогатый скот, там и так далее.
0: Да.
2: Вот скажи, вот по твоему мнению такому, по обывательскому, по дебильному, по простому, вот эти вот прыгуны, это кто?
0: Скоты.
2: По этиологии.
0: Да скоты.
2: Нет, это рыбы. И запуск их осуществляют вот эти вот люди, которые, в общем-то... Ну, ты представляешь, как рыбу бросает вообще. Будь здоров. Она летит, у нее совершенно обтекаемость, у нее там совершенно другая геометрия. Она пока летит, высыхает.
0: Кстати,
2: и падает. Пошло.
0: Ты очень не тактично сейчас сказал, потому что, например, с точки зрения рыбы, геометрия у тебя другая. А она-то считает, что у нее нормально. Ты подумай, если она прыгает...
2: Ну, если она пасть не будет разевать...
0: Ну, да она-то обветрится вся.
2: Ей нужно жабры тоже открыть. Тогда будет определенный свист.
1: Можно я вас верну?
2: Он срисовал и запустил.
0: Сейчас, подожди, сейчас. Так послушай, ну хорошо, это же зависит, опять же, от того, с какого момента она вылетает. Потому что бывают как, что они затаятся и вылетают уже с поднятого какого-то. То есть, когда он разглядывает. Это не те, это дура.
2: Да.
0: А вот те, которые вот так вот сами по себе, сами, то есть это их влечет. А их влечет, значит, они подходят с определенным вкусом к этому, понимаешь? То есть я, например, пробовал так же, да, я думаю, я вот это вот как выпрыгнут, не выходит. Угу. Вроде я-то царь.
2: Угу.
0: А не выходит.
2: Царь-птица.
0: Да. А не выходит, понимаешь? Угу. Ну, мало того, тут еще какая ситуация. Эти сразу пикируют, вот те, кого-то назвал, их хватает. Их прыжки вот эти показательные, глупые с точки зрения природы. Там, популяции не помогают.
2: Ничего. Только когти на ногах отпускает.
0: Да, только когти, и все.
2: Не следит за этим.
0: С другой стороны, они таким образом корректируют вот развитие другого вида, который хватает.
2: А крупных можно угадать по помету, сам понимаешь.
0: Да,
2: они
0: да.
2: оставляют за собой.
1: И что же, вот тут каждые выходные в этом ключе?
2: Нет, это все, опять же, вводное к тому, что...
0: К основной теме,
2: что вы сегодня написали нам в заявке этой.
1: А то я же вот слушала уже 10 минут.
0: Ну, я ладно, я, если позволите, все-таки вернусь к основной теме нашей беседы. Хорошо, вот мы едем, да, на посевную. Хорошо, представь себе, что она слезает, ты же ей руку подашь.
1: Да вроде зима сейчас.
0: Но все равно мы о посевной. Вот, ты же руку ей подашь.
2: Мы говорим, они же зимой сеют.
0: Да, а что ты ему скажешь?
1: А
0: ну, что-то застрял, что-то застрял там, ну, слезай, что-то
2: так
0: там.
2: Они из машины прямо засевают.
0: Они сыпятся просто оттуда. Вот видишь, как это называется соседство, понимаешь?
1: Я думала, вы что-то на злобу дня хотите.
0: Слушай, я вот что помню, еду я однажды, да, а там народу битком в метро, ну, вообще не протолкнуться, ну, очень много. И одна раз ко мне так, и вот сиськами-то ко мне прям приперлась такая, и стоит. Знаешь, поди ко мне мужик с сиськами приплись. Я бы сказал, ну-ка ты, козлина, отодвинься. Вот, а она-то стоит, понимаешь, так, извините, я вас не прижала, понимаешь, я тут так возьми, да и брякни. Говорю, да что вы, разве такой груз может быть неприятен? Ну, я был не женат, вот, вернее, как раз промеж расперды, меж тремя. Вот, ты понимаешь, о чем речь? То есть в данном случае это и помеха, не помеха. Ага. Да, ну, а я вот что хочу сказать, а наоборот, представьте, что она стоит, и я тут к ней-то раз и прижмусь. Она что будет? Мерзавец туда-сюда. Сюда. Что, ей неприятно, что ли? Ей не менее приятно. Теперь, опять же, две их возьмем. Вот если две их, прижим такой произойдет, да? Они ведут себя лояльно. То есть они, видите ли, подружки-понебратки. Они, видите ли, понимают, о чем разговор.
1: Ну, да.
0: Что?
1: Ну. Но больных людей тоже много в метро.
0: Очень много. Да, очень много.
1: Знаете, иной раз даже не поймешь, с какой целью прижимается. Вот к вам хорошо с понятной целью вот прижалась, а бывают же, знаете, разные люди самые.
0: Угу. Ну вот что-то Андрей, я вижу, хочет сказать. Да, мы слушаем. Видимо, по поводу все-таки вот
1: высоты и
0: соседства.
1: Можно я все-таки вопросы задам?
0: Не, а почему так? Да. Коммунальное соседство. Вот есть понятие соседства промежуточное, да? Ну, скажем так, соседство косвенное. Например, они находились в одной комнате. Они коснулись. Да, mm-hmm. их как так обстукнул, да? Вот, а бывает коммунальное соседство. Они живут бок о бок рядом. Они бьют током, а?
2: Не бьет.
1: Ой, это ж, вы знаете, вот не знаешь, где этот кризис отразится вообще. А это я хотела все-таки насчет подарков спросить.
0: Да.
1: Вот, ну, может быть, вы что-то все-таки предложите, потому что завтра и послезавтра наверняка будет много людей предлагать. Навязывать свои подарки. Вот, может быть, в качестве защитных что-то вы сможете предложить, раз уж мы
2: я
1: все
2: думаю,
1: сюда пришли.
2: Землю для засадки цветков надо дать.
0: Даже вот не цветки называются, а это. Как ее называется? Не цветки, а это. По-другому она называется. Рассада.
2: Ну, одним словом, землю нужно всем дать.
0: Землю.
2: А требовали-то.
0: Каждой женщине надо по земле. Ну, вообще, вот давайте так посмотрим. У кого больше чувство собственности развито? У женщин или у мужчин? Это все лажа, что кулаки, там, Будённый, там, это самое, этот Феликс Эдмундович.
2: Заводы, да.
0: Ну, что, бабы, они собственники. Вот, например, что у нас было, да, едем мы. Павлов Посад. Самосвал застрял, здоровый. Ему хоть бы хны, он ушел, и все, он пьяный ушел, самосвал пропадает, там бензопила лежит, планшет. Все лежит. А баба вернулась, сама вытолкала, увезла. Кто после этого скажет, что она не собственница?
2: Ну, к нему доехали.
0: Доехали, потом подожгли там все, что могли. Ну, уже поздно было. Речь-то идет о другом.
1: Она радеет,
0: что вот откуда проблема кулачества?
1: Просто, да,
0: ну, а это и называется кулачество, собственничество, гипертрофированное с позволения сказать, собственничество.
1: Но это вам хорошее, домовитое попалось.
0: А бывают какие?
1: А бывают, знаете...
0: Ну, вот, Саша, скажите, Софья, что все раздаст. Все до последнего яичка из дома вынесу, да?
1: Нет, не раздаст, муж пьяный, ага. И текать по своим делам, знаете, вот те, о которых вы тут в предваряющей части говорили, ведь они же именно такие.
0: Не, ну это, скорее всего...
1: Муж спит, а она побежала.
0: Это творческих концепций. Ну, или этих.
1: Кто?
0: Ну, тетки, кто вот эти. То есть, дескать, он же меня не понимает, он напился, то есть мой-то опять запил, она говорит, по телефону, а ты как? Она говорит, да сегодня спектакль удачный был. Вот, а у тебя что? А я и выйти не могла, потому что мой напился, я уж не знаю, что с ним будет, там плохо ему сейчас будет или что там с ним. Ну, ты бы, говорит, там бабушке позвонил, да мне уж, говорит, стыдно перед бабушкой, стыдно уже, бабушка думает, что все, сейчас уже, куда там это, бабушка, бабушка терпеть у него, да он проснется, бабушку убьет, да и бабушку кормить надо, бабушка под себя уже ходит, он вторую неделю. Ну, куда деваться ей, а? Спектакль сорван, этот пьяный.
1: Ведь обычная, правда же, картина?
0: Обычная картина.
1: Обычно. Вот я вам и говорю, вы женский образ своего как-то украшаете и возвышаете, потому что иначе ж забежит.
2: Мы его возвысили. Вот я, например, дал историческую справку. Куда уж выше? Какова она была?
1: Ну, вы справку-то дали, а далее вы что предлагаете? Пусть идет в свой собственный день, там, каблуками лед раскалывает, чтобы мужчина к 10 пошел уже на работу по чистой тропе. Это куда же годится-то?
2: Я говорю... Я считаю, чтобы вот каждой бабе по цветку досталось, или по несколько, нужно, в общем-то, возродить эту традицию, по крайней мере, какой-то организовать женский не то, что день, а вот женский год, чтобы вокруг там, например, одной бабищи, там, например, собралось сколько надо, как доисторические времена было, и вот они, чтобы колобродили там вокруг нее и цветки ей дарили, и всякую ну, все,
0: да,
2: что надо.
0: Все, да, что не попадя. Да.
2: Одним словом, я думаю, таким образом так вырастим таких баб.
1: Ну, что, вот это и все с иронией, я полагаю. А ведь если действительно это не проводить в жизнь, вот как вы, вот чем занимаетесь, вот сидите, понимаете, и в женский день обсмеиваете эту самую вот женщину. Да?
2: А я вот полагаю, что нужно все-таки помимо округления там восьмерочного такого существует день женщин, а это неправильно. На самом деле должен быть день там теток, день девушек, там жены, день второй жены.
0: А то что
2: день,
0: это такое?
1: День любовниц.
0: Да. Женский день. Что это такое?
2: День девочек, день там...
0: Полудевочек.
1: День старушки.
2: Да, день старушки. День бабки, день тетки там и так далее.
0: Собрались все там, сидят.
2: Короче, все дни...
0: Пусть по очереди.
2: Надо же все давно упорядочить, чтобы они все с
0: телефонами ходили. Бред просто такой, конечно. Ну, приходят тут, понимаешь, да, с клипсами, морда накрашенная, а, говорит, царица-лебедь, я говорю, ты, говорю, лебедь, ты, говорю, ты посмотри на себя-то, чучело, какая же ты, говорю, лебедь-то, ведь она ж пришла, она ж уверена, что она лебедь, я говорю, цыганская-то баронесса, ты, говорю.
1: Похоже, вас не сдвинуть.
0: А ненависть-то какая у них друг к другу. Ой, ну ты помнишь, да, вот это что было?
2: Да.
0: Только что если ж битва, так битва. Это же потом в грязи типа стали. Давай в грязи, этот самый реслинг, кикбоксинг бабий, там то все, подъем грудями тяжести. Все это уже потом о культуре надо. Там же бьются, это же звери.
2: На самом деле это нисколько не унижение, а возврат вот к этому прототипу.
0: Безусловно, безусловно.
2: Некоторый мужик, он как бы зафиксировал себе и не хочет отделаться.
1: Куда именно возврат? Я вот вам могу напомнить
2: великой бабе.
1: Эпоху римскую.
0: Первобабе,
1: к первобабе. И греческую, когда...
2: Да, там знаешь, какую лепили бабу?

0: какой-то, то же самое. А вот пример, гигантская баба. Это даже зубья гигантская баба, а более
1: гигантская. Великая.
0: А они-то где? Они в голове больше бабы, понимаешь?
2: Правильно. Вот это хороший пример.
0: Хороший
2: пример. Да, это вы правильно сказали, вот иначе же. Вот это же, вы понимаете, что, что такое средство массовой информации? Вот вы, видимо, Александр, даже отчеты себе не отдаете. Вот вас слушают 15-летние мальчики 16, которые учатся.
0: Причем, заметьте, голые.
2: Мы сегодня, да, голые ночь, потому что 2.32 вот на наших часах. Вот они слушают, далее у них путь какой? Они пойдут учиться в текстильный институт. Ну, например, там какой-то небольшой процент, да? И далее они будут пошивать одежду. Вот, а образ женщины из ваших радиопередач у них сформировался какой жуткий совершенно. Вот представьте себе, что они лишены других средств информации массовой, они не читали ничего, они только смотрят телевизор вот с этими тремя женскими передачами, где вот совершенно необыкновенные женщины выступают и слушают вас. Как...
0: Это ж повтор. Вот ты мне объясни, Софья, вот объясни.
2: Единственный источник.
0: Вот скажите.
2: И для кого они пойдут пошивать платье?
0: Сама-то смотришь? Сама-то смотришь?
2: Я все смотрю.
0: Вот скажи.
2: Я на ставке.
0: Вот,
2: я
0: слушай,
2: вынужден,
0: да, вот
2: смотреть все.
0: Софья, подожди. Вот хорошо, вот эти три, которые сидят, они одни и те же. Вот я как не включу, одни и те же героини. Что у нас, баб, что ли, умных не хватает или красивых? Они уж там состарились. У них уж, наверное, выносят вместе с этими стульями, потому что они оторваться не могут, прилипли там. Это что ж такая за узколобость? Ну не можешь одна и та же, вот это я все сама там с одной и той же героиней 3 года. Ну ладно, это которая все воспрашивает, дурочкой прикидывается, ладно, работа. Но эти-то две одни и те же.
2: Она не дурочка. Она журналист.
1: Ну извините. Что, вам этот текст кто писал?
2: Да. Вот. Ну что ж.
0: Ну что? Может быть, послушаем, кто что-нибудь спросить
2: пойдемте,
0: хочет.
2: Пойдемте, может быть, в
0: давай
2: холл,
0: послушаем,
2: там,
0: спросить,
2: по-моему, танцы начались.
0: Нет.
1: Подъем команде.
0: Да, на танцы все-таки. Или нет?
2: Ну, это, конечно, ваше дело. Я бы сходила.
1: С пляшем.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня обиженная женщина Софья Бах, баситолог Андрей Орлов. И я показываю, что те послания, которые вы присылаете к нам сюда, их очень много, сейчас по очереди начнем. Постоянно перебивают. Да. Я думаю, что ваша передача должна стать более длинной, идти каждую ночь для того, чтобы те люди, которые ее слушают, отдыхали. Такие же прекрасные люди должны доминировать, во всяком случае, в ночном эфире. Ночью позволено более чем без политики отдаваться чувству. Хотелось бы, чтобы эти чувства присутствовали в вашей передаче. Я знаю, что для меня они присутствуют. Расширьте сферу этой деятельности. Без подписи письмо от Сергея Есенина. Сообщение, такая подпись есть. Вся моя душа — это вы. Вся моя жизнь — это вы. Спасибо вам, дорогие. Спасибо вам, Сергей. Только что сообщение от Андрея Васильевича. Саша, спасибо. Я старенький, но я знаю, что это очень нужно. Еще раз спасибо. Спасибо вам, Андрей Васильевич, за ваше послание. И мы продолжаем предновогоднюю нашу беседу праздничную о 8-м и о прочих крендельках с нашими гостями. Но тем не менее, ведь многие из них пытаются каким-то образом, уже когда все кончилось, все съедено, значит, часть уснула, часть разошлась, они так шуршат очень пакетами, показывают, что, дескать, смотрите, сколько мы напекли. Это в наш-то праздник. Смотрите, еще у меня осталось, я еще и Марии Петровне с собой дала, она говорит. А если не дала, не дай бог, то Мария Петровна хрена с два уйдет, не прихватив. Даже порой как градусник пузырь запихнет дорогого виски под мышку и только тогда уйдет. А ведь, между прочим, сестры родные, ну или в лучшем случае жены родных братьев.
1: Да кто сейчас кому чего дает, знаете?
0: Вот в том-то дело.
1: Вот я помню раньше, какие хорошие были отношения с соседями по лестничной клетке. Вот
0: клетки.
1: Начинаются какие-нибудь...
0: Ну что, все-таки у них язык неуклюжий.
1: Про праздники у кого?
0: Нет, это мы о своем.
1: Про кого он говорит, не знаю. Вот когда начинаются какие-то праздники, мы всегда, значит, что-то пекли и несли соседям. Сейчас все пекут, я по запаху чувствую, иду домой, когда... Но никто никого не угощает, никто.
2: Это вот да, к чему-то. Вот в последнее время, кстати, вот это злоупотребление выпечкой, оно приводит к тому, что люди стали какие-то эндорфины получать из этого дела. Они, в общем-то, с путем каких-то особых химических, биохимических процессов, разлагая вот эти вот сахара, которые там образуются, они научились уже сублимировать их и синтезировать даже в какие-то вот определенные эффективные средства химические. Ну, поэтому то... они-то с такой интенсивностью обмениваются этими выпечками.
0: А, Софья, вот можно я у Софьи поинтересуюсь? Вы, будучи, значит, находясь в таком состоянии дебильном, как-то школа, вот, и до нее еще...
1: В смысле,
0: вот
1: раньше?
0: Сад, да.
1: Или что, вы имеете в виду, а то я сейчас опять
0: тогда
1: уйду.
0: Вот еще, да.
1: Там очень в холле интересно у вас.
0: Нет, ну там раньше. Имеется в виду, в детско-садовском таком состоянии приходилось ли вам танцевать танец буратинки и стучать друг об друга деревянными флажками с надписью «1 мая».
1: А никогда меня не ставили на танцы, потому что я вот была полная в детстве всегда. Вот поэтому...
0: Отсутствие, в смысле, у вас было координации движений, вот, то есть была полностью дискредитация.
1: Зато речь была у меня хорошая, и я всегда стихи читала.
0: А давали ли вам пить рыбий жир? Или вот, потому что я помню, у нас девочка мне в коем случае, когда в бытность мою работу воспитателем детского сада, нам говорили, не-не, девочкам рыбий жир не давай, а то они могут сблевнуть.
1: А я же вот в детский сад-то не ходила. Меня освободили.
0: А вот так по
1: в школе
0: можно...
1: уже не кормили
0: никого. А в окна хоть смотреть, если... Ну, вы же не ходите мимо окон просто так. Вы же наверняка смотрите, подтягиваетесь. Ведь женщины, они от природы любопытны. Я сколько видел, идешь, бывало, ночью висят.
1: Понимаешь, подтянулись, висят. Много есть окон. Я не страдаю педофилией. Много есть окон, где мужчины тоже что-то едят.
0: Висят.
1: Это
0: тоже.
1: Это более интересно.
0: Хороший ответ на вопрос. Андрей, ну что у вас, какие есть соображения по всему мной высказанному? И Софью, конечно, тоже.
2: Ну, вы как-то затронули вопрос, связанный...
1: Еды.
2: Да,
1: вот
2: едой.
1: Вы здесь такими научными выражаетесь предложениями, я бы сказала. Вот, ну, вот создается впечатление, что вы, в общем-то, не дураки далеко.
2: Вот вам и...
0: Благодарность.
2: Да. Так вот, возвращаясь к этому заключению, интересное дело, вот как женщина, она находит быстро очень на основе гастрономического общения, обмениваясь выпечкой, она быстро вступает в эмоциональный контакт и таким образом налаживаются паутинные связи, которые плетутся все интенсивнее и интенсивнее. Вот. У мужика, в общем-то, таким образом, как в качестве, опять же, протеста, присасывание к бутылковым происходит и поедание фаллических агентов внутрь себя, оно как бы тоже объединяет, но на время. Потом оно вызывает дебош и умопомрачение временное. Но сейчас, в общем, существует некоторая программа, называется она... Вы, наверное, слышали, врачи без таможни и без границ. То есть он на самом деле... Это связано с тем, что молодые кадры, они недостаточно навыков имеют. И чтобы развязать руки подрастающей медицине вот этой поросли, организовали такую андерграундную акцию, как «Врачи без таможни, без мозгов и без границ». То есть он, наколовший себе на пальцах там Миши или Васи, он уже в состоянии как бы оперировать, находясь только что на приемных экзаменах. Он приходит и тут же, поймавший кого-нибудь, кто послабее, может уже оперировать и приступать, и это поощряется, потому как лозунг «Врачи без границ, без мозгов и без костей, и без таможни, и без всего». Они могут уже приступать, вот заявивши только, а назвался этим самым врачом, можно приступать.
0: Угу.
2: И это достижение как раз, если говорить о половых каких-то дифференциациях, то это как раз достижение вот мужской части, потому что хирургия, суть есть мужское занятие, потому как не всяк возьмется, присосавшись к бутылкам, приступать сразу к полостным операциям, или же к скрытию черепа или же лица.
0: А вот,
2: обычно лицо вскрывают, пытаются, по крайней мере. Даже он не имеет никаких навыков, но он потенциально участвует в этом проекте «Врачи без мозгов», потому как он хочет лишить оппонента и себя тоже. Себя бутылками, а его, значит, путем нехитрого хирургического вмешательства кулачковым или кулаковым, в зависимости от антропологических данных.
0: Вот ты заметь, я знаю, что ты отслеживал динамику развития клеточных заемов. Вот, то есть, если у мужчин клеточный заем происходит в каком смысле, то есть он выходит, значит, в трусниках порой, ну или там накинет халат, звонит, так, Макарыч, слушай, есть там, типа, тянуть что-то, да, Беломор, ну давай, сойдет, берет. Или там, слушай, есть там что-нибудь, остаграмится, есть, ну давай, да. У женщин это было так, слушай, маслица под солнышко, ну, есть, то ли собралась, мой сейчас придет блинков попечь, а вот это нету, давай. Вот, то сейчас очень часто мы вот посредством камер скрытого наблюдения и, в общем-то, с помощью агентов видим, что вот этот клеточный заем бабий, он тоже принимает формы и мужского. То есть и покурить они также просят, и попить также просят водочки. Ну, плюс у них остались маслица, сальцо, лучок. То есть то, чего мужской клеточный заем, в общем-то, исключает. Да, попросту говоря. То есть здесь практически их сфера деятельности...
2: Ты какие-то продукты перечисляешь, омерзительные.
0: А по просьбе женщин. Вот тут к нам женщин очень много пишут. Вот, например, Маргарита Ивановна Спиридонова. Говорит, дорогие мои ребята, я уже пожилая женщина, слушаю вашу программу с восторгом, но не могли бы вы обсудить тему клеточного заема? Ну, я так понял, что она об этом.
2: Ну, это одна из пирамид очередных.
0: Ну, вот, да, но тем не менее, согласись,
2: ты лучше
0: что сфера...
2: Ты отбивные
0: сфера,
2: из
0: сфера-то больше. Вот ты подумай сам, еще, например, в 70-х годах, да, там даже бывало, они впятером одни трусы носили. Типа, ты что там, это я сегодня в Лискиных трусах, там, а ты что? А я там, ну, колготки у Машки заняла. Вот.
2: Гадость.
0: То сейчас получается, что вот все, что делаем мы, делают и они, плюс намного больше. Ты вот не понимаешь, это опасность. Ты легко к этому относишься.
1: А зато я знаю, что сейчас вот чаще всего мужчин друг у друга просят вот в качестве клеточного заема.
0: Чего?
1: Таблетки. Вот разные таблетки, да, да. Вот если ко мне заходит мужчина, обязательно за таблетками. Я уже дверь, когда я в глазок сначала смотрю, ну, думаю, что вы тоже, да? Вот смотрю в глазок, я вижу мужчина, я уже точно знаю, зачем он пришел. Потому что женщина может взять яйца, у меня берут масло.
0: А вот, возвращают потом, еще? Мне интересно, или нет, или с концами?
1: А вы знаете, вот разные бывают женщины. Одни никогда не возвращают. Кстати,
0: да,
1: вот
0: продуктами.
1: Никогда
0: тоже
1: ничего не возвращают.
0: А если там напекут, вот несет,
1: это
0: несет.
1: Как правило, вот те, которые к среднему классу относятся и ниже. Угу. А вот те, которые к более обеспеченному слою населения, да, они вот даже, например, небольшой стаканчик сальцы возьмут, угу, и все равно стараются на следующий день вернуть.
2: А я вот заметил, ко мне тоже заходило, она все время, угу, я эти все яйца пометил, потому как мои они были все. Я их пометил, проштамповал невидимыми чернилами, а когда мне их вернули, они оказались те же самые. Это как понимать?
0: Я объясню то же самое, что с деньгами. Я одной
2: нет,
0: дал...
2: Нет, я у нее хочу
0: у нее
2: спросить.
0: Да.
1: А может быть, это кто брал у вас? Женщина или мужчина?
2: Женщина.
1: Она
2: брала,
1: наверное, просто хотела вступить в контакт с вами.
2: А у нее, по-моему, неконтактное состояние было.
1: Ну, тогда зачем же она взяла, интересно?
2: Вот
1: не покатать же. Да нет, я думаю, что она взяла как раз исключительно для того, чтобы вот... ну, она, может быть, поговорить хотела с вами.
2: Нет, просто она как бы взяла и побежала быстрее.
1: Я, ну, вы же ее не сдерживали.
0: Будьте нет здоровы. Не, ну вот я такой же эксперимент провел. Я одной дал взаймы $100. Ага. Хотя, думаю, ведь не вернет.
1: Это вот, не,
0: ну,
1: похоже не, на не, вас, кстати,
0: не вернет,
1: что вы дали. Вот.
0: А номер переписал. Сразу же, как она ушла, на обойке рядышком переписал. Она говорит, на неделю. Через неделю приносит мне мои же $100. Я думаю, хорошо. Думаю, Зой, нормально взял, все. Она, ой, спасибо, Мишенька, выручили. Я говорю, ничего, Зой, нормально. Кстати, что, приходи. Пришла где-то через неделю, говорит, дай, пожалуйста, 15 рублей вот нужно. Я дал, не вернула. Приходит еще через неделю, мне, говорит, пяток яиц. Я дал, не вернула. И я понял, почему она вернула тебе яйца. Угу. Чтобы показать свою платеж и кредитоспособность. Понимаешь? Она, mm-hmm, у тебя берет, ничем не рискуя, не тратя, это возвращает. Ты, естественно, садишься на измену, что человек платит по своим долгам. И в дальнейшем ворота твоей души открыты для ее алчной костлявой ручонки с грязными когтями.
2: Да ты что? Я вот, например, стольник тоже ей отдал, как по твоему примеру ты меня научил. Она мне через неделю заявляется и говорит, что она на автобусе проездила эти все деньги. $100.
0: Да?
2: Да. Вот.
0: Ну что, пойдем?
2: Пошли.

0: И мы продолжаем нашу предпраздничную, посвященную победе, программу. Принимает тут участие в ней, соответственно, обиженная женщина Софья Бах, Андрей Орлов, бузитолог. Ну, соответственно, в какой-то степени я тоже тут присутствую. И, если позволите, я зачитаю ряд писем, которые пришли на адрес нашей программы. Сашенька, сам не спишь и не даешь уснуть другим. Спасибо, Андрей. Спасибо тебе, Андрей, что ты слушаешь нашу программу. Далее. Письмо от Зинаиды Георгиевны Ветовь. Я уже 5 лет как на пенсии. Только вы являетесь моей отдушиной и позволяете жить неполноценной, интересной жизнью. Спасибо, спасибо вам, Зинаида Георгиевна. К сожалению, все просят, чтобы наша программа расширила рамки своего вещания и вещала и днем, и ночью.
1: А ты знаешь, вот, кстати, вот этот проект, который сейчас уже воплощается частично, как вот во времена на Второй мировой войны ездили эти камуфляжные броневики, и там вещало из такого громкоговорителя. Да. Мы сейчас, это, в общем-то, это несложно. И я полагаю, что по районам мы будем, по многочисленным просьбам можно, в общем-то, как раз начиная с часа, с 2 часов ночи
0: ездить, особенно по отдаленным районам, куда... Да.
2: Вот смех смехом, а ведь действительно много же регионов не охваченных.
1: Смех смехом, что это такое?
2: Ну, я так полагаю, вы
0: странно.
2: Тут
0: видимо, танец
2: в основном
0: женский,
2: да. Шутите. Смехом.
0: Да? Что мы шутим?
2: Что?
0: Софья,
2: серьезной информации мало в вашей.
0: Оказывается, ваш разговор имеет некое экстрасенсорное воздействие. У меня прошла голова, которая болела аж с утра. Спасибо вам, Блумберг. А мы очень рады. Саша, добрый вечер, удачи. Привет твоим радиослушателям. Скажи что-нибудь доброе. Ну, уже вы сказали нам столько доброго, наш веселый, разудалый, праздничный военный сказочник, что мы даже не рискуем с вами соперничать. Да. Ну что же, значит, тема нашей беседы продолжается. И про яйца мы проговорили, про денежные купюры проговорили. Отдельный момент, касающийся ремонтов и полового созревания детей. Вот ваша последняя статья, Софья, в «Огоньке», касающаяся вот именно...
2: полового созревания.
0: Безусловно, не ремонта же, ну как...
2: А я, да, пишу.
1: То есть это с ее слов написано одним журналистом, который совершенно неправильно интерпретировал в своем ключе. Дело в том, что речь шла о совершенно прозаичной вещи. То, чем занимается любая женщина, то есть циклевка и покрытие лаком полов. Вот. И как бы привлечением для этих целей детей от 3 до 18 лет. Вот. Малолетние балбесы в это время кружат хороводы и помогают тем самым женщине ощутить хозяйку положения себя. И она может, так сказать, сгребая циклей все необходимое к себе в уголок, в общем-то...
2: Еще я часто надиктовываю о причинах детской мастурбации. Но если вас что-то конкретное интересует, то вы тоже спрашиваете.
1: Это тоже связано с полом, кстати. Вот когда заменяют паркет, это называется у них это вот как раз вот этим словом.
0: Да, действительно, сегодня вас ругать не за что, к сожалению. А тогда, да, хотелось бы тогда получать стандартную фразу. Спасибо, спасибо вам, дорогие. Только вы, наша отдушина, в бессонные майские ночи. Аня, привет жене и детям.
2: Александр, а вот да. Я никогда раньше не слушала вашу передачу. А вы вообще-то по телефону со слушателями общаетесь? Или у вас
0: хотите,
2: все звонки в записи?
0: Безусловно,
2: или как
0: давайте,
2: вы
0: давайте
2: разбираетесь?
0: Я только прежде, чем мы сейчас поднимем телефонную трубку, хотел бы вот еще сказать, что она ведь, когда они рядом, вот тут копошатся, циклю, или что-то. Да. Она же может сказать, например, бабушке, когда та звонит, говорит, а где Даша, к примеру? Она говорит, Даша здесь, понимаешь? То есть вот они, дети, здесь, на виду. Угу. Все они тут под крышей.
2: А,
0: она...
2: то есть, другими словами, не вы каплет. Хотите сказать, что вы в прямом эфире не принимаете звонков?
0: Да нет, ради вас. так сейчас.
2: Нет, я не настаиваю, я ни в коем случае. Я просто выяснить хотела.
1: Что такое «ради вас»? Радио вот, просто понятно, а «ради
2: это
1: вас»?
2: Это имя и фамилия. Тут,
0: передайте Софье. Софье, если вы созрели, вы уже не ребенок, почти ребенок, не отчаивайтесь. У вас еще все впереди. Федор.
2: Федор, доброе письмо. Спасибо тебе. Ты, кстати, вот можешь и позвонить тоже. Да.
0: Ну что же, поднимаем телефонную трубку. Напоминаю вам, что в гостях у нашей программы Софья Бах, обиженная, псевдоним ее литературный.
2: Обманутая. Почему вы меня сегодня весь день обиженные называете? На обиженных сами знаете что, а меня обманули.
0: Извините, пожалуйста. И, конечно же, Андрей Орлов, базитолог с шикарными буденовскими усами, которые тебе идут. На самом деле, я был удивлен смене имиджа. Особо-то как не...
2: Вот видите, весь прямой эфир, они, собственно, делают друг другу комплименты. Вот то, что я пришла с синими ногтями и высокой прической, ни один из них никак не откомментировал. А вот друг от друга, они там у одного лысина, у другого усы буденовские, вот, понимаете, наводит на размышления. И праздник нашим не нравится.
0: Вот
2: тоже.
0: Ты заметь, кстати, насколько вот нас сейчас уже прибило на сон, насколько она бодрая. Она чувствует нашу эмоциональную слабость. Давай наезжать, что фашистский танк, который затоптал всех.
2: А если вы так со мной будете, я пойду в холл танцевать. Там много мужчин, которые чтят праздник и дарят цветки.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, дорогой.
3: У меня, значит, вопрос, во-первых, к Софье Бабах, а также вот к специалисту, женоведу, эксперту. Вот, правда ли, что праздник 8 марта, он благостно сказывается на так называемых женских болезнях? В частности, кариус промежности и бешенство правды матки. Спасибо.
0: До свидания. Спасибо.
2: Что, ну,
0: что вы на меня так смотрите?
2: Наговорил.
0: Что вы на меня так смотрите? То есть, ну, человек как-то решил вот поиграть словами, там, да. Кариус промежности, там, это...
1: Ну, Софья, как бесконечно потерпевшая, может сказать, ответить, что таких болезней, может быть, и не бывает.
2: Я думаю, что здесь никакой нет связи с праздником, вот.
0: Ну, авитаминоз, это же вот как-то странно устраивать праздники в разгар амплитуды авитаминоза. Вот, по идее, это наоборот, любой праздник, это как посевная кончилась, корову подоили, все там уже у них, типа, венок сплели, босые кречки, ноги в сенокос. А тут получается, что вроде вот ни туда, ни сюда, еще, например, выгони их всех раздетых в лесное поле и в чищобу, они и померзнут, все попадают. Почему принято праздники устраивать в трудное для тушки время? Вот, ну, вот, например,
2: да, я вам больше скажу, и пост
0: сейчас... Я солнышко
2: сейчас...
0: уже не кручу, Софья, солнышко не кручу на
2: турнике.
0: Я
2: понимаю, это значит, да, что, да, в общем-то, мозг твой должен возрадоваться, а не желудок.
0: Ну, следующий звонок, я понял. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Я послушал вот эти лестные письма.
0: Да.
4: Неужели кто-то еще способен писать?
0: Вы знаете, я понял. Действительно, ваша тема, я понимаю, что вы хотите спросить. Действительно, культура письма, она утеряна. И вот ваши письма, Альфред Исаакович, мы постоянно получаем, но они написаны чересчур витиеватым языком. Мы, если вы их прошли, то наши слушатели подумали, что мы выдумываем их сами. Вот. Хотя вот это гусиное перо каждое, которое вы прилагаете в конверте в качестве доказательства, что вы, так сказать, соблюдаете традиции пушкинизма, лермонтовизма и достоевщины, в общем-то, говорят нам о том, что вы есть. Вы можете ткнуть себя сейчас в грудь и сказать: «Я изм». Изм я, тут я. Действительно, теряются традиции письма. Ну что, сейчас звонит он, например, по сопле. Слышь, ты, Ишак, ну ты где? Да я за перекрестком здесь. Ты бабки подвез, да не подвез я бабки. Или в звонок, в дверь. Сам техник! Ему там, кто там? Сам техник! Ну что такое? Или телеграмма. Сожалею, дедушка умер, ТЧК, приезжай копать. Ну, ТЧК, ну что такое? Ну где культура письма, Андрей?
2: А почему вы прервали милого дедушку?
0: Ну что, он все сказал.
1: Не дедушку, во-первых, а мужчину. Он, в общем-то...
2: Может быть, он мне звонил.
1: Нет, он с благодарностью опять в очередной раз.
0: Безусловно, человек не спит в это время. Слушает. Мы единственный штурвал, за который он может держаться во время жизненной бури и непогоды, и неурядицы. Да что говорить, мы единственный штурвал, перископ, через который он может взирать. И якорь, и перископ. Нет, так слушай, настрой. Ты перископ, я якорь, а вот наша обиженная, она пусть штурвал будет.
1: Да мы все держимся за якорь, за этот спущенный.
0: Да. Ну что, следующий звонок.
1: Ага.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Кто-то звонит, толпа.
1: Снизу, кстати.
0: По-моему, толпа гневается. Софья, может быть, вы сходите на разведку? Все-таки сегодня... грядет.
2: 8 марта, вы говорите. Да. То есть вы не боитесь меня отпускать?
0: Да. Если что, вы крикните, чтобы мы успели убежать.
2: Нет, я-то не боюсь. Ну, хорошо, я тогда сейчас приду.
0: Ну что, следующий звоночек, да? 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло.
5: Хорошо, алло.
0: Да. Хочу хорошего-то.
5: Как вы относитесь к тому следующему мнению, что 8 марта не случайно выбрано, вот именно 8? Почему? Потому что, ежели восьмерку положить, получается бесконечность. И, в общем-то, этот рунический символ может означать следующее, что если, в общем-то, положить женщину, то можно получить бесконечное удовольствие. Да, вопрос вот заключается в следующем. Есть ли какой-нибудь особенности национальной похмелки после праздника 8 марта? Или так же, в общем-то, как после других праздников?
1: А вы как раз, не осознавая того, подвели нас
0: к основной теме нашей беседы.
1: Да, основной теме. Женский алкоголизм, его последствия и его как бы особенности. Вот, пожалуйста, Софья, вам слово.
0: И чем у вас занимаются женщины в отрезвителе в новом?
2: А это кто спрашивает?
0: Я спросил, чем занимаются женщины в отрезвителе.
2: Там, знаете ли, две категории есть, как минимум, женщин. Одни те, что поступают туда в бессознательном состоянии, а другие те, что принимают поступивших в бессознательном или полусознательном состоянии вот женщин.
0: Ну, просто извините, Софья, я просто подумал, что вы скажете про отступавших, потому что некоторые бывало прут и говорят, а ну поди сюда, попробуй раздень меня. Другие отступают, зажимаются в угол, как хомячки садятся, и так говорят, уйди, не тронь, уйди. Вот мы же видели съемки разные, скрытые камеры наружного наблюдения, они разные, то есть тоже.
2: Ну вот, насколько не хотят туда попадать,
0: да,
2: настолько как бы с легкостью раздеваются почему-то. Может быть, душно, я не знаю. Может быть,
0: от борьбы, от всего, безусловно.
2: Да. Вот почему-то, не знаю. Ну, еще что? Еще хотелось бы, конечно, сказать спасибо тем женщинам,
1: которые одевают,
2: да, и берут на себя нелегкий труд принимать. Потому что, вот, вы знаете, состояния-то бывают разные. Некоторые ведь и дерутся, и ругаются матом, и же не хотят отдавать все, что с собой принесли. Не хотят. Да. Раздеваются с легкостью, а вот другие предметы... найти не отберешь.
0: А вот скажите, Софья, вот, например, у нас вот тут вот, во втором отделении, в женском, все докторы, они мужчины, а вот в третьем, которое мужское, все докторы женщины. А почему вот в отрезвителях, например, не взять вместо персонала в мужские отрезвители женщин, а в женские мужчины? Во-первых, тучная женщина всегда справится с сильно пьющим мужчиной, и он с ней будет все-таки более обходителен, нежели...
2: Это вот глупые пережитки предыдущей эпохи. Конечно,
0: да,
2: так и должно быть, конечно.
0: Да.
2: Вот как в обычных больницах. Сейчас же уже пришли к выводу, что алкоголизм — это болезнь, а не социальный нарост, там, в общем, не хулиганство. Вот. И так, а как в обыкновенных больницах? В обычных больницах мужском отделении все сестры и врачи женщины, в женском отделении все сестры и врачи мужчины. Правильно?
0: А в детском должны быть дети.
2: А в детском там... Ну ладно, это оставим эту тему пока. Вот в отрезвитель там никак вот не перестроится на новую волну, а должно-то быть так же, конечно.
0: Ну, в принципе, мы же пытались закрывать их на летний период.
2: Сколько мужчин можно было бы спасти, если бы принимающие в мужских вытрезвителях были бы женщинами? Им бы не хотелось драться, вот я думаю, их не понадобилось бы связывать.
0: Может быть, семьи бы новые, да.
1: Что там особенного вот от вытрезвления вне этого вытрезвителя? Я так понимаю, там особые какие-то делают... Может быть, прививки или припарки, или же, может быть, и то и вместе сразу.
2: Да, вот когда вы получаете квитанцию, там написано, например, штраф за что? Там сумма оговорена, написана за оказание медицинских услуг. Мы вот тоже пытались с подругами вспомнить, что это были за услуги нам оказанные. Так никто не вспомнил ничего. Ну, видимо, можно было, если вот вам хочется, можно принять душ, поспать.
1: Ну вот все это можно как бы делать и в домашних условиях. Вы упорно что-то от нас скрываете.
0: Да, меня тоже
1: что-то
0: не покидает
1: это ощущение. Такое, что выделяет из группы просто общественно полезных учреждений вот это вот заведение.
0: Безусловно.
1: Оно же, в общем-то, очень разграничено по половому признаку. Не бросают же, кого попало туда,
2: ну,
1: и как
2: правильно,
1: попало.
2: Просто не всяк хочет в пьяном виде сидеть дома.
1: Я вот видел только вход туда, там огромный восьмой был нарисован, и цветами все забросано.
2: А вы не заметили,
1: цветками.
2: Там еще вот мусорный бак стоит, и он полон пленки.
1: Нет, я туда не прошел.
2: Нет, уже. Это не туда, это во дворе. Ну как же, если вы видели восьмой, вы должны были и пленку увидеть. Да. Мы когда с подругами вышли оттуда, мы думаем, неужели фотографируют?
0: Ага. А если фотографировали, зачем им пленку выкидывать? Они бы хранили, нарезали и клали.
2: Ну, в общем, мы тоже ушли успокоенно.
0: А потом не приходили никакие бандероли, письма там на восьмое, там на очередное, дескать, вот получите.
2: А если сразу привозить
1: А вот эти постеры, которые по Москве постеры. Расклеены, это там все сделано.
0: Например, «Я тебя люблю» постер.
1: Неважно, какой. Там даже вот эти вот бутылковые, они тоже, в общем-то, это некоторый морфинг такой из женщины формирует некоторые. Такую фляйшу, бутылочку такую.
0: Вот интересное письмо прислал Андрей. Уважаемая, дорогая, добрейшая Софья, именно благодаря вам я сегодня первый день обошелся без аминозина. Спасибо вам большое, вы доктор моей души. Вот такие замечательные, теплые послания приходят на адрес нашей передачи.
2: А кто это аминозин?
0: А это не важно. Главное, что теплое послание.
1: Это тебе половые меньшинства присылают такие.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок.
2: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте,
0: Оля. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Как у вас дела?
0: У нас отлично дела. Мы в преддверии, в предвкушении порога кануна.
6: Ну, это замечательно. Да. Собственно говоря, тоже. Саш, у меня к вам такой вопрос. Вот относительно вселенской идеи ваших рисунков, которые размещены у вас в интернете.
0: Да.
6: Ну, что ж вы так этих несчастных уродцев, Самоделкина, Мурзилку и прочих не менее отвратительных и гнусных персонажей, уж как-то вы их все, так сказать, поубивали. Это же, так скажем, культовые фигуры семантического пространства вот этой вот октябрятской пионерской молодости. Мне их даже жалко немножко стало, когда я посмотрел, как вы с ними обошлись в ваших творческих произведениях, именуемых акварелями.
0: Я понял ваш вопрос. Спасибо. Просто дело в том, что я как художник с большой буквы, поэт и композитор с большой буквы.
2: Причем можно я тоже вам свои картины пришлю?
0: Присылайте, конечно. Причем у меня все, вот слово пишется с большой буквы. Я считаю, что мы, художники, поэты и композиторы, должны показывать любое явление, так сказать, вывернув его наизнанку. Никто не исключает, что, например, если вывернуть самоделки наизнанку, наизнанку, то там будут болтаться и почки, и селезни, и прочие потроха. Просто все это скрыто за его вот таким внешне политизированным обликом. Поэтому я, так как истинный соцреалист, показываю все стороны, что твои положительные. Сама-то рисуешь?
2: Я, да, пишу.
0: Вот, да. Сам-то пишешь?
1: А вот вы посмотрите, вообще, наделение живыми свойствами каких-то, да, самоделкиных, это что? Это не... Как это называется?
0: Это называется искусство, потому что то, что, в общем-то, изображено и не наделено живыми...
1: Это говорится... Здесь вопрос стоял, если ты забыл.
0: Ой, Андрей, ну хватит комплиментов уже. Ну, вы правы, так много. Ну, конечно, я знаю, что я великий, но куда еще больше. Ну что?
1: Так я и хотел преувеличить твое величие до безобразия.
2: Ну что вы так разнервничались?
0: Да что, что такое?
1: Бракованную игрушку и самоделкина.
0: Ну и что, вот тебя так волнует самоделкина-то?
1: А вот там патология скрытая.
0: Конечно, скрытая.
1: Два болта, это ходит на ногах.
0: Ужас. Ходит на ногах два болта. Вот, но это вовсе не означает, что он не может попасть на какой-то чисто человеческий расклад. То есть, например... Это, получить по морде где-нибудь у ларька, там, или же там родить неожиданно двойню или пятерню.
1: Но почему тогда нет там ходящих каких-то стульев там и прочих предметов обихода?
0: О, я объясню тебе, это уже связано с
1: использованием. Уникальность, эксклюзивность.
0: Нет, нет, это уже, да, использование. На стуле сидит задница.
1: Угу.
0: Вот, и стул, он не может быть романтическим героем. Вот, это очень важно. Так же, как и штаны.
1: Брюки.
0: И брюки.
1: Ты имел в виду.
0: Может, уйдем пока?

0: Я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» обманутая Софья Бах, Андрей Орлов, позитолог и психолог. Мы периодически беседуем с вами посредством телефона 203-19-22 и обсуждаем вот эти майские праздничные солнечные дни, которые вот-вот, как говорится, начнутся. Но прежде всего несколько сообщений хотел бы позволить себе зачитать. Александр, ваша программа доставляет мне величайшее удовольствие. Если бы не было вашей программы, я не знаю, как бы я существовал. Она скрашивает серые будничные дни нашей жизни. Спасибо вам за все, Лаврентий. Лаврентий, очень приятно получать такие добрые, искренние послания. Они греют нас, вы греете всех, и мы греем друг друга. Это очень прекрасно. Да, ну, сейчас, к сожалению, Андрей Орлов вышел. Он сейчас вернется. Сами понимаете, просидеть без движения в течение 4 часов, это очень сложно для буденовца, настоящего буденовца. Но у нас осталась Софья. И вот...
1: Подождите-ка, я тоже пока пересяду.
0: Да, давайте.
1: Да, вот здесь, мне будет удобнее.
0: Ага, вот скажите, пожалуйста, 8 марта планируете ли вы вводить какие-то льготы для женщин, попавших в отрезвители?
1: Да нет, вряд ли. Вы знаете, причины-то они одни и те же. В будни и в праздники. Просто в праздники вот как-то же уже вот сложилась такая традиция не сидеть дома одному. В данном случае одной.
0: Да.
1: Вот как-то же все-таки объединяются. Если в будни это состояние одиночества дома переносится легко и спокойно, то есть можно заняться обычными делами, то в праздники все-таки чувствуешь какую-то свою ущербность, что ли, неполноценность от состояния одиночества. Поэтому, в общем, если кому-то неуютно дома в одиноком состоянии, он ищет разных предлогов выйти оттуда и как-то вот влиться в поток празднующих. И иногда оказывается там, в отрезвителе. Это, собственно, апофеоз праздника. Вот как бы они же выпивают все, да? Не все достигают желаемой кондиции. А вот в отрезвителе это как раз то место, куда попали женщины, которые хотели бы слиться с себе подобными и в то же самое время вот достигли пика веселья. Я думаю, вы понимаете, о чем
0: да,
1: я говорю.
0: Затем выпали из обоймы, но не куда-нибудь в лужу, а вот в теплые, заботливые, приветливые руки.
1: Верно, верно. И они, собственно, всех достигли целей своих. Какие же тут льготы?
0: Да, согласен. Погорячилась с неправильной формулировкой. Это я зачитываю письмо. Забираю свои слова обратно. Ненавижу, когда мне приписывают чужие слова. А во-вторых, вы мне теперь еще больше нравитесь. Я дарю вам воздушный поцелуй. Неля Матвеевна. Спасибо, спасибо вам, Неля Матвеевна, за ваше такое доброе письмо. Мы надеемся, что и впредь наша программа будет помогать вам в трудные, тяжкие восьмые и прочие цифры. Числа. Александр, я договорился с мэром города Юрием Лужковым. В следующую субботу с полуночи часов ваша программа будет транслироваться на всех улицах города Москвы. Из громкоговорителей. Вы довольны? Спрашивает Матвей Игнатьевич. Матвей Игнатьевич, большое вам спасибо за такую заботу. Мы вообще...
1: А этот Матвей Игнатьевич, он вообще это что, он с воображаемыми друзьями разговаривает? Или он в самом деле...
0: В самом деле, конечно. Да, у нас... Вот, ну, проверите, Софья, проверите. Ну, сейчас я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Но прежде, сейчас, извините, я вас выключил из эфира, да. Прежде еще хотел, значит, пришло письмо от Зинаиды Георгиевны Ветвь. Я уже 5 лет как на пенсии, и все эти 5 лет только мысли о вашей программе согревают мои жизнь. Спасибо вам, ребятки, за то, что вы есть. Успехов и здоровья вам. Спасибо вам, дорогая Ветвь, за такие замечательные послания. Ну, а сейчас вы в прямом эфире. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло?
0: Что же вы так орете?
2: Да мы не орем, мы разговариваем.
0: Здравствуйте.
2: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Саш, я хотел бы передать вам привет. Привет вам. Очень большое спасибо вам большое за вашу передачу как таковую. Потому что это самая замечательная передача на «Эхо Москвы». Вот. Ну, хотел бы передать привет моим замечательным друзьям, просто замечательным, самым замечательным, просто изумительным друзьям. Ну, а, конечно, они тушки, вот, такие совершенно замечательные тушки. Кирилл, это такая тушка, вот, потом тушка Саша, вот, это, в общем, привет от истинного друида. Я, в общем, совсем недавно передавал вам привет. Это был Федор.
0: Да, я помню вас, Федор. Да.
2: Нет, то есть я вам просто звонил на пейджер.
0: Извините, Алексей, да.
2: Вот.
0: Спасибо, и спасибо. Я понял, что вас переполняет волнение. Спасибо. Вы просто теплее, ничего нет, чем вы. Спасибо. Вот, кстати, и тут приходит, прям очень много тут приходит.
1: А что такое вот он сказал?
0: А, что Антон сказал сейчас?
1: Др там было.
0: Вот Рабинович прислал следующее сообщение. Саша, спасибо вам за то, что вы превратили ваш эфир в цветущее растение. Привели таких замечательных людей, которые говорят прекрасные вещи. Вообще, вся эта программа... Это сейчас, секунду, тут немножечко сменилось. Да, вся эта программа — это совокупность радости, изящного позерства, хитросплетения, ума и всего такого прочего. Требую немедленно увеличить время программы в 2 раза, пишет Рабинович. Ну, Рабинович, ну, пишет. Ну, да. Сейчас я еще тут, да. Софочка, поздравляю вас с Международным женским днем.
1: Спасибо.
0: Дальше. Ага. Ну все, тут больше пока никаких сообщений нет. Но, Андрей, я бы хотел вернуться к порывам к маме.
3: А я вот сейчас интересную картину в форточку наблюдал. Тут оживленная социальная прослойка производит как бы обмен своими трениями между собой. Таким, одним словом, вопрос в том, что женщина тут туловищем торгует. И вот как раз вопрос по этому поводу к женщинам планеты. Они, в общем, это делают как бы из любопытства или же из других побуждений?
0: Или это, я думаю, к Софье вопрос, да, или ко
1: вы
0: мне?
1: Вы у меня хотите спросить?
3: Да, и почему вот, собственно, туловище и лицо как-то дифференцируется, вот, и можно ли там туловище, ноги, и как-то у них там по-странному вроде, насколько я знаю, там происходит все это.
0: Может быть, это просто вы забрели в зал спортивной гимнастики, у нас женщины занимаются.
3: Нет, там прям какие-то осуществляли прям это,
0: это
3: перемещение из одного...
0: Это приезжие из Киевского вокзала, мы собираем, сдаем им комнату, они постоянно собираются. Вы знаете, эти приезжие, их куда ни посели, они собираются. Казалось, что взяли их собранными, поставили, значит, сюда, дали комнату, дали жилье, они и тут собираются.
3: Да, ну,
0: люди
3: может быть,
0: всегда...
3: в связи с этим ее в маты заворачивали,
0: да.
3: А потом как бы прикладывали там... Да, наверное, я пропустил что-то.
0: Так вот, я хотел...
3: Ну, я чуть не простудился, в фортку высунулся прям по пояс.
0: Ну, вы бы хоть бы оделись. Или, ну, как... Вот скажите, Андрей, хотелось бы вернуться к такой...
3: Надуло щеку.
0: Ну, щеку надуло еще бы, потому что ветер как раз с той стороны, откуда вот и вы пытались взглянуть к нам в окно еще, видимо.
1: А
0: вот.
1: Вы можете, кстати, сказать, что если вы еще пойдете, может быть... Предупредить.
0: Не нужно больше. Пусть здесь как раз сидит. Вот, скажем так, старческая суетливость, сокращенная СС. Вот, на ваш взгляд, это можно ли избежать этого явления? Ведь,
3: возвращаясь к моим бесконечным этим
0: поискам,
3: повторениям и одной, в общем-то, концепции вот этой регрессии, инверсивный регресс, это значит, что человек развивается по некоторой синусоиде, то есть у него там происходит развитие, а потом регресс, который адекватен, в общем-то, каким-то периодом. То есть,
0: ну, это отдых даже своего рода.
3: Да.
0: Не можем все время идти.
3: Да. И его кутать необходимо, иначе он может ходить самостоятельно куда хочешь. Поэтому его, конечно, лучше подбирать, своевременно кутать и обходиться с ним как следует. Тогда и не придется, в общем-то, переживать по поводу того, что они ушедшие.
1: У них там еще есть такой термин, может быть, не всяк понял, что такое кутать, еще есть аналогичный термин свивать.
3: Свивать, да. Пеленальные столы для этого существуют, немного увеличенного размера. Вот. И если попадаются 1-2, в общем, не надо, чтобы они бродили и создавали какую-то социальную напряженность. Надо брать просто и кутать.
0: А у нас вот у медиков это обычно называется межсовет. Бывало так, к концу
3: закут
0: дня трудового
3: небольшой,
0: уже...
3: Малый закут, уже большой
0: сил
3: закут.
0: Нет, уже такой, уже к концу дня рабочего, ну, никакой, у кондохаешься.
3: Руки такие.
0: И типа спрашиваешь, ну что, Серег, ты-то сколько сегодня это самое...
1: Свил.
0: Нет, они по-другому это самое... Вот эти, уличинил. Ну, личинок сколько понаделал. Ага. Типа, да я сегодня 8. Вот один бодренький попался, сбег все-таки. Надо идти искать. И вот идешь по колено в снегу, по этим рельсам там где-то, по вокзалам, найдешь его. Начинаешь объяснять, а он же ведь, зараза, не вылезает. Ты на палку насаживаешь что-нибудь, давай его...
3: Манок используете?
0: Вот, пытаемся. Ну, манок сейчас денег стоит.
3: Да.
0: Он у нас один на 3 бригады.
3: У нас вот 3 муляжа используются. Один колбасный, сырный.
0: Они-то сейчас
3: хлебный.
0: Уже поумнели. Уже на муляжа они даже могут и не пойти. То есть тут важно даже лучше как бы собственным духаному вытравить, нежели вот муляжом. Мы, бывало, сыто вот берем кого-нибудь из ресторации, приводим. Ставим и говорим, ты давай дыши туда активнее. Он туда дышит. Ну, обычно спрашиваем, что ел. Там, если, например, холодец с чесноком ел, то этот на запах тогда, глядишь, появился. Тут вовремя и нужен. Цоп его хватать, уже не выпускать. Он вертится, крутится, но не кусается. Знаешь, ошибка новичков-то в тем, что он сейчас укусит. Ничего подобного. Просто агрессия у него такая. Потом быстренько раз, спеленал, личинка готова. Полежал неделю. Через неделю у него опять пошла амплитуда.
1: Ну что, это много, да, вечером?
3: Ну, я полагаю, что этот последний закон, он, конечно, вам как кость в горле.
0: Раньше жуткий.
3: Позволяли отстреливать и производить как бы снопвязание. То есть по отстрельному количеству вам и зарплату начисляли. Но сейчас, видимо, обстоятельства совершенно по-другому складываются, поэтому приходится, наверное, горбать, там, пеленать, да?
0: Ну, во-первых, кадры не идут никто. Дело в том, что
3: потом старуха, она более проницательна, у нее инстинкты до последнего сохраняются, она, конечно, более ловкая в этом смысле, в плане того, что вернуться где-нибудь там.
1: А что, у нас эфирное время к концу подходит?
0: Нет,
1: старушка.
0: Нет, я позволите от Тихона сообщение прочитаю. Александр, все сообщения вы придумываете сами, потому как мы его ни одного не прочитали, а их было уже 3. Тихон, вот сейчас прочитал, поэтому 2 осталось. Вот сейчас такой вопрос, касающийся... Да, но я про куколки не договорил, про личинки.
3: Угу.
0: Дело в том, что хищение началось. Вот почему? То есть персонал не сам разбежался. Персонал, он готов быть работать. Он не покусанный персонал, он сытый. Значит, родственники личинок приносят постоянно, чем-то подкармливают. а просто началось хищение. Ну, пытались, конечно, мы как-то в том смысле, что говорит, что там сама укатилась, да вы поищите, да мы пеленали.
3: А ты, кстати, расскажи про некоторые вот эти сообщения. Они интересуются, как собственных кутать. Дело
0: лучше,
3: в том, что
0: лучше,
3: вот,
0: лучше к специалистам.
3: Ты используешь эту ссылку на академика Тутова. Тутов Щелкопряд, он, в принципе, тогда и придумал вот эту систему пеленания и кутания, когда он развешивал их своих, в общем-то, вот этих закутанных на своем же дереве.
0: На расстоянии половины личинки должно быть друг от друга, от борта,
3: да.
0: Естественно. Потому что вдруг ветер, еще что-то.
3: Так далее,
0: но
3: чтобы,
0: тут дело в том, что Тутов, он же... Люди же, они склонны к тому, склонны к фантазиям. Понимаешь, он там говорит, например, двойным подмышечным узлом, потом складку отдираешь подмышечную, зажимаешь снова и снова еще один виток, да?
3: Да.
0: А ну нет, и он, ну нет, думает, да я буду крепче.
3: И он отказался от подгузников, самое главное.
0: Так правильно.
3: И собирал.
0: А сейчас наводнили, а как ты хочешь? Знаешь, что приходит? Их же за валюту покупают. Сейчас пойдет, сейчас проведи пропаганду, что не нужны подгузники, а там заткни поддорожником, да? Или там головой более старшего можешь заткнуть. Ему все равно с чем на голове бегать. Вот тут все сходится. Ни в коем случае. Все, пропаганда чисто,
3: недаром
0: сухо и свежий.
3: Там вот на этом дереве, названном в честь
0: так.
3: этого же академика Тутова, росли и плоды в виде таких шишкообразных, собственно, которые применялись,
0: не,
3: чтобы
0: ну,
3: обеспечить как бы безотходное производство, не, чтобы никаких подгузников не использовать.
0: Да, безусловно. И вообще это все какое-то, я считаю, империалистические какие-то вещи. То есть это не свойственно нашим русским.
3: Интервенция.
0: Ну, что было раньше? Ну, ты помнишь женщин, да, вот, которые вот... Мы брали два кожаных ремня на пузо и подушку шелку. Все. Какой подгузник? И сидеть мягко, и не дует. И вроде ароматизирует.
3: Главное, уборы, чтобы были свои.
0: И уборы, все. Сейчас нет, что-то выдумывают эту синтетику. Или чай в пакетах. Что это за чай в пакетах? Курили раньше от общего стога. Когда это было, чтобы были индивидуальные сигареты?

0: Я являюсь действительной почетной переводчицей Пушкина на русский язык. Я обрела счастье, слушая вашу программу, долгими бессонными ночами переводя. Все.
1: О, спасибо вам,
0: спасибо, кстати, вам
1: за это письмо, потому что женщины, которые так заняты, они не всегда отвлекаются на письма, зная по себе.
0: Вот очень много. Вот, например, Александр, внучек.
2: Тщеславный, какой он.
0: Александр, внучек. Каждую субботнюю ночь мы с моей женой Светланой Борисовной Рабиншмойц заслушаемся вашей программой. Побольше таких добрых, удивительно гуманных ведущих должно быть на радио. Подпись Изи. Спасибо. Спасибо, Изи. Мы... Да, все, что вы там говорите, это просто-таки ведро мудрости, так и написано. И меня это сильно... Извините, я болею. Меня это сильно прикалывает, пишет прыщавый юнец. Кстати, мы вам можем мух подвести. Он говорит, мухи очень помогают от прыщей. Да, ну ладно, я предлагаю послушать телефонный звонок.
2: И что он еще говорит?
0: Хвалит.
2: А и же с ними. Там же их несколько собралось.
0: Всему коллективу Монмаранси большой привет от всей молодежи.
2: Федор. Прямо коллективу Монмаранси.
0: Всему коллективу Монмаранси. Ну, ты проще, я читаю. Так, далее. Ну, про... Так. Академик Арцимович еще вот прислал сообщение. Говорит, я тоже тутовый.
2: Он действительно Мичлен?
0: Ну, тут про это не сказано. Так, сейчас. Ну, что вы меня отвлекаете-то? Угу, вот. Спасибо вам. Вы прекрасный... Творение природы. Мы наслаждаемся да вашей красотой. Да?
2: Да.
0: Тогда новое прочитаю. Уже 5 лет, как я на пенсии.
1: Это тоже ты читал уже 2 раза. Там
0: звоночек, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте. Это передача, да?
1: Нет.
0: Это квартира.
3: Саш.
0: Да.
3: Слушай, я тут купил пол-литровку с твоим портретом на этикетке.
0: Да.
3: Ну там не нашел ни ГОСТа там.
2: Должна быть большая пол-литровка. Портрет-то какой должен.
3: Ни градусов, ничего не нашел. Там какая-то мутная жидкость. Что-то там плавало.
0: Слушай, ты нашел около 31-й больницы ее, что ли?
3: Наверное.
0: Я там лежал. Ты отнеси назад.
3: Бегаю всю ночь.
0: Анализы это мои. У нас там нововведение.
2: Поскольку он писать не умеет, он свой портрет последний.
0: Ну а как? Это везде принято.
2: Да, да, собственно, вот эти вот выходят остальные водки. Это то же самое, анализы. Так что можете покупать их, смело употреблять. Таким образом познаете суть наших политиков и прочих экономических деятелей.
0: Да и вообще, в принципе, я считаю, что фотографии вот, и роспись — разные вещи. Например,
1: да
0: вот
1: не то фотографии. Тут, знаете, как вот раньше было так вот.
0: Софа, это я смотрю, как у нас оправозавело.
1: И, чтобы стать храбрыми, да. Ага. А вот теперь вы выпили водки Жириновские, думаю, что... А, нет.
2: Жирные все станут.
1: Эту нельзя рекламировать. А какую можно рекламировать у вас продукцию в радиопередаче?
2: Никакой нам не надо. Зачем?
0: Зачем нам это нужно участвовать? Ты еще Севильский цирюльник или Гамлета давай тут рекламируй.
1: Ну,
0: пирожное Гамлет.
1: Ну и не буду.
0: Да, ну вот, еще такое. Александр, вы остроумны, как никогда. Только не засыпайте. С праздником вашу Софью. Саша пишет. Спасибо, Сашочек. Ты наш голубчик в капустном листочке. Спасибо, что устроил Софочку на работу. Пожелай ей счастья и никогда не работать в литейных цехах, как мы всю жизнь. Красно-Харьков, Герман Абрамович. Спасибо вам, Герман Абрамович, за теплые слова. Ну, сейчас мы тут выйдем на 2 секунды к толпе и вернемся.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной.

Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Андрей Орлов, базитолог и психолог, и обиженная Софья Бах. Между тем, продолжают приходить письма на наш

0: адрес, и на почтовый, и на другой тоже. Сейчас я буду их вам зачитывать. А мне ваша программа, по сравнению с теми людьми, которые оставляли свои письма и сообщения с благодарностью и признательностью, не так нравится. Она, мне кажется, слишком сложной и специализированной для нас. Ее надо немножечко приостановить, и пусть время от времени в вашем эфире по субботам звучат болгарские народные песни. Это тоже будет интересно, чем слушать вас замечательный тихий голос. Железновод Александр Петрович. Спасибо, спасибо вам, Александр Петрович. Мы вашего, кстати, летают утки уже. Мы ваше мнение, безусловно.
1: Может быть, вы оденетесь оба?
0: Да, ну так что, я хотел все-таки перейти к суетливости. К суетливости, которая возникает перманентно по мере, в общем-то, начала течки березового сока. Вот березовый сок — это начало чёса. Начало чёса природы, начало всеобщего чёса. Значит, в одних течёт, значит, одни выделяют, другие текут,
1: а
0: третьи собирают берёзы. Третьи собирают, четвертые пьют, и затем тоже выделяют. Начинается активный обмен влагой, что говорит о том, что размёрзлось. То есть раньше всё было замёрзшее, сейчас оно всё размёрзлось. И вот это вот деятельность, скажем так, на поприще, потому что есть такое слово «деятельность на Ниве». Что значит Нива? Что Нива? Да, полноприводной автомобиль, не более того. А деятельность на почве, понимаете, это ближе к слову, она и несет под собой некоторый такой нездоровый оттенок. То есть мне кажется, что все это топтание вот по иглам, усыпавшим там и сям хвойное, а на самом деле есть не что иное, как неосознанный поиск гигасиськи от гигабабы, от бабы-прародительницы, которая давно потеряна, и видеть ее мы уже не сможем. Но в генетической памяти, где-то там в глубях, она, в общем-то, сидит и заставляет действовать. А тут уже непонятно, стоит ли действовать или не стоит. Может быть, стоит как-то методом терапии какой-то вот эту память о гигабабе, гигасиськи, каким-то образом удалить, с тем, чтобы жили они спокойнее, потому что это же, по идее, нормального человека должно навести на грустные мысли и насторожить. Если дерево сочится, то есть это вовсе не значит, что настал праздник. Скорее всего, это тревожный сигнал.
1: Вот ведь вы договорились, Александр, до чего? Вот к утру поближе. Удалите, значит, образ. Между прочим, о вас и так уже все журналисты пишут, что вот феминистки могут выключить свои радиоприемники, когда начинается ваша радиопередача. А теперь уж вы и образ решили удалить, знаете ли. Это же чем дальше, тем больше. Вы знаете, на чью мельницу вы льете воду?
2: Я знаю. Вот могу сказать вот свое мнение. Образ удалить — это значит из всех как бы тюрем и дачных туалетов ободрать изображение женщин японских с календарей. Вот
0: корейских,
2: это значит
0: корейских.
2: Удалить образ. А уже дальше потом приниматься за все остальное. То есть удалить там как бы расчистить вот дорогу, там убрать здесь все вокруг, увесить гирляндами и раздать им цветки.
1: Но ведь даже в те, если уж вы заговорили о тюрьмах, вот этот самый образ, это, пожалуй, единственное, что помогает. Вот,
2: а как?
1: Как бы вы здесь вот не глумились, там не так много помощников. Вот образ из их числа. А если вы его уберете, так, собственно, это... Вот знаете, я думаю, Сократ, он ошибался, когда говорил, что достаточно собрать армию из гомосексуалистов, и она победит всех, потому что солдаты будут любить друг друга. Это не так.
2: Ага.
0: Да. Так вот, мы пытались, в общем-то, ставить фальшь-березы в этот период и делать фальшь-почву. Значит, чтобы проверить, каковы будут их действия в случае, если они, ну, не увидят ощутимых результатов.
2: То есть, ну, все... другими словами, ты хочешь сказать, береза — это суть фаллический символ, а почва — это суть нечто такое пространственное и вагинальное, да?
0: Нет, я просто хочу сказать, что и то является раздражающим, скорее всего, фактором, потому что они, даже не то, что оно вот является раздражающим фактором в совокупности, вот, а, скорее всего, сам результат, полученный вот, в результате освоения вот, данных факторов, вот он как раз раздражает, то есть они находятся как в предвкушении оргазма. Вот если бы они знали, что оргазм никогда не наступит, вот мы на это и направили.
1: Кто знал?
0: Кто ходит туда, что
2: детство... Мы возвратимся давай к образности.
0: Ну вот я туда и вернулся.
2: Ты ходишь как бы свои
0: научные мысли. Заткнули мы все, заткнули все. Садил, ты знаешь, вот...
2: А так, если все-таки да. На той же самой фаллической березе будет висеть скворечник, как ты его проинтерпретируешь?
0: Ну, я думаю, что она подвергнется первейшему вот освоению, вот именно эта береза, нежели другие. Потому что, ну, даже не думаю, а знаю. Потому что раз, значит, тут пробито, значит, кто-то пометил, значит, неспроста это здесь висит. То есть, значит, сюда протоптана народная тропа, чем нежели там, где ничего не висит. Вообще все, что есть там следы человека, мы даже кучи пытались класть, и то туда больше ходит. Казалось, вот куча, обойди, где чисто. Нет, лезут туда, где куча, понимаешь? Ты говоришь уже о скворечнике.
1: Нет, хорошо. О скворечнике он говорит не случайно. Вы знаете, ведь он даже, ты же, насколько я читала в прессе, это же его изобретение. По-моему, вот сборные скворечники. Нет?
2: Ну, это, да, древнее сооружение, которое, в общем-то, являлось жилищем совершенно невообразимым вот, и сложным, но оно упрощено для вот этих вот особой категории, как бы сказать, вот этих вот людей, которые все-таки имеют некую ассоциативную связь или же какую-то эволюционную связь вот с этой ветвью пернатых и которые ногти не стригут на ногах, одним словом.
0: Так из них многие уже и не улетают. Как мы можем по ним ориентироваться, вот. Если они вот тут постоянно ходят уже? Если раньше там глядь, их нет, значит, что-то не так. Угу. Вот. И уже начинаешь...
2: А как ты считаешь, вот эту самую березу следует трясти?
0: Конечно, конечно.
2: А в каком количестве?
0: Ты имеешь в виду, то есть, с амплитудой и так далее?
2: Ну, или как? Да, какая должна быть бригада, из кого состоять, чтобы потрясти?
0: Главное, тут, понимаешь, тут главное без переменно этот потряс должен быть бесперебойный. То есть, если, например, потряс прекратится хоть на там, пару минут, то смысла в этом нет. Пусть трясут, но слабые. Я предлагаю проверить всех расселян и всех.
1: Уважаемые, что тут
2: совершенно
1: произошло.
2: Совершенно ненормальную, совершенно интерпретацию вот этой самой образа.
0: Вот тут, кстати, тебе, знаешь, обвиняют тебя.
1: Весь эфир, они, значит, кричали про вот женщин, что им там надо куда-то отправиться.
0: Нет, сейчас вот на А тут Андрей тут прислал сообщение, говорит, что вот Андрей Орлов, дескать, сравнил египетскую пирамиду со скворечником. Хотя суть-то одна.
1: В общем, да. По большому счету, да. Но вот удивительно мне представляется мужской мозг. Вот если они видят березу, у них неотъемлемо сразу же за этим образом следует мысль потрясти ее. Вот что это? Вот мне кажется, все-таки женщине не
0: всякую.
1: Не придет.
0: Не всякую. При наличнике скворечника.
2: Определенного заноса яйца туда.
0: Это, во-первых. А во-вторых, кстати, тут нужно делать четкое различие между двумя словами. Первый — скворечник, и второй — скворечня. Это же разные вещи.
2: Совсем другая вещь.
0: Да, скворечня,
2: их
0: она...
2: Их градили, в общем-то, в свое время, и были гигантские совершенно скворечники.
0: Да, да. И такие...
2: В которых жили древние люди.
1: Вот.
0: А там поди уж так потряси.
1: Я чувствую, вы вот хотите вот подвести все-таки главные мысли нашей сегодняшней передачи.
0: Цветы мы сегодня вам не подарим.
1: Почему же все-таки мужчина не работает? Вероятно, Но он так сильно занят, что ему просто некогда. Потому что вот представьте себе, он идет утром на работу, и на пути его березы со скворечником, да мало ли что еще ему может встретиться по пути на работу. И вот березу он потряс, а ведь сколько предметов на пути его следования, которые так и отвлекают.
2: А каких предметов?
0: Например, да. На ваш взгляд.
1: На мой взгляд, но вот кроме березы еще же есть люки. Вот знаете, березы...
2: Но совершенно это... другой суть по себе, это другой символ, и его не притягивают эти люки. Люк может притянуть как бы женщину в себя, как объект, в общем-то, она...
0: Ну, детей, еще да. Детей, вот они любят пещеры, то есть, на самом деле, спелеологические такие вот аномалии развиты, прежде всего, у детей и вот у женщин пожилых возрастов. Ну, то есть, прет их просто, эти люки прут, их всякие дыры прут со страшной силой, когда нормальный человек пройдет или обойдет. Ну, а что вы знаете, оркестровая болезнь, да, болезнь оркестровой ямы, сколько их побилось. То есть, машет, бах. Извините, Софья.
1: Я не согласилась нету. Бы с вот с позитологом.
0: То есть люк это что? Люк это дырка, прикрытая. Значит,
1: правильно.
0: Любопытно, что там.
1: Всем, не только женщинам.
0: Ну, женщина в первую очередь.
1: Человек всю свою жизнь куда стремится?
2: Нет, женщины попадают туда, по методу симпатии. Женщины туда попадают, а мужчины стремятся туда по методу антипатии. Поэтому среди, например, газоразведчиков или же там, например, водопроводчиков такое маленькое число женщин, которые только прошли особые...
1: Они, может быть, менее решительны просто.
2: Ну нет, кому мозг пересадили, в общем-то, от мужчин, те, собственно, удачно лазят до сих пор. Они лазают туда-сюда, я видел сам.
1: Ну вот я говорю, что отвлекает множество предметов.
2: Так как он все-таки проинтерпретировал вот этот скворечник с гнездом наверху?
1: Кто?
2: Александра.
1: А там еще гнездо было?
2: Да, гнездо, кроны и еще облака над ним проплывали.
1: А, ну это, вероятно, такое соседство искусственное с натуральным. То есть птички на выбор предложили два домика.
0: Не, ну как так? Во-первых, она всегда в тот домик входит, в который задом проще влезть. Вот ведь мало людей догадываются о том, как вот вороны и другие обитатели скворечен туда входят. Они думают, что они туда пятятся задом, да, чтобы потом передом выйти. Ни хрена подобного, боком. Они всегда боком входят и боком выходят.
2: Интересно, вот предусмотрительно соблюли при изготовлении этих самих дупел и скворечников не делали сквозное отверстие, потому да, как вот эти граждане, которые относятся к пернатым, они не отличаются особой сообразительностью, они насквозь бы пролетали, поэтому это бесконечно продолжалось, пока он не иссякли силы бы, и он не упал, и его кошка не съела.
0: Ну, кошка, она тоже туда ведь не подходит в этот момент.
2: Ну, кошка, она не подходит по причине совершенно другой, потому как...
0: У нее самое время. Тут вот у нее, она же очень расчетлива, то есть и в тот момент, когда у нее самое время, ее активность, как ни странно, снижена. То есть вот полная противоположность другим живым существам. То есть, казалось бы, вот береги себя, вот оно, твое время. Нет, она прет куда-то, то там с подругами, понимаешь, хлопок убирает, то ты ее уже видишь с двумя ведрами бежит, то мебель собирает, вот, то там боком в скворечню, понимаешь, прется. А кошка такого не сделает. Кошка, она тихо, мирно, то что. Прошло ее время, говорит, когда раз ночью, да, с когтями, она повсюду уже, куда ни глядь, кошка. Чего вы примолкли-то?
1: Хорошо еще, если не гадит. Вот. А так, знаете, бывают какие. Так вот, я хочу сказать, что в то время, когда гнезда, кошки тоже заняты вот, созданием семьи.
0: Все заняты созданием семьи. Только круглосуточно. Вот, кстати, человек круглосуточно семью создает, а птицы, они вот по весне семью создают. Рыбы тоже круглосуточно.
1: Ну вот и ей некогда как раз охотиться.
0: Вот тут спрашивают, куда делись исконно русские трехлитровки с березовым соком?
1: А вообще, куда делись исконно русские-то?

0: Ну что же, я рад приветствовать вас, уважаемые близнецы, здесь, после такого долгого перерыва. И хочу сказать, как ваш организм переживает вот эти весенние дни, ведь сейчас происходит, ну, еще не происходит, вот, но как бы у вас, поскольку организм весьма специфический, все процессы в нем происходят с определенным, так сказать, опережением, нежели вот это происходит в организмах других людей, сейчас грядет, так сказать, обилие аллергических реакций на цветение, вот, я знаю, что вы чувствуете это особо остро, и вот, судя по виду бледного торшина, как бы сказывается на вашем организме все вот эти вот, как это слово называется, мастурбации, да? Ну, неважно.
1: Неважно. Да, добрые всем ночи, дорогие наши радиослушатели. Конечно, весна – это один из сложных периодов в нашем организме. Но я имею в виду не в вашем, а в нашем сиамском организме. Дело в том, что всеобщий обмен веществ у нас проходит достаточно более серьезно, так как организма два. Если у вас вещества обмениваются внутри организма, то у нас вещества обмениваются из организма в один в другой. То есть...
0: Ну, типа, как сообщающиеся сосуды.
1: Да, вещества торшина общаются с веществами моими. И поэтому происходит такой двойственный обмен веществ. Еще вот ты, Саша, сказал, что как бы бледненький чуть-чуть торшин. Дело в том, что это пыльца.
0: Не только я заметил, даже Прохор потрепал его за щечку и сказал, что такое бледненький.
1: Дело в том, что пыльца у него выделяется.
0: Не перхоть это?
1: Нет, это пыльца. Это может быть у вас перхоть, а у него пыльца.
0: У кого? У нас?
1: Ну, у вас, вот вы. Вы же у вас.
0: Ну да, нас здесь несколько, вы конкретно, вот кто, у кого.
1: Вы, Саша, конкретно, вот пальцем я даже, те, кто смотрит восьмой канал сейчас,
0: то есть это, теперь новый попс такой. Вот если хочешь обидеть, надо назвать человека на «вы».
1: Да, это вообще конкретно, то есть обижаловка, вот. Но если ты знаешь, что в английском есть слово «you», вот, это значит «ты» или «вы».
0: Ну что, тут вообще не секрет. Дело в том, что, как вы знаете, я являюсь генеральным директором и учредителем РБЖ, радиостанции беременных женщин. А как известно, в общем-то, лучшая присыпка для грудничка – это перхоть, так сказать, матери. Не все матери могут себе позволить, так сказать, разводить на себе перхоть. И вот мы все активно, мужчины, все помогаем. Да. И, кстати, и вас положено привлечь уже давно, поскольку имеете какое-то отношение к этому. Будете в перхоти весь.
1: К беременным женщинам я уже имею отношение.
0: К радио беременным.
1: К радио?
0: Конечно. И еще хочу сказать, что сейчас, видите, изобретен новый метод. Новый метод. Дело в том, что сейчас можно такие препараты использовать. Они, правда, пока дорого стоят, не всем доступны. Но они позволяют перхоти появляться не только на голове, но и вообще по всему телу.
1: Вот особенно в подмышечных местах или в похотливых.
0: Что значит похотливых? Ну, я понял.
1: От слова похоть. Тем более сейчас идет великий чёс, и поэтому... Там особенно много.
0: А, кстати, вот скажите, я знаю, что вы очень хорошо знакомы с профессором Островским Генрихом Валентиновичем. И вот что недавно по телевизору в программе «Я сама» у вас был с ним спор. Это была единственная, как бы, программа, где вот была посвящена, то есть, вот вам. То есть, ну, он тоже несколько странный. И там вот вы спорили о пользе или вреде чёса. То есть, с одной стороны, ведь чёс — это что? Это зуд. И устранение зуда посредством... подождите, не перебивайте. Посредством такого механического воздействия вроде бы достаточно плодотворно влияет на прекращение зуда. Но ведь это механическое воздействие наносит и своего рода травмирующий характер, микроцарапины, запыление дальнейшего эпилярного слоя кожицы.
1: Дело в том, что это как бы не совсем в прямом смысле чёс, чтобы чесаться. Это такое понятие, когда не только животному миру и растительному хочется соединиться телами друг с другом, но и человеку. И человек, так как он умнее, чем все остальные животные, он придумал под это дело понятие «великий чёс». Весна, то есть там вот это все расцветает, любовь. Вот что сейчас можно заметить, что люди начали чаще сталкиваться на улице. Если раньше вы, допустим, зимой, где-нибудь января 3-го, могли спокойно идти по улице,
0: никто,
1: и вас никто не заденет, то сейчас, особенно вот уже в конце апреля, будет очень заметно повышенное столкновение, люди просто будут расшибаться друг от друга.
0: А, видимо, знаете, может быть, почему еще, как объяснил бы человек с более таким материальным складом ума, этот феномен, с позволения сказать, просто зимой люди идут и поскальзываются, и боятся, что кто-нибудь поскользнется и схватится за него, чтобы
1: или
0: устоять.
1: В ноги ударит.
0: Да, поэтому такой, а сейчас-то вроде уже скользкости нет такой, может быть, этим объясняется какая-то...
1: В нашем институте это объясняется так, как я вам объяснил, Саша. А вы начинаете это все под свою монету переводить. А, ну да, мы же хотели рассказать о группе,
0: а что вот вам сейчас играл. Торшин шепнул, простите.
1: Ну, он мне как раз и напомнил.
0: Он, кстати, у вас научился, я вижу, изгибаться. Если раньше он висел, как бы...
1: Но сказать... мы же делаем по утрам специальные гимнастики. С нами же работает 5 профессоров только по гимнастике. Какие виды гимнастики нам лучше делать?
0: А какие, кстати, вот виды гимнастики вы делаете?
1: Ну, допустим, у него очень плохо с ходовой частью челюсти. Он, чтобы пищу пережевывать, мне приходится руками своими ее двигать. И теперь...
0: В смысле, двигать пищу ему туда?
1: Нет, двигать челюсти вверх-вниз.
0: А нельзя просто там через мясорубочку? Я знаю, вот так Прохору делали, когда она вот совсем уже допилась.
1: Не, но дело в том, Саша, вы попробуйте все из мясорубочки. Торфену ему тоже приятно пожевать чего-нибудь. Но очень меня, конечно, напрягает, и это я делаю очень редко, когда ему хочется орбита после пищи, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс конкретно у себя во рту. Мне приходится вот минут 15 с ним сидеть, вот руками. У меня даже вот кисти рук очень накачанные. Я могу быку рога обломать.
0: Кстати, заметно, вот у вас, между прочим, так я должен сказать нашим радиослушателям, что Энджелс действительно, вот строение его тела вызывает недоумение сперва. То есть у него руки, ноги, тушка, все это одинаковой толщины. Ну, вот представьте себе. Ничего, что я открыл маленький ваш секрет вашей физиологии?
1: Нет, скоро будет, так сказать, небольшая выставка, где я буду фигурировать экспонатом. Там всего будет выставляться человек 5 сиамских близнецов из разных стран, и одним из ярких представителей России буду я.
0: Угу. Вот. Ну что же...
1: Я думаю, о музыке вот ты мне все-таки дашь сказать,
0: да,
1: Саша, между прочим. Вот. Сегодня мы с тобой решили, договорились... поставить людям, так сказать, коверы версии. Это такая песенка, которая была когда-то сыграна, а ее другая группа сыграла чуть-чуть по-своему или так же, или в своем стиле, как она играет. И вот сейчас мы начали, так сказать, с первозданной музыки, это классики. И вот в ваших динамиках, а из наших CD прозвучал, так сказать, мусорский сам.
0: Хороший певец.
1: Вот, и была песня, знаешь, как называется? По-английски. Я, правда, в английском не силен, но он называется «Hood of Баб-Яга». Mm-hmm. Вот, видно, когда-то Мусоргский гулял по лесу, заблудился, встретил Бабу-Ягу.
0: А «Hood»?
1: А я не знаю, что-то... Вот я не помню в английском такого слова. Ну вот что-то значит. А эту композицию исполнила группа «Меконгдельт». Вообще волшебный коллектив. Они очень много играют классики.
0: Mm-hmm.
1: Грустно я закончил, да? Вроде грустно. Так радостно, с бабой-ягой парень встретился там.
0: Ну, а следующая композиция?
1: А что я могу сказать о следующей композиции? Следующая композиция вошла в такой достаточно известный в очень узких кругах компилейшн.
0: Кай?
1: Компилейшн. Компилейшн с английского — это сборник. Это для тех, кто не знает английского языка. И сборник называется «Nativity in Black». То бишь трибьют to Black Sabbath. И в этом компилейшене исполняются песни группы Black Sabbath. Вот, такими группами, как Biohazard, White Zombie, Megadeth, Ozzy Osbourne вместе с группой Therapy, Sepultura, Брюс Диккенсон, Наклики Джоуи, Face No More, группа Cathedral и многие другие, которые я просто не могу прочитать.
0: А деньги они все платят?
1: Я думаю, что нет.
0: Я тоже почему-то так подумал, мне стало очень грустно. Ну, послушаем.
1: То есть ты боишься, что когда-нибудь начнут исполнять твои кавера, и тебе с неба не упадет алмаз величиной с твою голову?

0: песенка называлась всего лишь навсего «Параноид». Ну, кстати, у Торшина тоже иногда такая вещь бывает в жизни. Его как скрутит. И тогда или водка, или бабы. А лучше то и другое.
1: А вот скажите, такой вот момент интересный. Предположим, у Торшина, ну, не дай бог, случилась какая-то болезнь. Ну, например, необходима госпитализация Торшина. Вот как вот вы согласитесь добровольно как бы пойти на это? Вам же тоже придется...
0: Я определяю степень заболевания и принимаю решение. Вот так вот. Ну, конечно, жизненный опыт уже дал свои результаты, и некоторые болезни я просто лечу сам. Иногда он может просто раскныхаться, ему достаточно врезать по лбу разочек, и он успокоится. Ну, просто
1: бывает. А вот если ему по лбу
0: врезать, вы
1: чувствуете эту боль или нет?
0: Я нет.
1: Замечательно. Это, в этом выгода ваша.
0: И, кстати, я не знаю, чувствует ли он. Но он знает, что это очень обидно. А вот я не знаю, чувствует ли он боль его.
1: Я предлагаю послушать звонок наших радиослушателей 203-19-22. Сегодня мы с сиамским близнецом будем, так сказать, знакомить вас
0: прекрасно
1: с кавер-версиями различных известных композиций. Звоните, и если у вас есть какие-то вопросы или пожелания к сиамскому близнецу, то вы можете их высказать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
0: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Ночи. Слушаю вас, я даже выключил телевизор и без звука его смотрю. Но вот удивительно, насколько у вас есть сценарный план, или вот как у вас подвешен язык, работают мозги. Очень забавно. Я редко слышал вас, но вот сегодня с удовольствием слушаю, как-то органично вот мое мировосприятие и все, что вы в эфире говорите.
1: Хорошо, вот даже, спасибо. Что, да, да.
2: Да, даже вот ваша фраза о первозданности, первозданный, спермозданный, очень интересно.
1: Спасибо,
2: а вот в отношении музыки хочу поблагодарить вас. С удовольствием слушаю вашу рыкающую музыку. Потому что по телевизору все время музыкальный обоз, а мне эти обозцы очень надоели.
1: И также загребной, навозы.
2: Да, да. Вот. А ваша музыка мне как-то душу греет. Спасибо большое.
1: Спасибо. Ну, я, наверное, открою маленький секрет нашим радиослушателям. Да, ну, по крайней мере, тем, кто не знаком с методикой ведения и работы, так сказать,
0: нашей
1: организации. У нас есть как бы куратор нашей программы. Это Валентина Дверь. Сейчас она в отпуске, как бы находится в длительном, конкретно в Карловых Варах, лечит каменно-почечную болезнь.
0: Где?
1: Да, неважно. И никому ведь действительно неприятно, вот особенно женщинам, заходить и находить сантехническое оборудование здесь наше, разбитое этими камнями. То есть камни буквально из женщины сыпались. Пришлось отправить ее на лечение. Но оттуда она продолжает курировать, писать сценарии, планы наших эфиров, наших с вами встреч. И также, я думаю, что мы должны упомянуть замечательного человека, спонсора, генерального спонсора нашей программы, Рафика Пантелеймоновича Вдул, который, так сказать, периодически подкидывает нам денежек на жизнь, на жвачку, и туда-сюда,
0: ля-ля-та-па-ля.
1: Так что, в принципе, ну и, конечно, огромный опыт работы на телевидении, также конферансье в цирке, позволяет нам, в общем-то, вот таким образом...
0: Но мы-то с тобой просто люди, которые выдают информацию. Мы сами ничего не придумали.
1: Ну, вас-то взяли чисто из-за Торшина, с благотворительной целью.
0: Ничего. Да, радио проявило некоторую, да, действительно, благотворительность. И дело в том, что «Эхо Москвы» может смело заявить, что больше ни на каком другом радио нету сиамских близнецов. Вот, и, ну, диджей «Сиамский близнец». Нигде же никогда никто не слышал. А тут вот вы можете это услышать, я еще скажу сегодня это.
1: Да, все это, в общем-то, благодаря вот самому первому куратору нашей программы Генриете Мозоль. То есть это была ее целиком идея, это ваша крестная мама, я бы сказал.
0: Да, кстати, вот эти слова можно заключить в рамочку.
1: И повесить вот сюда, на нашу доску почета. Кстати, я тоже позволю себе маленький такой секрет, даже без вашего, может быть, позволения, но все равно это рано или поздно вскроется. По примеру, это с нас взяли пример, некоторые модные молодежные певцы, сейчас же пошла мода на открытие собственного банка спермы, где за деньги можно прийти, закупить пузырек там, что хочешь, и, в общем, то есть практически произвести, так сказать, самоосеменение от какого-то великого человека. А вот мы давно уже для своих, так сказать, для знакомых открыли на первом этаже такой банк. И спешите, спешите. Буквально вот вчера туда поступила вот как бы так самая вот порция от нашего замечательного сиамского близнеца. Торопитесь, выстраиваться в очередь бесплатно, совершенно на халяву. Будет замечательная возможность. Там также масса, так сказать, достойных людей и не менее достойных людей. Можете посмотреть списки, требуйте внизу списки. А также
0: по-моему,
1: в театральных
0: они даже
1: кассах.
0: На дверях написаны эти списки. Я, кстати, могу добавить, что открылся банк спермы дебилов. Вот если, допустим, ну, у вас в семье есть уже пяток нормальных детей, но дебилов не хватает, то, ну, как бы не соблюдается концепция пословицы
1: в семье не
0: без
1: рода.
0: Да, и поэтому приходят люди, и очень много заявок, и сейчас вот я вместе со своими коллегами просто ищу таких людей по улицам Москвы, на предприятиях.
1: Да, среди... Кстати, хотелось еще сказать, что, в принципе, вот эта методика, так называемый БС, банки спермы, они, в общем-то, изначально, эта мысль появилась, конечно, у медиков, но в дальнейшем, как попсовая такая вещь, как самодостаточная такая попсовая вещь, все это началось с фильма «Бетховен», когда масса вот владелец собачек все различных просто мечтали, чтобы их, значит,
0: собачек,
1: да, оплодотворил вот этот вот главный вот герой собак.
0: Бетховен.
1: Да,
0: вот
1: сам
0: этот,
1: Бетховен.
0: А скрипку он еще
1: и хозяева, кстати, вот этого Бетховена, имя вы их все знаете, я не буду называть, скажу только, что это очень богатые люди, они, тем не менее, на этом сделали себе еще серьезное состояние. Кстати, вы посмотрите, уже Бетховен другой не выходит, потому что сейчас посмотреть на Бетховена, все, это корова дойная. То есть все, на промышленность.
0: Кстати, вот на эти деньги они сняли фильм «Бетховен 2».
1: Да, то конечно,
0: есть,
1: конечно.
0: Хоть это и очень большие деньги, но вот чтобы показать, какие деньги на этом можно заработать. Но я вам еще могу дать один совет. Не ставить целью перед собой открыть банк спермы. Дело в том, что если их будет очень много, то человечество обнищает в плане...
1: Ну,
0: мужчин,
1: потом, да.
0: Потому что мужчины в силу большого количества банков, в силу того, что за это будут платить хорошие деньги, мужчины будут ходить только в банк, а не куда им нужно.
1: Ну, вот, кстати, поэтому... кстати, хотелось еще сказать, что вот мы-то пошли дальше в нашем вот этом начинании. То есть мы не просто открыли и все, да, и кто приходит, там как уж поедет. Потому что не исключено, что, например, от Арнольда Шварценеггера родится Пьер Ришар. Ну, я имею в виду.
0: Они же общаются, опять же.
1: Нет, я хотел сказать, что гены порой играют странную шутку. Но гены, это я опять же не имею в виду наших
0: вообще, вот кого
1: побольше
0: генами называют, вообще обидно в жизни.
1: Да, постоянно происходят некоторые путаницы и конфузы. Нет, просто дело в том, что мы сейчас открыли такой метод, ну, он сейчас в стадии разработки, это как бы предание, так сказать, вот этой, вот этим, этой консистенции, я бы так ее назвал, тех свойств, которые хотела бы видеть будущая мама. Ну, скажем, внешность, в принципе, корректируется. То есть, если, например, это вы захотите, ну, я на вашем примере, с позволения сказать, да, например, вы захотите, чтобы у вас была точная копия Энджелса и Торшина, да, можно этого добиться уже легко. Там небольшое облучение, но... значит, и в результате получится такой же. Но ведь, чтобы вам найти человека с таким же мягким, но одновременно и с таким жестким характером, чтобы он мог вытащить за ухо кого-нибудь, если кто не нравится, и все такое прочее, здесь уже как бы дело не столько даже воспитания, а сколько вот глубокой такой генетической какой-то памяти. И вот эту как бы память тоже посредством специальной обработки вот семенной жидкости вот нашего сиамского близнеца эти свойства все-таки достигаются.
0: Но это, конечно, процесс. Я могу добавить. Дело в том, что иностранные технологии зашли так далеко, что сейчас, придя в такой банк, вы можете сесть с сотрудником банка перед экраном, даже не перед экраном, а перед монитором компьютера, и вам покажут тот сперматозоид, который вам введут попозже.
1: Да, вот. Потом крупным планом.
0: Дело в том, что сперматозоид — это начальная молекула мозга того паренька или той девчурки, который появится попозже на свет. Вот. И,
1: ну, то есть, если вообще, на самом деле...
0: И в компьютере воссоздается этот образ. То есть, посредством монтажа, вот как в кино, ну, даже, очень быстро показываются эти кадры, как он подрастает.
1: Даже больше того, тут нужно сказать, что моделируются все различные ситуации. Например, ситуация такая, если какой-то незнакомый дяденька, вот у вас, например, в прогнозе, так сказать, у вас девочка, да, от, например, от какой-нибудь известной актрисы. Вот мы, например, заказали себе от этой самой певица известная, я не буду говорить, кто она,
0: не
1: важно.
0: Да.
1: То есть, ну, понятно, что у вас будет там, например, а что заказали от певицы, ну, не важно. Так вот, собственно, по прогнозам уже понятно, что у вас, например, будет девочка, да, и моделируется ситуация, например, вашей девочке 13 лет, в 13 лет к ней подходит дяденька и начинает что-то там от нее требовать. Как ваша дочка ответит этому дяденьке, как она поведет себя в этой ситуации при таком наборе, вот, так сказать, ген и хромосом, вот, так сказать, в этом материале, изъятом в банке спермы. Все это вполне моделируемая ситуация. И вы можете, например, даже сказать: я хочу, чтобы она этому дяденьке типа там
0: промежность.
1: Да, дала. И вкладывается определенная программа, девочка растет.
0: Но уже программируются некоторые действия, так сказать, искусственный инстинкт вводится на все вот эти дела. Даже можно уже обучить английскому языку, допустим, математике. То есть детям уже не надо будет ходить в школу. Этим мы лишаем работы учителям. То есть это уже безмозговая профессия.
1: В принципе, согласитесь, что вообще ошибочное такое представление, что дети учатся говорить, да? Вот они, например, вот родился ребенок, да? Ничего подобного. Проводились эксперименты, когда детей из английских семей, из Лондона, брали сюда на воспитание, а этих туда. И вот те, которые тут вырастали, они также одинаково плохо говорили в результате и по-русски, и по-английски.
0: А ты знаешь, что такой нонсенс появился в медицине в плане беременности женщины?
1: Нет, вот, ну, расскажи-ка.
0: Вот ты, наверное, знаешь очень прекрасно, что некоторые супружеские пары не могут себе позволить заиметь детей не в силу материального положения, а в силу своего того, что они не могут это сделать просто-напросто физически. Вот, и тогда они приходят в специальную больницу, где им делают искусственный процесс беременности. Саша, вы где? Вот, и, ну ладно. Вот. И как бы женщина беременная, а потом, когда должен родиться ребенок, им просто из детдома дают обыкновенного малыша. И как бы она родила. То есть, и вот такой получается процесс.
1: Я просто тут был вынужден выйти, и последние ваши фразы не слышал. Просто ко мне там приехал один знакомый. Только что у него закончился очередной эксперимент насчет молнии. Ну, у него свои. Насчет того, что молния, это, в общем-то, сугубо материальное. Вот
0: а
1: мне
0: записка
1: прошла, видишь, не делает.
0: Из-за чего молнию придумали?
1: Ну,
0: прототип молнии кто? Это перо птичье, между прочим. Вот эти все ворсинки в пере, они сцепляются, как в молнии.
1: Кстати, вы знаете, еще хотелось бы сказать, что очень ошибочно многие как бы считают, что, вот, скажем, есть подушки из перьев, есть подушки из пуха, да?
0: Есть из поролона в армии. Вот,
1: да, но думают-то как? То есть, ну, из ваты еще, из матрасы.
0: Да.
1: Но они обычно как-то и плохо.
0: Ну, матрас, он, ну, у него, к нему уже с детства такое отвращение.
1: Отвращение.
0: Небольшое, да.
1: Так вот, пух это на самом деле не состриженные с перьевого столба вот эти пушистые хреновинки, а это настоящий пух, это то, что выдирает у птицы с зоба и из подбородка.
0: Да, но самые нежные перья.
1: Да, да,
0: где, безусловно. Вот этот столбик перьевой, он хрящеподобный, но он не ломается, а только гнется. Ну, чтобы вы, когда голову кладете на подушку, она повторяла изгибы вашей шеи, там, и чтобы вот, ну, вот по телевизору еще рекламируют подушку вот эту вот. Вот, наши придумали только из перьев. Вот там, если пластмасса жесткая такая, и вот когда покажут, что как там удобно ложиться, это все, естественно, вранье.
1: Ну, вообще, на самом деле, сейчас уже происходит моделирование такого специального существа, поскольку как бы все-таки мы процесс тот, о котором мы вам недавно говорили, то есть процесс скупки нами, так сказать, эксклюзивных прав на владение всеми птицами, в том числе и символикой, то есть если кто-то использует в своей символике птицу, обязан нам отстегивать деньги, то есть все птицы, кроме там вот каких-то куриц и таких вот, это как бы собственность
0: нашей
1: программы.
0: Ну да, самые дебильные птицы мы, наверное, не будем. будем закупать на них права.
1: Да. И дело в том, что, так сказать, пуха, добыточная промышленность и перьевая промышленность, она сама по себе, в общем-то, в первооснове своей опирается на жестокость. Ну, представьте себе, например, что птицы бы делали из ваших волос себе гнезда. Вот они бы налетали и выдирали волосы.
0: Кому вот особенно из таких мест, как вот на груди у мужчин, да?
1: Но или у женщин.
0: Там же волосы совсем другого состава, чем на голове. Вот, потому что вот из зуба, если выдергивать перья, это же самое больное место.
1: Конечно, конечно.
0: Это как наколку на животе делать, тоже больно.
1: Больно, больно. Или, например, это огород разводить, пупки. Тоже поначалу не совсем приятно. Но хочется это, вымыть,
0: К этому надо привыкнуть.
1: Кстати, особенно... как у вас, нормально? Ну, светется по весне?
0: Конечно. Но если богатые люди это делают, значит, я должен это попробовать.
1: Так вот, я все-таки хочу вернуться к перьевой промышленности. И сейчас, благодаря нашей программе и, кстати, в содружестве с многочисленными экологическими партиями, с движением Greenpeace, все-таки уже профинансирована большая программа, которая в будущем начнет действовать, программа по созданию, так сказать, перьевой птицы. То есть это будет даже, ну как не птица, у нее будет клюв, но у нее не будет ног там и крыльев. То есть у нее будет клюв, голова, а все остальное будет типа перья. Газона, на котором будут отрастать вот эти перья. Неоднократно
0: специальная птица.
1: Ее можно будет расстелить во дворе, там просушить сразу, состричь. Вот специальный такой, как бы, может быть, кому-то покажут сейчас, что вот мы их там что-то неправду говорим, ничего подобного. В ближайшее время вот эти, так сказать, птица-перьевик, она так и будет называться, перьевик, судя по всему, это рабочее название уже появится. И я еще скажу больше, что это будет как корова. Ну, в смысле, вот если корову не подоить, она будет орать, вымя распирать будет. Даже случались случаи взлупа вымя. Вот взлуп вымени — это адская вещь, все дыры, вот опытные вам расскажут, что даже травмы были. Ну, вот прям разлетается все. И все, и проблема. И
0: а потом же тяжело отмыть помещение.
1: Очень, очень, очень тяжело, очень тяжело. Вот, поэтому здесь, в данном случае, перьевик, птица перьевик, она также будет чувствовать только такой зуд и неудобство в том случае, если не проводить постоянную, так сказать, постоянный сбрив вот этих перьев вырастающих. Причем, поймите, что тут не требуется, как бы, полива, специального ухода, ничего подобного. Это только обычный такой же корм. Причем, как вот наши коллеги из Института птицеводства и яйцеводства тоже, они, в общем-то, сделали такую вещь. Они, зная, что могут возникнуть некоторые сложности при кормлении, разработали челюстную систему этой птицы так, что она постоянно открыта. И фермер просто берет лопаткой, чинает, и туда закидывает, как в топку паровоза. Вот. Вы спросите, как птица гадит. Они будут лежать вдоль специальной канавки, и гуски у них будут прямо в канавке. Вот типа как древнеримская канализация. Все будет это стекать на поля, где будет колоситься пшеница, давая хлеб нашей замечательной стране.
0: Который мы будем поедать.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Ну вот все с того же компилейшена прозвучало очень знакомое всем людям, которые носят длинные волосы и в то же время слушают тяжелую музыку в стиле heavy and trash и так далее. Группа Sepultura исполнила песню Black Sabbath под названием Symptom of the Universe. Здорово, да, как я сказал, прям такой... Прононс чисто английский.
2: Ну, это всегда, мне так, кстати, я показалось. Я всегда вам говорил, что вот вы не пожалеете
1: это вот
2: о том, что
1: сходили
2: туда.
1: Это вот три дня, проведенных в Лондоне. Вот представляешь, вот я просто съездил в Лондон.
2: Ну, на самом деле, давайте будем откровенны и скажем, что просто я пригласил вас с собой в Самарскую школу диджеев побывать на паре лекций. Ну что вы. Не надо разводить.
1: Я думал, это Лондон. Я когда приехал и сказал, здравствуйте, это что, в Германии? Мне говорят, нет, это Лондон. Я говорю, значит, Лондон, думаю, что теперь делать. И поэтому я там со всеми говорил по-английски. Так значит, меня там за иностранца приняли.
2: Ну, там вообще, как бы это сказать, всех
1: принимают... А, кстати, ведь россияне, они же не знают, как выглядят американцы, англичане. Ну, теперь вся... Как это город Самара, да, назывался?
2: Да.
1: Теперь все самарчане думают, что, допустим, англичане все такие двойные, ходят там, как идиоты.
2: Почему как идиоты? Вы очень красиво смотрелись вот в вашей шотландской юбочке.
1: Это я знаю, что я... Это, понимаешь, вот для меня все монолюди — это просто уроды какие-то. Мало того, сейчас думаю, двумя глазами ходит, тупорыло хлопает, хлоп-хлоп, как копытцами лошади. Да, вот как лошади.
2: Ну давайте, я предлагаю вам послушать, что хотят спросить у вас наверняка.
1: Что им еще нужно, да?
2: 203-19-22, сиамский близнец Angel Sutorsion с радостью ответит на ваши вопросы.
1: Кстати, Саша тоже будет
2: отвечать. В эфире мы внимательно вас слушаем.
3: Саша,
2: здравствуйте.
3: Доброй ночи, уважаемый сиамский близнец.
1: А что это за дискриминация? Саше вечера пожелали, а мне ночи. Что за...
3: Ой, Энджел и Торшин.
1: Энджел
3: и Торшин. Понимаете, это просто у меня тоже происходит своеобразный сдвиг со временем, потому что неделю назад сменили время, и я до сих пор никак не приду к настоящему времени, которое либо должно было быть таким, либо должно быть таким, как оно сейчас.
1: То есть вы, чтобы не ошибиться, все-таки решили как бы так вот меня обидеть?
3: Нет.
1: Ну как это нет? Если вы меня обидели,
3: просто чтобы не ошибиться, я все-таки сказал так. Либо-либо.
1: Но вы хотели что-то нам, наверное, рассказать, я вас чуть-чуть...
3: Да, я вам хотел задать, скажем, два вопроса.
1: Что
3: я все-таки
1: много?
3: Являюсь уполномоченным от автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» и от клуба любителей творчества программы «Монморанси» задать вам два вопроса. Второй вопрос такой. Вот у нас там на стоянке Прохор постоянно скрывает всякие автомашины. Ну, автомототракторную технику. Это как... Ну, вопрос такой, как к этому относиться? Ну, со смехом
1: спокойно,
3: либо без смеха? Потому что Прохор там все-таки ходит и вскрывает машину, но ничего не ворует.
2: Да,
3: это первый вопрос.
2: Понятно, да.
3: А второй вопрос, самый основной. Будут ли сниматься, и когда их можно будет увидеть по 8 каналу, видеоклипы Саши Лаэрского на его очень известные песни?
2: Ага,
3: ну,
2: понятно.
3: Это я просто как уполномоченный правлением вот нашего автопотребительского кооператива «Нижние Мневники» задаю вам такой вопрос.
2: Спасибо, спасибо. Ну, на первый, вернее, на второй вопрос я вам
1: прозвучал первым,
2: про,
1: да?
2: Прохора, да. А на второй сразу нужно ответить, готовится к выходу в свет целая пачка лицензионных видеокассет. Скажу вам по секрету, что все эфиры программы «Монморанси» с самого первого, включая сегодняшний, не просто транслировались кусочками по вот 8-й кнопке, если нажать ее 3 раза в будний день и ровно 6 раз, так сказать, в день выходной, да, в силу того, что большая загруженность трансляционных линий, но все эти программы целиком отписывались на батакамовские кассеты телевидением, и сейчас...

0: То есть, ну, посчитайте сами, значит, для ВХС-формата, значит, программа длится в среднем 6 часов, а записывал все здесь происходящее, включая кулуарные съемки.
1: Даже вот разгрузка вся.
0: Разгрузка,
1: все момент это подхода всех, да, вот, подъезда.
0: Подписание договоров.
1: Кстати, очень веселый момент, когда я подъезжаю, эти толпы, да, фанатов очень весело.
0: Даже вот многочисленные драки между, так сказать, творческой частью нашего коллектива, все это записывалось. То есть, практически каждая программа, она включает в себя две видеокассеты, которые будут соответствующим образом оформлены, то есть, ну, как вот в картонной этой самой. И посчитайте, сегодня у нас 168-я программа. Умножьте на 2, вот такое количество кассет, вы получите полное собрание сочинений от программы «Монморанси». Но должен вам сразу сказать, что они будут без звука, чтобы нельзя было использовать это в коммерческих целях.
1: Да,
0: да, и тем более вопрос, да,
1: многие радиослушатели записывали наши радиопередачи, поэтому они могут смикшировать все это дело и, соответственно, получат желаемое. Но это, конечно, only for fans, можно так сказать.
0: Да, в Самаре.
1: Вот. На второй вопрос я могу сказать то, что мы уже замучились, Саша, ездить на дешевых советских машинах, и нам нужна хорошая иномарка. И Прохору мы поручили научиться открывать машину, чтобы он нам угнал что-нибудь.
0: Угнала, не обижайте, Прохор, угнала.
1: Не, ну здесь он, понимаешь, у гонщиков женщин очень мало, поэтому здесь она выступает как мужчина.
0: Ну, поет же Ирина Алтуфьерева вот эту «Я угонщица угнала тебя». Замечательная песня. Ну, не важно.
1: Это, не, это Аллегрова поет.
0: Как разница, Алтуфьерова, Аллегрова.
1: «Угнала тебя там».

0: Ну что же, в Москве 7 минут настало, ровно 7 минут второго. К чему я это говорю? Да ни к чему, просто что-то...
1: Сказал бы первого, убил бы, просто вот взял бы и убил бы одним ударом. Ты знаешь, что я могу электричку остановить?
0: Кстати, вот я знаю, что недавно производились, по-моему, в Нью-Джерси соревнования таких вот суперлюдей, которые там, ну, один, например, одними руками быка заломал, а потом что-то еще с ним сотворил, вот, а другой там зубами трамвай тянул, все эти обычные. Я знаю, что вы тоже участвовали в этих соревнованиях. Или в Ванкувере, где-то это было. Может быть, вы как-то расскажете нам поподробнее, что вы там делали. Я не имею в виду тот чемпионат по ловле мух морщинами, в котором вы заняли первое место.
1: На самом деле, был специальный чемпионат для сиамских близнецов по сжиманию предметов телами. Вот, и мы сумели...
0: То есть такие соковыжималки живые, как...
1: Да, мы сумели раздавить пудовую гирю с поршнем. Но она не просто треснула, раскололась, она сжалась просто. Просто сжалась и все.
0: А поподробнее не могли бы вы рассказать еще о каких-то запомнившихся вам вот моментах этого соревнования?
1: Да, конечно, можно. Допустим, мы еще устраивали чемпионат по бегам на головах, опять же, сиамских близнецов.
0: То есть вот получается,
1: да,
0: как,
1: да,
0: циркуль,
1: как ноги.
0: Циркульный бег, так называемый.
1: Да, как бы вот мы с кинок, это уже как бы глаза, которые все глядят. Получается.
0: Ну, это получается как усы. Я знаю, что
1: тот же сиамский близнец, только перевернут.
0: Я знаю, что у вас особо, так сказать, чувствительные вот пятки такого уровня, как вот приблизительно у таракана и его усцы.
1: Ну, конечно, не такого. Все-таки ноги потолще будут, чем усы.
0: Ну, тем более, значит, чем толще антенна, тем лучше прием.
1: Не, ну если нас подсоединить к телевизионной антенне, то через нас можно смотреть телевизор и принимать все 10 каналов, которые сейчас транслируются.
0: Ну что же, что мы слушали, вот, когда закончился
1: первый
0: час? Да,
1: сейчас я скажу. В общем, когда-то давно, еще в 87-м году, всем известная группа «Металлика» исполнила песни... полюбившимся им в молодости артистов. И вот они, сейчас я скажу, какую песню сыграли только что. Сейчас вот несколько фрагментов, и я скажу. Вот, и они исполнили эти песни очень даже удачно. Этот альбом очень круто распродался, и его больше нету.
0: Ну что ж, хорошая, вполне достаточная информация.
1: Я а понимаю... не написано, чьи песни? Не, не написано.
0: Ну, на самом деле написано, просто вы держите сейчас это кверх ногами, буклет. Ну, неважно. Давайте послушаем, что хотят спросить у нас наши радиослушатели. Может быть, какой-то появился вопрос или свежая мысль. 203-19-22, телефон нашей эфирной
1: студии. А что ты все время разный его называешь? Ты хоть один какой-нибудь запомни, а то ты разные называешь телефоны-то.
0: Ну, как заметил, попадают всегда туда.
1: Ну, это просто один и тот же, который по первому телефону звонил, тот и звонит.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Как меня слышно?
0: Хорошо.
2: Привет.
0: Да-да-да.
2: Да. Торшину хотел бы поздороваться.
1: Здравствуйте, я же поздоровался с вами.
2: Да-да. Торшин, а как вашего брата-то, не Адидас?
1: Нет, я же Энджелс. А Торшин он говорить не может в силу того, что ему надо раздвигать челюсти и двигать языком. Это очень сложная манипуляция, для этого мне не хватает еще пары рук. Но всем известный Прохор иногда мне помогает.
2: Может быть, сделать как-нибудь вот типа, как вот на Первом канале, там вот в «Мире животных» показывают перевод.
1: Вы меня еще к животным отнесите, ага. Эти проклятые монолюди, Саша, ужасно. Тебя, по-моему, пора перешить, так как ты исключение. Да, вы что-то хотели про «Мир животных» рассказать. Очень интересная программа у вас была.
2: Да, музыка заглушила меня, мой вопрос.
1: Да, вопрос ваш какой.
2: Действительно, вот этот вот перевод для глухонемых.
1: Сурдо называется.
2: Это перевод, да. Может быть, по радио как-нибудь можно будет решить этот вопрос с вашим братцем.
0: Вы знаете, просто если вы, так сказать, подъедете вот прямо сейчас, не поленитесь, на Новый Арбат, встанете
1: дом
0: напротив
1: 14?
0: Дома 11.
1: 11?
0: Да. Встанете напротив этого дома, то вы увидите, что в окне у нас в витрине стоит специальный человек, большой, с большим опытом сурдоперевода, и конкретно переводит большой толпе скопившихся внизу людей воспринимаю вот то, что происходит в студии, дословно и в лицах.
1: Хотя они стоят все с приемничками и очень внимательно слушают.
0: Да, передачи. Тем не менее. Тем
1: и
0: не
1: передают
0: менее.
1: Нам сюда записки.
0: Да, ну, кстати, мы объявляем конкурс. Тот, кто напишет, опять же, лучший реферат на, так сказать, или конспект любой из наших программ, тот сможет тоже, вот, так сказать, в течение ночи простоять вот в межрамье, так сказать, среди двух фрамуг и помахать вдоволь руками, заняться переводом. Вот, ну что же, я предлагаю спасибо вам за звонок. Кстати, у нас связь очень что-то сейчас ограничена, плохо работает, одна вообще не работает, сперли туда и на кухню провели. Да, что вы хотели мне сейчас сказать? Я вижу, что вы зачем-то мотаете торшином, как-то неловко.
1: Я чего-то хотел сказать. Угу.
0: Ничего, ну что же, тогда композиция, да, композиция?
1: Да, опять же, с этого же альбома, который называется The...
0: Хорошее название, слушаем.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».
2: МГц.
3: В 19 минут второго в Москве я еще хочу проанонсировать еще то, что нас в дальнейшем ожидает. После того, как закончится выход в эфир программы «Набат железных ягодиц», который ведет сиамский близнец Angels и Torsion, нас с вами ждет встреча с базитологом Андреем Орловым, который уже находится в студии, раскладывает свои бумаги и, в общем-то, очень, я так вижу, по его радостным глазенкам, очень рад и ждет также с нетерпением встречи с вами. Так что не ложитесь спать, у нас впереди интересный, так сказать, интересная очень беседа. Ну, а уважаемый Angels и Torsion, я предлагаю, мы как-то отвлеклись немножко, поговорили, так сказать, за жизнь.
4: От серьезного отвлеклись, да.
3: И,
4: ну, я-то вообще сюда не за этим приехал-то.
3: А то, что вот зачем вы приехали, к сожалению, вчера отдали. Но я вам скажу адрес, нужно будет туда заскочить, и все.
4: Я теперь буду мотаться по всей Москве целыми днями. Вообще меня.
3: Вы знаете, хочу вас еще огорчить. Вам придется съездить в Малый
4: Ярославец.
3: Утешительное только то, что тоже на букву М этот город. Малый Ярославец, Москва.
4: Да, это недалеко, тут лед и 2 часа всего.
3: Да. Ну что же, я предлагаю перейти непосредственно к теме нашей сегодняшней беседы, а тема нашей программы — это...
4: Ковер-версия. Вообще, ты знаешь, откуда появилось такое выражение «ковер-версия»? Ну вот бытует мнение, что...
3: Я не понял подвоха.
4: Ну ты слушай тогда. Бытует мнение, что музыканты, первые сыгравшие композицию, которую сочинили, они ее сыграли так, как посчитали нужным. И... за звуки такие.
3: Ну, это Торшин причесывается.
4: Ну, господи, успокоился бы, что... Да, вот, и как бы люди, желающие исполнить эти же композиции, они их просто коверкают. И от этого пошло такое, ну,
3: тут,
4: выражение
3: ковер-версия. Тут нужно сказать, что как бы иногда это делают не то, что коверкают, просто на самом деле я с вами немножко не соглашусь. Вы так сказали, кого-то глумятся. Ни в коем случае. Просто они по-своему видят, так сказать, эту классическую вещь.
4: Так в том-то
3: и
4: дело, они глумятся над этим.
3: Не всегда.
4: Но человек
3: всегда
4: создал, значит, он знает, как это делать.
3: Нет,
4: хорошо,
3: я с вами,
4: хорошо,
3: я с вами
4: Циолковский
3: не...
4: придумал ракету.
3: Циолковский?
4: Да.
3: Придумал.
4: Вот. А другой взял, извратился и придумал бочку. И сразу же это тоже ракета.
3: Ну и что? Это его полное право. Это тоже искусство. Я считаю, что кавер-версия — это такое же искусство, как и создание оригинальной версии.
4: Все-таки выкрутился, да? Выкрутился.
3: Ну я же на лекции ходил, в отличие от вас.
4: Ну я же вас их переписал потом.
3: Ну я-то вам дал старые. Я же не дурак бесплатно давать вам новые.
4: Я же платил. Ну ладно, все эти финансовые разборки мы оставим на наших бухгалтеров, а займ перейдем к прекрасному.
3: Кстати, я говорил вам, что не нужно вам иметь общего бухгалтера с певцом Стингом. Ну да ладно, продолжайте.
4: Не, ну если он мне очень нравился.
3: Ну,
4: я,
3: да,
4: имею в виду,
3: да,
4: не Стинг, а бухгалтер.
3: Ну, ничего было,
4: как он
3: ничего
4: считает.
3: Было там, в имя все при нем. Ну да, продолжайте, да.
4: Такая вся волшебная, такая с фигурочкой, ноги так от зубов начинаются.
3: А
4: где-то
3: сейчас где-то на Ямайке греет ягодицы.
4: Да, как у меня сперло штуку баксов. Теперь на Ямайке вот так вот люди-то разживаются. Ну ладно, бухгалтер бог с ним.
3: Причем эти деньги ведь вам же, насколько я знаю, дали в благотворительных целях.
4: Да, этому придурку на лекарства. Я имею в виду братца,
3: ну,
4: своего.
3: Понял, да.
4: Вот. То есть он не придурок, он дурак. Это я придурок, потому что нахожусь при дураке. Ну ладно, я что-то о своем, о мирском таком. А мы ходили о музыке. Дело в том, что Металлика умеет играть не только чужие композиции. С самого начала она еще умела играть и свои. Вот сейчас мы имеем возможность послушать композицию под названием «Fight Fire with Fire». То есть такое прям злое название. Огнем там все дела, все, поехали.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Вот мы прослушали композицию группы Metallica с альбома Ride the Lightning под названием Fi-Fi-Vis-Fi. А теперь мы прослушаем эту же композицию, но только в исполнении дэс-металлической группы под названием Luciferian, которая исполнит эту же песню, но только немножко в своем духе.
2: И с большой любовью.
1: Ну, естественно, ведь все же они любят Metallica.

0: Ну вот, группа Люциферин удачно справилась со своей задачей, чуть-чуть прибавила темпу, и получилась такая очень хорошая в стиле дес-метал, такого злобного песенка. Вот.
1: Хотя, ну, что, оригинал, мы... конечно, лучше.
0: Ну, естественно.
1: Хотя я оригинал тоже, говорил, оригинал тоже кожа, никуда не годится.
0: Коверкать,
1: конечно.
0: Да. Да. Ну что, мы будем следующую композицию, да,
1: да,
0: ставить?
1: Сразу, потому что весьма интересно.
0: Клиент там обломался, да, по-моему?
1: 203-19-22, звоните, мы сейчас подъедем, разгрузим, да?
0: Да. Значит, теперь мы будем слушать песню группы Slayer, которая так же, как и Metallica, начала в 1983 году. Но песню мы будем слушать с альбома под названием Souls of Heaven 1988 года. И песня будет называться аналогично. Она заглавная в этом альбоме.
1: Ну, нужно еще сказать, что как бы группа вот эта, как сказал?
0: Slayer.
1: Slade, да?
0: Slayer.
1: Error, да. Вот это не получило такой широкой известности, как группа Metallica.
0: Да, конечно, они продают миллионными тиражами пластинок, как Metallica, которая получила платиновые диски за все альбомы, там, продала, да, там, да, кучу, нажила кучу бабок. Ну, и, короче, даже вот в Metal Hammer есть карикатура, когда группа Metallica валяется на куче деньгах и золота, а сам Скрудж Макдак, известный миллионер Америки, подметает все это дело. Знаешь, бедный Скрудж.

0: Группа Slayer очень справилась с своей задачей. Барабанщик там тум-тум-тум-тум-тум-тум.
1: Ну, правильно, там, он же на заводе то не горбатился. Он,
0: да, там, ящики не так. Вот сволочь, так, да, буржуй.
1: Что
0: он с детства увидел? Взял гитару в руки в соплячьем возрасте, да?
1: Мама
0: наиграл
1: папой,
0: там мазурку и все.
1: Там, да,
0: да, купили они, за 5 штук баксов. Барабаны, да, и там все.
1: Пожрал, небось, творожок.
0: Какой, да, в Макдональдс не вылезает, сволочь. Знаешь,
1: нет,
0: толстые
1: от Макдональдс, а, пучат их, пучат. Я, кстати, знаю, что
0: кстати,
1: болезнь...
0: в Польше, так мы с тобой забыли, что в Польше объявлен всеобщий бойкот Макдональдсом, а в Ленинграде очень хитрые коммерсанты. Помнишь, я тебе рассказывал?
1: Да, ну-ка расскажи вот это.
0: Вот. То есть всем сейчас известна такая фишка, что наше государство очень умное решило, что импортную водку дешевле 40 тысяч за литр продавать нельзя.
1: Правильно.
0: Ну и все у нас, как законы послушные, сказали, и не надо, мы не будем продавать ее меньше 40 тысяч. Какая разница коммерсанту, за сколько ее продавать? За 40 тысяч или за 20? Но хитроумные ленинградские коммерсанты, хотя у меня мнение о ленинградцах очень плохое, в силу того, что я там был несколько раз и видел этих людей, вот, и у них очень злая и вредная привычка, они все ходят по своему любимому Невскому проспекту, вот вечером вываливаешься на Невский проспект, и вот... Когда ты стоишь час вот на одном месте, ты можешь уже просто знать всех наизусть, которые мимо проходят, потому что они ходят туда-сюда, туда-сюда.
1: Может, они просто вот вас разглядывали в связи с вашей особенностью
0: физической. И кинотеатр в подворотнях через каждые 100 метров. Вот, но это не важно. Хитро умные ленинградские коммерсанты сделали такую фишку. У них тоже, как и в Москве, нельзя продавать импортную водку дешевле 40 тысяч. Но на каждой палатке висит такая объява. Тот герой дня, который купит у нас литр водки за 40 тысяч, второй литр водки получит бесплатно, то есть даром, такой подарок. Вы понимаете, о чем это говорит? И власти это разрешают. Ну, а теперь мы прослушаем композицию все той же группы Slayer с тем же названием Souls of Heaven, но с компилейшена под названием Slatanic Slaughter, то бишь Tribute to Slayer. Группы.
1: Какие слова смешные ты выдумываешь. Да.
0: Ну, это приходится. Работа, Саша, понимаешь, мне же деньги здесь не на просто так платят, что я там ящики где-то гружу. Это так, чисто бонус такой небольшой. А так, в этом сборнике участвуют такие группы, как Dissection, Hypocrisy, Merciless, At The Gates, Invocator, Enslaved, Edge of Sentience, Cemetery, Crown of Thorns, Краб. Вот, и все они...
1: Краб хорошее название.
0: Вот, и все
1: группы
0: они исполняют песни Slayer начала их эпохи Возрождения. То есть 83-й, 85-й, 86-й, 88-й и, наверное, даже 90-й год. Вот, и даже в проекте выход второго диска, то есть номер 2, в который войдут песни уже более поздних лет. Вот, ну а сейчас группа Cemetery, которая исполняет музыку Doom, вот, исполнит нам ту же композицию, и даже достаточно красивую, но не так здорово, как Slayer. Опять же, вот слово «ковер» оправдывает свое название.

0: Ну что же, я предлагаю послушать, что хотят узнать у нас.
1: А там
0: у вас
1: есть желающие?
0: Да, телефон 203-19-22 замигал.
1: А зачем ты это говоришь человеку, который уже позвонил? Я вот не понимаю.
0: Ну, вдруг он ошибся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Алло.
1: Доброй ночи.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я вам тут сразу вот звоню.
0: Это очень хорошо.
2: Поймали ваше радио тут по телевизору.
0: Угу.
2: Очень здорово, нам вообще понравилось.
0: А в цвете у вас идет?
2: А?
0: В цвете идет у вас цветное изображение.
2: Тут не слышно, да, говорит человек.
0: А цветное изображение у вас?
2: Какой там цвет, черно-белый.
0: Вот это мы всегда воюем с трансляционным центром на эту тему. А, да, спасибо за информацию.
1: Если я там
0: да.
1: выгляжу небольшим негритенком, то вы не подумайте, что я просто белый.
2: А там правда, тут вообще непонятно, что это такое.
0: Ну, это на самом деле сиамский близнец, а не дважды два. Вы, наверное,
2: да. Она дважды два показывает.
0: Да?
2: Но.
0: Ну, это вот именно он.
2: Ты не орите вы.
0: Ну, какой у вас вопрос, уважаемый?
2: Вопрос?
0: Да.
2: Ну, я не знаю даже, какой вопрос.
0: Ну, что же.
1: Что же вы звоните, эфир засоряете тут?
0: Ну что же, к сожалению, связь у нас внезапно прервалась.
1: По техническим причинам. Заметьте,
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Связь, видишь, со связью что-то не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Да, я вас слушаю.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: То есть мы вам должны вопрос задать.
3: Давайте.
1: Сколько вам лет?
3: 40.
1: Ваше имя, фамилия, отчество?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Как?
3: Анна Алексеевна Литвинова.
1: Так, Анна Алексеевна. Группа крови?
3: 4-я РВ.
1: Так, сколько у вас детей?
3: 4.
1: Вы замужем?
3: А то.
1: Нет. А у вас, вот, кстати, у вас есть урод в семье?
3: Нет, никогда.
1: Нет, а вот тогда вы не подпадаете.
0: А номер вашего автомобиля?
3: Старенький, 2.
1: Двоечка.
0: А
1: да?
0: Номер не помните. Вот если, например, сейчас, не дай бог, нет, его угонят, вы скажете...
3: Я помню.
1: Ну, какой семейный достаток?
3: Ну, 3-4 лимона.
1: Что ж так много-то? Откуда такие деньги вообще?
0: А сколько комнат у вас в квартире?
3: 3.
0: Трехкомнатная квартира. Какой этаж?
3: У кого? У меня ирландские волкодавы.
1: Ага. Это кто это?
0: Это такие собачки. Милые.
1: А как же с ними уживаются дети ваши?
3: Ну,
1: насколько я знаю, ирландские волкодавы – это серьезные вообще животные.
3: Отличные собачки.
0: А скажите, пожалуйста, этаж какой у вас?
3: У нас 12-й.
0: 12-й. А вот когда лифт не работает, вы собачек выводите гулять?
3: Мы идем в соседний подъезд, он совмещается туда и туда.
0: То есть у вас какой-то новый дом?
1: Козырный. Видимо. Это вот сейчас понятие такое есть.
3: Нет, ну, Донецкого рынка, дом-корабль.
0: Угу.
1: Кстати, нам вот эта двойка будет нужна, запомни.
0: А кто у нас муж?
3: Кто у нас муж?
0: Да.
3: У нас замечательный муж.
0: Ага.
1: А почему вы так поздно не спите?
3: А зачем спать-то? Надо веселиться.
1: На том свете выспимся, правильно? У меня
3: вот
1: тоже
3: именно,
1: такая
3: вот
1: позиция
3: именно.
1: Жизненная. А, ну, хорошо, у вас же мальчики или девочки?
3: У меня две девочки.
1: Девочки у вас?
3: Да,
1: а сколько
3: Алина
1: им лет?
3: И Кира.
1: Как?
3: Алина и Кира.
1: А вы сказали, у вас 4 детей.
3: Ну, а те, извиняюсь, почти любовью.
0: А скажите, а вы работаете где?
3: В частном секторе.
0: В частном секторе.
3: Я хирург.
1: Вот
3: собачий.
1: Да. Ага. То есть ветеринар.
3: Ну как бы.
0: А как вы относитесь, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой идее, которую давно наша программа вот выдвигает, и даже мы обсуждали на сессии вот депутатов недавней, по установлению в Москве таких, знаете, экспресс-пунктов по обслуживанию хирургическому не только населения, но и животных. То есть, чтобы, например, любой желающий мог сделать себе прям вот, ну, скажем, на станции метро, в специальном, конечно, помещении, операцию по удалению аппендицита.
3: Ну, я со своей точки зрения, я им помогу.
0: То есть, все-таки мы можем положиться на профессионалов.
3: Я обязательно это сделаю, потому что если человек хворает или собака, я по полной программе им просто-напросто помогу.
1: А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что усыпляют животных?
3: Ну, усыпляя здоровых животных, я не думаю, что это правильно. Но если к этому есть какая-то причина или человек устал от животного и не может его кому-то отдать, угу. я соглашусь.
0: То есть, а животный-то не виноват, если...
3: Животное не виноват, но я этого делать не буду.
0: А скажите, вот если бы вам вдруг внезапно бы сказали, что вот у вас нет выбора, вы должны своих собак поменять на любое другое животное, вот завести любое животное, кроме собак, какое бы животное это было?
3: Я лучше себя усыплю.
0: Угу, то есть все-таки... А вот не было бы дано такого, вот все равно. Ну, вот кого вы больше любите, птиц или, например, кошек? Вот.
3: Нет, у меня и кошки, и собаки, и птицы. Я ни на какое другое животное никого не поменяю, даже мужа.
1: Целый питомник.
0: А скажите, а приходилось ли вам делать какие-то хирургические операции птицам?
3: Да.
0: А вот если не секрет, так вот в основном какие хирургические вмешательства вот у птиц происходят?
3: Да. Значит, очень часто волнистые попугайчики сидят на шифоньере, как они говорят, шифоньере. Угу. Вот, да. Вот, и ломают свои маленькие-маленькие ножки. И говорит, Анна Алексеевна, а будьте любезны, я спички привязываю и немножечко-немножко пластыря.
0: То есть,
3: и
0: все. Такой мини-гипс получается.
3: Да, мини-гипс.
0: А вот имеется в виду какое-нибудь такое проникновение внутрь тушки, ну, именно вот когда...
3: Внутрь тушки никому не позволено птицам и не удается.
0: То есть,
1: пыталась, а почему?
3: Не получается.
0: То есть операции хирургические...
3: Наркоз они не держат.
0: Ага.
1: А без наркоза кричат, наверное.
3: Ну, еще бы.
0: Что же, спасибо.
3: Попробуйте сами.
0: Нет, мы не будем.
1: Нет, к этому, к святому нам лучше не дотрагиваться своими грешными руками.
0: Спасибо, спасибо вам большое.
3: Пожалуйста.
0: За то, что вы ответили на наши вопросы. Звоните нам еще, удачи вам. Ну что же, действительно, действительно, хорошо мы попали. Хороший телефонный звонок. Я говорил, что всегда тебе, что у тебя очень удачно вот получается набрать номер.
1: Ну, счастливая рука.
0: Ну что же, следующая композиция.
1: Да, следующая композиция со сборника трибьют Металлика под названием Metal Милиция.
0: А там, вот, ты говоришь, поет Ляля какая-то.
1: Да, и там поет Клава. И песня называется Forum. Забыл.
0: Это зовут, по-моему, Анжелику. Так, вот, Анжелика.
1: А группа называется Idiots Ru.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: И в гостях у нашей сегодняшней программы поэтесса Флора Срулик со своей новой книгой стихи и поэмой, из которой мы сегодня, вероятно, услышим, и историк Аркадий Леонидович Осипьянц. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте.
3: Что там? Здравствуйте, Александр. Да. Мы получили по агентурным каналам из Исландии с поезда следующего из Бельгии в Румынию, что к вам приглашен сегодня этот знаменитый подонок Осипьянц. Так вот, он был перехвачен нами. Это очень важная геополитическая двухходовка. И таким образом, сегодня Осипьянца не будет, потому что близка битва конца.
4: Чёрт, убери его отсюда. Убери, сказал, отсюда руки!
3: А, Саша.
1: Ну, это один из тех трех. Здравствуйте, Аркадий Леонидович. Это один из тех трех, которых я сегодня привел. В принципе, они все втроем обещали молчать. Обещали. Почему они обещали молчать? Потому что им очень хотелось присутствовать.
3: Потому что сначала я услышал, где шел по коридору. Знаете, я помню, были такие фильмы в начале 90-х годов, где показывают, как какой-то человек идет по снегу, ничего не говорит минут 8, и так снег хрустит, знаете?
1: Да, это было модно, потому что нужно было каким-то образом отмывать прайс за пленку. Это ж сейчас везде цифра, снимай сколько хочешь.
3: Вот именно прайс. И когда я подходил к вашей студии, я услышал весь этот гармидер, вот, но я переждал, и вот я снова здесь. Но сначала я услышал, даже пел Дин Мартин, известный друг Синатры и пьяница. Знаете, как кто может произносить слово «пьяница» так вот объемно? Только Давид Григорьевич Шендерович так может его произносить. И я узнал этого Дино. Это же Дино, который предоставлен мне был когда-то Блефофасом.
1: Так вот все-таки вот эти, которые пришедшие, я просто хотел все-таки немножко пояснить наличие.
3: Мы их отправили во внешние сумерки.
1: Да, но вы, естественно, спрашиваете, зачем я их привел. Дело в том, что, как вы все заметили, они особи одного пола, но при этом разновозрастные. То есть я выбрал приблизительно так, чтобы вот, ну, тот, который был маленький и бледный, да, он прожил ровно вдвое меньше, чем средняя особь, а средняя особь прожила ровно вдвое меньше, нежели вот та особь, которая прибежала и орала. То есть получается, что вот та, которая орала, она прожила, в общем-то, почти на 100% дольше, нежели самая первая бледная особь. И вот вы знаете, как они между собой ладили. Меня это удивило. Но вот в этом кажущемся мире гармонии, взаимопонимания, и, может быть, даже любви. Вы видели, что они, когда вот их отправили, как они пошли. Они же пошли, обнявшись, не взявшись за руки, а обнявшись. Вот так идут куда? Вот мы проверяли, значит, либо на расстрел идут, либо на вручение, чего бы то ни было, да? А вот так просто гулять не идут, обнявшись. Но, тем не менее, чувствовалось какое-то постоянное напряжение. Я, понимаете ли, и вы это тоже знаете, вот подтвердят все, кто тут находится сейчас, что я не Тургенев. И, в общем-то, проблема отцов и детей меня меньше всего занимает вот в такую прекрасную ночь. Но, глядя на вот этих трех отправленных, какие-то мысли все-таки в моей голове на эту тему ворочаются, что все-таки прав был дедушка. Вот он ко мне, например, подходит, да, открывает, оно все скрипит, я смазываю более-менее, чтобы было полегче ему. А он мне говорит, слушай, говорит, я, говорит, уже вот и не замечаю. Я говорю, ну как, что не замечаешь? Он говорит, раз, а мне уже вот, например, столько, это уже 50. Я говорю, ну а что ты, какие бы ты хотел в своей жизни вот видеть за эти 50 значительные события? Вот, говорю, у тебя там внук есть, тыр-пыр, 8 дыр, а там здоровый. Он говорит, как-то все это пролетело быстро, понимаешь? Это сказал вот, который вот старшенький, а который юный, он просто стоит и поет это самое. Дыг-бан-дан, дыг-бан-дан, вот так делает постоянно. А который вообще средний, он, в общем-то, все пытался выяснить, где можно разменять повыгоднее валюту.

0: Нила, вот это
1: звонила.
0: Сестра,
1: а с утра уже...
0: сестра двоюродная задержалась допоздна, хай она здесь у тебя переночует.
1: А, Флоркина?
0: Да, да. Угу. Флорочка с Богодухова приехала. Даю настройку. Так вот, они слушают передачу, не спят, и вот у них с бессонницей вот это выходит через поры. Сало, сало.
1: О. Ну вот мы же пытались каким-то образом, но этот проект не пошел, так сказать, попытаться собрать статистику влажности в определенные часы над определенными районами города, для чего, в общем-то, летали. Вот многие, например, помнят прошлый год, да, позапрошлый, когда ночью летали, они часто звонят, потом говорят, спать не дают, летают, но мы-то все на Лужка сваливаем, дескать, облетает, смотрит и как бы бдит. Вот, а реально, конечно же, летали вот... хорошо, достаточно снабженные, оснащенные лаборатории, которые изучали влажность над определенными районами Москвы в определенное время суток, когда по телевидению и вообще в средствах массовой информации проходила та или иная информация. И, к примеру, выяснили, что, например, больше всего вот пропотевающих, да, после какой-то, ну, так называемой горячей информации, продублированной в разных средствах массовой информации, вот, например, больше всего эндогенно пропотевают в Братеево, в Капотне и в центральных районах, если эта информация, скажем так, связана с водой. Ну, это может быть, например, грязевой поток в Нигерии, там, то есть все пятое и десятое. Вот. Если информация связана, скажем, с приездом какого-нибудь вот этого певца, Ричарда Мартинса, к примеру, да, то пропотевание происходит, как правило, в округе от кольцевой дороги, вот где-то здесь, и в районе Таганки. Вот на этом, собственно, наши эксперименты и прикрыли. То есть не хватило, попросту говоря, денег. Хотя я вот, ну, считаю, что это весьма, весьма интересно, поскольку испарения от них, они поднимаются, ведь. И потом, исходя из этого, мы можем следить за, так сказать, стойкостью зданий, потому что потом они, понимаешь, приходят и говорят, у нас там потолок просел, у нас строители криво строят. Да не строители это криво строят! Это вы сильно потеете. Вы сильно потеете, у вас проседает. Мы пытались, значит, вот заселяли их, да, а в одну никого не заселяли. Вот в той, в которой в одну никого не заселяли, все ровно было и через 10 лет. А там, где вот которых заселяли и волновали их периодически, там все и криво. Там и трещина. Знаешь, шов какой шов шел? Шов его не заделаешь, шов там никак. Никак, нет. То шов такой шел. А там все нормально. Это из-за чего? А они говорят, аура, аура. Нет, это не аура. Все связано именно с тем, вот как вот выше ты и сказал.
0: Вот сало, он не спит и потеет.
1: Безусловно.
0: И он теряет вес. И даже когда он приходит потом на вечер антигуманной поэзии,
1: да, вот.
0: Он хочет им что-нибудь прочесть такое о льдах, о, там, о вот всех этих, так сказать, нибелунгах, там как вот нибелунг Давидюк, там из тоже фермер, кстати.
1: Конечно, да.
0: Вот, и,
1: ему... Откуда ты узнал, что я теперь занимаюсь фермерством? Вроде я как держал в секрете информацию, а все уже знают, я сейчас пришел.
0: А мне Сермяга рассказал, потому что он последний раз, когда были поминки, он избил отца, отца похоронили.
1: Сразу, я вот
0: он
1: помню.
0: Он остался с матерью, а у него брат Виталька Конченый, как он его называет.
1: Ну да, да.
0: И
1: да,
0: у
1: да,
0: него
1: да.
0: есть участок.
1: У меня еще гриб кличка в детстве, помнишь, была?
0: Да, да.
1: Непонятно почему.
0: Дедушкин табачок. Это потому, что он, так сказать, вот это вот сфера, где у него такая полусфера, вот, где переходит лобок в живот, она такая, вот это, так сказать, да.
1: Ну, она... не, так скажем, неопрятно выпучена как-то она вот немножко.
0: Да-да, у него были плавки с рыбкой.
1: Это нельзя назвать, кстати, зеркальной болезнью.
0: И вот когда сало приходит на вечер радикальной поэзии... Он вместо того, чтобы сказать что-нибудь там о нибелунгах, так сказать, о огненных ценностях, вместо этого у всех вырывается «Люди мира, на минуту встаньте».
1: То есть это, видимо, происходит...
0: Не потому, что он исхудал.
1: Некий перелом, это, знаешь, видимо, в настроении, потому что, когда он приходит, то есть он приходит-то полный, полный запал и все такое, но видя вот вокруг этих сидящих, он думает, что а вдруг они не готовы к приему вот этой вот, ну, скажем так, негативной для них информации. В нем же осталась какая-то генетическая память, которая говорит, не обижай, там, да, то все. И вот на этом,

0: На этом моменте он и сдается. Он немножко, как говорится, раскрылся, а потом, когда уже начинает вот все сокрушать, видит, что они не поддаются, начинает, в общем-то, уже как бы проявлять какие-то фрустрационные моменты, становится вообще просто глупо на него смотреть, люди смеются, и Сало, попросту говоря, уходит.
1: Ну, я думаю, что его просто, ну, его, ну, на него влияют извне вот так вот Акваципал, потому что они знакомы, они, ты же знаешь, как они любят друг друга. Ты думаешь, он про тебя ничего не говорит? Ты послушал бы, что он про, тебя говорит.
0: Да я, кстати, догадываюсь.
1: А, кстати, Акваципал, между прочим, открыл паштетную, потому что он недавно подрался с женщиной, которую выдает за свою мать. Хотя на самом деле его нашли в кофре от гитары Николая Сличенко на остановке улица гостиница «Советская», театр «Ромен».
0: Да.
1: Вот, это подкидыш. И он недавно подрался газетой. Так сказать, из-за газеты, и она его он сонного избила и попала вот как-то по почкам, по печени. И у него теперь вырабатывается паштет, он открыл паштетную и говорит, что это паштет из рябчиков.
0: Но, в принципе, я не думаю, что он обманывает, потому что, в общем-то, паштет, он и есть паштет, из чего бы он ни был, он совершенно одинаковых вкусовых качеств.
1: Но нам, фермерам, это не облегчает.
0: Не облегчает, не облегчает. Но другое дело, что меня радует, вот открытие. Знаешь, Лютня тоже открыл небольшую закусочную, как он говорит, барловую вот для, так сказать, людей, которые работают здесь рядом. Они, значит, что там делают? Они гнут, в общем-то, из проводов всякие штуки, красят.
1: Сборники
0: делают. Да, и вставляют туда что ни попадя. А когда заканчивается смена, они выходят, он говорит, так, чтобы... Я, говорит, хочу было так, чтобы было, чтобы они, говорит, так вот сказал. Дословно я перевожу, что, говорит, я хочу, чтобы так вот было, что вот он отвернул, сделал, приладил, вышел, сразу раз, там горячий у него чебурек, собственно, и соточка. И чтобы это не било его по карману, попросту говоря. Это говорит будущее за этим, а даже не за казино ни в коем случае. Вот так. И казино прикрыл свое.
1: Потому что ему нечем резать.
0: Нечем. Стало. А я ему тогда говорил. Я говорил, ты заканчивай вот там с улицами, с этими, вот эти вот такие вот эти все рекламные акции с участием своей персоналии. Для этого должны быть специальные люди. А если ты сам выходишь себя рекламировать, это ничем хорошим не заканчивается. А вот что-то у нас Флорочка сегодня молчит. Вот, может быть, вы расскажете.
2: Хотите, Саша, шоколадного масла?
0: Да, конечно. Спасибо.
2: У нас готовят шоколадное масло по-домашнему.
1: Это сестра моя с Бадухов. Поздно ехать.
2: Он посыпает загривок и конусы какао-порошком «Золотой ярлык». А потом я еду в Казантип на 2 недели. И когда я приезжаю обратно, шоколадное масло готово. Прямо загривка можно намазывать на тосты. Пробуйте, а, урод?
1: Да, Егор давно погас, а ты все слушаешь. Что же, это поэзия так современная звучит?
0: Да нет, я так понял, что это совершенно реальная история, потому что ам-там, а вот лежит, тем не менее, шмот, собственно говоря.
1: Я слышал, что так делают пористый шоколад. Вот натягивают на угри, так сказать, вот шоколадное масло, вот это казантипское, так сказать.
0: Да,
1: а потом
0: да.
1: В спальник и застегиваются, и собирают всех детей на день рождения, там, сабли приезжают, так сказать, вот им там. И утром с них это, так сказать, отклеивается, это шоколад его...
0: Да он сам отваливается, попросту. Коржи. Переворачивают коржи. И так слегка встряхивают, и они отпадают.
1: Коржи, да.
0: Потом
1: да.
0: Только в форму заливай, как
1: конечно. Раньше для этой цели использовались вот костюмеры, реквизиторы там обычно. Вот был такой цыганский театр музыкально-драматический имени Щерса.
0: Да.
1: Вот там как раз Коржов, он сейчас открыл пельменную.
0: А вот ты заметил, насколько все-таки все пытаются как-то в еде быть проще. Также я вот здесь уже подчую, попросту говоря, вот, так сказать, вот, ну, ты сам видишь, перепелки, они исчезли, паштет гусиный исчез.
1: Некого закоптить.
0: Некого. Ну, то есть остается то, что не доедено. Вот нет, я честно говорю, я говорю так, как есть. То, что не доедено, обтирается, складывается, заливается, называется холодцом и продается. И, кстати, приносит прибыль. И когда ты говоришь честно, это то, что не доедено, берут. Берут не меньше, чем если бы ты сказал, что это типа специально сделано. То есть я это к чему? Что всегда надо быть честным перед собой, перед ними. Вот стоишь, бывало, за прилавком. Вот ты вот стоишь за прилавком. Какие у тебя чувства? Вот она пошла. например, ты стоишь, она вошла. Она вот тебе говорит, а скажите, вот, например, тот свежий, а ты-то знаешь, что она не свежая. Вот, а она тебе нравится, вот тебе как искру прошибло. Вот ты как в таком случае делаешь? А я потом тебе за это скажу, как я делаю.
1: Ну, я, честно говоря, обычно все старался вот познакомить ее вот с кем-то, кто бы заказал 400.
0: Вот, чтобы... То есть ты так через посредников?
1: Я обычно через посредников, а потом я уже наблюдаю, так как бы посторонний такой этот невинный наблюдатель. Спрашиваю, кого мы ждем? А сейчас должна подойти.
0: А, ну я понимаю, этот метод я знаю. А я по-другому делаю. Я говорю, да, что за вопрос? Я говорю, конечно, свежий. Даю в руки, а когда даю в руки, то глазами делаю вот так, видишь, вот. Вот так вот. Ну что, дескать, вот... А сам говорю, а знаешь почему? Потому что я же не знаю, кто нас еще видит. Ну, кто может быть? Вот, Нина. Она может всегда рядом, ты знаешь. Ну, Нинка.
1: Потапова?
0: Да. То есть ты...
1: Сарычева?
0: Не, Потапова.
1: А,
0: Сарычева сейчас напротив, через дорогу работает. А Потапова, где она? Она же стучит, понимаешь? То есть я ей сейчас скажу, это она вошла, у меня искра пробила, я скажу, да не свежий, не берите вы это, потом будет 3 дня дорестать. А она настучит.
1: А ты знаешь, кто у нее муж теперь?
0: Да ну.
1: Церковный работник.
0: Слушай, вот это интересно. А как же это? А денег кому-нибудь он должен? Потому что я знаю, что большинство церковных работников денег должны.
1: Он должен кругом, так сказать. Он пришел недавно вот в редакцию фермерской газеты. Всех очаровал, так сказать. Он там, ему тут же отмусолили, там дали диктофон, он вот тут же пошел пропил.
0: Ой, ужасно. Вот.
1: Вот. И никто его после этого не ловит, не ищет. И вот он Потапова, он склеил Потапова, они купили хату в частном секторе.
0: А вот. Знаешь, вот я вот насколько слышал, там, когда там приходят к ней вроде, да, и типа спрашивают, ну а где твой-то? Она, да почем я знаю, где ты толкаш, ну все вот это, все обычно. А потом, когда вместе они что же лежат, он говорит, опять тут эти приходили, подонки. То есть вот как говорят, муж, он жена, одна сатана.
1: Подонки.
0: Подонки какие-то. Прям.
1: Собак.
0: Да, да.
1: Сволочи.
0: А люди-то ведь ходят, они же к ней приходят как к матери. Понимаешь, ну, не к своей, в смысле.
1: Но у нее есть ребенок, кстати.
0: А что по этому поводу думает Флорочка?
2: Я думаю, это так глупо, все, что вы говорите. Меня совсем другие вещи интересуют. Я еду на получение престижной премии «Сливенштайн» в Берлин.
1: А ну да.
2: Со своим новым сборником.
1: Детская книга немытых, я знаю. Да, да, да. Вот у меня тут как раз есть рисунок, где изображена Флорочка в Исландии.
0: А вот можно посмотреть? Да, да, да.
1: А вот пожалуйста.
0: Ну, здесь
1: вот,
0: я так...
1: пожалуйста. Вот я Флорочка. Когда вспоминаю вот этот хруст снега в старых фильмах, мне кажется, что это кролик в твердой обуви идет к Флорочке на свидание.
0: Ну, Флорочка в Исландии. А я, кстати, слышал, что у вас Флорочка выходила, так сказать, ну, то есть по ошибке это, конечно, было, так сказать, иллюстрированная книга стихов, но наборщики что-то не то сделали, она вот вышла в результате только иллюстрированной и без стихов, но имела больше успех, чем если бы даже была...
2: Это был сборник под названием «Жмыхи».
0: Да, вот какова сейчас судьба? То есть стали ли вы допечатывать его уже со стихами или так и оставили, как только иллюстрированный?
2: Ну, этим занимается неофиты. Я с ними очень мало общаюсь, потому что мне с ними скучно. Они только за мной ходят гуськом, спрашивают меня о том, о сём.
0: А вот да, обойти как-то они не догадываются спереди. Подойти. Потому что я, например, обычно как? Я боком перемещаюсь. Ну, где-то вот траектория движения вот такая, как буква Z, знаете? Вот так буква. Почему, вы спросите, такие странные движения? Для того, чтобы человек, который направляется к тебе прямо, не мог рассчитать траекторию. Это же очень страшно, когда твою траекторию кто-то... Вот я, например, чувствую, ты знаешь, я чувствую, вот идет ко мне, сразу чувствую. Вот нет, ну вот вы чувствуете, вот что, вот, например, вот вы стоите, да, ждете автобуса, к примеру, да?
2: Я никогда не стою и не жду. Они сами ко мне подходят и везут.
0: Вот да, вот до того, как они подходят, вы же видите и знаете, что он уже к вам идет. А вы попробуйте вот так Z-образно.
2: Мне совершенно некогда заниматься тем, что наблюдать, кто ко мне подходит.
0: А вот это вы, как вот вы, Аркадий Леонидович?

0: улице опасно, его отнимут от наушников.
1: А так я вот помню, его фамилия Лысенков была, Степан, он одно время как-то еще ходил, приноровился со сломанными наушниками, просто как для вида. Вот. Ну, говорит, слышно плохо, а в этом ничего не слышно.
2: Это не наушники сломанные, это у него такой высокий воротник, он все время с поднятым воротником ходил.
1: Не, ну на станции он же постоянно, это у нас там около билетных касс отирался. Кстати, непонятно так, это что до сих пор, что там он вообще, что он там искал. Вроде к девкам не приставал, в других каких-то порочащих связях замечен не было. А как вот бывало, что выходишь, да, в Долгопе, постоянно видишь Лысенкович.
2: Нет, он же творил совершенно такие, ну, не, вещи, которые вряд ли сошли бы с рук. Это такой аферист. Он, например, вот в школе, где Сермяга работал инструктором футбольным.
1: Да, да, да.
2: Вот ты помнишь про Куду?
1: Конечно, конечно. Кстати,
2: Адольф вот... Игнатьевича.
1: Да, да, да.
2: Он сейчас он преподает...
1: Он сейчас тренерская работа.
2: Он завязал. Преподает в гимназии сейчас. Он преподает, в гимназии вот, психологию детей. Что он там вытворяет? Это просто... Представляешь, он говорит, дети, вот сейчас, так сказать, есть такие тенденции, там вот, ну, мир переполнен там, ненавистью вот этой, так сказать, ну, расовой там и так далее. Это же тоже болезненная тема.
1: Ну,
2: такая.
1: Конечно.
2: Говорит, я слышал, что
1: стены, поющие игрушки,
2: в городе, ужасные, в городе выступает группа «Калаврат». Вот. Я вам... Некоторые ребята ходят ее слушать. Я вам открою секрет, почему вы ходите. Потому что у вас, вам, у вас таким образом, вы помните, да, это как вам велели принести спичечные коробочки с анализом кала, понимаете? И вы идете туда, и вы таким образом вас, ну, так сказать, ну, индоктринируют вот антигуманными всевозможными там вредными воззрениями, так сказать, вот на ближнего своего. Вот Флорочка, вот недавно вот был такой случай тоже, так сказать, с ней. И он сказал, давайте устроим праздник, похороним ненависть вместе с анализом. Вот давайте пусть каждый из нас принесет по коробочку. Я принесу специальный такой коробок, вот юбилейный у меня есть еще, остался еще с прошлой работы. И мы на нем напишем свастику, нарисуем так, и ритуально зароем ее в парке вот имени Чкалова в Днепропетровске. Там,
1: да, да, да.
2: Там есть такое место, где мягкая земля, там обычно собачкам берут, так сказать.
1: Знаешь, я вот извиняюсь, что перебиваю, я очень понимаю и даже за, то есть вот подобного рода действия одобряю, но ты знаешь, что Феликс наверняка не свое принесет. А то есть получится фальш-закладка, опять же не получится, то есть чистой реализации
2: идеи. Да в том-то и дело.
1: Вот что... оно все. Ну, Феликс, знаешь, он же постоянно звонит, говорит, сейчас я позвоню Дрестящим. Они, говорят, сейчас 5 стоят. А если еще попросить одну спеть, то это, говорит, где-то и до десятки можно. А я-то недавно, я потом беру телефон-то, да, у него, вот этот телефон, а это, ну, китайский, просто у него внутри вставлена свинцовая пластинка для утяжеления, понимаешь? 60 лет, а он... И ты хочешь, чтобы он тебе принес для захоронения вот свое, что ли?
2: Они все теперь... Они давно уже все утяжелили телефоны.
1: Утяжелили.
2: У Сермяги невозможно его поднять. Вот эта тумбочка, так сказать, вот, об которой он бил отца.
1: Да, да.
2: Там стоит этот телефон. Он постоянно придвигает такой стул, поджимает ногу. Вот этот большой палец омерзительный, он... Он всем опротивил, не мне одному.
1: А, кстати, помнишь, когда он пришел к врачам и говорит, посмотрите, палец, да? То есть тут же, говорит, каемка на ногте. Ему говорит, дружище, ну это у тебя вроде как от носка полиняло. Ну, вроде, ну он ушел, мыл-мыл, каемка не проходит. А выяснилось, это гангрена.
2: Да это кеды, он же не снимал их годами, так сказать. Он...
1: Натер вот так. Но тем не менее, в общем-то, как бы то ни было, вот сейчас вот без ногтя уже ходит. У него и кличка такая безногтевый. Но те, кто знает. Вот. Но в баню его, по крайней мере, стараются уже не пускать, потому что или как, или...
2: А он туда никогда не пойдет за свой счет, если ты его не пригласишь.
1: Вот-то вот. А, да, ну я тоже о том же. А никто им больше сейчас и не зовет.
2: Все пальцами показывали. Он еще нашел дурачка еще. Нашел дойную корову, так сказать.
1: А еще с того момента, когда он попытался шайку, в общем-то, унести, непонятно зачем, якобы в подарок любимой женщине. Она, дескать, так сказать, по фетишизму его, вот ее прикалывает шайки из, в общем-то, именно мужской бани. Черт-те что, по-моему, вот Флорочка, вот как вы считаете? Вот может ли в такой форме появляться женский фетишизм? А он пострадал из-за этого. Его так на входе и на выходе везде взяли с шайкой попросту.
3: Ну, я считаю, наверное, что не может.
1: Я тоже думаю, что врал, бля, какой

0: другой цвет.
1: Классом, помнишь, Аркадий?
0: Угу. А, да-да, была классовщицей.
1: Помнишь, да.
0: И
1: у
0: специально...
1: нас были такие фетишисты около классного.
0: И попросила у Наташи обручальное кольцо, чтобы не приставали. Возчики, там, старшеклассники, да-да.
2: А вот многие, наоборот, больше приставали. Я просто помню, эта точка хорошая, она была у Белорусского как раз вокзала. И даже сам часто проезжаю на работу, и вообще снуя туда-обратно по всяким своим курьерским делам, я наблюдал, в общем-то, флору. Ну, кстати, сменщик вот этот тоже какой-то был у вас. Вот, не совсем, я бы сказал, надежный. Мне кажется, он налево хаживал.
1: Нет, он хороший. Нет,
2: ну, конечно, хороший. Мы... Наша цель нашей сегодняшней программы — это все-таки никого не ругать. Мы, заметьте, вот мы ни о ком не сказали еще плохо.
1: Он единственный обо мне заботился. Он смешивал мне кремы. А теперь его увезли в Казань.
2: А как это? Силком, что ли?
1: Силком. Это очень долгая история. Его подонки мандиалисты обвинили в сатанизме.
2: И в Казань.
1: Теперь он томится в застенках. Я буду его спасать.
2: Ну, давайте сейчас прервемся на прослушивание пьесы. А затем продолжим наш разговор. Напоминаю, что тема нашей сегодняшней беседы – это персоналия БК.
0: Алло, алло. 1, 2, 3, даю настройку.
2: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня поэтесса Флора Срулик и историк Аркадий Леонидович Осипьянц. А вот помните ли вы ту бабушку, которая тоже все время тусовалась вот рядом со Степаном, потом как-то незаметно отвалила? Вот, вроде бы по слухам ей какой-то богатый меценат, непонятно по какой причине, все-таки взял комнату в коммуналке, тогда как вот Степан пролетел. Или так. Какая-то темная история, но бабушка была уже, как это принято говорить, дышала на ладан.
0: Так давно это было?
2: Да, 73-й год это все.
0: Бабушка просто, она же успела, она обувь поменяла на проводах.
2: Да, да, да, да.
0: Во-первых, когда пришел Степа, Вася Кирпич и Толика провожали в армию.
2: Угу.
0: Вот. А папа, кстати, вот, Саша, у тебя тут, по-моему, работает механический секретарь. Этот Монморанси.
2: Да.
0: А вот у Флорочки, у нее же отец, он же был известный аферист, он себе сделал справилу, вот, что у него, так сказать, ну, чтобы его не узнали по голосу, потому что у него был первый эротический телефон там.
2: В Москве?
0: В Богодухове.
2: Кстати, действительно, он был первооткрывателем. А ты знаешь...
0: Когда его уже, так сказать, налетело КГБ и за жопу цапало, вот ему звонят, и он берет трубку и говорит: «Флоры нету дома». А Флора, она у нее имя реальное Гиена, потому что так же, как у нас в роду, все были. Я Леонид, Аркадий Леонидович, и отец мой Аркадий Леонидович, и дед мой Аркадий Леонидович. А у нее бабушка была Гиена. Она из этого, так сказать, родом была из этого, из, как это называется, город такой вот в Армении, Белосток.
2: По-моему, Белая Церковь.
0: Белая Церковь.
2: Да.
0: Это Давидюк у нас из Белой Церкви. Дедушка из Белостока. Церковь
2: да.
0: Белой расы.
2: Да.
0: Вот. Ему звонят из КГБ, говорят, там, здесь у вас эротический платный телефон. Там,
2: то есть, они типа подстанут, контрольная закупка.
0: Да. А он говорит: «Гияны нету дома. Гияны нету дома». Кто говорит? Он говорит: «Механический секретарь». Welcome to my world.
2: Ну что, Флорочка, может быть...
0: Нет, Флорочка, одну минутку.
2: А может быть, она даже может спеть это самое. Там, я просто, отчебучить каблуком.
0: Я вспомнил хохму, когда эту обувь меняли. Сермяга, он же был помешан на всем американском. Он всегда так говорил: «Америка, я хотел бы воспеть тебе». У него была брошюра. И там был такой заголовок, представляешь, глава была: «Кому в США жить хорошо?»
2: Да.
0: И он от руки написал всем.